0: Константин. Константин, я узнал песни, но были на магнитофонах катушечках записаны еще у моего отца. Вот, я, правда, не знал, кто это исполняет. Вот, сейчас, в общем, спасибо вам, конечно, замечательные песни. У меня такой вопрос, как вы относитесь к так называемому русскому шансону? Вот, и что вы можете сказать вот, по поводу Новикова? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, к шансону я отношусь прекрасно, поскольку, так сказать, я сам в этом жанре, так сказать, варюсь. Вот, я, собственно, пою, я исполнитель, правда, ну, шансонных песен, одесских, уличных, юморных, озорных, хулиганских песен. В общем, я, так сказать, и в этом плане и знаменит именно такими песнями. Вот, допустим, куплеты про евреев, так сказать, написанные, как говорят, самими евреями, это мои песни, моя песня.
1: Вот, так, кстати, извини, пожалуйста, Костя, да. Действительно, ведь это интересно, это сейчас тему затронул. То есть, вот, то есть люди, да, пишут песни сами про себя, чтобы потом защищаться, так скажем, от этих же песен, да, то есть такой иммунитет, ну, согласись.
2: Ну, понятно, да, понятно. Ну, так вот, ну, в отношении Новикова, ну, что, я с ним лично не знаком, но я к нему отношусь положительно, но без пиетета, без особой какой-то любви, вот, ну, нормально отношусь, я считаю, что он хороший шансонный исполнитель, в общем.
1: Ну, по крайней мере, такой он настоящий, потому что все, о чем поет, он как понимает, безусловно, что, что в наше время, в общем-то, весьма так редко случается. Да? Ну, еще один звонок, потому что мы все попарно делаем, так сказать, старая традиция. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Доброй ночи.
3: Здрасте.
1: Рассказывайте.
3: С вами говорит Беляева.
2: Беляева?
3: Да.
2: Тоже Беляева.
3: Ну, я Беляева, моя фамилия, мы с вами однофамильцы.
2: Ах, однофамильцы, очень приятно, очень приятно.
3: Ой, слушайте, мальчики, это что-то.
2: Да вы что, неужели понравилось?
3: Ой, это что-то.
2: Неужели понравилось, да?
1: Да, мы очень старались, но я тоже примазался.
3: Саша, да. Если вы нам устраивали каждый воскресенье на понедельник такое,
1: да.
3: Я бы с вами всю ночь не спала.
1: Спасибо, спасибо. Но я думаю, пока вот такое вот есть. А я уже все выключил. А я уже выключил. Да. Вот. Ну да, сразу пьеса, да.
2: Давай тогда споем. Итак, я вам сейчас спою прекрасную мою песенку, называется «Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе». Пара-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

0: Ну, соответственно, снова, видимо, пришло время поднять мощнейшую телефонную дуду, что я и делаю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Опять женщина, опять женщина.
1: Уважаемые. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Меня зовут Маша.
2: Очень приятно. Маша,
1: вот все мои друзья, которые ездили в Америку, они говорят, что в ресторанах там вот поют эти песни. А я вот с мамой, мы объездили весь Израиль от Хайфа до Эйлата. И что-то мы там не слышали песен таких вот в ресторанах. Там...
2: Так это же, знаете, не ресторанная песня, это шансонная.
1: Ну, шансон, ну какая разница? Вот
0: большая,
1: я бы хотела...
0: Маша, большая разница. Ресторане... Ну, представляете, да, вот представляете.
1: Да что говорить?
0: Конечно, представьте себе, например, в Айлате или в Тель-Авиве, да, вот сидит человек такой в пейсах, там, вот, все такое, и поет сам про себя. Это
1: да
0: уже будет перебор.
1: Нет,
0: да.
1: В русских ресторанах, я говорю.
0: А русских ресторанов
1: да.
0: В Израиле нет.
1: Здравствуйте! И в Иерусалиме, и в Тель-Авиве есть, прямо на набережной.
0: Маша, я говорю о финансовой подоплеке. Понимаете, да? То есть можно назвать хоть там хоть афроамериканский ресторан, да, но все равно он не будет, в общем-то, не афроамериканским, ни тем более русским, находясь на территории Израиля.
1: Да, там даже больше не так.
0: Вот. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. О, мне сказали, что меня поцеловали. Это в последнее время случается редко.
2: Реже и реже, да?
0: Да, ну... Ну что, снова песня, да, будет звучать?
2: Да. Так, вот я сейчас хочу своим слушателям предложить такую весьма любопытненькую современную песенку. Это написано, слова написаны моим другом Валерой Крыловым. Кстати, он присутствует здесь, между прочим. Вот. Песня называется, я заранее прошу простить кое-какие словечки, но вы же понимаете, из песни слов не выкидешь.
0: В контексте искусства слово само становится искусством. Да!
2: У тебя на все есть, Сашенька, объяснение. Это хорошо. Называется «В поисках жены по рекламе». Я решил остепениться и в последний раз жениться. Хватит самому носки снять.

у него машина Мерседес. Лишь бы бабок да отвалок, и, конечно, чтоб стояла у него машина Мерседес. Очень много иностранцев, извращенцев и засранцев, все хотят.

0: Да, чертовски злободневная песня. Я как тут, будучи, в общем-то, в командировке, делать было нечего. И вот я как раз читал эти самые вот газеты с объявлениями о знакомствах. Конечно, я пришел в ужас. И мне стало дико жалко вот, да, такое вот небрежное обращение со своим генофондом. Да. Особенно вот то, вот как ты спел, да, вот, что они же лезут сюда к нашим девкам. Вот как. А девкам надо создавать условия жизни народней хорошие, потому что девки, они матери будущих воинов, которые должны будут завоевать весь мир. Круто, я сказал, а?
1: Справедливо.
0: Ну что, еще телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Здравствуйте, Александр. Уважаемый Константин Беляев, вот музыкант ваш и все те люди, которых Александр не представил. Это Харис говорит.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот у меня, во-первых, я хочу вас, Александр, поздравить, конечно, с вашим выздоровлением.
0: Спасибо, да. Вот. Да.
2: И поблагодарить хочу, во-первых, замечательного исполнителя за замечательные совершенно песни.
0: Это, видимо, нужно даже не меня благодарить, а вот, так сказать, человека, которому Константин обязан жизнью, то есть его, в общем-то, попросту говоря, маму, и вот, да, то есть это всегда так. Согласись, да, Кость, что это правда? Вот,
1: ну, мамочки моей уже давно нет живых.
0: Но тем не менее, конечно, да. Да,
2: вот,
0: так что...
2: Я помню, Александр, вы вот всем ставили вот замечательные песни Константина.
0: Был, да.
2: Еще что-то говорю.
0: Отлично.
2: Я просто не знаю.
0: Правильно говорите.
1: Вот. Николаевич, мое отчество.
2: И еще вот хочу сказать, что Александр, вы вот ставили эти песни, а я даже не знал, кто это такой. И теперь вот знаю, хочу вас опять же поблагодарить за это. Вот. А Константин, у меня вопрос такой. Константин, вот скажите, пожалуйста, сейчас такая мода пошла, все себе делают сайты в интернете, где выкладывают тексты, там, аккорды, например, да? Вот у вас нет такого вот какого-нибудь?
1: У меня есть, сайт, потому что у меня компьютера дома нет, у меня есть сайт, или же просто, в общем, надо внедриться вам в блатняк, вот где есть блатные там песни, там есть обо мне страничка, там есть и мои телефоны. Кстати, я хотел бы вообще, пользуясь случаем, объявить свой телефон. Если кто-то захочет, у меня все-таки 37 дисков. Если кто захочет вдруг приобрести диски, что-то, мой телефон 443-24-62. 443-24-62. Можете смело обращаться к Беляеву Константину Николаевичу. Вот так.
0: Ну, еще тогда один звонок. Хотя я бы на твоем месте не стал бы давать так телефон, потому что люди разные бывают. Кто-то захочет приобрести, а кто-то захочет отнять. Знаешь как? Народ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Сашенька.
0: Да.
3: Не нужно меня отключать. Я же трудно дозваниваюсь.
0: Хорошо, не буду.
3: Дайте мне с Костей поговорить.
0: Давайте.
1: Я вас слушаю внимательно.
3: Можно Косте, да?
1: Конечно. Я Костя. Чувствую, что
3: вы... Вы были на Брайтон-Бич когда-нибудь?
1: К сожалению, нет. У меня нет денег туда летать.
3: Ну, вас бы там разорвали, а вам не надо. Вы знаете что? Садитесь в самолет, и там вас прокормят и пропоят.
1: Это вам кажется так. На самом деле в жизни совсем не так.
3: Ну, точно я вам говорю. На Брайтон-Бич это будет что-то.
0: Не, ну там же сейчас, я так понял, фавори березки.
1: На Брайтон-Бич есть мои диски и мои кассеты. Там мне говорили, приезжая, там товарищи знакомые из Америки, говорили, что я там популярен, и есть там и диски мои в продаже, да. И есть кассеты. Да.
3: Теперь
1: там...
3: еще одно. Вы к Успенскому там не толкались?
1: Как, Успенскому?
3: Да, Эдуарду.
1: Это на гавани-то?
3: Гавань, да.
1: Да, был я там, я спел однажды. Мне обещали три вещи дать спеть, мне дали только одну. Там меня затуркали вообще.
3: Ой,
1: так, что, да,
3: ой, ну что ж такое? Я просто не знаю. Саша, да, я вас целую за это, за него, за Костю.
0: Да.
3: Теперь, Костя, скажите мне вашу девичью.
1: Что значит девичья? Моя девичья Беляев Константин Николаевич.
3: Да?
1: Конечно.
3: Вот так вот.
1: Да,
3: знаете, вот так. Есть анекдот. Один пришел наниматься на работу. И вот в отдел кадров ему говорят, значит, как ваша фамилия? Он говорит, Рубинович. А почему в паспорте русский? Нет уж, давайте мне Рубиновича еврея.
0: Ага.
3: Так что...
1: Понятно,
3: вот
1: понятно.
3: Так.
0: Спасибо, спасибо. Но тем не менее...
3: Впрочем, Беляева.
1: Да. Так вы уже второй раз звоните, что ли?
3: Да, конечно.
1: Ну
3: я
1: понятно.
3: К вам хотела пробиться.
1: Ну, понятно.
0: Спасибо, спасибо. Но тем не менее, действительно, вот совершенно передо мной сидит русский человек.
1: Я чувствую, голос, понимаешь? Что да, она, да, оказывается, да. Второй раз дозвонилась. Да.
0: Вот единственное печальное во всем этом звонке было это упоминание вот этой ужасной программы, которая, в общем-то, ну, на мой взгляд, не представляет ни культурной, ни какой ценности.
1: То есть, абсолютно
0: ну, мало того, она попросту говоря, давай называть вещи своими, она просто тупая, да.
1: Да.
0: Я имею в виду программа, да, вот, которую мы упоминали. Да, ну что же, песни, видимо, да?
1: Да. Ну что, друзья, я сейчас вам спою монолог еврейского сутенера. Тоже эта песенка написана слова моим другом Валерием Крыловым. Я 10 лет уже как сутенер, и хоть имею целых 2 протеза, здесь на Тверской я вольный прокурор. Хожу спокойно,

он новичок на части женской реки. Конечно, я дам ему ее, которая не стоит ни копейки,

0: работа.
1: Реально существовал Абрам ты или...
0: Все в этой жизни реально.
1: А, кстати, вот если кто, например, знает вообще, как обстоят там в Тель-Авиве и в других городах, вот земли обетованные вообще со шлюхами, можете нам звонить, потому что вот в песне пелась реальная картинка, вот этот смотр происходит там, и вот это построение. Есть ли такие картинки, вот, в принципе, в достаточно консервативной с точки зрения религии, вообще, вот, общественного устройства в стране Израиль, да? Я, например, не могу себе представить, как на улице Тель-Авива происходит вот, вот это действие. Кость.
0: Ну, в Тель-Авиве...
1: Да.
0: Ты знаешь, я, к сожалению, наверное, все-таки красивая страна. Я не был тоже в Тель-Авиве, поэтому мне, наверное, как-то трудно сказать, как там происходит. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что не так, как в Голландии, скажем.
1: Да! Ну что, послушаем звонки, да?
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
2: Зовут меня Полина.
1: Здравствуйте, Полина.
2: Ну, предел-то есть, вы говорите, беспредельное внимание. Предел есть всегда и всему.
1: Угу.
2: Господин Лаэрский, мне пришлось в течение 2 месяцев слушать весь ваш репертуар.
1: Вы имеете в виду театральный, вот, или...
2: Нет, музыкальный.
1: А, понятно.
2: Как получилось, что у меня жил мальчик, который очень вас любит. И я познакомилась. Вы знаете, мне понравилось то, что вы делаете.
1: Я очень старался,
2: в этом очень-очень много глубокого смысла.
1: Это хорошо, что вы вот...
2: Я его поняла,
1: так,
2: да.
1: Да, что вы так вот глубоко копнули. Да,
2: а вот поняла.
1: Потому что многие в основном еще
2: вообще
1: только,
2: шарахаются в основном.
1: Да, из-за словечек определенных.
2: Нет, вы знаете, поэзия не такая плохая. И вы знаете, там цинизма нет, между прочим, в вашем творчестве.
1: Да я вообще добрый.
2: Ну, нет, доброта и цинизм — это как-то не так.
1: А мне кажется, это связанные вещи все-таки. Ну вот...
0: Простите, а в моих песнях есть цинизм
2: вот,
0: или нет?
2: Вот, сейчас я до вас дойду, можно, да?
0: Да, давайте, конечно.
2: Значит, мне, во-первых, впервые мне беседую с господином Лаэрским, мне очень приятно его слышать.
1: Мне
2: я
1: вас
2: действительно,
1: тоже,
2: я без всякого подвуха уверяю вас, что я ваша поклонница.
1: Спасибо.
2: Вот. И настолько, что у меня ваши песни просто в мозгах. Так, теперь вот хотелось бы о вашем Косте поговорить.
1: Да.
2: Ну, я впервые слышу его.
0: Константина Беляева? Хотя у меня 37 дисков.
2: Вы знаете, у меня нет того, на чем проигрывают диски.
0: А, ну понятно.
2: На пальцы их не прокрутишь.
0: Ну, естественно.
2: Вы знаете, мне понравились.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, и понравились даже тем, что вы так безоглядно вдруг даете свой номер телефона в наше время. Это говорит о широкой душе.
1: Меня тоже это очень удивило.
2: Да, это было просто вообще типа шок.
0: Понимаете, дело в том, что у меня много эксклюзивных дисков. И мои поклонники, понимаете, кому это не нравится, мое творчество, они меня не будут звонить.
2: Да нет, просто вы можете нарваться, там просто хулиганский звонок.
1: Конечно. Да.
0: Ну, это все может быть.
2: Да, конечно. Нет, но это говорит о такой открытости. Это очень приятно, это очень хорошо. Можно вас спросить, я впервые слышу вас, как вы пришли к этому именно творчеству? Это только вот это ваше творчество или что-нибудь вы еще делаете?
0: Нет. У меня очень много всякого. То есть я занимаюсь в основном шансоном. Конечно. Но шансон разный. У меня есть приблотненные песенки, у меня есть жанровые такие лирические песни. У меня, ну...
1: Да, ну, а тем не менее, да.
0: Различные песни, я докончу свои, так сказать, свои слова. Вот. Но мои друзья и мои поклонники почему-то вот предпочитают всегда, меня просят, приходят на мои концерты, когда я выступаю где-то. Именно любят меня за вот эти озорные, одесские, юморные уличные песни. Вот таким образом. Ну, вот я сейчас, например, вам...
1: А, кстати, вот извини, что перебиваю. Может быть, в ближайшее время, там, пройдет там месяц-два, ну, может быть, там, 3 года, да, и мы услышим, например, вот Костю Беляева в хип-хопе. А что? Да, конечно, ну а что? А по идее, вот эти песни, да, вот такие, ну, немножко с национальным таким уклоном, или вот как ты их называешь, озорные. Я, в принципе, не люблю делить песни там так по жанру, типа озорные, там, по-моему, вообще любая песня, если она хорошая песня, она должна все содержать. И, ну, да, целиком. Вот, но тем не менее, они же очень похожи по духу вот именно тем, что делают вот ребятки из там негритянских кварталов, по сути, то есть... Я имею в виду смысловую нагрузку, эмоциональную подачу.
0: А ты что, понимаешь их, что они там по-негритянски поют?
1: Конечно,
0: или там
1: конечно,
0: на суахили поют, или там на какой-нибудь другой? Ты все понимаешь, какое там содержание?
1: Конечно, конечно.
0: Да. Ладно, давай споем сейчас это самое. Спою вам сейчас одесскую такую веселенькую, хорошую песенку, известную. «Жора, подержи мой макинтош».

0: Ворота. Как Саша Одесская штучка?
1: Да, озорной город. Но, правда, у меня с ним связаны, ты знаешь, неприятные все-таки воспоминания. Да.
0: Может, при этом неприятные воспоминания.
1: А я, понимаешь, нарвался на молдаванина. Я не националист, но реально, да, вот единственный человек, который обломал целиком впечатление от поездки в Одессу, вот как... Причем местные же одесситы спросили, говорят, а что этот человек? Откуда он? Почему он так ругается? Спросили они. И когда им сказали, вот он типа не одессит. Да, вот так-то. Вот, давайте сейчас прервемся буквально на небольшое количество времени, потому что ко мне пришли женщины, принесли зарплату. Да, а затем мы, в общем-то, продолжим наше общение, да?
0: Да, хорошо.

0: Монморанси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монморанси.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Константин Беляев. Мы слушаем, так сказать, в прямом эфире акустический концерт Константина Беляева. Ему помогает Александр Чуков, играет на гитаре. Соответственно, также мы периодически слушаем с компакт-дисков песни Константина Беляева. Ну и по телефону тоже вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Я думаю, может быть, как раз вот поднимем трубочку.
2: А что, уже звонят?
1: Да.
2: Давай, подойдем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я, вы знаете, давно звонил вот на эхо, все спрашивал, когда будет Лаверский, когда, чего, и, наконец, случайно.
2: Обнаружил. Обнаружил.
3: Да, так не я, жена. Мы где-то около полпервого сели, тут у нас народ сели за стол, так сказать, посидеть, и вдруг включают, и, так сказать, такой концерт. И мало того, что Лаверский, которого я давно жду, так и... еще и Константин Беляев, на котором я вырос.
2: О, даже так.
3: Да. Я причем слушаю песню-то чувствую, как из моего забытого детства.
2: Это точно.
3: Вот. Можно Константину вопрос задать?
2: Да, разумеется.
3: Константин, вы меня извините, я вот, так сказать, в детстве рос вот на песнях Высоцкий, Акуджава, что у нас дома слушали родители мои, Лидия Русланова, Лев Лещенко и Константин... Не Лев, извините, Петр Лещенко.
2: Ага, ну да.
3: Да. И Константин Беляев.
2: Да.
3: То есть было-то мне, мальчик был совсем, сейчас-то уже, слава богу.
2: Вот, хорошо, и отлично.
3: Я хочу спросить, это мой папа еврейский, очень ему нравились ваши песни. Я хочу у вас спросить, вы, так сказать, по крови еврей, или вы так просто вот здорово угадываете эти песни?
2: Нет, просто я одессит.
3: Это я понял.
2: Ну, вот так.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Ну и сразу еще один звонок, поскольку традиция.
2: Давайте.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
4: Будьте любезны, повторите, пожалуйста, телефон Беляева.
2: 443-24-62.
4: Благодарю вас.
2: Пожалуйста.
1: Ну и что, и, видимо...
2: Да. Ну, сейчас я вам, друзья, спою песенку, называется она «Мне бы только волю-волю». Это моего покойного друга Игоря Эренбурга. Правда, она мной немножечко переделана, но, тем не менее, вы послушайте, получите удовольствие. А мне бы только волю-волю, а мне бы кислорода волю, чтобы укрыться одеялом, ноги бы не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. И не нужна мне с неба манна, не нужна джакузи ванна и просторная квартира, и коттедж с балконного леса. А никогда я жадным не был, мне бы корки с белым хлебом,

0: Вот так.
1: Ну и, соответственно...
2: И со вкусом.
1: Да, да. Напомним еще телефон.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И, соответственно, пользуйтесь случаем и ваши вопросы к Константину Беляеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам, как всегда, собственно, беспредельно. Да.
4: Скажите, пожалуйста, почему евреи так русских людей не любят?
1: Интересный такой вопрос. Спасибо, спасибо. Костя, это мнение.
0: Я хочу сказать, что и евреи любят русских людей, и русские люди любят евреев. Только евреев, конечно, своих приятелей, друзей. Например, у меня масса евреев, приятелей, друзей. Я их всех вообще люблю, и к ним прекрасно отношусь. Но они, главное, что они с большим чувством юмора. Им страшно нравятся все мои, допустим, куплеты про евреев и прочие песни, в которых, так сказать, звучит еврейская, так сказать, вот тематика как-то.
1: Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это звонит Вася Солнцевский. Вот, мне вот как вопрос к уважаемому. Знаком ли он был с Аркадием Северным? Есть ли у него какие-то друзья из криминальных структур, там, из каких-то группировок, вот и так далее.
1: Спасибо.
0: То отвечу вам следующим образом. С Аркадием Северным, с Аркашей Северным я, конечно, был знаком. То есть я не был его другом, но я был с ним знаком. Я был его на последнем перед смертью концерте. Это было в конце марта 80-го года. В апреле он скончался, как известно. Вот, так сказать. Но насчет криминальных, так сказать, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как сказать. Дело в том, что я... Мне пришлось сидеть в усиленной зоне за песни, за музыку. Так сказать, я в тюрьмах провел год, на зоне 2 года, вот, год на химии. Но, так сказать, вот сейчас в криминальном мире у меня никаких знакомств нет. Вот таким образом. То есть я могу сказать, что я не блатной. Я одессит, я юморист, я, так сказать, вот. И в подтверждение этих слов я вам сейчас спою песенку, называется «Романс о премьерах». Я вам романс сейчас спою про демократию мою, где всех попортила проклятая халява. Все сразу кинулись во власть, чтобы пожить от

хороша, хотя кругом все кореша, я и в правительстве знакомые все лица. Здесь каждый член душой чист, хотя и бывший коммунист.

0: земле страною будет править, вот так, и он действительно правит.
1: Ну, соответственно, опять же, обратимся туда, как говорится, лицом, в общем-то, к нашим уважаемым, которые прильнули, собственно говоря. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я человек, безусловно, старый. Я хочу спросить, слушаете ли вы Желудна Сашку? Есть ли у вас песни про рабочих? Спасибо.
1: Хороший, кстати, вопрос. Есть ли, да, у вас песни про рабочих? И, кстати, да, про женщин. Вот про женщин, которые, как говорится, колосятся и, в общем-то, жнут, пашут также. Да, женщина, пахарь, это, так сказать, святое.
3: Это надо искать. Надо искать. Возможно, есть. Наверняка есть. Но просто она, может, не под рукой просто.
1: Ну ладно, тогда любую другую.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Итак, я сейчас вам пропою песенку про ВТО. Это Всероссийское театральное общество. Сел с товарищем в авто и помчался в ВТО. Ах ты, мать твою, забыл, что это значит. В общем, это ВТО. Саш, что это вроде ГТО? Только там ведь все у них иначе. А мой товарищ активист, да чего ж, бля, журналист?

она неплохая сторона. И дубленки там, и даже патефоны. А товарищ капсный сон, шо это вроде Эдисон? В общем, так, специалист он по сифонам. Как-то раз наш осетин из электроблесети подхватил трепа короче гонорею. Он большой специалист и, конечно, активист.

сзади нету формы. А тут попался нам одна, а выходит негодна. Нету джинсов и не те на ней платформы. Чуть поели клонит сон, хорошо, что капснул сон. Столько знает он монгольских анекдотов, не гляди, что он еврей.

0: специалист, я и друг мой журналист. Но все закончилось, и даже, пардон, выделение. Вот так.
1: Да, вот люди-то попали, а вот с каким юмором они об этом рассказывают, да? Вот.
0: Да.
1: Ну, еще звонки, пока есть у вас время, можете вот общаться с Константином Беляевым. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, доброй ночи, Александр, доброй ночи, Константин.
3: Добрый.
2: Очень рад вас обоих слышать.
3: Прекрасно.
2: Вот вы знаете, что получилось? Я по поручению группы товарищей очень хочется передать привет Александру Лаэрскому от поклонников его. Можно?
3: Разумеется.
1: Да.
2: Александр.
1: Да.
2: Александр, большое вам спасибо за ваше творчество.
1: Да, за искусство. У меня искусство. Творчество этого, да, у трудового народа. А я, в общем-то, элитный певец, да. О, как круто сказал.
2: У меня даже речь пропадает. Так приятно вас слышать. От Влада привет. Он сейчас в деревне вас слушает на даче.
1: А, хорошо, как.
2: Вот, от Андрея из Куровки, Трямоси. Очень большой привет. И от совершенно очаровательного молодого человека Саши Хмелева. И от меня лично. Меня зовут Вадим.
1: Да, очень хорошо. Жалко только, что вот нету приветов от какой-нибудь женщины. Это было бы мне... Ну, не то, что мне там ваши приветы. Конечно, мне тоже они приятны. Но все-таки от какой-нибудь женщины мне было приятнее, знаете ли. Да. Но, тем не менее, спасибо. Какие-то...
2: Александр, еще вопросы можно?
1: Да.
2: Вот как-то я вас слушал зимой, по-моему. Вы что-то заикнулись о книге. Вот вроде бы вы книгу собираетесь писать, или уже вышла она?
1: Ну, в принципе, как, да. То есть выходил целый ряд книг. В частности, книга, которая содержит в себе совершенно разные, не связанные друг с другом технические чертежи, которые я, в общем-то, рисовал в угаре.
2: Ага, понятно. Вот. Как книга называется?
1: Она так называется. «Все о технике», да.
2: Понятно. Вот. Альбом ожидается какой-нибудь?
1: Будем надеяться. Ну, я такие вещи, это же искусство, его нельзя прогнозировать, выстраивать, планировать тем более. Вот в чем ошибка всех людей, которые, так сказать, всей правдой и неправдой лезут на MTV, в том, что у них все идет по плану. Как только начинаешь планировать искусство, то, соответственно, выходишь из него вон. Вот, да.
2: А вот еще бы хотел такой вопрос задать. Как вас по отчеству?
1: Меня?
2: Все интересуются, да.
1: Алексеевич я.
2: Александр Алексеевич?
1: Да.
2: Очень приятно.
1: Спасибо, спасибо.
2: Ладно, еще раз всем привет. Всем вам, Александру, Константину.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: До свидания. Ну и слово «песни», да?
3: Да.
1: Вот. Кстати, сейчас... извини, вот я перебью тебя, со мной в школе девочка училась, да? Ее звали...
3: Не одна, наверное.
1: Не одна. Откуда ты знаешь? Ее звали Песня Пантелеева. Вот назвали Песня Анатольевна Пантелеева, да. Красивое имя для женщины.
3: Да, весьма. Особенно, если она лирическая, которую я сейчас пою. Очень красивая песня лирическая. Так что, наверное, так твою девочку и звали Песню. Вот именно поэтому. Давай.

0: Ну и, соответственно, у вас еще есть возможность побеседовать в прямом эфире нашей программы с Константином Беляевым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
0: Да-да-да, говорите.
1: Алло.
0: Да-да-да-да.
1: Знаете, я бы хотела пожелать Константину Николаевичу долгих-долгих лет жизни.
2: Спасибо большое. Я очень тронут вашим пожеланием.
1: Вот, мы с удовольствием слушаем вашу программу и смотрим телевизор только с выключенным звуком. А там показывают, что фестиваль имени Соломона Михоулса, и там, в общем, такой чередой проходят те персонажи, о которых Константин Николаевич поспоет в своих песнях. Вот, поэтому очень весело, и, в общем, спасибо Константину Николаевичу, что он прекрасные свои песни поет.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Хотя телевизор я бы, конечно, на вашем месте не смотрел, потому что это дико вредно, и, в общем-то, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание, сами знаете.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да.
3: Меня зовут Зинаида.
0: Здравствуйте.
3: Вот знаете, я сначала как-то, честно говоря, немножко так не очутились, не отпала. А потом мы сидим и балдеем, и сложим с удовольствием. И вообще, просто еще, знаете, пускай поет очень долго. Так что час, там полтора, в общем, долго-долго.
2: Спасибо.
3: До утра, что мы сидели и балдели, очень здорово.
2: Ну, я, видите, разнообразие, так сказать, свой репертуар. Сейчас, видите, пошли некоторые лирические.
3: Константин, вы знаете, нет, лирические тоже, конечно, хорошо. Но, знаете, ничего страшного, если не лирические. Ну, очень здорово.
2: Ну, хорошо, тогда я вам сейчас спою.
0: Спасибо. Мне тоже нравится.
2: Сейчас я вам тогда в таком случае спою, называется песенка «Вклад ассенизатора в народное хозяйство». А за полчаса заранее пришел я на партсобрание, но не за старания, ведь я ж не молодой. Зато сижу с Алехой, он хоть и недалекой, но пахнет от Алехи сиреневой водой. А он у меня ассенизатор, и я же ассенизатор. Но не без удовольствия сижу я рядом с ним. Он, если и попахнет, так от него ж не пахнет. Вот это и значит культура.

На почве экскрементов, простор экспериментов, на западе объянтом пронюхали давно. Или это, или так ли, используют до капли, у нас же пропадает...

0: цену зная, задачу создавая, посильную подмогу вам шлет пролетариат. Вот так вот.
1: А может быть, тогда еще на Дерибасовской случилась холера?
0: Про холеру?
1: Про холеру. Ну как-то эта тема близки все-таки, вот, да.
0: Ладно, давайте продаем про холеру. Итак, моя песенка про холеру, которую я написал где-то в 70-м году. Как раз тогда я находился в Одессе, и тогда по югам прошла холера. И меня заперли в этот самый в обсервацию, где я был, конечно, со своей дорогой гитарой. Мы там были с другом. Ну и я, значит, вот на радость, что я попал в обсервацию, чтобы вырваться из Одессы, я, значит, написал вот такую песню. На Дерибасовской

0: что досталось на свидание с Одессой мамой. Вот так.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Беспокоит Николай Воробьев из Москвы. У меня вот вопрос к Константину.
0: Я слушаю вас.
3: Я вспоминаю начало 70-х годов.
0: Да.
3: Случайно ваша кассета не бродила по Москве, как вот...
0: Да, конечно, конечно. И кассеты, и катушки бродили. Вот там, и по Москве, и по югам, и в Киеве, и
3: везде. Прекрасно. Вспоминаю вас, помню.
0: Ну, прекрасно.
3: Только, конечно, голос у вас другой уже был. Еще был молодой такой.
0: Да, да.
3: И у вас, конечно, была песня такая, пародия на Владимира Высоцкого. Была, по-моему, да?
0: Ну, была такая.
3: Там Орфей, да, что-то такое.
0: Да, да, была.
3: Вы не можете ее спеть?
0: Нет, сейчас я ее, так сказать, не
3: подзабыли,
0: пою.
3: Да?
0: Подзабыл немножко, да.
3: Понятно. Не пою, да. Там что-то, там не то, что Федька Шаляпкин, что-то такое там было, так что я сейчас забыл тоже песню.
0: Ну вот.
2: Но понятно.
0: Хорошо, что вы помните. Так что если
3: у
0: вам...
3: Меня, а?
0: Я говорю, если вам интересно, можете позвонить и...
3: Да, я
0: так сказать, у меня...
3: Видите? Кстати, эта кассета до сих пор у меня хранится еще.
0: Да, ну, видите,
3: я так ставлю, как говорят на скамейке.
0: Хорошо, хорошо.
3: Бывает так.
2: Спасибо, спасибо нам.
3: Спасибо, я вам позвоню.
2: Ну, до свидания, да. А вот... Действительно, многие только сейчас узнают, кто такой безвестный голосок с запыленной кассетки звучит и звучит. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Александр.
2: Да.
4: Я вот хотел вам задать вопрос вот, вашему гостю.
2: Давайте, давайте.
0: Мы вас слушаем внимательно.
2: Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, да.
4: Сколько вообще вот у вас дисков, вот вы говорили, я забыл.
0: 37.
4: 37, да?
0: Да.
4: А телефончик вы не напомните вот ваш?
0: 443-24-62.
4: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: До свидания, да. Ну что, не будем тянуть, да, время с ним.
0: Давайте.
2: Песни. Чем больше песен, тем, да, больше, в общем-то, добра и так далее.
0: Хорошо.
2: Как красиво сказано.
0: Сейчас мы споем мою песенку «Случай на именинах у Лёвы». А раз пришли на угощение, было Лёвино рождение. Исполнялось Лёве 30 лет. Все знакомые сходились, все подарки приносили, собирались.

было помесакар треста, с ним пришла его невеста, Сара с толстым задом за собой. Абинович бил с Арбата, с ней пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Рабинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Гости все уселись рядом, пот со всех катился градом, Лёва сердцем чувствовал беду и решил, что всех не мучить, крикнула: «Подайте кушать!» И на

были сигареты, щип, а Иванов принес с собой стакан. А было там видно улыбка, были сигареты, щип, а Иванов принес с собой стакан. А вскоре гости позабыли, что они в чужой квартире.

0: и, соответственно, наше время немножечко так уже подходит к концу. У нас осталось 10 минут еще, и в эти 10 минут нужно успеть спеть и поговорить по телефону, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы к вам вниманием, в общем, преисполнены.
1: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
1: уважаемый Константин Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы вот услышать, что от вас. Недавно, совсем недавно ушел из жизни известный панк, такой русский гитарист и исполнитель Юрий Клинских, как известный более как Хой и Сектор Газа. Что бы вы могли сказать о его творчестве или искусстве, вот как Александр о своем, например, говорит, что его...
0: Вопрос понятен, спасибо. Ну что, Кость, да.
2: Так это... Про кого речь-то какой-то... Я что-то не знаю. Кто...
0: Ну, музыкант, да, был музыкант.
2: Ну, что я могу сказать,
0: да,
2: если я не знаю.
0: Несколько, да, не пересекается,
2: да,
0: скажем так.
2: Да, это немножко разные жанры,
0: да,
2: понимаешь?
0: Да.
2: Поэтому, так сказать, вот, я в своем жанре, а там, так сказать, немножко другое. Вот, поэтому я не могу отслеживать всех, естественно. Так, ну, хорошо, давайте мы сейчас споем.
0: Да.
2: Да, вот... Еще одна песенка, значит, моего друга Валеры Крылова, называется «Портрет новой русской». Вот так. Была ты раньше

цена. Все тот же четвертной. Кто ж больше даст такой продажной шкуре? Тебе цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст?

0: Гули, новой русской. Вот так.
1: Да, это самая грустная песня, которую я когда-либо слышал.
0: Ну, вот прям грустно.
1: Вот. Но, тем не менее, время, как говорится, нас покидает потихоньку. Кость, может быть, вот на, так сказать, напоследок какую-то прям душевную, лирическую какую-нибудь песню, какую-то не такую, чтобы прям, знаешь, чтобы вот свернулась там и развернулась, как этот сказал Бумбараш, который... Да.
0: Лирическую говорить.
1: Нет, ну как вам угодно, это не то, что я...
0: Ну, все, договорились. Лирическую, да. Так, я вам сейчас пропою тогда по просьбе моего друга, хорошего товарища, Лаэрского Сашеньки, который меня изредка раз в три года приглашает на эфир. И по его просьбе я спою такую хорошую лирическую песню, такая приблотненная немножечко песенка лирическая. Называется «Дорогая пропажа». Самой нежной любви

0: Сашенька, ты удовлетворен?
1: Да, в полной мере. Спасибо, спасибо, Костя. Спасибо, конечно, тоже Саша. Александр Чуков сегодня помогал на гитарке Константину Беляеву. Я надеюсь,
0: спасибо
1: что
0: тех наша... друзей наших слушателей, которые дослушали до 3 часов нашу программу. Я тоже им признателен, что не легли спать, а слушали до конца.
1: И думаю, что наша встреча будут, конечно, чаще теперь происходить, потому что три года...
0: Хотя бы раз в год ты
1: да,
0: меня пригласишь.
1: Безусловно, безусловно. Спасибо, Костя.
0: Спасибо, Саша.
1: Да, и удачи, удачи.
0: Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить, конечно, Сашу, моего гитариста Чукова. Он прекрасно сегодня играл, мне очень понравилось. Так что я думаю, что все окей. Ну, всем спокойной ночи, всего доброго, самого доброго.

0: вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: И прямо сейчас вот поступать стали какие-то звонки. Мы еще не знаем, о чем они, но решили, значит, узнать, пока Андрей Орлов еще там возится. Вот мы с Энджелсом и Торшином поднимем, видимо, одну из телефонных трубок. Кстати, ты можешь сказать «здравствуй всем». Все-таки надо же.
2: Здрасте.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я просто хотел спросить, когда ближайшее выступление вашего ансамбля состоится и где? Хотелось бы посетить.
1: Спасибо.
4: Ну, я думаю, что как бы в Лондоне там есть один очень ночной клуб такой, совсем ночной. Он работает не как все до 3 утра, работает до 4. Это вот самый писковый у них клуб. Вот. И я там буду наигрывать всякие инструменты, рассказывать, так сказать, лучшие фрагменты из всех наших радиопередач.
1: Да, кстати, как бы написано, и четырехстопным ямбом.
4: Да, просто я...
1: Ой, что это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Энджелс и Александр.
1: Здравствуйте.
4: И Торшин тоже, здравствуйте.
5: Да. А вот нельзя ли вот узнать, вроде вот до меня такая информация дошла, как бы правдива ли она, что у вас, Александр, дескать, выставка скоро открывается.
1: Да, вот только сегодня.
4: Саша, реклама запрещена.
1: Да?
4: В Москве, да.
1: А я воспользуюсь служебным положением. Спасибо.
4: А я доложу. Докладную напишу.
1: Бумажечку вот возьми.
4: Я возьму.
1: Ага, пиши. Да. Да, выставка намечается, но только сегодня был разговор с господином Марочкиным. В общем-то, решено перенести ее на февраль по причинам техническим.
4: 98-го года?
1: Нет, этого. Вот, да, еще на месяцок. Там надо дописать пару-тройку холстов, потому что, как бы, вот то, что сейчас... Ну, ты видел, был вот на этой выставке в Гааге, да?
4: Да.
1: И там вот то, что висело, то, что тебе понравилось, ты хотел еще одну вырезать из рамы, но тебе не дал вот этот негритянский парнишка. Вот, то есть это все старые работы, холсты, а сейчас вот надо новые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Саша, я поздравляю вас с наступающим Старновым годом.
1: С 8-м, то есть, правильно, спасибо.
6: Вот, я хотел бы просто поинтересоваться, знаете, в связи с этим всем, как здоровье Прохора?
1: Да, спасибо. Вот очень такой, как бы, интуитивный человек, сразу чувствует, что самое время вот сейчас поинтересоваться здоровьем Прохора. Да, дело в том, что Прохор, она как бы отмечала Новый год не в совсем такой благополучной компании, и в связи с этим здоровье ее только сейчас, вот, а сейчас, вот, ну, считайте, 12-е, да, вот, оно стало только немножко поправляться, по крайней мере, оно, значит, стало вставать с постели и, значит, так сказать, принимать какую-то пищу и, соответственно, выбрасывать канат более-менее. Вот до того все эти процессы были затруднены. Вот. И, кстати, я думаю, тут тебе нужно, собственно, сообщить какие-то... Потому что ты навещал ее, вот, по-моему, 5-го или 8-го как раз. Как оно выглядело?
4: Ну, 5-го и 8-го меня туда пытались не пустить. Но при наличии всех пропусков всевозможных, и студенческих билетов, трудовых книжек.
1: И вот и Торшина.
4: Даже пропуск МВД России был, вот, потому что я на машине разъезжал.
1: А, ну да, да, да, вот, на лобовом стекле.
4: Да, да, да.
1: И номера ООНовские вроде поставили.
4: Ну, там даже вот ЕС.
1: Да, да.
4: Все вот в номер. Там 77, потом вот ЕС, потом ООН, Гринпис.
1: Ну, да, не, ну, кстати, они, видишь, пропустили все-таки, так сказать, взяв в уплату за проезд, как бы проблесковый маячок тоже купленный для того, чтобы проехать. Все-таки маячок сняли у тебя синий.
4: Ну да, потом вернули.
1: Вернули все-таки?
4: Да.
1: Ну, перекрасили, они... я знаю, в оранжевую.
4: Нет,
1: то есть, ну,
4: по территории нельзя с маячками проблескивающими ездить, кроме как скором, потому что...
1: А вы не догадались выключить, да, его вот прям так и поехали?
4: Не, а как, я вообще только с маячком езжу, мне по-другому нельзя.
1: Понял.
4: Вот, и там, когда на территорию въезжаешь, если маячок включен, сразу санитары все высыпают на улицу с носилками, значит, привезли какого-нибудь там больного.
1: Пациента, или... дескать.
4: Да, да. Вот, и они сразу, то есть... И, как говорится, хорошо, что отняли этот маячок, мне объяснили, что если вы с маячком... выйдете, то въедете, то у вас сразу там Вы подъедете к главному входу приемного покоя, вас сразу погрузят, сделают какую-нибудь операцию или вообще что-нибудь отрежут. А тут, кроме как этого бестолкового, отрезать-то больше. Ну, есть еще одна деталь. Ну, больше нечего уже.
1: А так в основном, да. Вот. Ну и как там оно, значит, Прохор-то?
4: Ну, она находится сейчас, ну, так 5-8 находилась в лежащем положении. Вот, лица не видно, все в бинтах. Вот, и почему-то бинты были зеленые.
1: Видимо, помаз зеленочный состоялся.
4: Нет, я думаю, скорее всего, от того, что было, так сказать, обильное кровоизвержение из организма.
1: То есть, как бы...
4: Вот, и бинты специально зеленые сделали, как в хирургических кабинетах, чтобы, как бы, входящие
1: несколько там... не травмировался. Да. Вот, ну, а она что-нибудь там шепнула, там, дескать, милый, я тебя люблю.
4: Ну, там за нее говорил компьютер, там в голове были подсоединены проводки и мысли, там...
1: Читались, на экране, да. А но человек были... в соседней комнате набивал, я знаю эти мысли.
4: Да, вот да, бадумские мысли такие высвечивались.
1: Ну, понятно. Ну, я думаю, что она
4: я
1: скоро...
4: Я оставил ей два апельсина, один из которых съел и пошел домой.
1: Ну, правильно, то есть как бы, а иначе она подумала, что они оба отравлены. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Александр, вы уж ради бога успокойте радиослушателей. Скажите все-таки, где можно будет вас увидеть и услышать? А то все волнуются, не спят.
1: Ого, хорошо, спасибо. Действительно, надо успокоить. Вот сейчас где-то ровно в половину второго я встану в межрамье вот на... На 11-м, нет, какой тут у нас этаж? На 14-м этаже, вот в Новом Арбате, в здании номер 11. И буду, значит...
4: Это первый высотный дом по левой стороне.
1: Там, где раньше был Арбатской. Кабак «Жигули». Ну, это знакомый.
4: А он и сейчас там есть.
1: Там сейчас уже не «Жигули».
4: Там «Нужник», что ли?
1: Там продают какие-то курицу в мешках таких из блинов. Да-да, ну это не это, серьезно.
4: Надо отпробовать.
1: Да, я вот буду стоять и, значит, подавать сигналы, и акробатически исполнять фигуры.
4: Да, и флажки у тебя будут еще.
1: Да, за флажками придется.
4: Рейверские, опять. Они будут гореть, когда на них свет падает, они будут...
1: мелькать, поэтому все вот автомобили должны стать перпендикулярно дороге, включить дальний свет, чтобы, значит, освещать меня.
4: Ну, говоря, и... даже перегородят...
1: Да, шоссе? Ну вот уже пожарники сейчас приехали,
4: а,
1: потому
4: да,
1: что
4: да,
1: как
4: да,
1: бы...
4: Чтобы истинно. Загородить.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
1: Алло.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вы скажите, пожалуйста, настолько неприятно слушать вашу передачу, глупую, когда вы ведете. Ну почему только у вас такая вот ерунда? Вы понимаете, вы засоряете эфир.
1: Понятно,
7: ну, разве
1: понятно.
7: Можно глупости всякие говорить? «Эхо Москвы» славится всегда хорошими передачами. Но когда вы в эфире, это просто невозможно слушать.
1: Спасибо. Да, действительно, действительно. Почему только у нас, спросила радиослушательница. В ближайшее время ситуация будет исправлена, организован при программе «Монморанси» ликбез для остальных ведущих, так сказать, как дотянуться до такого же вот уровня, так сказать, популярности у базитирующих. Вот. И я думаю, уважаемые, что где-то в течение 3, может быть, месяцев положение исправится, и все, так сказать, постепенно, так сказать, поднимутся до нашего уровня.
4: Да я думаю, надо будет еще захватить другие радиостанции. Мы что-то задержались.
1: Ну, это связано с отсутствием времени. Потому что ну, мы да, сейчас переводим огромное количество...
4: Я думаю, в записи будем передавать.
1: В записи. Вот эфиров да, туда да, там. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Еще
1: здравствуйте.
8: Раз. Теперь будет вопрос Angels of Ocean, ну, любому из них.
1: Да.
8: Вот по телевидению недавно, в пятницу, показывали ваших коллег Дашу и Машу. Вот не думаете ли вы сняться в какой-нибудь похожей передаче? Это первый вопрос. И второй. Вот эти существа, они ездят на колясочке везде там. В коммерческую палатку показывали, там ездили. А вот вы как передвигаетесь? При помощи этого транспортного средства или без он?
4: Значит, первый вопрос был...
1: Насчет съемки в популярной телепрограмме, значит, точка красная.
4: Почему? Я снимался в очень многих передачах. Это «Акулы-пера». Потом вот ток-шоу «Я сама».
1: Да, я помню.
4: Вот.
1: Причем в качестве, так сказать, соведущего.
4: В теме еще я снимался. Потом я снимался...
1: Вот в «Спокойной ночи, малыши» неоднократно, в общем-то,
4: да,
1: в роли
4: вот
1: ботинка.
4: Родители писали человек. Письма, что вид внешний вот, сиамского близнеца очень
1: благотворный,
4: влияет
1: да.
4: на людей. Они действительно сразу засыпают. Они
1: минут.
4: Как вот после этих монстров, Степашки и Хрюши, допустим.
1: Или ботинка.
4: А, вот, да, Кет, вот там ботинок. Кет,
1: да.
4: То есть вот эти персонажи вводят в заблуждение детей, как так могут ботинки и кеды разговаривать, и эти самые... Заяц и свинья.
1: Да.
4: Как они могут разговаривать, если они вообще, во-первых, плюшевые там какие-то, а во-вторых, свиньи и заяц не разговаривают. Дети сейчас современные, не то что раньше, как мы были.
1: Да, я согласен целиком.
4: И передвигаюсь я, то есть не на коляске, но с помощью одной руки. На двух ногах и рукой я помогаю.
1: А другой как бы расталкивает прохожих, я видел это. А вот, собственно, я еще хочу сказать, что в ближайшее время, вот особенно для тех, кто очень волнуется за, так сказать, судьбу нашей программы, вот милая женщина позвонила и говорит, почему только вас, дескать, неприятно слушать. Да, мы сами задаемся этим вопросом, и мы как бы сейчас планируем открыть телевизионную передачу для детей. Ну, как бы это будет такой аналог «Спокойной ночи, малыши», а вести ее будет «Червячок». Там, ну, такой червяк с глазами, да, он будет вести прям эту программу. Вот сейчас, так сказать, конкурс на роль ведущего. Это должна быть женщина где-то лет за 50, желательно уволенная с какой-нибудь, так сказать, общественной радиостанции, там, или из радиостанции «Россия», или там с «Надежды» тоже нам подойдет вот такая. И мы прям сразу абортируем ее на телевидении, она будет там активно выступать.
4: На повышение
1: пойдет. На повышение. Денег массу нашибает бабу.
4: На «Мерседесах» начнет кататься.
1: С прицелом, с таким.
4: Чтобы линии не терять.
1: Да, чтобы линию не терять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: А нельзя ли будет сделать так, как вы сделали на «Серебряном дожде» в воскресенье? Буквы и цифры здесь же.
1: А вы знаете, понятен вопрос, к сожалению, спасибо. Дело в том, что вот на той радиостанции, которую вы упомянули, работают как бы под нашим чутким руководством два существа, в общем-то, ну, они действительно, это чистая правда, они искусственные, они были, значит, зарождены в пробирке, вот, с целью какого-то совершенно безумного эксперимента, вот, и как-то очень быстро достигли половозрелости, и, так сказать, у них повысилась мохнатость тушки уже, что доказывало о том, что они взрослые особи, и как назло, в этот момент было обострение борьбы за права человека, в общем, их было решено оставить в живых, не так, как это делал, значит, с другими их предшественниками, которых усыпляли, ну, дескать, эксперимент прошел нормально, вот, и как бы с целью адаптации их к вот общественной жизни, в такой сложной и суровой, мы, в общем-то, эту программу там сделали. Мы им пишем сценарии, рассказываем что-то. Они что-то добавляют от себя. Вот. Поэтому сюда их нет, видимо, смысла приводить. Вот. Им важен, так сказать, формат FM-радиостанции. Вот. Потому что там чище все это звучит, все голоса. Вот. И к тому же тут, я думаю, вряд ли они как-то порадуют наших радиослушателей, потому что ведь это очень грустная передача.
4: Да.
1: Очень грустная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: Вы знаете, а мне ваша передача почему-то нравится. Очень умный юмор. Вы говорите серьезно, но вы знаете, я иногда сижу одна, вот слушаю и улыбаюсь. Это же приятно. А если кому-то что-то не нравится, ну, переключите на другой канал.
1: Так нет, а вы поймите, что как бы раз люди звонят, значит, им нравится что-то. Потому что как бы, знаете, вот что, вот бывает ожог и от огня, и от льда. В курсе вы, да? Вот, то есть поэтому как бы если человек слушает в любом случае, если ему, скажем, резкая такая ненависть к передаче, то это как бы обратное чувство такое садомазохистское. То есть он даже получает, я бы сказал, удовлетворение на каком-то уровне уже таком подсознательном. Вот, поэтому те, кому не нравится, они как раз и переключают. Я вот уверяю вас.
10: Извините, я вас перебила.
1: Да.
10: Вы знаете, вы очень, по-моему, очень умные, наоборот. Вот очень даже. Вы знаете, вы так вот слушаешь вас, и хочется что-то перенять.
1: Вы знаете, я, извините, что перебиваю, я вот эту запись буду давать слушать милиционерам, которые меня останавливают каждые 5 минут для проверки документов, потому что они...
4: А я на медкомиссии буду давать.
1: Да.
4: Потому что я хочу, чтобы меня забрали в армию, и мне почему-то не берут, говорят, что это неправильно.
10: Зачем? Не надо. И вот. Скажите, пожалуйста, да. Вы готовите свои передачи пишете какой-то сценарий? Или это экспромтом у вас такой диалог?
4: Кто нам пишет сценарий?
1: Вопрос понятен. Как бы...
10: Спасибо, я
1: не буду. Спасибо. Сценарий к нашей программе, ну это даже не сценарий, это такая наметка. Вот сейчас она висит таких нехилых размеров, в полстены, там графики нарисованы, дескать, кому что нужно сказать, в случае чего. Вот, нам готовит Генриетта Варфоломеевна Шерст, бессменный куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул. Он, собственно, все до сих пор... кстати, он стал более незаметен. Если он раньше платил нам деньги за каждое упоминание его имени в эфир, то теперь он как бы платит их просто так. Значит, он вычислил среднее количество упоминаний и платит. Вот. Но, естественно, какие-то экспромты есть. Вот у нас, ну, например...
4: Вот сейчас, когда телефонные звонки идут, у нас...
1: Нет, там, видишь, написано на графике, видишь, телефон, и нарисованы значки телефона для вот как бы референтов нашей программы.
4: Вот так, да.
1: Поэтому как бы это запланировано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Очень приятно, короче, к вам звониться, весьма сложно.
4: У нас, по-моему, пейджер скоро будет, да, Саша?
1: Да, в ближайшее время будет пейджерюга у меня.
11: Да, это очень прямо, что у вас скоро пейджер будет.
1: Да, я буду пискать.
11: Вот. Очень приятно к вам дозвониться, вообще очень хорошая передача.
1: Ну, мы старались, даже не мы, а вот я назвал имена двух людей.
11: Да, очень хорошие, так сказать, люди там ведут ее. Вот. И, короче, я хочу сказать, что вот, ну... Когда люди похмеляются, особенно когда сегодня еще, а завтра еще не наступило.
1: Да, тяжелый.
11: Вот, очень такой. Приятно послушать вашу передачу.
12: Знакомые голоса.
1: Даже по-другому нужно сказать, голоса родных.
11: Да, голоса вот так практически да, родных до боли да. людей. Вот. И вообще хотелось бы, если вы будете музыку ставить какую-нибудь,
1: да.
11: хотелось бы послушать что-нибудь вообще тяжеленькое.
1: Вот сегодня будет обязательно тяжелой музыки много. Очень много будет тяжелой.
11: Вот, тут человек тут передает привет сиамским близнецам, вот, и всем людям, к ним относящимся. Вот, и такое, короче, предубеждение такое здесь сложилось, что похмеляться после коньяка гораздо лучше пивом, вот, чем коньяком. Вот, и в крайнем случае лучше похмеляться водкой. Потому что коньяком похмеляться очень неприятно, как выяснилось.
4: А какой коньяк-то пьете?
11: А коньяк протос отечественный, с греческим, так сказать, акцентом.
1: Ага, понятно. Да,
4: кстати,
1: ну,
4: собственно... понятно, почему людям легко слушается передачи, потому что, в принципе, мы тоже с Бадуна, так сказать, ведем передачу.
1: Постоянно. Вот, ну, спасибо вам за звонок, и как бы прервемся ненадолго на такую маленькую отслушку. Ну и, собственно, пока мы не начали серьезную тему, которая сегодня предписана по настенному графику, такая немножко вольная программа по телефону 203-19-22, мы хотим узнать, зачем вы, собственно, звоните в столь ранний час, потому что сейчас еще вроде бы не все должны прийти домой, там кто-то, значит, занимается откаткой снежных баб, вот, кто-то так далее. Ты что там ищешь? А, ну да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Александр,
1: да,
13: здравствуйте. Я была 8-го, у вас на вечере.
1: Ага, да.
13: Специально обратила на вас внимание.
1: Надо же.
13: А вы знаете, а мне за 50.
1: О, замечательно.
13: Да, вы как раз хотели на работу взять?
1: Ну, как бы для...
4: Прицел вам нужен, я смотрю, да?
13: А?
4: Прицел от Мерседеса вам нужен.
13: Конечно. Я хочу сказать, что ваши замечательные передачи, я специально по субботам не сплю и вас слушаю. Поэтому вы не обращайте внимания на таких вот, вы знаете, которые всем недовольны всегда.
1: Так нет,
13: и
1: ну...
13: Продолжайте, не уходите от нас, продолжайте вести... в том же духе. Мне очень нравится ваш диалог с вашими гостями, с вашим прошлым. Вообще, вы очень симпатичный человек.
1: Да, к тому же я так вышел в красивой одежде, вот как
13: да
1: бы...
13: Да вы вам... не очень в красивой, в обычной одежде вышли.
1: То есть вы считаете, что вот шорты... И так, вы считаете, что шорты и пробковый шлем это обычная для вот нынешней погоды одежда?
13: Спасибо вам.
1: Молодец. Спасибо.
7: Умница. Спасибо вам большое.
1: До свидания. Ну, да, что касается как бы ведения программы, вот я предлагаю отдельно, мы как бы объявим, анонсируем, то есть будет проведена широкая рекламная кампания по всем средствам массовой информации, так сказать, объявлен конкурс вот ведущий на вот эту программу, значит, новую детскую. Там, кстати, я уже подумал, что лучше ее, вот, ну, есть «Спокойные ночи, малыши», да, а мы назовем «Доброе утро, грудники» программу. Будет называться «ДУГ». Ну, вот
4: ну,
1: «ДУГ»,
4: да,
1: «Д.У.Г». Будь здоров.
12: Спасибо.
1: Я тебе говорил, что тебе нужно купить, так сказать, прокладку межлопаточную, потому что тебе поддует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
14: Алло?
1: Да.
14: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: У меня вообще вот такая вот проблема. Я с детства глух, то есть абсолютно. И вашу программу, так как вот мне только сурдопереводом, мне очень плохо ее понимать. Вот, ага. Не могли бы вы как-нибудь вот помочь мне в этом? И еще одно вот. Понимаете, вот вы на 14 этаже,
1: да.
14: Меня вот тут вот перевели.
1: Да.
14: А не могли бы вы залезть на последний этаж свою студию устроить, потому что мне это компенсировалось хорошим зрением?
1: Ага. Хорошо, мы сейчас обдумаем ваше предложение. Вернее, оно уже как бы существует, некоторые методы. Вот сейчас сиамский близнец расскажет об одном из них, а я о другом. Спасибо.
4: А, вот, кстати, если вы умеете читать, то уже, наверное... С февраля, да, Саша, начнет выходить журнал, ну, который прям... будет освещать все наши передачи. Ну, то есть прям слово в слово будет звучать.
1: А также вот прямая трансляция программы «Монморанси» вот в интернете еще будет.
4: А, сейчас. В интернете сейчас?
1: Уже? Да, вот как раз.
4: А НТВ Плюс там не будет нам ничего?
1: Я не знаю ничего об этом. Да. Насчет, значит, как бы вот дальнозоркости и прочего. Значит, сейчас опять, ну, в силу, так сказать, технических причин это несколько прикрылось, но в ближайшее время опять мы восстановим, как вы помните, студия была, собственно, прозрачной с двух сторон. С одной стороны стояло, значит, стекло, которое работает для людей, у которых близорукость, с другой стороны для тех, у которых дальнозоркость. Поэтому любые люди, там, как бы страдающие вот зрением, могли, значит, одни встать слева, другие справа.
4: А что смотреть. С нормальным зрением?
1: А с нормальным они стояли посередине. Вот видишь, это окошечко осталось в форме иллюминатора. Другое дело, что там сейчас продукты хранятся с Нового года оставленные. Поэтому
4: нет, пока мы их не съедим, просмотр для нормальных ничего. Людей. Ну, кстати, можно вот... Людям, стоящим со стороны близорукого стекла, одевать близорукие очки, они будут нормально видеть.
1: Да,
4: а с другой стороны, соответственно, по-другому.
1: То есть масса вообще альтернатив.
4: Да.
1: Хотя это одно другое исключает. Ну да ладно.
4: Вот особенно повезло людям, которые живут напротив.
1: Да, у них бинокли вообще.
4: Да, у них смотри, бинокли, они бинокли сейчас все сидят, у них да, свет погашен у всех, они сидят, смотрят.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
15: вас смотрим,
1: слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
15: Геройские ведущие. В общем, у меня такой вопрос, Александр. Вот как там дела обстоят у тех двух народившихся таких существ, которые вот один человек родинка, а другой человек глаз. И вот вы как бы оглашайте, пожалуйста, время от времени новинки магазина «Отмазка».
1: Хорошо.
15: Вот как-то вы забыли про него. Вот вообще вот существует ли он? Вроде, по-моему, он переехал, мы вот приезжали тут.
1: Нет, он не то, что спасибо, я понял, да.
15: А вот Торшину можно вопрос задать?
1: Да, да.
15: Вот, ну он вообще разговаривает?
4: Ну, с помощью меня
15: пытается. Он как-то может ответить или только с помощью вас, Энджелс?
4: Наверное, только с помощью меня, тем более ночью он не разговаривает, он спит.
15: То есть он спячка.
4: Да.
15: Ну, тем
4: более зима еще.
15: Понятно.
1: Он, знаете, жаворонок, его второе имя жаворонок.
15: Да.
1: Ну, вы спрашиваете.
15: А вот я спросил уже.
1: А, понятно, хорошо, спасибо. Ну, так как бы Торшин пропустит. Что-нибудь тебе? Ничего? Ничего?
4: Нет, он сейчас не получает информацию.
1: Да, значит...
4: Перекрыт этот канал.
1: Что касается человека-родинки, да, действительно, значит, уже достиг он, опять же, половозрелости достаточно быстрой. И сейчас, значит, произошло следующее. То есть на нем вырос единственный вот этот волос, очень жесткий и длинный, о котором мы как-то говорили. Вот. И как бы, значит, его нужно защитить от среды. То есть, ну, значит, мыться особо нельзя, поскольку, значит, если будет соскряб... вот, то как бы сами...
12: Вся понимаете, кровь вытечет, говорят.
1: Со страшной силой, да. Поэтому сейчас ведутся активные, так сказать, исследования, так сказать... на кафедре биохимии при институте базитологии, все знания, все ведения, простите, от, в общем-то, о том, как ему привить оволошение, поскольку, значит, если человек родинка будет с какой-то шерсткой, приблизительно, ну, чуть мягче, чем вот ежовая, да, ну, такая вот, типа как у щетки, вот, то он уже будет защищен от, как бы, внешней среды. Вот, а человек глаз, как бы, он подпортил себе зрение, потому что он, значит...
12: Компьютерные игры, наверное, играл.
1: Нет, он просто лежал все время в пробирке, и вот эта водная толща ему посадила диоптрия. Ну, как это, или оптрия. Ну, в общем, посадила. Поэтому сейчас, значит, ему прописано очко. Вот, и уже очко вот доставлено, собственно.
12: Пенсне такое, да?
1: Ну... Сложно сейчас объяснять технически. На палочке другое бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимать.
16: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
16: Я хотела присоединиться к вашим научным...
1: Изыскам.
16: Да, изыскам.
1: Правильно.
16: И хотела вам сообщить, что внутри полного очищенного опыта нет физической материи в ее абсолютном метафизическом понятии. Ибо тогда материя представляла бы собой ряд противочленов при отсутствии центрального члена, что немыслимо в принципиальной координации.
1: Угу, спасибо.
16: Пожалуйста.
1: Нам очень лестно, что вы раздобыли, так сказать, самую первую книгу, написанную Андреем Орловым, нашим базидологом, но многое вот из того, что вы процитировали, многие научные факты, изложенные им в этой книге, уже, к сожалению, так сказать, претерпели конструктивные изменения в силу воздействия, так сказать, экологии и каких-то других катастрофических таких явлений. То есть, так сказать, форс-мажорные обстоятельства активно корректируют какие-то научные догмы. Во как.
12: То-то. Я вот так не могу.
1: Ну, я тебе напишу на бумажке эту фразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
12: Доброй ночи.
17: А мы тут плюшками балуемся.
1: Да?
12: С Карлсоном, что ли?
1: Спасибо, но я думаю, что опасно сейчас с плюшками, то есть как бы сейчас говорят на Тверской, плюшки не те уже стали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
18: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
18: А у меня к вам вот такой вопрос. Можете ли вы мне рассказать о безопасности пожара?
1: При пожарах?
18: Да, при пожарах.
1: Хорошо, сейчас мы запишем себе это, спасибо.
18: Ага.
1: Спасибо. Так, вот я думаю, что эту серьезную тему мы обсудим отдельно.
12: Позже, да? Позже, да?
1: Позже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас
19: слушаем.
1: Да.
19: Александр, скажите, пожалуйста, опоссум и его детки поганые вас сейчас кусают вообще? Или он уже, так сказать, перестал вас мучить все-таки? А,
1: спасибо.
19: Я вообще, да, вот, когда слушаю песню, мне прям так хочется, ну, прям жалко вас, что опоссум... вас мучает. Вы бы его хоть, ну, как он там, за хвост там, ну, или куда-нибудь там выкинули. Ну, что же можно-то мучиться-то?
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, да, уже как бы эта брошюра, где вот ответы на все эти вопросы были опубликованы, видимо, распродалась, и видеокассеты, где я вот там, ну, как вот, знаешь, сажает вещдок такой, человек говорит, типа, у него спрашивают, тоже она, видимо, распродалась, выйдет новый тираж, там все ответы на эти вопросы. То есть эта кассета, и все это было растиражировано где-то года, по-моему, два назад. Вот, видимо, наш радиослушатель просто не успел купить. Вы попросите у кого-нибудь переписать, там прям вот вы еще подумать не успели, а ответ уже прям вот он, прям тут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаем.
20: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
20: Я хотел бы вот, так сказать, предложение такое сделать близнецам.
1: Его замуж, сердце что? Занято.
20: Нет, не о том.
1: А, понятно.
20: Чтобы он выпускал побольше русских групп на своих знаменитых кассетах цветных.
12: Дело в том, что все эти коллективы русские, они обращаются туда, где как бы им насыпят денег, мешок дадут, прицел с Мерседесом. Вот, и так далее.
1: Мерседес, представляю.
12: В мою альтернативу верят только некоторые коллективы, типа группа «Дай». Вот,
1: а тоже и... ну, так просят, дескать, «Дай».
12: Вот, группа «Доппельгангер», «Эбис» и еще какой-то молодежный коллектив из Ростова-на-Дону. Тоже вот скоро будет выходить, как мы только начнем за новый виток пиратской деятельности. Узаконенный, скажем так.
1: Да, да.
12: Вот, и... На самом деле они теряют очень много, они теряют популярность, потому что все вот эти кассеты продаются бог знает где, но в Москве, по-моему, они не продаются, так как группа «Дай» жаловалась на то, что «Союз» не продает эти кассеты, а вот как бы у нас они продались в таких нормальных количествах, ну, тоннами.
1: Ну, я уже вижу за твоей, так сказать, спиной индуса, который махает опахалом. Композиция.
0: Эхо Москвы.
1: И, собственно, продолжается, так сказать, блок приема телефонных звонков. Скорости к нам присоединится Андрей Орлов, который сейчас, в общем-то, уже в канатной и очищает длани от масел. Правильно я сказал?
12: Да, примерно так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
21: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
21: Доброй ночи, Энджелс.
1: Доброй ночи.
21: Говорит Саша, если ты помнишь, раньше названивал такой человек, Саша Токарь.
1: Ну, конечно, вот. Я все помню, да.
21: Вот это я рад вас слышать снова.
1: А уж как мы рады.
21: Вот, я вас поздравляю с тремя прошедшими праздниками и с одним грядущим.
1: Спасибо.
21: Вот, у меня есть ряд вопросов. Вот первый, Саша, все-таки куда делась Катя Половинкина и будет ли она когда-либо?
1: Угу.
21: Вопрос второй. В свое время у тебя в гостях была такая группа Бунзерин.
1: Угу.
21: Они вообще планируются еще раз у тебя или там? Вот, потом... Это, наверное, скорее вопрос к Angels. Вот была песня «Анархия» в исполнении Beatles, по-моему. Вот что звучало до нее, вот первая композиция до нее и после нее.
1: Угу.
21: Что было? И еще такой момент. Я вот сейчас где-то в полпервого возвращался с Калининска и видел какую-то безумную просто ватагу пляшущих человечков.
1: Да.
21: Причем толпились около непосредственно радиостанции, то есть здания радиостанции.
1: Да, да.
21: Вот, то есть какие-то лозунги выкрикивали, что-то там бабы. Причем вот, что характерно, вот в центре, значит, в эпицентре были именно эти пляшущие человечки, а по бокам стояли бабушки, и у каждой что-то в кастрюльке дымилось. Вот я хотел...
1: Они еще подхлопывали.
21: Да, что-то такое было. Но я думал, они притопывали.
1: Понятно.
21: Не ошибся. Еще раз вам удачи.
1: Спасибо. Спасибо. Насчет Кати, наверное, ты ответишь, потому что как бы вопрос к тебе был.
12: По поводу Кати. Ну вот когда я ездил к этой...
1: Ага, к Прохору.
12: К Прохору, да. Вот, я зашел и к Кате. Вот, дело в том, что Катя, так сказать, решила уйти с радиосцены, так как поняла всю безнадежность вот, свою в этом деле. И она решила помогать переинвалидам. Она выносит уток, гусей из больницы, вот, чтобы они не мешали больным и не заражали окружающую среду. Так как вы все знаете, что фекалии гуси, они очень...
1: Жгучие, прямо скажем.
12: Да, если на руку попадает, может прожечь руку насквозь.
1: Следующий вопрос был касаемо группы Бунзерин. Не знаю, видимо, мы будем продолжать какие-то контакты с музыкантами.
12: Это, наверное, все-таки, когда появятся яровые вот эти все дела. Тогда,
1: да, вот.
12: То есть сезон будет их.
1: Да, ну и, в принципе, конечно, мы планируем как можно, так сказать, быстрее завязывать с музыкальными филейными частями. В силу того, что... Чего ты так на меня смотришь?
12: Музыкальные филейные части.
1: Да, ну потому что, так сказать, в общем-то, музыка — это как бы филейная часть радиовещания.
12: А, да.
1: Вот.
12: Что касается... мы, как все собаки, должны по костям пройтись.
1: Вы это точно. Что касается песни «Анархия», это была песня, ну, почти «Битлз», как бы, но только «Секс Пистолс» пел. Ну, одно и то же, собственно. Вот. А вот композиции, которые вот ты тут заводил, вот надо...
12: Значит, первая сегодня композиция была, ну, первая моя сегодняшняя композиция, называлась группа «Therion» или как там по-английски, ну, в общем, все металлисты меня поймут, «Therion», 93-й год, а вторая композиция была группа «Believer», тоже 93-го года. Вот, так что вообще очень, это моя коллекция, очень замечательные пластинки, советую приобрести, найти где-нибудь.
1: Да, что касается, собственно, вот такой толпы, да, значит, человечки, это были замерзшие пожарники, которые, значит, ждут момента и сигнала, чтобы перегородить улицу, дабы можно было наблюдать, значит, за нами в межрамье, а вот бабушки, они, значит, принесли им горячий чай по хорошей традиции, как бы всем вот там, кто из башни вылезает, им сразу должны... должны жители подносить горячий чай с пирогом яблочным. Вот, например, господин Орлов принес нам пирогов яблочных сюда. Причем там, значит, тесто с шмоть такой, и в нем прям целиком яблоко запечено. Как бы не отвлекайтесь, пожалуйста, на этих пластилиновых, так сказать, бюстиков. Это как бы все важные люди нашей радиостанции. Я объясню, у нас в коридоре сейчас открыта выставка такая, как бы для своих, для внутреннего пользования, как бы слеплены тут вот из пластилина все, так сказать, самые главные и авторитетные люди с радиостанции. Причем в полный рост в обнаженном виде. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, а вы скажите, у вас вот переводчик для глухонемых вроде работал за окном.
1: Да.
0: Вот он как там сейчас, не замерз еще?
1: А, ну вот.
0: Или он не работает?
12: Спецодежду выдают все-таки на зиму. Все-таки мы тоже люди, понимаем, что...
1: И также ему как бы...
12: Доплачивают еще.
1: Во-первых, доплачивают, еще ему ставится, значит, под заднюю часть вентилятор, который выдувает из комнаты теплый воздух, ему, значит, фили, и ему теплей.
0: А вот второй вопрос. Вы в этот раз какие будете выполнять упражнения гимнастические? Потому что в тот раз... Упражнения на коне, конечно, порадовали всех, да, но хотелось бы что-то оригинальнее.
1: Я скажу по секрету, спасибо.

0: так сказать, о, так сказать, самолетах и авиации, будут приглашены самые...
1: Я мечтал стать летчиком, я, наверное, смогу помочь в этой теме.
0: Да, мы также будем звать сюда замечательных таких стюардесс с выменем. Они будут рассказывать занимательные истории там, потому что ведь не, вот до пассажиров не всегда доходит информация истинная о состоянии самолета. Все ходят и улыбаются.
1: Все скрывают.
0: Да, на самом деле, как бы, аварийных ситуаций гораздо больше, чем мы все можем себе представить. Также будет ряд пилотов вызван, из них, наверное, несколько, которые уже, значит, упали, их вот реанимировали. И еще будет, так сказать, главный по самолетостроению один человек, который, у которого есть такая теория, в общем-то, что авиация, это является, так сказать, своего рода таким мощнейшим рычагом, так сказать, отсоса налогов из населения, как ни странно. Но я не буду, так сказать, рассказывать вам вот, дальше, потому что это, эти передачи выйдут в эфир скоро, в прямом эфире у нас будет масса сенсаций. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, может быть, у меня не очень скромный вопрос, и вы можете мне просто так ответить, мол, не ваше дело.
0: Угу.
3: Ну вот очень меня интересует, как вот, если вы люди семейные, как ваши жены относятся к вашему ночному отсутствию? Ну, понятно, там вахтер, шахтер, это ясно.
0: Угу.
3: Но тут вроде бы сидите ночь на дворе, а вы непонятно чем занимаетесь.
0: Угу.
3: Вы там на 11 этаже какие-то пируэты вытворяете.
0: Вот березка будет сегодня, да.
3: Да, граждане жалуются, что слушать вас даже неприятно.
0: Угу.
3: Не бывает ли такого? Приходите вы дома, а вам говорят, сидел бы, мол, дома, там утюг починил или еще что-то. Нет ли вот такого непонимания со стороны родственников?
0: Понятно, спасибо, это нормальный совершенно вопрос. Как бы вот вы сказали там, что, дескать, да, вот там, понятное дело, шахтер или еще что-то. На самом деле, как бы, вот я вообще по профессии милицейский. Я там стою с палкой всегда, вот иногда даже тут выхожу с палкой и типа там прошу у водителей деньги, иначе, говорю, там, не дашь денег, сейчас тебя, значит, за это самое на штрафную стоянку. Вот, и прихожу всегда в фуражке, в погонах, там, отдаю, значит, там, всяким детям, там, зарплату свою в полный рост. То есть они так уверены, собственно, что я милицейский. Вот, и совершенно им не обязательно знать, чем, в общем-то, мы занимаемся на самом деле. Правильно ведь я говорю?
1: Yeah.
0: Вот. А про свою достаточно интересную, так сказать, легенду, я имею в виду профессию, которую ты своим сиделкам, значит, рассказываешь, ты можешь вот как поделиться, если хочешь, конечно.
1: Ну, на самом деле, я, конечно, никому не говорю, что я веду на радиостанциях в Москву передачу, потому что мне просто никто не поверит.
0: Да.
1: Из моих близких.
0: Да и срам какой-то.
1: Да, и просто я как бы договорился со своими родственниками, что в субботу ночью я ухожу куда-то по делам.
0: Играть в бридж, например.
1: Нет, просто вот по своим, мне нужно там приобрести одиночество. Я ухожу изыскивать его там в поле куда-нибудь.
0: Ну, да. То есть, как бы романтика такая, да. Дескать.
1: Вот, а если я им срочно нужен, то они по сотовой дудке мне сразу сообщают.
0: Конечно. А где находится в данный момент сотовая дудка, и сами понимаете, выяснить очень сложно. Да. Очень сложно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Видать, кто-то сказал, положь трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А вот в прошлых передачах у вас упоминалось как бы вот Прохор. Вот что сейчас с ней случилось?
0: О, да, боже, спасибо.
1: Вы с какого момента начали слушать-то?
0: Я могу, кстати, вот, так сказать, у нас же все сейчас пишется в компьютер, отмотать фрагмент твоего длительного рассказа о Прохоре и поставить нашему радиослушателю.
1: Давай, давай, папа.
0: Ну, я думаю,
1: вообще, нет,
0: это будет
1: тяжесть.
0: Остальные наши радиослушатели впадут в депрессию.
1: Да, лучше не надо.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вопрос вот есть от вашего фэн-клуба давнишнего, от медицинской части его.
0: И, кстати, извините, я сразу скажу, то есть фэн-клуб – это как бы программа Монморанси, поскольку то вот все такие штуки, на которых написана буква «М», а это сразу можете спускаться, там, значит, все фанаты наши.
4: Ясненько.
0: Да.
4: Нет, у нас такой неформальный фэн-клуб, одни медики, вот, и всем очень интересно, откуда такие вот глубочайшие знания в анатомии, в физиологии. Мы даже с квачами однажды разговаривали, используя такое свое знакомство шапочное с ними. Они нам сказали, что вот вы, Александр, закончили МГУ. Но откуда тогда такие знания в медицине, очень интересно.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я как-то не хотел бы хвастаться, но я длительное время работал в Первой Градской больнице фельдшером. Значит, в Боткинской больнице мне пришлось также поработать. Еще энное количество.

0: Количество я чинил каталки, значит, в Склифе. Вот. Ну, естественно, как бы общаясь с людьми вот в белых халатах, я подчеркнул массу знаний. Вот. А что касается моего, так сказать, общебазитического образования, то я, конечно, орнитолог в первую очередь. И как бы там нас учили, значит, заниматься взрезом тушек. То есть это тоже как бы вот эти навыки, они помогли в дальнейшем в освоении, так сказать, ну, под капоте человека, собственно. Вот, а у тебя как, ну, собственно, вот откуда ты приобрел эти замечательные знания, которыми владеешь? Ну, в частности, вот гимнастика, вот эта замечательная гимнастика тайская, которой ты занимаешься в коридоре. Естественно, вот сейчас там бюстики, и там нет смысла.
1: Ну, в силу того, что я очень долго живу,
0: вот,
1: и в силу того, что прежде чем где-то и как-то выступать, я очень много путешествовал. Я жил с индейцами, вот, я жил на Тибете с долгожителями, я жил в Японии, я жил в Новой Зеландии. Вот, я даже несколько недель прожил в Антарктиде один.
0: Я помню, это даже есть такой фильм, отснят на любительскую кинокамеру, вот, и как бы среди друзей сиамского близнеца, так называется, ТСИ, ну, сокращенно, друзья сиамского близнеца, у всех ТСИ есть эта катушка.
1: Да, ну, в общем, это долго.
0: Это жизненный опыт.
1: Я не учился ни в институтах, нигде, эти все знания полученные от земли.
0: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте,
2: Александр,
0: уважаемый.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Близнец. Вот, меня Виталий зовут.
0: Да?
2: Очень приятно. Как бы назрели вопросы к вам.
0: Да.
2: Вот к сиамскому близнецу, например.
0: Да.
2: Вот, уважаемый сиамский близнец, вот вам не стыдно? Вот вы там едите, а вот ваш маленький брат уже как бы спать хочет. Вы не могли бы свою передачу пораньше вот как-то начинать? Ну, все-таки вот вы пищеварение, а ему же спать хочется.
1: А это его проблема. Хочет, спит.
2: Ну как, ну и ваш.
1: Он спит, ну, кстати, он сейчас спит.
2: Ну а пищеварение?
1: По проблемам у нас, знаете, нет совместимости.
2: По медицинским, да? То есть, а вы говорите, что организм там взаимосвязан.
1: Взаимосвязан, но по проблемам у нас разногласия.
2: А вот еще теперь к Саше.
0: Да.
2: А как же вы вот без Прохора-то все-таки справляетесь? Телефоны-то звонят.
0: Ну, телефоны не только звонят, телефоны еще, собственно, вот слышите, то что тут вообще творится?
2: Ну, тут вообще птица, наверное, да?
0: Нет, это как бы вот как раз все пейджеры включились, это сообщение о том, что нам пора разгружать, поэтому вы простите, я вас на время покину, и на ответ о Прохоре отвечу проще. Позже, извините. Да, вот тут, значит, пришел и в колокольчик сказал, дескать, ступай, значит, мы сейчас ступаем. И мы продолжаем принимать ваши звонки по телефону 203-19, понимаете, или 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Николай Порфирьевич беспокоит.
0: Очень приятно.
3: Скажите, пожалуйста, ножки Буша как теперь называть?
0: Ага.
1: А кто сейчас президент-то? Американцы.
3: Ну, по-американски Клинтон.
1: Ну, тогда ноги Клинтона.
0: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Александр, вот, знаете...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
4: Угу.
0: То есть вы можете, кстати, если боитесь разбудить кого-нибудь в соседней комнате, вы можете выйти на балкон или на лестничную клетку.
1: Не у всех радиотелефоны, Саш.
0: Что? Да-да-да. Вы не ушиблись?
4: Я ожидаю выхода вашего альбома.
0: Ага.
4: Вымя.
0: Да.
4: Когда он, как вы...
0: Понял ваш вопрос. Спасибо. Да, я очень стараюсь. Только что у нас был тут такой разговор с сиамским близнецом. Близится уже к концу работа над этой пластинкой, которая называется «Вымя», и вместит в себя, собственно, все то, что в себя и вмещает настоящее, понимаете ли, вымя. Вот, ну, просто очень не хочется торопиться напоследок. Ошибка всех артистов, что они торопятся под конец, дескать, быстрее, давай.
1: Вот. И выдают плохой материал.
0: Ну, как бы вначале иногда хороший, а под конец резко раз.
1: То есть поэтому первые песни всегда хорошие на альбоме, а в конце уже там...
0: Да, послабей.
1: Промочу.
0: Вот, а я хочу, чтобы все было плохо или хорошо.
1: А у меня вот тоже, Саш, вопрос такой возник к тебе. Если ты говоришь, что все то, что вмещает в себя вымя, это значит, музыка будет для грудничков все-таки?
0: Для губок.
1: А, для губок.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У меня к вам три таких вопроса возникло, так сказать, случайно.
0: Три вопроса?
5: Да.
0: Давайте только не спеша,
1: чтобы... По-моему, только два мы можем принять вопросы.
5: Понятно. Во-первых, так. Это такой вопрос, и, так сказать, грубо говоря, пожелание, чтобы объявлялись не только групп, которые играют, но и
0: альбом,
5: композиции, которую вы ставите.
1: За это нужно доплачивать, и это уже вне прямого эфира, потому что прямой эфир очень дорог в силу ваших, в силу наших безденежных радиослушателей.
0: Нет, все... можно я скажу. Давайте договоримся, так сказать. Мы будем в раму выставлять надпись композиции в момент ее звучания. Название.
5: Очень приятно, Я посмотрю обязательно.
0: Давайте второй вопрос.
5: Ну вот, второй вопрос. Я хотел бы, грубо говоря, передать привет всем медикам в области бахнетологии.
0: Вот.
5: А третий вопрос я даже не помню. Я просто хотел сказать, что у вас очень хорошая передача. И те, которые люди наезжают на вашу передачу, они, грубо говоря, далеко не правы.
0: А у нас, кстати, вы неправильно понимаете, простите. Никто же не наезжает. Просто есть разные способы выражения любви. Есть же, например, там вот у меня, если там бьет, значит любит.
5: А, ну вот, это понятно.
0: Так что это из этой серии.
5: Я хотел бы, чтобы вас покрепче били тогда, если они очень горячо любят.
0: Во-во-во.
5: Вот. И всего вам хорошего тогда, всяческих благ вам и все подобное. Хотел передать привет Холоковскому, который, может быть, доехал до дома, который, так сказать, похмелился и уже уехал.
0: Ага.
5: Вот. Если он слушает уже вас, ну вот тогда ему всех благ.
0: Спасибо, спасибо.
5: Спасибо вам большое.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это Саша Борис Борисов, если помните такого, я частенько вам звоню. Саша, тут несколько месяцев назад была шикарная ваша передача, если вы помните. Она, в общем-то, касалась таких деталей изучения ловли раков с помощью лошадиного просопа через ноздри.
0: Да,
6: помните?
0: Да.
6: Саша, как-то там ведь были какие-то нюансы недоработанные еще. И вы обещались прокомментировать потом, если будут материалы в этом плане, так сказать, поступать какие-то. Нет, ничего нового не поступало.
0: Вот судя по, так сказать, поднятым рукам сиамского близнеца, у него есть какая-то информация.
6: Ага.
0: Сейчас мы ее выслушаем.
6: Спасибо.
0: Спасибо вам, до свидания.
6: До свидания.
0: Звоните еще. Я просто напомню, если можно вкратце. Да, у нас была такая программа, как бы, вернее, это была даже такая взаимосвязь коней, значит, добыча, соответственно, кумыса и, собственно, раков вот обычных, речных. И, как бы, значит, по-моему, вот в этой программе была затронута у нас тема выменного рачка, да?
1: Да, ну вообще про ракообразных было именно в этой передаче.
0: Да, и вот как раз ловля, значит, раков посредством, значит, просопа конского. Значит, это был загон, значит, огромного количества, значит, таких долго бегающих коней в воду. И, значит, окунание лобной части, значит, в волны, вследствие чего, значит, жадный всхлип ноздревой происходил, отсос, значит, всяких раков. А раки, они, значит, чувствуют вот этот вот... Все, значит, дело, там запах шерсти свалявшийся. Они прям туда бежали, толпами прям ломились. Вот, да, ну что там нового?
1: Дело в том, что мы сейчас не можем вам рассказывать о новых, так сказать, доработках в ракообразных, потому что мы ждем приезда в Россию
0: лондонского
1: раколога. Его зовут доктор Хугрос.
0: И, кстати, вот, он приедет со своим ассистентом, замечательным нашим бывшим гражданином Саврасом Евгеньевичем Дуга.
1: Вот, и я думаю, что вот мы его обязательно пригласим на нашу передачу. Дело в том, что он, в принципе, из-за этого сюда и приезжает.
0: Вообще, вот, вы знаете, меня тревожит такая вот, как бы, некоторая напряженность между представителями различных, так сказать, направлений науки. Опять же, вот, скажем, замечательный профессор Саврасом Евгеньевичем Дуга, совершенно, так сказать, не любят канологов, ну, вообще ни в какую.
1: Даже на одних и тех же, то есть они на разных авиакомпаниях летают, на разных поездах ездят. Одни пьют пепси-колу, другие кока-колу.
0: Да, хотя, казалось бы, в общем-то, вот эту проблему взаимоотношения, значит, коней и раков, раков и коней, они бы могли совместно решить гораздо быстрее, ибо нам бы было всем, в общем-то, гораздо лучше и удобнее, потому что сейчас вот огромное количество, значит, всяких там страданий, мук, вот из-за того, что вот этой состыковки как бы не происходит, все мы из-за этого лишены многого. Вот. Ну что же, следующий телефонный звонок, собственно, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, господа. Вы знаете, есть такое чувство, что вы какую-то информацию постоянно скрываете. Вы не все говорите вашим слушателям, вашей аудитории, в то время как ваше слово-то ждут многие. А вопрос вот какой. Вы его сами постоянно ставите и все время уходите от прямого ответа. Вот позвольте обратить ваше внимание. Итак, вопрос такой. О чем поет ночной опоссум, как там, взлетая в небе над Москвой? Примерно вот так вот он звучит. Но вопрос звучит постоянно. Ответа нет. Ответа нет.
0: Спасибо.
7: Будьте добры, откомментируйте, пожалуйста.
1: Ведь... Я думаю, ответ находится в самой песне. Если вы повнимательнее пошевелите своими шариками, которые у вас там бильярдные в голове-то ползают, вот, то вы весь ответ найдете именно в этой песне. Или в следующей.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: А вообще вот странно, да, вот как вот люди, вот, предположим, на балу, да, значит, вот у нее, например, одна ноздря узкая, а другая широкая, вот, и очень редко, когда кто к ней подойдет, скажет, слушай, там, дескать, мадемуазель, почему у тебя вот одна ноздря узкая, а другая широкая, значит, ну, так никто ведь, правильно, не спросит, естественно, поскольку есть какое-то определенное...
2: Приличие.
1: Да, да. А скажем, если 2 года назад, так сказать, было, так сказать, в хорошей манере, сказать, о, какая у вас одна ноздря широкая, а другая какая узкая.
2: Да, то сейчас уже об этом
1: то не сейчас говорят. Об этом не спрашивают.
2: Да, то есть мода, надо идти со временем в ногу,
1: да.
2: Вот строим,
1: да.
2: И гуськом.
1: И с веригой. Ну... Да. Фамилия человека, который впереди строй, Верига.
2: А, который перед барабанами идет.
1: Да, такой мандулой махает.
2: Понятно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: А, вот очень был интересный предыдущий абонент.
3: Очень. А, да. И главное, насколько свежо.
4: Вот я вот хотела бы задать вот такой один вопросик. Вот я заметила в своей киске такую вот проблему. А вот еще прошлой осенью моя киска как-то начала бурно очень линять, и бурно начала выделяться перхоть. Вот что мне делать с этой перхотью, которая вот выделяется?
1: Спасибо. Вы знаете, когда такие проблемы, собственно, с пиской, то нужно обратиться к урологу, я так думаю. Вот. А вообще странное заболевание как бы для этого органа, непонятное. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Скажите, а как продвигается ваша борьба с куриными окорочками? Я вот смотрю, они опять начали появляться, к сожалению, на наших улицах.
1: Ну, вы знаете, как бы вы изначально вопрос поставили несколько неправильно, у нас не было борьбы, мы ни с чем не боремся, мы, так сказать, рассказываем и показываем явления, которые происходят, так сказать, доносим истину, так сказать, роем корень, понимаете ли, вот. И, в общем-то, принимать какие-то меры – это дело других людей. Другое там, как бы, что, может быть, имеет смысл как-то освежить в памяти населения вот ту программу с, по-моему, Юрий Романович Сук ее вел. Замечательный тоже представитель профессуры. Вот, вполне возможно. Ну, раз, так сказать, не достучались, то есть, вернее, не достучались, потом опять не достучались, заглохло, и все щепки там проложили, значит, теплоизолятором таким, в результате, как бы, уже поддува не было. Да.
2: Вот, и потом в мире больших денег наши разговоры здесь вообще как-то не котируются. Вот, даже вот, в принципе, мы поднимали несколько раз общественность, но ее глушили.
1: Ну, и нам сразу подарили по сотовому телефону представители этих. Мы сказали, что же мы дураки, что ли, сейчас нам поднимать нормально, типа, хорошо, вкусная окорочка. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
3: Да.
1: Да,
4: здравствуйте. Пару вопросов есть.
1: Ну, говорите, пожалуйста, громче, уважаемый.
4: Во-первых, говорят, что вы там страстные все театралы.
1: Так.
4: Это правда?
1: Вот, то есть, да, мы иногда ходим в театры с инспекциями насчет санитарного технического.
4: Как раз в Большом поставили электрометром.
1: Что поставили кому?
4: Единое озеро.
1: Так.
4: Там вот как раз ваши лошади, собственно.
1: Ага.
4: И в связи с этим собирать его приглашать себе автора, то есть Петра Ильича Чайковского,
1: ага.
4: А также различных наших известных словедов,
1: ага.
4: Типа там Тёхана Тамашнева или... На ума приходящего.
1: Uh-huh.
4: Это первый вопрос. Второй, это правда, что новую частоту освоили для того, чтобы там круглосуточно вещали вы и партия Социалистической России?
1: Понятно, спасибо. Насчет памятника Петру Ильичу Чайковскому, да, мы его будем чистить, я думаю, вот ближе к лету, значит, от снега он будет блестеть.
2: Весь Прохора как раз выпишут.
1: Да, Прохора выпишут, займемся. Вот насчет чистоты, как бы... в общем-то, доказано, что действительно этих ламп вот такого дневного света, как бы частота мигания вроде бы незаметна глазу, но она, тем не менее, раздражает глазной нерв, поэтому происходит активное слезоизвержение. А значит, слезоизвержение, это что? Это значит, потек по ноздревым вот сюда, и отсюда, значит, возникновение прыщевых таких, значит, здоровых холмов. Вот,
2: и поэтому... морщин.
1: Морщин, да. Причем морщин в неположенном месте. То есть так вот, как бы на чемпионат по ловле мух морщинами допускается только те, у кого на лбу морщины здоровые. Вот. А если, значит, морщины на щечных, там около этих, то уже забраковывается. Вот, там же типа вот всякие фото... не фотомодели, а вот эти, которые на конкурс красавиц, там они выходят, такие все. Вот им запрещено делать прокол ушных, там лопастей, там вставлять, значит, в пупочные там всякие кольца, огороды разводить, в сиськи, в соски. В общем, все, ну, полный запрет. Так же и здесь, как бы, в общем-то, нельзя. Поэтому, конечно, нужно уходить от ламп дневного света вообще дальше. А лучше сидеть к ним спиной, собственно.
2: Да и вообще прибегать только к естественному освещению.
1: Да, ну а так мы, конечно, действительно за великую Россию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот, я имею возможность вас смотреть, вашего сурдопереводчика, и слышать одновременно вас по радио.
1: Да.
6: И хочу вам заметить, что он нагло перевирает текст ваших песен, которые ставит Angels.
1: Понял.
6: И басовых инструментов тоже нагло перевирает.
1: Спасибо.
6: Вы бы хоть подучили бы его.
1: Спасибо.
2: Хорошо, сейчас
1: им займется, собственно, снайпер, а сейчас песня. И по телефону 203-19-22 мы продолжаем прием ваших телефонных звонков, собственно, так что можете звонить и делиться с нами разными вашими мыслями. И, как я говорил, уже вот-вот, там через несколько минут к нам присоединится базитолог Андрей Орлов, поэтому к нему вопросы тоже вы сможете задавать. Это вот-вот прям будет такое есть время, называется «вот-вот». Ты не смотри на часах это время не показывает. Вот и он как раз появился. Так что теперь вы можете, в общем-то, и ему задавать вопросы. И поднимаем трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Саша, да. Я хотел вам напомнить вот о чем.
1: Да.
7: В вашем районе, непосредственно прямо вот рядом с вами, где вы работаете,
1: угу,
7: сегодня планируется запуск мангольфьера, этого воздушного шара-то этого.
1: Угу.
7: Понимаете, ведь может быть там закрут какой-то, а вам придется работать еще в межранном проеме.
1: А, то есть вы...
7: Да, может быть, запых горячей струи может быть.
1: Это во-первых, во-вторых, может быть, значит, удар по моему брюшному, значит, отсеку вот лопастью винта этого шара.
7: Да, все может быть.
1: Вы знаете...
7: Будьте осторожны, Саш,
1: да,
7: помните об этом.
1: Спасибо.
7: Это очень серьезно.
1: Спасибо.
7: Особенно, когда пропых горячей струи, они же на струе идут.
1: И из меня получится гриль такой.
7: Ну, это уж слишком.
1: Думаете?
7: Нет, я полагаю, что просто здесь для окна более опасно это будет.
2: А вот может, интересно, вам, по сути, по голосу, вот столько лет, а вы вот как-то вот интересно очень про пыхи про эти рассказываете. Вот не поделитесь, как можно сохранить форму вот.
7: Саш, мне всего 61 год.
2: Ну?
7: Ну чего там, чего уж тут?
2: Ну все равно же, это, как сказать, да, события неординарные в наших условиях. Обычно все водочкой как-то, а вы про шары тут рассказываете. Вот. Интересно было бы знать вообще.
1: У нас водочка еще иногда на подледный лов.
2: Ну, да.
7: А тут... В общем-то, приходится комбинировать одно, другое и третье, вплоть до подлёдного лова.
2: А, просто вот да, люди у нас как национальная традиция, вот да, хотелось бы знать истоки все-таки и какие-то интересные факты, потому что, может быть, так традиционно сложилось, что здесь водочка, а остальное все началось где-то вот с последнее время. Ну, вот если бы вы развенчали этот миф как на примере на каком-нибудь или еще на чем-нибудь,
7: нет,
2: хотя бы на гипотезе.
7: Только с вашей помощью.
2: Ну, с нашей помощью.
7: В процессе вот последующих передач,
2: ага,
7: я, во-первых, продумаю этот момент, конечно. Это
2: да,
7: очень важно.
2: Это...
7: Очень важно.
2: Да.
7: А пока я просто пожелаю вам всех благ.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
7: Еще раз со старым Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Ну, человек опытный, видишь, не хочет никак развивать это.
1: Ну, как бы сразу не хочет в попыхах. Вот, да простит меня Тамара в попыхах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: И вам того же.
8: Я вот хотел вам такую предложить идею, Ну, может, вы слышали там про конкурс на лучшего там малыша от фирмы, выпускающей подгузники?
1: Нет. В смысле на конкурс? Нет.
8: Ну вот, в общем, ну фирма, не буду говорить, да, какая, да?
1: Конечно.
8: Объявила конкурс, что там самый пухлый грудничок там будет премирован.
1: А вот
8: или мамаша его.
1: А растительность как бы учитывается, а то бы мы отдали одного из наших референтов.
8: А я просто хотел предложить вам организовать альтернативный конкурс, вот, ну, грудничок от Монморанси, дескать.
1: То есть как бы...
8: И какие-то вот свои критерии уже там...
1: То есть сын или дочь, радиостанции, то есть тут же в изобилии вот роды принимаются нами.
8: Принимаются, да?
1: Активно очень прием родов происходит практически каждый эфир ночью.
8: Просто вот у меня еще тут ясли вокруг, вот где я живу. Одних яслей тут что-то понастроили.
1: А, наверное, коней много. И чтобы они питались, им нужно, значит, делать
2: ясельки. Яселькам подходить.
1: Да.
9: Наверное, там какие-нибудь педофилические клубы, судя по всему, планируется в дальнейшем застраивать.
8: Ага. А дело в том, что в яслях сейчас, ну, грудников там выводят на зарядку каждое утро. Опять это
1: голеньких, голеньких по брюшко.
8: Да, и представляете, что им при этом заводят? Какую музыку?
1: Наверное, фашистскую.
8: Да нет, вы ошибаетесь. Вот.
9: На-на-на, группа.
8: Как бы больше это к Angels относится, вот Death Metal преимущественно.
1: Да.
8: То есть они там под Death Metal раз там...
1: А растираются ли они снежными массами?
8: Растиралово происходит активно, знаете.
1: То есть они сразу пухлые, розовые, мышцатые.
8: Мышцатые.
2: Это закаляет тяжелая музыка, снег.
8: Да, да.
1: То есть,
8: ну, я вот сам спортсмен, она мне постоянно помогает.
1: А вот вы, извините, спортсмен, я просто тоже спортсмен. Я вот кандидат в мастера спорта по лыжному бегу.
8: А я вот хоккеист.
1: Да ну.
8: Я вот ваш постоятель.
9: А, вы звонили тогда в тот раз, да?
8: Да, это я вот.
9: Здорово. Я, кстати, вот думал вообще, как в хоккее там дело обстоит. То есть за деньги там люди работают или же по убеждению...
8: Ну, на одном энтузиазме сейчас, конечно, не сыграешь.
2: Всем нужен прицел.
8: Ну, то есть какие-то деньги, конечно, платят, но все стремятся туда, ведь сами понимаете.
1: Скажите, вы как бы в профессиональном хоккее, да?
9: Легкоатлет знакомый был.
8: Да, совершенно серьезно, я играю в команде вот, московской.
9: Легкоатлет, он вообще дошел до такой степени спортивности. Он говорит, что у меня тренер, он, в общем-то, для меня большую роль играет, чем мать там и отец. То есть в первую очередь они, а потом, дескать, уже все
1: семья,
9: остальные.
1: Да. Да.
8: Дело в том, что для меня там как бы понятие мать и отец уже, в общем, к сожалению, их нет у меня.
1: Угу.
8: А вот мне очень ваша программа помогает все трудности как-то переживать.
9: Ну, держитесь там.
1: Да, вот, собственно, как вы внедряете или как бы являетесь ли вы нашим агентом вот в команду, потому что нужно, значит, как-то всей командой устраивать слушания при свечах программы.
8: Ну, я думаю,
2: на победу влияет.
8: Нам стоит это обсудить, как бы приезжайте тут.
1: Нет, вы не понимаете, они должны все к вам приехать, команда,
2: и свечи
1: слушать,
2: поставить.
1: Свечи поставить, и мы будем вещать.
8: Нет, а вы же мне просто скажете, что мне им говорить, то есть... Подготовьте меня.
9: А вы знаете, вообще вот в плане энергетического такого потенциала, как его, ну, так сказать, сублимировать перед игрой? То есть вот когда играете, там постепенно наступает как бы усталость возникает и так далее. То есть есть... Чакры определенные, они находятся, ну, в районе половых органов.
8: Да, да, да.
9: То есть, значит, нужно в момент, когда вы уже, в общем-то, как это называется, второе дыхание, оно считается спонтанным, но здесь, на самом деле, можно регулировать его. То есть, в этот момент хорошо так вот, ну, как бы энергию переместить, то есть сконцентрироваться и представить себе, что вот у вас сердце находится в тех местах. И если вы добьетесь такого реального ощущения, то у вас откроется не то, что второе, а такое дыхание, знаете, вы там разворочиваете всю эту коробку хоккейную вместе с этими противниками.
1: Даже, может, растает лед, кстати.
8: Не по правилам будет.
9: А, нет, ну, судя по всему, ну, под каким-то все-таки мозговым контролем будет происходить.
8: Ну,
9: но
8: конечно.
9: У вас будет энергия, так сказать, вот уже такого плана, знаете, как бы штурмовика такого колоссального. То есть,
8: а
9: например, солдаты, они пассивно входят в состояние Вот, ну, когда штурмуют там, например, крепость, они, ну, забывают о смерти и становятся как камикадзе. То есть бывают такие моменты. Не обязательно, да, 100 грамм, 100 грамм для того, чтобы за окоп выбраться.
1: Чтобы не было поноса вот. При войне, потому что дизентерия часто.
9: Там, в принципе, вот уже когда сам процесс идет, они не задумываются о жизни и смерти. То есть те, кто обдумывает, как правило, они не способны. Они там, в общем-то, их расстреливают офицеров в спину там и так далее. А вот те, кто, значит, уже как бы вступает в этот бой, то у них как раз вот этот чакра работает, то есть люди уже там идут на пролом. Но здесь, я говорю, вот в таких условиях спортивных, это можно моделировать вот это состояние, то есть попытайтесь как-нибудь, а потом нам результат как бы расскажет. А может, мы их увидим в каких-нибудь там в жутких новостях, скажут, что вы там
1: победили резко.
8: Нам вот тренер наш прописывал катание вот с фигуристками в качестве вот как бы стимулирования выделения нужного вещества такого очень.
9: А, да,
8: эндорфин. Который способствует как-то возрастанию активности там, вообще тонусу мышечному.
1: А знаете, у нас, кстати, вот я как сейчас как раз открыл страничку нашу в компьютере, 15 сентября вот 96-го года был в эфире чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы, это я цитирую.
8: Фигурист
1: Игорь Пашкевич.
8: Да.
1: Вот, и он рассказывал такие вещи,
8: что... А я вот звонил тогда еще.
1: А, да, то есть очень часто как бы ангажируют тренеры хоккейных команд фигуристочек, вот, для совместных занятий, вот, потому что гибкость у хоккеистов в теле возрастает. А можно задать вам вопрос, как вы относитесь к женскому хоккею? Вот сейчас собираются ввести новый олимпийский вид спорта, это значит, женщины будут в хоккей играть.
8: Ну, я к этому отношусь так же, как вот если бы женщины играли бы death metal.
2: Да. Кстати, вы очень зря. Правда, не death metal, а black. Есть японская группа Сая, которая играет просто великолепно этот стиль. А этот стиль гораздо сложнее, чем...
1: А еще также зовут вахтершу вот сегодня внизу.
8: А-а-а.
1: Вот. Ну, спасибо, спасибо.
8: Всего
1: вам
8: хорошего вам, жизнь. Александр, успехов.
1: Вам тоже побед и крепких шлемов.
2: А я тоже мечтал в хоккей играть.
8: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Тем более с фигуристками дают кататься.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
10: Николай Матвеевич меня зовут.
1: Здравствуйте, Николай Матвеевич.
10: Здравствуйте. Ой, прошу помощи.
1: Слушаем.
2: Служба спасения сейчас приедет.
10: У меня беда случилась.
1: Так.
10: Я научился летать.
1: Угу. Так.
10: Теперь жутко боюсь, что меня собьют охотники. Что делать?
1: Угу.
2: А вы поехали в какой-нибудь магазин оружия и купите себе бронежилетик.
10: А если в голову попадут?
2: А вы еще и шлем купите. Или пожарный какой-нибудь отнимите, он все равно им не нужен, железный.
10: Хрен его знает. А
9: проблема в чем?
10: Пах.
1: Проблема в том, что человек летает.
9: Нет, я понимаю, но в чем трудность?
2: Охотники могут сбить.
1: Мания преследования, так сказать.
2: Сезон охоты только в Подмосковье открывают. По-моему, в Москве нет. И отстрел голубей сейчас, по-моему, не производят.
1: Снайперы могут.
9: Не сложно, это же делается такие. Во-первых, вам нужно обзавестись всеми необходимыми атрибутами. То есть габаритные огни там всякие, да.
2: Получить право.
9: Да, совершенно верно. Право, ну, вообще, можно, конечно, временные какие-то. Мы вам выдадим, в общем-то, вот факультет орнитологии выдает периодически документы, да.
1: Но там совершенно небольшое собеседование нужно будет вам пройти.
10: Да, конечно.
1: Вот, так что проблем
2: нет. Мы вас можем записать.
10: Записываем.
1: Я уже записал.
2: Тех, кто уже летает тоже. Чтобы вы не были так одиноки.
1: Вот я пишу Николай Третий, потому что вот третий Николай, кто к нам обратился с такой проблемой. Спасибо, спасибо. Выздоравливайте, в смысле как бы...
9: Саша, я вот хотел тебе вопрос задать. Вот ты достукался, что к твоей программе, в общем-то, несерьезно люди относятся. Звонят...
1: Почему же? Совершенно серьезно. Человек обратился...
9: Из 10 звонков, может быть, 1-2, ну, как бы сказать, по делу. А в основном люди-то что-то шутят, как-то так сказать.
1: Нет, мне кажется, просто ведя замкнутый образ жизни, ты, Андрей, как бы постепенно перестал вникать в проблемы населения. То есть и то, что как бы вот тебе кажется несерьезным, для людей очень серьезно. Вот, например, Николай Третий летает, и как бы ты же не видел собственными глазами, летает он или нет.
9: Так вот, да. Ты говоришь замкнутый. В отличие от тебя, я хотя бы на метро иногда иногда ездю. Ну, цели, конечно, у меня исследовательские, но, да, с другой стороны, ты-то последний раз когда был в метро?
1: Ну, да, я согласен, твой укор принимаю, я отмазываюсь, так сказать, от этих разнарядок на поездку в метро.
9: Вот, и я бы хотел сказать, что вот в соответствии с метро, вот, да, вот это традиционное, например, попрошайничество, оно совсем, ну, как бы не имеет, дебильно не имеет, в общем-то, к тенденции к развитию.
1: Хочу, то есть, предложить... нет художественного развития.
9: Абсолютно. Спорта. То есть я вот несколько вариантов придумал. Так сказать, я застолбить хочу, чтобы уже люди не использовали без копирайтеров.
1: А, кстати, я хочу
9: один
1: сказать,
9: из вариантов,
1: что...
9: это, да, знаешь, вот. Один пара ходит. Один доктор Барменталь, другой Шариков. И он идет с колокольчиком, и абр-абр, и вот по вагонам собирает, значит. И вообще нужно такую шикарную какую-нибудь там даму, которая ходит, побирается. Там,
1: в лисьих мехах, кстати.
9: Да, совершенно.
2: Не, ну а это же было уже.
9: Потом фиксированные стоящие, вот кто в переходах, им там неоновые вывески такие. Ну, знаешь, подайте это, ради бога.
1: Это
9: там...
1: даже не обязательно неоновая вывеска. Достаточно купить вот номерные знаки автомобиля, обрамление из таких неоновых, да, да, как, да, раз. И там свободно есть поле, чтобы так он питается от аккумулятора.
9: Ну, у них начнутся там, в общем-то,
2: а
9: в,
2: я тоже
9: внутри,
2: придумал один способ.
9: Да, внутри же у них начнутся какие-то, как бы сказать, конкуренция. Поэтому... Конечно. Вывески, они будут постепенно развиваться и дойдут до шикарных абсолютно.
1: Да, круче, чем в Макдональдсе.
9: Да, будут дизайнерам заказывать какие-нибудь роскошные вывески там из каких-нибудь драгоценных материалов, из передовых технологий, там, например, лазерные, вот как, знаешь, на концертах там Pink Floyd или еще,
1: да,
9: что-нибудь.
1: Да, мелькающие
9: там
1: надписи.
9: Там лазерами, да, пишут. Вот у них тоже скоро такие будут. Там, ну, представляешь? Люди
1: это,
9: добрые.
1: Это же, кстати, украсит
9: и
1: город.
9: И с такими же ошибками. Там,
2: а можно я тоже застолблю один,
1: да,
2: способ? Можно, да, вот ездить на автомобиль на каком-то шикарном и на светофорах протягивать руки в соседние окна и требовать милости.
1: Да, тоже.
9: Это еще класс.
1: Хороший метод.
9: Да, а можно,
2: кстати, почему не ходят в самолетах вот тоже?
1: Не попрошайничать.
2: Да. Кстати, тоже очень хороший способ.
1: Нет, я видел один раз, когда стюардесса проходила с подносом, собирала, так сказать, сальные салфетки, которыми губные вытирали. Один так в рассеянности кинул то какие-то там несколько долларов.
9: А он, наверное, в пальцах был там в этих, да?
1: Да, такой.
9: С цепью.
1: Типа, да,
2: в золотых перчатках.
1: В золотых перчатках, да. Он ей там прям откинул перчатки.
2: А я один раз был в кругосветном путешествие, и там на пароходе жил нищий, он ходил каждый день по ресторану. Там,
1: как бы правильно, что, есть, чтобы, да, не отрывались от, так сказать, земли обетованной.
2: Да, да, да, чтобы никого не произошло каких-нибудь психических,
9: чтобы
2: расстройств,
9: шока не произошло, когда прибудут на родную.
1: Да, дескать, хоть чуть-чуть адаптировать к этому миру, чтобы не забывали, дескать.
9: Ага. Вообще, кстати, эту программу, вот эту реабилитацию, нужно ее ввести в турпоездки во все. То есть перед тем, как возвращаться на родину, нужно постепенно колбаски подкармливать, там, знаешь, на ногу наступить, там, комнатушку организовать какую-нибудь под метро, одна комната под автобус, так.
2: Да, чтобы грубили обслуживающие.
9: Да, загоняют туда, там.
1: Таракашек там,
9: да,
1: запустить уже, там, потихоньку. Да,
9: вот,
1: там,
9: в,
1: да,
9: суп или в каюту.
2: Ну, также, наверное, постепенное привыкание, чтобы тоже не,
9: да,
2: было шока.
1: То есть постепенно все это убирать, пересаживать.
9: Да, отвыкание.
1: То есть и всего один день должен быть в нормальных таких условиях. Условиях комфортабельных,
9: да,
1: а все остальное цикл, аж период подготовки, а обратно, наш период реабилитации к нормальному.
2: А я думаю, даже, да, страну нужно такую сделать, чтобы как бы люди туда приезжали, реабилитировались, и потом куда нужно уезжали. То есть, допустим, в Швейцарии человек едет в Россию, его посылают на одну.
1: Ведь на самом деле, вот Андрей мне сказал правильно, что, дескать, да, в метро я не езжу, да, но я вот уже придумал, тоже застолблю. То есть для людей, которые долго не ездили в метро, ну, по каким-то причинам, например, там, ну, там просто не хотят, или там добираются наземным транспортом. Чтобы им было проще потом проехать в метро, им нужно сперва проехаться в метро каком-то заграничном. То есть для этого группу вот реабилитируемых нужно,
9: нет,
1: вывести в
9: Лондон. Тренажер наш нужно сделать. Вон,
1: но
9: как
1: это дороже, мне кажется.
9: Нет, есть... проще.
2: Нет, зато метро, может, это зато в каждый,
9: нет,
2: дом.
9: Тут, насколько известно, иностранное метро, оно все разнообразное. Например, в Штатах паршивое метро, поэтому грязное. Это не лучше будет. Да.
1: Не, ну можно сделать такой Лондон, потом, скажем, Прага, а потом уже вот как бы уже сюда, к примеру.
9: Да, мне кажется, ну, нужно тренажер в стиле Doom такой сделать, чтобы декорации можно менять. Нет, ну прям реальный, только с быстрой сменой декораций. Он намного дешевле.
1: Чтобы обойдется. Происходило адаптация.
9: Да. Ну, да, там просто он трясется и все, так и шум такой... Вот, как будто ты едешь.
1: А толчею как же создавать специально?
9: Ну, загоняют это статистов
1: там...
9: туда.
1: А, статистов,
11: боксерские да. перчатки там.
9: Там соответствующих статистов, поза рожи, чтобы была соответствующая. То есть, если ты едешь якобы в лондонском, то туда англичанских таких, вот, английских.
1: Ну, там вот причем, студентов да. можно, там они приезжают сейчас за каким-то хреном, непонятно.
9: Сейчас вот артисты, их постепенно Деда Мороза там вот, ну, как бы межсезонье проходит, их постепенно переквалифицируют. Вот на эту деятельность.
1: Конечно, конечно.
9: Статистами.
1: А то получается, у них, кстати, такая сезонная работа, самая халявная, там, 2 недели, а все да. остальное время пузо греют на Майорке. А слушай, а ведь на самом деле это самое неприятное в метро, это не езда в вагоне, а вот скакание там по переходам, по эскалаторам. Очень много травм, кстати. Вот, Андрей, вот, кстати, я знаю, что вот в институте базитологии одно время серьезно рассматривалась, так сказать, вот эта проблема значит, травм в метро, и особенно эскалаторные, так сказать, эскалаторщики, даже была категория лет, тот, кто, значит, по эскалатору прокатился там больше его половины, тот уже, значит, эскалаторщик травмированный. ЭТ сокращенно, да. это было как категория больных ЭТ. Вот как бы, каково сейчас положение с этим, и какие меры все-таки надо, значит, может обвязываться шинами, потому что, говорит, помогают автомобильные шины, там, значит, к вымени и к этим к крыльям сзади, вот, там, к лопаточным лопастям таскат, вот этот он как-то будет смягчен. Моего, кстати, может вообще не произойти. Может, при такой распирды там, ну, в смысле, он упал, даже не по... Ну, или скатился по баллону.
9: Ну, вот из самых, в общем-то, практических способов, которые... Ну, так мы говорим, в общем-то, о таких... физкультурно-оздоровительных больше да. моментов.
1: Может,
9: мы потом рассмотрим специально. Некоторые душевные аспекты психофизиологического влияния вот этого метрошного микрокосма на каждого индивидуума. А вот если брать из практики, то есть вот чтобы снизить ТЭТ, так сказать, да. и последствия его, то есть там установлен, насколько ты помнишь, вот в школьных спортзалах были такие для прыжков и развития, так сказать, промежности были такие специальные для отталкиваться доски там, которые создает, да,
11: трамплинчик,
9: да, который подачу как бы улучшает, трамплинчик такой пружинищий.
1: Нужно вот было здесь. Очень умело войти с ним в резонанс, чтобы прыгнуть. Да. А иначе можно было перелом голени.
9: Да, то есть вот один из вариантов ПГС, это скрещен. Такой. Вот. Другой, значит, это турникет принудительный. То есть граждане в принудительном порядке тоже, в общем-то, такая типа большая ложка. Они сначала из стоящего в сидящее положение переходят, а потом их как бы слегка подбрасывают, туда забрасывают на этот... на эскалатор. Ну, вот из этих. Ну, самое главное, я тебе скажу, самое интересное и самое актуальное в метро, на самом деле, энергообмен, то есть наличие вампиров, паразитов и тому прочих. То есть, если взять все базитические дамы, там, в общем-то, потенциальные вампирши и, в общем-то, используют метро вот в качестве, так сказать, вот, самоудовлетворения и энергетического, как это называется,
1: Подсоса. А вот здесь, я думаю, самое время
9: вот
1: рассказать...
9: Заметь, нет, подожди, практический навык следующий. Вот если человек торопится, например, исследователь, да, ему следует обратить внимание на следующий момент. Ну, то есть включить мозги в этот период, и если на пути встретится женщина, вот, предполагаемый, так сказать, вот в эмпирический объект, нужно, значит, сделать следующее. То есть попытаться ее, вот ты торопишься, энергетическая подача у тебя есть. То есть для этого нужно реально как бы иметь стремление и реально быть потенциально готовым к тому, что ты можешь рассердиться, если тебе что-то помешает. И вот эта дама, которая там впереди тебя должна идти, должна иметь, в общем-то, некую такую такую возможность для амплитуды какой-нибудь перемещения, то есть вправо и влево где-то метра по полтора. Как правило, такие ситуации бывают. И ты заметишь, что если ты торопишься, вот эта дама начнет, так сказать, предупреждая твой ход мысли, будет двигаться в том направлении, куда ты собираешься, как ты ее собираешься обойти. То есть вправо она, значит, вправо, влево ты, она тоже влево.
1: Как правило, она еще не такая действительно массивная весьма, и что-то несет в руках, ее сложно обогнуть, как-то это всегда в
9: VIP-ах. Да, кстати, да, от комплекции не зависит, это зависит вот это вот от демонического начала, которое сидит там.
1: То есть она как бы антенна серьезная очень улавливает. Угу. Тут тебе пришло самое время рассказать, так сказать, о МК. Да. То есть это, так сказать, метр колпак или метод колпака. Вот. Угу.
9: Ну, околпачивание там происходит в следующих моментах. Когда ты поднимаешься в некоторых переходах, на переходах станции, то, как правило, стоят сверху люди, которые, ну, вяло наблюдают за тобой. На самом деле это тоже такие пассивные вампиры, которые, ну, вот, околпачивают большинство. То есть потенциальные, значит, энергодатели, они постоянно поднимаются на метро, испытывая, значит... Дело в том, что метро обладает из себя такое, значит, обнажающее свойство, оказывает на биологические субстанции. То есть пока ты находишься там, у тебя оболочка очень сильно как бы концентрируется и, с другой стороны, разжижается. То есть она легко там морфируется с другими оболочками. Вот. И для этого, там, например, для того, чтобы использовать энергию, очень удобная, значит, среда. То есть вот это вот околпачивание происходит вот в тех местах, где эскалатор поднимается, там вверху существуют площадки, и там вот стоят околпачивающие.
1: Да, там еще висят телефоны какие-то.
9: Да, там много.
1: Причем у них достаточно ведь выгодное положение. Вот у околпачивающих они могут либо, значит, производить отсос как со всех понемножку, с общей массы, либо выделять какую-то наиболее, так сказать, извержающую вот индивидуальность. Там у них как бы снайперское немножко положение.
9: Да. И даже вот обрати внимание на морфологию слов. Вот отсос и откачка.
1: Да, то есть да.
9: Отсос — это, в общем-то, состояние вот этих вампиров очень, ну, как бы сказать, недоразвитое и, в общем, грудниковое.
1: Да,
9: когда они
1: хищные.
9: А откачка — это уже сознательное поведение. Знаешь, кстати, они уже как бы пользуются средствами. То
1: тут
9: есть
1: немножко,
9: у них вспомогательные
1: средства. Немножко я не соглашусь. То есть отсос — это скорее как бы следующий этап откачки, поскольку, значит, в момент откачки они постепенно все-таки приходят в какое-то состояние эйфории, и уже начинается бессознательный отсос. Ну вот ведь можно наблюдать, как вот усталость такая неожиданно в метро сваливается, и тут нужно покрутить как бы башни по сторонам, и можно найти какого-то, значит, отсасывающего, у которого достаточно такой вид уже, ну как бы блаженный даже, и прям почувствовать с ним связь это всяческую. Вот, поэтому как бы вот это именно отсос, это может быть и перед откачкой, и как бы последствия откачки уже.
9: Да.
1: Совершенно.
9: Ну, главное, вот еще наличие аномалий всяких вот концентрированные такие вот станции, где очень много, в общем, людей, там, ну, как бы сказать, очень тяжело манипулировать, так сказать, вот своим поведением и поведением чужих. Там, значит, чаще всего происходят спонтанные, так сказать, вот отсосы и засосы энергии.
1: Да, да. Вот. Кстати, вот проводились серьезные исследования над людьми, которые строят метро, так сказать, над метростроевцами. Вот. И, в общем-то, доказано, что они где-то после достижения пенсионного возраста гораздо, в общем, мучаются кошмарами ночными. Вот, практически второе место по ночным кошмарам занимают после артиллеристов, которые были в боевых действиях, собственно. Вот. И вообще загадка, что, вот, как правило, большинство метростроевцев — это не коренные жители Москвы. То есть метро — это украшение города, значит, его должны строить самые коренные. Вот там смотришь прописку, он родился в Москве, его предки жили. Да, да. И предки его жили все в Москве, значит, это практически, так сказать, культурная работа, то есть по укреплению даже культуры, я бы сказал, города. И нужно прям призыв, как в армию, дескать, вот такой гражданский призыв, все на стройку метро, значит.
9: Угу. Да. Ну что, звоночек?
1: Звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Алло, добрый вечер, это опять Александр говорит.
1: Здравствуйте.
12: Я хотел два момента таких, ну, как бы определить. Первое, насчет подаяния милостыни. Понимаете, все это здорово, на самом деле, в шубах, в бриллиантах там ходить по метро, но есть один нюанс, могут морду набить. Поэтому
2: Ну, а для этого же телохранители существуют.
1: Конечно.
12: Нет, но это накладно. Есть средства проще. Знаете, в некоторых магазинах стоят такие, типа, ящики, там написано, на починку храма, там, и так далее. Uh-huh. Просто неохраняемый. То есть, купить на последние деньги какой-нибудь модный сейф. Uh-huh. Значит, прибить его инкогнито в метро где-нибудь в вагоне. И по вечерам просто ходить и собирать.
1: Инкассировать это называется.
12: Ну да. Даже, ну, то есть, можно просто табличку написать, на что надо подать. А можно просто ничего не писать, так...
1: Просто щель, нет,
12: детский. Каждый за что хочет,
2: что-то красивое и кладет.
1: А вторая, вот вторая.
12: А второй насчет метро. Но это вот на самом деле, так? Ну, вы в курсе, конечно, что радио внутри метро не принимается, но...
2: Что, между... можно поставить станции в метро?
12: Что?
2: Станции в метро можно поставить, передающие.
12: Нет, я имею в виду, ну, обычный плеер, когда едешь, там ведь не слышно ничего.
2: Почему? Музыка с кассеты играет. Можно записать любимую радиостанцию и ехать слушать ее, если вы так любите радио слушать.
12: Ну да. Нет, дело в том, что на перегоне с белорусской до Динамо, там, как ни странно, почему-то оно слышно. То есть есть прием волны.
2: Но там стоит передающая станция просто-напросто.
12: Ну, наверное, нет, ну, как ни странно, там слышно эхо Москвы, вот я думаю, что, может, у вас там филиал.
1: Это, наверное, просто голоса вживую доносятся ведущих, просто так сразу ведь и не разберешь, там, эфир это или нет. Просто, вы, как бы, знаете, есть такой эффект камина, вот в старых домах у нас, у графов обычно, там, на втором этаже сидишь у камина и слышно, там, что говорят на первом этаже, причем очень качественно.
12: Да, еще и тянет.
1: Кстати. И тянет со страшной силой, там, вот.
12: Причем подчас, знаете, если, ну, когда вы слушаете, у нас же открыть заслонку, то подчас затягивает посетителей всяких.
1: Да.
12: Невольно.
1: Ну, даже скорее не их самих, а, как бы сказать, их головные уборы, там, скальпы всякие, перхоти.
12: Ну, это первым делом, а вторым уже непосредственно. Я, вот я помню, кстати, случай был, по-моему, в «Войне и мир» IPS, где у барышни какой-то там собачонку, в общем, затянуло.
1: Да, и еще одну шарфом вот на автомобиль намотала, тоже помню.
12: Да.
1: Спасибо, удачи, спасибо. Спасибо. Ну что, спасибо. Сейчас, наверное, песня.
2: Да.
1: Звучать будет композиция сейчас. Эй, по телефону 203-19-22 продолжается прием ваших разговоров. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
13: Алло. Алло.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
14: Алло, Саша?
13: Да.
14: Слушай, а как вот после этой музыки растет твоя картошка, вот, которая там посажена под 14 этажом?
1: То есть вы имеете в виду в такой вот штуке, где обычно высаживают гладиолусы, да?
14: Федор, ты меня знаешь давно?
1: Да, да. Понятно. Да, дело в том, что как бы вот эта как бы вся ботва, которая прирастает в гладиолусном ящике, сокращенно ГЯ, она, в общем-то, лишена возможности воспринимать эти звуковые волны по причине закрытого, значит, окна, собственно говоря, не доходят звуковые колебания туда. Вот, поэтому как бы не влияет в данном случае на ботву вот это произрастание. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
15: Вот у вас про Половинкину спрашивали.
1: Про что?
15: Про Половинкину.
1: Да.
15: Так вот, земля слухом помнится, что она занялась писательской деятельностью. С ней случился какой-то там роман головокружительный, и она стала писать любовные романы.
1: Да, да.
15: Да. Вот есть серия там «Искушения», всякие разные, такие маленькие книжечки все женщины читают.
1: Да.
15: И вот она написала какой-то необыкновенный роман. Вот. Но его продажи нигде нет, невозможно совершенно достать.
9: А я объясню, и вот я возьму на себя такую ответственность развенчать вот этот слух, вернее, а его, как бы сказать, материализовать.
1: Да.
9: Дело в том, что действительно с Катей там приключилась история такая, в общем-то, романтическая. Начала она, закончилась тем, что она решила вот эпистолярно как-то самореализоваться. Короче, все эти произведения будут в скором времени опубликованы.
15: Так они уже вышли, просто их достать невозможно.
9: Да дело-то в том, что, может быть, и вышли, но каким-то хакерским образом.
1: Сигнальный тираж был.
9: Вот. А что
15: вы сами это читали?
9: Я хочу сказать,
1: конечно.
9: Значит, они будут опубликованы в дальнейшем. У нас как бы планируется и уже скоро воплотится вот в общем-то, веб-страница, то есть сервер нашей программы. В интернете можно будет прочитать этот роман.
15: Под каким она псевдонимом печатается?
13: Под своей настоящей фамилией.
15: Нет, нет, нет, нет. Продавцы все говорят, что роман вышел. Вот продают на улице. Да. Что роман вышел, что они читали, но что его достать совершенно невозможно, что это что-то.
13: Ну, вы прям так хотите узнать, собственно, вот...
15: Ну, просто ваше мнение. Хороший, стоит за ним гоняться. Ну, вы сами читали,
2: да? Да, само имя уже дает о себе знать.
13: Это как бы имя, это все равно, что спросить. Это так же гениально, как Битлз.
15: Ну, понятно. Просто... Ну, в общем, да. Ханта Браун говорит, ей в подметке не годится.
13: Ну, как бы... Нет. Сложно ему, да, занять это место.
15: И вот поэтому она не стала работать на радио, потому что ей не до того.
13: Да, у нее даже, скажу прямо, вот да. Сейчас правая рука стала очень большая. Ну, потому что, значит, постоянно вот она вводит ручкой. И тут вот, значит, ну, как знаете, делают американцы такой знак, дескать, все окей, такой складывают из руки вот очко, дескать.
15: А, если... вот еще говорят, да. Что любовь тогда нашла на вашей станции... Или гость какой-то, или близнец там. Ну, в общем, что-то такое там. А ну, вы темните, не рассказывайте.
13: Ну, я еще не закончил про окей. Так вот, если она делает сейчас окей, так, дескать, ну, вот мы иногда приходим ее навещать под часами, так, как ты? А она говорить-то не может, она так, типа, показывает окей. И там вот два пальца, большой указательный, когда смещает, там нет просвета, потому что и на том, и на другом такие мозоли прям смыкаются. То есть, что даже вот... Ничего не видно, понимаете?
15: Так, а в какой серии выйдет ее роман? «Искушение», там, «Очарование»? Вроде бы, кажется, серия «Экстаз» называется, да?
13: Ну, еще там, вы забыли, там есть такой роман, он небольшой, как бы, но очень удачный, называется «Черное пламя костра».
15: Любовного такого нет.
13: С детективным там, ну как там?
15: Нет, у нее без всякого детектива, у нее там куча любовь.
13: Это любовный триллер называется, «Черное пламя костра».
15: Ага, вот. А мне говорили «Экстаз».
13: Нет,
15: новую серию она организовала.
13: Нет, это по-другому, это называется «Мятеж на Ягуасу».
15: Угу. А в каком издательстве она печатается? В «Фонаре»?
13: Знаете, мы не имеем права давать рекламу. Ну вот, взял и ляпнул.
15: Какой я слышал.
13: А вот это и правильно, потому что я вовремя, так сказать, заглушил рекламную акцию вашу.
15: Ну, в общем, партизан. Да.
13: Надо же. Спасибо. Спасибо.
15: Ну, спасибо вам.
13: Не бывают же такие фамилии у людей, партизан. Да. И почему-то радиослушатель представилась уже вот после того, как поговорила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Алло, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
16: Вот у меня вот такие вот два вопроса есть. Вот вы спите всю ночь, вы...
13: Вы говорите погромче, пожалуйста, у вас что-то...
2: И не заикайтесь.
13: Да. Что-то там прям пропадает, звук как-то.
16: Вы как бы пищей заправляетесь?
13: Пищей?
16: Да, вот.
2: Ну, ночью есть вредно.
13: Нет, ну что, греха таить, заправляемся пищей, ходим в канатную периодически, как же. Все нормально с этим.
2: То есть все человеческие функции у нас функционируют.
13: Да.
16: И второй вот такой вопрос. Да. Я хотел бы даже совет вас спросить. Вот у меня вот есть один друг, вот он любит ходить в туалет с едой.
13: Так.
16: Вот, и я не знаю, вот как ему помочь избавиться от вредной привычки.
13: Угу.
16: Вот так вот.
13: Понятно. Спасибо. Ну, я думаю, что это вот скорее к Андрею, наверное, вопрос, да? Вот, правда, мы забыли выяснить, зачем он берет с собой в канатную комнату, собственно, еду. Может, как бы он ее разглядывает. Или там не обязательно, что он употребляет ее в желудочный мешочек. Может, он как бы несет то недоброкачественную еду и как бы, значит, мечет ее тоже вот в прорубь в этот, в канализационный.
9: Да, а как вопрос звучал?
13: Насчет еды в канатной.
2: Друг ходит в канатную с едой.
13: Да.
9: Угу. А в канатную там моряки, да?
13: Ходят? Да, да.
9: А ну, что там? Он не может. У него, наверное, фобия какая-нибудь.
13: Ну вот как избавиться? Вот, может там как бы ему заняться сперва сексом с едой?
9: А на самом деле это все нормально, потому что еда, прием пищи там, и это относится к интимным актам. И, по идее, это просто тенденция вот, ну, как бы ненормального развития человека, что появились пункты общественного питания. Потому что, вот, например, Все это началось с, не с харчевины ресторанов, а вообще с какого-то... В общем, тенденция к коллективному принятию пищи, она, в общем-то, пошла, когда культуры стали наслаиваться, слои одни. То есть, когда феодалы там в свое время там пьянствовали в кругу своем, то есть они, в общем-то, ограничивались, так сказать, этническим каким-то кланом.

0: было табуировано. То есть, возможно, его воплощение как бы поддерживает с каким-то воспоминанием из прошлого воплощения. То есть он серьезно очень относится к приему пищи и вот там изолированно ее принимает.
1: Так. Да, кстати, еще вот как бы в такое в доказательство или в подтверждение вот этой даже не гипотезы, а факта, который сейчас сказал Андрей, вот многим известно, что после там принятия пищи в общественном месте, в ресторане, дескать, все так ну, налупился, там даже выражение у нее есть такое, она, дескать, говорит, налупилась я как жучка вот, на помойке, дескать.
2: Три горла ела.
1: Да, в три горла там ела, в два смычка, и выходит, и типа через час уже опять возникает чувство голода. Вот, и все, значит, сперва пеняли на рестораны, дескать, вот там пища такая некалорийная, специально там как берут как за калорийную, а потом, значит, желудочный мешочек переваривает, канат выпал, и все нормально. Вот, на самом деле, вот это чувство ненасыщения и скоро приходящее чувство голода, это как бы стук генов такой, поскольку, значит, в общем-то, вот, так сказать, поедание пищи в общественном месте, оно как бы все равно, что без слюны. Вот мы пробовали, значит, производить, значит, слюнный отсос и, значит, пропихивание питания туда, вот, как бы... У нас даже, помнишь, Андрей, была целая передача, так сказать, о, так сказать, визуализации различных актов, то есть по методу Павлова.
0: Вот. А, да, да, да.
1: Вот.
0: Да.
1: То есть, поэтому это тот же самый, скорее, психологический эффект ненасыщения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, мы.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, не получилось. Здравствуйте. Да что такое с ним? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом.
1: Мы вам таких же.
3: Желаем вам здоровья, да, счастья. И чтобы ваша программа существовала еще очень много-много времени.
1: Это уже к графику Пантелеймона еще.
3: Почему?
1: Ну, как бы он же оплачивает нам эфирное время. Рафик Пантелеймонович Вдул, наш спонсор. Ну да, но я думаю, что как
0: нет,
1: бы...
0: Нет, ну это пожелание, что ты сразу человека отзываешь.
1: Ну, извините, да, как-то я не тактично, наверное,
3: что,
1: выступил.
3: Что, я вас так шокировала?
1: Что?
3: Шокировала сразу?
0: Нет.
2: Да он вообще сидит себе,
0: вы
2: шугается.
0: Вы что, вообще еду принимаете или нет?
3: Еду принимаю. Сэндвичи, да?
0: Нет, вы как сейчас, в каком состоянии?
3: Нормально.
0: Такое впечатление, что вы что-то чем-то закусываете там.
3: Я? Нет,
0: да.
3: Ни в коем разе.
0: А, ну мы я слушаем дальше. Сижу.
1: Да, мы, извините, мы перебили как-то ход вашей мысли замечательный, да.
3: Нет, ну я просто вас хотела поздравить.
0: Ага, спасибо.
3: И поинтересоваться, а можно ли заказать что-нибудь такое из песен?
1: Знаете, увы, нет.
3: Почему?
1: Дело в том... А, ну вот мне показывают, что может можно. Да, ну
2: заказывайте.
1: Только... Да.
3: Можно?
1: Да.
3: Машина времени?
1: Да, пожалуйста. Ну, несколько позже. Как бы вот Сиамский обещал, он и споет, хорошо?
3: Да.
1: Да.
0: А скажите, вот вы заказываете только он, ну, вообще-то везде, вот звоните как-то там на какую-то другую радиостанцию и заказываете песню или нет?
1: Ну вот метод, почему вы решили позвонить и заказать именно песню. Вот там не спросить о том, как, скажем, о технике безопасности езды на лыжах по трассе, да?
3: На лыжах?
1: А да. Не, ну, к примеру, почему
3: нет,
1: вы...
3: Нет, ну я не люблю просто лыжи.
1: Так, ну хорошо, а вот, ну, например, почему вы не спросили о том, чем и в какое время года лучше смазывать, например, дверные петли? Или какая микроволновая
3: как?
1: Печь? Да.
3: Не, ну интересно, а как их смазывать? Машину маслом, а каким?
2: Да вот в том-то и дело, что нет. Все зависит от периода.
0: А как вы относитесь? Вот есть такая программа «Поле чудес», там люди привет передают. Вы к этому как относитесь? Это вообще... Ну,
3: привет?
0: Или...
3: Ну, привет. Я не знаю. Я могу, конечно, передать привет, но у меня очень много друзей вообще-то.
1: Угу.
3: Ну, я не знаю, у меня, допустим, вот, ну, вот у меня Павел есть друг.
1: Угу.
3: Есть у меня Лариса.
0: Нет, я говорю, друга. Как вы к этому относитесь?
3: А, как я к этому отношусь?
0: Да.
3: Я лучше думаю, что не через телевидение, а лучше самой как-то где-то с ними повстречаться и лучше с самим тет-а-тет, так сказать, передать этот привет.
0: Да, ну а выглядит это как вообще? Вот когда там один человек это сделал когда-то, это нормально, а вот уже когда...
1: Шеренга такая.
0: Да, там, люди вот...
3: Шеренга? Ну, я считаю, что это, в общем-то, не очень-то это хорошо выглядит.
0: Да. Да, вот мне кажется, с заказами, с заявками там вот песен, это, по-моему, тоже совсем традиционная такая вещь. То есть есть, конечно...
3: Традиционная, я понимаю, но понимаете, дело-то в чем?

0: Для того и существует радио.
1: Нет,
0: и
1: не для этого оно существует. В том-то и дело.
0: Массовая информация для того, чтобы не то, что передавать, а приветы там или еще что-то, а просто для души, для, так сказать, для хорошего настроения, просто тебе устроить праздник.
1: А извините, а да, вот...
0: Тебе лично, сейчас... никому-то,
1: А вот почему именно по радио? Потому что если, например, человек любит музыку или, например, к этому серьезно относится, для этого существует какая-то техника, чтобы ее слушать там, ну, на нормальном уровне, например.
2: Ну, да, как... ну то есть, как бы, например, у вас дома стоит музыкальный центр, вам хочется послушать «Машину времени», который, кстати, ну, сейчас небольшой дефицит уже, как бы вот мы можем вам поставить там...
0: Да, нет, да, я понимаю. Все прекрасно. У меня это в смысле не дефицит, у меня диски есть.
2: А вот смысл, вот объясните смысл, вот вы звоните на радио, да?
0: Да.
2: И хотите заказать песню, скажем, ну, даже не Фрэнка Заппа, которого по радио редко крутят, и было бы как бы интересно, вот, может быть, вам его послушать.
0: Ну, я его не очень-то люблю.
2: Ну вот, а как бы, а заказывайте песню «Машина времени» или песню «Битлз».
0: Ну, не знаю, у меня как-то к ней более такое, как сказать, лояльное отношение.
2: А вот что побудило, вот нас интересует побудительный мотив.
0: А, побудительный мотив?
2: Да, вот именно вот позвонить и просто сказать, поставьте песню группы «Машина времени», а вот не спросить о дверных петлях или, например, о ремонте телевизионной техники, то есть как
0: ну,
2: починить...
0: Ну, не да. беру, так сказать, каких-то ремонтных и так далее услуг,
2: то есть вы хотите сказать, что мы дебилы.
1: Может, мы можем вам чем-то помочь
2: да.
1: практически?
2: Да, вот
1: или советом, да.
0: Ну, приезжайте завтра в гости. Если вам так хочется.
1: А вы страдаете от одиночества?
0: Да не очень-то вообще, но если вам так хочется, если вы страдаете от одиночества,
1: кому
0: то, ради
1: хочется,
0: бога, приезжайте.
2: Нет, вы же нам звоните, а не мы вам.
0: Ну, а почему бы и нет?
1: Ну, давайте приедем.
0: Ну,
1: так нас много будет. Мы как-то тогда расписание сделаем.
3: Полным составом выезжаем вообще.
2: Нет, мы будем по очереди ездить.
1: Некоторые на погрузке остаются.
2: Потому что нельзя по-любому
1: оставлять. Другие на выпечке.
2: Ну, кстати, выпечка это тоже такое, как бы, средство неотъемлемое. И плюс еще ты учти, что нужно как бы готовиться все-таки к празднику. То есть кто-то должен катать вот сейчас снежки, там бабу лепить. А то если к сроку не слепим, то все по гостям разъедемся.
3: Кстати, надо температуру повысить.
2: В общем, нужно, короче, мы будем туда ездить харчеваться, я думаю, как бы совершенно по очереди, не больше двух в день. Ну, потому что
3: двух
2: иначе...
3: Двух раз.
2: Да, и двух в день. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Да, прям вот сопите нам, чтобы мы слышали, как усы трут по трубке.
4: Да нет, ничего.
2: Ну вот видите, вот вы пропадаете.
4: Да нет, никак. Я просто, наверное, издалека.
2: Во, вот так ближе, да.
4: Вот, да. Александр, вопрос такой. Как вы относитесь к мудистскому движению?
2: К какому?
3: К мудистскому?
2: Кому не.
1: Еще. Первая буква «Н»?
4: Да.
1: Наташа или Маша?
4: Наташа.
2: Наташа, понятно. Нужно как бы сперва пояснить.
1: Видимо, Я хотел узнать встречный вопрос вам задать. Вот разница между нудизмом и эксгибиционизмом какая?
4: Ну вот это, в принципе, в душе, в принципе, только.
1: То, что значит в душе?
4: Ну, каждый человек считает себя в миру испорченным.
1: Нет, нет, нет.
4: И в каком-то плане.
1: Нет, подождите, он... это понятие, в общем-то, объективное. То есть здесь
4: он ведет себя как... хочет, как говорится, как, ну, как сам считает нужным.
1: Но...
4: Вот в этом дело тут.
1: Не, ну, вы не ответили на вопрос. Разница, то есть нудизм и эксгибиционизм. То есть, так сказать, вот одно значит, первое понятие означает как бы, ну, скорее культурологическая оценка, а второе психологическая, вот, я так думаю.
2: Ну,
1: а
2: в первое еще считаете есть, вы? Как бы загар там можно, а во втором нет, вот чувство загара. Вот скажите вы про загар и все, ну что же
1: да,
2: вы такой недогадливый?
1: Или вот вообще скажите, нудизм — это чисто пляжный вариант или это состояние души?
2: Вот в метро нудизм может быть?
4: Души.
1: То есть вы вообще принадлежите к этой касте, да?
4: Ну, будем считать, что да.
1: Ну, у вас в качестве, так сказать, гиперзадач стоит вообще что, раздеть весь мир или как? Ну, вообще-то...
4: Да нет.
1: Например, это какой-то пляжный вариант или это все-таки какой-то более широкий?
2: Ну, вот, например, Новый год вы отмечали как бы в обществе нудистов и, естественно, как бы голышом.
4: Ну, допустим, это общество, допустим, очень закрыто, если так сказать.
2: Нет, ну как, а вы же можете собраться вместе, так сказать, вот за елкой, водить хоровод как бы нудистский. Или только на пляж распространяется?
3: Елки постукивают себя.
4: Нет, ну, допустим, то же самое московское общество, оно очень закрытое.
2: Ну, это если понятно. Взять... Мы сейчас спрашиваем о другом. Вот общество закрытое, да?
4: Да, достаточно. Вот. Ну, я имею в виду в плане как-то вот...
2: Ну, понятно. Вот, вот бывает, даже у нас при программе была своя елка. Тоже там до посторонним вход был запрещен. Вот в этом обществе отмечался Новый год? Или как бы вас не позвали?
4: Нет, почему? Отмечался.
2: Отмечался. Вот вокруг елки как бы вы танцевали, следуя традициям этого движения, или все-таки в одежде?
4: Ну, все-таки в одежде, естественно.
1: А вы в Коктебеле отдыхали?
3: То есть, как... по-моему, самое нудистское место.
1: А в прошлом году?
4: В прошлом году, к сожалению, нет.
3: Позапрошлом?
4: Нет, тоже.
3: Значит, вы не отдыхали.
2: Не отдыхали.
4: Ну, почему тут дело просто? В плане, я имею в виду... денежную.
3: Ага. Там же халява.
2: Да, ну спасибо вам за вопрос, но как бы ответить на него сложно, потому что вы не можете, извините, даже как-то сформулировать. Я не понял, как вы относитесь к нудизму, а как я отношусь вот к этой синей папке? Вот как вы относитесь к этой синей папке?
3: Мы к ней не относимся.
2: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня, как и многих москвичей, сейчас интересует проблема, как скорее вылечиться от гриппа. Я болен гриппом. И я думаю, может быть, вы можете применить какое-нибудь коммуникативное воздействие на вирус гриппа или на иммунную систему организма.
1: Но я могу посоветовать для начала, значит, ограничить углеводов прием. То есть поменьше вот есть вещей, которые содержат углеводы. Это если вы уже заразились, если у вас не пропал аппетит, то есть если симптомы налицо. Вот. То есть, так сказать, принудительное голодание ни в коем случае, значит, не есть в том... Ну, если вам не хочется есть и вас заставляют, в этом случае, ну, нельзя есть. А если уже, значит, выбора нет, ну, то есть подошло время есть, то, значит, ограничить углеводы. То есть, чтобы ваш, например, рацион не содержал там хлеба, особенно белого и так далее.
3: И яиц.
1: Ну, это тоже, да. И вообще, кстати, к вашему сведению, вот с помощью голода лечатся такие вещи, как сифилис и гонорея. То есть сифилис за 28 дней лечится, а гонорея за 11 дней голода.
2: И еще принятие теплых ванн вот при сифилисе и гонорее.
1: Ну, здесь, правда, надо иметь в виду, что печень там нагрузку испытывает серьезную, поэтому если у вас она, ну, как бы ослаблена по каким-то там,
2: ну, гепатит или еще что-то,
1: да,
2: к примеру,
1: то нужно под контролем как-то это все делать, то есть там, чтобы человек, разбирающийся в печени, вас контролировал.
2: А вот как ты относишься еще к такому средству противогриппозному, который, в общем-то, всем кажется смешным, но на самом деле это есть, это клизма очистительная, поскольку, так сказать, пища, принятая до момента заражения гриппом, в дальнейшем является, так сказать, серьезным, так сказать, детищем вот этих гриппозных бактерий. Ее нужно прям вымыть оттуда все.
1: Мне кажется, что надо ее делать, в общем-то, если человек там, например, ну, в этот момент страдает нерегулярностью отправлений, то, например, раз в два дня и обязательно с каким-нибудь, с какой-нибудь травой, которая бы стимулировала выработку, ну, в общем, ферментов, которые, ну, то есть, чтобы не происходило вымывание флоры.
2: Но тут главное еще сказать, ты так сказал, что с травой, то есть, естественно, с отваром травы, потому что если трава туда зайдет, это не будет совсем хорошо. То есть, ну, а то сейчас сразу с травой там не очень. Так что флору, берегите свою флору, а мы сейчас прервемся не на долго и затем продолжим нашу программу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрых вам 3 часов ночи.
6: И вам также.
2: Здрасте.
6: Вы знаете, вот в московском комсомольце, может быть, как бы я не вовремя,
2: угу,
6: но вот вчера, на самом деле, была публикация по поводу анального секса.
2: Угу.
6: Оказывается, вот я даже удивилась, там в беседе участвовал какой-то проктолог,
2: угу,
6: гинеколог, уролог. И выяснилось, что анальный секс на самом деле это просто замечательно, если у вас нет запора. Вот хотелось бы выяснить, что
7: геморрой,
6: по этому поводу это первый вопрос. А второй, как вы считаете, почем фунт лиха? И третий, нравится ли вам имя Аркаша?
8: Имя Аркаша.
6: Ага.
8: Сейчас мы все это записали. Аркаша. А второй.
6: Геройский Марлам, привет.
8: Ага, спасибо.
6: Ага.
8: Имя Аркаша. Про Аркашу я где-то что-то слышал. А второй ты не запомнил?
7: А это про то, что фунт лиха почем?
8: Ну вот это ты, я думаю, знаешь.
7: Фунт лиха.
8: Тебе в своей жизни, ну, так сказать, довелось многое пережить, испытать.
7: Я думаю, вот этот второй вопрос следует из первого. В силу того, что фут — это нога, и лихо по попе он ударяет, то, по-моему, весь фут лихо зависит от того, насколько тяжела нога и насколько силен размах.
8: Ну, это, я думаю, вполне исчерпывающий ответ, вполне. А что касается анального секса, это устаревшее название, сейчас это называется, так Анус. Сказать, нет... А, я думал о другом, я перепутал, так сказать, с головным, то есть, когда там, значит, занимаются сексом с чужой головой, вот.
7: А как называется секс, когда занимается со своей головой?
8: Тоже головной, какая разница?
7: Ну, может быть, есть какая-нибудь разница?
8: Нет, дело в том, что как бы ведь мы уже разговаривали неоднократно, так сказать, и открыли глаза нашим радиослушателям на то, что как бы вот голова — это отдельный орган, тушка — отдельно, то есть в голове свои кишки называются мозг, ну, да. Да? Там, понимаешь, в брюхе там свои и так далее. Вот, поэтому как бы, так сказать, вот голова, она живет своей отдельной от остальной тушки жизнью, то есть она не управляет, как правило, тушкой.
7: А про анальный секс действительно все правда, оказывается, я правда в другой газете популярно читал тоже, вот, что это вообще на самом деле, ну, конечно, если это происходит между мужчиной и женщиной, а не как между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной.
8: Угу.
7: Вот, и как бы вот вся Европа там вообще тащится от этого, а мы как бы как гвоздочки в доске забиты, тупо смотрим на них.
8: А вообще, на самом деле, вот в многочисленных рукописях, которые вот отрыты, значит, в момент археологических раскопок, описано, что как бы крестьяне старые, ну, в смысле, вот там
7: с бородами,
8: древние там вообще крестьяне на Руси, они вступали в половое соитие с землей, прям пролезали дырку там и вступали в половое соитие с землей, значит, с целью, это как бы было такое жертвоприношение земли, дабы земля, значит, дала больше яровых, и, значит, чтобы те не мычали потом в загонах, чтобы листва взошла пышные подсолнухи там.
7: Ну, как бы это, в принципе, было заложено природой. Как бы семяизвержение в землю, это да, удобрение.
8: Да.
7: Все-таки чистый белок идет в землю, и потом он дает свои плоды.
8: Ну, как бы да.
7: И как бы матушку землю удовлетворяли в некотором смысле. Вот это подарок на Новый год.
8: Да, земле. Так вот, собственно, и в дальнейшем, да, там же в этих рукописях написано, что все так называемые вот всякие там позы и все это пошло вовсе не из Камасутры, там и вообще, то есть больше всего практиковалось на Древней Руси, то есть там вот, там, потому что сама печка, это как бы шикарный ипподром для занятий с сексом, вот там в рукописи в этом написано. Вот ты на меня так смотришь, ты же сам ее читал, эту рукопись.
7: Ну, я знаю, конечно, вот. Тем более разница температуры вот в бане, допустим,
8: да.
7: В выбегании вот эти вот. Разница температуры как бы ускоряет оргазм, скажем так.
8: Да, потом уже в дальнейшем, значит, примчались, значит, злобные татары с ятаганами, значит, побили всех. И...
7: Назвали это Камасутрой и увезли к себе.
8: Да, а сами, тем не менее, в общем-то, применяли достаточно грубую, то есть просто там они, значит, всех изнасиловали на конях, там на седле, причем в самых таких незамысловатых позах, вот, значит, смешали кровь там, дескать, и как бы все такие приемы, то есть уже получилось, что вот русские девки, они учили, значит, грубых татарских кочевников, пропахших кумысом, значит, заниматься нормальным как бы сексом, ну, естественно, а те в силу того, что они с ятаганом там, ну, без башни, у них это усвоилось как-то все там очень неправильно. Ну, может быть, правильно, но по-ихнему, значит, и они там, значит, уже в дальнейшем все это как бы в Камасутру там, где вот такие там всякие, с такими лицами они.
7: Да, и позами
8: так,
7: немыслимыми.
8: Да, так что, в общем-то, вот такая ситуация. И поэтому, видимо, вот, та форма секса, значит, как, собственно, и секс в голову, вот, о котором вот говорила наша радиослушательница замечательно, в общем-то, совершенно исконно такое русское, видимо. И там, в общем-то, генетика, она тук-тук говорит иногда. Вот, и поэтому, как бы, вот люди там, они, значит, занимаются. А Европа, она вот, как бы, то есть волна идет обратно, знаешь, она ушла туда, унесла все камни, а сейчас эта галька назад катится, то есть ну, через Европу. Значит, скоро прикатится, видимо.
7: То есть мы получим свои проценты.
9: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
10: Эхо Москвы.
7: Значит, попросили, так сказать, охарактеризовать имя Аркаша, да?
8: Да.
7: Вот, но как я могу это сказать? Это то же самое, что я сейчас буду охарактеризовывать разные имена, там, Евгений, там, еще, ну, вот...
8: Саврас.
7: Саврас тот же. Какая разница, имя есть. Вот, вот бывают, правда, в жизни некоторые ошибки человеческие, особенно родительские, да. Когда родители хотят девочку, и рождается мальчик, и в отместку Господу Богу, или Бог знает кому еще, они называют его Светланом, а парень потом, вам... потом просто очень мучается. Вот даже есть вот конкретный факт жизненный. Этого парня все время звали Светик. Ну, по-моему, ну, наверное, очень было ему неприятно. Вообще, ну, да. Он родителей своих корил все время.
8: И, кстати, даже вот в дальнейшем ему очень тяжело пришлось в местах заключения.
7: Ну да, его сразу, наверное, перевели в петушиный отдел.
8: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло.
8: Здравствуйте.
11: Да. Здравствуйте.
8: Рассказывайте.
11: Я хотела вернуть немножко вас к теме метро.
8: Ага, так.
11: Совершенно замечательная тема. И в свете этой концепции замечательной, мне хотелось бы говорить одну фантастическую аномалию в нашем метро, угу. Именно отсутствие урн, мусорниц и так далее. Может быть, их тоже кто-нибудь откачал или отсосал, я что-то.
8: То есть отсутствие вот мусорниц у вас.
7: А дело в том, что у нас
11: да.
7: В метро собакам нельзя ходить. Это раз. А, во-вторых, есть тоже в метро нельзя, соответственно, выбрасывать нечего. Ну и все знают, что нет урн, и нужно входить просто без мусора.
8: А вообще, вы знаете, третий такой момент, вы никогда не задумывались, так сказать, о сложностях эвакуации мусора вот из метро. Вот, скажем, если там поставить эти помойки, да, то, естественно...
7: Как помойная машина уже туда не заедет.
8: Во-первых, да. То есть, значит, эти женщины старенькие, люди в красных шапках, которые стоят и махают кругом красным, значит...
7: Подосиночки вот, такие.
8: Да, они должны на себе таскать эту помойку.
7: Поэтому... Хотя можно транспортировать и на специальных вагонах.
8: Но это тоже сложно. Так да, что это объясняется вот исключительно этим, понимаете?
11: Да.
8: Вот, вот так вот.
11: Здорово. Концепция как-то вот...
8: Что-что?
11: Все оказалось гораздо банальнее.
8: Конечно, конечно. Вот, в принципе, были такие как бы попытки. Вот я просто знаю, просто я одно время очень, так сказать, дружил с дочкой главного по метро, и она мне выдавала многие служебные тайны вот метроработников. То есть предполагалось, значит, ставить там на каждой станции по, значит, помойке, да, чтобы люди туда кидали всякие
7: такая
8: семечки, грызки.
7: Как угол домов.
8: Нет, ну, поменьше, конечно.
7: Поменьше.
8: Вот. И, значит, планировалось ввести, значит, такую меру, значит, каждый, значит, пять последних вот, как бы, посетителей метро должны были ее выносить. То есть тем самым, значит, ускорять выход людей из метро, потому что многие там ломятся после закрытия, да. Вот. Ну, что же, они пятеро выносили. Но, так сказать, эту меру общество защиты прав человека пресекло. Вот. Такая вот ситуация была грустная.
11: Здорово.
8: Вот. Ну, спасибо вам за звонок и заботу о чистоте.
11: До свидания.
8: До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Алло.
8: Да.
12: Саша.
8: Да, здрасте.
12: Я, извиняйте, китайская.
8: Угу.
12: Все знаю. Одно не знаю. Как тушка фазана разделывать?
8: Фазана?
12: Фазана.
8: Сазана.
13: Папа
8: зала. Ну, сейчас я вот... Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что действительно вот проблема, которую затронул наш, значит, китайский радиослушатель, она, в общем-то, заинтересовала всех москвичей в этот, так сказать, час. И поскольку вот... Это я обращаюсь к Энжелсу и Жоржу, поскольку вы объездили массу, так сказать, разных... стран, заповедников, и видели, как происходит, так сказать, НЧ, ну, это значит, набив чучел, вот, и, значит, перед этим все равно разделка, потому что глупо, например, там, набивать чучело из животного и не употребить в пищу мясо этого животного. То есть, праздновать, что употребление в пищу мяса, затем из перьевого комка или, значит, из шкурной покрышки делается уже чучелка. Это как бы вот я предлагаю вам вот рассказать.
7: Да, мне один раз на Филиппинских островах приходилось видеть, как разделываются сазан. Это очень интересно, в том смысле, что он разделывается не так, как курица.
8: Конечно.
7: Если берется молодая курица или немолодая курица.
8: Угу. Вот, или просто, петушок тоже.
7: Просто варварским способом отрубается голову. Ну, там, по-моему, мы уже даже рассказывали, как разделывается курица.
8: Ну,
7: ноги ей связывают, чтобы она никуда не убежала.
8: Да. Да.
7: Вот,
8: оттяг, значит, гребневой оттяг.
7: Да, да, да. Вот с сазаном, конечно, все гораздо сложнее.
8: Ну, вот, в силу, кстати, здорового вот этого плавника, вот, в основном.
7: Такая. А, ну да. Значит, берется сазан за хвост. Нет. За тушку. И отрубается хвост.
8: Вот прямо еще живому.
7: Да, конечно, живому. А потом...
8: А вот с какой целью, это очень важно знать. А значит, отруб хвостового, он же должен произойти, либо это безопасность.
7: Дело
8: либо...
7: в том, что у сазана там находится очень такое мощное нервное окончание, которое, так сказать, мозговой столб. Вот.
8: А, то есть слив происходит с мозговой жидкостью, видимо.
7: Ну, уже сразу перестает работать мозг моментально.
8: Просто. То есть он становится как вот прям базетка перед зеркалом.
7: Ну, желе такое сразу.
8: Понятно.
7: Вот, и потом, начиная с головы, вот как тюбик пасты вот выжимается, так же все вот это содержимое...
8: Плюх прям.
7: Да, из сазана. И остается шкурка. И в эту шкурку уже набивают ваты. И получается этот... Как его?
8: Чучело.
7: Манекен.
8: Да. А вот глазные как же? Они же топорщат, их происходит сам в момент выдува, они могут, значит, туда же улететь?
7: Ну, они остаются...
8: А, то есть нужны как бы отдельно.
7: Так. То есть надо знать, для чего нужна вообще шкура.
8: Ага.
7: Убитого зверя. Либо для набития чучелки, соответственно, глазные яблоки должны остаться на месте. Либо для того, чтобы... употребить сазана в пищу.
8: Нет, ну в пищу можно употреблять выжимку, собственно. А как бы шкурку, вот, собственно, шкурку можно как бы для обогрева или для чучелки, собственно. А можно сперва поносить, потом для чучелки.
7: Ну вообще из сазанов делают варежки в основном.
8: Ну такие длинные у женщин, да. Больные. Поднимаем снова телефонную трубку. К тому же к нам присоединился Андрей Орлов, так что можете к нему тоже адресовать, собственно, ваши вопросы. Телефон 203-19-22 в нашей студии. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
14: Очередное здравствуйте, Александр.
8: Здрасте.
14: Вот хотел сразу бы вас поправить.
8: Угу.
14: Я сказала, что у меня проблемы с костью, а не то, что вы сказали.
8: С кем проблема?
14: С костью.
8: Понятно, можете не продолжать. У всех у нас были проблемы с этим человеком. Вообще имя Костя скоро будет отменено в паспорте, и как бы не будет их никуда пускать, будет только Константин. Потому что Костя, очень часто говорят «Костя», а все «Где Костя?» и начинают, дескать, вызывать всякие спецслужбы для, так сказать, абортирования костей с московских улиц, значит, куда-то вот в другие места. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Алло.
8: Да.
15: Это опять китайская друга.
8: Здрасте.
15: Плохой ответ я получила. Не сазана, а фазана. Птица, орнитолог.
7: Птица разделывается точно таким же способом.
2: Да, хороший ответ. Фазан, сазан, какая, собственно, разница?
7: Одна сатана.
2: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
13: Вот я бы вас, Саша, вы же немножко музыкант, я вас как музыкант музыканта хотел бы вам задать такой вопрос. Вот я очень долго думал, и вот у меня есть, на самом деле, как бы мой личный ответ на этот вопрос. Мне хотелось бы вас, вашу услышать. Вопрос, на самом деле, достаточно серьезный. Почему вот рок-группы по всему миру есть, практически у всех национальностей. А почему нет ни одной кабардино-балкарской или чечено-ингушской рок-группы? Вот мне кажется, они просто не хотят.
2: Я могу сказать следующее. Вот как бы по рассказам господина, который играет у меня сейчас в коллективе на бас-гитаре, его зовут Якуб. А вот фамилия Рувинов, он сам приехал из столицы Азербайджана. Я забыл, к сожалению, название этого города, но это не важно.
7: Баку.
2: Да, из Баку. Вот, было там такое рок-движение, но в пупсичковом таком, как бы, в общем-то, в пупсичковой стадии развития, после чего там начали, значит, базитически отнимать друг у друга жилье, ну, в общем, заниматься всеми этими вот, как бы, вещами, в результате чего, как бы, все это заглохло. Вот, вообще, на мой взгляд, это все связано только с национальными особенностями какими-то, вот, с неусвоением, как бы, европейских всяких модных звуков. Хотя вот сейчас недавно господин Егоршев, если вы такого знаете, он съездил в Таиланд и слышал там по FM-станции мажорный таиландский, значит, рок-песнопение. Сказал, что очень смешно, потому что у них там тональные дела, у них голос там, ну, как бы разложен на тональность. Вот, и все это там передается такое, получилась очень странная смесь. Вот, а вообще, как бы, я предлагаю выслушать на эту тему вот Андрея Орлова, потому что в Институте базитологии проводились серьезные исследования вот на тему этнической, так сказать, этнической особенности и, в общем-то, их взаимоотношений с рок-музыкой. Спасибо за ваш вопрос. Андрей, что вы по этому думаете?
16: Ну, ты прав вообще в том, что отметил как бы национальные особенности, а более детально здесь заключается как бы вопрос, если раскрыть, то, так сказать, раскрывая его дальше, будет ясно, наверное, что вот в восточных культурах, так сказать, ну, включая, так сказать, их пентатоники и так далее, они просто не предусматривают какие-то жесткие формы самовыражения, то есть формы именно буквально. То есть, например, если, так сказать, в роке это куб или квадрат, то у них это фигура более сложная или там требующая какого-то дополнения. Соответственно, поскольку рок очень символичен, то есть много там нет таких вот прямых текстов и содержаний, как, например, в поп-музыке. Или же, то есть даже лирика в роке, если такая есть, попадается местами, там у Кис, например, Бэт вещь там или еще что-нибудь, они имеют свою, в общем-то, как сказать, геометрию. Вот эта геометрия, она, в общем-то, отличалась как в живописи, как в поэзии и во всем. То есть вот эти вот арабески, они присущи именно Востоку, то есть у них нет возможности выразить через пентаграмму или квадрат что-то. У них обязательно это идет через какие-то детали, то есть деталь для них важна. То есть возьмем, например, социальный уклад. Там у них, например, формальность отношений, она, в общем-то, мешает им жить упорно. То есть вот это вот, например, взятничество там или кумовство, которое там, например, в Азии считается нормальным явлением, оно в принципе неприемлемо к модели там экономического европейского развития.
2: То есть практически вот настолько разнится, так сказать, их понимание жизни и понимание жизни европейским человеком, как, скажем, Буденовка и Челма, вот это разные настолько шляпы. Хотя и та, собственно, были в моде, и до сих пор в моде, вот как бы они находятся. Но это совершенно...
16: На самом деле здесь очень похоже, мне кажется, Буденовка и Челма.
2: Они греют обе просто.
16: Просто Будённовка как бы в угаре была придумана, так сказать, вот. А бы что? Ну, здесь там...
2: И в садомии.
16: Да, совмещались там демонические, фаллические символы в этом смысле какие-то. И чуть-чуть практицизма. Вот этот штырь сам, он, конечно, для военных, наличие фаллических элементов, так сказать, в образе, он необходим, чтобы... приводить в ужас, так сказать.
2: А скажи тогда, пожалуйста, вот как же объяснить следующий парадоксальный факт, да, вот фаллический символ, то есть как бы это мужество, плюс у него на голове, значит, он стоит, то есть вообще как бы полное геройское, только езжай саблей рубай, но при этом как бы, значит, были галифе, то есть по идее так к Будённовке должны были прилагаться балетные трусцы такие и вот панталоны, чтобы, значит, у него выпирало все его достоинство, вот как показывали в клипе MC Хаммера, у него такой, значит, уже... полу, значит, там возбужденное какое-то состояние, какие-то плавки, вот, и он там, значит, с девками пляшет. Вот, по идее, красный боец, настоящий при Будённовке, должен быть-то они в галифе, в балетных таких вот приблудах таких, плотно обтягивающих тушку.
16: Ну, на самом деле, сам стиль галифе, он идет больше, ну, более, ну, имеет природу более примитивную, то есть, на самом деле, это показывало какое-то, ну, наличие лишних элементов, как бы, ну, они практического значения никакого не несли, там, у кавалерии только какие-то там были особенности, да и то, а вот именно стиль галифе, это чисто такой, знаешь, показать оттопыренные части, то есть, вот, дескать, как бы сказать, великодушие или широту какую-то посредованную. Ну, то есть, дескать, нам не жалко материал.
2: С характером национальным, опять же, сочетается, да. Дескать, гармошка.
16: Ну, вероятно, там были какие-то, поскольку это международный стиль галифе, вот, скорее всего, там были какие-то эстетические, то есть, идеи в этом заложены, но все они упирались в какой-то вот... так сказать, создание, вот, поскольку с момента открытия Нептуна, то есть появления подводных лодок и так далее, то есть вот стремление было к как бы нестабильности человека, то есть вот сейчас там у модельеров там как бы в их рисунках присущ такой элемент, как, ну, неустойчивость, то есть как бы летучее все такое туда-сюда разлетается, а в плане практическом, то есть это неустойчивая фигура, как правило, там сами ступни не выражены, и все это конусом сходится вниз, то есть вот сами ноги.
2: А, так... кстати, вот извини, я просто, например, вот я тут недавно, значит, по роду службы, там мы проводили серьезное разыскное мероприятие как раз, и мне пришлось, значит, перелистать архив журналов МОД 60-х годов. Вот там как раз обратная тенденция, то есть как бы либо, значит, только верхняя часть тушки изображена, и все вещи такие практичные, то есть свитер, ты говоришь, шерстяной свитер под горло, к примеру, вот, и, значит, ноги так вот хорошо, то есть платформы, там вот всякие подошвы, вот эти там пальцы, все это выражено, то есть устойчиво. Прям четкую картинки. Вот это я как бы в подтверждение твоих слов.
16: Тогда прагматизм, да, развивался. Вообще, по поводу моды интересно. Вот послевоенная мода, она требовала возрождения и размножения активного. Поэтому можно ее считать, любая послевоенная мода, она наиболее сексуальна. То есть повысить аттрактивность у женщин и, соответственно, у мужчин, чтобы, ну, то есть, чтобы вот эти вот контакты происходили более, как бы сказать, более гладко с помощью моды. То есть во всех этих моделях можно рассмотреть какой-то идеализированный сексуально-притягательный момент. То есть так или иначе в этих моделях разрабатывались именно вот такие вот детали, которые побуждали, в общем, человечество к размножению, потому что, в общем-то, за счет войны как-то уменьшалось население.
2: Хотя вот тут нужно как бы добавить, я считаю, нужно, что как бы вот как раз фашистские одежды, они как бы стимулировали занятие сексом, поскольку вот современные как бы магазины, в частности, вот наш отдел в магазине «Отмазка», так сказать, отдел
8: отдел сексуальных товаров, он все это взяли на вооружение, вот их как бы все эти прибамбас, ну, вот там посмотреть, как у них там были тетки наряжены в концлагерях, в таких фуражках, да, таких достойных, типа там разные кожаные юбки, там штаны, и вообще вот этот черный цвет, он, в общем-то, действительно, поскольку у них все было, ну, не все, но многое построено на всяком оккультизме, там, mm-hmm. вот.
16: Вот же... именно, это я и хотел сказать. То есть у них, да. на самом деле, вся символика у националистов, так сказать, у немецких, она очень серьезно разрабатывалась. Там не было какой-то хини, там, знаешь, в общем-то, собранной непонятно откуда. А там, в общем-то, идея была конкретно выражена. То есть опиралось все на мифологию и на оккультные знания. То есть все символы, все модели, весь цвет, все соответствовало именно оккультным понятиям. Кто этим конкретно занимался, там непонятно. То есть, на самом деле, у истоков там, этого движения люди там стояли, которые в дальнейшем нигде не фигурировали.
8: Же есть... поговаривали, что серьезную, так сказать, долю вложил старичок Геринг вроде.
16: Нет, вот но эти он... вот все, кто на поверхности, это фишки, которыми двигали совсем другие. То есть идеологи, на самом деле, они до сих пор даже широко неизвестны. То есть есть ряд людей, которые, в общем-то, где-то фигурируют по специальным каким-то историческим данным.
8: Барон Рудольф фон Заботендорф был такой.
16: Возможно.
8: Совершенно
16: вот.
8: Точно.
16: Да, и Туле, и так далее. Короче, да. Существовали люди, которые стояли у истоков этого движения. А вот это все мишура, это все было на поверхности. То есть, конечно, символизм важен, но откуда, скажу, вот взялось там, например, там радикальные вещи, как можно взять на вооружение там черепы, кости, там, например, да, или там, например, молди, там свастика та же самая перевернута. Ну, полно элементов, там дубовые листья, то есть те, которые, в общем, этнически, у них, в общем-то, фольклорно и оккультно связывались с какими-то конкретными понятиями. Поэтому там, например, черно-красный цвет, он, например, в принципе, красный тоже и у большевиков тоже существовал, но у них он, как бы сказать, у большевиков примитивное описание, да, какой-то борьбы непонятно. И здесь вообще трудно сказать, ну, причинно-следственную связь найти, потому что изначально, как известно, там в советской символике существовали те же самые свастики и много всего. То есть разработка самих символов всегда велась, ну, руководилась непонятно кем, потому что взять те же самые долларовые бумажки, оборотные mm-hmm. стороны, то есть там вот эти пирамиды масонские и так далее. Да, то есть да. вот откуда эти символы, которые постоянно, в общем-то, сопутствуют, серп и молот и тому подобное.
8: А, кстати, то нужно есть... сказать, что они очень серьезно воздействуют, так сказать, на губку, ну, головного мозга, значит, на подкапоте головное там воздействие серьезное, причем оно тем серьезнее, чем незаметнее. Это как простуда, дескать, из баньки вышел, да, там ветерок так... подул в промеж лопати, и уже все в подкапоте, уже все клапаны провернулись и вкладыши. Так же и здесь. Это, да. это кстати, преследует, вот ты заметь, со времен еще готики, когда там вот эти строились башенки там готические, вот все эти там рыцарские значочки, вот вообще все это как бы более-менее преображалось, но сводилось в результате к одному. То есть если как-то максимализировать это дело, вот она, та же свастичка, тоже черная, и тот же этот да. такой ветхий Адам.
16: Совершенно правильно.
8: Вот поэтому-то и нет музыки хард-рока в, так сказать, странах Азии. Я думаю, исчерпывающе мы ответили.
16: Вполне.
8: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
17: Я вас сейчас опять буду вопросами мучить.
8: Давайте.
17: Вы знаете, пришел мне на ум такой вопрос. Как вы думаете, вот финист Ясный Сокол, спрашиваю у вас, как у орнитологов, вот каким птицам он принадлежит, какой вот группе? К финистам, к ясным или к соколам?
8: Ну, к соколам, естественно, потому что ясных птиц нет. А финист – это вообще древнегреческое имя.
7: Ну и вообще вся вот эта вот Кавалькада словесная, она сама за себя говорит. Финист, ясно, сокол.
2: Еще хотела сказать, что какое-то понятие неправильно известно, что при соколиной охоте вот ему колпачок снимают, только кожерту видно. Поэтому финист, сокол можно оставить, а ясно, это когда он биться, как удав, уже лезет. То есть исторически неправильное понятие.
17: А может, на самом деле ему колпачок не снимают, а наоборот одевают?
2: Нет, нет.
7: Это в метро надевают.
2: Я очень, как бы, долгое время занимался соколиной охотой и смею вас уверить, что снимают.
17: Смотрите, вот акулы-пера, это какие-то новые птицы? У них вроде перья, и вроде они акулы.
16: Я думаю, это альтернатива птицам. Рыбы, да?
2: Рыбы бы.
16: Это показывает, так сказать, вот полет фантазии у птиц, все, что как бы сопутствует летающим. А плавающее, оно, как правило, поставляется, ну, в антиподе. То есть, да, плавающее, да, это противоположность летающему. То есть рыбка, она не полюбит птицу.
2: Никогда.
16: И птица, она тоже клюет рыбку.
2: Да.
16: Вот. Поэтому рыба, в общем-то, вот эти вот, вот эта вся возня вокруг этого мероприятия, это, скорее всего, что-то такое, ну, противоположное, так сказать, вдохновению и полету, так сказать, идеи. Здесь, скорее всего, какая-то рутина, ну, там в основном все построено на эмоциях и амбициях. Такой, в общем-то, вариант мокрый.
2: Вообще, вот хотел сказать, что вот называется, как вы сказали, вот не знаю, правда, откуда это понятие странное, акулы-пера, откуда вы это взяли, но тем не менее, сперва-то идет акулы-пера, то есть не перья акулы, а акулы-пера. Это говорит о том, что, значит, признается все-таки универсальность и мощность птицы как животного и как вида вообще перед рыбой. Потому что птица, как мы и говорили, яйца там носят, эти икру мечут, да, там птица, значит, может плавать и под водой, в том числе возьмем утку нырка там или нырунок, ну, по-разному все ее называют, да, там рыба бы тоже плавает так, но птицы, они не, как бы летают, и некоторые далеко, там клювы прям снимаются и все валят в теплые страны, а рыбы, они как бы вот не могут по воздуху мигрировать, кроме уклейки, которую током ударили, она вся подпрыгнула и прям упала назад, дохла, вот, поэтому как бы тут все понятно, по-моему.
17: Так в акулах-пера там были какие-то грузинские акулы, такие отары назывались.
2: Понимаете, мы, к сожалению, не в курсе этой темы, и вообще как-то странно. Может быть, и были какие-то грузинские акулы, хотя, мне кажется, они все-таки в океане все эти рыбы плавают.
7: Потом мы же не националисты.
2: Это, да, и вообще, так сказать, насколько я знаю, вот существует там понятие там отары, там
7: овец,
2: к примеру. И причем как-то вы, по-моему, женщины даже бредите прям какие-то
7: поэты...
2: акулы какие-то. Непонятно, о чем речь вообще идет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
18: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
18: Я развожу коз.
2: Это заметно.
18: Очень.
2: Аж пух тут полетел вообще.
18: Правда?
2: Конечно. То есть вы ее дышите потише и успокойтесь.
7: У меня варежки прям на руках козьи образовались.
18: А еще кур.
2: Угу.
18: Вот. Они у меня дохнут от перхоти. Спасите.
2: Ага.
7: Но перхоть надо убирать с земли-то. Потому что они начинают клевать и простужаться.
2: Вообще, честно говоря, лучший способ избавления от перхоти, могу подсказать. Значит, для этого нужно сесть в очень такой быстроходный автомобиль, типа Мерседес какой-нибудь там с прицелом такой, да, там типа из серии не меньше 600, разогнаться хорошо по трассе и, так сказать, перхотное место выставить в открытую форточку под напором воздуха, значит, вся перхоть прямо вылетает в 5 минут. То есть это может быть, значит, голова, животное может быть, ну и так далее. Там, в общем, любой перхотный орган. Даже там, в общем, целиком тушку можно вытащить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
18: Алло.
2: Да.
18: Это я туда попал?
2: Да.
7: Куда вы звоните?
2: Это, да, это бабушка, рассказывайте.
18: Вот. У меня, значит, два вопроса есть такие.
2: Угу.
18: В общем, один, значит, вопрос на то, про шапки.
2: Это интересная тема.
18: Вот. Вот, например, вот ну, почему жители Кавказа шапки носят, это понятно, чтобы носки не выгорали. А вот почему вьетнамцы тогда их носят?
2: Вьетнамцы?
18: Вот, ну, шапки носят у них вот такие.
2: А не могли бы вы описать вообще вот нам для начала национальный вьетнамский головной убор? Вот мы знаем там, да, там тюбетейка, и зачем она сделана, как бы тюбетейка, это, так сказать, неотъемлемая часть обряда обрезания, собственно. Вот, там челма, там все знают, пилотка военная там у кого, да? Вот, а опишите, пожалуйста, национальный вьетнамский головной убор, если не сложно.
18: Это такая какая-то соломенная шапка, по-моему, в виде сплющенного конуса такого.
2: Ага.
18: Вот. И вот почему они у них широкие, вот, а вот знаю, что жители Кавказа, это чтобы носки не выгорали. А вот эти их носят, вот, неизвестно почему. Они же в джунглях смешаются, эти шапки там, а ветки задеваются там. Вот. Еще вот второй вопрос. Александр, вас что, дома Шуриком зовут?
2: Нет, вообще Александр — это мой псевдоним.
18: А, ну извините.
2: Спасибо, до свидания. Андрей, я думаю, опять же, вот поскольку задета тема шапок, как бы вполне возможно, что на кафедре, так сказать, всеведения эта тема каким-то образом затрагивалась. Я вижу, вот там ты активно залистал компьютер, может быть, что-то там, чертежи какие-то выскочили или что-то.
16: Шапки, да, это, в общем-то, один из, с одной стороны, символических элементов одежды, потому что вот в период климакса, например, в общем, происходит особое как-то особое отношение к головным уборам и голове. Независимо от того, плешив ли человек или волосат, они почему-то, в общем-то, заботятся очень о голове. Это период Марса наступает, то есть так, период развития, например, венерианский, когда развивается чувство, это вот после подросткового периода. Потом, значит, период Солнца, это когда человек, в общем-то, зрелый и нормальный, вот как мы все здесь собравшиеся. И следующий период, который, так сказать, становится неизбежным, как плодом, вот этот марсианский период. Он характеризуется, значит, бесконтрольным поведением, там, всякими срывами, стрессами, все, что связано с Марсом, импульсивностью, ну и в том числе акцентом на голову и головные уборы, в том числе. Головные уборы как следствие, так скажем. То есть здесь несколько... Вообще, очень интересная эта категория граждан, потому что людей. Потому как вот этот возраст, он скорее связан так с какой-то наглой настойчивостью, совсем противоположен какому-то романтичности и чувственности.
2: И трепетности. Вот,
16: да, а потребность вот почему-то именно такова, что большинство из, например, зрителей сериалов, где эмоциональный или чувственный сюжет, в основном именно люди этого возраста.
2: Еще тут, мне кажется, прослеживается серьезная связь, так сказать, с количеством нуклеидов и прочих вот гадостей, которые впитывает тушка, так сказать, человека. Чем он дольше живет на Земле, тем он больше впитывает дряни, а иммунитет, собственно, у него как бы вырабатывается очень слабо. То есть иммунитет с рождения ему дан приобретенный, иммунитет уже не развивается. Тогда как новое поколение, оно, как правило, уже рождается и с таким с более сильным иммунитетом, видимо. Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор.
19: Что такое за звуки, а?
20: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я рад приветствовать в нашей студии Андрея Орлова, бозитолога, политолога и, собственно, постоянного участника нашей программы. На некоторое время он отошел от дел, поскольку, в общем-то, занимался написанием нового научного труда. Сегодня он о нем, конечно, вкратце расскажет. И, ты знаешь, сейчас стоит особо острая тема. Это даже не тема, а такие волнения, которые, может быть, являются хорошими волнениями. То есть, как ни странно, волнение с положительным фактором. Это тема, вот, в общем-то, извержений и низвержений. Потому что, с одной стороны, если, знаешь, происходит это достаточно далеко, то вот эта далекая опасность создает у них ощущение такой определенной радости. Вот те, кто находится как-то ближе уже, у них ощущение, в общем-то, безопасности и сопричастности. А у тех, кто непосредственно, значит, в низвержении или в извержении, уже ощущение такое геройство, поскольку они наблюдают себя, что вот твоя муха под лупой у модного хирурга. Весь мир, в общем-то, внимание всего мира, сокращенно ВВМ, приковано именно к ним. То есть получается всем хорошо. В связи с этим находится огромное количество любителей, так сказать, создавать искусственные очаги, в общем-то, извержений и низвержений. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Я для начала хочу, в общем-то, поприветствовать всех своих постоянных двух радиослушателей и хотел бы затронуть такую тему вместе с тобой.
0: Ты знаешь, я, извини, огорчу тебя один, потому что один, вот, к сожалению, слег и не может нас слушать.
1: Но второй ему передаст, который и является передаст. Я хотел бы такую, в общем-то, проблему, не последнюю, как потом выяснится, проблема голода в Северной Америке и Европе поднять, сокращенно ПГС и АЕ. То есть проблема голода в Северной Америке, в США, то есть, и в Европе, она, если как-то вникнуть в эту проблему научно, отзовется, в общем-то, на тех актуальных проблемах, которые существуют в нынешней России. То есть вот разгул наркомании, проституции, ну и вообще политические все проблемы, они упираются как бы корнями в некую, некую проблему, которая возникла в США с 27-го года.
0: Ну, даже несколько раньше. Вот предтечи были события 1909 года, когда вот туда впервые приехал Барбулес, тогдашний, не нынешний, а Барбулес, и, в общем-то, достаточно намутил там. Американцы в тот момент были доверчивы, в основном у них было фермерское хозяйство, и появление Барбулеса в такой вот, в такой в триольской папахе, вот с его песнями, как-то немножко их смутило. Все-таки это была такая заноза, от которой пошло все дальнейшее гниение.
1: Да, ну, если не говорить о том, что открытие и заселение, и расселение в Америке людей и есть, собственно, мотив как таковой, это проблема тоже голода как такового. И как оно было, в общем-то, в Южной и Северной Америке голодно, так оно и продолжалось. Другое дело, в каких это формах и как это приходилось им культурологически и политически все это скрывать. И, ну, как бы создавать впечатление у окружающего внешнего мира, что на самом деле все в порядке. По нашим данным, некая научная теория доктора Кремелика и Саца, которая в 27-м году поставила на промышленной основе развитие и производство таких продуктов питания, как попкорн и соевых продуктов, это, в общем-то, является неким знаковым моментом вот в этой проблеме, потому что до того кукурузу поглощали, в общем-то, дико, натурально, початками. То есть собиралась американская семья голодающая и, как бы, положив перед каждым на деревянную дощечку такую кукурузу с деревянной вилкой, опять же, потому как они пытались симулировать признаки достатка и благополучия путем вот создания такой фурнитуры кухонной, то есть деревянных ножей, деревянных вилок, деревянного хлеба.
0: Ну, это антураж вот для поедания самой кукурузины.
1: Да, но поскольку запасов кукурузы, которые индейцы им оставили вот в период вот этого, как они называют, завоевания, на самом деле это, в общем, была просто... такая вполне лояльная передача земель, потому что невозможно было управляться со всей этой безобразной кукурузой, она лезла из всех нор. То есть она была поначалу нечто среднее между растением и животным, и поэтому она, в общем-то, поначалу даже имела некие конечности для перемещения и хорошо мигрировала по стране. То есть там, в общем, где голодающие появлялись, они оттуда, в общем, эти кукурузные поля постепенно переходили в другое место, где им было спокойнее существовать в своем вегетативном смысле.
0: То есть это неконтролируемое, попросту говоря, вот неконтролируемое расширение зоны влияния, не связанное, кстати, ни с погодными условиями. То есть куда вот голодающий придет, там она, в общем-то, и появляется.
1: Да.
0: А мало того, ты знаешь ведь, что было же огромное количество еще и конкурентов из животного мира, вот у голодающих как-то соболь, росомаха и прочие такие грызуны, которые...
1: Ну, самые известные и самые приятные в дальнейшем в парфюмерии используемый опоссум был, потому что это, в общем, является национальным американский, в общем-то, это как член семьи у них. Да. Он, в общем, в добыче кукурузы являлся не последним, так скажем, не последним лицом, если это можно назвать лицом.
0: Да, и жрал алчный, при этом не контролировал себя. Вполне возможно, что для того, чтобы уже почувствовать нормальную сытость, данному животному хватало просто, ну, пропустить через себя початок, чтобы немножечко вот эти края сгладились. Но, однако, он дико-дико набивался, и мы в результате в общем-то, актов дефекации повсюду, где ни попадя, мусорил практически готовыми семенами. Так и говорил, опоссум семя внедрил. Там, где они проходили, появлялись вот такие скоропалительные кукурузные поля, которые были скоропалительными до момента обнаружения их очередными оголодавшими.
1: Они не скоропалительные, а назывались внезапные,
0: да,
1: поля.
0: Да, да.
1: Внезапные поля, которые на картах даже не отмечались за счет их миграции.
0: Конечно.
1: Интенсивной миграции. А вот эти опоссумы, которые

0: каждого практически есть, как ни странно, пытаются подражать своим хозяевам. То есть съесть тоже количество пищи, потом сходить также, да. То есть всегда быть с людьми. Вот у тех кто такая, что то есть картинка, если, значит, средняя американская семья съедала где-то за обедом 18-43, вот по данным историка Олега Постового-Початков, то и, соответственно, бедное животное стремилось как-то не отставать. В результате происходили определенные, конечно, изменения состава крови, мощно вырабатывался кальций, бывало даже, что ведь шло это вот все излишество не в этот самый панцирь, а окостеневало само животное. То есть оно было живое, но как, вот как из гипса. То есть даже шутили так, фермеры брали, и так был, называлось это кидаться гипсовым опоссумом. Стоял здоровый щит, они его кидали, и он раскалывался, будучи, в принципе, живым. Жестоко, жестоко, но это было и время какое. Еще и индейцев до конца не выбили.
1: Да, в общем-то, миф, навязанный нам американскими голодными... американцами, так скажем, об индейцах, дескать, им приходилось с ними делить вот эту вот территорию, как-то ее решать проблему, кто там будет жить, они или... На самом деле он, в общем-то, совершенно отсутствовал, эта проблема. Эта территория, для начала надо сказать, что ее вообще нет. Мы говорим, на самом деле, когда мы говорим об Америке, мы подразумеваем всемирный капитал, всемирный голодающий какую-то гуманитарную такую вот прослойку или еще что-нибудь.
0: Экономическое некое явление, скорее, да. Такое экономическое, социальное.
1: Если не вдаваться вообще в глобальное понимание того, что Америки не существует, вот, и на этом вообще-то, на самом деле, вот этот миф, ведь всем известно, что когда человек улетает из Шереметьево за границу, с ним проводят огромную работу. И когда он приезжает туда, вот эта вот модель, собственно, созданная где-то совершенно у нас за Урале, вот этого Нью-Йорка, так называемого, Вашингтона, так называемого, и прочих, вообще, как можно представить, что людей до такой степени заморочили, что, дескать, они летают и реально там существуют. Ведь люди проходят терминал, садятся в самолет, потом не помнят, что с ними было, возвращаются, и, собственно, вот вам вся Америка. Но если брать, в общем-то, проблему этой Америки, ведь... Человечество развивается, кто-то там живет, ведь там где-то за Гибралтаром уже кто-то живет. Вот. Невзирая на то, что никуда он не ходил, ничего он не открывал. О Христофоре Колумбе, если говорить. Ну, если брать, в общем-то, о том, что все-таки что-то поступает к нам оттуда, и мы туда что-то должны дать. И вот я хочу, значит, призвать... Общество в составе, значит, партии любителей хлеба и булок, оно должно, в общем-то, откликнуться на то, чтобы заменить кукурузную диету попкорновую на полноценные злаковые продукты. То есть мы собираемся вот те захоронения, которые в период раскулачивания. Всем известно, что красноармейцы с трудом, в общем-то, выкапывали из одного места и собирали в огромную яму.
0: Да,
1: находящийся под Красноярском, и до сих пор оно там преет.
0: При этом вначале, если еще как-то была налажена охрана, и все это держалось в секрете, то потом был, ну, ты помнишь, такой гуманитарный акт, еще Иван Сноха, такой оперуполномоченный ЧК, но в те времена он решил как благо, дескать, для населения, внезапно рассекретить информацию об этой гигасилосной яме, так сокращенно называлась ГСЯ, в надежде, что, в общем-то, голодавший и нуждающиеся побегут туда и разгребут. Но к тому моменту уже никто не дополз. А какие-то доползли, создали Губчака дополнительную проблему в плане того, что, в общем-то, их тушки тоже повсюду были разбросаны, и нужно было их убирать. Особенно тогда уже начались переговоры с Черчиллем и с прочими такими важными людьми. И никак нельзя было им показать вот эти вот разбросанные там и сям крестьянские организмы. То есть они попали в эдакое расперды. Яма так и осталась. Затем после, знаешь, в момент к приходу к власти тирана, опять это было все засекречено, вот непонятно с какой. Вот, а сейчас только юные следопыты и черные следопыты. Нет-нет.

0: да выкупают там что-то.
1: Да, еще надо сказать, что ямы с пшеном, они более доступны,
0: да,
1: и более эффективны, поскольку период, в общем-то, круговорот пшена в организме происходит, ну, по нашим исследованиям, где-то год-полтора. То есть поевши пшена, можно потом ходить, там, жаловаться на сыпь на какой-то. То есть она диффузно, в общем-то, эта пшеничная крупа, она начинает диффузно стремиться к периферии и вплоть до подкожных покровов, и иной раз выходит наружу. Вот, такое заболевание было, пшенка распространенная. Когда эти ямы вскрыли, то там не могли понять, где человеческий организм и где, собственно, вот это пшено, которое, оно, в общем-то, совершенно не портится, оно может вот проходить этот постоянный круг, его можно использовать многократно.
0: То есть практически такой вечный продукт. Вечный. Вот, исходя из этого, кстати, и объясняется феномен вообще китайской расы, потому что огромный же выбор был у всех остальных. У них же было все-таки вот единственная культура, сильно развитая. Это вот все-таки рис, который не обладал такими качествами. И на выходе, в общем-то, был достаточно измельчен уже и не держал тех нагрузок, которые до входа ему, в общем-то, были свойственны. В результате те, кто вот были следующие, они дико обламывались, потому что как же так? Вот я-то хотел, я-то думал, а мне досталось. А уже, что говорить о третьих, о четвертых, и в конце концов от десятых, которые попросту были вынуждены пожирать уже просто рисовую крупу. Отсюда зависть, отсюда каста, отсюда стремление выжить. А стремление выжить, вот те и силы. Ну, ты помнишь прекрасно, вот те пограничные инциденты, когда уж мы стреляли, они все перли, они никогда не кончатся. Только по этой причине. А чтобы уничтожить Китай, нужно внедрить туда любую другую культуру. Вот пшено идеальней, конечно, да, же. Пшено идеальней.
1: И вообще вот это проблема желтой экспансии, это и есть проблема пшена, поскольку всем известно, в общем-то, из истории некоторые и так видели, что пшено, оно желтое. Поэтому желтая экспансия, это и есть, в общем-то. Вот эта проблема этих гигантских пшенообразующих куч, они, в общем-то, уже стали как-то даже проблем создавать. Они стали внутри себя вырабатывать какие-то энергии, которые постепенно грозят перейти в нечто такое, грозящее катастрофой. То есть там экологи... Большая часть... Почему мы так спокойно здесь живем в экологическом смысле? Ну, там где-то трубу прорвало, где-то что-то. Это, в общем-то, не проблема. Потому что огромные силы зеленых и большая, гигантская, ну, стопроцентно желтая сила задействована на этих пшенных кучах. Они там, в общем-то, с утра до вечера борются с этой статической энергией, которая там скапливается и грозит нам всем вот этой гигантской пшенкой. Вот Курчатов перед тем, как закончить работу над своей водяной бомбой, он, в общем-то, работал над пшенной бомбой. И сейчас, в общем, это почему так, в общем, пропагандируют всякие напитки безалкогольные.
0: Порошки и также разные.
1: Да.
0: Ну вот тут есть еще один момент. Это стремление тех, кто вот шел вторым эшелоном, да, то есть кто поедал уже, в общем-то, однажды кем-то съеденное. Все-таки быть ближе к тем, кто, вот, ну, к этим первым, у которых энергетические поля посильнее. То есть тем самым поедание вот этого вторичного продукта, который уже не звергся, каким-то образом передавал им мудрость, что ли. Ну, это они так считали. На самом деле, конечно, жизненную силу. Мы же прекрасно помним Силая Беспалова, который, в общем-то, носил отвергнутую царем Иоанном картофельную за щекой в течение почти всей своей жизни, то есть подсасывая крахмал, выделяющийся из нее. При этом Силая не жаловался на здоровье, и только когда даже его как посадили уже, попросту говоря, на кол, он на нем вертелся, что твоя балерина Плесецкая, в течение, по-моему, недели.
1: Пытаясь выдавить из себя вот эти остатки пшенного.
0: Да. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу историческую беседу. Но, с другой стороны, конечно, было же огромное количество сторонних наблюдателей, так называемых, ну, в то время не было туристов, это были пасечники, вольные каменотесы, просто вот каменные, которые, наблюдая все это со стороны, видимо, подсознательно хотели попробовать сделать так же. И как великую такую миссионерскую какую-то истину несли это к себе на родину. А поскольку им верили, но все-таки человек везде был, всюду побывал. Вот. Плюс он приносил несколько вот этих, скажем так, волшебных, как их называли, семян. И по диким ценам там, ну, особо там важным так дарил, остальным продавал, там наживал состояние. Вот. А эффекта у тех никакого не было. Разве что, может, прободная язва, которая в то время очень плохо диагностировалась, и все, в общем-то, лечилось пиявками или побоями, а вот с последующим обматыванием капустным листом.
1: И вот да, это... вот возвращаясь к побоям, я хотел вообще после перерыва заметить, что мы пытаемся актуализировать проблему голода в Америке, в Северной и в Европе. С чем это связано? Ну, все мы знаем, что некую разбитную сущность американцев, стремление их к наживе, в общем-то, как психологи и психотерапевты объясняют вот эту тенденцию к хорошей жизни, это, в общем-то, состояние либо секс-патологическое, либо, ну, если брать более адаптированный вариант, то есть проблемы голода, то есть вот это вот, например, проблема эмансипации, проблема, там, например, актуализации хорошей жизни. И вот подобных вещей, которые связаны с культом, например, Запада у нас, это все в общем в состоянии голода, который вызван, опять же, вот этим кукурузной экспансией. То есть недостаток вот этих вот ферментов, необходимых нашему организму, который средний американец получает всегда из кукурузы, он сказался таким образом, что сейчас большинство заняты так или иначе бизнесом. А у нас, в общем-то, пытаются подражать этому и тоже впадают в голодные депрессии. От этой депрессии начинают злоупотреблять, в общем-то, теми культурными ценностями, которые завезены из голодной США к нам. Ну и таким образом вот мы можем встретить голодного человека, несущегося в джипе, или же там голодного какого-нибудь гражданина, который что-то хочет доказать там вот по телевизору в парламенте. Или же не в парламенте, или просто так.
0: Ну, здесь вот ты имеешь в виду, они испытывают чувство голода физическое, или это чувство голода такое медицинское, попросту говоря?
1: Ага, вот здесь как раз и момент, важный, такой важный момент. Это, в общем-то, генетический голод, который постепенно перешел на уровень некой психической неполноценности, то есть некомпенсированные участки мозга, которые должны отвечать за такой удовлетворенный достаток, который свойственен, в общем, такой, как мы можем характеризовать, туповатостью, такой неповоротливостью, довольностью жизнью и так далее. Вот. Это все не свойственно вот американцам и людям европейского склада. Они такие живые, подвижные и все время пытаются чего-то достичь.
0: И сохраняют смайл.
1: Да, вы когда-нибудь видели человека сытого и достаточно удовлетворенного собой, чтобы он так нервно себя вел, чтобы он с утра жрал аспирин, а вечером заливал это алкоголем. Потом опять все то же самое повторял, а потом приходил в совершенно ничтожное состояние.
0: А также сдавал, например, лучшему другу комнату.
1: Да.
0: Ну, в принципе, вот такие некоторые странности вот западного образа жизни у нас принято списывать на вот все-таки экономические особенности. К примеру, если там вот он сдает другу комнату и не берет с него деньги, значит, что у него, в общем-то, гомосексуалист, да, вот,
1: да.
0: То есть не положено, дескать. Но мало действительно кто задумывается над тем, что практически каждое действие может быть рассмотрено с точки зрения адвокатуры. адвокатуры. Сразу и мало того, многие действия совершаются с целью от привлечения адвокатуры. То есть какая-то постоянная вот эта нервозная суета вокруг именно не двух субъектов, а вот, созданная этими двумя субъектами с целью вовлечения вот в их этот конфликт всех окружающих уже, то есть в том числе и от судебную систему и так далее.
1: Ну, надо сказать, что этим занимаются люди, в общем-то, по западным технологиям. Вот эти вот, например, пиар-компании или еще как они любят называть. Одним словом, вот это одурачивание через масс-медиа. Это, в общем-то, все пришло из голодных стран США и Западной Европы. А для нас это совершенно не свойственно. И вот в этом холестериновом мире пытаются нам внушить, что это совершенно нам не нужно. И лучше находиться в каком-то гормональном дисбалансе и стремиться к самостоятельности персональной. И даже слушать там
0: Шуберта, к примеру.
1: Шуберта.
0: Да, или просто слушать, да, вот что. В общем, главное слушать. Потому что ведь многие, они просто не любят слушать ничего. Вот, ты заметил, сейчас появляется новое поколение людей, которые любят слушать. То есть, к примеру...
1: Даже шубертомания появилась, да, как листомания, да, в свое время. Сейчас на Шуберте, в общем, многие, конечно, двинулись, по-простому говоря. Но это, опять же, вызвано кукурузной экспансией, попкорновой.
0: Но вот, насколько я знаю, адвокат Гарри Сопло был в свое время серьезно гоним своими коллегами как раз за то, что он выступал против именно вот этого самого попкорна, который, как он говорил, является попросту заменителем вот этого самого продукта, столь необходимого тушкам и желудочным мешочкам всех американцев. А на самом деле, реально, люди платят деньги за такую пену. То есть он, значит, алчно пожирает, думает, что его организм полностью оснащен всеми необходимыми вот кукурузными, скажем так, да, маслами, а на самом деле происходит обмен. Человек начинает автоматически тратить энергию, то есть ходит в бутсах, в общем-то, заводит большую собаку, чувствует себя уже гордо перед начальством, купил джип, понимаешь, уже вот взял, значит, дом и отдаст долги лет через 50, а выясняется года через два, что он пших и сдувается, вот что твой шарик. И все это из-за чего? По утверждению Гарри Сопла, именно из-за того, что он жрал этот самый попкорн, а не початок, не кукурузину в чистом виде. И вообще, существует ли ныне кукурузина в чистом виде, спрашивают многие. Ведь продукт, требующий действительно такой уникальной среды для того, чтобы он мог отдавать все, что, в общем-то, в нем есть.
1: Да. Но если не учитывать, что кукуруза есть, в общем-то, совершенно разнузданный символ,
0: да,
1: в символическом своем смысле, в плане половой имитации. Это же вообще совершенно понятно, откуда, в общем-то, эти мысли приходят, откуда пришел унисекс, и вообще все идет. Высокая мода и низкая мода, и все проблемы, связанные со сдвигами в сознании, как молодежи, так и наоборот.
0: Ну, и не молодежи тоже. А все-таки стоит ли, например, нам вот как-то, ну, так серьезно, что ли, относиться к грядущему вот у них там голоду? Может быть, именно наши спецслужбы и...
1: Я думаю, вот да, партия любителей хлеба и булок, да, она, в общем-то, проявила, в общем-то, гуманную такую... Вернее, побуждения их были настолько гуманны, что они вот предложили учинить сбор.
0: Вообще сбор, насколько я знаю, всего.
1: Сбор всего в пользу, да, вот тех людей, которые пострадали от этих вот заблуждений.
0: Ты знаешь, вот что меня в этом немножко настораживало, я помню замечательно эту кампанию, в средствах массовой информации много писали, дескать, вот, давайте участвовать в сборе всего для отсыла, в общем-то, куда ни попадя. Но затем, как водится, прошло независимое журналистское расследование, и было обнаружено, что вот из этого всего они отбирали все, что нужно, да, себе. А вот какие-то, то есть, в общем-то, все
1: люди упорно не хотят лечиться.
0: Да.
1: Вот. Что с ними не делай, они лезут туда, куда они нацелились с самого начала.
0: А эти-то несут все.
1: Они не приносят все. Они половину вообще. Не то, что половину. Они берут толику, вот эту малую толику, которая, собственно, у нас всегда присутствует, как взаимообразный мир. Мы, конечно, тоже пользуемся кукурузными какими-то изделиями, особенно ближе к Молдавии или куда-то еще там. Но это же у нас как фрагмент, а у них как основа жизни. Да. Поэтому вот это вот все эти ненормальности, которыми возмущены большинство людей, которые, в общем-то, являются поклонниками холестерина или же
0: зоба,
1: нездорового образа жизни, они, конечно, сопротивляются как могут, из последних сил. И благодаря тому, что у нас в общем, экономически как-то невозможно сейчас вот повсеместно внедрять вот это бесплодие кукурузное. Все-таки остаются, конечно, нормальные люди, как у нас положено, в общем-то, с холестерином,
0: с прослойками.
1: Да, вот с прослойками, с жировыми, с нормальными. Не с гормональными, какими-то
0: должно быть
1: эффективными.
0: Но тут еще какая ситуация. Будучи как-то в дирекции одного из модных пляжей, мы специально, скажем так, набирали таких людей с тем, чтобы остальные обезжиренные чувствовали, так сказать, свое «я». И вот эти вот со складками, они должны были как-то стимулировать своим видом тем хорошее настроение. Потом те это прознали, но только благодарили, подходили, жали руки, говорили: «Саня, спасибо». И все были довольны.
1: А ты заметил, что опять же с того же 27-го года пошла такая мода на меланиновую такую, в общем-то, тоже эксклюзивность, то есть вот загар. Нужно получить загар, это чтобы, значит, уподобиться вот той мазь, которая ближе к кукурузе, которая участвовала в сборе хлопка и в кукурузных процедурах, чтобы отождествить себя с ними. Ведь до этого же не было, наоборот, считалось дурным тоном быть таким.
0: Смуглым. Вот,
1: да. А с какого-то времени, в общем-то, чтобы легче стало управлять людьми, их стали создавать, в общем-то, культурную такую, в общем, тенденцию. И все с удовольствием приняли ее. Ну, не все, а
0: избранные, да.
1: Модники, одним словом.
0: Ну, сейчас ненадолго прервемся, потому что мне вот тут очень надо.
1: Послушаем рок-музыку.
0: Да.

0: И мы продолжаем беседу с базитологом Андреем Орловым. Вот приходит сообщение, такие: появление зеленых великанов вы также объясняете чрезмерным употреблением кукурузы, спрашивает Таня. Я с трудом понимаю, конечно, о каких именно великанах идет речь. Вполне возможно, что это вот эти початки, которые имеют такой перпендикулярный вид и тем самым цепляют, потому что раньше они ходили всегда прямо и не замечали это. Вот. Да чего люди странно устроены? Вот чуть-чуть стоит отклониться от определенного градуса, чему бы то ни было. Чуть-чуть стоит помешать их продвижению, значит, куда попало, и сразу же это становится заметным. Вот, и многие, кстати, сограждане так и делают. Они пытаются специально, так сказать, встать в какие-то, принять какие-то неудобные позы в момент, так сказать, наивысшего уличного движения с тем, чтобы привлечь все внимание сограждан. И вы знаете, ну, наверняка многие из вас сталкивались с такой картинкой, вот он стоит поперек, как ни попадя, все на него орут, типа «Ты шаг, уйди отсюда!» А он, в общем-то, испытывает в этот момент оргазм. Мы сейчас нашли такую новую форму вот именно полового извращения, когда человек испытывает оргазм от того, что на улице к нему приковывается внимание всех окружающих. Это и с автомобилистами связано, которые встают, где попало, как ни попадя. И, к сожалению, с пешими.
1: С пешими. А у меня, как всегда, два ответа на этот вопрос. Либо, значит, потребление кукурузы унижает человека до такой степени, что он остальными, вернее, остальных видит великанами. Это, наверное, это имел в виду заславший вот этот вопрос. А другой вариант – это всем известный галлюциноген, содержащийся в рыльцах кукурузов, он, в общем-то, всем известен. И то, что американцы большую часть пребывают в состоянии наркотического опьянения, и это не могло не отразиться на генофонде. Вот. Он сродни маскалиновой кислоты, этот галлюциноген, содержится в этих початках. И употребление его в специально непереработанном виде может вот вызвать подобные галлюцинации, что не только что какие-то гипертрофированные субъекты будут мерещиться, а там все что угодно.
0: А вот может ли вообще, каково влияние именно на восприятие размеров вот данного вещества? То есть зависит ли, например, размер привидевшегося от размера потребившего, вот, или от количества потребляемого, или от пола потребившего? Ну, какие-то есть тут взаимосвязи?
1: Да. Всем известно, что существуют некоторые оси, объединяющие наши эпигастральные органы, гастральные, а также церебральные, то есть увеличение мозга, уменьшение желудка, увеличение желудка, уменьшение мозга. И таким образом нарушение этих оптических осей может привести к созданию иллюзии, некого увеличения выбора лидера внезапного, спонтанного.
0: Который... Именно по размеру, да? То есть, вот,
1: да. То есть большинство неудовлетворенных или со смещенными осями, они как бы испытывают потребность в лидере, поскольку он как бы создает надежду на баланс. То есть уменьшить одну часть или увеличить другую.
0: А вот извини, что я перебью. Да. Как таким образом объяснить, что вот усадки хрящевидной пресной, наоборот, лидерство определяется вот минимальным размером? То есть мы смотрели, и самая вот мелкая особь является, в общем-то, вжаком. Вот здоровый вот хрящевидной пресной усадки вокруг нее.
1: Ты меня внимательно не слушал.
0: Извини,
1: нарушением баланса. То есть уменьшение одного или увеличение, одновременным увеличением другого вот, создает подобные побуждения выбрать себе директиву какую-нибудь в лице или в частности какому-то лидера.
0: Ну, в любом даже органе можно.
1: Да, поэтому всегда в предвыборных кампаниях фигурирует накормим. То есть, если упростить до безобразия вот эти вот все обещания, они выглядят так, что мы вам уравновесим эти оси. То есть, у вас с мозгами будет в порядке все, вы все будете понимать и будете сыты. Вот это самое главное.
0: С другой стороны, есть же и непосредственный подсказка вот этих желаемых, то есть тех, кто алчит, как бы, то есть вот это хлеба и зрелищ. Практически они дают такой определенный вектор, по которому нужно идти, ну, в плане
1: обещания.
0: В плебейском
1: смысле хлеба и зрелищ — это как раз вот эти оси.
0: Да,
1: то есть,
0: да, да.
1: Церебральная, да, и гастральная.
0: Векторальная,
1: то есть, вектор этих входа. Осей, оно как раз и есть задача вот людей, которые хотят эксплуатировать чувство лидера общественного.
0: Кстати, здесь мы можем смело сказать о том, что очень плохие все-таки аналитики у ряда сейчас вот, скажем так, партий и депутатов, и кандидатов, которые пытаются, например, сыграть на том, что, дескать, отнимем там служебные автомобили, отнимем у депутатов полномочия, наивно считая, что тем самым они поднимут рейтинг своих вот, своих, да, скажем так, протеже. То есть реально, что это какой-то третий вектор, который занимает вообще минимальную часть вот в примитивном вот в этом двухпердье, то есть хлеба и зрелищ.
1: На самом деле аналитики, как ты понимаешь, они вообще выходят за пределы наших рассуждений от слова аналитики. То есть они вообще вне нашей компетенции, потому что мы рассматриваем гастральную и церебральную области. Поэтому уравновесить две эти оси. А анальные вопросы уже как раз занимаются аналитики, то есть они занимаются уже мусором, то есть тем, что выходит за пределы потребности или за пределы потребления. То есть они, конечно, заполняют вот этот информационный вакуум, предложения формируют там какие-то актуальные сентенции, там, например, что-то произойти должно, нагнетают, потом создают разрядку, потом зарядку, опять разрядку. Но все это, я говорю, опять же, вне наших рассуждений. То есть это, в общем-то, никак не затрагивает. Ведь всем известно, с тех пор, как директивное руководство исчезло из нашей жизни, вот начиная с перестроечных времен, все же никогда человек не будет доволен. Если он даже и как-то где-то что-то взял, когда ему дали, и с этим должен бегать по всему свету, все равно он недоволен. Потому что у него и собачка может заболеть до полусмерти, и некуда внучат пристроить и так далее. То есть проблемы как бы возрастают как снежный ком.
0: Поэтому при этом вот действительно, ты вот сказал насчет собачки, самый тревожный симптом, это если приходит звонок, и, например, вы представляете, у Бобса Бог заболел. То есть ужас, который вот в этой фразе передается всей семье, и уже даже телефонистки, которые, в общем, у нас по штату должны, что стыдиться, да, подслушивать, передавать какую-то информацию, сбор информации происходит, они и то начинают в панике звонить и узнавать, как их Бобс, в результате теряют некоторую суть вот их разговоров и что-то более важное упускают. Мы, конечно, штрафуем, увольняем, набираем новых, но вот эта дежурная фраза «у Бобса Бог заболел», она, в общем-то, вполне возможно, что это такой психологический ход со стороны вот хорошо завизуализированных, законспирированных попросту агентов, потому что за этой фразы можно смело говорить открыто всю информацию, потому что все бегут проверять Бобсов, естественно, сразу в этот момент.
1: Бобса надо проверить.
0: Конечно. Ну, я предлагаю, может быть, обратиться к телефонным звонкам, может быть, кто-то хочет что-то добавить. У нас сегодня впереди очень много тем. Темы, которые вы с нам присылаете вот в ваших письмах, посланиях, просите устно передать их нам посредством главного редактора общения.
1: Записки приходят.
0: Да, также в большом количестве. И также выкрики в мегафон из-под окон, тоже мы на них реагируем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Да-да-да. Говорите, вы как-то, по-моему, очень волнуетесь. Да-да, вы точно волнуетесь. Может быть, вы перезвоните?
2: Это эхо?
0: Да-да-да.
2: Вот что за человека мы слушаем сейчас?
0: А вот вы, кстати, и не представились. Мы бы очень хотели это знать.
2: Меня зовут Владимир Федорович.
0: Спасибо. Итак, мы с вами только что слушали Владимира Федоровича. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Позвольте, я прочитаю вам стихи.
0: Конечно.
3: Я прочту два стиха. Один подлиннее первый, другой покороче.
0: Давайте.
3: Первый – это автор «Моя дражайшая половина».
0: Угу.
3: А второй – это буду автор я.
0: Угу.
3: Но сначала первый. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если зубы, скажем, у меня, то выпадали, к счастью, очевидцев, то мне, по тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И, получив лицо на вокаид, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи. Кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывший спать, не мыть посуду, под телевизором на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А это все стихотворение, да?
3: Да,
0: извините,
3: это первое
0: тут, все. Простите, тут просто дело в том, что я очень извиняюсь, но прошла в эфир только вот последняя часть его по моей вине. Вы не могли бы прочесть его сначала и с выражением?
3: А, извините. Все?
0: Да, конечно.
3: Да, я могу.
0: Да, только с выражением.
3: У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если бы зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне, под тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И, получив лицо на вокаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни.
0: Вот, а что
3: потом,
0: там,
3: забывшись...
0: Извините, что там про кокаин было? Вот?
3: На вокаин вам...
0: А не могли бы вот, вот с того места еще раз, и только медленнее, потому что дело в том, что вы как-то очень быстро говорите, и некоторые слова проглатываете.
3: Александр, вот только потому, что попросили вы,
0: да.
3: И так верно.
0: Или давайте лучше с самого начала, только вот поразборчивее все-таки слова.
3: Пожалуйста,
0: да,
3: пожалуйста.
0: Конечно.
3: А, может быть, давайте я супругу приглашу, и мы вместе...
0: Ну, давайте, можете вот и его пригласить, вот он рядом с вами.
3: Ой, хотя она говорит, что она не пойдет.
0: Все-таки ну, давайте, давайте тогда, да.
3: Так, ну...
0: Ну, прям сначала, только
3: разборчик. Я думаю, ваши там, как бы, люди, которые все это записывают вручную готовы, стенографисты.
0: Да.
3: Так, ну, начали. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать? И не учить уж ей язык английский. Вот если б зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне бы, тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И, получив лицо на вокаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизор на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А вот, теперь вполне хорошо.
3: Ага.
0: Да.
3: А вот второй стих есть.
0: Давайте, только тоже вот разборчивый, как
3: да.
0: Сейчас. Прям,
3: ну, второй было. Несколько покороче.
0: Ну, давайте. Да.
3: Широко раздвинула ноги и сама предо мной легла. В глаза посмотрела, вздохнула, еще раз вздохнула и умерла. Овчарка, соседская псина, которую я пристрелил, за то, что меня укусила, мне денег никто не платил.
0: Спасибо, спасибо. В принципе, вот ты видишь, я очень все-таки поощряю сейчас проявление любого искусства в нашем эфире.
1: Да, жаль, что нам стихи не удалось услышать.
0: Да, вот дело в том, что какие-то отрывочные фразы у нас... Ну, это такая техника. И к тому же снизу у нас тоже еще одна радиостанция, РБЖ. Раньше, это знаешь, мы с ними как-то дружили. Сейчас вот после этого обвинения, что я пополняю им кадры безмерно, у нас вот войны, они, в общем-то, глушат, судя по всему, попросту глушат. Но, с другой стороны, любая стихотворная форма, это что такое стихи, да? Это ритм, прежде всего. Вот. А что такое ритмическое звукоизвлечение? Это своего рода йога. Вот. Кстати, можно ведь не обязательно говорить что-то, можно попросту ритмично дышать. И мы сейчас планируем все-таки сделать такую радиостанцию.
1: Сейчас все, наверное, дышат.
0: Да, все дышат. Где будут просто дышать? Ну, мы послушаем еще, наверное, телефонный звонок, если ты не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте, конечно, здравствуйте.
4: Вот буквально 20 минут назад подходил с мегафоном под ваши окна.
0: Ага, ну да, видел.
4: А в меня какой-то человек кинул что-то такое липкое, вот пришел сейчас, отмываюсь.
0: Ага.
4: Не отмывается как-то, примите какие-то меры.
0: Хорошо, сейчас.
4: Спасибо.
0: Да. Ну вот, что касается, все-таки нужно же вернуться к рациону питания. Вот скажи, пожалуйста, насколько вот после...
1: Это же, опять же, да, про западные тенденции. Вся жевательная резинка, которая была здесь накоплена людьми, которые здесь участвовали, она, в общем-то, была выброшена одноразово на шум.
0: Ну, да, да. Вот,
1: Но что... не нами.
0: Ну, безусловно.
1: А людьми, которые специально этим занимаются.
0: Я еще хочу сказать, что до сих пор работают пункты по приему от жевательной резинки. Секонд-хенды мы открываем по продаже вот жевательной резинки, презервативов, также ползунков и вот прочих прибамбасов, куда какают и писают дети. Поэтому нам просто нереально выкидывать эти вещи. Вещи могут приносить прибыль. А тут еще пришло вот на пейджер сообщение такое, я не знаю. А вот расскажите, пожалуйста, о влиянии мамалыги на жизненные процессы человеков. Амалия Викторовна спрашивает. И второй вопрос. Саша, как вы поясните чрезмерный прирост за последние десятилетия популяции североамериканских трудолюбивых грудников с обезьянней ловкостью, целующих своих неполовозрелых бабич? То есть, ну, смысл в том, что они действительно начали плодиться, уже к нам приходят и 13-летние, и даже более юные. Это, конечно, не для эфира, но тем не менее. Но я могу сказать, что по глазам Андрея Орлова я вижу, что он совершенно не одобряет это. И это действительно так. Но теперь все-таки давай вернемся вот к градации тех, кто находится на пути, скажем так, к месту, где извергается и низвергается. И измена, не измена, простите, конечно, изменение их психотипа по мере приближения, отдаления вот, от точки низвержения и извержения. Ведь многие из них, да практически никто, не доходят до самой точки извержения. Почему? Потому что как только он туда дошел, он дважды герой. Вот те же самые, которые вот уже извергаются, резко отторгнут. Им конъюнктура не нужна, потому что они там вроде сидели, а этот еще и пришел.
1: Да, вот. Мы ученые называем это фрустрацией. То есть ежели ты, скажем, бежишь на автобус, и перед тобой двери закрылись, или же ты хочешь что-нибудь такое продвинуть, в парламенте, а тебя там отказали.
0: Да.
1: В общем, накапливается это все дело. И наши братья по разуму на североамериканском континенте, они уже приспособились разгружаться. То есть с утра аспирин, вечером...
0: виски.
1: Да, или наоборот. Ну, в общем, наоборот, бывает у нас, поскольку у нас более такой, в общем-то, гибкий ум и вообще душа. А здесь, в общем-то, в условиях голода процветает, в общем-то, рационализм. И вот это вот то, от чего, собственно, как раз происходит вот этот гормональный сдвиг, сдвиг вот этого в сторону ожирения. То есть от голода люди просто пухнут. Пухнут, причем на глазах мы видим эти лица, эти тенденции модные, когда, в общем-то, вот постепенно... Унисекс, когда формировался, это, в общем, тоже желание как бы снивелировать вообще разницу половую. Половую и также антропологическую. То есть, чтобы у тебя не существовало там, скажем, проблем в твоей деятельности там, по зарабатыванию на пропитание, оно должно, в общем-то, проходить в более-менее нормальных условиях, чтобы тебе ничто не мешало. Для этого, в общем-то, создавался тип такого унисекс.
0: Ну, а вот их общение между собой, оно же ограничивается, ну, вернее, оно даже универсальное, потому что практически всегда присутствует взаимозамена. То есть, если, например, один партнер ушел, я не имею в виду полового партнера, вот один куда-то укатился, то любой другой, он вроде как и обязан вот, ну, и пообщаться, и принять, и дать, и также низвергнуть. То есть так, как будто бы они всю жизнь прожили вместе. Это же тоже сближает людей, вот определенное телосложение. Так вот, например, человек массивный, как правило, и тянется к людям массивным, да?
1: Да.
0: И наоборот. А у них это вообще ярко выражено вот, из-за вот этого глобального голода, вот эта новая, ну, порода, плохо говорить, но, видимо, новая
1: генерация.
0: Формация вот, людей, она как-то составляет определенную общность с мощной взаимовыручкой, с полным доверием. Мы не исключаем наш аналитический центр, что в ближайшее время появится, скажем так, и вот партия опухших с голода.
1: Да. Она уже давно появилась.
0: Есть уже, да?
1: Да. И за счет того, что контакты налаживаются, мы постепенно помогаем им. Помогаем, причем иной раз советом, иной раз приятием. Вот странная тенденция наблюдается, что, например, приехавшие из голодной Америки сюда, к нам, в неблагополучную Россию, они как-то очень душевно отзываются и тепло. Говорят, здесь дураки живут, нам здесь хорошо. А значит, граждане отсюда, отправляющиеся туда, то есть, так скажем, со злаковых культурному малыжной, они как-то возвращаются очень нехорошо отзываются. Вот народная тенденция, она, в общем-то, все-таки имеет какой-то стержень. То есть, если уходить, я не хочу это как-то превращать в научную полемику, там, приводить факты, зачем. Это, в общем-то, все неубедительно.
0: Конечно.
1: Вот достаточно сказать, что граждане, когда уезжают туда и приезжают обратно, они очень недовольны. Когда те сюда приезжают и отсюда уезжают, они очень много могут рассказать. Вот это, наверное, суть вот того, что в голодной Америке все-таки чего-то не хватает, помимо голода этого всего прочего. Там, наверное, не хватает какого-то четвертого этого зерна.
0: Ну, может быть, мы сможем каким-то образом проследить вот путь к этому четвертому неизвестному, если составим, так сказать, общую картинку посещения вот ими, не обязательно ими, да, вот всеми, кто не мы, вот нас. То есть, к примеру, ведь когда приезжали вот сюда финские наши товарищи, да, румыны также в большом количестве, вот сейчас из Молдовы едут, с Украины, со всего мира.
1: Но у них почти у всех отчество есть.
0: Да, вот. Да, да.
1: А там же нет. Вот, это уже недостаток. Как бы можно постепенно дойти до каких-то X-ов и Y-ков, в общем-то, до хромосом и так далее, обозначать себя по белкам или по аминокислотам. И ты там F12, там C13 и так далее. Ну, то есть вот так вот.
0: Ну да, или можно там приплюсовать группу крови и вес.
1: Да.
0: То есть, например, резус положительный, там группа вторая, 89 кило.
1: Почти что.
0: Да. Вот тут пришло такое сообщение. Уважаемый Андрей и Саша, зачем вы меня обидели? Я никакая не извращенка. Просто хотела поддержать беседу. А зеленых великанов не я одна видела, к вашему счастью. Я больше не буду присылать сообщения. Спасибо, Таня. Ты зачем Таню обидел?
1: Я-то не хотел обижать. Про зеленых великанов у нас существует целая научная концепция, и она совершенно не обидная. По крайней мере, для тех, кто их видит не по средам и пятницам, да, а по вторникам, четвергам и субботам. А для они должны великанов, являться, да, явка обязательно, для того, чтобы им выдавали, и они чтобы принимали регулярно, чтобы это не мерещилось. Потому что в наших условиях это невозможно.
0: Ну и также они должны, конечно, не просто там как бы принимать что-то, но должны что-то и давать. Вот. А это как раз происходит по воскресеньям, и многие приходят посмотреть, как происходит сдача ими вот всего, да, что при них есть. И вы знаете, я бы не сказал, что люди уходят травмированные или там как-то недовольные.
1: Наоборот, просто... мы им помогаем, конечно, отдавать. Конечно. То, что они отдают, мы все складываем, и будет все это возвращено.
0: Вы просто, Таня, вот в следующий раз приезжайте сюда к 6 утра, тут вот на втором этаже будет глобальная сдача, и вы посмотрите, может быть, найдете как-то единомышленников. Мы также тут будем, где-то это будет проходить до 8 утра, но поскольку народу много, лучше заранее приезжать, где-то к половине 6 утра, то и к 5. И я уверен, что вы получите, ну, скажем так, если не великое удовольствие, то успокоение, потому что у страха глаза велики. Знаете, такая модная наша таджикская пословица. Вот. Ну, вообще, дело в том, что все люди, которые славятся с мелкостью определенных органов, говорят, ну, так, к примеру, например, люди с маленькими ногами, которые японцы, они говорят такую фразу: большая ступня да раздавит рыбу. Вот, люди, у которых маленькие глазки, говорят: у страха глаза велики. Ну, ты заметил, да, как правило, идут от обратного.
1: Да.
0: Да, вот.
1: Тем более, что вот забор того, что нам дают сейчас, то, что нам давали, у нас доведен до совершенства. То есть мы можем облегчить возможность этого взятия. Да, автоматизм, поэтому никаких хлопот не будет с тем, чтобы взять у вас то, что вы готовы нам дать.
0: Но многие все-таки приходят и боятся, и чувствуют какой-то такой, ну, не то, что комплекс. Мы даже изначально предлагали отдельные кабинки по той причине, что как-то, ну, вот ведь очень стыдно человеку как-то непривычно оказаться в таком месте, где все такие же, как он. Потому что вроде бы на улице он старается выглядеть обычно, а тут вот они все, как говорится, под колпаком у Мюллера. Но, как правило, ко второму посещению уже от отдельных кабинок все отказываются и просто идут в общий зал, где все это происходит открыто. Вот, под конец происходит такое чаепитие с выпечкой и даже танцы. Многие там знакомятся, и, в общем-то, даже я знаю, у нас было несколько удачных браков. Люди благодарили. Одни вот из Анапы, сейчас у них девочка уже родилась, двойня. Вот. Так что никакого тут, в общем-то, кошмара нет. После сдачи вы все станете более здоровыми, чем до нее, кстати. Вот. А, ну что, может быть, послушаем еще телефонный звонок?
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Я бы хотел почитать стих.
0: Давайте.
5: Сейчас, минуточку. Упражнения, экскременты, фекалии, они же по-научному кал, который из толстой кишки у нас выпадает, кодификация у нас наступает. Кал из боевых людей – это смесь. На треть из остатков принятой пищи, на треть из остатков желудочных соков, на треть из почти что подохших микробов. А изучение фекального состава поможет докторишкам знать болезни ваши, пока вы сидел параши, тщедушно будете из забора. Во время осмотра вашего кала врачи изучают его. Понемучить микробов и прочую гадость, а вирусов всяких, кусочки питания, чтобы съесть их на ужин, на завтрак. Но последнее делают только как тогда, когда ученым надо понять, да я на себе испытать, есть ли зараза в вашем говне, холера там, спид или вообще поливрит. И калий-анализ можно проделать. Всяких мучений больного. Ему надо только банку посрать, а после швырнуть в холодильник. В больницу потом принесите его, дадите врачихе, получите чек и станете ждать 2 недели. И к этому сроку вам станет понятно про ваше говно, насколько оно охуенно вредно. Анализом также кишки изучают. Мучить микробов, что говно поедают. И если микробов в кишках обнаружат, вас будут хуячить диеты паскудной. Чтоб стал после ней самый клевый анализ. Потом, через дня 3-4, ваш кауз кишечника докторша вынет и в манку, ругаясь, положит паскуда. А если с говном вашим что-то химичит. Его собирают большую пробежку, кладут в холодильник на 8 часов. После исследуют мощно, ищут там всяких бактерий. А если испражнения хотят обнаружить простейших, то сразу, как только пошла дефекация, следуют кал-врачи и врачихи в своих кабинетах вонючих. Если вам будут исследовать кал, то дня за 2-3 до такой процедуры лекарства вы есть не должны. А то кал вдруг цвет поменяет и станет другим. А если в ваших фекалиях будет еще кровь искать, то вы не должны мясо рыбы съедать. По тем же понятным причинам, написанных выше немного. Во время осмотра вашего кала определяют количество его, а также консистенцию, форму, а также запах, цвет и примеси. Но могут в нем еще искать остатки всякой пищи.
0: Женщина, кровь. Женщина, подождите, вы как-то очень нервничаете. Ну, вообще, да. Мы, да, спасибо вам. Замечательное стихотворение. Только что вот мы стали как раз свидетелями.
1: Да, вот проблема капромании, она да. Вот сейчас по мере насыщения актуализируется постепенно. То есть, как за проблемы берутся? Сначала проблема питания, потом проблема, в общем-то, решения проблем утилизации этого того, что надо. Правильно?
0: Да.
1: Вот. Ну, последовательность нарушена. Соответственно, кого-то пучит, рождается некая сентенция философская на эту тему.
0: Ну, я бы хотел сказать, что в данном случае мы все-таки женщине помогли. Потому что вот...
1: Нет, она не избавилась от того, что...
0: Ну, хотя бы частично ей стало легче. Это уже хорошо. Или ты считаешь, что мы продлили только?
1: Я...
0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Судя по тем отзывам, которые приходят на наш пейджер, на телефон, и вообще просто приходят, эта тема действительно вас волнует. Мы даже не подозревали, что будет такой объем отзывов. К сожалению, всем мы, конечно, не сможем досконально ответить, как быть, но постараемся. И вот, ты знаешь, больше всего вопросов такого плана. Вот стоит ли идти по вот этой проторенной дорожке, которую они вот уже вытоптали? То есть, казалось бы, там тебя и ждут, там все уже в сборе. И вроде бы и примут, даже дадут какие-то, скажем так, подъемные, вполне возможно. Ты станешь одним из них, и уже, в общем, далее можешь, так сказать...
1: Ну, если идти по пути регресса, то, конечно, добро пожаловать. Но я хочу сказать, что вот на фоне вот этой экспансии вот моды такой, в общем-то, моды регресса, моды деградации, у нас существует еще куча проблем наших собственных, которые пора бы уж тоже решить. Вот как наш экономический отдел, в общем-то, уже решил и решил уже предоставить эту информацию. Существует актуальная монетарная система, которая находится вне каких-то существующих монетарных систем, то есть там зачеты, какие-то еще там, например, там...
0: Фейс-контрол, кстати,
1: да,
0: вот тоже.
1: Да, какие-то, да. Вот. И эта актуальная монетарная система российская наша, она представлена тоже своего рода валютой. Не всякий, кстати, может ее распознать. Вот, скажем, иной раз листки, просто так подаваемые на улице, могут быть тоже монетарным некоторым воплощением. Или же, там, скажем, информационный блок какой-то, который подается вам там по масс-медиа, там, скажем, если вы в компьютере заграбили какой-нибудь экран, он тоже может быть разменной монетой.
0: И даже, например, запах изо рта собеседника случайного на улице, то есть даже до этого уже доходит.
1: Ну, это шутка. А эквиваленты, причем какие?
0: Извини, я
1: забыл. Например, до 86-го года существовал актуальный монетарный эквивалент, например, один Борис равнялся там четырем Геннадиям. В дальнейшем Борис с Геннадием приблизительно в пропорции 1:1:8. Сейчас 1В Путин и 1:8 Геннадий один к восьми же КВ-пути.
0: Да, да.
1: Помимо этого существует внешняя монетарная система, которая совершенно не вписывается в наши рамки. Например, один Билл равен 9 Франсуа. Франсуа один намного больше, чем один Борис. И сейчас, в нынешних в актуальных условиях, один Франсуа, можно сказать, что это почти 12 Путин.
0: Да, да, да.
1: Вот. Ну, 12 Путин — это почти 100 кобзоноидов. А 100 кобзоноидов — это миллион нана. А миллион нана — это почти 10 полковников КГБ. И один полковник КГБ — это 12 задов. Один зад — это фактически твой эквивалент.
0: Ну, а полтора — это где-то такой эквивалент мелкого бизнесмена.
1: Нет, полтора — это девичий зад.
0: Извини. Ну, в принципе, они все в этой области находятся.
1: Просто зад или зад пенсионера — это половина вообще. Он вообще не учитывается. То есть можно сказать, что твоя задница, которую ты сегодня принес, это одна единица вот этого актуального монетарной системы. То есть один эквивалент, который равняется миллиону нана. А миллион нана, если его умножить там на 12, получается один кобзон. Один кобзон — это почти что один Франсуа.
0: Может быть, из-за этого и происходит такое стремление вот задница как-то к объединению, чтобы создать такой естественный противовес, скажем, одному кобзоноиду или вот одному майору.
1: Нет, он всегда со стулом подается.
0: Ну, понятно, так...
1: Ну, а кобзон не может существовать без наны. Потому что нана — это всегда, в общем-то, поддержка кобзона. То есть монетарная система очень жесткое дерево существует. Борис, Геннадий, Путин, нана, Франсуа, Билл и так далее. То есть... вплоть до зада.
0: А вот если там какие-нибудь такие ответвления, скажем так, порочные, такие бородавки дерева, то есть вот как быть с ними? Потому что к нам многие приходят, говорят, я, дескать, бородавка.
1: И, ну, существует.
0: И какой-то себе эквивалент человек присваивает. Что вот мне не нравится в этом, что человек присваивает себе эквивалент сам. То есть знаешь, как очень многие там присваивают себе имя, там я там великий МС, там, а я там модный диджей. Они вот присваивают.
1: ICQ еще.
0: Да, вот.
1: Нет, существует. Существует еще такой, в общем-то, фига одна, инжир, то есть инжир, персик и я, ну, например, пофигизм, то есть одна фига.

0: да.
1: Ну, например, как я уже сказал, один Борис
0: да.
1: в 86-м году был равен четырем Геннадиям. В дальнейшем один Борис стал равняться 1,8 Геннадия. Но в свою очередь ВБ Путин. Один тоже.
0: Один, да. Ну, давай послушаем мнение наших радиослушателей по всему выше изложенному.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей Орлов, наш замечательный политолог. Это Хадис говорит.
0: Да, добрый день. Да.
3: Здравствуйте, я со всем вами высказанным согласен, на самом деле. Очень рад, что наконец решились вы на такой поступок, то есть объявить об этом в прямом эфире. Вот. Но я бы хотел зачесть небольшое произведение Даниила Ивановича Хармса.
0: Ну, давайте все-таки, может быть, не будем сейчас заниматься вот такими... У нас программа сегодня серьезная, уважаемый Хадис.
3: А, то есть вы решили, что на сегодня хватит?
0: Ну, конечно, да. Вот если все-таки хотите, вы можете, например, спеть или прочитать свой стишок, да, или...
3: Дело в том, что я сейчас в данный момент времени слишком слабоумен, чтобы выдумывать что-то свое.
0: Так, ну, да, давайте, вы, может, наберете силенок и перезвоните.
1: Повторяться.
0: Да, спасибо. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемые. Я удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зот равен 5 ширек или 10 не стынь колоду.
1: Да.
4: Согласны, да?
1: Да.
0: А я вот не согласен.
4: Да ну,
0: а я просто не понял, о чем речь. Не могли бы вы повторить еще раз?
4: Не удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зот равен 5 ширек или 10 не стынь колоду.
0: А, да, да. Да, да, я понял теперь, да.
4: Это, а мне...
0: Да-да-да-да, это даже об этом можно и не говорить.
4: Можно прочитать?
0: Ну...
4: Нет, ну ладно, не буду.
0: Да ладно, не надо. Просто мы сейчас тут все в себе, спасибо. И все-таки вот волнует такая тема, каким образом вот ему определиться. Ну вот представь себе, что он так достаточно разумен в плане каких-то выводов, да, уже взрослый, то есть его воспринимают как, так скажем, равноправного соперника во всех этих делах. Вот, но он, скажем так, не искушен, еще и не сведущ. То есть, предположим, вылез только что, вот, но уже вылез взрослый. И вот ты бы, если бы оказался рядом, у тебя вдруг пробило на добро, взял бы его за руку, и в какую бы ты его сторону повел все-таки? Вот по какой из этих троп нами перечисленных?
1: Ведь главное не пытаться обратно его,
0: да,
1: потому
0: да,
1: что можно попасть вообще не в то место, как произошло с тем парнем. Вот помнишь? Вот, взялись вроде бы опять его... Захотели, ну, как бы повременить. Не время еще настало. То есть он лезет, мы его обратно. И не в то место. В общем, надо в этом случае быть более решительным, более рассудительным. То есть брать то, что пришло, и не пытаться назад это все запихнуть.
0: А вот ведь
1: или,
0: такой,
1: попросту говоря, взад.
0: Да, вот такой ведь есть риск, что вот не одни же мы там ходим, да, и не одним нам попадаются вот такие там и сям, в общем-то, стоящие и, скажем так, ну, нельзя сказать, ну да, в общем, в какой-то смысле такие эмоциональные беспризорники. И ведь кто-то может воспользоваться вот этим организмом для своих личных целей, то есть использовать как буфер для вот проталкивания куда-то вот, скажем, в определенную из этих областей. То есть люди-то есть бессовестные многие, да?
1: Ну, как вот ты относишься к тому, что нагнетается больше страх, больше какого-то серьезного дают вот в области журналистики и масс-медиа? То есть вот, понимаешь, лезет и тебе говорит, что, ты понимаешь, завтра тебе плохо будет.
0: Да.
1: Как ты к этому относишься?
0: Ну, то есть, ну, ты имеешь вот в виду мой рецепт?
1: Да, даже не то, что ты делаешь, а просто вообще то, что происходит, это, говорят, очень плохо.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: Ну, я и сам всем так говорю.
1: Да.
0: Потому что, в принципе, так, то есть у них же сейчас новая игра, нельзя говорить, что вот, дескать,

0: Хорошо. Угу. Если ты скажешь хорошо, значит, ты вроде как уже, ну, как белая ворона, что ли, ты уже не прав. Вот. И, то есть, правило так устроено, что приходится играть в общую игру, иначе затопчут. Ну, ты посмотри на их лица, вот тут они сегодня стояли, вот приходили. Если ты им скажешь это хорошо, да, что-либо хорошо, ты им же нанесешь, вот, потому что они ждут только, что ты им скажешь, что это плохо. Когда ты им говоришь, это хорошо, они, во-первых, тебя будут считать просто за нечеловека, за какого-то... Ну, в общем, да.
1: Ну, в общем, ожидают подвоха.
0: Конечно, сразу ожидают. Это то же самое, что, например, как мы пробовали продавать вот автомобили в полцены, вот, нежели они стоят на рынке. Никто не брал, все шли. Ну, ты помнишь, да? Вот это? Хотя да. Вот это проверка. То есть, что дешево, то плохо. Что хорошо, то еще хуже. Вот. Поэтому вот это как бы формулировка, что, дескать, вот это плохо, да, а это ужасно, как говоришь, это ужасно. Вот в это, на этой фразе они наиболее заинтересованно приходят. Вот мы даже повсюду раскидывали вот куски такие и ставили плакатик, что, дескать, это здесь.
1: А как ты считаешь, вот некоторые этнические меньшинства, они, да, в общем-то, имеют свойство в крови торговать, и если они попадают в изолированные условия, какая компенсация будет психологической или же фактической вот этой деятельности? Вот он один оказался, угу, с пальмой там на бикрень,
0: да, да,
1: вот, как в мультфильме, и вот ему нужно, ну, деть свою сущность куда-то. Чем он займется? Давай викторину учиним.
0: Ну, а мы дадим какие-то хотя бы наводящие, или просто дай выслушаем мнение наших радиослушателей, что он будет делать.
1: Ну да.
0: Ну давай послушаем. Итак, мы хотим узнать от вас, что, по вашему мнению, вот он будет делать, оказавшись вот, да, один на один с древом, да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
3: Я думаю, если это дерево окажется банановым...
0: Нет, нет. Было сказано, что это будет, скорее всего, вот, не плодоносящее, да, дерево.
3: А то есть что-то типа дуба?
0: Ну да, или ольхи там. Да.
1: Это окаменелость.
3: Ну, да, я, да, думаю, займется вытачиванием деревянных поделок.
1: Так,
0: это же уже, извините, из области, скажем так, ремесленничества, а он изначально был сделан для торговли, понимаете? То есть уже какой-то, на мой взгляд, противоречие, я могу ошибаться, конечно.
3: Ну, возможно, возможно.
0: Ну, то есть все равно ваша версия принята, спасибо, спасибо.
3: Всего доброго.
0: Следующий сразу же звонок, доброй ночи, вы в прямом...
4: Алло, доброй ночи.
0: Да, а ваше каково мнение?
4: Это Михей Зеленоградский.
0: Да.
4: Мое мнение следующее, что он из этого дерева, скорее всего, начнет вытачивать какие-нибудь корабли, пироги, лодки, для того, чтобы посредством водного пространства наладить контрабандную торговлю чем-нибудь еще третьим с сопредельными странами. То есть используют это как...
0: Ну, вы поймите, что опять же вот вы ударились такой в волос ремесленности.
1: Ну, тенденция понятна.
0: Ну, тенденция понятна, но я как-то со своей стороны все-таки сомневаюсь, что вот именно этим он займется.
1: Нет, он только этим и займется. Да, понимание этого человека.
0: Да.
4: Алло, вопросик можно задать?
0: Ну, давайте, конечно.
4: Значит, вопрос заключается в следующем. Мы вот как-то рассматриваем, тут говорим очень много про голод в Америке.
0: Да.
4: А ведь это именно с евразийских позиций там голод. А если смотреть с позиции атлантизма, то там все тип-топ. И надо рассмотреть следующую позицию. В связи с тем, что с точки зрения атлантизма у них переизбыток питания, они вот во всякие третьи страны, в том числе и в страны евразийского континента, посылают всевозможные продукты питания там в виде гуманитарной помощи или экспортируют их. А это, в свою очередь, так как по евразийским понятиям у них там голод, будет означать то, что экспорт их продуктов или добровольное получение их гуманитарной помощи может грозить голодом для России и для стран, подобных их ей, то есть для стран евразийского сообщества. Вот надо как-то предупредить развить эту тему.
1: Да. Я согласен.
0: Понятно, я тоже. Спасибо. Вы победитель, можете, в общем-то, куда-нибудь приехать,
1: получить
0: что-нибудь
1: приз.
0: Взять, да. Вот, сказать, дескать, я тут выиграл. Кстати, могу сказать, что сейчас между нами, средствами массовой информации, существует негласный договор, что...
1: Ботва.
0: Да, любой выигравший на какой-нибудь радиостанции, что попало, может прийти куда попало, что, в общем, тоже является радиостанцией, и там потребует свое кровное. Ну, слушай, а скажи теперь насчет возрастаний. Вот сейчас уже происходит это потихонечку, начинает уже и запах, и даже вот эти вновь такие вот заморозки, которые только-только ударили, они все-таки уже не могут скорректировать психику, отвлечь ее от ростков, которые вот-вот полезут, как ни попадя, а там ведь что, аллергия, пух и так далее. Вроде бы для многих праздник, а для многих и трагедия. Вот как там мы будем делить это общество, расколовшееся на две? Одних трагедии в связи с ростками, у других, в общем-то, радость. Животная радость, вполне понятно, все там молоко брыжет и прочие соки. А те вот в унынии будут находиться. Мы предлагали как-то собирать их вместе и сделать так, чтобы двое на трое. Вот такая пропорция. И какой-то кружок по интересам, например, в общем-то, как правило, это лепка или попросту изготовление свечей, в том числе вагинальных. Но получилось так, что вот в министерстве не подписали, ссылаясь на то, что проект очень дорог, но это обычно, ты знаешь. Вот. Может быть, есть, на твой взгляд, какой-то альтернативный метод примирения, такой вот остановки, вот, скажем так, поствесенней гражданской войны.
1: Да. Вообще, кстати, надо сказать, диалектические вот эти моменты, они всегда побуждают к принятию альтернативных решений, и я полагаю, что наиболее естественный и миролюбивый будет. Это вообще не обращает на это внимания. Ведь заметили, что сложности возникают, когда актуализируют проблему. То есть, когда с одной стороны начинает выступать, с другой и так далее. Страсть накаляется. А когда это происходит все естественно, то бывает все гладко и тихо проходит.
0: Ну, я думаю, что, вот как показывает статистика, ведь неспроста же, вот начали опять вот обсуждать это везде и так далее. То есть, видимо, по статистике есть определенная опасность от возрываний каких-то и всполохов, и всколыхов. То есть, может быть, уже не то время, когда стоит не замечать. Понятно, что не замечать — это лучшее лекарство. Это то же самое, что, например, антисемитизм был до конца изобретен, в общем-то, и полностью разработан сионистами, да?
1: Да.
0: Все это знают, всем известно. Также здесь. Но сейчас уже не состыкуется, потому что одно дело, когда вот они идут от точки до точки, их, например, двое, да, вдруг появляется третий. Этот третий немножечко ушел в сторону, дал расперды, там еще двое. Информация искажается. В результате образуются так называемые худые ветви, образуется новое сообщество, целью которой является искажение вот этой информации, исходящей от первоисточника, вот туда к приемнику, да. Вот. Вполне возможно,
1: да,
0: что
1: вот
0: надо...
1: Ты, кстати, заметь, что по разные стороны Земли существуют разные отношения, в общем, к этим, в общем-то, как бы сказать, количественным формам существования. Вот, например, Бонни и Клайд, или же у нас троица. То есть у нас три человека примиряются, а у них, например, два только могут. То есть вот троица в их понимании — это уже нечто совершенно не вписывающее в их понятие. Поэтому, ну и вообще, может быть, у них там... Заметил, кстати, звезды Голливуда, они большей частью левши.
0: Да.
1: Это, в общем-то, такая вещь, которая бросается в глаза. И будь то сознательно или бессознательно, но, в общем, люди с разным развитием полушарий мозга, там, левого и правого. Очевидно. Вот. Поэтому как нам можно, в общем-то, сберечь то, что у нас на троих, и то, что у нас у них на двоих? Вот, собственно, стоит ли нам объединять это все? И каким образом?
0: Ты знаешь, тут есть еще одно. Есть такой эффект, эффект подражания звездам. То есть вполне возможно, что многие из них являются на самом деле правшами. Но это как бы является дурным тоном. Как же так? Вот он такой изысканный, там голубая кровь, улыбка такая белая, голливудская, и вдруг на тебе правша. Все равно, что пришел, в общем-то, в ботинке фабрики «Скороход», да? Вот. И мы проводили исследования, кидали им что-то, и вот в этот момент кидали резкое, горячее, ну, например, там бифстроганов, то есть какие-то предметы мелкие, явно опасные. А реакция у многих была все-таки защититься правой рукой. То есть, исходя из этого, они пересиливают себя, и чтобы как-то удержаться вот в данном обществе. Поэтому я могу смело считать их агентами.
1: А мы выдавали туалетную бумагу, да, и да, снимали отпечатки, какими руками пользуются люди.
0: Подбирали.
1: И это потом наиболее эффективно. Надо сказать, что с нашей стороны, вот на всех известных кинофестивалях, конечно, существовала определенная тенденция. С их же стороны существовала диаметрально противоположная. Так это значит, что, в общем, можно сказать, что это сознательное употребление каких-то специальных фармпрепаратов, или же настолько, в общем-то, запечатленное в мозгу с детства вот это стремление стать кинозвездой.
0: Ну, а скорее всего. И ты знаешь, мы же, ты помнишь, делали момент, когда так называемая школа кавалеристов, когда брали девочек вполне нормальных, и, в общем-то, уже к их коллегам, которые... Вот девочки ни разу и не ездили. Мы их и не сажали на коней, и ничего такого не было. Практически через два месяца после вот этих лагерной подготовки они уже ходили, что вот поденщик. То есть практически ноги были колесом. Не потому, что было какое-то искривление костей, а потому, что они подражали старшим. Это не было даже насилием с их стороны. Ну, почему? Вот помнишь, была такая мода одно время в России, когда многие молодые люди ходили, одев два свитера, заправленные в штаны, и вот так бычились, то есть делали руки, кого-то им мешают битки, хотя сам он был худенький.
1: Да, это ну не ты было... два говоришь, это как бы унижаешь наше российское достоинство как-то.
0: Нет.
1: Как почему? Мой оппонент.
0: Нет, наоборот, я пытаюсь показать, что это не является уродством.
1: На самом деле по шесть свитеров носили.
0: Ну, некоторые по шесть, на его девочки особенно.
1: Да.
0: Вот. Но это же является просто неосознанным подражанием чему-то мужественному, то есть как если, например, мудрый взгляд героя, который вот-вот, знаешь, прыг на амбразуру, да, вот этот мудрый взгляд у многих детей долгое время культивировался. И когда эти дети в дальнейшем смотрели, например, на таможне, на новых русских, провозящих не, скажем так, задекларированные баксы, то те просто кололись, что твой орех сразу. Разве это плохо? Это все-таки служба родине.
1: Да, но зато это не силиконовые сиськи.
0: Конечно, конечно. Кстати, помнишь вот историю замечательную с Анжеликой Цигель, которая сама себе сделала операцию по вживлению имплантантов силиконовых. Это был уникальный случай. Конечно, у нее это получилось смешно. И ей рекомендовали уже в дальнейшем не удалять, не исправлять вот эту ошибку, а как-то показывать людям. Это было, в общем-то, основным ее, даже, так скажем, средством заработка. Удачно ей повезло. У тебя есть что-то еще добавить по этой теме? Или мы послушаем телефонный звонок? Может быть, кто-то хочет у нас что-то узнать?
1: Два звонка.
0: Два, хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Ой, ну добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Да. Ну вот хотела добавить, конечно, насчет кукурузы,
0: да,
5: что существует такой очень полезный продукт, как кукурузные рыльца. Да, и это очень полезно для печени бывает. Также вот для детей употребляют очень часто. Вот. Ну, естественно, еще насчет употребления фаллических продуктов, может быть, вот можно не водку и пепси-колу, а кукурузу предлагать тоже в этом отношении. Угу. Вы как считаете?
1: Согласна.
0: Мы. Да, мы согласны.
1: Кстати, на эту тему речь была, в общем.
0: Да, да.
5: Да, ну вот как раз я к этому и добавляю.
0: Угу.
5: Ну, вот, спокойной ночи вам.
0: Спасибо, спасибо. Еще ты хотел два звонка, да, все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Добрый вечер, это радиостанция «Эхо Москвы».
0: Безусловно, безусловно.
6: Ответьте, пожалуйста, будьте добры, вас вызывает Междугородняя.
0: Хорошо, конечно.
6: Спасибо вам большое.
0: Да не за что, да забудьте, конечно.
6: Сейчас будем говорить.
0: Давайте, конечно.
7: Да, алло, добрый день.
0: Добрый день, да. Здравствуйте.
7: Вы знаете, вас беспокоит из города Серпухова.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Максим, профессиональный переводчик. 8 лет работал в ООН.
0: Где работали? Извините.
7: Организация Объединенных Наций.
0: Понятно, да.
7: Меня интересует Монмаранс. Что это такое?
1: То есть... Французская провинция.
0: Да, это французская
7: провинция. Нет, подождите, без шуток.
0: Это собачка из романа «Джером Каджером».
7: Совершенно верно, я так и думал.
0: Вот, да, да, именно отсюда я пошел.
7: Джером Каджером, да?
0: Да, да, да, да, именно так.
7: Вы знаете, по-моему, комментарий излишний.
0: Спасибо, спасибо.
7: Спасибо вам большое.
0: Вот замечательные такие звонки, полные радостных эмоций. Ну что же, наш долг дарить людям счастье, радость и какой-то определенный покой. Я напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И мы, в общем-то, беседуем на тему кукуризации и такого глумления, что ли, над продуктом. Вот как, например, шпинат. Ведь изначально люди, которые только-только начинали, если бы они увидели вот это производное того, чем они питались, того святого блюда, да, скорее, возможно, они бы, может быть, убили бы данного повара.
1: Да, вот ты знаешь, вот, кстати, историческая справка такая. Вот наша лаборатория подвела такой итог, что заблуждение вот это существующее, что человек шел по, как бы, по вектору развития, он на самом деле обратно имеет значение. То есть он регрессирует. Ведь состояние ума, состояние души, состояние, в общем, человека определяется не тем, что он ест или как он ест, потому что нам пытались внушить, что мы там мамонтов забивали, ну, чушь всякую, да, что, что ты обезьяной был, вот, собственно, или еще что-нибудь такое. Ну, в конце концов, не... Дело сводится к тому, что ты, как бы, со временем развиваешься и каждый день употребляешь продукты или же вообще там развиваешься и развиваешься таким образом, что тебе с каждым днем все лучше и лучше и лучше. На самом деле происходит совершенно наоборот. То есть с каждым днем тебе все хуже, тяжелее, тебе приходится с помощью там ядерной физики, химии и прочих вещей, наркотиков, там, находить какие-то возможности, чтобы вызвать то давнишнее состояние, которое в тебе присутствовало, в том диком состоянии, когда ты обезьяной ел банан или кем-то еще, и вот отождествить себя с тем состоянием. Но ты его не можешь достичь.
0: А, знаешь почему? Потому что прервана вот эта связь, то есть кем-то, кстати, искусственным, но не хирургическим путем, я надеюсь, хотя мы же не знаем, что с нами делают вот те, кто нас вынимает в момент родов, потому что мама, в общем-то, в отключке. Стоят, да, чужие люди, да, вполне возможно.

0: как же вот быть, скажем так, с неопределившимися, которые вот мечутся оттуда, сюда, оттуда, туда. Ну ладно, они просто метались, да, а то они ведь, значит, придут туда, там что-то наслушаются, или как-то вот у ученых принято говорить, наблатыкаются. Потом с этой информацией переходят в группу с кардинально противоположными устоями, с кардинально противоположным мышлением, намусорят там вот отрывками из того, что наслушались до того, внесут смуту и бегут куда-то в третий момент. То есть сами они организоваться не могут в какую-то определенную коалицию по причине просто вот, ну, может быть, какого-то недоверия друг к другу даже, либо к такому, к, ну, немножечко к такому, ну, издевательскому, что ли, отношению ко всем, кто не они. То есть такой своего рода индивидуализм. Вот. Но индивидуализм, однако, который не может жить и существовать без какого-то коллектива, на уровне, на фоне которого вот этот индивидуум выпирает, что вот твоя кукуруза.
1: Ну, я полагаю, что вообще наличие таких тенденций, вот, проявление индивидуализма или невозможность существовать независимо от общества, это, в общем-то, есть, конечно, чисто общественная тенденция, то есть желание примкнуть к чему-нибудь или отомкнуть. Одним словом, человек, который не занят этим проблемами, он никогда не будет работать в масс-медиа, или он же не будет там как полагаться на общественное мнение. Он будет просто делать свое дело. Он будет там строгать, копать или еще что-то такое производить. Одним словом, предметным чем-то заниматься. А гуманитарная деятельность предусматривает под собой обман. Вот. Опять же, он приехал туда на остров. Он с пальмой с этой сотрудничает в надежде на то, что... Хотя, если ему обрисовать перспективу, что он никогда не увидит ничего такого, с чем он может торговать, вот чем он займется?
0: Но, тем не менее, хорошо, вот такой его, скажем так, труд, да, рано или поздно его может смутить или, как говорится, сбить с панталыку. Смешное, кстати, слово, мало кто знает вот историю этого, кто такой был, в общем-то, панталыка, да, но сейчас речь не об этом. Попросту прийти и попутать человека и сказать ему, например, ты достоин большего, нежели всю жизнь копаться вот в данной яме или стоять у этой пальмы. Ведь такие люди, они легко внушаемы. Вот, а к тому же у них на глазах происходит шикарная жизнь.
1: Вот. Нет, это не внушаемость называется. Они исключительно последователи конъюнктуры. То есть, если ты приблизительно перспектива будет связана с их образом мышления. То есть, если, например, будет продаваться или покупаться, то они, конечно, прислушаются к себе. В ином случае они будут, конечно, говорить совершенно посторонние вещи. Вот что ты.
0: Нет, ну, я, кстати, как раз особо и не говорю так ничего, да.
1: Вот именно.
0: Ну что, может быть, опять обратимся к звонкам? Или вот ты все-таки хотел рассказать вот об этой теории несовместимости двух перетертостей?
1: Ну, об этом позже.
0: Позже, да. Но это будет такой сюрприз. Очень многие, кстати, спрашивали нас об этом. И сегодня вы получите ответ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Я прошу прощения.
0: Ничего, ничего.
2: Я понимаю, что такое беспредельно.
0: Да.
2: Но я не могу понять никак, почему пол задницы равняется кобзону, и почему целая задница не равняется еще кому-то.
0: Угу. Сейчас спросим Андрея.
2: Впечатление, что вы не в своем уме.
0: Угу. А ничего, нормально. Спасибо, спасибо. Не волнуйтесь за нас. То, что вы что-то не понимаете, это прежде всего я обуславливаю, ну, достаточно поздним все-таки временем и отсутствием определенной, скажем так, подготовки. Андрей, объясни, пожалуйста, вот, что касаемо еще раз поподробнее вот про вот эту систему ценностей в определенной ситуации. Да.
1: Ну, в рамках нашей лаборатории, да, проводилась, да, альтернативная монетарная система. То есть не всегда деньги являются эквивалентом денежным. Поэтому некоторые эквиваленты, которые, в общем-то, запечатлены в сознании, массовом сознании, они, в общем-то, являются неким стандартом. То есть вы можете сказать там Кобзон вот сейчас, а да, раньше могли сказать там Хиль, то есть когда это было модно, или же там Алла там, или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, одним словом, вы эквиваленты просто немножко нарушили. Одна задница, это, конечно, это 1000 нана, а 1000 нана, если умножить на 10, это один кобзон. То есть это совершенно вы неправильную параллель провели, оскорбительную. То есть, ну уж не говоря там о том, что один Геннадий, это совершенно невероятная сумма. Это фактически 1/8 нашего национального...
0: Ну, вообще, багажа, что ли, человеческого, скажем так, да, человеческого, человеческих закормов.
1: Да.
0: Вот. А если, например, вдруг появляется вот еще и Иннокентий, то здесь вообще спорная ситуация, потому что это практически такая золотая статуэтка.
1: Нет, ты вводишь в сторону, это совершенно никакого к этой альтернативной монетарной системе не имеет отношения.
0: А именно поэтому он и будет этим ценен.
1: Ну,
0: вот да. Я только с этой точки. Но я думаю, наша радиослушательница поняла, конечно, и уже не будет столь критично относиться к себе. У вас совершенно все нормально с умом, поверьте. Просто действительно, вы несколько не подготовлены, конечно же, к восприятию такой серьезной информации. Вот, значит, ты считаешь, что вот корректировать их на пути куда бы то ни было не стоит. Пусть, значит, интуиция их ведет. Но генетически ведь эта коррекция так или иначе существует. То есть, если раньше он прыг, да, налево, потому что слева нет озера, вот, а только там бугор, да, и все, это запало в память тысячам поколений, а потом он через там, через 5 поколений, он родился, где кругом вода, ему, значит, нужно вверх, а он прыг также туда, где якобы воды нет, и все, и погибает.
1: Да.
0: Ну, это же называется генетическая коррекция пути, то есть она уже существует, может быть, как-то нужно все-таки создавать такие геноатласы, которые, в общем-то, давать родителям и всем давать. Вот.
1: Многим, нет, но да. Признак чистоты социального эксперимента заключается в том, что мы всегда работали с одними и теми же людьми. Они уже сейчас, в общем-то, потеряли рассудок, но по-прежнему они находятся на автономном вскармливании и под воздействием некоторых нейролептиков и физрастворов они способны давать нам кое-какие полезные результаты. Они, в общем-то, тянутся к нам руками и ногами. Вот вы видите.
0: Да, и вот, кстати,
1: на этих фотографиях очень хорошо заметно, что они продолжают голосовать.
0: При этом, заметьте, у некоторых голосование проводится в какой-то такой форме, что ли, уже, ну, издевательской, что ли. То есть мы, дескать, не просто отдаем там свой голос. Да, вот, например, вот этот вот явно так пьющий мужчина. А, дескать, я участвую в ваших играх только потому, что я как-то вот умнее вас. И я, да, дескать, ну вот есть эта тенденция, ты согласен, да?
1: Ну.
0: Ну вот, то есть, а хорошо ли это?
1: Это хорошо, потому что, видишь, сколько пластмассовых кружочков к этому времени уже наштамповано, и на каждом, в общем-то, существует своя определенная генетическая матрица. Она программирует наше сознание вот в ракурс того, что надо выступать именно вот так, как надо.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому некоторые вещи, которые не охвачены пока что этими матрицами, они, в общем-то, являются чистым раствором, а все остальное является пока что мутным. Мутным.
0: Ну вот, ведь согласись, что, так сказать, тем, кто уже прорвался, ну, не то, что прорвался, а кто перешел в стадию вот чистого раствора, ему нет вроде особо смысла как-то, чтобы в эту чистую струю поступали хотя бы микропротоки мутных.
1: Нет.
0: То есть, ну, происходит ведь, как это назвать, не побоюсь этого слова, такое коррумпирование определенное, коррумпирование чистой зоны. То есть, те, может быть, уже исправились, они, может, уже и потеряли и покров волосяной, и вот они готовы вступить убить. А эти, естественно, хотят расширить свою среду обитания, они, им просто невыгодны вот эти новые члены. То есть это мы тут сталкиваемся с такой проблемой в политике. Это, пожалуйста, присоединение Восточной Германии к Западной, разруха Великой Стены Китайской. Казалось бы, всем выгодно. А вот находятся, вполне возможно, кстати, тоже помутневшие верхушка вот из чистых, которые вот делают такую, это да...
1: Да.
0: Каковы методы борьбы или какие
1: то,
0: должны быть...
1: Дело в том, что дело науки совершенно не связано вот с этими вещами, которые развиваются в масс-медиа. То есть научный эксперимент, частота его связана с частотой ученого. Вот. А как правило, все ученые стерильны. Всем известно, да, что да. После определенной защиты там, кандидатских там, и так далее... происходит некоторый момент стерилизации. И я, в общем-то, согласен с этим. Потому что невозможно дальше жить, если тебе там коркой хлеба там, или же бутылкой водки будут угрожать. Поэтому частота эксперимента заключается в том, чтобы человек был абсолютно стерилен. Неформально, как сейчас, можно пойти в переходе, там, в общем-то, обеспечить себя каким-то, в общем, полиграфическим материалом, а именно вот по сущности, по своим... Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, ну, да. По половым, конечно, признакам тоже.
1: Да.
0: Да. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, потому что пришла фура, и ты не поможешь там с разгрузкой чуть-чуть. Хоть просто постоять даже. Не нужно поднимать ничего. Пойдем?
1: Как всегда.
0: Ага.

0: Ну, самое страшное во всем этом то, что люди вот на пути вот в это новое сообщество делают заложниками более слабых существ, то есть домашних животных, престарелых, с которых спрос вроде бы невелик, а смотрят на них уже вот в новом месте, как на полноценных членов вот приехавшей семьи. К примеру, а это собака Дональдов. То есть если Дональды там прославились, ну, скажем, педофилией или еще чем-то, то вот ничем невинное животное волей-поневоле чувствует на себе вот это прискорбное отношение. Как быть с этой ответственностью? Ведь не докажешь же этим, что вновь прибывшие безответственны. Правильно?
1: Да. Надо за основу брать, что вот, например, существовали в свое время конные разбойники. Они сейчас представлены в виде, так скажем, разбойников на автомобилях. Вот. Существовали там еще другие виды одиозных личностей. Опять же, в формате современного восприятия этого мира. Но я хочу сказать, что последним достижением нашего лаборатории исследования макроантропологии является проекция нашего общества на организм человека. То есть, попросту говоря, любое государство, в частности Россия, например, может проецироваться на проекцию, так скажем, человека.
0: Ну, да, безусловно.
1: Да.
0: И наиболее правильным будет то вот экономическое обустройство общества определенного правильнее, чем как-то люди, управляющие этим экономическим, политическим, географическим сообществом, будут проводить параллели между именно строением организма человека и строением...
1: Ну, да. Если говорить об экономическом устройстве, то я хочу сказать, что это совершенно придуманная вещь, потому что насколько вы можете задумываться о ресурсах своего организма, когда вы делаете то или иное действие. То есть вот когда ваш организм там предпринимает какое-то действие, независимо от вашего социального статуса, то есть, скажем так, вашему организму по медицинским классификациям положено столько-то калорий. Но вы можете, например, неделю стоять, бдить, что-то делать, невзирая на эти классификации. Как это рассматривать? И вообще, что, собственно, есть экономика? Экономика – это вещь, приблизительно адекватная в макроантропологии тому, что вы себе придумываете, что вам нужно, например, там принять какой-то гормон, вступить в какой-то там шейпинг-клуб или еще что-нибудь. Ну, короче, свернуть себе мозги на бок в кукурузном смысле.
0: Да.
1: Поэтому надо разделять, в чем смысл, то есть необходимо ли вам это по сути по своей, или же необходимо по жизни. То есть необходимость сущностная, как правило, определяется не рекламой, а тем, что организм требует. Все остальное является придуманным и как таковое там тенденция моды там или еще чем-то таким, что не можете являться, в общем-то, актуальной потребностью вашего организма.
0: Ну вот ты сказал, что, так скажем, не влияет там реклама и так далее, но с другой стороны тут же есть такой момент, что как же так, вот у него есть, у меня нет. То есть ведь, есть же целая плеяда людей, которые вот именно идут на поводу у того, что им, попросту говоря, втюхивают. вот если мы, так сказать, проведем аналогию с государствами, то как вот, что это будет за государство, если человек, с которым мы это государство сравним, падок на покупку всего, что ему предлагают, то есть потенциальный, в общем-то, вот покупатель любого товара.
1: Ну, это не государство, это вообще деградант какой-то. Мы говорим о государствах, которые, вернее, о каких-то действительно государствах, которые уже существуют. Мы не говорим там о каких-то вещах, которые проецируются на нас. И, ну вот, например, в обывательской жизни мы, например, модную жизнь воспринимаем как нечто актуальное. На самом деле это совершенно отбивка денег. Все это прекрасно понимают. Ну, вернее, не все. А кто это должен понимать? Например, благоустройство квартиры. То есть необходимое с желаемым, где оно, в общем, граничит. И, соответственно, можно принимать решение с этим.
0: Угу. Может быть, телефонные звонки все-таки сейчас отслушаем?
1: Да.
0: Вот. А вот, кстати, скажи еще такой момент. Вот прежде чем мы начнем слушать телефонный звонок, известно, что сейчас вот в последнее время ученые наконец немножко докопались до сущности селезенки вообще. Да, вот зачем нужна селезенка? То есть в сочетании с красным веществом костного мозга до определенного возраста она вырабатывает необходимые для правильного развития особи, в общем-то, вещества. Но после достижения...
1: Я тебе могу адаптированно сказать, что селезенка – это Чечня. То есть селезенка, как, ну, например, человек, который страдает там желчными кольками или еще что-нибудь, ему предлагают удалить. Но, как практика показывает, он через некоторое время умирает. Ну, там, через год, через два.
0: Планды, аденоиды, полипы все различные.
1: Да.
0: То же самое, в принципе. Ну, своего рода такие локальные горячие точки, которые нужно вот, попросту говоря, удалять хирургически.
1: Нет, да. Я говорю по тенденции. То есть, на самом деле, что селезенка и Чечня, я, например, такую аналогию провел. Почему? Что селезенка, в общем-то, в хирургии, в терапии, можно сказать, что такой орган, к нему относится весьма пренебрежительно, вот в плане в хирургическом. То есть можно убрать, если он очень мешает. Вот. Да. Но с другой стороны, вот убравший этот орган, почему-то я не встречал людей, которые бы долго и хорошо жили, счастливо. То есть надо бы решить эту проблему по-нормальному. То есть существует несколько методов, подходов, вернее, к решению этой проблемы. Один хирургический, один там терапевтический, а третий вообще не возбуждать ее. Вот. Некоторые живут без проблем селезенки. У них там, может, как ты говоришь, гланды болят или еще что-нибудь, но не возникает проблем селезенки. Поэтому вопрос не в том, чтобы ее ампутировать или же как-то избавиться от нее, а в том, как жить с ней. Если организм не задумывается над тем, как жить с этим воспалившимся аппендиксом, возможно. Но я, например, встречал, слухи были, что от перитонита умирают. И даже у кого-то прям на глазах разливались эти пузыри.
0: Да, да.
1: Вот. Но на самом деле наличие этого аппендикса, оно же, в общем-то, не является бессмысленным. То есть бессмысленным не может быть. Вот в таком идеальном, в идеальной субстанции организм не может быть ничего как бы вторичного или второстепенного, ненужного, оно когда-то начинает давать себе знать. То есть...
0: Ну, подожди, извини, а вот, к примеру, если вдруг появляется какая-то особь на свет, да, человеческая, с рудиментарным таким отростком в виде, ну, скажем, вот, хвостика. Да. То есть есть же такое понятие, как рудимент. То есть, на, да. мой, ну, на мой взгляд...
1: Нет, я полагаю, что это знак, социальный знак. То есть это, в общем-то, если обладателю этого вторичного органа, этого рудимента, никак-то не беспокоит его, то, собственно, и нет проблем. То чисто социально, например, может возникнуть вопрос, что это и так далее, почему мы это не проходили в школе, что это такое, почему вам одежда специальная нужна. Также наличие каких-то там еще дополнительных парных органов.
0: Когтей, например, узких, да. и длинных, как у нас одна приходила, да. я, говорит, хочу заниматься в бассейне. Тоже, ну, ты знаешь эту историю, я просто радиослушателям скажу, я говорю, ну, милая моя, ну, вы посмотрите, вы же с такими когтями, а стричь их нельзя обычным методом, то есть попробуйте кошки, например, растричь когти. Они
1: их сдувают.
0: Да, попросту. Их либо нужно подпиливать под корень, она ни в какую, говорит, это моя красота. Вот, опусти я ее в бассейн, так она всех женщин там попросту попорит. Ну, зачем это нужно?
1: Ясный перец. Вот у них так. там ковролином дно выложено, поэтому она результат хороший таки дает, потому что у нее да. такие когти.
0: Ну и вообще, то есть по вот, скажем так, скалолазанию, опять же, скалопрыганию и вот таким подвижным видом спорта, явно вот где требуется зацеп.
1: Есть такое объединяющее понятие скалание.
0: Да, да, да, да. То есть куда входит, в общем-то, вот сразу все. Ну, естественно, человек с достоинствами, да, но самое главное ее достоинство то, что она не понимает, что это, конечно, перегиб определенный. Вот. И плюс, ну, я ей даже предложил, говорю, ну, давай мы тебе оденем какие-то там, типа, ну, ласты, что ли, какие-то приблуды, которые будут вот все-таки щадить организмы других купальщиков. Нет, ни в какую. Вот печальная история, но тем не менее. Так, сейчас послушаем, видимо, телефонные звонки, если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю. А в гостях у нас, напоминаю, базитолог Андрей Орлов. Он с радостью ответит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро уже.
0: Вам также. Здравствуйте.
2: Так, значит что, я хочу критически относиться к вам. Угу. Во-первых, это самое, Саня, кончай это самое, издеваться над Лешей.
0: Хорошо.
2: Потому что он играет, играет, играет и пианино, а ты еще заставляешь его играть по трубе, не трубе на какой-то.
0: Нет, ну был большой перерыв во время...
2: А что, не понял?
0: Был большой перерыв во время новостей, во-первых, во-вторых, во время вот там, вот весь
2: да,
0: день.
2: Да, потом я не знаю, что ты все перебиваешь всех людей.
0: Ладно, извините, больше не буду.
2: Нет, подожди, говори громче.
0: И больше не буду, да.
2: Так, слушай, дорогой, и самое главное по нашему принципу. Значит, да. смотри, если пойдешь налево, угу. так, да, то вот там будет уже другой этот самый человек,
0: да.
2: который будет говорить совершенно другие вообще слова.
0: Да, да.
2: Так, а вот тот, который рядом с тобою, я не знаю, он меня вообще просто раздражает. Раздражает своей слабостью, по-моему, он принял. Если принял, то надо принимать больше.
0: Понятно, понятно. Сейчас да? спросим, сейчас спросим. Андрей, а ты сегодня скольких принял уже? Где? Ну, я, кстати, тебе говорил, что ты можешь перетрудиться, потому что, конечно, служить на благо общества это достойно, но люди, видишь ли, не ценят. Я тебе сказал, что на 18-й хватит, ты уже перетрудился, и шов у тебя получился, скажу прямо неаккуратно, вот увидишь, она придет, что шлифовать будет.
1: Это целый поток.
0: Вот так вот. А я бы ввел все-таки определенные ограничения для людей твоей профессии. Я, например, сейчас принимаю не больше 3 вот за смену. Потому что уже к 4-му начинает отсутствовать такое, вот такое понятие, как индивидуальный подход.
1: Но после 2 уже адекватность восприятия
0: Конечно.
1: Снижается.
0: А ты 18-х. И с каждой поговори. Обласкай. Нельзя, конечно, так надо себя беречь. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Харрис говорит.
0: Привет.
3: Я вот хочу сказать, что вы вот все как-то на таком глобальном уровне, там, да, общество, человечество. А я вот хотел вопрос задать о такой вот, о таком сообществе людей, как слушатели «Эхо Москвы» в данный момент. То есть вот обратите внимание, сколько вам уже таких вот гневных таких звонков поступило. То есть люди вот не понимают вас.
0: Ну, естественно.
3: Вот
0: естественно.
3: Я бы хотел вот узнать, как вот это вот... Ну, объясните мне вот это.
0: Понятно, понятно, Харрис. Я просто со своей стороны вот что хочу. То есть, естественно, звонят те, кто чего-то недопонимает. То есть, у кого есть какие-то вопросы. Человеку, который, так сказать, в курсе и вот поднятой нами сегодняшней такой серьезной проблемы, которому и так все понятно, действительно, звонить сюда незачем. Он сидит с бумажкой... Ну, и, в общем-то, конспектирует все, что ему говорят, все, что он услышит нового о данной проблеме. А на то наша программа и существует, чтобы люди... Мы отдаем себе отчет, что очень сложно разобраться вот не специалисту в том, о чем мы говорим, да, и, естественно, возникает определенная такая раздражительность, что ли, да, у людей. Некоторое такое даже агрессивное невосприятие, но это и хорошо, потому что люди звонят, мы с ними беседуем, как-то пытаемся помочь. Кстати, у нас определяются все адреса, телефоны. По каждому будет выслана брошюра с рисунками, чертежами, автографами Андрея и моим. Так что вы сможете в дальнейшем продлить свой ликбез уже вот в одиночку, Харрис. Это нас как раз не смущает. Хотя, конечно, спасибо вам за вот за такую заботу. Но сейчас давай ненадолго прервемся, потому что тут женщина. И я должен как-то с ней что-то там, хорошо? Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Ты знаешь, очень много приходит вопросов. Все-таки люди пытаются как-то конкретизировать вот определенные органы, находящиеся в тушке человека, с определенными, скажем так, государственными какими-то органами. То есть, ну, вот, например, наша постоянная радиослушательница Т. Буланова интересуется, что же, по-вашему, является аналогом печени в государственном устройстве?
1: Поскольку печень является рудиментарным сердечным органом, то к печени относятся, как правило, структуры, связанные с предшествующим рождением, пренатальным кругом кровообращения. То есть это, так скажем, то, что было задействовано в формировании государства до его появления.
0: Ну, то есть это типа холмы, бугры, зеленые луга, вот видимо.
1: Да. Приблизительно вот, то же самое.
0: Удобство обзора и так далее. Вот, а в дальнейшем, когда государство начинает уже существовать активно, да, на этой территории, происходит загрязнение собственной территории, именно то, что мы и называем, в общем-то, мощнейшей токсикацией вот, местности, а в данном случае той самой печени.
1: Ну, например, взять кожу. Кожа является границей нашего тела, то есть границей нашего государства. И, например, охрана ее рубежей и, в общем, является достоянием или, так скажем, вотчина не только пограничных структур, но и всего организма в целом. Потому что мы говорим, когда страдает, в общем-то, кожный покров, мы можем говорить там гиперемия там, или еще что-нибудь. Мы можем говорить о том, что происходит какой-то конфликт между агрессивной внешней средой и защитными функциями организма. Такой конфликт, в общем-то. Вот. Который мы имеем часто, в общем-то, сейчас.
0: А вот что является, в общем-то, обычными ноздрями?
1: Ну, ноздрями является, в общем-то, вот вдохновение или, так скажем, поступление необходимых питательных веществ, которые необходимы просто для существования вот этого организма в виде тела или в виде государства, это, в общем-то, конечно, внутренние ресурсы. То есть существование, некое сублимационное существование, то есть существование на той почве, на котором находится государство. Например, для Уругвая или для Колумбии это, в общем-то, кокаин. Для, например, для Голландии это, в общем-то, ее среда, которую она создала искусственно. Или же там для Америки это кукуруза, ну и так далее.
0: Угу. Вот такое сообщение пришло на пейджер. Не совсем согласен с вашей системой монетаризма. Слишком однобоко. Предлагаю ввести комплексные числа, в частности, кроме зада, козлов из Нижнего.
1: Два.
0: Да, я тоже. Но я думаю, что можно где-то 2/3, чтобы какая-то была хотя бы немножко альтернатива в этом смысле. Ну, а хорошо. Вот человек, в принципе, если он как-то не болен, чувствует себя недискомфортно, то он ощущает определенную гармонию между своими внутренними органами. Как раз вот, скажем так, отсутствие дисгармонии в данном случае есть та самая гармония, которую многие не ценят. Да.
1: Да.
0: Как же это быть, например, с государством? Вот недавно совершенно, например, железные дороги у нас все сломались. Потом, в общем-то, нефтяные скважины поломались. Вот мы, конечно, предлагали, писали, куда ни попадя, на чем попало, отсылали, как придется, чтобы, в общем-то, организовали курсы, чтобы мы там читали за мелкий прайс, дескать, теорию, скажем так, наведения гармонии внутри государства, именно по схеме тушки, да? Вот. Но все нас почему-то приняли но не совсем всерьез. Это свойственно людям слабоумным, людям, которые как-то недоверчивы. Им, кстати, выгодно быть недоверчивыми. Почему? Потому что они понимают, что как только приди мы, вот их функции на этом не кончатся. Ну, в общем-то, спишут их. Но тем не менее. Вот, например, по устранению энергетического кризиса. Какие бы ты посоветовал действия предпринять сейчас?
1: Ну, в первую очередь, я бы посоветовал, конечно, собрать вот те ресурсы, которые есть, и как бы перенести их на парламентские слушания.
0: Ага. Ну, тогда, может быть, опять же обратимся к телефонным звонкам. А вот что ты сейчас принес за чертежи? Можно я посмотрю? Позволишь?
1: Ну, это секретные чертежи. Я полагаю, что не всяк в них разберется, но...
0: Ну, здесь я вижу вот эта красная линия, которая пересекает такую голубоватую полусферу, и тут написано «либидо».
1: Да.
0: Что это за...
1: Вы знаете, это основные, в общем, побудительные мотивы, которые, в общем-то, наши государственные, в общем, устройства сохраняют в том виде, в котором оно есть. И немного еще остается, в общем, таких моментов, когда можно уповая только вот на некоторые гормональные какие-то стимулы организма, сохранять вот эту подвижность государства, его способность к размножению.
0: Ну, а где-то что... к воспроизводству потомства, да. Просто новых воинов и РСов, то есть рабочей силы, так. Ну вот, а вот на другом рисунке я вижу у тебя вот уже вот эта линия, она более тусклая, направлена вниз, и либидо написано так, что вот первая буква L маленькая, остальные все большие. Что означает вот данная схема?
1: Но это означает, что подобная проекция, она уже не работает, потому что вот те, например, ну, то либидо, которое существовало до того, оно уже сейчас не работает.
0: Угу. А вот где та грань, когда индивидуум может уследить вот начало неработоспособности либидо? То есть я вижу здесь вот этот круг, который как бы вмонтирован в такой светящийся голубой неоновый круг, уже по всему радиусу идет такая надпись «либидо, либидо, либидо». То есть это может быть состояние такое, которое люди называют дежавю, то есть это состояние, когда истина, вот она, кажется, лежит, именно поэтому никто и не помнит, что с ним было. Вот. А казалось, заставь себя помнить, и вот сохранишь либидо, и, в общем-то, прочее все тоже сохранишь.
1: Я полагаю, что это интервенция вот этих половых стимулов. То есть, опять же, импорт кукурузных побуждений. То есть, когда... В общем-то, замещаются традиционные принципы репродукции.

0: они как ринутся. Знаешь, самое интересное, что вот парадокс, меня это удивило, что все равно их к моменту добега все равно становилось четное, потому что один так метался туда-сюда, но делились пополам. То есть 7 там, 7 там, один мечется. Вот этого одного мы как раз брали и, в общем-то, делали пункцию. Вот. Ну, конечно, без занесения инъекции, всяческие исследования. Вот. И также анализ кала на яйца. Ну, как положено, чтобы каким-то образом вот этот феномен все-таки донести до потомков. Это, знаешь, таких бегающихся, вот нечетных, большое количество. Когда мы их сажаем всех вместе, вот между четными обычно происходят конфликты. То есть постоянно они что-то делят. Вот. А нечетные вот эти, они сидят себе спокойненько, помогают на постельку друг другу разложить, там, да, или там наручники расслабить поудобнее. То есть какое-то спокойствие от них веет. Хотя вот при раздаче они гораздо суетливее, нежели четные. Вот чем ты это можешь объяснить?
1: Гельминтозом.
0: Ну, я, кстати, тоже так думал. Вот Света все-таки просит рассказать, что же такое панталыка.
1: Панталыка — это, да, в общем, разновидность гельминтоза.
0: Ну, также звали женщину, рижскую правозащитницу Эльза Панталыка. Вот, который, в общем-то, знак протеста постоянно кончала, ну, с собой, в смысле, и у нее это не очень хорошо получалось. Вот. И, ну, то есть вы знаете, что вот эти люди, вот рижане, они такие несколько, ну, интересные люди, и когда они говорили, надо сбить панталыку, то есть панталыка, значит, опять залезла на Рижский собор, вот, затем это переросло, в общем-то, ну, чтобы, дескать, оттуда прыгнуть, знак очередного протеста. Произошло типа с панталыку, сбить с панталыку. То есть это такой филологический оборот. Сейчас им уже, в общем, достаточно престарелая лауреатка всяких премий и проживает где-то в Лос-Анджелесе, пишет статьи антисоветские, антирижские, и, в общем-то, проживает недурственно. Ну, это я так ответил, как Света просила. Ну, я думаю, пришло время послушать, видимо, телефонный звонок все-таки, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Саша, прежде всего, спасибо большое за книгу «Жизнь водолаза». Это
0: да,
2: замечательно.
0: И я, да, извините, что перебиваю, хотел поблагодарить всех, так сказать, отзывчивых москвичей, которые прислали вот этому живущему уже 8-й год под водой человеку, водолазу, вот всякие теплые вещи. Хотя, конечно, они ему не понадобятся. Еду и порно-журналы.
2: Так, у меня такой вопрос. Значит, вот Андрей, вы не можете развить тему атавизма в поступках людей? Ну, к примеру, атавизм в поступках и действиях. Ну, к примеру, в центре города долгое время двое вооруженных людей охраняли дедушку мертвого. Ну и так далее.
0: Понятно, спасибо. Да, ну, кстати, охрана мертвого тела, в общем-то, это...
1: Это, кстати, не проблема, это проблема кучности. То есть есть такая тенденция, в общем, гормональная. Существует еще одна железа, которая вырабатывает проблему кучности. То есть, вот, например, большинство нынешних людей, которые в здравии существуют, они... пользуются вот, например, плодами маскультуры, да? Это, в общем-то, нельзя сказать, что их недостаток. Это, в общем-то, некая эксклюзивная вычка из определенного поколения. То есть, вот, например, родилось определенное поколение, которое имеет некоторый гормональный фон, который требует просто... требует вождя, требует, например, каких-то идолов, которые будут сопровождать их по жизни. Они поэтому примыкают вот к подобным масс-медиа.
0: Да, исчерпывающий ответ. Вот тут пришел вопрос к тебе следующий, тоже, кстати, который мучает многих наших радиослушателей. Что означает выражение «жили-поживали, добра наживали»?
1: Добран вообще был очень плохой человек, и поэтому ритуально всегда существовалось, когда хочешь покончить с прошлым, то нужно как-то жестоко покончить. То есть, в языческом смысле...
0: оборвать Гордиев.

0: Почти что так.
1: Да.
0: То есть они пытались физически как-то унизить, например, этого вот этого героя мифологического. И они, конечно, его жевали. Они его раскладывали и жевали.
1: А при этом еще ведь отсасывали. Ну, с тем, чтобы как-то он был не просто покусанный, а, в общем-то, в таких подсосах, поскольку потом они, когда отпускали его, естественно, в своем селении он не мог объяснить толком, что с ним произошло. Ну, как можно сказать, так сказать, покусали можно, а что еще вот обсосали нельзя. Вот только потом, уже когда вот общественное мнение достигло определенного такого уровня развития, вот покусанные, отсосанные, так стали, что ли, ну, уже, ну, своего рода героями. Где-то года два, по-моему, да, это было. Вот, пока их не стали уже убивать. На пути, в общем-то, в родное село. Да. Ну что, еще, видимо, один телефонный звонок примем, да? Здравствуйте, вы... Ой, как шумно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Очень приятно.
1: Здравствуйте, да.
2: Доброй ночи.
1: Вам также.
2: Скажите, пожалуйста, а вы, в принципе, занимаетесь только кукуризацией?
1: Это весь вопрос, да?
2: Вы знаете, в русле кукуризации мне бы очень хотелось кое-что порекомендовать. Дело в том, что великолепная есть вещь, называется кукурузные рыльца. Прекраснейшее средство от аденомы простаты. Вы не находите, что это тоже сакральная связь, вот так сказать, с географией человеческого организма?
1: Понятно, понятно. Спасибо. Да, есть,
2: а также
1: есть,
2: еще
1: да.
2: Тыквенные семечки.
1: Не совсем правильно. Тыквенные семя, мы ученые говорим.
2: Да, тыквенные семя, разумеется.
1: Да, да.
2: Вот очень рекомендую всем женщинам в нашей стране вот как бы вносить это в рацион своих мужчин.
1: Да, да. Мы уже, кстати, в посылках наших, которые вот посылаем всем, кому не попадя от их в Москву, вкладываем по стакану семя.
0: Надо сказать, что вообще поголовно тыквенное семя, поэтому...
1: Оно культовое, попросту говоря.
0: Да.
1: Слушай, воткни вот эту назад ей свечку, видишь, у нее выпало. А ей вот сейчас как раз сколько у нас тут, то есть по часам она принимает. Я говорю, да ничего страшного, вот нормально. Все, ступай. Все. Да, спасибо. А вот насчет...
0: Забрали, да?
1: Насчет семя, да, ты...
0: Я полагаю, что с семенем как раз дело обстоит проще, потому что дело в его качестве. А с качеством всегда связаны какие-то трудности. То есть, например, качество можно всегда придраться. То есть лет через 100, через 200, встряхнувшись, так сказать. А вот обузы прошлого можно посмотреть и сказать, не то было семя.
1: Или, например, сказать по-другому, вот раньше было семя.
0: Да.
1: Вот, ведь изначально такое и было написано, не то, что нынешнее семя. Вот это уже потом был адаптированный перевод как-то. А реально, конечно, конечно, все было наоборот. Ну, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, если ты не против. К тому же они все более... Я, кстати, вижу, я предупреждал тебя, Андрей, что нельзя так сразу вот выдавать такое количество информации, потому что вот только сейчас, по прошествии практически 3 часов, да, наши радиослушатели начинают осознавать начало нашей беседы. То есть мы уже давно отошли от кукурузы, от початков, только сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если где-то эфира через 2 кто-нибудь позвонит насчет селезенки. И это правильно, Андрей, потому что ты сразу выдаешь массу информации. Так, поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Минуту, пожалуйста, между вами.
1: Да, здравствуйте.

0: все-таки. Все-таки. Алло. Ну как-то связь-то не происходит. Алло, алло. Ну что, будем ждать?
1: Да-да.
0: Да, вот, наконец-то вы прорезались. А, говорите, пожалуйста, да, что вы хотели узнать или сказать?
1: Знаете, нет, я...
0: Алло, алло, алло. Алло, говорите.
1: Потрясающий ведущий.
0: А, нас тут сегодня двое, и, в общем-то...
1: Нет. Дело в том, что вы так потрясающе парируете. И вы знаете, немецкий философ Лихтенберг сказал как-то... Сколько есть терпения?
0: Ну да, да, вообще. Многие...
1: Которые не рвет на себе волосы. Вам приходится выслушивать каждого приходящего. Каждого выслушивать. Но это сколько вам терпения хватает?
0: Ну вы понимаете, во-первых, это...
1: Вы знаете, да Господь Бог вам дарует... вечную жизнь.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Действительно, порой бывает очень сложно, особенно ведь многие люди действительно не понимают, что им делается что-то во благо. Вот, к примеру, приходит к нам женщина, да, мы им говорим, для того, чтобы тебе сейчас вот стало легче, чтобы ты не чувствовал себя такой, как сейчас, тебе нужно, в общем-то, ну, это был такой необходимый процесс, в общем, провести глобальную эпиляцию всего. Она, да как вы смеете, да вы издеваетесь. Помнишь, да, эту пациентку, Лариса ее звали? В дальнейшем пришлось сделать насильственно это все. И пришла ведь, пришла через сколько она, по-моему, через 2 недели с цветами, принесла шоколадку, говорит, спасибо, родные, что выжили. То есть очень поздно люди начинают осознавать, когда вот, что им действительно делают добро. Ну что ж.
2: Добро.
0: Да, да. Сейчас я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а затем мы продолжим нашу беседу с базитологом Андреем Орловым.
3: Уйди, опоссум, я в печали.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже шестой. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится восьмой. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще такая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенно ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно ЮДЖ. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет своими бутсами мраморные ступени высотки на Арбате. Послушаем все-таки Стили Дэн. Вот, я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад. Я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, что хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там, обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет. И получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск. Затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ебаный нахуй, короче.
0: Ну, понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего, я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок. Угу. Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а
0: как
3: вот
0: бы, тешит вам шерстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так и... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцы, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините, но тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то, они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами, и, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов, но это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко оно, ну, в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе.
3: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот, да.
3: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно все.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
3: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
4: Саня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Вот плохой, значит, поступок я совершил.
0: Да.
5: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крендели, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это с его стороны плохой. Вы-то как бы несли тут просветительскую функцию.
5: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
5: А хороший поступок, значит, в американский тошниловке меня вырвало, значит.
0: Да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
5: Менеджеры и мерчендрайзер.
0: Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
5: Вот где крендели макают
0: девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
5: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
5: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы...
5: Удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: В общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем, пункт рассказавшим о пластинке. Соответственно, называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился. И вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd. У вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок. Просто мне как-то некогда и не досуг, и негде слушать пластинки. А тут я вот пришел послушать пластинки, и чтобы это не выглядело со стороны руководства кощунством, я вот вовлекаю вас в это столько и всего.
1: Ну, какие диски у вас есть, интересно послушать.
0: Совершали ли вы в своей жизни какое-нибудь постыдное действие?
1: Ой, очень много, кстати.
0: Ну, давайте навскидку вспомните, какое.
1: Например, грабил кого-то.
0: То есть прям подходили, били в репу, вон-то это самое, отбирали прайс.
1: Что-то типа этого, да-да-да.
0: А вот потом как-то вот эти жертвы, они вам снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, имущество, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день, конечно, снились.
0: Ну, то есть это было все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть с пьяных...
1: Конечно, естественно, да.
0: Угу. Ну и поскольку сейчас-то это, в принципе, уже, наверное, так скажем, не является, да, секретной информацией.
1: Да, это все уже отлегло, все уже нормально.
0: Может быть, вы все-таки поведали, в каких районах, хотя бы какой-нибудь один из таких вот случаев, если вам, конечно, не противно это вспоминать.
1: Но, может противно, быть... конечно, Москва-центр. Москва-центр.
0: Да, да. И кто были жертвы?
1: Писатели разные такие. Да.
0: Да.
1: Журналисты, как вы. Но вот я имею в виду, конечно, как вас, только как, в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
0: То есть я, так сказать, избежал бы участи. Вот
1: да, вы жертвой никогда не будете.
0: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
1: Ой, сейчас все нормально.
0: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, скажем так, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку. Вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
1: был... картошку тоже чистил, он только картошку. Сегодня борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хоть.
0: Для всей семьи?
1: Да, конечно. Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
0: Да, понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
1: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности — это мое основное хобби.
0: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
1: Нет, не слышал, к сожалению.
0: Хорошо, значит, на обложке у нее нарисован, типа, крендель в каске и с наушниками а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
1: Оформлен. А что есть еще?
0: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, тут нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
1: А вот лучше дева с цветами и Есенин. Это будет классно.
0: Хорошо. Тогда называйте номер трека туда.
1: Трек номер 5.
0: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
1: Нет.
0: Dark Message. Это, видимо...
1: Темное послание?
0: Ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да. Трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Вот позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: первый трек мне понравился значительно лучше. Я единственное, что еще хочу вас попросить, вот подойдите, попробуйте сосредоточиться. То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, вот пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ, вот, судя по прозвучавшей музыке, внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу!
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Я хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная
0: музыка. Будьте здоровы.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет, особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, и спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразличные мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально, и... Просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай, вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит этот дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так сам по себе поступок ни к чему не обязан, принес, принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник, сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу?
2: Может, это просто морду бить?
0: Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно, это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да, что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший, хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу. То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как... Кактус на подоконнике морозной январской ночи, да. Понятно. Ну ладно, что ж, вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да. Вы слышали описание обложки?
2: Где все, ну, в каких линиях?
0: Ну, где, да, в каких-то линиях. Он, типа, дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете? Да. Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну вот, между тем, к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший, вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось двое звонивших. Uh-huh. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: что... Я бы нет!
1: Ты?
0: Угу. Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радиопозвонившего?
0: Видимо, нет. Ты знаешь, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот. Угу. Кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. С вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни. Об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях. А другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да. И перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а не все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: Хорошо. А я почему-то испугался, что сейчас начнут вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь. Или там про то, как они могли в одиночку вспахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир. Мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодня?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно, порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел... необычайное впечатление, отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два из героев романа, вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: право выбора. Значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
1: Самое главное, грудь ее показана, да?
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, вот между сгибом коленки вот руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы, ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да? Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте три.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, да, ну вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя, так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать, мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно, это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико вот в компенсацию за то, что вы ругались в эфире. Но,
2: а сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые...
0: Да.
2: Подрастающее поколение, да?
0: Да, но тем не менее, да. Вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика. А на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот, выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А да? Если открыть ее, посмотреть
0: вовнутрь? Ну, это мы, да. На самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркости зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такую ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот мантия?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Просили, ну, вот чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но, значит, на чернокожем мальчике...

до выпуска последних известий, сокращенно ПИ. У нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным ЭТФМовским радиостанциям базитическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да. Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет и такой монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Ну, очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает, вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да, и, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как, знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. И я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде там мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет. Вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть. Вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если ваши мысли...

0: мыслить такими категориями, как, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
1: Ну, наверное.
0: Да, выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Mm-hmm. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
2: Mm-hmm. Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
0: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
2: меня...
0: если человеку, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Угу. Вот иначе он не понимает как бы своих взаимоотношений с природой. То есть, либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
2: Да. В ум не возьму!
0: Да. Да. Ладно, о хорошем теперь. Да.
1: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, вот так вот.
0: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то, что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Ну, через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет, слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
2: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
0: Да.
1: А вы знаете, Александр, и простите, я не знаю, как зовут вашего приятеля.
0: Молодой диджей.
1: Молодой диджей.
0: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
1: Да нет, ну как-то не очень так.
0: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
1: Тогда просто джентльмен.
0: Можете звать его просто МД, можете звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
2: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
0: Да.
1: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да,
0: да.
1: Я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хороший поступок.
2: А вы им прям специально, простите, покупаете?
0: Ну, естественно.
1: Нет, вы знаете, иногда...
2: Батонами.
1: Так... А?
2: Батонами им раздаете.
1: Нет.
2: А
1: просто так получается, когда вот я, ну, стою за хлебом, вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
2: Да.
1: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабушка, давайте я куплю. Давай.
0: А, понял. Ну, это, да. В принципе, ну, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, к примеру, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут, ну, тусовался, короче, неграмотно возле кассы. А мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать, слышь, дружище, отойди уже, давай. И под продавщица, кассир, что, дескать, я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу. Правильно? Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно. Да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь нам с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
1: Морковку?
0: Морковку держит.
1: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на Гитлера, да? На...
0: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
2: Вот, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
0: Или на героя фильмов 30-х годов.
2: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
0: Ну, даже не председателя, а инженерный работник.
2: Инженерный работник.
0: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее. Да. Музыка все расскажет, рассудит.
2: Причем пока вот наша слушательница думает, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
0: Или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
2: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
0: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
2: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
0: Еще
2: символы, цифры.
0: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки с вами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
2: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
0: Да, а я ничего не слышал.
2: А какая разница, я слышал или
0: ты слышал? Так что давайте.
1: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар.
0: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
1: Там всего их...
0: Пьес?
1: Да.
0: Вы знаете, тут их всего 15, прошу.
1: 15, да? Ну, давайте тогда десятую.
0: Какую?
1: Десятую.
0: У вас с этой цифрой что-то связано?
1: Да сейчас. Нет, ничего, просто так.
0: Просто десятую. Да. Ну, ладно, готовьтесь тогда, слушайте
2: сразу. Спасибо большое. Либо не скажут, либо сознательно.
0: Слушайте вашу будущую жизнь.

Bushwhacker. Bushwhacker.

money. Here's your money.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой, да.
2: В геометрии фигур.
3: О! Да. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И, в частности, американского доллара, как главной самой валюты, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да.
3: Вот. А свастика... В данном случае, я думаю, наша радиослушательница была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем все-таки уговаривать наших уважаемых вот... А то получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
2: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, это вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну давай послушаем то следующий звонок, номер, я тут напоминаю, в общем, ну...
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
5: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую как бы гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
5: То мне станет легче сразу, да?
1: Ну, во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делается в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну вот мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
5: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте. Я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
5: Помните?
1: У меня вообще память не бей лежачего, Наташ. Да. Ну что, рассказывайте.
5: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
5: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Вот, я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я на ее поставила, на самое видное место, я ее просила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
5: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, какая там была.
1: Да.
5: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила просить у нее еще. Я, конечно, я тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю. Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения и дарит их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
5: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно.
1: Да, да.
5: А, когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Почему у нее такой несчастный-несчастный вид? Она смотрит, так как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
5: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что да. Я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
5: Вот. И эту кошку сняла таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня было корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот, он поступил вот аналогично, как и вы, то есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку, но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон, то есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили, ну, дебилы, да, вот, и она туда вот каким-то образом попало. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги. Понимаете, да?
5: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
3: Да, кстати, я вот...
1: Что ты хрипишь? Может, ты простыл?
3: Нет.
1: Нет, а то смотри, если простыл, я тебе дам это... Нет, ну как? Да, ну рассказывай, да.
3: Я чё... А, я просто однажды перевел бабушку через дорогу. Вот. Ну, как-то так достаточно спокойно. Вот. И когда пришел домой, рассказал маме, так все спокойно. Я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями не бы удалось ей перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташа, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где прибывает дяденька со свастикой.
3: Это не все, никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как это вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
3: А, вот ты уже цветовой.
1: Я
3: уже,
1: про цветовой, да. Красный, да. Цветовую, как бы, да. Раму, да.
3: Красновато-черных, я смотрю отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, вот, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован, нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая внутри.
3: Вот на том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
5: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
3: А что, а если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы.
1: Да.
3: Представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
3: Да. Я правильно?
5: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем. Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
5: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, залез, вернее, нет, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О,
5: да.
1: Рассказывайте, ну что ж, да.
5: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
5: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
5: Но я, наверное, все-таки выбираю тот,
1: со
5: на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы, на пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
3: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
3: Удивительный выбор, правда.
1: Да.
3: Самое простое.
1: Везет же хорошим людям.
5: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташа, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.
6: Я гуд. И sing my song.

0: я, ты знаешь, МД, не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините, я болею.
1: А ты знаешь, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем, есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть какие-то менее, потому что если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может,
0: да,
1: конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально, масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека, как какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, идейной, жизни.
1: Да,
0: то есть
1: бурной,
0: это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, восемь дыр.
1: Это ода. Да.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире.
1: Вдруг умный
0: к вам внимание говорит.
2: Это из Москвы, да?
0: Да, безусловно, говорите, пожалуйста.
2: Про хорошее что сказать?
0: Про хорошее. Давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году не забудем. Выполнил план. Купил всем шоколад, жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Вы знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года, да. А вот скажите, а что, вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, в общем, был субботник на территории. Вот. Там доски для скворечника взял, использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц. И так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала. Полетела.
0: Ну да, вполне возможно. Но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебя вообще. Не, ладно, не, давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Да. Вот вам придется...
1: Сейчас, по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни...
0: Да. Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны.
0: Угу.
3: И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать, да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже уже сейчас при Херове еще надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, ну а вот про хорошее это может все-таки по традиции.
3: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, uh-huh. Когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна».
0: Да,
3: вы
0: да,
3: просто
0: да.
3: представить себе не можете, как я голодна. И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок, мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется, и я, честно говоря, счастлив, и считаю, что это очень хорошим поступком.
0: Понятно, ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же, ваш
3: да.
0: выбор, значит, одна пластинка, как мы ее описали, красный, с иероглифом остается,
3: да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да, МД, давай, потому что я
3: просто... Слушаю.
0: Да.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, а я просто
1: потому,
0: не все
1: отказался, да.
0: Да,
1: вот,
0: я не все выходил.
1: Что-то не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас. Ну что, описывай.
1: А, вот. А, она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки,
0: понял,
1: да, первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мысли по компьютерному, по нашему, по диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой. Вот. Потом она очень бледнеет на фоне этого, становится
0: это
1: очень мало.
0: Ты лучше расскажи уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это должно называть, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы
0: да.
1: треугольные.
0: Подтверждаю, да.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я да, доверяю тебе. Да.
1: Но я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя и нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные, руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да, вот как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот, один чуть больше, чем второй. Идут вот просто, все, идут. И на фоне каким-то, темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон. Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, и догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что это не произошло.
3: Нет,
1: просто
3: я,
1: вы поняли.
3: Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой, но нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуй, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю
0: вас. Написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо за звонок. Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной пьесе.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с вами сидим и слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего внимания беспредельно.
2: Наконец-то! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Хорошо, вы знаете, я... Человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что делаю, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, роллейбус и кричал Ельцин, за что мне стыдно.
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом бозитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас так стыдно, что невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Тогда давайте я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все, правая. Номер,
2: да, правая, да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо, да. Спасибо. Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основную цель за собой, это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга, это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать, хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: Ну что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: соответственно... Знаешь, я хотел сразу-то извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил и хорошее.
0: Да, давай,
1: Я вот тут, я просто смотрю, у тебя вот там над тобой вот что-то.
0: А давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложки.
1: Не
0: будем, ну ладно.
1: Я, знаешь, что... надо мной, ну можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, я не об этом хотел. Я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой такая люминесцентная лампочка маленькая, я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там такие светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас.
0: Бывает,
1: ну, а здесь вот так приятно слегка.
0: Да.
1: Я так, знаешь, флюоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались. Я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь. И мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики задумываться. Я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флюоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Видишь, сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такой тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: а надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели
0: все. Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наш, а тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эхо Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был. Я переходила у Рижского вокзала дорогу. Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала. И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Ну,
0: вот
2: ну
0: такой...
2: это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите меня,
2: ну,
0: пожалуйста.
2: Нет,

0: машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так, да. Не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть. Он ударил его так сильно.
1: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
0: Я потом, понимаете, мне даже вот он подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
1: Ну, понятно,
0: и очень
1: понятно.
0: Многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта какого-то.
1: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро, да, вот. Иду.
0: Сейчас не ездите?
1: Сейчас нет, я пугаюсь. Метро, я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да? По логике, я должен был бы к нему подойти и сказать, мужик, что там, ты пьяный? Но, с другой стороны, подойди я вот так и скажи, это воспринялось бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась. Понимаете, да? Вот. Я это делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся. Слышу только бах, удар такой. А ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда-то и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это. Опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
0: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть. Вернее, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе. Они первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
1: Так, нет, простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
0: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
1: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, как воруют чемоданы, закричали: «Милиция!»
0: Там не воруют, это у нас все воруют. Сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
1: Ну, в принципе,
0: я в этом ничего такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза, что, о, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала, знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю, вот вы съездите три раза.
1: Какой интересный
0: рассказ.
1: Да, понимаю.
0: А
1: ну, давайте все-таки...
0: Один раз, но я еду со своими детьми.
1: Действительно,
0: вот мне кажется,
1: да, молодцы.
0: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
1: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, вот, так сказать, и приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, бывало, что забудут там гости их там. Вот. И иногда собираем и выводим, в общем-то, на экскурсию в музей, какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
0: И ваши картины, да.
1: Вот, но давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
0: Я музыка, так думаю, она... что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
2: Если вы так думаете, вы можете продолжать так думать.
1: Да, продолжайте так думать. На одной

0: пластинки, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталась. Два таких мрачных персонажа.
1: Нет, вот с японской музыкой.
0: Это уже была.
1: Все,
0: это уже
1: кончилось.
0: Да. Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
1: Ну, давайте, это подходит.
0: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
1: Не-не-не-не.
0: Хорошо, не хотите с мрачными,
1: да,
0: мужчинами.
1: Да на что они мне нужны?
0: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
1: Первую.
0: А почему? Ну вот вы подумайте лучше. Ну,
1: я, вы знаете,
0: вдруг
1: что?
0: Она мрачная.
1: Это мое правило.
0: Хорошо.
1: Я всегда
0: понятно.
1: Беру билеты на экзамен. Тот, который сверху, или тот, который ближе.
0: Я, а я обычно все беру.
1: А это вы молодец.
0: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Угу. Вот, они мне их метили.
1: А, ну да. Нет, я очень хорошо училась, но я
0: тоже,
1: очень все равно нервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
0: Ну что, правильное правило.
1: Вот и все, да, взяла, да, и все.
0: А как вас зовут, извините?
1: А меня зовут Ираида.
0: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
2: Неким маяком, Раиде.
0: Да я бы даже сказал...
2: Попутным ветром.
0: Я бы даже сказал волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
2: Ираида.

0: да, так сказать, прощено. В общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, унца, в общем-то, берегут. Но не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Не, я, кстати, вот как пока еще и Раида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, мол, такая была, как намекнула на свою симпатичность, вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что, поэтому с ней часто флиртовали, подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, слушай, это интересная тема, да.
1: Да, в общем, цинично его рассматриваю, оцениваю как мужчину. В общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать. Что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением ТОСом на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот. Это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. И вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она и даже вроде ей это и не надо. Но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина на охране правопорядка, собственно.
1: Да. Конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл. Таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких вот, скажем, конкурсов красоты, условно их так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай. Вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест. Так, да, когда наставляли женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь.
1: То есть это просто периодически. Как...
0: Причем женщины должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь, вот сознательно.
1: Вот, там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам. Угу. Вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты. Там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там. За нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения для бедных женихов. И именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов некрасивых
0: невест. Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, также и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими с серенькими мышками, чтобы в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Угу. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот да. Правильно?
1: У нас, кстати...
0: Да и у нас...
1: И у вас тоже, да. Ну тогда, если и у нас, и у вас, в принципе,
0: одно
1: и
0: то же происходит,
1: да, я думаю, не стоит.
0: Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас тут требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: Я вот думаю, что делать.
0: Ну,
2: с одной стороны, я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш собственный тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура, потому что вот эти понты киногеройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляют и вам, и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация эта затянулась до другого.
0: Да.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это по большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, что они... яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу, на это. И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глаза.
0: Да, здесь уже ситуация.
2: Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я вам больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот, я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил, ведь в принципе у людей была реальная проблема, они не могли попасть на... матч, в котором участвовала как бы
0: да,
2: любимая
0: да.
2: футбольная
0: теперь
2: команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
0: надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным
1: очень,
0: людям.
1: Очень странно трансформируюсь, извини, мысли его так бы быстро. Только что да. как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги,
0: так
2: а другое...
0: это было когда? Себя, послушай, а тут, это было
1: да.
0: когда?
1: Нет, а тут вдруг это он было. Жалеет, что он, так сказать, обделил...
0: Человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. в юности, в ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде. По проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое. То есть
2: вот, полиция, я не ожидал такого поворота событий сам. То есть я был
0: а вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина, господина
0: да,
2: нет.
0: Владимира Сорокина, нет? Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
3: Пробивает.
1: Это не я.
0: А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга.
2: А, вот,
0: Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки
2: даме.
0: Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Мы слушаем от вас вот рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька. За что срамилась по жизни?
1: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Извините, да. Алло.
1: Ну, потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оленька? Оля?
2: Видимо, ее уже...
0: Оля.
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, про хороший поступок рассказывай, Саш, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит, вот так, это стрёмно.
2: Неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер. В те времена я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику,
0: так,
2: фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос с такой, знаете, палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород. Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дескать, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, и я был обрадован, поехал с этой клубникой далее.
0: Это хороший поступок, Саш. Ну, там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наша... так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. На...
2: Крысоподобных?
0: Ну, какие-то... Ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они
0: ну,
1: фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень
0: да.
1: длинные все конечности, очень резкие треугольные
0: да, такие,
1: формы,
0: то есть так. На второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да,
0: он
1: крутится так.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это делать не собираюсь, то эту пластинку я как бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысками?
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца, и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени, и полученное нами число взять гипотенузу треугольника, и потом...
0: Вы не очень мудрите. Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер,
1: просто
2: пока слушал.
1: Рассказывает, каким образом сейчас выглядит этот
2: да,
1: трюк.
2: Да. Потому что ведь судьба это все-таки не хухры-мухры, ну, нам нужно к этому подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не резко.
1: Вы остановились
2: на гипотенузе. С точки зрения нумерологии, я бы даже
0: да, сказал. Да, да. Насчет гипотенузы дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саш, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, и вообще не знаю. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорить, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл, то в песочнице, кто-то где, а вот я на крыше, да?
0: Да.
1: Моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, все нормально. Ну и, знаете, как друг друга так подталкивать.
0: Uh-huh.
1: Вот я подталкивал, он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось. Только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально.
0: Ну, понятно.
1: Потом
0: только...
1: я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок, подвыпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его толкнул.
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен
1: конечно,
0: с вами.
1: Срам.
0: Срамота жуткая. Да.
1: Кому же сказать, да?
0: Да, да. Ну, уж ты кажешь хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь болен. Сделать ее счастливой такой, все.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Ну, да, наверное. А, ну, нет, не так, наверное.
0: Нет, ну почему? Именно так.
1: Нравится он меня делать.
0: Ну, вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну, как счастливой?
0: Ну,
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не, не приводите там друзей, да, там домой пьяных?
1: Ну... Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Значит, вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патроны, вас туда вот сейчас, да. А на другой пластинке нарисованы горы, снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро, и на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете такая
0: святая?
1: Где вы их вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали в одном магазине. Так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы. Горы, девица с ведром.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Да, шестой.
0: Шестой трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Да нет, я вообще-то не думал.
0: Угу.
1: Так,
0: ну, как вас зовут?
1: Слава.
0: Слава, хорошо, Слава, слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД? Нет, я понял, слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Слава.

0: даже с МД решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, напомните.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие, сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много.
0: Не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие, да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, я... Мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда за то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите честно.
4: Денег там никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она побежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила секретарша, мне все время отвечала: нет его.
0: Угу.
4: Он занят. И кончилось это тем, что я с 3 и уже... Нет, даже раньше это было в час.
0: Угу.
4: И где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машины.
0: От машины даже ключи?
4: Или
0: от сейфа?
4: Нет, от машины. У меня ключи от сейфа.
0: Прям, я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да, извините,
4: и этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привести их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. А остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у Сокола. Это было лето. У Сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это был еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это?
0: Ну, много понаворовал мужчин, вот, да.
4: Да. Ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как дальше? Да,
4: ну,
0: как
4: да.
0: Разошли?
4: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск. Все, я вручила. Он сказал, что я хотел бы вас отблагодарить, но вот, понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких недель.
0: Нет, вы-то поступили вполне...
4: хочу сказать о поступке. Ну, вот, и я, значит, я привезла фломастеры, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это вашей внучки. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Вот тоже, все. конечно, грустная работа. Ну, хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Да. Как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Не было.
0: Да. Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь вашу и жизнь вот Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да. Значит, смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да?
0: К сожалению, просто вот на данный момент я, ну, не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно.
0: Вот. Тем
4: понятно.
0: Не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что... Ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: на волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно и ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Это Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям.
0: Угу.
1: Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были эти, кому очень нужны. Так бы он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, да, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100.
0: Попросту. Какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже в нашем случае было побольше.
0: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам так.
3: Вот все-таки, да. Вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов. Но вот тема не в этом,
0: да.
3: Конечно же. Но, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот в третьем классе где-то вот гуляли по крыше.
0: Uh-huh.
3: Вот в соседней вот многоэтажке такой вот большой.
0: Uh-huh.
3: И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный.
0: Uh-huh.
3: Я не понимаю, как там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке.
0: Uh-huh.
3: Вот, и потом, в общем... Как-то немножко даже было стыдно.
0: То есть срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Было дело совершенно искренне.
0: Угу. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12 пьесу. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. И что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: весьма, весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, говорите.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка хорошего ли? Ну,
0: вы знаете, как вам будет удобно?
1: Ну, тогда, пожалуй, плохого, видимо.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь у него при жизни, при активный был характер, не очень шебутной. Но сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно.
0: Но
1: мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок это...
0: Так хороший это то, что вы уже ухаживаете.
1: Ну, тут и плохой, хороший, можно так сказать.
0: Да нет, нет. Не всякий человек способен, так сказать, заботиться о своем ближнем на полном серьезе. Так что я думаю, о хорошем даже можете не говорить. Это не то, что я вас тороплю, но если у вас есть что-то сказать, что-то еще лучшее про себя, нежели то, что вы сказали, то пожалуйста.
1: Ну, лучше, пожалуй, что... Ну, не сочтите за лесть, то, что помню, сейчас у меня, кстати, под рукой, к сожалению, нет ваших записей. Слушаю периодически вещи ваши. Вот старый, вот под стеклом, Лаэртский банк. Ну, так вот и все. А если можно выбрать сейчас песенку?
0: Безусловно. Как вас зовут?
1: Композиция.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
1: Да?
0: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом, тонкой линией, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот. Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
1: Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
0: Да.
1: Давайте-ка его и третью композицию.
0: Какую?
1: Третью.
0: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за...
1: Спасибо за эфир.
0: За звонок, до свидания. Посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайших, так сказать, ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Стыдно даже об этом признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот, и были такие частенько случаи, когда я названила в эфир сидящим рядом с вами, так называемую МД. Вот, но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так сказать.
1: Да.
2: И определенное время их тщательно репетировала.
1: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
2: Да.
1: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты все заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
3: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
1: Да, я типа такой.
3: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, в минуту прочтения типа этой бумаги, да, представляешь?
2: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
1: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
2: А, о хорошем?
1: Да.
2: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
1: Вот это правильно.
2: Вот меня жутко удивляет, поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
1: Да, он-то плакатами.
2: Вот, так что я горда себе этим.
1: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
2: Меня зовут Танюха.
1: А, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да, значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
4: Черная на белом фоне.
1: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
4: но
1: там...
4: Цветная,
1: да, но цвета такие блеклые. Тоже два перца сидят, но они
4: кино
1: как бы плечо...
4: 70-х годов, извините.
1: Да,
4: цвета.
1: Кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот.

0: другой, соответственно, такой лысоватый. Но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластиночку выберет Танюха?
1: Ну, я выберу первую.
0: Первую это какую, пожалуйста?
1: Это которая не блеклая, которая.
2: Силуэты.
0: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
1: Я выберу 8.
0: Трек 8. Это счастливое число, да?
1: Ну, не знаю.
0: Хорошо. Хорошо. Слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Слушаем.

0: мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. Мы, в общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это я в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр?
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну, тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой.
1: Понятно.
0: О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться вот везде. Uh-huh. Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен. Uh-huh. Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Так, это именно сегодня, вот. Потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать?
0: Да, ну понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем-то, мог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил. Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так, ну, такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего, то ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне. Но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у звонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателю,
0: да,
1: в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: МД, да.
2: МД сокращенно.
0: Да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да?
0: Ну...
2: Не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка, и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете? Мы не хотим ничего корректировать там и загадывать.
3: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования.
0: Да.
3: Вообще предостерег бы кого-либо, потому что, да, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный. Я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, так сказать, надуманно.
0: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Вот меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходят туалет продавцы коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
5: Сань.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Алло.
0: Да.
5: Плохая связь.
0: Отвратительная.
5: Саша.
0: Да.
5: По поводу...
0: Понятно. Повод. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи. Да. Рассказывайте.
6: О чем? О жизни?
0: Ну вот, если вы слушали.
6: Знаете, я хотел передать привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-нибудь своем мощном сраме. Хорошо?
6: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
6: В жизни есть, но как-то сегодня избавился от этого.
0: Ну вот вспомните все-таки.
6: Мощно перелопатил всю жизнь и просто избавился. Ничего плохого. Осталось одно хорошее.
0: Угу.
6: Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
6: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД. Дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
6: Нет, ну, хорошо, я могу сказать хорошее. Ну, вы знаете, я с ним проснулся.
1: Вообще случай интересный.
6: Живой. Так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки, одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже...
6: Не хочу.
0: наслышано, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
3: Раз, два, три, четыре. Ну,
0: равнобедренный...
3: Октаэдр.
0: Да, вот, октаэдр.
3: Равнобедренный октаэдр.
2: Да. Не ругайтесь, Александр.
0: Вот, и, соответственно, на этом самом вот равнобедренном октаэдре...
3: Цензурное слово, не волнуйся.
0: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем, так, этнических людей. То есть тут какие-то...
2: Индийцев?
0: Ну, не пойми кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое. Считается хитом, как бы.
0: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
0: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
0: А как зовут нашего героя, вас, я имею?
2: Меня зовут Павел.
0: Павел. Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Ближе, чего?
3: Пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
0: Слушаем.

После кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Креза от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему: «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал: «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей: лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, флагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. По этой-то причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом. «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливейшего человека. Это афинянин Тел». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил: «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил: «Этот Тел жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство.
но и сам пал доблестной смертью. Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь. Рассказ Солона о великом счастье Телла возбудил дальнейшее любопытство Креза. И царь спросил его, кто же самый счастливый после Телла, совершенно уверенный, что уж по крайней мере на втором месте Солон укажет его. Но Солон сказал, после Телла самые счастливые – Клеобис и Битон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывают еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Солон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крез в гневе сказал ему, «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Солон отвечал, «Крез, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни?» За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без вставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя кончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие, даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ.
так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Салона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Салона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда Салона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата. Мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». А Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям. Оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей, по крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня. Но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья.
А разве у вепря есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит «от копья». И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня. Крес отвечал: сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту. Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: Адраст, я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым. Поэтому твой долг — отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы. Адраст отвечал: царь, в других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну. После этого они выступили на охоту с отборными воинами и сворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в Крезова сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что его так опечалило.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: И в студии напротив меня удобно расположились три человека. Одного из них вы хорошо знаете. Это сиамские близнецы Angels и Torsion. А правее них сидит Кирилл Немоляев. Вы можете поздороваться с замечательными радиослушателями радиостанции «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы».
2: Доброй ночи.
0: И поскольку сразу же по телефону 203-19-22 звонят сюда в студию, я предлагаю узнать, что же в такое время интересует население этого чудного, дивного города, если вы не против.
1: Безусловно.
0: Я подниму, значит, сейчас вот эту трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я вчера, Александр, присутствовал на вашем выступлении.
0: Ага. Да, я сразу открою маленький секрет, если вы позволите, чтобы и Кирилл знал. Дело в том, что вчера было открытие одного, так сказать, клуба московского нового, и я изображал избушку там. Там разыгрывалась новогодняя сказка «Снегурочка», и я одел на ноги куриный такой, как бы, куриную бутафорию. И был избушкой куриной.
1: А в избушке кто-то потом был?
0: Там свеча стояла, и сидел глиняный кот, ошерстенный. Вот, ну, как бы, вот женщины связали шерсть ему, чтобы он был похож на живого, как бы. То есть каркас, значит, был использован глиняный, а шерсть была как бы вот от носков. Они распустили свои носки, обшили его, и свеча стояла. И я ходила, значит, по сцене вот туда-сюда, и там за Снегурочкой гонялась, собственно. Да, продолжайте.
3: Ну вот. Вот мне понравилось ваше выступление в этой роли, очень.
0: Тем более.
3: Ну, это все сказать. Всего вам хорошего и доброго.
0: Спасибо. Вот действительно добрый...
1: Содержательно
0: поговорили. Добрый, хороший звонок, потому что согласитесь, что как раз в это время
1: Александр,
0: человек поделился радостью.
1: Это понимаешь, же, да. Хорошо, что никаких вопросов не задавал. Это удобно, не надо отвечать.
0: Это во-первых. А во-вторых, это значит, что человек знает, в общем-то, все.
1: Практически все, да.
0: Мы как-то тут был у нас такой разговор вот с сиамским близнецом и вообще вот с коллегами по эфиру. Мы обычно общаемся так по телефону. Просто звонок, алло, это ты, я... И трубки кладутся, потому что все сказано вздохом. Ну, можно там выдохнуть, ведь организм человека устроен так, что если ты, у тебя вырабатывается адреналин в крови от какого-то радостного события, ты и дышишь по одному, там, ноздри, например, шире, и у них расперды в одну сторону. Если вырабатывается какое-то другое, значит, вещество, которое...
1: Ну, мне кажется, это отдельный разговор сейчас.
0: Очень
1: не
0: серьезный,
1: будем,
0: да.
1: Как-то концентрироваться на этом.
0: Ну, я думаю, что, кстати, очень многих это заинтересовало.
1: Безусловно. Вот, наверное, сейчас радиослушатель, который звонит, наверное, может быть, даже и по поводу вот твоих высказываний, Александр.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня, к сожалению, не об этом.
1: Ну, тогда давайте, может быть, попозже.
2: До свидания тогда.
0: До свидания. Вот. Ну что же, я все-таки хотел тогда вот со своей стороны спросить, Кирилл, тебя, как ты пришел в искусство? Я вот, так сказать, на сцены, на подмостке вышел первый раз вчера вот в роли избушки. Для меня это было очень приятно. Во-первых, как бы я мог из-за избушки, из-за этой, там же не видно, там вот это, как я говорил, кот и свеча. И только ноги мои видны. Я, значит, хлопотливо перемещался и кроил рожи совершенно ужасные всем зрителям, которые мне, например, не очень нравились. Вот они этого не видели. И мне эта роль очень понравилась.
1: Ну, я, в отличие от тебя, еще на пути, понимаешь? У тебя вот вчера был дебют.
0: Да, я удачный.
1: Я еще движусь. То есть, как бы, сейчас у тебя начинается другой этап. То есть, как бы, ты уже дебютировал, а я, как бы, понимаешь, сейчас пока продвигаюсь к этому, как бы,
0: ну,
1: в искусство.
0: А вообще, вот, твое отношение вот к роли недвижимости вот в театральной жизни, я имею в виду недвижимость как актерская роль. Ведь, например, можно поставить театральную пьесу о жизни, там, ну, не по Чехову, как у Чехова это, да, «Вишневый сад», сейчас все помешались, ставят «Вишневый сад», вот. А, например, поставить из жизни кухонного гарнитура, вот как между собой общаются табуретки, стол, вот эти... там, тумбочки, газовая плита, понимаешь, то есть все это.
1: У них же ну, тоже это же динамика, прежде всего.
0: Да. Ну, вот, а роль каждого из предметов вот кухни, должен все равно играть актер, правильно, прежде всего. Вот. И такого спектакля еще не было.
2: Ну, я смотрю, я думаю, ты хочешь, да, поставить
1: это? Я смотрю, вчерашний успех с «Избушкой» как-то подвинул тебя на какие-то более глобальные.
0: Уже режиссерские замыслы. Ты знаешь, есть такое выражение «жить как кухня с комнатой». Не слышишь?
1: Нет.
0: Но в том смысле, что кухня и комната...
1: Мне кажется, такого выражения нет.
0: Есть.
1: Точно?
0: Точно. У меня есть татуировка вот на левой руке, так написано. «Жить как кухня с комнатой».
1: Было бы сейчас летом, мы могли бы сейчас проверить.
0: Да.
1: И наши радиослушатели тоже.
0: Да, но я, видишь, как-то сейчас вот все-таки по холоду, еще тут сквозит.
2: И руку в окно не высунешь, так вот, чтобы показывать.
0: Да, людям. А то если я тебе покажу, а тем, кто собрался снизу и смотрит, а не покажу, будет обидно.
1: Абсолютно согласен с тобой.
0: Да. Так вот, они живут, как бы жить как кухня с комнатой, это в том смысле, что они принадлежат одной квартире, да, но они друг друга никогда не видят.
1: Классно.
0: Вот, понимаешь,
2: так,
0: да?
2: Это я тебе могу, разные стороны,
1: могу вообще, тебе да. сказать, как стыковщики и расстыковщики, это же целая история колоссальная. Они, находясь на станции «Салют», они никогда не общаются. Как думаешь, почему?
0: Сложно мне сообщить.
1: Ну, они же, стыковка и расстыковка, они же происходят не одновременно, понимаешь? Второе, то есть первое всегда предшествует второму. И когда стыковщики завершили этап работ свой, то есть они состыковали, вот, понимаешь, то расстыковщики, они еще не появляются в зоне работ, потому что расстыковка происходит попозже, понимаешь?
0: И, наверное, даже когда они где-то встречаются в каком-нибудь заведении уже после работы, они не знают, что они работают
1: они,
0: в одной области.
1: Они, ты понимаешь, когда появились стыковщики на «Салюте» в 79-м году, ну, там, по различным оценкам ученых, время появления между маем где-то и сентябрем, то есть... Да? В дальнейшем появляются расстыковщики. И несколько лет они не знали о существовании друг друга. А когда стыковщики узнали, то есть стыковка, расстыковка процесс деструктивный, понимаешь?
0: Да, разрушение.
1: И когда стыковщики узнали о том, что на «Салюте» существует целая бригада расстыковщиков, то есть все псу под хвост, понимаешь? То есть это противостояние, они даже не общаются друг с другом.
0: То есть как вот СД и СС, ну, судя по фильму.
1: Практически да.
0: А ты знаешь, кстати, что, как ни странно, тут еще вот мы совершенно недавно ведь были рассекречены документы внутреннего пользования обоих этих служб, я имею в виду расстыковщиков и стыковщиков, и выяснилось, что, так сказать, у расстыковщиков гораздо выше инженерной квалификации, чем у стыковщиков.
1: Ты знаешь, я тебе скажу такую подробность интересную, что у расстыковщиков у них же как бы, что главное, ноги, они расстыкуют ногами. Там упор спиной лежа, известное положение. А стыковщики, они стыкуют руками. Поэтому самое интересное, что это как бы несколько внешне гипертрофированные люди. То есть стыковщики, у них как бы корпус и верхняя часть преобладают как бы в
0: организме. Ну, треугольник получается. Человек треугольник, поставленный на вот...
1: А это как бы треугольник, поставленный как бы совершенно...
0: Наоборот.
1: Понимаешь, да, вот это расстыковщики. Музыку не хочешь послушать?
0: Давай лучше сейчас послушаем музыку, которую нам споет радиослушатель.
1: Ой, было бы замечательно. Только принимается только песня, никаких вопросов.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Ой, внимательно, очень приятно.
0: Да, да.
4: Мне кажется, по возрасту вы мои сыновья. Вообще очаровательные ребята, ну послушайте. А дома как с вами? Тяжело или нет?
2: Мы, кстати, можем приехать к вам пожить на недельку, и вы очень прекрасно выглядите.
1: Я предлагаю два дня.
4: Я устала от вас, конечно. Вечер с вами провести великолепно, вот по именно слову.
2: Да, сегодня мы задержались на ночь, конечно, вечерний эфир был тяжелый.
4: Ну, как вот дома-то.
0: То есть вы имеете в виду, как с нами уживаются наши домашние животные, жены, дети, да?
4: Животные, вот жены, мамы, папы.
2: А можно я вам встречный вопрос задам?
4: Да, конечно.
2: Вот, допустим, вы работаете лифтером, да, вы приходите домой и все время закрываете двери.
4: Я никогда в жизни...
2: Не, я говорю, допустим, ну, кем вы работаете?
4: Ой, я работаю инженер, ну, такой...
2: И вы дома тоже инженеруете там во все, да?
4: Да.
2: О, бедный муж, жаль, конечно.
4: Да почему же?
2: Ну нет, как, им руководят.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
1: Очень приятный, кстати.
4: Да-да-да.
0: Сейчас мы вам расскажем, естественно. То есть, как бы вопрос получен, вопрос должен быть ответ.
1: Да, подразумевает.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Ну, вот, в плане таком же, как вы есть, ответьте мне, пожалуйста, про семью.
0: Хорошо. Ну, я думаю, что вот, нужно спросить справа у сиамского все-таки близнеца.
1: Безусловно.
0: Поскольку существо самое все-таки среди нас вне закона.
1: Регламент, ну, регламент.
0: Да.
1: Должен как бы быть краток по возможности.
0: Я вот так, да, то есть ты вкратце расскажи вот про свою последнюю Клавдию.
2: Я одинок.
0: Все. Ага, то есть нет.
1: Уложился.
0: Ну, а что вот ты, Кирилл, скажешь?
1: Ну, что я могу сказать, что семья как бы есть. Вот у нас мы на контрастах работаем с сиамским близнецом. У меня как бы есть, а у него нет.
2: То есть сейчас будет такая мелодрама в стиле вот этих всех вот телевизионных версий семейной жизни.
1: Нет, интересен Александр в данной ситуации.
0: Что касается меня, то, как бы честно говорю, моя семья совершенно не подозревает то, чем я занимаюсь.
2: А сейчас будет сериал типа боевика какого-нибудь, наверное.
0: Нет,
2: да?
0: Как бы, а мы же говорили в прошлый раз. У нас
2: нет,
0: была
2: я
0: целая,
2: имею в виду, да, смысл семьи.
0: Смысл в том,
2: жизни.
0: Что совершенно не подозревает никто из моей семьи о роде моих занятий. Я всем им говорю, что я работник,
2: да,
0: ГАИ. Я прихожу, у меня за мусоропроводом спрятана форма, палка. Да, я вхожу, значит, с этим, даю деньги, говорю, это, дескать, я отобрал у шоферов за то, что они там СО превысили или там еще что-то. Вот. И как бы все мои домашние свято верят в это. Иногда я даже, так сказать, свищу по ночам. И команду. Ну что, понимаешь, чтобы было...
1: Чтобы было, да, ощущение натерлых.
0: Да, да, да. Поэтому как бы вот наша радиослушательница, она это ожидала от нас услышать, так сказать, в контексте вот нашей, нашего пребывания здесь, о наших семьях рассказ. А ко мне, например, все мои домашние относятся как к сотруднику ГАИ, собственно.
1: А интересно, что это за отношение, когда относится как к сотруднику ГАИ?
0: Ну, во-первых, я расскажу тебе. То есть, во-первых, щи всегда на столе, когда я прихожу. Валенки утром с калошами почищены. Другое дело, что мне приходится, поднимаясь, доставая их за мусоропроводы, потом пачкать, чтобы, а то она же заподозрит, что, типа, валенки должны быть грязными.
1: И, тем не менее, плюсов больше, я так понимаю.
0: Плюсов больше. Плюсов непорядок больше.
1: Может быть, как-то подумать. Сейчас уже нет, мне, наверное, поздно уже. Это чересчур.
0: Ну, ты знаешь, ты можешь притвориться, например, хирургом. Ну, вот, типа, приходить, во-первых...
2: Нет, это очень сложно. Вдруг потребуется, вдруг потребуется домашняя операция, и тогда будет полный провал.
1: Подпольная такая, да, домашняя операция.
0: Ну, можно прикинуться военным. Тогда ты можешь часто уезжать в командировки. В
1: военным?
0: Том смысле, да, что, типа, в командировку послали на инспекцию ракетных...
1: Конечно, там надо полысеть. Они же военные все носят фуражки, и они лысеют.
0: Кстати, именно...
2: Ты сейчас разрешили бороды и усы отпускать военные.
0: Это ты обманываешь.
2: Нет, я честно говорю.
0: Не может этого быть.
2: Я делал рейд по войскам.
1: Это ложь.
0: Ложь, наглая совершенно ложь. И даже никто тебя не слушает,
2: нет,
0: собственно.
2: Нет, ладно, если бы я их обманул. Я же вас обманываю. Я не могу так сделать. Вы
1: в прямом эфире?
2: Да.
0: Ну давайте песню.
1: Да, я предлагаю тоже.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему, ну и также мне и сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину ваши вопросы. И я предлагаю сразу же обратиться к телефонному звонку.
1: Да, на случай наличия вопроса.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, я
1: Нет.
0: вас слушаю.
2: Доброй ночи.
0: Мы тут много.
2: Вы не могли бы немного больше времени уделять вашим отношениям с опоссумом? Потому что это как-то совершенно темное пятно на вашем присутствии на радиостанции «Эхо Москвы».
0: Угу.
2: Как-то так вот, знаете,
0: понятно, понятно. Спасибо. Может быть, вот как раз тут Энджел с Торшином как-то популярно объяснят вот эти отношения. Это настолько новый для меня вопрос, что я сразу даже не смогу на него ответить.
1: Дело в том, что вопрос о опоссумах мы поднимали, так сказать, в наших грудничковых периодах. И теперь, вот судя по вашему голосу, вы просто должны сидеть и молча молчать об этом. А мы взяли, просто обнародовали этот вопрос. Сейчас опять вот ваши же друзья будут нам звонить, присылать письма и говорить, что опоссум сидит в зоопарке. Его там нету, и опоссумов вообще не существует. Это животные, которые придумали австралийцы. Вот, и у нас их нет в России, как всего остального, что было до 1985 года.
3: Ну, переборщил, мне кажется.
0: Совершенно.
1: Ну, заблудился в словах, мне вот вывело вот это
0: да,
1: все.
0: Да. А скажи, я вот сейчас хочу у Кирилла спросить, вот твое отношение с животными, я имею в виду отношение, так сказать, созерцательного плана, какое животное больше ласкает тебе глаз?

0: это можно, но один человек живет в Жулебино, понимаешь, такой Вадим Аракелов, у него белка, но это, конечно, интересно, когда у человека дома белка, но, понимаешь, не повод ехать в Жулебино, понимаешь, для этого.
1: А вот скажи, вот многие родители, как бы, чтобы приучить и привить своим детям любовь к животным, покупают им, ну, как бы, котенок, да, это такое все-таки животное более... Ну, нельзя сказать интеллектуальное, но более какое-то взрослое, да? А там собака,
0: да,
1: она...
0: очень точные характеристики.
1: Собака, она требует гораздо такого уже более серьезного воспитательного процесса. Поэтому покупают таких животных, как хомячки. Вот этакая замена, понимаешь?
0: Ну, неравноценная.
1: Такая, да, она неравноценная, но, тем не менее, это такая альтернатива более взрослым, значит, меховым животным, пушистым. Вот как ты считаешь, вот эти хомячки, наличие их у ребенка, действительно ли прививает любовь, или оно прививает, так сказать, агрессивную жажду опекунства, и ребенок в дальнейшем вот будет, я не знаю, там, стягивать косичкой волосы уже у своего ребенка так, что глаза будет пучить.
0: Нет,
1: играть
0: пучить...
1: в куклы, понимаешь?
0: Вопрос пучения, я думаю, не стоит поднимать. Мне кажется, что, во-первых, надо расставить точки над «и» относительно хомячков и морских свинок.
1: Вот, кстати, морские свинки очень загадочные животные.
0: Вот, видишь, а ты начал говорить о хомячках. Поэтому, ну, скорее будем говорить о морских свинках.
1: Ну вот хомячки, они в данном случае, извини, что я перебил.
0: Ты опять о них?
1: Нет, я просто хотел сказать, что ты как раз попал более правильно, потому что морская свинка по размеру ближе к кошке и менее агрессивная. Хомячок может и куснуть, а морская свинка совершенно нет.
0: Значит, вопрос пучения можно поднимать исключительно в как бы контексте с хомячками. А морские свинки, они более нежные. Соответственно, как бы они... более какая-то возвышенность есть, если можно такое слово употребить.
1: Ну, а вот визуальный чистый образ этого животного, то есть...
0: Они практически больше... одинаковы, оба образа.
1: Нет, вот я не думаю. Вот я, будучи уже взрослой особью, увидел, как на птичьем рынке хомячка, крыску и вот морскую свинку. И меня, как ни странно, в больший ужас привела морская свинка. Вот у нее такое тупое рыло скошенное, кого-то пьяный плотник ударил неправильно стамеской. И прям у нее так вот... И
0: не же... продолжай, а то сейчас разгорится у нас, мне кажется.
1: А то есть ты любишь этих зверьков?
2: Да...
0: Это, я предлагаю сменить тему.
2: По-моему, сейчас... стоит поговорить, когда вот есть противоположное мнение, это вот уже.
0: Но если они полярные и агрессивные.
1: Нет, почему? Я же не сказал, что она мне вообще прям отвращение внушила. Я говорю, в сравнении с хомячком и с крыской.
0: Ну, то есть, естественно, что.
2: Свинку? А по-моему, это морская свинка, это тот же хомячок, только выросший побольше.
1: Нет, это совершенно.
2: Похоже очень.
1: Совершенно, по-моему, нет. Во-первых, у него вымя есть.
0: Ну, это да.
2: Есть у нас...
0: А хомячков нету?
1: Нет. Нету.
0: Ну, она на то, она женского пола, свинка,
1: да.
0: Необходима.
2: А прям коровью такой?
0: Нет, это маленькое, аккуратное вымя.
2: Такое... Ну, как у коровы такое, только маленькое.
1: Ну, мы тебе принесем, покажем, что такое.
2: Нет, а у бегемота была свинка, она сдохла почему-то. Видно, бегемоты и морские свинки, они не уживаются вместе.
1: Вообще, морские свинки часто гибнут. Мне кажется, что это очень ранимые животные. Вот в силу как бы собственного сознания.
2: Не, ну, по-моему, они же морские, они, по-моему, как-то...
1: А почему надо... такое название у этих животных?
2: Хотя бы...
1: Вот мне очень интересно. Почему?
0: Ну,
1: с чего?
0: Ты кто понимаешь, что дело в том, что я смотрю на часы. 52 минуты как бы уже
1: какого-то
0: начала дня. И я думаю, что еще если пройдет 11, сколько даже, больше 23 часа, понимаешь, то как бы начнется другой день. А я не смогу тебе в полной мере раскрыть тему названия, почему были названы морские свинки, морские свинки.
2: А может, целый цикл сделать вот такие передачи?
1: По передачам, действительно. Вот откуда берутся названия животных?
0: Ну, в принципе, можно, но не знаю, будет ли интересно это нашим радиослушателям.
1: Конечно, конечно. Дело в том, что ведь я же неспроста задаю тебе эти вопросы, вот как гостю нашей программы, человеку, несомненно, разбирающемуся в животных. Вот, это сразу видно по твоим добрым глазам, что ты любишь животных, хорошо к ним относишься. А нам просто пачками приходят письма, мешками несут, где люди спрашивают о причинах того или иного явления, о, так сказать, причинах возникновения того или иного названия. Вот, например, вопрос, да, почему вот папка называется папкой, а ботинок ботинком, а не наоборот? Откуда это взялось? И вообще слово ботинок очень смешно. Если вот, например, взять и сказать слово ботинок 100 раз подряд, то на 100

0: первый раз можно умереть от смеха. Совершенно серьезно. То есть это слово имеет такое магическое действие. Это не я придумал. Это вопрос вот от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Долото, вот студента московского одного вуза.
1: Он сейчас нас слушает?
0: Конечно, я думаю, он еще вот и звонит. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер, как бодрость духа.
0: Спасибо,
1: это
0: Дмитрий.
1: Это Дмитрий?
0: Дмитрий Долото, как раз он, да.
2: Да, да, вы меня узнали. Это вопрос к Кириллу. Вот, Кирилл, вы такая всесторонняя личность, вы тут и историк, я знаю, да?
1: Ну, конечно, это основной род деятельности.
2: Да, потом, ну, танцуете, там что-то такое, да, где-то проходило.
1: Нет, я танцую, проходило, это когда идут, а я танцую.
2: Все ясно.
1: Потом проходила среднего рода.
2: Музыкант, опять же, да?
1: Ну и бывает так тоже.
2: И вот как что у вас дальше повернет? Какие там дальше у вас планы? Вот поедете ли куда-нибудь в Якутию детей учить? Или же, да, слышал, вы будете вести передачу «Спокойной ночи, малыши»?
1: Нет, я думаю, что, конечно же, поеду в Якутию поучить детей. Другое дело, что я не могу сейчас сказать, что это произойдет как бы вот... После того, как я покину стены радиостанции «Эхо Москвы», я думаю, что это будет как бы в ближайшем будущем. То есть педагогика — это же тоже неохваченная сфера. Живопись, педагогика, скульптура.
2: Но лепка, с музыкой лепка. Пока все, да?
1: С музыкой нет, ну как бы параллельно можно тоже как бы этим заниматься. Сегодня вот я сюда принес несколько носителей. Звукозаписывающих.
2: Но это уже старые вроде.
1: Нет, они абсолютно новые. Я думаю, что вы их еще не слышали.
2: Да,
1: хотя они
2: замечательно.
1: Новые, старые. Я думаю, что, конечно, мы их сегодня слушать не будем, потому что это как бы раскрыть карты. Я их просто принес, чтобы вы знали, что они есть.
0: Да, мы верим на слово, потому что там написано «новые». Вот прям слово.
1: Да, я даже могу как бы об этом рассказать, но слушать это вообще как бы бессмысленно, потому что, ну, как бы теряется вот это ощущение новизны.
0: Да, да, целиком. И интрижка вот теряется. Ну что же, спасибо вам, Дмитрий, и так вот вам успешной сдачи экзаменов, зимней сессии. Спасибо.
1: Ну, приятно, Александр, приятно, что вот есть люди, которые всегда нас слушают, и когда снимаешь трубку, они там, и они задают свои вопросы, и причем по теме. Вот мне лично очень приятно, что оказывается, человек вот так осведомлен, как бы он постоянный слушатель радиостанции «Эхо Москвы», твоей передачи, так осведомлен о том, что вот как бы происходит вообще.
0: Да, еще нужно поблагодарить Гонриету Варфоломеевну Шер за то, что она так удачно смонтировала вот сегодняшнюю передачу все-таки. Я, правда, не знаю пока, как она ее смонтирует.
3: А редактора тоже.
0: Редактора, да.
3: По-моему, обязательно. Давай весь список.
0: Генрих Редактор. Знаешь, у человека фамилия Генрих Редактор.
1: Замечательно.
0: Ну что же, песня?
1: Да.
0: Песня будет звучать.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши звонки по телефону 203-19-22. Также рядышком с Кириллом сидит сиамский близнец Энджелс и Торшин, и, в общем-то, они все втроем, так сказать, хорошо очень подружились уже, даже вот выходили покурить. И я предлагаю, наверное, послушать, о чем хотят спросить наши радиослушатели.
1: Безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Щелкнуло по ушам что-то. Вот так обычно бывает после ванны или когда глубоко нырнешь.
1: А мне кажется, что это в какой-то степени проявление неуважения к нам.
0: Я думаю, что это просто вот на телефонной сети.
1: Может быть, кстати.
0: Да. А вообще вот такой же звук, это бывает у аквалангистов. Я помню, когда в свое время я служил во флоте, нас часто посылали вот заниматься аквалангистскими исследованиями, и когда потом вылезаешь наружу, происходит выщелка перепонок, и когда погружаешься в щелк такой. Кстати, вот это подтверждает теорию многих ученых о том, что воздух и вода — это одна и та же стихия, а не две. Потому что когда ты поднимаешься, так сказать, высоко в небо на самолете, там тоже этот эффект, он чувствуется по ушам. И под водой то же самое. То есть среда определяется не химическим составом, а давлением.
1: Я полностью согласен.
0: Да, тут
1: лично даже как бы не могу практически ничего добавить. Вот, может быть, в какой-то степени это говорит о моей ущербности и в то же время о твоей, Александр, гениальности. Ну, даже не гениальности, а просто как бы осведомленности.
0: Умении убеждать.
1: Вот. Тоже можно так характеризовать, да.
0: А я, с своей стороны, так признателен, что ты так вот мне доверяешь.
1: Нет, но я как бы думаю, что я не одинок.
0: Естественно, естественно.
1: Ты же аргументируешь свои высказывания.
0: Да, это как бы даже вот Альфред Сагу, это его теория.
1: А вот что касается телефона.
0: Да.
1: Как бы практикуются ли периодически вот такие щелчки? Вот?
0: Ты знаешь, да, это связано с сетью, с модемами,
1: может,
0: и с прочим.
1: Может, сейчас попросим какого-нибудь радиослушателя как бы тоже...
0: Починить, так? Полазить по сети?
1: Нет, ну как бы вот культивировать просто.
0: А, я понял. Кстати, ты знаешь, что сейчас происходит, это я предупреждаю всех жителей Москвы, сейчас производит активный обзвон сотрудниками АТС номеров всех и проверка, так сказать, сопротивления линий на предмет установки всяких там двух номеров там, или там АОНов, или мини-АТС и так далее, модемов и прочего. Так что отключайте все это и включайте по мере надобности, если не хотите платить лишние деньги и без того, в общем-то, безмозовым АТС. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за передачу.
0: Пожалуйста.
2: Очень нравится. А скажите, пожалуйста, можно ли задать Кириллу вопрос?
0: Конечно.
2: Можно?
0: Кирилл, если вы хотите получить ответ, то
2: ну,
0: да.
2: Ну, как там насчет прописки на Северном полюсе?
0: Прописки?
2: И жильем как там?
0: Спасибо за вопрос.
1: Я как бы говорил о том, что учить детей на Северном полюсе, это как бы в Якутии, это как бы интересно. И, ну, по поводу прописки, ну, даже сказать, очень сложно, как бы не совсем в моей компетенции.
0: Нет, видимо, тут действительно тема достаточно интересная. Ведь для чукчи дом родной — тундра.
1: Ну, в общем, да.
0: А автомобиль — это олень. Вот. И в паспорте у чукчи ведь должно быть записано квартира, да, там, Чубово или Чум какой-то, в принципе.
1: Чум, я думаю, скорее.
0: Да, вот всегда интересно, как это выглядит визуально. Прописка человека, который живет вот на севере. И не в поселке, а именно вот там в Чуме. То есть, может быть, там по номерам. Как-то у них вот непонятно это как происходит.
1: То есть ты думаешь, что используются арабские числа?
0: Ну, скорее всего, да, потому что вот выборы там проводились ноздрями. Там не подпись ставили, а отпечаток ноздрей.
1: А было бы, знаешь, интересно, если бы сочетание чисел и букв, то есть как номер в машине, ну, не совсем там, конечно, а, допустим, там, ну, не знаю...
3: И вместо РУЗ было ЧУК написано?
1: Ну, нет, почему там Z, 21, 9, D, F. кафе там.
0: А знаешь тогда, как нужно, видимо, учитывать еще возрастную категорию. Видимо, эти буквы, они должны возраст, типа там, а буква А это до 10 лет, чукча. Буква Б это с 10 там, до 15 и так далее, чтобы было понятно возраст. Потому что фотографии тоже клеить без мозгов, потому что...
1: Все одинаковые.
0: Ну, как бы они...
1: Ну, это грубо.
0: Грубо, очень грубо.
1: Одинаковые. Они все разные.
0: Конечно, и характер просто...
3: разный. Не, это если сблизи, а издалека. В тундре все же далеко, и пока там друг до друга досматриваются, они видят друг друга. Просто стоят так издалека и смотрят друг
1: на
3: друга.
1: Но они же как бы общаются, они все-таки как приближаются.
3: Ну, они общаются, как и раньше, но у них нет этих проводов в силу того, что ветра сильные и морозы.
0: В принципе, доказано вот тем же Альфредом Заго. Он еще был... Их было, кстати, два человека. Альфред Заго и Арнольд Заго. Вот Арнольд Заго, он занимался теоретическими исследованиями и так, прогнозами, в общем-то, разными явлениями такими, а брат его занимался именно практическим исследованием разных непознанных областей. И вот он как бы выдвинул такую теорию, что вот эти народности, они узнают друг друга по запаху исключительно, то есть у них очень ярко выраженный индивидуальный запах исходит. Вот. И одежда.
3: Они правильно, они не моются же, поэтому и запах.
1: Ну, как-то вот я не
0: грубо
1: знаю. Наш, мне кажется, наш
0: оппонент
1: как-то вот он периодически выступает достаточно с какими-то такими действительно...
3: Дело в том, негативно
1: такими.
0: Негативно грубыми. Настроен, видимо, ты. Вот, ты националист или
3: нет,
0: даже...
3: Нет, дело в том, что вы живете иллюзиями запах, группы Битлз, а я живу иллюзиями... таких групп, там, каких-нибудь там Каннибалов Корпс, которые поют о реальности, а не о цветах.
1: Не, но с одной стороны, это правильно.
3: Реальность.
0: Да.
3: Я говорю о реальности, а вы мечтаете о чукчах.
1: Другое дело, что ты правильно сформулировал, как бы, за счет чего и какими вещами мы, как бы, себя, как бы, снабжаем, там, Битлз, как-то так себя приводим в чувство. Да. А сам не смог сформулировать точно, какими вот
3: какими
1: ты лично вдохновлен.
3: Дело в том, что...
1: Вот сказал кто-то что-то, Cannibal Corpus.
3: Нет, ну все те названия, которые я буду перечислять, во всяком случае, вот этому напротив,
0: нет,
3: ничего
0: не
3: скажут.
1: Дело в том, что... Вот этому, это же... Да, кстати, нашим радиослушателям, я предлагаю задать вопрос, кто напротив кого сидит.
3: Да.
0: Чтобы узнать.
1: Сейчас у нас.
0: Да.
1: Чтобы была реальная картинка, потому что мы же на радиостанции находимся и чувствуем свою ущербность.
0: Потому что никто нас не видит.
1: Вот я сегодня помыл голову, понимаешь, оделся, пришел на радио, потом думаю, а что я, собственно, зачем?
0: Нет, это вот
3: поэтому
0: совершенно...
3: я никогда не моюсь, когда иду на радио. Потому что
1: кстати, проблема мытья у тебя как-то остро стоит. То есть, видимо, параллели с чукчами проходят. Я предлагаю задать вопрос и учредить специальный приз.
3: А еще вы не...
1: Тем радиослушателям, прости, пожалуйста, что я перебиваю, кто правильно угадает, напротив кого кто сидит и сдаст. Вот нас здесь четверо. То есть нет, ну практически трое, но можно сказать и как бы и четверо.
3: Дело в том, что Кирилл не осведомлен о том, что сейчас очень многие радиослушатели сидят вот напротив с биноклями и все прекрасно видят, кто напротив кого сидит.
1: Не так просто до нас дозвониться, пускай те радиослушатели, кто сидят сейчас с биноклями и другими оптическими приборами,
3: дело в том,
1: они
3: что
1: попробуют
3: Кирилл
1: дозвониться.
3: Не осведомлен о том, что все те, кто сидят напротив зданий с биноклями, у них есть специальные проводки, которые подключаются к нашим проводкам. И вот все те, кто звонят, это есть те, кто сидят напротив домики с биноклем.
1: Проверим твое высказывание. Вот сейчас послушаем радиослушателя и его версию, кто из нас напротив кого сидит.
0: Я
3: Здравствуйте,
0: вы в прямом
3: меня
0: эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: За меня голосуем.
0: Алло.
4: Здравствуйте. Ну, мне так кажется, что вы просто все сидите вдоль пульта, стола же сколько.
0: Вдоль?
4: Да.
1: Ну, если бы поперек, я еще бы мог как-то сказать, что
0: правы.
1: Частично вы
3: опять
1: правы.
3: Опять же, мы не в армии, чтобы строиться перед пультом.
0: Увы, да, вы не правы.
1: Ответ неверный.
0: На самом деле,
1: отвечать.
0: Просто нужно открыть маленький секрет, что те, кто вот сейчас два раза нажмут на своем телевизоре кнопку 8, увидят в прямой трансляции нашу программу. Просто другое дело, что для этого нужно установить тарелку.
1: Вот именно, вот, Александр, поэтому мне кажется, что не стоит морочить голову.
0: Не стоит.
1: Потому что кто сейчас вот успеет установить тарелку?
0: Вообще.
1: Ну, я все-таки вот настаиваю на том, чтобы устроить определенный конкурс. Кто напротив кого сидит? И
0: подожди,
1: если есть
0: я...
1: версии, то можно звонить вот по телефону, который ты прекрасно знаешь, я не совсем точно. Вот 7
3: кстати,
1: цифр.
3: Вот написано. Вот,
0: да, 203-19-22.
1: На студии трое, и вариантов
0: четверо,
1: не так много.
0: Четвертый отвис. Отвис и спит. Но я прежде всего хотел вот поинтересоваться. Вот как бы почему-то очень часто люди, общаясь между собой, и когда особенно возникает какой-то спорный вопрос, они начинают выяснять, типа, а ты на чем воспитывался? Вот, а, например, вот вот уважаемый сиамский близнец, он типа сказал, вы воспитывались на Битлз, и, а я воспитывался...
3: Я не воспитывал, я не сказал, что вы воспитывались, я сказал, что вы вдохновлены, живете да? иллюзиями.
1: Да. А, точно, да. точно, было
0: вот.
1: Правильно.
0: А сказать. Он живет, значит, корпуса, вот, вдохновлением. Вот, а как бы мне очень
3: Нет,
0: странно...
3: Нет, не вдохновлением, а иллюзиями я живу.
0: Да, да, ну...
3: А и вы тоже иллюзиями живете.
0: Ну, все люди живут иллюзиями.
3: А радиослушатели живут нашими иллюзиями.
0: Ой...
1: Ну, это перебор.
0: Перебор.
3: А те, кто по телевизору разговаривает.
0: Явно не очко.
1: Полное неуважение, мы не снимаем трубки. Вот
3: хорошо, я сейчас выиграю. Я знаю, как определяют адрес Чукчу.
1: Кстати, интересный переход. Давайте
3: я угадал. Давайте. Все прекрасно знают, как вообще обозначается любое точка местонахождения.
0: В смысле, точку местонахождения.
3: Ну, допустим...
1: Кстати, верно.
0: Очень верно.
1: Сформулировано.
0: Очень верно.
3: Город Москва на глобусе — это просто точка.
0: Правильно.
1: Вот, нет, это точка местонахождения.
3: Из этого выливается такое движение, как точка нахождения.
1: И нет, точка нахождения или точка местонахождения?
0: Точка местонахождения.
3: Я уже выкидываю слова, чтобы, так сказать...
1: Зачем выкидывать слова?
3: Чтобы у нас больше времени осталось на остальное.
0: Нет, давайте договоримся. Полностью. Называть это просто ТМН, сокращенно. Вот. ТМН будет называться это.
1: То есть, если наш радиослушатель услышит неожиданно, вот мы говорим ТМН, то есть ТМН. Сразу, чтобы было понятно, что речь идет о точке местонахождения. Да. Кстати, вот точка местонахождения. Между прочим, мы задали целый конкурс и должны послушать, кто напротив кого сидит.
0: Так нет.
1: Каково точка местонахождения каждого по отношению друг к другу.
0: Ну да, в принципе, а здесь ведь получается, что вот ТМН — это широкая сеть, потому что как бы ТМН одного как бы человека, да, или там любого предмета по отношению к другим ТМН совершенно разное.
1: Абсолютно просто.
0: То есть это целая география. Ну, давай сперва послушаем уважаемого нашего близнеца все-таки как бы с его вот выводами о ТМН.
3: Вывод Чукче. Первое место, который вот.
0: Вывод?
3: Прочим, да.
0: Давай.
3: Не зря все-таки я закончил институт точки. Вот. Так как вот этот ТМН... Там...
0: Жалко, он закрыт, этот институт.
3: Да, он сейчас он на переориентацию закрыт.
0: Вот. Да, там будут теперь, кстати, выращивать лягушек для создания вот лягушачьих лапок, потому что все больше и больше...
3: Французы приезжают в Россию.
0: Да, да, да.
3: Так как Наполеон говорил, что как бы настоящая родина французов — это Россия, поэтому он и пошел на нас войной, захватил ее, Россию, в кавычках, нет, в скобках. И сжег Москву. Вот, за что мы потом пошли во Францию и устроили там первую парижскую коммуну.
0: А вот нет, Москву сжег, кстати, человек, который проворовался. Ему нужно было покрыть долги, он поджег амбары. Это был русский купец.
1: У меня есть предложение прослушать композицию «Космическую», одну очень популярную.
3: А как же ТМН?
1: А ТМН — это широкая тема, если мы сейчас сразу ее раскроем. Если мы раскроем, мне кажется, что тебе стоит несколько, да, еще продумать концепцию ТМН, и как бы за время, в течение 3 минут, которых будет продолжаться некая провинциальная диско, мы сможем как бы подготовиться к прослушиванию.
0: И подготовить чертежи, кстати.
3: Эти музыканты были из провинции разве, да?
1: Да, в какой-то степени сейчас по отношению к нашему ТМН они были из провинции.
3: Вообще-то сейчас
0: песня?
3: Мы сейчас
1: в какой-то степени.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: А вот еще хотелось давай бы сказать о движениях. Я, а, то есть ты от МН хочешь?
2: Да, ну, МН. Вот, значит, правильный ответ. То есть сейчас как бы что, где, когда был такой небольшой. Правильный ответ — это широта и долгота. То есть вот на карте Чукотки там широты и долготы пересекаются все вместе. И масса точек — это вот наставленные юрты. И как бы вот, допустим, где живет там такой-то
1: Иван,
2: такой.
1: Я скажу.
2: Иван, да.
1: Ну, это всех чукчи зовут Иван.
3: Не всех.
1: Ну,
3: две трети.
1: Две трети, да.
2: Нет, но это уже элита, но они... и профессура. Их уже называют там по-другому.
3: Но все равно нельзя говорить всех чукчи.
1: Кстати, понимаешь? Странно, да, вот Иван, почему-то имя такое. Да.
2: Но это как раньше в Азербайджане. У них были очень сложные фамилии. Им решили дать русские фамилии, чтобы, так сказать, не путаться и не ломать язык.
1: Простить вопрос.
2: Типа. Да. И также и у чукчи. Так как чукчи переняли свой язык от оленей, вот, он у них тоже такой же заковыристый. И очень трудно выговорить русским словом фамилию чукчи.
3: Или не согласен.
1: Я, кстати, тоже.
2: А это, кстати, никак не влияет на ход, так сказать, нашей передачи. Вы можете выразить свое несогласие, обратиться
3: в газету. Можно выразить свое несогласие, просто встать и выйти.
2: Кстати, пожалуйста.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Давайте. Вот. И, значит, все вот ушли. Сейчас в студии я остался один. В общем, начинается прекрасное время Энджелс и Торшник. То есть эти два тут сидели, говорили, тут что-то. Это же просто обыкновенные монолюди. Теперь пришел стереочеловек, который весь такой двойной. Вот, значит, в нашей передаче я запрещаю говорить вообще о цифре один. И, так сказать, презрение единицы вводится даже, можно вот так сказать. Да. Небольшой заскок произошел. Вот. Значит, теперь мы будем слушать тяжелую музыку, а не всякую вот эту вот попсу, зодиак какой-то. Конечно, это очень современная и красивая музыка. Вот, я все-таки хотел о широте и долготе. А, я все сказал.

0: Samas, keep along.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев и еще в нашей компании сегодня, как и всегда, сиамский близнец Энджел Саторшин. Вот я сейчас говорил эту фразу и заметил за собой странные такие движения головой. Вот, Кирилл, ты никогда не обращал внимания на особенности некоторых телеведущих? И еще есть такая программа, называется «Качество». Выходит, по-моему, по ТВ-6, где конкурс ведущих. И вот ты заметь, что люди, которые приходят на конкурс ведущих, мне иногда отписывают это на видео, чтобы посмотреть. Вот, сам я редко когда включаю, я боюсь связываться с электротехникой. Они также покачивают головой выразительно, вот так вот, ну, ты понимаешь, делают это глазами.
2: Я сейчас тебе объясню, дело в том, что феномен какое-то время назад я работал ведь на телевидении, да. И это связано с тем, что как бы даже те... ведущие, которые пробуются на роль телеведущих, они сразу как бы пытаются овладеть пластикой работы с телесуфлером. Я думаю, что не все знают, что такое телесуфлер. Это, ну, как вам сказать, допустим, если вот мы работаем в микрофон на радио, говорим в микрофон, то, соответственно, ведущий телепередачи, он говорит в камеру, как правило. Соответственно, камера, она имеет определенные формы и определенный экранчик такой. И вот на этом экранчике как бы написан текст, который должен говорить человек. И, соответственно, он же не может абсолютно с камерой, то есть как бы не двигая лицом, не читать, двигая, это, да, да. Читать этот текст. Поэтому совершенно происходит волей-неволей вот это как бы такое покачивание, как бы человек себе говорит, как бы говорит, нет, нет, нет, нет, нет. То есть это как бы, я думаю, многим известно и не требует каких-то особых доказательств. Я на самом деле в какой-то степени удивлен, почему, Александр, ты не знаешь об этом. Может быть, это связано именно с твоей работой исключительно на радио?
1: Ну, видимо, да. Хотя, как ты видишь, сзади меня тоже висит масса графиков. И, в общем-то, вот красная линия, эта большая, она изображает план эфира. То есть, когда звонок, телефонный, приемы к каждому эфиру Гонриетта Варфоломеевна и всей семьей они чертят на кухонном столе, расстилают ватман и чертят нам график. Вот. То есть, но другое дело, что как бы ведь отслеживание суфлера, оно может происходить все равно немножко с разной мимикой. А здесь ощущение вот такого, как бы, кстати, у тебя, я наблюдал это, у тебя вот этого не было. Это я не то, чтобы как бы тебе польстить, я как факт излагаю. А здесь есть так называемый СКБ, то есть синдром китайского болванчика у ведущих.
2: Но дело в том, собственно, что как бы ты абсолютно прав, хотя немножко это грубо, синдром китайского болванчика, но...
1: Это научный,
2: да,
1: термин.
2: Да, практика 90-х, работа на телевидении, показывает, что в основном, когда работаешь на телевидении, как бы настолько устаешь, что совершенно не соображаешь, о чем говоришь. Поэтому, если не писать на, как бы, вот на так называемом телесуфлёре, не писать... Ведь сначала как бы была практика не написания текста, а напротив, рядом с камерой, стоял человек, который жестами показал, что как бы нужно говорить. Да, то есть это, да. Ну, сам понимаешь, что это на самом деле очень сложный процесс.
1: И денег платишь ему много.
2: Естественно, соответственно, конечно, ему нужна зарплата. Поэтому возникают телесуфлеры, и работа ежедневная на телевидении, она очень сильно... Не то, что влияет на состояние, нет, да, влияет на состояние эмоциональное, и очень сложно говорить, соображая, что ты говоришь. Поэтому в основном люди не соображают абсолютно, что они говорят. И если, допустим, вот убрать телесуфлер, то получится как бы такая, ну, немая сцена.
1: Ну да, да, это как бы вполне, вполне я видел несколько раз, когда вот ведущий какой-то программы остекленело, уставлялся куда-то влево, и так вот на минуту замирало все. Потом шла техническая заставка, и до сих пор загадка для всех телезрителей, что же он там увидел. А вот другой феномен телевидения, это, так сказать, неестественная бодрость ведущих различных телеигр. Вот хотелось узнать твое мнение. Как ты считаешь, действительно люди, которые ведут эти телеигры, считают, что они каким-то образом, так сказать, дают искринку своим зрителям? Или у них есть какая-то достаточная самооценка, чтобы понять, что эта бодрость с точки зрения нормального человека, не причастного, так сказать, к этому, целиком наигранная и какая-то даже не то, что театральная, а вгоняющая, наоборот, в состояние угнетенности вот человека непричастного, опять же?
2: Я думаю, первое.
1: Да, ты знаешь, с сложно с этим не согласиться.
0: А я думаю, второе.
1: Ну, это вопрос спорный, хотя тут с вами тоже сложно, собственно, спорить. Дайте послушаем мнение, может быть, наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, милостивый государь.
1: Здравствуйте, сударь.
2: Доброй ночи.
3: Кетамина надо было дать этому лежащему, павшему.
1: Кого?
3: Кетамина, ну, чтобы не зря падал.
0: А время еще не подошло, ответа.
3: Вот, или и вы должны отвечать. Сижу тут, дрожу.
2: Ответ, я, к сожалению, должен сказать, неверный. То есть неверный. Очень субъективный ответ. Очень.
0: К медицине вы имеете такое отношение, как я к лапорозаведению.
3: У меня в комнате 17 градусов. У меня скоро монитор, компьютер заиндевеет.
1: Вы, наверное, живете во Владивостоке, где вот был выхлоп какой-то трубы.
3: В Москве тут больше выхлопов.
1: Понятно.
3: Знаете, что хотелось, да, с радиослушателями хорошим анекдотом поделиться?
2: Выхлоп. Я прошу прощения, выхлоп и вхлоп.
1: Да, вхлоп.
2: Если есть выход, то есть вход. Есть,
1: а выхлоп идет из одного места по трубе, из другого идет уже вхлоп. То есть, ну, вернее, он входит в хлоп, а потом
0: это
1: выхлоп.
0: Это у более передовых моделей, продолжим, как Porsche, Запорожец.
2: Я предлагаю прослушать.
1: Да, спасибо за звонок.
0: Анекдот, да?
2: Ну, анекдот, да.
0: Да, анекдот. Вот парень. Вот этот.
1: Давайте. А я парень выключил.
0: А, ты выключил. Ну, он там рассказывает, наверное, анекдоты. Все радиослушатели его внимательно слышат. Это нам же не слышно. Это, как говорится, система вхлопа и выхлопа.
1: Мне гораздо больше понравилась вот ваша фраза о клопоразведении. Вот как бы хотелось бы узнать, это что такое каламбур, или как-то вы знаете что-то об этой науке?
0: Собственно. Дело в том, что это не был каламбур. Я действительно никакого отношения не имею к клопоразведению. Но я думаю, что в ближайших передачах мы затронем такую тему, как вошки.
1: Вообще, так сказать, паразиты.
0: Да.
1: То есть
0: мы давно уже мечтали. Я думаю, может быть, очень скоро приедет французский профессор.
2: Без меня это будет только.
1: Нет, если ты хочешь присоединить, конечно, ни в коем
0: тем
1: случае.
0: Тем более вы по-французски можете.
2: Да что-то нет, я думаю, что как бы эта тема, ну...
0: Вошки вам не интересны, да?
2: Да, не хотел бы вас
0: человеку обижать. Ближе метро.
2: Мне это не интересно.
0: Людям вошки.
1: Кстати,
2: мне кажется, разговор зашел в какой-то определенный тупиковость.
1: Перебор.
0: Пора, по-моему, передачу заканчивать.
2: Ну, в общем, как бы я предлагаю, знаешь, какой пользуется формулировкой, которой пользуются многие телеведущие. Подходит к концу наша программа. Но поскольку совершенно непонятно, как она быстро подходит, то предлагаю сейчас мы можем постепенно подходить к концу, как бы, нашей программы.
1: Да, то есть начать отсчет в сторону конца.
2: Да, собственно. Вот
0: ты как это бы... система вхлопа и выхлопа, наверное.
2: Ну, есть связь, но не настолько прямая, чтобы...
1: Да.
0: Чтобы говорить об
1: этом. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Что-то шаловливо, вы на кнопки нажимаете.
0: Анекдот пришел.
3: Да, да, это он и есть, правильно.
1: А, да, давайте.
3: Анекдот совершенно замечательный.
0: Так, без мата, не пошлый.
3: И юмора, безусловно.
0: И что было очень интересно.
3: Едет трамвай, и на ходу в него прыгает мужик. Срывается, к несчастью, ему отрезает руки. Ну, мужик неожиданно вскакивает и опять бежит с трамвая, значит, помахивая культяпками. Прыгает снова и опять срывается, у него отрезает ноги. Ну, пассажиры видят такое дело, останавливают вагон, заносят, значит, инвалиды внутрь, а он говорит: билетики, говорит, предъявите.
4: Лучше Монморанси в руках, чем опоссум.

0: Еще хотелось бы поговорить и затронуть такую тему, как-то цвет. Опять же, вот давайте возьмем.
1: Ну, это смотря кому захотелось, понимаешь, затронуть эту тему. Это
0: только что, только что пришло прям огромное количество писем, где люди просто.
1: Мешок внесли телеграм, это письма, но. Это вот мешок. Нет, я вижу, что внесли мешок.
2: Да, вот это не белье для постирки для нашего проекта.
0: Нет, белье уже отложили. Слева. Нет,
2: я имею в виду, что это телеграммы и письма.
0: А это телеграммы и
1: я
0: письма.
1: Я вот беру, извини меня, в руки первое письмо, оно абсолютно не об этом, и более того, даже на совершенно другую передачу, очень интересно.
2: Вот это? Но это надо же отобрать сначала.
0: Конечно.
1: Вот согласен.
0: Вот
1: поэтому о цвете можно
0: вот
1: говорить.
0: Вот это письмо отбрось, а все остальное видишь на нашу.
1: Ну давай посмотрим по конкретному. Вот,
2: вот, не, это опять не для нас.
1: Вот,
2: нет,
1: видишь, уже исключение.
0: Ну-ка, а вот здесь. А вот письмо. Снегирь Викторович Гиря пишет нам. А что?
1: Да. Это, наверное, псевдоним, не очень
0: нет,
1: естественно.
0: Это, нет, это постоянный наш радиослушатель,
1: да,
0: пенсионер.
2: Мы, кстати, проверяем по паспортным данным, действительно ли они носят такие фамилии.
0: Да, и вот он о цветах спрашивает. Почему, например, запрещается делать на серых бетонных ограждениях нашего города, ну вот, которые стоят такие, ограждают заводы и так далее, и тому подобное, граффити, вот. То есть Снегирь за красоту города радеет, дескать, говорит, было бы гораздо красивее, если бы все вот эти вот мрачные бетонные конструкции были исписаны какими-то, ну, не цензурными словами, а какими-то картинками, ну, граффити, все понимают, ну, да, что это такое.
2: Почему? А сейчас как бы занимаются этим уже в планы реконструкции Москвы, к 850-летию Москвы идет, так сказать, некоторая оплакатизованность. Вот. Да, защищает. Вот, допустим, на Горбунова раньше, проезжая по одной из улиц мимо рынка, где торгуют аппаратурой с автомобилей, несанкционированно, вот, там, проезжая в автомобиле, можно слева было наблюдать или справа, как с грузовиков впаривают людям
0: баллончики,
2: всякие вот эти вот вещи технические. А теперь там поставили загородку из поочередно стоящих плакатов. Голубой плакат, белый плакат, голубой плакат, белый. И так сказать, сделали фоновую завесу такую небольшую, состоящую из света и неба, света и неба.
0: А вот ты больше любишь бра или вот или торшер?
1: Да.
2: Мне не нравится торшер. Какой-то вот долго разговаривается, а бра, оно висит, оно раздвоенное такое, а торшер он один. Мне, наверное, все-таки не нравится. Мне ближе все-таки некоторые сиам. Близнецовые, сиамистые, такой.
1: Сиамообразность некая.
2: Вот правильно человек.
0: Кстати, вот еще ведь достаточно интересный вопрос. Это как бы проследить путь развития общества в целом, ну, там и политический, и социальный, и экономический, в зависимости от изменения форм абажуров на вот лампах.
2: Смотря кто к власти приходил.
0: Ну, вот он, например,
2: дело в том, что
0: в теневом
2: мире очень много, так сказать, сиамских близнецов, так как сейчас идет война за престол мира между монолюдями и стереолюдями.
0: Я не согласен совершенно.
2: Но вы просто не знаете эту политику, так как не входите в тайное общество сиамских близнецов.
1: И не стремимся. Было удивительно, если мы, будучи не сиамскими близнецами, входили в тайное общество сиамских
0: близнецов. За деньги можно.
2: Вашу эту вот принадлежность к сиамским близнецам еще даже можно доказать, вы не так безнадежны. Потому что и нам попадались некоторые люди, которые даже не подозревали, что они сиамские близнецы, но при очень интенсивном исследовании их организма мы у них находили, так сказать, двойственные молекулы,
1: ну,
2: которые
1: двойственные
2: определяли
1: молекулы, прошу
2: сиамское
1: прощения,
2: начало,
1: что,
2: пожалуйста.
1: Да, сиамское начало, но не говоришь, что близнецы, есть же сиамские, бывают же сиамские двойняшки.
0: Да, бывают даже тройняшки. Одна вот родила пятерню.
1: Как бы, а это при этом они совершенно не близнецы, поскольку были рождены совершенно в разное время.
0: Совершенно правильно.
2: Ну, это, наверное, какая-нибудь другая партия, я не знаю.
0: Да. А скажи, Кирилл, а вот у тебя дома висит... Чего?
2: Ну, я... Люстра, наверное.
0: Люстра какая? Ну, хрустальная, наверное. все-таки. Это просто очень многим интересно знать, правда, какая вот люстра дома у Кирилла Немоляева.
1: Это совершенно, наверное, совершенно непонятно, наверное, мне все-таки, почему это интересно. И...
2: Ну как, вот всегда вот фанаты, вот люди, которые идолопоклонники, всегда хотят знать, что он ест, на ком женился, когда развелся, сколько детей, где. И какая люстра висит.
1: Я знаю, что вопрос люстр, он входит как бы в, даже, наверное, ну не в пятерку-то не входит, но где-то в двадцатку наиболее часто задаваемых
0: вопросов. 25. Ну, он на 23-й позиции.
1: Да, вот такой точностью, кстати, да. Такой точностью информации я не обладаю. Вот. Но как бы далеко не все артисты, музыканты и художники отвечают на этот вопрос.
0: Это секрет большой у них.
1: Ну, да. Я не могу сказать, что это большой секрет, но, по крайней мере, это один из тех вопросов, на которые никогда искренне люди не отвечают.
0: А знаешь почему?
1: А я бы не хотел вообще отвечать на него. То есть лучше никак не ответить, чем не искренне.
0: Совершенно правильно. А знаешь почему это? Вот, потому что, когда, например, входишь в дом человека, вот ты входишь в дом, в чужой дом, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну вот ты вошел, то есть, ну я не имею в виду жену или животное домашнее, а вот из интерьеров на что ты смотришь?
1: Ну... Вопрос на самом деле сложный. Как бы сейчас я смотрю на часы, где-то у нас порядка без 10.
0: А, пора же уже.
1: Ну нет, не совсем. То есть пора было 4 минуты назад, поскольку это время закончилось. Я думаю, сейчас
0: уже поздно.
1: Неуместно говорить. Лучше вот ответить на твой вопрос, который ты сейчас задал.
0: Да.
1: И можно это сделать как бы в такое достаточно знаменательное время, как 3 часа, допустим, и 5 минут.
0: Да, давай. Давай, хорошо.
1: Можно послушать нашего какого-либо телезрителя, если он...
2: Вы, кстати, сейчас на радиостанции.
1: Безусловно.
0: Давайте лучше пьесу. У нас давно не было пьесы.
1: Да, я предлагаю послушать песню о каскадерах. У нас есть такая композиция?
2: Каскадеры.
0: Да, вот
1: на пленке.
0: Да, она там
2: стоит. Вот это есть, да?
1: Да, у нас есть. Тогда...

0: маленькая была?
1: Кассета, да, маленькая.
2: Ну, кассета маленькая.
1: Пленочки немножко.
0: Ну, так а как бы, во-первых, сейчас весь мир переходит на моно. Это как бы...
3: Да, да, да.
0: Даже сейчас, мне кажется, ну, если еще 2 года назад, когда вышла эта кассета, можно было там трубить, что, вы знаете, вот во всем мире переходит на моно. Сейчас как бы это...
1: Знаю, факт. Все... Это модно.
0: Нет, это не модно, это факт, просто факт. Требование времени.
3: Дело в том, что...
1: А нужно... денег больше просто.
0: Нет, не в этом нет, дело. Нет, если нет, вы знаете, нет. Что сейчас популярны очень старые направления, сейчас популярна музыка в стиле ретро, сейчас популярна на исполнение ковер-версии, исполнение старых песен. И, естественно, абсолютно как бы идет тенденция к определенному ухудшению качества записи.
3: Но даже
0: чтобы
3: здесь,
0: передать это абсолютно потом. Естественно, передается дух времени.
3: Я поэтому... не согласен.
0: Очень нет, интересно.
3: Я могу объяснить это, так сказать, чисто физиологией. Вот известен факт такой, что вообще человек первобытный, а значит, так сказать, древний грек. То есть человек, который был близок к нецивилизации. Он все слышал в моно, как ни странно. Вернее, у него была та же система. Короче, это то же самое, что две колонки подсоединить.
2: Псевдостерео.
3: Да не было псевдостерео. Как две колонки просто за...
2: Но это и есть псевдостерео.
3: Нет, да почему псевдостерео? То есть пусть эти две колонки будут, но они заклинены, и получается как бы моно все равно сигнал. Mm-hmm. Также и уши у него. То есть мозг был не способен оценить
2: это
3: вот этот сигнал.
2: Да не мешайте мне.
3: Мозг был не способен оценить сигнал, который воспринимают его уши. И воспринимал его моно. Так же, как и зрение. Yeah. Собственно, у людей...
0: Ну, а в чем же тогда как бы противоречие между нашими точками зрения?
3: Ну, как бы это не дань моде, а дань скорее вот физиологии.
2: А вот Кирилл, по-моему, затронул очень важную тему, точка зрения. Вот где она находится? Вы смотрите, должна быть точка зрения. Где она?
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
3: Видимо, человек вышел, видимо, по нужде.
0: Ну почему? Может быть...
3: Нет, совершенно четко, потому что звук такой был кафеля. Видимо, приемник был там, а руки обе были заняты в этот момент. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Вот, ну, хотелось бы такой вот
0: вопрос. Начал хорошо.
5: Да, вот это звонит вот бабушка, вот про которую Александр говорил, вот, которая на станции Павелецкой, ну, застряла на эскалаторе. Вот. Меня вот, в общем, зовут Татьяна Буланова, вот, и сегодня мой, ну, как бы именины вот у меня. Вот, и хотелось бы, чтобы Александр, ну, извинился вообще, потому что, ну, на всю Москву практически опозорил меня. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос к Кириллу, вот, ну, чтобы он рассказал о судьбе, ну, таких людей, как Распай Всеволод Железных, вот, и Николай Семашко, поскольку, вот, ну, Николай Семашко, ну, видели на станции метро Курская и Бауманская, торгующего книгами какими-то нелепыми, вот.
3: Спасибо, спасибо.
0: Но нелепых книг не бывает, во-первых.
3: Бывают, если это схемы вот трубопровода.
0: Нет, они имеют определенный смысл. Если, Александр, ты хочешь поговорить о схемах трубопровода, то
3: да,
0: мы можем
3: да.
0: отдельно это сделать в определенной передаче. И я больше чем уверен, докажу тебе свою правоту в определенном смысле этих схем.
3: Сложно с этим спорить.
0: Безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что это все-таки звонит мужчина.
3: Да,
0: и поэтому, как бы в условиях такого огромного количества неправды, отвечать серьезно на поставленный вопрос, мне кажется, совершенно бессмысленно, поскольку названное имя Таня как-то и фамилия, оно как бы совершенно не соответствует, мне кажется, тембральным окраскам голоса.
3: Да.
0: Поэтому, да. Я думаю, стоит, может быть, продолжить разговор
3: опрос
0: с каким-то другим телерадиослушателем.
2: А я тоже вот хочу добавить, что если вот этот вот человек захочет на нас подать в суд, мы с удовольствием пойдем на это, так как мы очень часто выиграем несколько миллионов, вот, так что вы можете подавать на нас в суд. Вот, и мы иски ваши будем рассматривать. У нас тут свой зал суда присяжных. И мы вас ну, в общем, будет все нормально.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
6: алло,
3: слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
6: Кирилл Немоляев, да, у вас там?
3: Да.
6: Здесь не каскадеры. Есть мазоклип снять классный.
0: Уже снят.
1: Снят уже? Ну тут нужно еще один, какая разница.
0: Хорошо, снимайте.
1: Хорошо, спасибо.
4: Пожалуйста. Разрешаем, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Кирилл.
0: Да.
6: Все-таки вот Распаев Селыч не мешало бы, наверное, сказать, потому что вот Галямин говорит, что он сторожит какую-то конурку до сих пор, которую вы ему выделили.
0: Ну, я могу сказать то, что как бы...
4: Нет, а Кирилл,
0: Сергей Николаевич Галямин,
4: о котором идет речь. Речь идет о том, что как человек, радиослушатель, сформулировал вопрос, то есть ты выделил, в общем-то, какую-то каморку, которую человек охранит, таким образом ты решил проблему безработицы, просто вот одного лица физического, видимо.
0: Получается так, потом такой информацией располагает Сергей Николаевич Галямин, я как бы ему верю и думаю, что это абсолютно правда. И можно, конечно, добавить что-то, но я думаю, стоит ли?
4: Да, я думаю, если то только позже немножко.
0: Ну, я думаю, что здесь можно говорить об этом порядка где-то, ну, 3 часа 30 минут вот в это время мы можем попробовать поднять
4: обсудить
0: эту тему.
4: Да. А сейчас, может быть, какая-то будет более животрепещущая. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Ну, алло.
4: Да-да-да.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Это по поводу вопроса про метро, мы все-таки жаждали бы услышать хоть какой-нибудь ответ.
0: Ну, понимаете, спасибо. Все дело в том, что как бы всему свое время.
4: Ну, раз вот тогда проехали, то надо как бы...
0: мы пропустили тот... Ну, в принципе, Александр...
4: Ну, может быть, ты все-таки...
0: Я могу тебе сказать, как бы... Даже не сказать, а просто предложить такой вариант, что если 45 минут каждого часа у нас так или иначе происходит, то в этот момент, если мы не забудем, и в частности я, потому что я, честно говоря, достаточно забывчив.
4: Ну, я тоже после того случая мне немножко сложно.
0: Мы можем попробовать ответить на вопрос, какую, соответственно, таблетку нужно дать вот этому человеку в метро, чтобы ему помочь.
4: Да.
0: Поэтому сейчас у нас на часах 2:58. Если вы еще в течение, наверное, минут 45-50 не будете спать, то мы постараемся в 3:45 ответить на этот вопрос.
4: Да. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и вы можете по телефону 203-19-22 задавать ему разные вопросы. Вот еще не прозвучало вопроса, как бы тоже, который стоит, по-моему, 17-м в этом списке, в этой брошюрке.
0: Как ты так точно знаешь?
4: А я штудировал очень. Дело в том, что у нас есть на радиостанции такое понятие, как библиотечный день.
0: Штудар же есть такое.
2: И он тоже популярен. Нам приходится изучать этот список.
4: Да, да. То есть нас сажают в библиотечный день в библиотеку, каждому дают по брошюре какой-то, и потом требуют по памяти отконспектировать ее. И если как бы ты сделал это неправильно, то, ну, с каким-то ошибок больше, чем нужен, то происходит увольнение сразу.
0: Да, достаточно сурово.
4: Да, вот там вопрос 17-й. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Я просто проверю, как бы знает ли кто-нибудь, что я хотел спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.

0: пришлось поймать там машину, дабы догнать. И вот шофер говорит, я говорю, вот давай типа тут, мужик. А он такой мне, типа, мат-перемат, да, вот бубеночь там все дела, и фильмок, и говорит, не успеешь. А я вот задумался, а вот если бы там, например, мама ехала, да, с ребенком, все же это могло как-то пройти в сознание ребенка.
1: Так.
0: В связи с этим вопрос назревает. Может быть, выдавать каким-то вот этим водилам, да, какие-то лицензии, чтобы он подумал, да, над чем говорить.
1: Угу.
2: Да, по-моему, дети начинают ругаться матом сейчас так рано, что вот этот таксист их ничем не удивит уже.
1: Нет, тут как бы речь идет о вежливости работников транспорта и о лицензии.
2: А
1: но...
2: это у нас в крови, так что...
1: Нет, по идее, не скоро. Должно это происходить. Вы как-то, по-моему, серьезно очень.
2: Ну, я очень серьезно.
1: Очень серьезно. Нет, на самом деле, все это постепенно мы ставим вот в Думе этот вопрос.
3: На самом деле, да. Это же все шутка.
1: Полная.
3: Поэтому ни о какой серьезности не может быть речь.
1: Да, но просто скоро будут не,
2: а
1: это не, по лицензии, не по лицензии выдавать, а просто будет полный запрет на произведение звуков каких-то водителями общественного транспорта.
3: Ведь, допустим, запрещен же звуковой сигнал в населенном пункте.
1: Да, то же самое.
2: И разговор с водителем автобуса.
1: Да, объявлять остановки будет, в общем-то, автомат.
2: Да.
1: Продавать билеты он не имеет права по новому постановлению. Потому что это его приработок, получается, что он везет людей, еще работает кассиром, полный бред.
3: Могу сказать, интересный, кстати, рассказать случай, как бы из истории тоже. Дело в том, что ведь когда началось повсеместное внедрение вот, как бы, микрофонов, стали объявлять остановки, ведь вначале, сейчас это во многом происходит в записи, а в первое время это был уже прямой эфир. Как бы своеобразный прямой эфир в автобусе.
1: Да.
3: То есть и в метро был прямой эфир.
2: Я даже ехал один раз, песню пел водитель всем, вот микрофон в такой.
3: То есть существовал специальный человек, то есть это была профессия, она как бы достаточно недолгое время просуществовала. То есть это как бы диктор, который работал на радио, то есть это человек с образованием, с хорошо поставленным голосом, который, каждый диктор работал на своем маршруте каком-то, допустим.
1: Да.
3: То есть на ветках, то есть, соответственно, у него был список станций, он объявлял их, как бы, почему это происходило? Это происходило потому, что не каждый машинист обладал хорошей дикцией.
1: Это, во-первых, а во-вторых, ведь диктор, это прежде всего, это так кажется, легко там говорить, а специальная дыхательная гимнастика у них.
3: Естественно, нельзя же говорить, мы приглашаем на работу там водителей электропоездов с хорошей дикцией. Это как бы несколько по-идиотски звучит.
1: По-идиотски. То же самое, что да.
3: Сейчас же из-за того, что как бы все происходит в записи, можно записать отдельный голос.
1: Конечно.
3: А тогда как бы в кабине метрополитена, как бы в вагоне вот, существовал водитель, то есть как машинист, да, как говорят, помощник машиниста и диктор. То есть как бы существовал член экипажа своеобразный.
1: То есть своего рода полный комплект творческий.
3: Это мы как бы продолжаем тему метро.
1: Да.
2: Вот раньше по голосу можно было на Замоскворецкой линии определить, на какой электричке ты едешь, которая идет до Красногвардейской или до Каховской.
3: Не, ну, дело все в том, что как бы многие ведь известные диджеи сейчас говорят, а раньше как бы такого слова-то не было.
2: Все-таки. Дикторы, все раньше.
3: Дикторы записывали и именно какое-то время работали именно вот в поездах, в электропоездах, в автобусах.
2: Ну, по-моему, начинали обычно.
3: Вот, да, это была как бы, как знаешь, бывает, вот учишься в медицинском училище и практику проходишь.
2: На стажировку.
3: Да, типа тебя такого. Как бы сажают в автобус, и ты ездишь вместе с водителем. Здесь очень важно, чтобы попался хороший водитель. Потому что тоже как бы к вопросу о хамстве вот, в условиях муниципального транспорта. И ну, нельзя сказать, что дедовщины, но какого-то влияния. То есть если водитель как бы своим поведением какой-то отрицательный биополис создавал, то это сказывалось на том, что диктор, молодой диктор, еще неопытный, он путал остановки. Соответственно, он мог нервничать.
1: Да даже приобретали его, как бы, вот его слова приобретали не тот интонационный окрас просто. И люди впадали в какое-то столбниковое состояние, прям не выходили и не входили. То есть получалось, что...
2: Кризис транспорта.
3: Ведь, безусловно, такие, можно сказать, да, станция, речной вокзал. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. А можно сказать, речной вокзал,

0: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.
1: Вот.
0: Совершенно другая энергетика. Совершенно. Абсолютно.
1: Совершенно.
0: Другое настроение, и, соответственно, человек уже выходит, как будто ему сказали: гражданин, все, дескать, приехали.
1: Да, понимаешь? Все, дескать, ступайте.
0: Да, ступайте. Бы,
1: да, да, да.
0: Грубо говоря, идите отсюда.
1: Получается, понимаешь? Как бы, да, за ухо
2: еще, грубее, вот так вот. Вообще же можно до чего дойти вот в своей голове.
0: Вот и поэтому,
1: ужас,
0: как бы...
1: Ужас, ужас, если он еще и с работы
2: едет.
1: Тебе
2: сказали здрасте, а ты понял, что тебя послали.
0: Ну, в общем, да.
1: Если еще и на работе же... неприятности до того были у
0: да,
1: него...
0: Да, и ты едешь домой, и тебе говорят, просьба освободить.
1: Да,
0: поэтому я как бы вот очень приветствую то, что сейчас много происходит в записи.
1: Да, естественно.
0: То есть вот, допустим, ведь можно запросто вот наш ансамбль, мы записываемся как бы, то есть вот, что значит запись? То есть под фонограмму, другими словами. То есть многие выступают под фонограмму, а как бы вот наш ансамбль и многие ведущие ансамбли в мире сейчас, они как бы, ну это выглядит, слушается несколько абсурдно, они записываются под фонограмму, понимаешь? То есть как да. бы люди, находясь в студии, только имитируют то, что они играют на инструментах, а уже как бы звучит записанная фонограмма, понимаешь? То есть это так понять достаточно сложно.
1: Нет,
0: но при этом...
1: это передает серьезный энергетический такой дает как бы посыл. Это то же самое, что, знаешь, как берут, скажем, какого-то музыканта, сажают в студию и ставят ему какую-то музыку, которая ему нравится очень. И говорят, давай ты подыграй здесь ритмически, все равно что. Если это барабанщик, подыграй на барабанах. И он начинает просто что-то. Если там гитару, он там не в тему совершенно, просто что-то по струнам. А потом, как бы, этот трек, где играет его любимый коллектив, стирают, оставляют его вот эту билиберду, в которой заложена, так сказать, его энергетика, умноженная на энергетику этого его любимого коллектива. И уже под этот своего рода такой психометроном, ну вот, играют все остальные.
0: Ты абсолютно да. прав. Вот я как бы сравнил запись под фонограмму. Вот когда ты записываешься в студии под фонограмму, с выступлением на сцене. Но под фонограмму, допустим, ну вот ты приезжаешь на стадионе в каком-то городе, допустим, ну я не знаю, в Саратове на каком-то, во дворце спорта или на стадионе выступаешь под фонограмму, ну, допустим, Deep Purple. То есть звучит как бы фонограмма Deep Purple, а ты под нее выступаешь. Это ведь тоже замечательная энергетика.
1: Замечательно.
0: То есть это потрясающее совершенно ощущение вот этого энергетики 70-х годов, который ты передаешь. И даже то, что ты занимаешься совершенно, ну не знаю, как это называть, дурачишь людей, это как бы совершенно не страшно. Потому что ведь все-таки ты, понимаешь, ты на сцене, ты отдаешь свою энергию, понимаешь? Ты отдаешь свою энергию. Звучит фонограмма Deep Purple. А ты отдаешь свою энергию. То есть это как бы случится, как бы получается совместный, понимаешь, такой продукт.
1: Совместный
0: и
1: проект.
0: И люди приходят на это проект. Прослушать. Сейчас очень многие, как бы, эти ремиксы, как бы, тоже популярны,
1: да,
0: понимаешь?
1: Да, да, да. И вот ошибочное мнение, что люди делают ремиксы, музыканты делают ремиксы, потому что зашли в какой-то тупик. Вовсе ничего, просто наоборот, это, так сказать, прорыв куда-то вот в новую энергетическую, я бы сказал, область.
0: От
1: даже.
0: От того же уже созданного произведения, в новую,
1: да,
0: энергетическую,
1: да, да, да,
0: область.
1: Это произведение, ступень, тут следующая ступень начинается. Так что...
0: На самом деле разговор непростой, достаточно
1: непростой.
0: Длинный.
1: Да, нужно его как-то
0: отдельно
1: посвятить целую программу. Да,
0: да, да.
1: Да. Но пока телефонный звонок, видимо, да? Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, плохой голос у человека. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, алло.
1: Невежливый голос у человека. Ну, тогда я предлагаю перейти к музыкальному номеру.
0: Да, музыкальная пауза.

0: он хочет проверить эту информацию, потому что она вот поступила от одного необремененного интеллектом человека по кличке Мясник, которого вы, возможно, помните по работе на этой радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо. Но единственное, Кирилл, я прошу тебя не исполнять здесь па, потому что ты можешь перевернуть вот эти корзинки с порошком стиральным. Просто у нас тут открылась прачечная при радиостанции, чтобы как-то окупаться. Поэтому...
2: Кстати, да. Это очень интересная тема.
1: Очень.
2: Открытие определенных услуг при чем-либо. То есть я предлагаю устроить конкурс на самый интересный пункт вот проката, допустим, в вагоне поезда, допустим, в
1: что
2: поезде.
1: Что можно сдавать в прокат?
2: Нет, да, вот что можно взять в прокат, допустим, в поезде, ну, Москва, там, я не знаю, Новосибирск или Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, лучше все-таки в поезде, вот в вагоне метро, потому что...
2: Тоже там... интересно, но там прокат должен быть очень кратковременным.
3: Библиотека.
2: То есть может, как услуга,
3: прокат кассет, аудио.
2: То есть человек, который попадает в какой вид транспорта, либо, вот меня больше привлекает все-таки поезд, должен получать какие-то льготы. Ну, то есть существует не то, что льготы, а какие-то услуги. Допустим, он же может сходить в ресторан и поесть.
1: Может,
2: то есть, соответственно, должна быть прачечная. Должна быть какая-то,
1: я
2: может
1: думаю,
2: быть...
1: пальма в кадушке, чтобы удобнее ехать.
2: То есть можно, допустим, какие-то там ласты взять на прокат. Ну, то есть масса есть вещей,
1: то
2: которые,
1: например,
2: могут
1: если,
2: понадобиться в поезде.
1: Если человек едет, скажем, куда-нибудь в сторону Сибири или еще куда-то, где холодно сейчас, и ему неуютно, он может действительно взять ласты, трубку и это положить перед собой и настраиваться, что, дескать, я еду в Геленджик плавать.
2: Вот на самом деле существует же... Допустим, самолеты, Боинги, да, и самолеты такого, ну, как бы, ну, высокого класса, зарубежные в основном, где ты можешь, когда ты едешь, послушать какую-нибудь хорошую музыку, рядом прямо встроены наушники, и ты можешь послушать, даже у тебя стоит журнал рядом, лежит, ты можешь посмотреть какую программу,
1: да,
2: и ты можешь посмотреть какой-либо фильм. То есть вот почему-то таких услуг в поезде, заметь, в поезде не предусмотрено.
1: Ну, зато я там считаю... продают открытки люди порнографические.
2: Порнографические
3: карты.
2: Открытки, карты, даже да. Карты. Я думаю, все-таки это определенная сфера как бы потребностей, но она не настолько широка. Я предлагаю вот все-таки обсудить тему наличие пункта проката, пункта услуг именно в поезде или на радиостанции, вообще в местах, где могут потребоваться какие-то либо
1: услуги. Я могу, если позволишь, сказать, что в свое время при программе «Монморанси» работало очень много разных таких заведений, ларьков и прочего, и была идея, но ее запретило нам общество защиты животных в поездах открыть пункт проката, и там мы бы выдавали кошек. Чтобы кошек...
3: Но не только. Почему? Птицы заклеточных.
1: Ну, сейчас речь о кошках. С той целью, чтобы человек, вот он же каеет, он постоянно думает о том, как бы ему успеть и что его ждет на вокзале в пункте прибытия. Он постоянно нервничает и волнуется. И тут он берет на прокат кошку или двух, или четырех, в зависимости от семьи или сколько едет. И просто всю дорогу эту кошку гладит. Как бы в шорстку. Действительно, птицы тоже.
3: А рыбы, они очень успокаивают.
1: Аквариумных рыб, то есть животных.
2: Вот, кстати, мне вот больше нравится рыба.
3: То есть, вот надо
2: ты получаешь рыб,
1: понимаешь? В межрамье заливаешь воду, и там рыба. Это за деньги, естественно, за деньги. Но
2: есть другой вариант, как бы известный в шоу Жана Поля Готье, когда ты покупаешь видеокассету, допустим, ты покупаешь видеокассету, и на ней записано, как рыбки плавают в аквариуме. Ты ставишь ее в видеомагнитофон, и на телевизоре у тебя показывают рыбки, они плавают в аквариуме, как бы все это как бы, ну, замещает тебе. То есть отсутствует, допустим, такая потребность, как кормление рыб. То есть вот для рыб не так важно, кормишь ли ты их или нет, они все равно плавают.
1: Ну, в принципе, это из той же серии, что вот камин на видеокассетах. Мы одно время наладили выпуск таких кассет, значит, снят камин, и просто ставят человека, даже телевизоры прилагались к этим кассетам, хотя обычно к телевизорам кассеты прилагают. Здесь у нас был наоборот кассета, и такой телевизор в форме камина с решетками мы продавали. Ну, вы знаете, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на вот прослушивание вот этого коллектива.
2: Да, я как бы совмещал...
1: Какую пьесу
2: совмещал
1: ты бы хотел?
2: Совмещал балет в свое время с рок-музыкой. Это я просто ответил на вопрос наших радиослушателей.
1: Еще не забудь, еще один вопрос у тебя.
2: Да, это осталось 15 минут.
1: Ну что же.
2: Мы послушаем композицию, которая называется «Рок на льду». В какой-то степени она связана и с балетом, и с музыкой, но это какой-то определенный, скажем так, балет на коньках.
3: Еще фигурное катание опять.
2: Да.
1: Или хоккей, кстати.
3: А может даже хоккей.
2: Но это хоккей без клюшки.

0: Ну?
1: Да, продолжая разговор как бы о фонограмме, о том, как бы, как мир катится к какому-то непонятному совершенно концу. И, на мой взгляд, это неправильно, что сейчас во многих театрах художественных, допустим, драматических театрах, как бы вводится элемент фонограммы. То есть что это значит? То есть, как бы, вот, допустим, в театре «Современник». Ну, не каждый день это происходит, но очень часто, когда заболевает какой-то актер или что-то другое происходит, ты приходишь, садишься в зал, и перед тобой как бы создается, ну, как бы объявляется, что вот, мол, сейчас как бы в связи с болезнью спектакль будет происходить несколько в ином ключе. Непонятно, что это такое, как бы натягивается холст, идет диапроектор, и показывается записанный спектакль, как бы, который был записан на камеру. То есть ты приходишь. То есть это сродни тому, как происходит в концертных залах. То есть ты пришел, и человек не выступает под фонограмму. То есть не выступает живьем, а он выступает под фонограмму. Также ты приходишь на спектакль, и человек не играет на тебя живьем, а он уже записан на пленку. И, то есть ты просто смотришь его, как в кинотеатре.
2: То есть ты имеешь в виду, проецируется какой-то один актер или все действие?
1: Вот это зависит от того, сколько актеров
2: имеется в труппе.
1: Какова эпидемия. То есть проецировать одного актера подчас сложнее, чем как бы нескольких. Поэтому иногда некоторых актеров просто выводят из спектакля намеренно, чтобы как бы с технической точки зрения процесс проецирования вот личности, он как бы был облегчен. Мне кажется, что это абсолютно неверно. Я вот не знаю, был ли кто-либо из наших радиослушателей на таком спектакле, но мне кажется, что это более похоже на кино уже. То есть отсутствие вот этого вымирания драматического театра, о котором все говорят, что у нас там нет театра, у нас там нет кино, оно как бы в какой-то степени имеет право на существование, потому что действительно, если так будет продолжаться дальше, то роль драматического актера сводится просто к единовременной записи.
2: Да, и в дальнейшем
1: бы, в дальнейшем прокрутки. Другое дело, что, извиняюсь, что дополняю, вот как бы перебивая, что исключен монтаж. Вот чем отличается кино от спектакля в записи.
0: Фонограмма, да. Получается.
1: Да. Это чистое, как человек сыграл, если он как бы не доиграл и переиграл. Это нельзя переснять. То есть, с одной стороны, человек, пришедший в театр, как бы он смотрит, и он понимает, что это сыграно единожды. То есть это сыграно единожды, понимаешь? Это не переснято, это не переделано, это живое. С другой стороны, он не видит половины или даже более живых артистов, а иногда подчас никого не видит, а видит только их изображение, натянутое на определенном холсте и с диапроектора проецируемое.
2: Ну, можно я немножечко зайду вот в историю, так сказать, вот этого процесса, откуда это все появилось вообще?
1: Ну, мне было на самом деле было интересно, потому что я вот так в глубине души возмущен этим. Другие, как бы, люди, которые находятся рядом со мной, которые знают тоже об этом, они как-то на это реагируют более спокойно. Вот мне интересно твое мнение.
2: Ну, все это связано вот с так называемым факультетом, зрительским факультетом, где, в общем-то...
1: Поясни, пожалуйста.
2: Ну, существует зрительский факультет при огромной массе сейчас театральных училищ, театральных всяких высших учебных заведений. Существует зрительский факультет, где готовят профессионального зрителя.
1: Ну, это как бы, я думаю, что знаешь не только ты, это знают достаточно многие из наших радиослушателей.
2: Да, и вот для того, чтобы как бы они практиковались, эти, которые учат студенты, да, вот этого факультета, ведь не будет же перед ними там играть целый Евстигнеев, к примеру. Берется и проецируется спектакль с участием замечательных актеров, и специальные люди, профессора, учат, как в каком месте какой пьесы нужно реагировать правильно.
1: Ты абсолютно прав. Это как бы процесс уже идет достаточно давно, но то, что это происходит уже не с профессиональными зрителями,
2: как
1: бы с дилетантами, с людьми, которые пришли посмотреть. То есть то, что проецируется для них, это, мне кажется, как бы вопиюще. То есть цена на такой, допустим, на такое шоу, я не знаю, как это назвать, на такой кинофильм, должна быть вот именно сродни как бы цене...
2: Ну, вообще как кино.
1: Кино. Да.
2: Но ты знаешь, ведь нонсенс доходит до нонсенса, когда приходят зрители, так сказать, в театр смотреть спектакль, и вдруг начинают играть живые актеры, они кричат: «Долой шару, давай нам нормальный
1: спектакль». Вот я не слышал ни одного.
2: То есть уже люди привыкли к тому, что вот театр это теперь просто проецируется, как в кино, вот эта игра. И когда выходят живые люди, они начинают кричать, что, дескать, что вы нам тут статистов и дворников.
1: Знаешь, а ты знаешь, чем это сродни? Да. Это сродни... Чему это, то есть, сродни? Это сродни выступление под фонограмму, когда отстраивается на концерте плохой звук, И человек слышит плохой звук и возмущается. Что у вас со звуком, что ничего не слышно? Лучше включите мне фонограмму, понимаете, где все хорошо слышно, которая записана. Зачем мне смотреть на игру актеров? Она может быть не совсем удачной. Вы лучше покажите мне спектакль. То есть, понимаешь, уже спроецированный, сделанный.
2: Есть еще другая категория людей, которые говорят, что же вы не могли фонограмму покачественнее записать? Во как.
0: А я вот с одним своим школьным товарищем недавно встречался, и он мне сказал такую интересную историю, что он работает осветительным техником в театре, и когда их театр уезжает на гастроли, самый лучший, так сказать, микс спектакля снимается, и потом проецируется в течение, там, допустим, 3 месяца. Вот, и, ну, вот в тему ваших фонограмм я как бы добавил. И еще я могу добавить, другой мой школьный друг, который уехал в Израиль потом после школы.
1: Ну, сейчас тоже много знакомых.
0: Вот, он рассказывал.
2: А у меня все больше по ЮАР как-то.
1: Да?
0: Вот, он рассказывал, что как бы сейчас у них очень так экспериментируется такое явление, что выходит исполнитель, вот садится на стул на сцене и включается фонограмма. Он сидит вместе со всеми слушателями, слушает эту музыку. И потом аплодисменты, он уходит из зала.
1: На самом деле, вот это, мне кажется, более честно.
2: Более честно,
1: нежели когда человек делает вид, что он поет. Там, как бы, делает вид, что он даже поет. Смотрите, я пою и танцую еще. Я пою и танцую. Хотя явно, что если он танцует, куда же он петь? У него же дыхание.
0: Они даже танцуют сейчас под фонограмму.
1: Нет, как бы танцуют не под фонограмму, а можно танцевать с суфлером, который тебе сидит в будке и подсказывает, что тебе танцевать.
0: Параллельно танцует.
2: Да. Вот. А вообще, я хотел вернуться немножко к началу нашей передачи, когда мы говорили о пунктах проката, поездах и так далее. Да. Можно вот сейчас у театров, в принципе, серьезный кризис. Зритель не идет. Не идет зритель. Ну уж и так, и всяко он не идет. И приходится, как это ни печально, огромное количество актеров увольнять. Вот просто сокращение штатов. Снимаются спектакли, слетают.
1: Вот знаешь, может быть в этой связи, именно с учетом бюджета, легче записать спектакль, понимаешь, и проецировать его потом годами, ссылаясь на некие эпидемии.
0: Да, сейчас, кстати, по телевизору стало очень много спектаклей показываться.
2: Да, так сказать, телепостановки.
1: Да, но как бы это еще объяснимо. А вот когда человек приходит в театр, понимаешь, что ведь такое театр?
0: Ну, это вот бутерброды с красной.
1: Ну да, ну это как бы, да, это, понятно, непременный атрибут, но тем не менее, это все-таки искусство, а искусство должно быть искренним. Вот я предлагаю, Александр, подключить каких-то наших телезрителей, ведь наверняка многие из них как бы посещают театр и, может ходят, быть, как бы сталкивались ходят, вот с этой нелепостью,
2: но,
1: на мой взгляд.
2: Но прежде я хотел сказать, извиняюсь, еще пару слов буквально, вот ты сказал, Кирилл, что как бы вот это проецирование спектакля, такая, в общем-то, мера вынужденная. Да, актеры, которые один раз записались на этот проектор, они как получают свои какие-то проценты от каждого, значит, проецирования. А куда же деваться самим актерам? И здесь как бы при каждом поезде теперь есть, видимо, необходимость сколачивать свою театральную труппу, чтобы в специальном вагоне, если долгое какое-то путешествие, разыгрывались какие-то пьесы вживую, живыми актерами. Потому что, как известно, что вот эти поезда дальнего следования, они располагают к общению, к откровенности, и там вот театральное искусство будет принято гораздо ближе, нежели вот в академических этих залах.
1: Но ты как бы на самом деле прав. И что мне интересно, что мы уже выяснили, что кино приближается к театру. То есть кино вытесняет и завладевает театром. И как бы отличается в данный момент от театра только тем, что кино монтируется. А театральные постановки, о которых мы говорим, они все-таки идут как бы без монтажа. То есть элемент живой игры, он присутствует в полной мере. И в то же время мы заметили, что телевизоры, они существуют в самолетах. В основном в самолете ты летишь, а в поездах практически пока еще не установлены. То есть приходилось бы либо устанавливать в проходе один телевизор, допустим,
0: почему
1: где-то...
0: устанавливают? Вагоны целые есть даже. Видеосалон такой поездной. Уже давно.
1: Кстати, вот это более разумно, но как бы да, то есть вагон-ресторан, видеосалон.
2: Да, театр.
0: Сауна.
1: Ну, сауна не уверен, не уверен.
2: Не уверен, но, хотя вот... хотелось бы.
1: Нет, Александр, я полностью с тобой... Да, ну, кстати, да, это так выглядело, как действительно такая типа шутки.
2: Да.
1: Нет, ну, я с тобой очень... согласен. Вот и очень интересно. На самом деле, мне кажется, тема интересная.
0: Интересно. Вот Москва-Владивосток очень интересно, не мывшись неделю ехать.
1: Ну, вот вы понимаете, прям очень чернушно.
2: Чернушно, да. Прозаично.
0: Почему вы обыкновенные человеческие потребности, как помыться, обзываете чернухой?
2: С другой стороны, начали не возразишь.
1: Я понимаю, мы прекрасно знаем, что в поезде Москва-Владивосток существует, по крайней мере, 4 остановки, где поезд стоит порядка 6 часов. И поэтому там, в этот момент есть, есть возможность, да, всегда помыться. Это если,
0: а где просто мыться-то?
1: Ну,
2: в привокзальной душевой.
1: Видимо, собственно, тут элемент не
0: профессион... А вы пойдете в привокзальную душевую?
2: А что сделаешь?
1: Нет, ну здесь зависит от вагона. Если вы едете в вагоне общем, то ты идешь в привокзальную душевую. Если ты идешь в купейном вагоне, то тут совершенно иной
0: сервис. Бизнес-класс, допустим.
1: Если ты едешь в СВ, то ты идешь, как бы, извини, пожалуйста, свой, как, да, бы в свой отдельный душ, даже с ванной.
0: А СВ не ходят, по-моему, на Дальний Восток.
1: СВ ходят на Дальний Восток.
0: Там же что... рельсов нет до Японии, поэтому СВ нет. А СВ — это международный класс. Ну,
2: географией мы сейчас не занимаемся.
0: Не, ну если правда, рельсов нет до Японии. Там пароходы плавают.
2: Мы говорим сейчас о поезде.
0: А Владивосток — это Россия, и поэтому это не международный вагон, и, соответственно, СВ не может там применяться.
2: Ну, давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели, да, может быть.
1: С удовольствием.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Ох,
2: плохо. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А вот у меня, Кирилл, вопрос вот касаемо его творчества, вот, так сказать, непосредственно. Вот сейчас как бы модно стало синтезировать некоторые стили, в общем, совмещать их для получения как бы новых ощущений и так далее. Вот как вот он считает, может быть, стоит... Вот именно таким вокалом, вот рычащим, да, вот исполнять, допустим, арии из опер там в Большом театре, вот как это будет смотреться?
1: Как он считает?
3: Ну и да, вот вообще это сможет, как бы, понравиться публике.
1: Как он считает?
2: Спасибо за звонок. Я думаю, что как бы в его отсутствии мы же не можем. Это будет просто неудобно сказать за него. То есть нужно просто дождаться, пока он сейчас придет, и у него спросите, как он, собственно, считает. Я думаю, он ответит.
0: По-моему, где-то без 15 сейчас подойдет.
2: Должен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте, говорите.
4: Здравствуйте.
2: Вот
4: насчет поездов Москва-Владивосток.
2: Да.
4: Ребят, там давно уже моются. В каждом вагоне есть туалет. Туалет проводник вымывает очень чисто.
2: Угу.
4: Вот. Душ специальный. И все прекрасно моются.
2: А извините, пожалуйста, извините за такой нескромный вопрос, но да, просто наверняка наши многие радиослушатели редко все-таки ездили вот этим маршрутом. Не могли бы вы, если вам не сложно в столь поздний час, рассказать поподробнее об устройстве этого именно душа, как он устроен, откуда берется вода, каковы его размеры, каковы правила его посещения? Просто я, например, для меня это очень новость такая приятная, и хотелось бы узнать.
4: Элементарно. Вот, вы знаете, там нажимаешь, такая пипочка есть, руки моет, да?
1: Пипочка, да, кстати.
4: Вот. Ну, этот кран сворачивается. Одевается резиновый душ. Можно подвесить к потолочку его или так просто в руках держать. Горячая вода всегда есть.
1: Вот это, кстати, в домах-то не всегда горячая вода есть. Да.
4: Ну, почему? Если, допустим, зимой, вода горячая постоянно есть. А если летом... Подогревается бойлер, просто нужно попросить проводника, и все.
2: А, извините, вот, как бы вы сказали, просто шланг резиновый?
4: Да, шланг резиновый, а ну, с другой стороны душ обыкновенно, рассеиватель воды.
1: Ну, я как бы хочу прокомментировать
4: просто
1: это.
4: Просто нам давно не ездили.
2: Ну, да, я могу сказать, никогда.
1: Нет, ну, вот, я лично не ездил. Я ездил, и у меня был случай как бы немножко иной. Я обладал информацией, я как бы сам не пользовался, потому что я ездил не до Владивостока, а я выходил на первой остановке, как бы, в городе, который был, ну вот, в непосредственной близости.
0: Хабаровск.
1: Ну, и ты шутишь. И как бы информация была следующая. Как бы у проводника, что на самом деле душ находится в тамбуре.
5: Ой. И человек, который хочет принять душ, должен выйти в тамбур и как в туалете закрыться, потому что в условиях самого туалета практически невозможно принять душ, да. Очень мало места.
2: Вот, а как там, допустим, с местом, скажите, там, пожалуйста.
4: Прекрасно, прекрасно.
5: Ну, вот если, ну, значит, это просто как бы неправильно.
4: Если вы ездили поезд Москва-Владивосток-Россия, вот фирменный поезд ходит, туалеты там чистые всегда. Я сам вот проводником вот работал 12 лет на этом поезде.
2: А вот скажите, вот не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае из ряда вон выходящем, случае из жизни как проводника? Как, да, вот какой-то вот вспомните. Может быть, это какая-то криминальная история, или, так сказать, какая-то сексуальная история, или о, что-то...
4: Господи,
2: или
4: что-то очень много, извините, что я привез.
2: Да-да-да.
4: Ну вот я вот, допустим, роды принимал. Это было в 85-м году.
5: А, кстати, мне вот к вопросу о том, о чем мы говорили. Это ведь может быть в какой-то степени и входить в обязанности проводника дальнего направления Москва-Владивосток.
6: Россия.
5: Да, в поезд фирменный «Россия». Уметь по возможности как бы вот в экстремальной ситуации как бы себя вести, да, и как бы принять роды. То есть это...
6: Аппендицит вырезать.
4: Ну, это вырезать нас научат, но первую помощь мы обязаны оказать.
2: А первый как же вот вы принимали роды, я вот пробовал несколько раз, и, честно говоря, не доходил даже, то есть, до 5 минут пребывания в этой ужасной атмосфере.
4: Это ужасно было. Я лет 10 жизни потерял просто.
2: Да, ну вот, то есть, как бы вот, вы вообще в одного это делали или вам помогал кто-то?
4: Ну, напарник там только воду кипятил. Ага.
5: А почему же, я извиняюсь, напарник-то так? То есть, получалось, что основная нагрузка на вас?
4: Да, ну, просто жалко было женщину.
2: Она ехала одна без мужа, да, как бы?
4: Да.
2: Понятно. А вот это, да, это случай такой...
4: Ну, во всем составе ни одного врача, даже медицинского работника.
6: Кстати, почему нету? Вот,
5: а я извиняюсь, это какой год? Потому что
4: 85-й год, да, сентябрь.
5: Но это все-таки 12 лет прошло. Я-то как бы ездил вот как раз как бы полгода назад. Может быть, просто все-таки...
2: А скажите, еще какой-нибудь, если вы сейчас припомните, навскидку, может быть, случай, вот не связанный с тиражированием людей.
4: Ну, криминальный?
2: Ну, если криминальный, может и криминальный.
5: Который был бы интересен.
2: Да, который был бы интересен, на котором вы бы хотели поделиться. Вот,
5: так, кстати, кто, мальчик или девочка родился?
4: Девочка.
6: А что на вас больше вот, впечатление произвело за всю жизнь проводника?
4: Ну что? Ну, много там, в общем, за 12 лет все было.
6: Ну вот больше всего, такой самый яркий, такой впрыск мозговой.
4: Ну, когда группа «Нана» ехала, вот как-то года два примерно назад.
6: Нет, это знаете, это не то.
2: Это грустно, это
4: ну,
2: грустно.
4: Там, ну, а что, грустно.
2: Конечно.
5: Мне кажется, такое
4: да.
5: даже...
4: Да, но мы, нам, ну, как обычно сказали, едут «Нанайцы», пошли в шубах по Хабаровску там. Ну, «Нанайцы» мы подумали, просто народ «Нанайцы», знаете, вот есть да, народность да, такая, да. «Нанайцы», «Нанайцы». А потом узнали... что «Нанайцы» едут.
5: А вы знаете, что дело в том, что эти люди, как бы, они действительно «Нанайцы».
4: Ну да, но дело в том, что мы подумали, что это народность такая.
5: «Нанайцы». Да, они как бы и есть «Нанайцы».
6: Вы правильно подумали. А вот еще у меня такой вопрос. Правда ли проводники берут взятки? И брали ли вы их когда-нибудь?
4: И брали, и давал.
6: И давали.
2: А давать-то за что?
5: Напарнику, вы, наверное, нет, почему? Дают взятки, я так понимаю, пассажирам.
6: Да.
4: Пассажирам?
6: Да,
5: ну да, проводники дают взятки пассажирам, берут взятки и дают.
6: Ну вот вы, допустим, плохо чай приготовили, а я как порядочный пассажир, я пошел на вас настучал начальнику поезда. А вы, вместо того, чтобы я не пошел, вы мне наливаете еще одну чашку чая уже
5: как
6: настоящую.
5: Взятка.
2: Уже
5: как
2: бесплатную, взятка. Бесплатную. Это уже взятка.
6: Да. Было ли у вас такое?
4: Элементарно. Да, бывало так, что и брали взятки, ну, провозили за деньги, а бывало так, что людей, ну, действительно, ограбили человека, вот, и просто по свою ответственность брали, вот, на честное слово возили. Сутками тащили людей, чтобы помочь.
6: Ну, тяжелый труд проводника, да, вообще?
4: Да.
6: А вот еще вопрос такой. Как часто срывали стоп-кран за всю вашу деятельность?
4: Да в рейс раз по 5-6.
2: А это все время ну, по бывает, пьяни ну, или как бы по необходимости?
4: Ну, мужчина побежал, допустим, за вином или за пивом, отстает, бежит за поездом.
6: Мужчина больше не за
4: чем. Жена стоит рядом, волнуется. Он подскальзывается, как обычно, под колеса. Ну что, срываешься, то прям.
6: А много народу падает? Вот нет, вот когда массовое движение, такое поезд идет, уже скорость приличная, срывается стоп-кран. Такие случаи часто бывают.
2: В полок люди же должны прям сыпаться.
4: Нет, вот был неоднократно такой случай, что люди бегут на ходу, цепляются не с рабочей стороны. Там двери постоянно закрыты. И вот когда мороз страшный, вот, ну, допустим, 35, там, 40 градусов, вы представляете, перегон час у человека руки, ну, а почему, когда стали отрывать его, они как рассыпались, раскололись просто.
6: Остались прямо там на ручку?
4: Ну, да, нет, обледенел просто. Вот такие случаи были.
2: То есть настолько надо было ехать прям.
6: А еще вот такой вопрос к вам. Да. Скажите, пожалуйста, а вот... Очень много фильмов про ковбоев показывают, где они захватывают поезда почему-то. Захватывали вот наши поезда со времен, скажем, 85-го года, именно поезда целиком.
4: Ну, это было на другом поезде. Это, может быть, знаете, Иркутск, и недалеко город Ангарск есть. Вот там местная шпана забегала с баллончиками с газами.
2: Угу.
4: Вот, ну, травили пассажиров.
2: Ага.
4: Вот это международный поезда, номер 4, Пекин-Москва, вот.
5: Спасибо.
4: Вот так вот было, что, ну, потом, ну, мы сами справлялись. Проводники просто собирались мы сами с топорами, вот, с ломами, ага, с совками.
6: То есть вы уже готовились,
5: да? А это происходило во время движения или...
4: Там, ну, поезд подъезжает к Ангарску, допустим, из Москвы, да, в сторону вот Владивостока. Вот мы собирались в штабном вагоне... Вот, под руководством начальника отбивались.
6: Получали оружие, да?
4: Все. Ну да, совки, я же говорю, кочерги, угу, и все остальное, топоры.
2: Ну что же, спасибо.
6: Еще вот вопрос один у меня есть. Пока.
4: Давайте.
6: А часто ли вам приходилось перевозить каких-нибудь политических деятелей и кого именно?
4: Как-то раз, вот когда выборы были, передавали литературу до Благовещенска, ну, партии Жириновского. Вот, ну мы запросили, там где-то мешка 4, что ли, мы запросили деньги, потому что ревизоры же приходят, мы должны за это отчитываться. Они сказали, ну, в общем, там трое мужчин было. Мы, если мы придем к власти, вот, то если вы не возьмете за бесплатное, мы придем к власти, и вам будет плохо. Вот так.
2: То есть
4: вот
2: конкретно вам?
4: Да, конкретно нам.
2: Угу.
6: А у меня,
4: ну,
6: вот еще...
4: Я, в общем-то, в принципе, и мог, но я просто пошел на принцип, я не взял.
2: Угу.
6: А вот еще такой немного семейный вопрос. Вот обычно ездят однополые проводники в одном вагоне. Случаются ли такие случаи, когда селят разнополых проводников? И возможно ли между ними браки, или это как-то заранее пресекается?
4: Нет, возможно, конечно, но, понимаете, когда... По 15 суток в рейсе, и если, ну, допустим, у меня напарница девушка, и если у меня с ней связь, мне потом трудно работать будет с ней.
2: Потому что она будет всегда говорить: милый, я полежу, а ты иди там.
4: Да, вы понимаете, сколько женщин садятся, сколько знакомств теряешь. Так что...
5: А вот бывало так, что вы сбиваетесь с курса в какой-то степени. Вот едет поезд, и он как бы
2: теряет
5: ориентацию в какой-то степени.
4: Допустим, не знаешь, в какую сторону едешь?
2: Ну, нет, стрелку перевели не туда.
5: А вообще, да, приезжает бывает. Поезд совершенно в другой город.
4: Бывает. На железной дороге все бывает.
5: Ну, то есть, как бы, и как это решаются эти проблемы?
4: Ну, как решаются?
5: Обратно едет поезд?
4: Возвращают пассажирам деньги за неиспользование, там, ну, не за неправильность.
2: И высаживают просто, наверное.
4: Ну, дорога-то, понимаете, в чем дело. Если, допустим, на восток, а поехали через Курган, диспетчер сразу вернет этот поезд. Вот. Uh-huh. Бывает, что по неправильному пути пускает поезд. Вот это опасно, очень опасно. Потому что кроме, ну, связь, связисты идут, они знают, что поезд по неправильному пути уже, по правильному пути, допустим, по правому пути прошел, он идет спокойно, смотрит там связь и, ну, сбивает людей очень много. Если на большой скорости человек обычно остается жив. Ну, там что-то поранится.
5: На большой скорости жив человек остается?
4: Да. А, ну, если он сбоку идет. А если медленно, все уже, его закрутило. Вот недавно задавили, сидела пара, молодые. Ну,
5: аскорбиновая кислота.
4: Друг против друга на рельсах сидели.
2: Ой.
4: машинист сигналом, там экстренным торможением включил. Ну, так они не сошли с рельс, раздавило их.
2: Интересно, почему-то они сели на рельсы. Странные,
4: ну, странные.
6: Сосед такой двойной.
2: Странные.
6: А
2: люди.
6: Вот у меня еще к вам такой вопрос. Вот по поездам, я помню, в детстве раньше очень часто ходили люди, они проносили какие-то христианские календарики, а потом порнографические карты всякие и так далее. Они правда глухонемые? Имеют ли они какую-то связь с проводниками? Ходили слухи, что это сами проводники ходят.
4: Нет, это действительно, большинство это глухонемые. Большинство. Но есть и притворяются просто.
6: Просто притворяются.
4: Ну, у них там своя мафия, понимаете. Это... А большинство это действительно глухонемые. Они даже заходят к нам, вот, просят разрешения пройти по вагону и пишут. А которые не глухонемые, они разговаривают с нами.
2: Угу. Понятно. Ну что же, спасибо вам за такую экскурсию в область железнодорожных вот действий. И слушайте нас дальше тоже.
4: Пожалуйста.
2: Спасибо. Удачи вам.
4: Я там еще много у вас еще.
6: Давайте в следующую субботу звоните.
5: Обязательно звоните.
2: Спасибо.
4: Спасибо за вашу программу. Вообще, ребята, молодцы. Эхо Москвы, это вообще обалденно.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, следующий, может быть, телефонный звоночек, если вы не против.
6: Да. Давай музыку послушаем.
2: Здравствуйте, хватит, вы слушай. В прямом сейчас эфире, мы вас внимательно
6: слушаем. Стюарт позвонит.
2: Ну вот видишь, какой тактичный попался Стюарт. Музыка.

0: Вот, то в то время как бы очень хорошо практиковалось вот именно то, что сейчас практикуется, дутифри некое, вот дутифри в самолетах, когда разносятся спиртные напитки, и что очень важно, заметь, всегда разносят парфюм, то есть запах.
1: Да,
0: ведь
1: да,
0: что может как бы измениться с течением времени в худшую сторону в условиях поездки, это запах. Безусловно, если ты едешь во Владивосток, и у тебя как бы не очень такие комфортные условия. И поэтому всегда проводники разносили вот одеколоны. Красная Москва, там вот эти все как бы...
2: Саша, вот я знаю.
0: Вот эти все одеколоны разносились. То есть был вот этот именно сервис. А затем, в дальнейшем, когда появилась возможность, как бы, ну, грубо говоря, принять душ... То есть вот этот сервис, как бы создание ауры, он как бы отпал. Вот я хотел выяснить, правда ли это, потому что вот жалко, что мы уже отключились от абонента. Но вот мне кажется, что это могло быть, потому что все-таки проблема, мне кажется, проблема запаха, она такая все-таки, ну, достаточно острая.
1: Достаточно
0: в течение
1: острая.
0: Недели.
1: Этого... При этом еще ведь там нет индивидуальной вентиляции ни в одном купе, как ни странно. И если, кстати, ведь есть еще категория пассажиров таких. Просто мне одно время довелось практиковаться вот именно тоже проводником. Где-то неделю по необходимости я заменял свою заболевшую подругу. Вот, и смотался в Мурманск так сюда-обратно.
0: Неплохо.
1: Да, проводником. И есть категория пассажиров, наверняка все ее наблюдали вот, во время своих перемещений. Люди, которые вот только заходят в купе или куда-то вот поезд тронулся, они сразу достают кульки и начинают есть. Как котлеты с чесноком, яйца, помидоры свежие и огурцы. И начинается такой духан сразу подниматься, который... потом преследует тебя всю дорогу. Вот.
0: То есть одежда может пропахнуть.
1: Одежда пропахнет. Кстати, вот поездной запах...
2: А вдруг там девушки на свидание едешь?
0: Это вот это, это уже никого не волнует.
1: Никого не волнует. Да.
2: Ну вот я и говорю.
1: Мало того, еще я бы запретил все-таки перевозку в поездах маленьких детей несовершеннолетних вообще.
2: Это даже...
0: А почему?
2: Блин, вот, да, потому что они орут.
1: Да, это самая главная причина.
2: И бегают по вагону. Я вот когда маленький был, я всегда любил бегать по вагону и орать.
1: И, кстати, вот представь себе, Кирилл, как это шокировало пассажиров, как чудовище.
2: Меня было очень трудно.
1: С двумя туловищами скачет. Мерзко.
0: Такое, да, создание.
2: Дело в том, что вот если обыкновенно ребенок бежит, это просто топот какой-то. Я же ездил на тележке, это был грохот.
1: Ужасный, отдавленный.
0: Но все-таки мне кажется, это не причина того, чтобы запретить прям провоз детей.
1: Вот, ну или отдельный вагон. Материал,
2: да,
1: с детьми,
2: так сказать, вагон.
0: Да, вот, может быть, да.
2: Вагон ясли. Вот
0: вообще, можно было бы очень хорошо распределить вот вагон, ну не то, что по интересам, но по каким-то возрастным группам. То есть как бы люди, чтобы ехали, чтобы никто никому не мешал.
2: По музыкальным притязаниям. Да. Потому что едешь, тебе включают радио, и там все одно и то же. А ты хочешь что-нибудь...
0: Согласен.
2: Да.
1: То же самое, следует сделать, и опять же я вернусь к своей любимой теме, к теме метро. Вот давайте подумаем логически. Старые больные люди просто должны иметь персональные вагоны. Не места для пожилых людей, а персональные вагоны. И эти вагоны должны быть в начале состава.
0: Вагон для пассажиров с детьми и инвалидов.
1: Да, это должен быть первый и последний вагон, близкий, и, может быть, один из центральных, где эти люди имеют полное право на все места, и туда даже люди молодые или без книжечки специально заходить не имеют права. Но, соответственно, в других вагонах, если я положил задницу на место на свое...
2: Для военных вагон, для милиционеров вагон.
0: Ну, это чересчур, мне
1: это кажется. Чересчур, да.
2: Я считаю, нет, Саш, не чересчур все-таки.
1: Чересчур.
2: Профессура.
0: Мне более кажется, то есть, как бы, что вот тема, во-первых, очень широкая. То есть это можно посвятить ей, ну... огромное количество времени. Но что явно нужно сделать? Чего не хватает в метро? Что нельзя сделать в метро из общечеловеческих потребностей?
2: Там нету мусорных ведер.
0: Абсолютно.
2: Куда мусор
0: раз,
2: выбрали?
0: Два. Но общечеловеческие потребности.
1: Это объяснялось. Вот я
2: туалетов нет в метро.
0: Туалет
1: помыться
0: и пункт питания. Вот.
1: Питания нет.
2: Я видел, в одном метро есть кафе.
0: Но это как исключение. Ведь да, это же не на платформе. Или на платформе?
2: Это наверху было.
0: Наверху так это как бы даже не считается, может быть, при входе в метро, даже, может быть, не выходит.
2: Нет, вот как бы был вход в метро перед турникетами.
0: Определенный, я хочу сказать, не вагон-ресторан, а вагон-кафе. Почему?
2: Бар. Это...
0: И именно что интересно...
2: А нет, бар нельзя пьяными в метро не пускать. А хотя пьяных выпускают из метро. Тогда можно бар делать,
0: да. По крайней мере, нет, но это чересчур.
2: Особенно на
0: кольцевой магистрали. Потому что это не потребность, понимаешь? Это не потребность человека. Вот человек
1: это
0: не
1: уже
0: может...
1: роскошь.
0: Да, это уже да, это уже роскошь. Это не первая необходимость.
2: Общество защиты прав человека вообще метро должно запретить.
1: Ну, это чересчур. Я хотел затронуть тему отсутствия мусорных ведер в метро. Дело в том,
0: при
1: что...
0: При этом совершенно колоссальное по красоте сооружение метрополитен, правильно? И отсутствие мусорных ведер. То есть вынуждают тебя засорять.
2: Неправильно.
1: Неправильно.
2: Метро приравнивается к музею или какой-либо выставке. В музее нет ведер мусорных.
1: Да.
2: Там есть вазы, в которых можно кидать мусор. Есть картины, такие, за которые можно жвачки затыкать, но нету ведер мусорных.
0: То есть, если у меня накопилось какое-либо количество мусора, я необходимо мне найти как бы именно вазу в условиях...
2: Вот надо все это обдумывать до входа.
0: До входа в метро.
2: Да,
0: то
2: есть, вообще, если что-то нужно
0: изначально...
2: выбрать,
0: мне кажется, что это как бы неправильно.
2: Это может быть неправильно.
1: Изначально ставились просто на каждом выходе, еще внизу, здоровые такие контейнеры, бачки.
2: Вот которые сейчас на улице.
1: Да, куда кидали люди мусор. А потом была даже такая телега, вот есть же как бы поздние пассажиры, которых хрен выгонишь из метро. И была в обязанности, включена обязанность выносить. То есть последние пассажиры выносят эти бачки. И в результате метро пустело в 7 часов вечера. И перестало себя окупать, потому что никто не хотел выносить бачок. В результате, убрали эти мусорки все.
2: Вот, ну, кстати, зря вы решили. Я вот как раз время у меня есть, так сказать, покинуть мысль о том, что как бы сауны нету в поезде дальнего следования. Дело в том, что я ехал...
0: Сауна
2: один... —
0: это роскошь, я прошу прощения. Некоторые люди вообще за всю жизнь не ходят в сауну.
1: Чересчур.
0: Вот помыться,
1: сауна.
0: Душ — это да. И ванна — роскошь. Вот,
1: и к тому же бассейна нет. То есть сауна и бассейн должен быть. Это чересчур.
2: Я хочу сказать, я ехал в одном поезде Москва-Абакан, и там был банный вагон такой, там в ряды стояли ванны, вот эти обыкновенные чугунные, с такой палкой наверх и душем, и там были вот мужские часы и женские часы, и все прекрасно.
1: Часы.
2: Ну, часы.
1: Нет, я предлагаю по-другому. То есть можно делать, по-моему, вот это японская баня в поездах, тоже в пункте проката. Бочка такая с целлофаном, а одна голова торчит. Ее можно принимать прямо в коридоре или в тамбуре.
2: А это должно, по-моему, храниться у проводника, вот эта бочка. Мы зря не спросили, потому что Владивосток и Япония, они вообще дружелюбные народы.
0: В какой-то степени.
1: Да, сложно с
2: этим. Поэтому должно было какое-то совмещение культур. Потому что всем известно, как японцы перебираются в Москву.
1: Как?
2: Они едут на пароходе во Владивосток, а оттуда уже на поезде. Поэтому японцы очень не любят в Москву ездить поездом.
1: И спорно, то правда.
0: Спорно, мне кажется.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси и у сиамского близнеца Энджелса и Торшина сегодня в гостях Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать Кириллу, сиамскому близнецу, ну и мне тоже какие-то вопросы, которые вам интересны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло. Хотелось бы все-таки услышать хоть более-менее вразумительный ответ на вопрос про метро.
2: То есть, на вопрос про таблетку?
1: Да, потому что...
2: А он был ровно в 3.45, если вы не слышали?
1: Нет, мы слышали, но в 3.45, по-моему, его не было.
2: Нет, вы ошиблись. Причем, я как бы могу заявить
3: повтор
2: это...
3: Повтор будет.
2: Да, можно в 4.45, как бы повтор, но слушайте внимательнее, потому что вы также можете прослушать, как и в 3.45.
0: Да,
2: ровно
0: да.
2: В 4.40, то есть в 3.45 это было ровно 0,0 секунд, то есть как бы...
1: Потому что я себя как бы чувствую некомфортно.
2: Ну, я понимаю, но как бы сейчас это уже, можно сказать, что ваша проблема, поскольку мы выполнили обещание.
0: Ну, еще раз, я думаю, Кирилл,
2: да, нет никаких проблем абсолютно.
0: Несколько позже, как бы. Спасибо вам за ваш звонок. Вот. А вообще, действительно, вот эта тема каких-то, например, таких непонятных, аномальных случаев там с людьми в общественном месте или с животными. Вот с животными гораздо интереснее, на мой взгляд. То есть, ведь перевозка в общественном транспорте животных, она запрещена. Ну, вы знаете там...
3: Но вот если только вот эти случаи, когда их бетонируют ноги, вот,
0: да, как подставка, возможно, и в наморднике.
3: Наморднику? Ну, вообще, да. Но наморднику он ненадежен, потому что рвутся вот эти ремни кожаные. От старости уже прелость идет от слюней. Заприливает, кожа расслаивается.
2: Не идет.
0: То есть от злобы, собственно, постоянной, потому что надеть на лицо вот любому человеку какой-то шлем и заставить в этом шлеме ходить, это такое же насилие, как и...
2: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, хотя, может быть, для кого-то секрет, что космонавты, когда как бы возвращаются из полетов, они же очень долго в полете находятся в шлеме,
0: да.
2: И поэтому они как бы возвращаются несколько озлобленными. А ожесточенные в какой-то степени.
3: Да, да, да. А я слышал, что в Америке придумали новое, так сказать, маленькое наказание для маленьких преступников. Ну вот, можно ввести маленький штраф $200 или отходить месяц в шлеме с решеткой. Вот на морде это как бы тоже считается отбытием наказания.
0: То есть, чтобы каким-то образом было стыдно.
3: И стыдно, и
0: некомфортно,
3: и опять же вот это вот...
2: Ну вот не секрет, что в НХЛ вратари, если мы возьмем статистику, вратари Национальной хоккейной лиги, Патрик Руа, Доминик Гашек, ну многие другие, они получают значительно больше денег.
0: За ваш счет.
2: Они же находятся в маске, причем не просто в шлеме, а в маске. Находятся в маске, находятся 3 периода по 20 минут.
3: Да, и
2: клетка. Они прерываются всего на 10 минут. То есть порядка, получается, часа чистого времени с промежутками в сумме 20 минут, которые составляют... Нет, тут 30 минут.
3: 30,
2: все,
3: да,
2: равно, как бы, это достаточно большой промежуток. Я считаю, времени час в маске находиться, как известно...
3: Пропотевание, оно очень вредно.
2: В отличие от российского чемпионата, матч НХЛ проходит через день, поэтому прикиньте сами, сколько тут в месяц происходит.
0: Даже не физически вот пропотевание, хотя, конечно, вы тоже правы в какой-то степени, но скорее вот визуальный вид вот этой постоянной помехи сетчатой перед, опять же, глазами. Дело в том, что все это непосредственно отражается на, как ни странно, головном мозге, который дает команду сперматозоидам, значит, генетика напрямую замешана, и потом дети могут родиться, и у них неожиданно в дежавю будет возникать вот эти образы каких-то решеток и мрачных каких-то странных дел.
3: И он может уже стать с самого детства преступником. У него будет тяга к решетке.
0: Да, ну даже не то, что тяга, это будет как бы естественная...
2: Предрасположенность.
0: Просто естественное состояние. Поэтому вот сейчас, кстати, заменяют вот эти щитки вратаря.
3: Стеклянными вот этими.
0: Ну да, из такого специального стекла.
2: Ну, я не скажу,
0: но
2: что стеклянными. Нет,
0: смазывают специальной штукой. Я понял, ты им... Сейчас я хотел возразить, что запотевает от дыхания. Нет, смазывают специальной штукой, и никакого запотевания не происходит, как бы. Вот, поэтому стекло гораздо лучше. Но опять же, тут Дело в том, что он не пропускает естественного света, поэтому они все бледные. И бледненькие очень, я бы сказал.
2: Ну, не все, но большинство, скажем так.
0: Да, да. Ну что, я предлагаю послушать, наверное, композицию.
2: Ну да, другое дело, какую?
0: Вот с компакт-диска вот.
2: А, тогда, конечно.
0: Песня. Кир-бумба, кир-бумба.

0: И, так сказать, близится к логическому завершению наша сегодняшняя программа. Но у вас еще есть возможность позвонить по телефону 203-19-22 и задать ваши вопросы Кириллу Немоляеву, Сиамскому близнецу Энджелу Сторшину. Может быть, какие-то вопросы ко мне. И я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Нет, не получилось, не получилось.
1: Нет, может быть... А, нет, не получилось.
0: Нет, совершенно не получилось. Кстати, ты сидишь очень так далеко от микрофона. Вот еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я вот только что включил вашу программу. Вот, хотя до этого я обычно слушаю каждый день. Вот. Я даже не знаю, вот набрал номер как-то. Вот о чем вас спросить, не понимаю даже.
1: Ну, это уже сам по себе вопрос.
0: Да.
3: Может,
0: да.
3: Вкратце расскажем человеку, что...
0: Нет, я просто думаю, тут нужно как бы, ну вот, может быть, у вас...
3: Подожди, а можно я задам вопрос?
2: Давайте, давайте.
3: А кем вы работаете?
2: Ну, я студент и программист.
3: А, ну, это неинтересно.
2: Почему?
0: Может быть, вас интересует, например, с какого цвета папкой стоит сейчас приходить на деловые переговоры, вот, в это, вот. Или, например, какова сейчас мода на шнуровку ботиночную, крест-накрест или с перехлёстом?
2: Нет, ну вы знаете, на самом деле меня больше интересует, из чего делать подошву на ботинках.
1: Ну, это, знаете, многих интересует.
3: Это мелочи.
1: Многие не получают же ответ на этот вопрос.
0: Да.
1: С одной стороны, в любом справочнике. Нет.
3: Домоводство, вот очень интересная книга за 1958 год.
2: Нет, ну вы знаете, это уже старый материал. Вот
3: нет,
2: помню,
3: там...
2: старик Даль писал в своей книге о том, кому хорошо живется на Руси.
0: Ага.
3: Домохозяйство, книга.
0: Может быть, вас интересует, например, как бы тема помывки домашних животных, вот в домашних условиях, опять же, ведь.
3: А у меня мама кошечку моет.
0: Да, вот гигиена, как бы, домашних животных.
2: Гигиена?
0: Да, домашних зверей. Вот.
3: У вас есть животные дома?
2: Ну, это у меня есть около, ну, там, тараканы.
3: Но это неинтересно.
2: Вот, соседи.
3: Это тоже.
0: Это чересчур.
1: Это как-то грубо, да.
2: Так они животные.
1: Ну, они же люди, они животные.
3: Они, может быть, на другой радиостанции. То же самое сейчас говорят о вас. Так что вы задумайтесь.
1: А, кстати, надо, я предлагаю сделать эксперимент. Мы можем перекрутить, как бы попросить радиослушателей. А на другую станцию послушать. Мы же действительно говорят вот об этом молодом человеке, да, который нам звонил.
0: Что-то такое.
1: Что-то связанное с соседями и с животными. Вот,
3: ну, кстати, я думаю, я позвоню в службу прослушивания, и мне там расскажут.
0: Ну, я все-таки хотел истории действительно затронуть вот эту тему гигиены домашних животных. Вот у людей есть одна такая парадоксальная достаточно черта. Это равнять по себе всех. Ну, то есть, скажем, частота перьев птицы с точки зрения человека

0: может быть совершенно разный. И в большинстве случаев совершенно отличный от мнения самой птицы. Ну, согласитесь. То есть то, что для птицы считается нормальным, для любой птицы, живущей в природе, это
1: наличие... Я не согласен.
2: Дело в том,
3: я тоже не согласен.
2: Дело в том, что курица, она всегда согласна с человеком. То есть он ей сыпет зерна, она согласна, кивает ему головой и клюет зерна.
3: Но дело в том, что мы же говорим сейчас не об этом,
0: а о птицах.
2: То есть, ладно, хорошо. Кто, по вашему мнению, птица?
0: Ну, это непромышленный, прежде всего, пучок перьев.
2: Хорошо, воробей.
0: Это не птица.
2: Это не птица.
0: Это орел. Скорее насекомое.
2: Вот орел.
0: Орел – птица.
2: Вот вы ему кидаете зайца, и он вам в ответ кивает головой, ловит этого зайца и клюет его.
3: Я не согласен.
0: А я, пожалуй, не буду оспаривать.
2: Докажите свое несогласие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло?
0: Да-да-да.
2: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы задать вопрос. Как вот, вы похожи друг на друга? Вот, ну, может быть, я не понимаю. Я только что вот услышала вашу передачу, вот переключила. И птица.
3: И мы же, я,
0: спасибо,
3: честно говоря,
0: спасибо, спасибо за
3: отвечу
0: вопрос.
3: За всех нас троих. Мы ждали этого вопроса.
0: Да, да. Конечно, отвечай.
3: Да,
0: кстати, еще
3: думаю,
0: 17-й
3: да.
0: вопрос, ведь так никто и не задал.
3: Ну, еще у нас есть время в эфире.
0: Да, да. То есть ты уже как бы ответил?
3: Ну, почему? Я еще не ответил, но я как бы говорю, что у нас есть время в эфире, поэтому его могут задать.
0: Нет, ты похож.
2: Нет, похож.
3: Я говорил, похож. Что мы похожи, конечно.
0: Похожи. Очень, как две капли воды.
2: Ну, вот, ну, вы знаете, перебор. Как вы ответили, а? Как вот все остальные вот эти ведущие на радиостанциях, разве так?
3: Наоборот.
2: Нет,
3: остальные
2: вот,
3: ведущие
2: нет,
3: стали бы юморить, что-то
2: а
3: выкручивать.
2: Вот вы изюморили, сказали, да, мы похожи, но кто вам поверит?
3: Ну, понимаешь, к сожалению, это недоказуемо, поэтому мы
2: да
3: же работаем на радио.
2: Да в бинокле все сидят, смотрят, завтра все расскажут.
0: Нет, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем провести огромную акцию. Вот сейчас, наверное, все жители нашего города обнаруживают иногда в своих почтовых ящиках всякие такие прокламации о том, что, дескать, установим железную дверь или уничтожим насекомых. Вот, а мы будем посылать, вот подкладывать в почтовые ящики наши фотографии просто, чтобы все могли знать своих героев в
2: да,
0: лицо.
2: В
0: вот. А в самые почтенные дома, где есть консьержка и охрана, мы будем подкладывать глиняных себя, ну, маленьких глиняных, как
2: статуэтки.
0: В форме брелков на ключи, просто такие.
2: Еще вот были раньше фигурки Нецки, вот тоже.
0: Ну, Нецки это мы будем дарить членам разных правительств, потому что это очень дорогое удовольствие, слонов не хватит на всех. Это же делают из клыка, из слоновьего клыка делают, понимаешь? Вот, поэтому если каждому по Нецке не получится.
2: Саш, вот я недавно
0: слышал. Ты мне скажи лучше, зачем
2: такую...
0: слону бивни?
2: Я сейчас скажу. Вот
0: нет,
2: сначала...
0: ты сперва скажи, а потом я тебя уже буду слушать. А то так и я
2: чтобы
0: даже...
2: сбивать обезьян с пальм.
3: Ну, определенная логика есть.
0: А я как-то позволю себе усомниться. Вот.
2: Дело в том, что всем известно, что злейший враг слонов с бивнями не мыши, а эти мартышки, которые ползают по пальмам и поедают их бананы.
0: Чьи, простите?
2: Слонов. Дело в том, что слоны, как и мартышки, любят тоже бананы. Но слоны не могут питаться кокосовыми орехами.
0: Сложно с этим поспорить.
2: Вот, потому что мозг обезьян, он гораздо сильнее, чем слоновый.
0: Хотя объем меньше.
2: Да.
0: А почему вот ты сказал «потому что»? Я думаю, что «хотя», а не «потому что» тут более уместно слово все-таки.
3: Да, конечно, хотя потому что, может быть, и...
2: Хотя потому да? что...
0: Нет, можно потому даже... что хотя, лучше вот так.
2: Ну, это вот вы придираетесь ко мне, я чувствую. Ну,
3: ничего страшного. Нет, ну ты же говоришь как просто... профессионал.
0: Да, поэтому...
2: Но я не профессионал в словесности, я
3: ну, тогда,
2: профессионал
3: может быть,
2: в животном мире.
3: Может быть, тогда не стоит и как бы именно переводить в речь, а может, стоит написать все на бумаге.
2: Да, в следующий раз я буду с собой переводить, приводить переводчик, который будет с моих слов говорить вам научными словами.
3: Ну, мы уже говорили сегодня об этом, как так
2: поступили. Так мы сегодня
3: нет,
2: даже
3: мы
2: не
3: говорили о переводчиках, о дикторах, так называемых, которые работали в условиях железнодорожного транспорта и автобусов.
0: И так далее, да. Да. Здравствуйте, вы в прямом чешу, эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, опять же я.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вот, вы знаете, так резко вы трубочку положили. Хотелось бы узнать вот еще что.
0: Да.
4: насчет вот животных в доме. Как вот у вас вкус одинаковый, вот насчет животных, вот как вы любите вообще?
3: Я думаю,
4: я
3: что...
4: просто... Ой.
3: Нет, пожалуйста, говорите, извините.
4: Просто у меня у самой дома живут животные.
0: А какие? Какое?
4: Свинки морские.
0: Кто? Кто?
4: Свинки морские.
2: А их так много, вы их так называете?
4: У меня их три. Чип, Гаечка и маленькая еще. Я еще не знаю, как ее назвать.
2: Это вы Кириллу, вот он у нас профессор.
3: Вы назовите ее «Бригада по сносу».
4: Что-что?
3: Назовите ее маленькую «Бригада по сносу».
4: Как-как?
3: «Бригада по сносу».
4: Да, сейчас запишу.
3: Запишите обязательно, потому что, ну, как бы я очень вам рекомендую. Это прекрасное название. Я же, если вы «Бригада», слушаете, да? нас, да, слушаете нас, может быть, да, к сожалению, вы слушаете нас не сначала, увы. Мы говорили о морских свинках, мне очень нравятся действительно морские свинки. И вот я знаю, что среди морских свинок это имя достаточно редкое.
4: Да.
3: Имя редкое, и в то же время очень красивое. То есть маленькая свинка. Вот как у вас зовут первый чип?
0: Галя потом
4: чип
0: идет.
2: Гайка.
4: И Гаечка, Гайка.
3: И чип, Гаечка, да. очень хорошо идет. Чисто фонетически отлично.
0: А сын у них будет «Бригада по сносу».
3: Чип, Гаечка и «Бригада по сносу».
4: Ой, ой, спасибо вам за подсказку.
2: А подождите, вот у меня к вам вопрос. Не уходите от нас так.
4: Нет,
2: скоро.
4: Не уйду.
2: А кем вы работаете?
4: Ой, я вообще работаю, такая профессия, конечно, ну, сейчас мы работаем из-за квартиры, работаю я горничная.
0: Кем-кем?
2: Горничная.
4: Да.
3: Ну, это отлично,
2: высокооплачиваемая, по-моему, сейчас.
4: Ну, в принципе, как сказать, ну, от Центробанка, ну, да.
2: А какие-нибудь курьезы были серьезные в вашей профессии?
4: Ну, как сказать...
0: Ну, что-нибудь, что запомнилось? Вот.
4: Было такое.
0: Расскажите, пожалуйста.
4: Было такое, что был такой момент, что, ну, поругалось начальство за справедливость.
3: Ну, это как бы...
2: Ну, это не то чуть-чуть.
0: Это как бы, да.
2: Вот
0: это...
2: перед вами человек роды принимал в поезде. Это как-то да.
4: Ой.
0: Ну, может быть, например, как бы, я не знаю, вы незаметно заменили хозяйскую морскую свинку на свою, и хозяева ничего не заметили, или что-то в таком духе.
2: А вот еще у меня такой вопрос.
4: Да.
2: Ходят слухи, что некоторые горничные пытаются воровать вещи у своих хозяев. У вас не происходило таких случаев или вы встречали в соседних?
3: Я сразу извиняюсь.
4: Мы люди честные, ни в коем случае.
2: Да.
4: Да не дай бог. Ой, нет, ни в коем случае. Мы люди честные, очень и очень.
0: Спасибо. Спасибо. Какой-то ты нетактичный сегодня.
2: Я вопрос задаю. Мне интересно.
3: Можно задать вопрос, встречали ли вы горничных, которые там, или
0: воровали,
3: знаете ли вы
0: вещи.
3: Случай, а спрашивать...
0: Спрашивать напрямую, воруете ли вы, дескать.
2: Да, это я понимаю, самое, что мне не скажут.
0: Пьете ли вы коньяк по утрам?
2: А вот я вопрос Кириллу хочу задать такой очень
3: сложный. Это если только вы позвоните.
2: Нет, я прям... Так, у меня есть льготы на это дело. Я даже на другие радиостанции не звоню, они мне сами звонят и спрашивают каждый день, не хочу ли я им задать какой-нибудь вопрос.
3: Вот, но это непроверяемо.
2: У меня к вам это такой факт. Вопрос. Откуда произошло такое имя? «Бригада по сносу». Это чью форму оно принимает?
3: Это очень, это очень старое имя. Я не могу сказать точных корней, как бы, но вот я знаю, что как бы не только среди морских свинок, а вообще это называют рыбок так. Очень многих рыбок именно.
0: Черепах.
2: То есть чисто, наверное, особи целые. Не особи, а вот стайки рыбок.
3: Нет,
0: это индивидуально.
3: Стайки рыбок исключено. Это как бы просто как бы нелогично.
0: Совершенно. Это
2: мужское вот такое же имя есть?
3: Нет.
2: Все вот красивое имя достается.
3: Ну, а так и должно быть, правильно. Ведь это же морская свинка, она ведь тоже женщина.
0: Мы должны давать им великую милостыню, то есть дарить им свою любовь и красивые имена, как милостыню.
2: А вот еще, Кирилл, такой вопрос. В силу того, что вы владеете морской свинкой, вот, доите ли вы ее и как регулярно? В силу того, что я слышал, что говорили, что у нее есть вымя, похожее на корову.
3: Ну, это вымя очень маленькое, его существование знают единицы. Поэтому...
2: И доят мизинцами или как-то по-другому?
3: Ну, я не думаю, что стоит иронизировать. Это очень...
2: Не, это не ирония.
3: Это очень личное, я бы не хотел об этом говорить.
2: Дело в том, что всем известно, что ладони дойеров, они очень большие. Даже вот если брать габариты тела мужского, то у дойеров ладони вот в два раза, в три превышают обычную мужскую ладонь. Ну,
0: а как совершенно у дойеров полос, свинок, кстати. Вот да. Гладкие.
3: Нет линий. Ну, это же разговор, нет, это о морских свинок, мы же говорили, ну, вот что они
2: нам,
3: маленькие.
2: Нам интересно, что же с дойерами морских свинок происходит.
3: Ну, а как бы я не являюсь дойером морской свинки.
2: Ну, хорошо, просто... с какой целью вы содержите? Вы ее в будущем?
3: Чисто из эстетических соображений. Но потом морские свинки, как известно, достаточно как бы дорогое удовольствие, но их потомство...
2: А это вы можно... из-за престижа, да? Или но... с целью денег?
0: А может но быть, шкурки же... ценятся, кстати.
3: Ну, как бы, даже не в этом дело. Дело в том, что они очень такой создают, словно рыбы, такую спокойную атмосферу.
0: А вот, а кстати, сейчас в моде петушки, шапки из шкурок морских свинок.
2: Это все ерунда. Вот скажите, пожалуйста, а вы не пробовали по нашему эксперименту бетонировать... вашу свинку в бетон, чтобы она не бегала никуда, а куда вы хотели и поставили.
0: Она и живая вроде, успокаивает и место меньше занимает.
2: И ну, не мучает, не мучает кажется, своим что присутствием.
3: Рано это еще делать.
2: Рано. Как бы. Маленькая, да,
3: свинка? Конечно.
2: И вы, наверное, такой вот маленькая, поэтому вы ее не доите, потому что у вас пальцы не подлазят.
3: Ну что вы за лексикон используете? Пальцы не подлазят, не доить. Это очень личное. Я не хотел бы на эту тему распространяться. Я думаю,
2: не, я не говорю о мастурбации, я говорю о доении морской свинки.
3: Причем тут мастурбация-то? Вы спросите любого владельца.
2: Вы говорите о личном, а я владельца. Говорю о общественном.
3: Что же, за вас лично это исключительно мастурбация, что ли? На этом все личное заканчивается?
2: Не совсем.
0: Может быть, свинка это как член семьи, в смысле... Нет, я хотел сказать член семьи.
2: Вот это уже личное, действительно.
0: Да что-то я как-то не то подумал. Песня на это.

0: И у нас в студии Антон Королев, человек, он достаточно, в общем-то, известный. Он работает в группе «Лаэртский бэнд», играет на клавишных инструментах и в какой-то степени на духовых. Но мало кто знает о второй его стороне. Дело в том, что у нас при институте всеведения и базитологии есть специальный отдел, ну, сейчас это уже, наверное, можно рассекретить, который, так называемый 14-й отдел, который занимается внедрением сотрудников в различные организации с целью изучения и дальнейшего собирания, так сказать, статистического данных о внутренних правилах, о внутренних законах этих организаций. Не только организации, это может быть что угодно, там, воинская часть, да, какая-то коммерческая структура, даже криминальная структура. Вот, это может быть и симфонический оркестр. Антон Королев в течение 11 лет выполнял наше специальное задание, являясь сотрудником Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. И вот срок его службы истек. То есть ты практически сейчас уже этакий штирлиц.
1: Ну, на самом деле, практически уже я пенсионер, потому что 11 надо умножить на некоторое число, и тогда, в общем, срок вышел, и у меня, в общем-то, нет особого желания превышать эти нормы, выработанные нашим законодательством. Вот, я, в общем, вышел на пенсию, и, в принципе, свою творческую задачу я считаю выполненной.
0: Я еще хотел сказать одну вещь. Дело в том, что как бы профессиональный отчет о твоем задании ты сдал начальнику отдела, и специалисты сейчас исследуют, изучают материалы, но чтобы нашим радиослушателям было понятнее, мы будем с тобой говорить об этом литературным языком.
1: Да, потому что профессиональный язык, я не думаю, что широко распространен среди наших слушателей, и их просто будет вводить недоумение обилие терминологии, кои пестрят вот страницы твоего, как ты сказал, отчета.
0: Да, и, кстати, многие наверняка сейчас задают себе вопрос, а зачем мы делаем это, зачем мы собираем вот такие данные о внутренних раскладах организации. Немножечко поясню, существует такая поговорка, сказанная, по-моему, или Лениным, или Маяковым, вот кем-то из них, она звучит так, что семья — это ячейка общества. Вот, но там все это правильно, но семья — это очень маленькая ячейка общества, потому что мы знаем, какое влияние оказывают порой большие ульи, да, на общество в целом и на семью. То есть и семья, и общество, как ни странно, находятся в расперды относительно улья. А что такое улья? Улья — это любая общественная организация. Это может быть радиостанция, это может быть, как я уже говорил, воинская часть, оркестр и так далее. Собирая такие данные и анализируя затем, сравнивая, кстати, вот, например, что происходит в симфоническом оркестре и что, например, происходит на борту сухогруза какого-нибудь, да, мы смотрим, насколько сохранен баланс или насколько силен дисбаланс этих, в общем-то, вариантов, и насколько вот эти чаши весов балансируют, насколько тревожна ситуация в обществе в целом. Вот. И так, во-первых, я, конечно, поздравляю тебя, что тебе удалось выполнить свое задание, уйти оттуда, в общем-то, достаточно целым и невредимым, и, в общем-то, не позволить себя раскрыть, потому что быть все-таки агентом в таком месте, которое особо-то никогда... Ну, понятное дело, что наши сотрудники не всегда любят то место, куда их посылают. Это действительно тяжелый труд. То есть вот я сейчас открою, да, можно?
1: Да, конечно.
0: Тему. Дело в том, что Антон долгое время просил начальника нашего отдела, 14-го, прошу прощения, отдела, да, чтобы его направили, внедрили в одно из посольств. Ну, даже сейчас тоже можно сказать, потому что эксперимент по этому посольству закончен. Это посольство Латвийской Республики. Вот, но, в общем-то, получилось так, что, хотя все сотрудники, по-моему, этого отдела 14-го при Институте базитологии и всеведения, они обладают самыми разносторонними дарованиями, то есть каждый из них знает не меньше трех языков, единственное, есть специализация восточная группа, западная группа и так далее. Плюс каждый обязан уметь играть на каком-то инструменте, соответственно, стрелять, это если в случае, если человек внедряется в какое-то охотоведческое хозяйство, ну и так далее. стали ездить верхом, поскольку у Антона было хобби, это игра на флейте, то вот на него и пал этот жребий, в общем-то, да, выполняет задание в оркестре Светланова. Ну и давай начнем по порядку.
1: Значит, вначале хотел бы произнести эти слова, о которых я, в общем-то, давно мечтал. Итак, институтом сведений и базитологии, 14-м его отделом, при содействии программы Монмаранси и Ассоциации независимых музыковедов завершен эксперимент по изучению оркестровой жизни нашей страны изнутри. Вот, то есть, вот я сказал, это как бы сбылась моя давнишняя мечта. Теперь я поясню. Результаты будут, как сказал Саша, выше. Они будут исследоваться и в разных совершенно направлениях, потому что выявились интереснейшие результаты личностного, как бы психологического, психофизического порядка. Вот. Сегодня же мы будем говорить в основном о судьбе, о том, что испытывает на себе, какие перспективы, какие трудности и так далее, и так далее, о судьбе молодых музыкантов. А музыкантов здесь надо понимать в широком смысле, потому что речь идет об оркестре, но все знают, что оркестр — это слепок с нашей действительности, а таких слепков много. И институты, и так далее, и так далее. Рынки, концертные организации, больницы и тому подобное. То есть любое советское предприятие, организация — это как бы слепок действительности, а оркестр — это наиболее яркий пример тому.
0: Кстати, вот я помню, что практически это был, по-моему, год 87-й или 88-й, ты написал заявление с просьбой о переводе тебя на другую какую-то другую работу, в другую зону, поскольку изменились социологические и политические обстоятельства в России, вот, но тебя решили опять же оставить, поскольку информация-то поставляемая была очень ценна, вот, то есть ты практически действительно прошел весь путь, то есть тебя внедрили в момент, когда еще была социализм, да. И практически ты застал целиком вот этот путь человека в оркестре до наших времен. Давай вернемся к исходной точке отсчета. Конечно, как бы тебе немножко помогли туда поступить, поскольку, в общем-то, это было внедрение.
1: Но этот, всем.
0: Да, этот механизм мы не будем как бы целиком, естественно, рассказывать, но тем не менее, ты же не мог, как бы, чтобы не быть засвеченным, сразу легко туда попасть. Поэтому некоторые трудности, которые ждут молодых музыкантов в момент прихода в этот оркестр, все-таки тебе пришлось как-то, ну, преодолеть, чтобы возникло обычное доверие к тебе там.
1: Да, да, да.
0: Вот давай начнем с этих трудностей сразу по порядку.
1: Ну, трудности, я просто хотел заметить, что насчет того, как давно это начиналось. Да, еще при чем славится оркестр, почему туда все тянутся? Да потому что они ездят за границу. Это как бы райские кущи, все об этом мечтают. И, в общем-то, эти названия городов, пересекаемых коллективом, просто бередят воображение. Так вот, первую свою поездку в Польшу я оформлялся как положено. Через комитет комсомола, через райком и так далее. Вот, то есть все это я видел. Вот, меня, кстати, хвалили за хорошую подготовку, за то, что я хорошо знаю страну Польшу, в которую я ехал.
0: Естественно, потому что до этого ты, в общем-то, был в организации, занимающейся в дальнейшем предвыборной кампанией Леха Валенса, тоже был внедрен. Поэтому еще бы тебе не знать Польшу.
1: Да, да, но у нас сегодня речь не об этом, да. Насчет того, как попасть. Как в хорошем виде спорта стать чемпионом, Серёж, попасть в оркестр, легче, чем там удержаться. Почему? Да потому что, попадая в структуру симфонического оркестра, ты попадаешь как бы в определенный круг неписанных законов. Неписанных законов, законов, подобных местам, где люди живут замкнуто. Ты понимаешь, о чем я говорю?
0: Да.
1: Да. Так вот, там тоже тебя могут принять поначалу ласково. Ну зачем принимают ласково?
0: Да. Да. Так вот, слушай, подожди, такой момент. Вот ты пришел как бы на первую репетицию оркестра. Тогда да. ей руководил еще молодой и бойкий Евгений Федорович Светланов. Вот ты пришел, первые действия, вот ты достал инструмент, я имею в виду флейту, не подумайте ничего плохого. Каково было первое знакомство с людьми? Ну, понятно, что все подошли, наверное, с улыбками, да? Как это все было? И твои ощущения в этот момент? А поскольку, ну, естественно, какая-то радость была, вроде ты начал выполнять задание, вроде бы вот ты в работе.
1: Ну, смотри, каждый человек этого коллектива, который я слушал с детства с упоением, у меня до сих пор эти лежат запиленные мною пластинки, каждый этот человек был, ну, все равно, что для тебя Джон Леннон. Вот, то есть я ходил как бы среди звезд и был преклонен перед каждым из них внутренне. Хотя я лично их, может быть, не знал, а даже, может быть, не знал их лиц. Хотя Джон Леннон ты знаешь лицо, вот, по-моему. Вот это были первые чувства. Я был радостный, я был гордый, что я среди них. Вот. Естественно, мало кто меня замечал. Вот. И контакт был через определенных лиц. В основном стареньких, сморщенненьких, старичков таких, бодреньких, но с очень цепким и ясным взором, которые видели как бы тебя насквозь и знали, как с тобой поступать.
0: То есть вот таких обычных каких-то человеческих отношений с первого момента со всем оркестром не наладилось. Ну, как у нас сегодня, вот, например, вот наш бас-гитарист, да, вот он же сегодня подарил мне просто цветы, потому что мы давно не виделись. Сказал, на тебе, Саша, цветы, вот, и еще даже вот подарил вот это замечательное золотое кольцо.
1: Да.
0: Здорово, видишь, вот какое.
1: Когда мы с ним как бы, ну, разыгрывали призовую зажигалку, он ее выиграл, но подарил тоже мне. И я вот настолько отвык, кстати, от такого вот, таких добрых жестов, да, что был удивлен и даже какой-то подвох почуял. Подумал, не пьян ли он.
0: Так вот, такого же плана вещи происходит ли там? Каждый ли участник коллектива поздравляет другого с Новым годом?
1: Да, да, обязательно с Новым годом. Там поздравляют с каждой как бы сыгранной нотой. Вот, под час. Но не всех. Вот. Понимаешь, да, о чем мы говорим?
0: Ну, я-то вполне, да. Но ты объясни поподробнее нашим радиослушателям. Ну, какие-то примеры. То есть, ну, вот нужно ведь сделать так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мы же литературным языком, да, вот, чтобы они оказались просто вот, ну, грубо говоря, в твоей шкуре, и в данном случае в шкуре молодого музыканта, потому что в средствах массовой информации, вернее, благодаря средствам массовой информации у общества создалось такое впечатление, что люди, работающие в симфоническом оркестре, это практически так же, как и телезвезды, безгрешны.
1: Но, такие полубоги.
0: А мы, кстати, тоже внедряли на телевидение своих людей. И, например, нами доказано, что многие телезвезды, и, да, вот полубоги, люди, которым стопроцентное практически доверие со стороны зрителей, телезрителей, особенно молодых зрителей, да, они, например, под столом или кукиш показывают, вот дикторы, особенно телевизионные, либо идя потом вот с работы из Останкино или из Шабловки домой, не перешагивают дождевых червей, а специально их давят. Вот. То есть такие исследования тоже проводились. Ну, и масса других причин. Угу. Вот в данном случае мне бы хотелось тоже от тебя услышать, насколько эти люди, что они из себя реально представляют изнутри, потому что они практически телезвезды, они владеют, скажем так, прибоем искусства, они как камень, который падает в равнину озера и разгоняет добрые волны.
1: В общем-то, да. И многие думают, что это по-прежнему так. Они видят афишу.
0: Кстати, а ты сказал «по-прежнему».
1: Да.
0: А, по-моему, вот все никогда и не думали, что это было иначе. Ну, как человек играет классическую музыку, это уже говорит о том, что он просто... что даже общаться с ним — это просто как бы счастье.
1: Да. как сказал, опять же, наш басист, он сказал, ты же играешь классическую музыку. Как ты можешь слушать, например, этого кудрявенького певца, которого ты часто, кстати, заводишь?
0: Да, Валерия Леонтьева.
1: Да, да. Вот. Он думает, что я какой-то тоже особенный. Я такой же, как он. Вот. И Леонтьев мне нравится так же, как и ему.
0: Ну, правильно, ты-то выполнял спецзадание, а вот нас-то интересует сущность людей, которые, для которых это жизнь.
1: Ну, если возвратиться насчет звезд и полубогов, то можно, я бы назвал их все-таки героями вчерашних дней. Почему? Да потому что, вспомним опять социализм. Эти люди получали довольно-таки крупные оклады. Эти люди занимались наименее идеологизированным искусством. То есть, каких флагов-то не понавесь, там, со звездами или со свастиками, Бах, он есть Бах. Можно запретить там национальных каких-то ярко выраженных композиторов типа Мендельсона или наоборот не играть Рихарда Штрауса у нас в стране.
0: Вот ты, кстати, видишь, как наблатыкался вот их вот этим всем выражением Штрауса, там, Мендельсона. Не, ну, в том смысле, что я помню 11 лет назад, вернувшись из Польши, ты все время пшекал там. Вот, и так
1: ну,
0: далее.
1: Хорошо, но, что, знаешь, меня не заслали, как вот того героя полицейского. Вот,
0: ну ладно, да. давай дальше. Да.
1: Так вот, тогда эти люди были все-таки одни из самых обеспеченных.
0: Элита.
1: Она была элита, истинная элита. Это недаром я эти пластинки с удовольствием. Вот тут сейчас звучит.
0: Да.
1: Потрясающе.
0: Хорошо, ты здесь
1: играл. Да. Так вот. Заслуженное уважение многих музыкантов, заслуженная любовь публики, вознаграждение некоторое.
0: Например?
1: Денежное, я имею в виду.
0: Ага. Люди, а вот ходили...
1: Люди ездили за границу.
0: Нет, они не ходили уже.
1: Не ходили.
0: Это
1: они
0: про других.
1: Да, да.
0: Ходили те.
1: Ездили в заграничные поездки. Они видели живой доллар. То есть этот страшный, так сказать, жупел, которым пугали и за который сажали, почем зря. Они свободно ими шелестели там и привозили джинсы и всякое такое замечательное. Вот.
0: А послушай, вот тут встает резко вопрос. Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим какого-то мощнейшего дирижера с кудрями седых волос, который стоит и активно машет своей палочкой, и в голову не приходит обычной публике, что этот человек может, например, бегать по магазинам, покупать какое-то тряпье и привозить. Он должен быть как старик Бах, протирать тряпочкой свой орган и кушать черствый хлеб при свечке практически. Он должен быть весь в музыке. Видишь, но это такое массовое мнение, опять же, это вот мнение людей. И вдруг вот ты говоришь такую вещь, что вот они как бы практически занимались легализированной фарцой?
1: Практически да, но как тебе сказать, эта фарца, как ты выразился, она несла людям добро. Потому что где мог человек купить диск, например, Армстронга? Или купить хорошие колготки жене? Или магнитофон? Или видеокассету?
0: Понятно. В то время, по-моему, 11 лет назад видеокассеты
1: были.
0: Вообще был дефицит.
1: Да,
0: жуткий.
1: Да. Они, их еще на таможне изымали. Если у тебя вскрыта обложка, на таможне тебя изымали, просматривали.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: И иногда подтирали какие-то кусочки фильмов, которые им казались недозволительными.
0: Да.
1: Вот. И люди, где это взять? Естественно, у музыканта. А кто больше всех ездит? Всякие звезды-солисты типа Кобзона и оркестровые музыканты. Вот. Я считаю, что это как бы положительно влияло на нашу экономику. Кто первый завез видеодвойки в страну? Те же симфонические музыканты.
0: То есть они еще занимались и ввозом техники.
1: И техники, и машин.
0: Но ведь тебе, чтобы не показаться странным и не от мира сего, видимо, тоже нужно было каким-то образом подстраиваться.
1: Я не отрицаю никоему. Да, я лично привозил колготки с камнями. Даже не знаю, что это такое.
0: Может, с трудом.
1: Вот. Да. Вот, я привозил кассеты Фуджи. Угу. Вот, потому что то, что я тебе дарил на день рождения, на самом деле, это как бы не ушедшие экземпляры моего бизнеса.
0: А мне, кстати, большое количество вот наших агентов дарит разные вещи. Вот, «Рок Морала» мне был подарен из алтайского охотоведства. То есть тоже таким образом. Да, ну да, ладно, не будем об этом.
1: Ну ты все-таки как бы тоже начальник.
0: Ну, в какой-то степени теперь это уже не секрет. Да.
1: Тут мы переходим к немаловажной части моей работы.
0: Да.
1: Чтобы утвердиться, как и сказал, легче поступить, чем остаться. Чтобы остаться, быть в почете, чтобы тебя не пинали и не опускали психологически, я имею в виду, это неподобно. Ты должен найти общий язык. Но со всеми не надо это делать. Есть определенная структура, подобная лагерной структуре. Uh-huh. То есть определенные авторитеты, с которыми ты должен наладить контакт. Но ты не попрешься сразу, знаешь, к какому-нибудь пахану там, с бутылкой водки, да, или с этим, с пакетиком, да?
0: Ну, надо понять.
1: Это тоже надо уметь.
0: Послушай, сейчас давай немножечко хотелось бы вот начать с другого. Есть такое как бы понятие прописка, существующее здесь. Вот интересно было бы узнать о ритуале прописки в симфоническом оркестре.
1: Так как только недавно здесь стало более-менее свободно с товаром, который нужен для прописки, ну, я имею в виду закуска, вот, наливайка, вот. Прописка обычно проводилась там, во время гастролей. Во-первых, как бы человек побывал со всеми в деле. То есть гастроли — это все равно, что дело.
0: Угу.
1: Вот. И он как бы должен себя утвердить. Прописаться тоже надо уметь. Опять же, не позовешь кого ни попадя. Вот. То есть состав стола должен быть очень-очень продуман. Вот. Это должны быть люди, прямые начальники. Ну, то есть вся та же самая структура. Прямые начальники, влиятельные люди.
0: Концертмейстер, группа.
1: Концертмейстер, приближенные к телу. Это я имею в виду вот самого руководителя. Это, значит, термин такой — тело. Те, кто вхож к нему, которые могут зайти к нему в раздевалку после репетиции или концерта, пожать ручку там и сказать, вот там молодой человек так шалит, или там наоборот, ничего, ничего.
0: А ты вот не был допустим, я так понял, все-таки. Но это не
1: входило особо в рамки задания, потому что, как тебе сказать, очень важным условием именно 14-го отдела это как бы бескровие.
0: Понятно.
1: То есть в любом смысле, психологическом, физическом, то есть нельзя ходить по трупу.
0: Общее количество вообще оркестрантов, каково число их?
1: 120, примерно такой, примерная норма большого оркестра.
0: Из этих 120 человек, так называемых рядовых, или, ну, их можно сравнить, видимо, с боевиками, да?
1: Ну, рядовых, там, знаешь, как вот, опять же, есть же состав рядовой, да, есть ефрейторы, сержанты, вот, и так вот, далее, и так далее.
0: Процентное содержание хотелось бы выяснить.
1: То есть вот этой, как бы, пушечного мяса музыкально-симфонического, ну, я думаю, что процентов, ну, не меньше 80.
0: То есть это где-то, грубо говоря, около 90 человек.
1: Да.
0: 90 вот. Человек. Вот из оставшихся 30 человек, давай вот эти 30 человек поделим дальше на группы по вот, важности, да, давай.
1: А что их делить? Они как бы на ладони, то есть это обыкновенные советские организации, внутри организации, выборные как бы. Художественный совет, профбюро, или как у них там еще называется, профком.
0: Вот. Нет, ну это понятно. Мы сейчас занимаемся ведь не сбором официальной статистики, а реальной картины.
1: Она совпадает. Это, ты не попадешь в профбюро, если у тебя лицо другое. Ну так будем говорить.
0: Угу.
1: Вот. Примерно 10 человек в профбюро.
0: Это как бы вот те, кто вхож к телу, да?
1: Примерно
0: 10 вхожих к телу.
1: Примерно столько же человек и худсовет. Но... опять же, процентов 80 худсовета — это политбюро. Или как? Ну, я же, видишь, путаюсь, потому что я так вот, и мне навеял воспоминания о прошлом. То есть профбюро, партбюро — это примерно одни и те же люди. Они же и концертмейстеры подчас, и ветераны, и женщины. Женщины — это отдельный вопрос, это мы, может быть, успеем сегодня обсудить. Это немаловажно.
0: Да.
1: Потому что как в местах за колючей проволокой женский вопрос в коллективе, особенно на гастролях, очень важен. Вот, он влияет и на биопсихическое состояние человека, и, в общем-то, на производительность труда, то есть на звуки.
0: Понятно. Ну вот смотри, то есть как мы выяснили, вот 10 человек — это как бы элита, да?
1: Да.
0: Соответственно, где-то 20 оставшихся человек — это приближенные к элите. Вот мы разложили этот процент. И сейчас я хочу вернуться к, вот, к разговору о Проставлялове.
1: Не забудь потом вернуться к разговору об элите, потому что это один из важнейших вопросов.
0: Я все записываю. Значит, вот когда происходит гастрольное Проставлялово Бухалова и Бутербродных, собираются вот эти 20 человек или кто-то из элиты тоже? И как смотрят на это Проставлялово остальные 90 человек, так сказать, пушечного мяса, поскольку вроде бы как-то несколько некрасиво. То есть ты в данном...
1: Не всем, да?
0: Во-первых, не всем. Во-вторых, я не знаю, насколько сильна там традиция, но получается, что как бы пушечное мясо, оно может резонно сказать, что, дескать, подмазывается к начальству. Вот им проставил, а как бы нам нет.
1: Знаешь, очень тонкий вопрос, да, тончайший, вот бы, и может быть, это наиболее слабая как бы сторона моей работы. Потому что мое Проставлялово было очень ограничено. Это была группа моих коллег, играющих на тех же инструментах. Так совпало, что они были авторитетные. То есть не надо, они были и худсовет, и то, и все, и пятое, десятое. Но позвать остальных 20 человек при всем желании, вот, даже тут нет материального вопроса. Денег можно, то есть на это денег как бы нельзя жалеть, потому что ты вернешься следующими поездками, ты получишь, то есть будешь элитный и так далее. Но ты не можешь подойти, например, к человеку и сказать: пойдем, я тебе там косячок забил, да, вот на тебе, он хороший. На тебя же посмотришь, да? То есть к кому угодно не подойдешь, ты должен быть в каком-то контакте. И вот именно на этом и строится дальнейшее Проставляло. То есть прописка — это как бы отправная точка. Ты прописался, три человека тебя знают, они сидели с тобой за столом. Угу. Ты пел им дифирамбы, поднимал за них тосты и делал всяческие им жесты широкие. Они за это тебя как бы гладили по головке и говорили: хороший мальчик. Вот. Дальше ты уже можешь пригласить еще кого-то. Еще.
0: Следующую волну.
1: Да, и ты начинаешь подниматься не по иерархической лестнице, а тебя как бы начинают терпеть, иногда пускать где-то подкормиться, иногда что-то такое, вот, какие-то послабления. Вот. Иногда не тебе первому дают по шее и все такое прочее. А потом же, дальше существует следующая традиция. Как бы тебя приглашают на игру в домино с самим.
0: С телом.
1: С телом. Вот, это практикуется. Все музыканты играют в домино.
0: А послушай, да. Еще хотелось бы сразу уяснить, что в данном случае ведь, выпало у нас как бы по теории случайных чисел, выпал оркестр именно вот Евгений Федорович Светланов, да?
1: Ну, это ты скромничаешь. Дело в том, что, может быть, как бы поначалу специалисты этого 14-го нашего отдела, они не очень ориентировались в иерархии именно межоркестровой.
0: Ну, вот
1: но этот выбор наиболее удачен, потому что оркестр...
0: То есть это типичная все-таки есть
1: это
0: ситуация.
1: Это, во-первых, ведущий все-таки во всех смыслах, и в творческом, и когда-то. И
0: когда-то
1: в социальном.
0: Ведущий.
1: Это мы еще уточним, да. И в социальном, и ведущий в ортодоксальном смысле. Это тоже немаловажно.
0: Нет, просто что я этот вопрос задал, почему хочу уточнить. Просто у наших радиослушателей может возникнуть такое, мнение, да, что как бы любой симфонический дирижер крупно играет именно в домино. Но я думаю, что в каком-то другом оркестре это может быть шахмат или что-то. Или все-таки домино самое...
1: Нет, домино.
0: Везде,
1: дело в том,
0: да?
1: Что... Мы тут не забыли уточнить, что не только здесь я начинал. То есть сразу к этому оркестру нельзя подступиться. Ты не придешь с улицы, ведь это ни по какому блату.
0: Ну да, вначале тебя внедряли как...
1: Ты должен работать где-то...
0: Пол господина Дебюсси.
1: Типа этого, да. Вот, можно применить такое сравнение, да.
0: Ну давай этот период не будем трогать.
1: Ну то там есть, тоже играют домино, я да, что хотел сказать.
0: То есть остается домино. И вот давай вот этот процесс, как бы как тебя приглашают поиграть, значит, с телом, с объектом в домино.
1: Да.
0: Как сам процесс? Вот как,
1: сам
0: в какой
1: процесс,
0: форме это делается?
1: Вот, да. Рассказываю. Давай. Сам процесс очень тонко отработан поколениями. Это как бы... Он носит местное название «Пиковая дама». Видимо, потому что раньше это были карты. Да вообще вспомним Пушкина, когда Герман, любимый наш с тобой литературный герой, проиграл, поставив на пиковую даму, все думают, что он как бы попутался. На самом деле он бессознательно сыграл в поддавки с тем лицом, которое было по чину, важнее его. То есть он был инженеришка, офицеришка, а там был целый солидный в обществе, в свете персонаж. И он ему сделал поддавки. То же самое должно происходить в домино. Но вот на этом основан, естественно, отбор симфонической структуры. Тебе никто не скажет, что ты должен сыграть с маэстро в поддавки. И вот тут-то, помню, значит, свое школьное детство, я показал себя и, короче, выставил маэстро, ну, не скажу, на какую сумму.
0: Вот. То есть это делалось на деньги, да?
1: Ну, да, на такие...
0: Ну, почему же сейчас, когда задание выполнено, можно огласить эту сумму, в этом нет ничего.
1: Нет, на самом деле, на деньги, это как бы... Не на деньги, а на этакие условные единицы. Никто, конечно, с тебя денег брать не будет. Потому что там, в этих инфраструктурах, изо всех сил пытаются имитировать бухгалтерскую безупречность.
0: Понятно, понятно.
1: И когда ты с музыканта брать денег, в общем-то, особенно-то и нечего.
0: Ясно. Нет, просто вопрос такой. То есть кто подошел к тебе и в какой форме тебе сказали, что пойдем поиграем в домино? Как это происходит?
1: Ну, давай... Есть такой...
0: Нужна конкретика сейчас.
1: Конкретика. Да. Есть такой старичок, ну, условно его назовем, ну, вот, не, как бы, ну, вот так, типа Аркадий Семенович, да? Угу. Вот, предположим, вот, там такого нет человека, но, вот, предположим, пусть так его зовут. Сказал, что вот хороший мальчик, опять это любимое такое выражение. Ты хороший мальчик, ты вот.
0: Но это не пидорное, да, как бы, это вполне.
1: Я бы все-таки, знаешь, не отрезал бы так на пидорное, не пидорное. Психопидорное, я бы вот это так назвал.
0: Понятно.
1: Это я утверждаю, как с полным.
0: Понятно, да.
1: Вот. И такой экивоками приглашение, мол, маэстро желает тебя видеть там. Все. А как ты там играешь? А за какую футбольную команду ты болеешь? А какой твой любимый композитор? А ты играешь в домино? А вот давай зайдем вот после репетиции, может быть, там. Вот. Как раз у нас, типа, не хватает вот игрока, может быть, ты там.
0: Играло вот еще такой момент, процентные отношения сидящих за столом. То есть ты один новичок, тело и элита.
1: И элита, конечно, естественно.
0: Отпускаются ли при этом какие-то скабрезные шуточки, выражения?
1: Да, да, да.
0: Можешь ли ты себе позволить что-то отпустить?
1: Нет, я могу себе позволить как бы слащаво хихикнуть в ответ и немного скромно потупившись.
0: А может быть, это твоя индивидуальная особенность?
1: Нет, нет, или... ну я...
0: Ну вот мы остановились на игре в домино с телом и с элитой. Продолжай.
1: Так вот, опять же, я повторяю, что это должны быть поддавки. То есть по старому термину пиковая дама. Так вот говорят. О, пошел играть в пиковую даму. Это значит, играет с маэстро в домино и проигрывает ему что-либо. Опять же, это выражается как бы в денежных единицах, но никто денег не берет с тебя. Просто, например, твоя жена должна прийти в дом к жене маэстро и, например, помыть там окна.
0: Подожди, давай вот на этом моменте остановимся. Это как бы гипербола у тебя литературная, поскольку мы литературным языком.
1: Это четкий факт. Да,
0: то есть твоя супруга должна прийти в дом к телу и помыть окна?
1: Да.
0: А подожди, а такой момент... А не приходит ли никому в голову, что, например, супруга может быть видным адвокатом или там матерью героини там одиночкой? То есть все равно она...
1: Это две разницы. Если у тебя мать героиня одиночка, она как бы должна...
0: Прошу прощения, не то я сказал. Ну хорошо,
1: должна за честь почесть, помыть у маэстро ногти. А эти самые окна. А если у тебя жена адвокат серьезнейший, то ты вряд ли будешь работать в симфоническом оркестре, тебе там нечего делать.
0: То есть, как правило, вот немножко хотелось поговорить о женах, о супругах симфонических музыкантов, именно самих.
1: Ну, опять же, начнем с супруги тела.
0: Супруги
1: как
0: тела.
1: Как бы тело 2.
0: Тело number 2.
1: А оно имеет специальный термин в симфоструктурах, как царская невеста. Хотя это давно не невеста, и вообще, знаешь, глаза бы мои не глядели в основном.
0: Вот. То есть это как бы название такое вот внутри оркестровое.
1: Это все-таки, знаешь, то ли какой-то оркестровой народной мудрости и народного юмора в этом есть. То есть назвать вот это существо царской невестой может только... Видимо, такие самородки остроумные попадаются.
0: А вот это пошло, вот это вот царская невеста выражение, оно появилось до твоего прихода?
1: Ну, конечно, это же опера,
0: уже пришел, уже
1: это
0: был,
1: же
0: да?
1: опера Римского-Корского, известнейшее а, произведение.
0: А уже тогда вот оно как бы выглядело так не по-невестски. Ну, вот 11 лет назад,
1: да, понятно. Да,
0: угу. Значит, а вот интересно, ты ведь твое задание, оно подразумевало полнейшее какое-то максимальное исследование, углубление. Вот ты не пытался проанализировать, от какого человека в оркестре пришло вот это прозвище, поскольку...
1: Да нет, это общее, я повторяю, это общее, но все жены всех тел, они все царские невесты. Вот. А хорошо ты, кстати, напомнил на задании. Вот в тот ответственный как бы момент игры в домино под давки с маэстро, значит, был запрошен как бы наш штаб. Вот, и там совершенно четко намечен путь действий. То есть я обыграл маэстро, дабы усложнить эксперимент. Ясно, что когда ты элитный, как бы там, да, это не так интересно. Ты не самый гущий событий.
0: Естественно, получается,
1: а ты...
0: что. Но у тебя было задание такое, что должен пройти все стадии. То есть ты...
1: Да, да. И меньше интереса, опять же, вызывала элитная верхушка.
0: Конечно.
1: И получено было задание попасть любыми непривлекающими, неподозрительными способами в как бы опущенную часть, в симфо-аутсайдеры. Или попросту, если говорить литературным языком, в симфо-доходяги. То есть, если пользоваться привычным нам лагерным термином. То есть, человек, который не сегодня-завтра умрет, или как вот... серьезно считают симфонические музыканты, будет уволен. То есть у них увольнение равносильно смерти. А подчас это справедливо, потому что, например, выход на пенсию тоже увольнение. И вот человек, который вчера там блистал в концертных залах, получал много денег, кажется стареньким и уходит на пенсию. Он имеет, ну, сам знаешь, какие в нашей стране пенсии.
0: Да, да.
1: Что он умеет? Пилить смычком уже не сильно, потому что он старенький. Кляузы писать, знаешь, когда ты один дома, там особенно никому не надо.
0: Футбол вот. Смотреть,
1: футбол
0: уже
1: смотреть,
0: глаза болят.
1: Глаза болят, из электричества надо денег, и телевизор да, должен да. работать. Вот. И поэтому всеми силами человек пытается отдалить вот эту смерть, как бы свою симфосмерть. И он пытается остаться в коллективе как можно дольше. И поэтому что предпринимает ветеран? Он предпринимает очень много тонких тактических попыток остаться на работе. То есть войти в доверие к молодым музыкантам, которые могут занять ведущие посты.
0: Ведущие.
1: Да, которые потом могут решить его судьбу, увольнять его по старости или нет. И так далее. Кого надо заложить, вложить. Это нормально, это, так сказать, практикуется. То есть проставлять, опять же, время от времени, говорить нужные слова. Психологически тоже он должен себя поддерживать, поэтому они свинчивают статус старика. Типа, мы там, я старый заслуженный музыкант, а ты еще, типа... А может быть, этот молодой человек, он... пилит смычком гораздо более, так сказать, энергично и красиво, а этот у этого...
0: Понятно, а вот, вот этот крик души «Я старый, заслуженный музыкант», в какой, как правило, атмосфере он происходит? То есть это бывает в момент какой-то разборки внутренней.
1: Да.
0: Вот, а какой-нибудь пример ты бы не мог привести? Вот,
1: ну, опять же, пример после того, как я, значит, сделал маэстро на энное количество условных единиц, вот, он уехал, так сказать, на очередные свои гастроли в город Гаагу, памятный тебе городишко, где ты, так сказать, с такой победой вернулся, где ты блистательно выиграл премию на конкурсе вот этих молодых композиторов имени Малера.
0: Да.
1: Вот, неприятно об этом еще рассказать. Так вот, и дал такое негласное указание разобраться с парнишкой.
0: То есть он вот кому-то из элиты именно про тебя, да?
1: Да, в общем-то, я думаю, и даже говорить не надо.
0: Кстати, прости, но тут нужно немножко тоже открыть маленький секрет, поскольку как бы ну, специфика работы 14-го отдела при нашем институте, она, в общем-то, позволяет каким-то образом отслеживать внутренние приказы, внутренние команды и внутреннюю структуру. Каким образом это делается? В общем-то, есть, скажем так, ну, мы их называли, в общем-то, ну, был такой, наверное, ботинок. То есть ботинок — это человек, который за определенную сумму денег поставляет определенную информацию достаточно безобидного характера. Ну, к примеру, там, например, что вот такого-то, такого-то хотят перевести из одной роты в другую. Mm-hmm. Или поступил приказ от тела, к примеру, вот поприжать такого-то там оркестранта. Вот эта информация оплачивается, и затем агенты внедряемые могут ее использовать, в общем-то, каким-то для образом для анализа. Для действия, коррекции, да. Для, скажем, даже так, провокационного какого-то момента, чтобы назрела ситуация и чтобы затем получить результат.
1: Закрутить ее по полной
0: спирали.
1: Или, может быть, дабы эксперимент не прерывался неожиданным образом, что очень может быть, немножко отпустить их. Угу. Ну вот, так был устроен, так сказать, худсовет.
0: Это по поводу
1: такая,
0: тебя, да?
1: Да, это такая форма как бы провилки, если говорить блатным языком, или разборок, как сейчас принято. Вот, когда эти солидные элитные музыканты садятся вокруг тебя, обычно это делается в самое такое непринужденное время. Например, где-нибудь на гастролях, летом, в хорошую погоду, арендуется кафе, вот, за счет коллектива, естественно, арендуется кафе, все рассаживаются за столиками, вот, преподносится пиво всем, кроме вот, того, кого позвали на разборки. И начинается обсуждение его действий. Вот. Обычно, вот, например, когда ты берешь дотацию у какого-либо спонсора, ты заполняешь договор, и там пишут, как вы будете оценивать результаты своего проекта, да, реализации. Uh-huh. А как можно оценить игру музыканта? Я к чему подвел? Вот, то есть можно и к столбу, да, вот, пристать. Можно любого человека, например, остановить, едущего на машине, и если у него в паспорте наклеена не так фотография, можно его, значит, одеть в наручники, повалять по полу. И,
0: потом застрелить и сказать, что он не хотел упасть на пол.
1: При этом отправить машину эвакуатором на стоянку, а с родственника взять денег.
0: Помять ботинками дверь, например. Дверь, да. То есть, как бы чисто не такая выходка милицейская, настоящего мужчины.
1: Вот. То же самое, ну, конечно, все должно как бы в их глазах быть красиво. Они все одеты во фраках по полной. Угу. А ты не имеешь права явиться на эти разборки во фраке.
0: Ты наоборот. А, то есть ты как? Да, да. Вот как.
1: И...
0: То есть практически судилище такое, показательный суд,
1: да,
0: товарищеский.
1: Вот, если кто мало знаком, например, с лагерной терминологией обстановкой, может вспомнить свои какие-нибудь комсомольские собрания, когда человека в джинсах, да, более-менее там...
0: Протертых
1: и большей расклешенности, чем школьные брюки, делали ему примерно то же самое. Вот. И
0: хорошо.
1: Исключение из советской школы было горем.
0: Горем, да. Хорошо, вот такой момент. То есть вот то, что ты обыграл как бы тело в домино, попросту говоря, спровоцировало вот эту разборку.
1: Да.
0: То есть, ну, это действительно, я вот подтверждаю нашим радиослушателям, реальный факт, потому что никаких особых, скажем так, нарушений музыкальных со стороны нашего агента замечено не было. То есть, плюс
1: нет,
0: информация
1: сказать,
0: от ботинка поступила.
1: Это вот информация именно ботиночная, она как бы не то что объективна, она не заинтересованная. А обвинения, были именно творческого плана. Вот, и именно, и человеческого, что немаловажно.

0: вот, скажем, бумажку, донесение. Отчет, да, донесение, так называемое. Поэтому в лицо тот, кто передает деньги и забирает вот информацию, он не знает.
1: Да.
0: Вот это очень ценно. Да, ну вот, значит, сейчас хотелось немножечко поговорить о, то есть, ну, о художественной стороне там не будем, там громко свистнул, там пукнул или что-то, это понятно. А вот меня интересует, какие были к тебе претензии с точки зрения вот не музыкальной, а товарищеские.
1: Товарищеские. Ну, например, есть такая форма — сбор денег на похороны. Угу. Опять же, вспоминаем, что люди, которые выходят на пенсию, они становятся бедны. Вот. Они становятся бедны, они попадают из вот этой замкнутой, как бы лагерной симфраструктуры на волю. Многие знают, что происходит с людьми, которые не адаптированы с зоны, попадают на волю из армии, возвращаются из Афганистана и так далее, и тому подобное, с Северного полюса, из далекой экспедиции. Вот. Они попадают в чуждый им свободный мир, и это плохо кончается. А так как это уже старенькие, изношенные тела и души музыкантов, они гибнут очень быстро. И существует форма, опять же, проверки на вшивость, то есть сбор как бы средств вот, покойнику.
0: То есть, который уже реально помер, или вот он как бы...
1: Ну, на самом деле...
0: Или на будущие похороны?
1: Там не важно. Просто собираются деньги. Конечно, ни на какие похороны они не идут, потому что у нас непохороненных не оставят. Все равно да похоронят. Хоть ты там под забором, если ты умер, все равно тебя подберут, значит, в нужное время. И доставят куда надо. Эти деньги потом возвращаются через зарплату в виде премии, то есть это все честно.
0: А, то есть вот. Практически это происходит как бы построение на совесть.
1: На совесть, да. Угу. Как всякие аргументы, типа того, представляешь, ты покойника в глаза не знал, он уволился из оркестра лишь за 20 до твоего прихода. Вот. Вот посуди, было бы тебе приятно, если бы ты на твои похороны какой-то чужой совершенно тебе человек дал денег. Ты, я знаю, вообще отказываешься от спонсорской помощи на студию, которая тебе очень нужна, а тут ты на похороны совершенно чужой человек, ни разу не слышавших твоих песен, да, принесет тебе денег. Тебе будет приятно?
0: В принципе, естественно, это будет как бы меня покоробит. Это нонсенс, да. Я икну даже. Но тут есть другой момент. Вполне возможно, что коллектив, вернее, как они, видимо, хотели сделать этот коллектив как коллективный мозг. То есть в данном случае каждый, ну, понимаешь, как город в городе, как да. Все-таки структура, помощь от структуры. Мы же тоже, вот, например, если кого-то хороним у нас, вот из института вот, Вениамина Директоровича, прошу, директора Вениамина Венедиктовича Чехлама вот похоронили тоже всем, в общем-то, всем институтам.
1: Он, кстати, я вспоминаю, мне выписывал вот этот мой первый фракт, да. В котором я пришел играть как бы конкурс.
0: Ну, ты знаешь, давай сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим разговор. Мы остановились на организации похоронах, на сбор средств, собственно говоря. Вот. Я сейчас напомню, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, практически сейчас штатный сотрудник 14-го отдела Института базитологии и всеведения, который 11 лет выполнял задание специальное. Он был внедрен в качестве музыканта в Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова.

0: Я предлагаю начать сразу с того, на чем мы остановились.
1: Да. Ну что ж, остановились мы на печальном вот этом событии. То есть, опять же, из центра, как мы это называем, а именно из нашего 14-го отдела, поступило распоряжение еще более обострить, усугубить ситуацию. То есть после одного прокола последовать должен был второй. То есть не сдача денег на похоронах с вот этой глупой аргументацией, что как я могу дать денег человеку, который меня не знает, и я его даже не слышал. То есть одно дело дать денег, например, на памятник защитникам Путча, да, вот 91-го года. А все-таки ты их по телевизору видел, и, ну, это твое отношение. Вот. А совершенно

0: незнакомому человеку, я считаю, это западло делать и невежливо, и неинтеллигентно. Вот. Но такие аргументации, естественно, не принимаются.
1: Тут еще нужно вообще сказать, что вообще-то господин Королев, он весьма отзывчивый. Просто вот, то, что вот он сейчас как бы говорит, ну, о деньгах, обо всем этом, да, на самом деле это были инструкции, как бы, да, из центра. То есть у него просто на каждое его действие, в принципе, было предписание определенное. И вот как раз ты сейчас прям шлепаешь фразами из предписания, я помню, типа, и невежливо вот это все, то есть тем самым, причем, кстати, как грамотно вот все-таки составляются у нас эти все вот инструкции, они своим вроде бы сухим канцелярским языком, однако порождают в человеке вот реальные чувства, вызывают сочувствие и придают уже эмоциональный окрас какой-то. Но
0: дело в том, что это тоже очень важно, каким языком общаться с окружающими тебя симфоколлегами, потому что если ты представителем оркестровой элиты будешь говорить по-человечески, эмоциональным, литературным языком, даже если ты, например, предлагаешь ему помыть автомобиль только из доброго отношения, или, например, ну, не знаю, сделать эфир на «Эхо Москвы» для представителя, там, предположим, для второго дирижера коллектива, да? Это же полезно для рекламы в то время, когда все, например, говорят больше там о Меладзе, чем о Светлане, да?
1: Но это был некоторый следующий момент, подожди, я сейчас...
0: Ну, давай, мы отвлечемся, да, немножко.
1: Да, дело в том, что все наверняка помнят, у нас был, да, действительно эфир со вторым дирижером оркестра под управлением господина Светланова Игорем Головчиным. Вот. Mm-hmm. Это было тоже распоряжение центра. Дело в том, что как раз в тот момент ты, видимо, от усталости стал засыпаться, как он. То есть ты уже немножко вылез,
0: да,
1: за рамки
0: немножко
1: инструкции.
0: Было поправить.
1: Да, и
0: да,
1: поэтому, в общем-то, было решено кинуть тебе такую палочку-выручалочку. То есть ты должен был каким-то образом
0: сделать пользу коллективу.
1: Сделать оркестру бенефис.
0: Вот.
1: Да. Ну, я не знаю, это, что это такое. По-моему, перед бенефисом должны писаться еще буквы «Е», чтобы правильно, да, да, правильный, да, смысл был. Ну, да,
0: так,
1: ладно.
0: Вот, опять же, это принесло хорошее наблюдение, потому что когда я подошел, сказал, вот так и так, значит, попытался по-человечески объяснить, что вот, значит, хорошо бы выступить, и все. На меня посмотрели, как это принято, на этакого дебиловатого ребенка, который случайно забежал к серьезным дядям и чего-то там лопочет, да? Тогда пришлось резко сориентироваться, подойти и четким таким канцелярским текстом сказать... Там программа Монмаранси в лице таких-то с радостью, я уже не помню, там приглашает и так далее, и так далее. То есть очень четкая такая была формулировка. И тут же, в общем-то, это сработало. Опять же, я повторюсь, что умение говорить на понятном им языке тоже немаловажный аспект жизни среди вот этих людей. Вот. Так что ж.
1: Сейчас ты пока рассказывай дальше вот про судилище, а я немножко вот отключу эту мясорубку, потому что надо заложить по новой. Продолжай.
0: Так вот, ну, в принципе, насчет судилища особенно ничего рассказывать и не так интересно. То есть обыкновенные выкрики, он там такой-то плохой. При том, что поначалу люди как бы стесняются, они смотрят на твою реакцию. А реакция была, в принципе, опять же, по инструкции, очень запуганная. И виноватое лицо, то есть все как надо. И тогда начинается как бы завод массовый, поддерживающий друг друга, и фантазии начинают бить ключом. То есть какие-то приводятся факты из твоей биографии, тебе неизвестные, вот, но очень как бы рисующие твой неблагоприятный портрет. В процессе этого заседания, конечно, портрет сложился зловещий. Вот, ну, в общем-то, я не такой, конечно, как там было сказано.
1: Хотя легенду тебе придумали, в общем-то, мы неплохую.
0: Да. Ну вот, и на этой стадии, когда, казалось бы, уже все, то есть такого человека, ну, если не сдать налоговой полиции, то, в общем-то, здороваться явно никто не будет с ним. Вот. И вдруг на этой минуте, значит, тактика резко как бы меняется. То есть от тебя ждут признаний или как бы повинный. То есть, если ты достаточно бойко, самоуничижительно, самоопущенно, как это мы вот принято у нас говорить, начнешь бить себя в грудь и кричать: «Я плохой, простите меня, дяденьки, я больше не буду, и вы все такие хорошие, я там», и так далее. Вот. Ну, как обычно это делается? Это, я бы это назвал как бы разоружиться перед партией. Вот, был такой. Ну, конечно, в маленьком масштабе, в более мелком. Вот. И если ты это сделаешь, то ты, в принципе, можешь даже как бы повысить свой рейтинг среди этих людей. Но, опять же, это было бы, ну, слишком как бы просто. И поэтому рейтинг повысился слегка. То есть слегка мы там повинились, слегка, значит, мы сгладили острые углы, слегка мы поставили водки парочки нужных людей. Вот, как бы случайно угостили кое-кого, случайно сели за стол с теми, с кем я рядом бы вообще в метро бы не встал. Вот, и как бы опять же стал хороший мальчик, более-менее. Вот. Вот этим кончились как бы первые разборки.
1: Теперь, я думаю, пришло время перейти к разборкам вторым, естественно, которые, в общем-то, я знаю, были. Вот. Плюс, сразу хочу задать вопрос, еще один меня интересует. Это доводилось ли тебе побывать в дома у тела?
0: Ну, в общем-то, нет. Потому что после того, как я сделал маэстро на несколько денежных единиц, вот, как бы стали, может быть, этого немножко опасаться. А мало ли, я скажу, маэстро, деньги, худсовет, да, худсоветом, но карточный долг, как говорит наш басист.
1: А хорошо, а вот были ли повторные предложения от тела вот, насчет каких-то игр и так далее?
0: Нет, уже не было, потому что я попал именно вот на ту, как бы, в ту экологическую симфоническую нишу, где как бы мне, и мне место. Вот, и, в принципе, может быть, здесь наш эксперимент не так ярко раскрылся, потому что я так вот, глядя назад, считаю, что именно вот с этого положения интересно было бы пойти вверх. Вот, то есть ты как бы оказался в дауне, в симфоническом, симфо такой доходяга. И вот как вот сделать так, чтобы из грязи в какие-то хоть князи, да? Вот, ну, мы этого, в общем-то, не сделали, потому что все-таки здоровье, оно не вечно. И просто стали опасаться, вот, нас же проводят регулярные, как бы, медицинские психотестирования вот этих самых агентов, засланных куда только... Вот, не приходится, и, в общем-то, результаты оказались не очень утешительные.
1: То есть все-таки нервишки шалят.
0: Нервишки, ну, вообще, это кардиограмма и все такое.
1: Ну, давай вернемся к гастрольным поездкам. Любая гастрольная поездка подразумевает размещение в гостинице и так далее. Вот расселение в номерах. От вольного оно происходит. Нет, может ли оркестрант сказать: «Меня поселите с тем-то». Как это, вот, вся гастрольная кухня, давай будем говорить о ней.
0: Хорошо. Конечно, все-таки симфонический оркестр — это не тюрьма. И поэтому ты вправе себе выбрать как бы соседа по камере. Вот. То есть ты, конечно, ты не можешь поселиться с элитным. Ну, вот, нет, можешь поселиться, если ты будешь ему подносить чемодан и готовить яичницу. Вот. И... оказывать всякие другие мелкие услуги.
1: Ну, массаж ног делать, ступней.
0: Да, почесывание пяток.
1: Да, да. Когда он засыпает.
0: Засыпает. Рассказывание, кстати, интересных каких-нибудь баек, да, желательно, кстати, романтического вот содержания.
1: Хотелось бы немножко поговорить об экземпляре номер 4. Мы не будем называть имя. Вот экземпляр номер 4, он ведь как раз и занимался практически этим. Вот расскажи вкратце.
0: Но он занимался этим, как бы... Он не был таким аутсайдером, как я. А наоборот, он был общим любимчиком. Потому что он приглянулся телу. Вот, и приглянулся, естественно, тут же многим членам этих разборок. Вот, и все равно, как бы, вот это пример действительно рационального молодого человека, который при совершенно слабом своем каком-то образовании, то есть довольно безграмотный человек, с нотами у него просто слабо. Вот, то есть я как бы поясню, музыкант обязан понимать ноты, вот перед ним поставили, если, может быть, сразу он еще все не сыграет, то понимать-то он обязан. Ну, немножко поучит, и все. Вот, то есть здесь полная беда. Вот, но он как бы был, вот этот экземпляр номер 4, он был сведущ вот в этих всех тонкостях, интуитивно понимал все неписанные законы оркестрового замкнутого общежития. И поэтому почесывание пяток, он не жил, например, вот с этими элитными музыкантами. Он их навещал иногда по вечерам, почесывая пятки, так сказать, на общественных началах, зарабатывая себе какой-то рейтинговый капитал. Вот, ведь не станешь же ты, например... Вот если я тебе сейчас почешу пятки, ты все-таки будешь ко мне лучше относиться.
1: Ну, я не допущу просто этого, поскольку это очень нежный, в общем-то, орган моего тела, и, в общем-то, только избранные могут это делать. Ну да, дальше. Давай дальше, значит, с гастролем. Как вообще происходит гастрольный? Хотелось бы узнать, вот у тебя же целая глава в отчете есть, отчет о гастрольной жизни коллектива. Давай прям по порядку.
0: Я бы не стал по порядку, потому что это очень долго, нудно и скучно. Почему? Да потому что все одно и то же.
1: Естественно, яркие-яркие моменты. Яркие моменты гастролей. Какие-то, то есть, изнанка гастролей.
0: Изнанка, да. Наиболее меня касающийся, конечно, момент, это курение в салоне самолета. Представь себе перелет в какую-либо отдаленную страну, типа Гваделупийской республики, где очень любят этот коллектив и часто его принимают. Значит, лететь туда 11 часов, плюс посадка в городе Шенон, где по традиции, значит, молодые музыканты угощают Гиннесом местным, настоящим, своих как бы уважаемых коллег, то есть которых надо угостить. Вот. Иногда те, значит, хорошим мальчикам дают отхлебнуть из своего бокала. Это, значит, знак такого расположения. Неважно.
1: Дескать, что... попробуй.
0: Да, неважно, что у него может быть с зубами плохо и так далее. Вот. А если ты откажешься, ну, понятно, да, не очень это удобно отказываться. Вот. Ты вынужден туда тоже обмакнуть свои губы. Так вот, сам ты, так сказать, я тебе расскажу, я знаю, что ты самолетом практически не пользуешься. Mm-hmm. Существует разделение в салоне на курящие и некурящие места. Вот. Это только как бы форма для свободных людей, я так буду это называть. В оркестре же, опять же, возраст, иногда пол и положение вот, определяет, будешь ты сидеть в курящем или не будешь. Вот я человек, который не берет дыма вообще никакого в рот. Даже вот этого сладенького, который, вот, о котором поет моя любимая певица Линда. Я, вот, мне нравится его нюхать со стороны, но я его как бы в рот не беру. Вот. Но из-за своей низкой олигархической ступени я вынужден был садиться всегда в хвост вагона и нюхать, и дышать эти 11 часов всем этим дымом. Вот. После того, как ты подышишь, ты немножко, может быть, задумаешься над своим поведением. То есть это все делается с расчетом, с нормальным таким профессиональным симфо-структурным расчетом. Вот. Остальные. И множество всяческих мелких мелочей таких вот, которых неинтересно говорить. Они есть в отчете, они, может быть, заинтересуют специалистов разных направлений
1: института. Понятно, понятно.
0: Но...
1: Вот, я знаю, была ситуация с какими-то проломанными крышами буквально. Вот в отчете у тебя же еще должна быть документальная хроника.
0: Я немножко забыл, да, это... Расскажу. Короче, коллектив был в одном из бразильских городов. Я не помню это название. Я, в принципе, в географии слаб. Да, в донесениях ботинка есть полный список маршрутов.
1: Да.
0: В хороших западных гостиницах есть бассейны. И, как правило, престижно иметь бассейн на крыше гостиницы. Вот. А, как правило, престижные гостиницы, они строятся в таких романтичных в Южной Америке кварталах, как бы старинных. И там все здания, естественно, меньше, ниже этой гостиницы. И твой бассейн оказывается над романтичными черепичными крышами, в которых живут бразильцы, вот, которые по утрам выходят пожонглировать мячиком и выкурить пару трубочек бразильского табачку. Да? Вот. Персонаж, который, вот мы уже говорили, был как-то у тебя в гостях, вот, который ездит обычно на гастролях, то есть ему, как тебе сказать, нет резона доверять ему концерты в таких ответственных местах, и поэтому его возят, ну, как бы про запас. Вот, иногда, чтобы людей как бы разогреть на сцене, иногда, ну, чтобы было. Вот. Естественно, что делать этому человеку на гастролях, да? Вот. Заниматься ему не надо. Палочка, как известно, не берет фальшивых нот, да? Вот. И время убивается вот в бассейне, за шахматами, за бутылочкой ароматного бразильского пивка и

0: любые гастрольные поездки, по крайней мере, молодежных коллективов, они так или иначе, в общем-то, связаны с какими-то яркими сексуальными переживаниями. Но молодежный коллектив, он, в общем-то, есть молодежный. То есть публика приходит соответствующая, скажем так, поклонница, да? Вот. Все это каша варится, все это понятно. А все-таки симфонический оркестр самый разный по возрасту, но я знаю, что самый молодой объект женского пола номер 7, по-моему, был 22 года ей, да?
1: Ну да, но, к сожалению, она...
0: Смотрю статистику.
1: Да-да-да, 22 года. Но я хотел рассказать о другом. Естественно, дефицит, да, вот в гастролях.
0: А, сейчас, а и о номере 24, это орфистка, которая, в общем-то, практически пенсионного уже глубоко возраста.
1: А, ну это,
0: вот
1: ну,
0: и две
1: нет,
0: леди.
1: Нет, ты перелесни, потому что это отсчет как бы...
0: А, все,
1: вот, извините. Сейчас уже как раз молодая, симпатичная девушка играет на арфе и пользуется... потрясающим успехом у окружающих коллег.
0: Оркестрантов,
1: да. Но это не это самый интересный пример. Интересно, когда берут в поездку, иногда не хватает людей, надо кого-то взять.
0: В смысле не хватает?
1: Ну, не хватает, но кто-то заболел, кто-то запил, кто-то притворился больным и поехал на гастроли со своей женой, да? Ну, вот бывает такое, вот, потому что от жены уйти труднее, чем от начальства подчас. Так вот, приглашают девицу молодую. Вот. И в последний раз была интересная такая девушка, мягко говоря, с не лучшими внешними данными. Вот. Так с течением гастролей реноме и рейтинг этой девицы возрос, я не знаю, любая фотомодель позавидует. Потому что отбою не было от поклонников. Ну, сам понимаешь, что... в закрытом как бы зонном помещении любая женщина вызывает либидо. И, в принципе, психика этой девушки, я считаю, сильно пострадала, потому что, выйдя как бы из самолета в аэропорт, оказавшись среди множества подобных ей по полу существ, она теряется. А гонор-то уже есть. То есть она солиднейших и элитнейших людей видела как бы у своих ног, потому что эти музыканты при дефиците сексуального общения намного бы пошли, лишь бы немножко восполнить, да, вот эту функцию. Вот, и еще вот один пример сломанной, как бы, женской, в данном случае, души.
0: Послушай, а вот такой момент, как бы, они пользовались ей по кругу? Это была какая-то групповой секс?
1: Тут я тебе ничего не могу сказать насчет секса, потому что, во-первых, я как бы не присутствовал. Вот, такого не было задания.
0: Не было, кстати, да.
1: Во-вторых... секс тоже дело опасное, потому что всем сразу все станет известно. Вот. И многие стесняются своих сексуальных подробностей и пристрастий, ведь не каждый как бы обнародует это. Вот. А там известно все. Вот. Потому что, во-первых, стены в гостинице не такие уж звукопроницаемые и тому подобное.
0: Ну, понятно, да. Ну.
1: Вот. Что еще? Люди, которые, вот опять же, я говорю про того дирижера, который сбросил кусок.
0: А про это мы, кстати, так и не дорассказали. Да.
1: Ну, кончилось тем, что он скучный человек, знаешь, ездить на гастроли и не играть, да?
0: Да, да.
1: Как-то помывшись в баньке, он решил немножко подкачать мускулатурку и случайно уронил вот мешочек с песком. Там у них принято загорать на мешочках с песком в Бразилии. И вот этот мешочек...
0: Они теплые, видимо, тоже.
1: Они теплые, они такие мягкие, шуршат. Ага. Вот, то есть... так ритмично можно пошуршивать. Он уронил на вот эту крышу и проломил ее.
0: Это был частный дом.
1: Это был частный дом, естественно.
0: Действие
1: был...
0: хозяина, как все дальше происходило?
1: Хозяин поступил совершенно цивилизованно. Он пришел в гостиницу с полицейским, предъявил иск, фотоматериалы прорубленной крыши, вот отпечатки пальцев на мешке. То есть все было зафиксировано. Это делается быстро, не так, как у нас.
0: И по отпечаткам пальцев как бы... А вот сам второй дирижер, господин второй дирижер оркестра, он не признался в содеянном, как и его действия? Он был не трезв или что, или случайно уронил?
1: Ты знаешь, опять же, вот тут немножко эксперимент уже не всеобъемлешь, и я не был на конкретных разборках с ним. Да и разборок-то самих-то не было, потому что если бы это был я, были бы разборки, были бы санкции, я бы, может быть, выплачивал за эту крышу до сих пор. А так все, видимо, обошлось гладко и хорошо, и просто это отражалось на лице этого нашего персонажа. Он был несколько побитый такой, пару дней ходил, и его, в принципе, даже было жалко.
0: То есть душил срам.
1: Ну, да не, даже не срам, потому что, ну что, подумаешь, буржую ты крышу проломил, что тут стыдного, да, вот в понятиях нашего человека. У них же там немерено этой черепицы. Ну, как бы немножко неудобно все-таки, вот даже не знаю, как объяснить, потому что психология вот этого человека мне не очень ясна. Вот даже вот
0: это же было заданием изучения психологии руководящих сотрудников.
1: Видимо, есть некоторое отсутствие психологии. Такое тоже бывает, потому что я многократно изучал вот эти материалы эфира с ним. Вот, и ну ничего, пустое место. Так же, как, впрочем-то, и его, как бы, его звуковая продукция. Вот, и с ним сотрудничество непосредственно на производстве, когда он машет, ты играешь.
0: Мне интересно, вот нужно вернуться к кличкам. Вот у каждого практически оркестранта есть кличка. Какая вот у него кличка в оркестре и почему она дана, и вообще отношение музыкантов оркестра, вот вообще вот понятие второй дирижер, как бы расшифрует, насколько это важный вообще человек.
1: На самом деле, да, это важнейший орган. Мы можем должны его рассматривать в двух, как бы, точке, под двумя углами зрения. То есть в том, как это должно быть и как это реально. Должно быть. Это важнейшая фигура. Она делает всю техническую работу за маэстро, потому что великий человек, обычно маэстро, он великий. Вот, он не должен заниматься повседневностью. Он должен прийти на готовом, сделанном, так сказать, на ладно движущихся смычках творить. Вот, а технологию всякую делает этот дирижер второй. Вот, и по всяким мелким халтурам, типа того, как вот играть там, поиграть немножечко на ВДНХ во время того, как люди будут ходить кушать мороженое во время юбилея, в таких случаях должен быть второй дирижер. Вот, реально, маэстры, все советские маэстры берут вторыми дирижерами, ну, короче, чем хуже, тем лучше. Вот, они, советские маэстро, великие, они очень ревнивы, то есть они не потерпят возле собой, возле себя какую-то личность, человек, который что-то из себя представляет как музыкант, как человек. Чем ничтожнее фигура, тем лучше. Вот. И когда эта ничтожная фигура повсеместно работает с коллективом, не представляя из себя ничего, это начинается как бы... Как бы это выразиться? Это терминатор. Такой повседневный, разлагающий терминатор коллектива.
0: То есть кличка у него терминатор?
1: Нет, терминатор — это солидная фигура. Ты что, терминатор — это хороший напиток был в свое время. Вот. Нет, кличка его «Пудель».
0: То есть, а все в оркестре за спиной его зовут «Пудель».
1: «Пудель», да.
0: А кличка самого вот маэстро? Есть ли у него какой-то...
1: Есть. Она... созвучно кличке первого вождя нашего государства. То есть Картавый. Ну, может быть, нехорошо, знаешь, хромого называть хромым, но слепого там слепым, да. Но в данном случае для нас, помнится, первый Картавый был тем же самым, как и для этих музыкантов, их вождь. То есть это какие-то надежды, это какое-то обожествление, может быть, идеализация, это и юмор, это и злословие за спиной и словословие в глаза.
0: А вот ведь Пудель, он же как бы должен понимать, что вот, ну, зная эту технологию подбора вторых лиц, он должен знать, что, в общем-то, он не, в общем-то, отнюдь не почтенный даже в глазах Картавого. Вот. И тем не менее, как ты считаешь, он смирился мыслью? Или...
1: Какой смирился? Этой мысли практически нет. Потому что второй дирижер, в данном случае Пудель, это тоже начальство. Как ты будешь говорить начальству? Да, ты второй дирижер, тебя тут за чмо держат.
0: Нет, естественно, ему никто этого говорить не должен. Но я имею в виду, ведь это методика, ты же сказал о методике, что подбирают как бы главный дирижер, он подбирает себе второго дирижера явно слабее на порядок, чтобы тот, не дай бог, не составил конкуренции. Вот. Если эта методика из года в год идет еще с каких-то времен, простите, там, Вивальди, да, то...
1: Нет, не уже Вивальди, просто после 17-го года.
0: Ну, после 17-го года, да. Вот с 17-го года прошло масса уже времени, вот, то эта должность, она практически уже целиком опозорена, что ли.
1: Давай как-то. Я приведу несколько другой вот, пример, из да. личного. Как-то оркестр писал симфонию Малера номер 2. Естественно, как-то, ну, не лучшие отзывы западной прессы о этих записях скажут вам многое. Вот. И, в общем-то, я наиболее вред моему здоровью был принесен именно Малером, то есть в руках вот этого коллектива. И записавшись со скрежетом, в общем, ужасно, ужасно, да, это я говорю ужасно, записав вторую часть этого произведения.
0: А
1: извини,
0: а кто дирижировал?
1: Дирижировал тело, дирижировал.
0: Тело.
1: И вот тело после того, как звукорежиссер сказал, все записано, тело сказало, Чикаго. И я знаю, что запись... Ну, Чикаго — это один из лучших симфонических оркестров.
0: Просто есть еще группа Чикаго, там тут лежит, я думаю.
1: Кстати, может быть и да. Ну, кстати, достойный коллектив.
0: Очень достойный.
1: И вот, то есть я знаю, что запись полное говно. Вот. Я, услышав Чикаго, подумал, а может быть, действительно, я сыграл как в Чикаго. Хотя я играл такой голос, если что есть он, что нет, партитура огромная. То есть меня там ну, не слышно практически.
0: Ну, я знаю, что даже в некоторых местах ты вообще не играл специально,
1: да, потому что
0: их.
1: Я проверяю их, и потом нельзя выдержать столько Малера вот за свою жизнь. Так вот, если Пуделю говорить всю жизнь, что он не Пудель, а Тосканини... то он будет серьезно думать про это. Да тебя, если сказать, что ты Джон Леннон, тебе, да, вот каждый раз будут звонить, Саша, ты вот спел сегодня как Джон Леннон.
0: Ой,
1: и
0: ну ты... я бы стыдиться этого. Я, ну, ты, наверное, ну, на скромный
1: просто,
0: рыдать.
1: Ты просто скромный человек, и да. Вот, а не всем это дано. И поэтому Пуделина, он конкретно мыслит себя вообще чем-то. Вот. И мало того, он хитрый человек, он себе сделал рекламу. То есть второй дирижер крутого коллектива, это круто. Вот. И он где только не выступал, где только каких только он вообще не имел как бы возможности подзаработать, благодаря тому, что он якобы второй такой дирижер, якобы там его все хвалят. И, вот. Мелкий, кстати, человек. Кроссовки вот покупает по $10 и не стыдится этого.
0: А, так вполне возможно, он, может, их носит дома, как просто тапочки. Или
1: ну,
0: нет?
1: Не знаю. Я вот замечал, кстати, на не очень ответственных концертах. Он их просто подкрашивает фломастером и просто играет, дирижирует в них.
0: Ну,
1: известно, жлобство. Знаешь, ни один военный ведь не купит себе настоящий костюм нормальный, чтобы пойти в театр. Он попрется
0: в военном костюме, конечно. А, послушай, вот тут мы подошли к некоторой такой щепетильной стороне дела, но тем не менее в твое задание тоже входило это изучение финансовых линий внутри оркестра. Это зарплата музыкантов. В общем, финансовые отношения, которые, я знаю, в общем-то, не ограничиваются одними похоронами и сбором средств на это. Вот раскрой, пожалуйста, нам эту завесу. Как складываются личностные отношения музыкантов в ходе влияния на них вот финансов?
1: Ты знаешь, любой оркестровый музыкант — это как прям финансовый гений. Вот. Как это выявить? Да ты просто как бы попроси его посчитать, сколько, например, надо выплатить денег его коллеге. Вот сколько вот имеет право получить его товарищ по игре. И он тебе даст такой финансовый отчет, он тебе наполнит такими идеями экономическими, что ты долго будешь над ними думать. То есть к тому, что считать деньги в чужом кармане, это очень как бы правило хорошего тона. Вот. И...
0: Ну, это повсюду, это как бы оркестр не отличается.
1: А никто не говорит, что это особенные люди. Просто, опять же, это подтверждение, что это слепок нашей действительности, нашего советского «я». Вот. Хотя там кричат, что деньги надо давать в конверт. Ну, представляешь, ты дашь всем деньги в конверте, да, и все, да, подтверждают все, да, мы должны вот держать это в тайне. Но тебе конкретно каждый раз подходит один из твоих коллег, например, концертмейстер. Сколько ты получил зарплаты? А сколько ты получил за запись? Вот попробуй ты ему скажи, это коммерческая тайна. Вот. Это и опять же получше разборки какие-нибудь. Вот это я не вру, это так и есть на самом деле.
0: Ну, это как бы понятно, это что касаемо зарплаты. А что касается, в общем-то, доходов тела, процентных вот как бы соотношений и влияния, как бы, ведь, по идее, он кормилец. То есть тело кормилец.
1: Так а? Ну, это ты так думаешь. На самом деле тело такой же служащий, он получает зарплату вот, официально. Вот. Тут я бы как бы не стал немножечко уподобляться музыканту, считающему деньги в чужом кармане. Вот. И, в принципе, может быть, это стоило бы целого эксперимента. Но здесь должна быть засылка не в гущу играющих людей, а именно в гущу считающих. Вот я могу дать какие-то наводящие, как бы, интуитивные направления
0: да, по этим это поискам. Да, это интересно нам, да.
1: Вот, это интересно. Одно из наблюдений. Чем больше соков из простого музыканта, из его денег за записи, из его каких-то халтурных, как это принято называть, гастрольных денег, чем больше изъято вот той верхушкой финансовой, тем больше эти финансовые люди плачутся о проблемах коллектива, тем больше они считают копейки в твоем музыкантском кармане. То есть ты можешь типа, пропорционально сопоставлять. Вот. Ну, например, ну, давай я приведу пример себя, потому что как-то ближе. Вот. Про меня отказались выплатить компенсацию за использование моего собственного дорогостоящего инструмента в течение всех этих лет, значит, в оркестре. Ну, все равно, что ты, например, в таксопарке бы работал на своем, на своей Таврии, да, и тебе бы сказали, ну и хорошо, что ты работал. А нет таких правил тебе платить за амортизацию твоего автомобиля. Вот. В принципе, это как бы для такого солидного коллектива, это копейки, который десятками тысяч долларов оперирует при покупке авиабилетов, гостиниц, того прочее, при лечении маэстро его зубной полости, например, за границей. Вот. Это выражается в четырехзначных цифрах. Вот. А тут вдруг такая щепетильность. Нет, мы вам не дадим там, $3 вот, за месяц за износ вашего инструмента, потому что у нас нет таких правил. Наоборот, вы нам должны заплатить за заграничный паспорт, потому что мы типа потратились, вот, и вы ездили на гастроли из-за того, что мы на ваш паспорт денег дали. Вот теперь нам верните. Вот. То есть поэтому можно по вот чем крохоборнее ответы начальства, тем больше как бы тебя они имеют. Вот. Я не буду приводить тут фамилии фактов, потому что, опять же, тут нужна засылка человека с именно бухгалтерским образованием.
0: Понятно. Я знаю, что были бунты, так называемые. Ну, бунты скорее бумажного плана все-таки внутри коллектива.
1: Вот не это бумажного. Это бунты были литературного плана.
0: Да, вот о них поподробнее.
1: То есть, как например, как это бывает иногда, ну, трудно людям, да, вот они были когда-то богатые, да, они фарцевали джинсами, могли там с двух поездок купить дочке кооперативную квартиру. Теперь ему на проездной не хватает, мягко говоря. Угу. Вот. И вот после долгих дебатов и каких-то закулисных разговоров, коридорных бесед, сочинили письмо маэстро, потому что маэстро как бы олицетворяется, ну, это как бы добрый царь. Вот. То есть куда идти русскому человеку? К Ельцину, да? Ельцин разберется. Вот. А здесь свой такой, своего масштаба Ельцин, там президент. Вот. Он сам не знает, сколько здесь стоит метро поехать, потому что он на метро не ездит и вообще здесь не живет практически.
0: А вот, кстати, как перемещается тело?
1: Тело перемещается на автомобиле, который возит другое тело. Если уж мы коснулись этого вопроса, то существует как в лагере такой как бы вид должностей придурки. То есть это называется придурки. Ну, как бы банщики, те, кто не работает кайлом, не пилит лес и не рубит уголек. Банщики, хлеборезы, там, парикмахеры и так далее. То есть придурочная должность. К этим должностям можно отнести лиц, которые как бы смычком не водят по струнам и не дуют в дудки. Это рабочие сцены, это костюмер, это библиотекарь, и бухгалтер и тому подобное, директор. Вот, то есть опять же, они же самые приближенные к телу. Вот и получается, что человек, по идее, вот по какой-то, они обслуживают трудяг. То есть как в зоне? Парикмахер стрижет людей, чтобы они не вшивели. Банщик им стирает одежду. Вот и так далее, да? Хлеборез там хлебушек режет. Для того, чтобы они хорошо трудились, им было хорошо. На самом деле, при советской власти все наоборот. Хлеборез – это крупная величина, это воротило, он там продуктами ворочает, да? Вот, парикмахер и так далее. То есть это все очень серьезные, важные люди. Кроме того, что они не мерзнут там на холоде, не рубят уголь, они еще ворочают делами. То же самое происходит в оркестровой структуре. То есть они не выплевывают легкие в медные духовые инструменты. Вот, они себе там расставляют стульчики, нотки собирают. Конечно, тоже это не сахароработка. Знаешь, там, расставить контрабасы в нужном порядке и поставить маэстро пульт так, чтобы он там видел всех хорошо и ему было вольготно. Тоже надо как бы уметь. Но... то есть, если тебя завтра назначат, ты немножко подкачаешься гирькой и сможешь носить арфу один без личной помощи. Вот. А если дать этому человеку скрипку, который возит тело, да, приближенный, он вряд ли на ней что-нибудь сыграет.
0: А, возит тело, в смысле, как бы тоже сотрудник оркестра?
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть, это как бы специальный шофер тела.
1: Да, он и шофер, и рабочие сцены. Кстати, интересно, при советской власти все музыканты получали так называемые суточные деньги за границей. То есть какое-то количество долларов или там юаней, которые определены были Министерством финансов. Вот, так как это была интеллигенция, вот, то есть менее значимая для нашего народа часть населения, они получали обыкновенные суточные. А рабочие сцены, так сказать, пролетариат, то есть без дураков, это пролетариат, они рабочие, получали двойную норму суточных. Поэтому всю жизнь рабочие могли себе позволить что-нибудь купить вкусненькое в поездке, хорошо выпить.
0: А вот. В чем причина вот такого отношения? Именно в том, что это пролетариат?
1: Да, да, да. И чисто идеологическая причина. Вот. Ну и, соответственно, какая-то льготная, что ли, роль этих людей, она и по сей день чувствуется. Они, конечно...
0: Это уже традиция.
1: Это традиция, да. Традиция. Вот. И они... люди, как бы обслуживающие работяг, вот, сами становятся, то есть, как бы они помощники, люди второго плана. На самом деле они примыкают к элите. И подчас, даже так как они не заняты на репетициях, у них мозг не так уж перегружен, и физически они бодры, вот, они подчас здоровее, жизнеспособнее и важнее в коллективе, чем вот, даже элита. Вот. Ну, бывают, конечно, казусы. Вот человек, который возит тело, как-то в порыве какого-то патриотизма рассказал, да вот это то-то, а это то-то. На что тело, значит, ну, было в настроении, в таком, как бы, демократичном. И сказал,
2: что это какой-то рабочий сцена обсуждает жизнь моих музыкантов?
1: Вследствие чего выяснилось, что этот рабочий сцены довольно, видимо, ранимый человек и пролежал в больничке с прединфарктным состоянием некоторое количество времени.
0: То есть это называется тело как бы рявкнуло.
1: Да не рявкнуло, но так слегка заметило. Рявкать там никто не будет. Уже не тот возраст. Раньше бывало, да.
0: А вот какие-то ссоры среди музыкантов происходят ли внутри оркестра в момент репетиции, опять же?
1: Ну, в момент репетиции там особенно не поссоришься. И как бы есть эти фишки, там, нарушение творческой дисциплины, пиши объяснительную, получи выговор. Вот я как бы нарочно, вот по инструкции, я провоцировал такие ситуации. Я пару раз вот зацепился языками с пуделем. Вот, вследствие чего, значит,
0: вот давай как бы не вследствие, а момент зацепа интересен. На какую тему?
1: Как это происходило? Тему того, что
0: интересно знать,
1: что сонный пудель пришел с утра, ему было, видимо, не очень хорошо, заглянувший в партитуру в первый раз, я так думаю, потому что это пудель. И поэтому он второй дирижер. Вот. Поясняю, нормально человек подготовил бы это все дома. Как вот хороший музыкант берет партию домой, ее выучивает, чтобы потом четко со всеми сыграть. Так заведено в коллективе Лайерский бенд, например, и я пытаюсь четко этому следовать. Вот. Даже вот, в ущерб здоровью иногда. Но это не важно. Вот. Пудель же, опять же, он же пудель, он же его все хвалят. Вот. Он не удостоился. Заглянув в партитуру в первый раз, он сказал: «Эй, флейта, что вы там играете? У вас там бемоли, вот чего-то какие-то бемоли». А я, типа, ну, уже имел установку зацепиться с пуделем.
0: Да, у тебя было задание
1: зацепиться бемоли, с пуделем. Бемолей никаких не было. Были, наоборот, одни диезы. Вот. Тут уж у меня, я не буду объяснять эти термины. То есть того, чего говорил пудель, не было в партии. И любой нормальный музыкант, глянув в партитуру, увидит, то есть такую бы глупость, как он, не сказал. Вот и тут я сказал: какие бемоли, у меня диезы.
0: То есть ты сказал это громко?
1: Нет, ну я не сказал: ты там, пудель, ты там чего. Сказал: вы извините, маэстро, у меня нет бемоли, у меня здесь диезы, и я там, типа, вот, играю правильно. Вот. На что была реплика: там, ты, типа, поменьше вы разговариваете, вы много говорите, но это
0: на
1: обычно...
0: На ты или на вы?
1: На вы, на вы. Вот в данном случае на вы, но это такой оскорбительный вы.
0: А, понятно.
1: То есть, вот, ну, когда бомжу ты, наступившему тебе грязной ногой на лакированный концертный ботинок, ты же не скажешь на ты, конечно, молодой человек, вы, типа, своими костылями поосторожнее по метро шастайте. Угу. Вот. То же самое и здесь. Мол, вы, что вы там себе позволяете? Угу. Ну, как бы внешняя часть закончилась.
0: Так.
1: Далее последовала бумага с подробным объяснением моего, значит, плохого поведения, с предъявлением мне, вот, и так далее, и тому подобное. Но так как это случилось недавно, и, опять же, эксперимент подходил к концу, то... было, опять же, решено уже до крайности довести эту ситуацию и выдержать, если это удастся, вторые разборки. Но так как там тоже не дураки сидят наверху вот этой оркестровой верхушки, по второму разу делать худсовет — это как бы глупо.
0: Ну, в общем,
1: я
0: да.
1: уже немножко...
0: Да, по первому тоже глупо, конечно, но это
1: ну,
0: другая.
1: Нет, нет, это... Понял, я бы не сказал, прошу, это произведение искусства.
0: А, понятно.
1: Блатного, так, жиловского, хулиганского, но искусство. Вот. И немножко я как бы знаю, как, что такое худсовет. А тут мне сделали профбюро. То есть люди были те же. Вот. Но в данном случае я уже как бы немножко обострял ситуацию как только можно. Никаких, никаких разговоров с ними я вести не стал. Я не стал им говорить, что же вы... То есть по справедливости надо было сказать. Вы вообще задумайтесь. Вам... Не ясно, что вы завтра кушать будете, чем кормить своих детей. Вы занимаетесь тем, что обсуждаете, какой интонацией было произнесено слово бемоли вот, в беседе с вашим дирижером. Вот. Этого я не стал делать, потому что это, ну, в общем-то, бессмысленно.
0: А собрался весь оркестр, да? Вот
1: нет, не весь. Здесь человек профбюро. А, то есть, как бы люди, которые должны тебя, по идее, ну, не то что отмазывать, но хотя бы как бы объективно отстаивать твои интересы перед лицом администрации. А второй дирижер — это отчасти администрация.
0: Угу.
1: Вот, потому что он как бы входит в элиту. А нет. Вот, значит, случилось, ну, как в хороших советских профсоюзах. То есть, неважно, профсоюзный ты... Я же, кстати, в детстве не различал профсоюз или комсомол, или это все это одно было.
0: Общем,
1: это, да, я да. думаю, что мало кто из лиц старшего поколения различает это и сейчас.
0: Да, правильно.
1: Вот. Ну, и было интересно. Жалко, единственное, что как бы был немножко неподготовлен. То есть, я был неподготовлен. Они-то все договорились, как это у них принято, значит, серия звонков по команде. Вот. Завтра будем, значит, угу, это, сношать во все дырки такого-то провинившегося молодого человека.
0: Угу.
1: Значит, надо сказать то-то и то-то по такому-то поводу. Вот. А я был как бы не готов и не взял с собой никакой звукозаписывающей или видеоаппаратуры, что, в принципе, обогатило бы наш эксперимент.
0: Да, вот это жалко.
1: Вот мне. Это да. Но как бы интересны были личные наблюдения. Опять же, синдром массовой фантазии. Когда сначала что-то скромненько так, да вот, значит, нехорошо, вот инцидент с дирижером, ну, а потом пошло какие-то...
0: Так, прости, а инцидент как бы в чем был? То есть вы же зацепились языками, это был как бы рабочий момент, на самом деле, никакого...
1: Это ты так думаешь. Понял, опять же, да. можно все интерпретировать по-разному. Вспомни, вот... Опять же, милицейский вариант.
0: Да.
1: Ты можешь сказать, мне холодно сидеть в машине, я можно не буду выходить. А после того, как ты весь избитый будешь валяться, это будет трактоваться, что ты сопротивлялся при того вот, властям. Все то же самое. Вот. То есть ты. Как... Но единственное было разница, что, конечно, побить меня не могли. Вот. Мне так и сказали. У нас тут не комсомольское собрание. Мы бить тебя ногами не будем. Угу. То есть это цитата из отчета как раз. Вот. Не будем тебя бить ногами. Мы хотим разобраться. Вот. Что ты нам можешь сказать по поводу этой ситуации? Вот. Я им сказал, ничего. Вы тут хорошо подготовились, и поэтому я не буду ничего говорить. Угу. Вот. Это вызвало массу тревоги сначала. Вот. И дальше уже в разговоре в частном там, с дирекцией, то есть все 5-10, мы пустили нашу как бы новую находку. То есть сейчас можно юридически аргументировать каждый свой шаг. И поэтому, значит, мы, получив консультацию в одном из юридических центров, сотрудничающих с нашим институтом позитологии и всеведения, занимающихся трудовым законодательством, мы, значит, проконсультировались, и я как бы аргументировал свои тексты с носками туда. Угу. Вот. Это произвело, в принципе, шокирующее и очень пугающее на них впечатление. То есть, по идее, если бы я начал оперировать этим на профбюро четкими юридическими фразами, можно, наверное, все бы там разбежались и попросили бы прощения. Или, может быть, что-нибудь произошло, потому что эти люди, они, в принципе, ничего не знают. Они бесправны. Это сейчас они были как бы в силе, они собрались там и топтали одного, в данном случае меня. Вот, забываю о том, что любой из них может оказаться на их месте. Как хорошие советские времена. Какой бы ты комбриг не был, тебя завтра могли сослать туда же. Вот. Они, забыв об этом, как бы все были рады, значит, топтать. Вот. А тут вроде бы вот, вот так вот.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, который 11 лет выполнял специальное задание 14-го отдела Института бозитологии и всеведения. Он был внедрен в симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова с целью изучения внутренней ситуации в такой структуре, как симфонический оркестр. Ну, ты знаешь, у меня все-таки такое впечатление, что вот хотя 11 лет выполнял это задание, сейчас вроде бы оно закончилось, но ощущение такое, что ты как бы только собираешься туда поступать на работу, ты не говоришь ничего прямо, то есть ты как-то имен больше произношу я, ну, первый момент, то есть ощущение, что ты чего-то боишься, кого-то они все стоят внизу, сейчас заколят тебя смычками, то есть не требуется никаких компроматов, на самом деле все материалы, которые ты передал в отдел, в них содержится все, но поскольку мы разговариваем литературным языком, это не значит, что нужно говорить о красивом бразильском табаке и так далее. Я нашим радиослушателям интересно, прежде всего, видимо, внутренней кухни, потому что по тем отрывочным лирическим, в общем, твоим выступлениям очень сложно представить реальную картину.
1: Ну, в общем-то, я согласен, но как бы можно сделать скидку на то, что процесс адаптации еще не завершен, а как бы даже в кризисе, потому что, ну, вспомни, на что похожи прилетевшие только что космонавты.
0: Угу. Вот. В общем-то, давай, легко... давай с тобой послушаем телефонный звонок, да, что да, хотят, может быть, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, очень веселая передача. И вы знаете, ваши вот музыкальные иллюстрации просто необыкновенные. Вот которая сейчас прошла, что я живу на улице Ленина, и меня забивает время от времени. Да. Я просто не с самого начала и не знаю. Вот, вот не отключайте меня, у меня еще будет один вопрос. Чьи это... чей ансамбль играет?
0: Угу. Спасибо за звонок.
3: И еще вот, знаете, я засекла... Еще когда вначале подходила, когда вот вы, Александр, уходили,
0: да,
3: вот
0: да,
3: Демиса Русоса «Сувенир» тоже очень прекрасно исполнялся. То есть я просто покатывалась со смеху, и мне так интересно. И вот Антон Королев, конечно, рассказывает, ну, так интересно, и то, что он был внедрен в оркестр Светланова, я, в общем-то, ничего, я сегодня не так вот прицельно могу по времени слушать, это все так интересно, большое вам за все спасибо. И ответьте вот за эти, про эти музыкальные иллюстрации. Кто это так прекрасно поет? И на аккордеоне это так прекрасно играет.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Первая песня принадлежала Перу Немоляева. Кирилла, это группа Бонни Нем, так называемая тяжелая музыка. А про улицу Ленина это песня группы Ноль питерской, да. Еще звоночек или ты расшевелился все-таки?
1: Ну, может быть, потому что...
0: Да, хорошо. Здравствуйте. Вы
1: нелегко.
0: В прямом эфире.
4: Здравствуйте. Александр. Здравствуйте. Значит, некоторые замечания хочется сделать.
0: Конечно.
4: Внедряли ли вы еще в какой-нибудь оркестр своего агента из института? Потому что как? Эта иерархическая структура может касаться только одного оркестра Светланова. А ведь у других, может быть, на каких-то иных принципах все построено. И вот мы сейчас обсуждаем, как будто это, так сказать, общие оркестровые термины. Это может касаться только оркестра Светлана. Есть ли еще какой-нибудь внедрение, чтобы можно было сравнить, например, в следующей передаче?
0: Понятно. Ну, спасибо. Ну, я... Спасибо. Мы, в принципе, же говорили об этом.
1: Да, ну, во-первых, никто... Извини, да, никто не скажет, есть ли и где. Вот, это невозможно из-за секретности. А, во-вторых, мы говорили, что не сразу попадешь в оркестр Светланова, и волей-неволей надо было пройти несколько этапов. Вот. А что касается структуры... Очень интересный вопрос, потому что это пирамидальная структура, свойства не только оркестрам, а и многим, в данном случае я буду говорить о них, культурным организациям. Ну, например, там балет Большого театра или, например, структура фонда культуры и тому подобное. Или, например...
0: Ну, давай перечислять примеры до 7 утра. К делу, к делу.
1: К делу. Так вот, надо сравнить две ситуации, нынешнюю и прошлую. Какой бы, естественно, при советской власти человек, руководящий коллективом, он был единоличным как бы тираном. Вот. У нас по-другому нельзя. У нас нет противовеса административной власти в лице профсоюзов. Ничего такого у нас нет. Поэтому тренер ли ведущей хоккейной команды, дирижер ли ведущего оркестра, балетмейстер ли ведущего театра должен быть тираном. Но если раньше... Над этой яркой, я подчеркиваю, это яркой все-таки должна быть личность, над этой яркой личностью нависал меч ЦК, там, политбюро или чего-то такого, то есть партийный как бы идеологический меч, и в, после каких-нибудь ошибок или ошибочных шагов он мог получить по шапке, то сейчас этого нет, и этот единоличный лидер, тиран становится... абсолютно единоличным тираном. Вследствие этого власть его становится безграничной. Вот. И как следствие, опять же, деградация творческая. Что мы видим в лице многих любимых, популярных сейчас классических музыкантов типа Ростроповича. Вот. И в лице, в данном случае, нашего персонажа «Тело-1» Евгения Федоровича Светланова. Это бывший гениальный дирижер с очень сложным, как и у многих гениев, характером, ядовитым, я бы сказал, не гуманным, потому что мы можем провести целый ряд музыкантов, ценнейших, виднейших, выдающихся, игравших в этом коллективе, и которые были удалены, можно сказать, мановением ока, только за какие-то там детали, какие-то проступки, все. Никогда не принималось в расчет его творческое лицо. А опять же, я повторяю, что выдающимся личностям, типа там, не знаю, той же Шаде, позволено многое. То есть ты не должен, так сказать, заковывать Шаде в наручники и валять ее по земле из-за того, что ей холодно, она не вышла из машины, потому что это

0: вся антология записей госоркестра со Светланой. Вот, потому что, как бы, отправляясь в стан врага, надо знать, чем они вообще дышат, что у него. То есть, ну, известная кухня, фишка, общем, да, фишка, да, разведчиков, да, коим я, в общем-то, себя и причисляю. Ну, так вот, ты можешь мне выбрать из шкафа любую запись и поставить, я скажу, это записано до 87-го года, это записано после 90, предположим, 3-го, когда Пудель вошел как бы в разгар, когда его терминаторские способности уже начали лить гной в и так склеротические сосуды этого коллектива. Пример могу привести недавний. Коллектив был на гастролях в Америке и в Южной Америке. Это огромная экспедиция, это целое дело, это тур, то есть подобный, не знаю, концертам ACDC вокруг Европы. Вот, где каждый день новый город, но ACDC не ездит так долго, то есть у них не бывает, что ты два дня едешь от Нью-Йорка на юг, да, чтобы сыграть концерт с Пуделем, вернуться обратно в Нью-Йорк и там 12 часов лететь на самолете в Буэнос-Айрес или в какой-нибудь бразильский городок, чтобы уронить мешочек с песком на крышу бразильскому обывателю. Вот, они все-таки ездят не так. Ну вот. Немножко отклонюсь в репертуарную, как бы, часть. Известное дело, что человек, изучающий глубоко предмет, быстро как бы присыщается лучшими произведениями. Вот. Ну, как какой-либо пример. Ну, например, вот ты, Саша, изучаешь русскую литературу, да? Да. Вот. Практически любое произведение Пушкина тебе известно. Лермонтов и Гоголь, Лермонтов, Чехов, Толстой тобой изучены довольно глубоко. И сейчас ты подошел к писателям второго плана. Вот. То есть ты уже знаком с предметом, и ты двигаешься вглубь. Но вглубь в каком смысле? Уже менее ценные произведения. Они,
1: да,
0: интересны.
1: Это естественно, вот, да, да.
0: Естественно, дирижер, который всю жизнь машет симфонии Чайковского, выдающиеся шедевры, когда-то да присыщается им. И ему в кайф помахать чем-либо второстепенным. А так как на Западе вследствие всеобщего всемирного упадка все-таки классической культуры просят этакой энциклопедичности, им стало интересно всякая фигня из русской музыки, мягко говоря.
1: То
0: вот,
1: есть,
0: не вся русская музыка.
1: Они уже познали вот серьезную музыку.
0: Да, видимо. И они считают, что вот их эрудиция западная должна прикоснуться к третьестепенным, достойно забытым произведениям, ну, того же Чайковского. И в репертуар гастроли были включены именно такие произведения. Третьестепенные, я бы их назвал.
1: Ведь вы же потратили наверняка, сами оркестровые музыканты, огромное количество времени на эти репетиции, на эти муки. Вас вообще спрашивают о репертуаре? Спрашивали ли вас о репертуаре? Например, если ты хронически, например, у тебя аллергия на там Малера, к примеру.
0: Если у меня аллергия на Малера, и я вхожу в члены худсовета, я, по идее, мог бы подать свою реплику или какое-то мнение. Но так как худсовет исполняет только фискальные и жандармские функции, то, естественно, никакой речи о том, что эти говенные записи Малера не стоит делать, тратить на них средства и здоровье музыкантов, никто об этом, наоборот.
1: То есть, в принципе, играют то, за что платят. Но это же тоже хорошо для оркестра.
0: Это за что платят. Это нормальный такой коммерческий вариант. Но когда ты должен еще чирикать, прославляя то, что ты сыграл, за что платят, от того, что тебя, а может быть, тебя от этого тошнит, это я вообще не считаю нормально. То есть я должен, по идее, да, чтобы быть в фаворе, я должен прям восхищаться этими записями Малера. Вот. Я мог это делать, они у меня все есть.
1: Ну, я знаю, да. Ты, кстати, в Гааге. Вот,
0: в Гааге
1: закупались.
0: Закупались, да, 14-м отделом, дабы я мог, значит, оперировать этим материалом. Но к чему я хочу вернуться? Значит, вследствие каких-то причин гонорар маэстро был урезан. Вот. И всю поездку, махая этими третьестепенными произведениями, он не очень-то утверждался. То есть стоял такой понурый старичок, показывал, где начинать и где заканчивать. Вот. А все знают, что дирижерство это подобно

0: Дирижер подобен Кашпировскому. Он людей заставляет творить, жить, вытягивая из них какие-то художественные ресурсы заставляет делать невозможное даже в музыке.
1: Такой момент, то есть как бы был урезан гонорар телу, а, собственно, гонорар музыкантов тоже был
0: это
1: урезан.
0: Не гонорар, опять же, мы вернемся сейчас музыкантам по...
1: Нет, просто ситуация такая, если, значит, был урезан гонорар на весь оркестр, бюджет имеется в виду, да, вот выплат денег, то, как бы, в данном случае он мог бы резонно, поскольку человек все-таки своего рода гениальный и очень уже пожилой...
0: Сказать, скиньтесь мне...
1: Нет, не сказать скиньтесь, а просто тем самым заставлять и вас выразить протест, дескать, нам не оплатили, мы сыграем хуже. Это другой вопрос по искусству, насколько это честно в плане искусства, вот. Но если, например, музыкант получали те же деньги, композитор, которого вы выбрали играть, вернее, вот он выбрал, ни в чем не виноват, его произведения хуже, лучше от этого не станут. Вот, и это только личное дело тела. Вот, тогда это, конечно, другая ситуация. Вот насколько из этих трех предложенных мной ситуаций, какая имела место быть?
0: Ты знаешь, это надо оперировать цифрами, потому что когда тебе на последнем концерте попросили сыграть немножечко за меньшие деньги, разница была в несколько десятков условных единиц. А когда разница в несколько четырехзначных чисел, то ты не будешь думать оркестранты, протесты или что-нибудь такое. Вот. Это, в принципе, неприятно. Вот. И поэтому лишних таких мыслей, я думаю, в голове не было. Лишь бы отмахать эти... Тут же эти третьестепенные произведения стали гадкими и непривлекающими внимание маэстро. И поэтому он помахивал постольку-поскольку в течение 40 дней.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А рассказывайте, уважаемый.
2: А все-таки вот албанские студенты, когда писали сочинения, а и вы, ну, обманываете, вы не включаете их в вашу передачу.
1: Угу. А извините, у вас сейчас включен приемник?
2: Да.
1: А извините, а вот если это не секрет, ну вы вроде не женщина, а какого вы года рождения? Я сейчас запишу.
2: 59-го.
1: 59-го. А скажите, вот, ну, судя по всему, вы такой взрослый человек. Вы вот сейчас, и приемник у вас включен. Вы слышите, о чем у нас идет речь?
2: Да-да.
1: А вот скажите, человек 59-го года рождения будет разговаривать об албанских студентах, когда речь идет о академическом искусстве, собственно говоря? Вот это как-то нормально?
2: Как, ну, считаете? Может быть, не нормально. Вот, я не для того, чтобы вы сейчас что-то ответили. Ну вот мы здесь слушали полет валькирии, смотрели, и вот никто не увидел, как они там летают.
1: А, да. Ну, говорят, вот посадские вроде видели. Ну, к ним ближе было. Ну, сейчас вот Антон ответит. Я вижу, что он как бы полон решимости. Спасибо, до свидания.
0: Я, во-первых, должен сказать, что этот звонок неспроста.
1: Естественно. Вот. Это из соседней комнаты, референт, откройте секрет. Ну, продолжай.
0: Да, а насчет полета валькирии интересная тема, потому что тут я должен воспользоваться тем термином позитолога Андрея Орлова, который к подаче вот этой всей музыкальной жизни, концертов, к предложению публики вот этих самых, вот этой нашей продукции, если можно так выразиться, он это все обозначает термином наперсточничество. Я очень глубоко, кстати, тронут этим словом. Оно очень ёмкое. Объясню. Ну, все знают эту игру замечательную, наперсточничество, да?
1: Вот. Да, мы у нас иногда... свои люди были внедрены тоже туда.
0: Да. Вот не мне объяснять правила игры. Расшифрую, как это проецируется на культурную жизнь, в частности, вот академического искусства. Вывешивается афиша с замечательным именем маэстро. В данном случае Евгением Федоровичем, которого мы тут подробно обсуждаем. Вот. С замечательным коллективом, вот, который считается выдающимся передовым и элитой. Вешаются, пишутся фамилии композиторов хороших, тоже наших любимых. Вот, и любимой публикой произведений. И народ, уставший от стрессов, от телевизионной рекламы, от невыплаты зарплат, наскребя некоторое количество денег, очень небольших, которые платят за билет классических музыкантов, идет на концерт и думает, что вот он, наконец, прильнет к свежему источнику экологически чистых звуков и обретет душевное, а подчас и физическое здоровье. Потому что одна из наших вот совместных с Сашей работ касалась именно благотворного физического воздействия классической музыки на организм. Вот. И тут ему выясняется, что в этом наперстке-то шарика-то и нет. А есть даже не шарик, а большая фига, если можно так выразиться.
1: Катушек попросту.
0: Катушек, да. Вот. А так как шарик-то можно пощупать руками, как бы материален и конкретен, то классическое искусство — это искусство интуиции, восприятия, которое есть в каждом человеке, я уверен. Оно может быть приглушено, оно может быть натренировано. Вот. Но не все об этом знают. И люди вроде красивы, вроде все вышли во фраках, вроде вспотевший, раскрасневшийся маэстро что-то там махал, и было громко. Но нет удовлетворения вот этого чувства скуки, обманутости, при том, что вроде все есть. Атрибутика вся имеется. Музыканты, билет, зал, консерватория. Вот, вот это наперсток. Вот. Так что не зря разговор о валькириях зашел.
1: Да, ты же вот 11 лет был нашим, так сказать, агентом. Вот с какого, на твой взгляд, времени оркестр стал превращаться именно в группу наперсточников?
0: Я скажу, значит, один из любимейших моих дисков этого коллектива — это концерт 86-го, по-моему, года в Большом зале консерватории, записаны симфонические танцы Рахманинова. Угу. Потрясающая запись, при том, что это концертная, то есть без дублей, сложнейшее произведение, и в смысле для дирижера, и для каждого участника. Сложнейшие партии, ансамбль, строй, стиль Рахманинова. Ну,
1: действительно, ты так вот вошел вообще в роль оркестрового музыканта. Я просто смотрю, прямо глаза у тебя загорелись.
0: Ну, я тут...
1: Из Польши по другим приехал. Ну, ладно, да, извини, что я сбился. Да.
0: Может быть, я здесь... Наверное, больше говорю все-таки как слушатель. Понятно. Потому что, когда я первый раз услышал эту пластинку, я был оркестровым музыкантом, но не этого коллектива. Вот.
1: Ты был музыкантом коллектива предвыборной кампании Леха Валенс. Продолжай, ладно.
0: Да. 91-й год. Славная поездка по Соединенным Штатам Америки, где, например, 7-я симфония Прокофьева звучала так, что нелюбимый, но уважаемый, но нелюбимый мною автор радовал мне слух. Я не люблю Прокофьева, признаюсь, при всем уважении. Вот. Но эта симфония доставляла мне радость в руках Светланова и тех музыкантов, которые тогда играли. Вот. И постепенно, постепенно... Это точной границы я тебе не скажу, когда это произошло.
1: Это в документах есть, я надеюсь?
0: В документах, я думаю, стоит отследить как бы вот эту кривую, которая пересекает вот эту точку деградации.
1: Понятно.
0: Вот, для меня это, конечно, время разборок. Вот. То есть, когда... Ну, может быть, это личное, да. Вот. Некоторые мои сейчас состояния. И... То есть, я держу 93-й год, лето. Вот. Для меня это... как бы после этого были всплески творчества. Был замечательный, например, несостоявшийся концерт с Третьяковым. Это ты, может быть, не знаешь, ты такой человек далекий от прослушивания.
1: Знаю Третьякова, он в данный момент находится в Японии, по-моему, уже 5-й год.
0: Ну, видишь, я вижу, опять же, закрытость оркестровой структуры не позволяет мне следить даже за собственной семьей подчас.
1: Да.
0: Так вот, Третьяков приехал играть концерт Чайковского для скрипки с госоркестром. Репетировал «Пудель». «Пудель», как всегда, пришел несколько вялый с утреца, партитурку раскрыл, вот, новую для себя. Вот, сказав при этом, что концерт Чайковского для скрипки это редко играет, поэтому, типа, зарубаться нечего. Вот, и помахивает. А, кстати, у него интересная манера дирижировать. Он машет обычно одной лапкой и держит ее где-то там, вот в том месте, где обычно...
1: Гениталии.
0: Да.
1: Угу.
0: Вот. Но творческое впечатление, конечно, не навеяно Пуделем, а навеяно игрой Третьякова, тем, как он, ну, будем выражаться так, построил музыкантов, например, группы первых скрипок. Они просто начинают концерт, играют скрипки. Вот. Он сказал пару таких веских, авторитетных слов, и эти люди, забывшие вообще как бы совесть музыканта, вдруг заиграли, ну, похоже, как вот до 93-го года. Вот, и одна, ну, естественно, когда солист, играющий на скрипке, стоит на сцене, он обращен спиной к большей части оркестра, от дирижера лицом. Так спина этого самого Третьякова, любимого мной скрипача, в смысле дирижирования, говорила мне гораздо больше, чем весь Пудель вместе взятый. К сожалению, концерт не состоялся, потому что у Третьякова была, были проблемы с правой рукой, там что-то такое было переиграно. То есть вот двигать смычком было трудно, и не надо было играть, потому что, ну, можно было переиграть руку навсегда. Вот. И, ну, эти две репетиции я вспоминаю с благодарностью. То есть, в принципе, не зря я работал 11 лет. Вот, на...
1: То есть, положительные эмоции тоже были.
0: Ну, как положительные?
1: Ну, я понял. Послушай, вот, в принципе, я как бы хочу еще более как бы подвести вот эту линию, то есть, чтобы наши уважаемые поняли, о чем мы вообще говорим. Вот ты точку отсчета официально начала превращения оркестров в группу наперсочников, да? Ты как бы оцениваешь 93-м годом этого...
0: Ну, это субъективное,
1: ну, да. Да, вот. Тем не менее, как бы конкретный пример, это вот празднование 850-летия нашего города. Вот к чему все это пришло, я попросил бы тебя рассказать. Это будет веским аргументом, на мой взгляд.
0: Я тут тогда должен как бы вспомнить о некоем противостоянии оркестра Плетнева, который создан, который является негосударственным коллективом, насколько я понимаю, и создан не на деньги налогоплательщиков, а он в этот оркестр вошли очень многие выдающиеся музыканты коллективов Москвы. То есть как бы лучшие соки были высосаны оркестром Плетнева. В результате ревность таких дирижеров, как Светланов и прочих, понятна, потому что у них якобы ушли лучшие люди. Вот. Но на их место пришли, в принципе, достойные, молодые и другие музыканты. И оркестры не умерли. Более того, с появлением Плетневского оркестра государственным оркестрам стали прибавлять зарплату. Вот. Я считаю, это то есть из одного из-за этого хорошо, что создался оркестр Плетнева. Даже был случай, рассказывали мне ветераны, я не знаю, насколько это байка, потому что это документально не запротоколировано. Оркестр Светланова гастролировал в Испании. И там, короче, было игрище, при котором присутствовал Горбачев с женой. И Светлана сказала: вот Плетнев тут высосал все соки из оркестра, увел лучших людей, создал свой российский оркестр. На что сказал Горбачев: молодец, Миша Плетнев, хорошо сделал. И правильно, хорошо сделал, потому что появилась некая альтернатива. Я не берусь как бы освещать обстановку в Плетневском оркестре, потому что я там не был внедрен. Вот. Работают там люди совершенно разные. У них при советских каких-то остатках советской психологии все-таки есть новая как бы струя вот, во взаимоотношениях. Вот.
1: А послушай, значит, получается, все-таки существует такая достаточно мощная миграция музыкантов. И вот как ты считаешь, ну, прежде всего, вот такая деградация коллектива нами рассматриваемого, она, то есть причиной этой деградации является все-таки отсутствие полной дисциплины или отток мощных каких-то музыкантов, самостоятельных,
0: тогда,
1: способных мыслить.
0: Если,
1: да,
0: мы немножко прервемся по поводу этого 850-летия. Если мы коснулись все-таки этого важного вопроса деградации, я обозначу несколько причин. Во-первых, ну, в силу нашей, как бы, нашего воспитания, ну, возьмем, что поближе лежит, материальное положение. Повторяю, раньше эти люди были, мягко говоря, обеспеченные. по сравнению с общей массой советского народа. Они получали зарплату 400-440 рублей, солисты получали вот этого коллектива. Плюс гастроли, плюс деньги за записи, тоже, в общем-то, по тем временам приличные. Вот. Сейчас же положение круто, в общем-то, изменилось, потому что зарплаты нищенские, гастроли, любой мешочник на куртках делает больше гораздо. Вот. И многие музыканты вынуждены подрабатывать на, кстати, на тех автомобилях. Вот в 1986 году был юбилей коллектива, по-моему, 50 лет, и государственные власти подарили каждому оркестранту автомобиль «Жигули». И вот на тех машинках сейчас многие оркестранты возят людей, зарабатывая хоть какую-то, значит, прибавку к бюджету.
1: А в курсе ли вот таких действий Евгений Федорович Светланов, что его музыканты вынуждены бомбить?
0: Он в курсе после того письма, которые ему сочинили и передали через женщину, которая должна была уволиться через 3 дня, значит, в связи со старостью. То есть никто не рискнул пойти и самому отдать это письмо. Вот. И теперь Светланов аргументирует, то есть употребляет вот эти факты низких зарплат, там, разъездов на автомобилях, все такое, в своих многочисленных интервью всяким идиотским ведущим, типа, то есть, ну как, на журналиста, да, интервьюируют,
1: да,
0: типа,
1: да,
0: Маши Варденго из «Аргументов и фактов». Совершенно идиотское, я считаю, интервью. Вот. Я не хочу сейчас останавливаться на этом вопросе, но вот я еще раз повторю этот термин.
1: Учитывая вот то, что это, кстати, под этим псевдонимом выступает, собственно, мужчина, то есть для мужчины.
0: Для мужчины вообще это, я считаю, да, неприлично. Да. Так вот, еще одна причина, кроме материальной, старение. Старение, ну, это объяснять нечего, да, чем это. Вот, климаксы, притом довольно-таки ранние и мучительные из-за, опять же,
1: долгих переездов
0: и сексуального воздержания.
1: Да.
0: Вот, психологический шок, потому что ты был раньше почетный, упакованный музыкант, а теперь ты нищий, и все смеются, ха-ха-ха, ты что, еще музыкой занимаешься? Вот. То есть люди с устоявшейся старой психологией вдруг оказывается совершенно от этих новых непонятных условиях. Кадровая политика. Потому что вот тот синдром, когда берется второй дирижер хуже, чем ты, чтобы не было конкуренции. Опять же, концертмейстер берет себе рядом сидящего похуже, чтобы не было конкуренции. И так далее, и так далее. То есть то, что было наверху, просачивается рыба как из головы. Поэтому берут кого ни попадя. Вот, набрали всякое, вот, не, принципе, не очень квалифицированных музыкантов.
1: В принципе, ведь это такое положение в стране помогает, как бы, ну, может быть, можно это назвать даже такой странной демократией, когда вроде бы полная свобода выбора, да, тем не менее вот этим и пользуются очень многие. То есть, в принципе, не нравится тебе, да, ты хороший музыкант, не нравится, уходи на твое место, мы найдем 20 человек.
0: Говорит,
1: и 20 человек прибегут.
0: Так и говорит тело. У нас двери открыты. Кому не нравится, вот, пожалуйста. Двери открыты. Это любимая, кстати, поговорка музыкантов. Вот, они любят подхватить иногда какой-нибудь афоризм, связанный Евгением Федоровичем. Вот. Да, насчет демократии. Очень интересно ты затронул вопрос, потому что, опять же, люди, которые были наименее подвержены идеологии, все-таки наименее, они, я повторяю, были за границей в советское время, живой доллар видели в руках и могли, знали, как им пользоваться. Вот. Сейчас эта структура, играли музыку, не подверженную идеологии, практически. Вот. Это не живопись, не литература. Вот. И не советские песни патриотические. Хотя приходилось этим заниматься. Но, как ни странно, сейчас эта структура является наиболее консервативной. В чем это выражается? Во-первых, в закрытости общества. То есть, в чем выражается симфоническая закрытость? Известно, что приглашение других дирижеров из разных стран, из разных коллективов идет на пользу и дирижерам, и коллективу. Здесь я припомню только парочку моментов, что такое.
1: Мы закончили наш разговор о демократии. Да, о демократии в понятии вот, оркестра.
0: Да, но я имею в виду как раз противоположно, да. Что там наиболее консервативная ситуация. Опять же, повторюсь, закрытость, то есть не пускают достойных дирижеров, которые, опять же, могли бы в глазах музыкантов составить, а могли бы и не составить конкуренцию маэстро, имею в виду тело. Закрытость... В чем? Например, мы, музыканты тогда симфонического оркестра Светланова, слабо информированы о жизни, например, других московских коллективов, о зарплатах, что очень важно обычным музыкантам. Естественно, никто не ходит на концерты, потому что музыку как бы любить считается не очень благоразумным. И типа ты вот выпендриваешься, музыку любишь. Хотя на словах все обсуждают тонкости исполнения там кем-то, чем-то, чего-то. Вот. Типичная советская шапка закидательства. Советский значит лучший. На примере тех же пресловутых записей Малера. То есть мы там записали Малера одной левой, заполонили весь рынок этих произведений на Западе и вообще уделали всех, кого ни попадя, от Нью-Йоркской филармонии до оркестра «Концерт Гебау». Ну и долго можно продолжать описывать такие чисто советские консервативные черты, свойственные в прошлом наименее идеологизированной части деятелей культуры. Вот. Ну, например, опять же, церемониал. Я тебе скажу такую интересную вещь. Едут люди на поезде там из города в город на гастролях. Всерьез беседуют о том, что сейчас в оркестре идет время перемен и грядет возрождение, то есть бред полный.
1: А люди, взрослые, да?
0: Взрослые люди
1: тоже
0: бредят,
1: не,
0: да.
1: Не моложе 59-го года рождения.
0: Не моложе, а при том, что, опять же, и имеет синдром общественной массовой фантазии. То есть один запел песню на эту тему, второй подхватил. Если ты, как при Сталине, первый кончишь аплодировать, тебя посадят. То есть примерно здесь. Если ты скажешь что-то не в струю, тебе будет потом, может быть, не очень хорошо.
1: Если мы анализируем дальше с местами не столь отдаленными,
0: да.
1: Всю эту ситуацию, то, в общем-то, есть такое понятие, как стукачок. Насколько это распространено вообще в оркестровой структуре?
0: Я знаю один пример не из оркестра Светланова, а из другого, не менее выдающегося. Два музыканта молодых, одногодки и друзья, поступают, приходят играть в оркестр. Естественно, поступают это слишком сразу. Там очень долгая процедура. Но везде по-разному. Там свои есть традиции. Знаешь, как вот Солженицын с Шаламовым спорят, как там в зоне было. Вот. И как там, кто где как сидел. Нельзя это явление охватить. Каждый сидел в своей зоне, там были свои порядки, свои были, своя ситуация. И как сказал Константин Симонов, в данном случае о войне, что про войну никто не знает все. Каждый знает свою войну, каждый знает свою зону, и каждый знает свою симфоническую структуру. Так вот, в той структуре, о которой я говорю, два молодых музыканта должны были пройти там пробу, постепенно перейти на договор, туда-сюда. И в какой-то момент один из них написал на своего друга следующую бумагу, что, мол, я считаю, что мой товарищ такой-то не вполне соответствует уровню этого колоссального, шикарного, замечательного, выдающегося, потрясающего, единственного в мире коллектива, где я почитаю за честь вообще вытирать ноги о порог, прежде чем зайти и понюхать этот воздух, которым дышат эти выдающиеся музыканты под руководством этого выдающегося и так далее, значит, долгая песня. Вот. Если бы тот написал на него бумагу побыстрее, то неизвестно, кто бы выиграл. Вот, то есть выигрывает в данном случае. Не отвлекайся, пожалуйста, Саша, потому что мне трудно говорить, ты все-таки. Да. То есть выигрывает тот, кто первый. Вот. Он первый написал бумагу на него, он теперь работает, он в почете. Вот. А тот занимается другим. другой деятельностью вне того коллектива.
1: Понятно. Вот, и то есть... все-таки теперь пришло, да, да. пришла пора к празднованию 850-летия. Вот, вот. Потому что мы как бы заинтриговали, а
0: они рассказывали.
1: Логически непонятно.
0: Ну, тут просто как разблюдовка, кто где играет. В то время как оркестр Плетнева выступал на Красной площади со всяческими Паваротти и Кисинами, а известно, что на Красную площадь не всякого пускают и не всякий имеет право там играть. Потому что это концертная площадка, сам понимаешь, она, несмотря на то тельце, которое там еще фигурирует, и многих выдающихся деятелей партии, зарытых у стены, все-таки это выдающаяся концертная площадка нашей страны. Вот. И большая честь классического музыканта, пусть даже на холоде и в отсутствии акустики, там играть. Так вот, оркестр Плетнева играет на Красной площади, транслируется по всем каналом, ну, как все это освещается на весь мир и так далее. Люди получают хорошие деньги за это выступление, потому что, не, сам понимаешь, зазря там мерзнуть никто не станет. Вот. А наш герой, то есть госоркестр, играет, я сейчас скажу, в двух местах они играли. В Коломенском на шоу этих толкинистов. То есть, как тебе что, известно...
1: Которые толкают?
0: Нет, что-то? Нет. Ну, молодые люди, начитавшиеся вот книжек
1: Толкинга. Про рыцарей.
0: Да, про рыцарей, которые бегают с мечами. И у них как бы центр тусовки вот в Коломенском. Там много каких-то развалин, можно романтично там бегать, махать деревянными мечами. И вот, видимо, нашлись какие-то спонсоры из подросших толкинистов, работающих в бизнесе, и они решили провести шоу. И пригласили вот как раз оркестр Светланова играть под открытым небом. То есть там как, сыграешь, часок посидишь, пока не там, значит, турнир, потом еще поиграешь, там, и так далее. А вторая точка у них была на следующий день, тоже юбилейная, под памятником Ленина на ВДНХ. Вот. То есть место, сам понимаешь... не очень веселые для игры симфонической музыки.
1: Причем государственного, академического.
0: Государственного, да. Вот. Я считаю, что это серьезный показатель.
1: Нет, ну это, то есть в данном случае мы показали логическую эту... это я не об этом, я другому человеку.
0: И что касается, вот ты спрашивал на про финансовую сторону, тут интересный факт. Как бы я желаю прощупать степень свободы действий от простого музыканта, коим я являлся, спросил у представителя администрации, милой такой женщины с грустными глазами, могу ли я платные или эти концерты? То есть, если концерт платный, ты можешь, например, его не играть, а деньги получит тот, кто играл. На что мне было... Я, мол, вот, хотел бы не участвовать, а если концерт платный, то это безболезненно.
1: То есть у тебя было задание все-таки, видишь, да, правильно? Да, наконец-то пришел в себя, узнаю того прежнего молодого Геннадия.
0: Так вот, мне было отвечено, что сейчас не прекращена практика выплаты денег за халтуры. То есть такой концерт называется халтурой. А я так, как так? То есть, типа, что это там, значит, денег дадут, но не раздадут. Нет, будет впоследствии выплачена премия. А тут слушатели и ты, в общем-то, должны ощутить некую разницу между оплатой труда, то есть ты, например, сыграл в клубе «Не бей копытом», ты получил там какое-то количество денежных знаков, не будем скрывать, да? Вот. А музыканты твои, в общем-то, тоже. Вот. А представь себе такую ситуацию, ты получил денег и скажешь музыканту, ну, ребята, вы потом получите от меня какую-нибудь вот премию когда-нибудь, я вам дам.
1: Вот. А в курсе ли тело?
0: Тело, а ему что, все равно ему как бы без разницы, что там получает музыкант. Потому что он... я не хочу сейчас об теле, значит... Просто еще интересная такая деталь, что премия выдается за хорошее поведение. Если ты оступился, ты, сыгравший халтуру, мерзнув на холоде и смотря на побоище толкинистов, можешь не получить за это ничего. То есть все равно, что я, например, ну там... косо на тебя посмотрю, ты скажешь, нет, за сегодняшний концерт я тебе премию не дам. Это немножко дико звучит, а в структуре симфонической нормально.
1: Давай послушаем телефонный Давай. Звонок. 203-19-22 и ваши вопросы нашему агенту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны внимания к вам. Алло.
3: Алло.
1: Доброй ночи. Рассказывайте.
3: Вот. Который
2: собирают там профсоюзные эти дела, да, называются. Да. Это вообще вот, вот такая вообще ситуация, она хуже, чем тюрьма. Ну, в смысле, ну, это вообще, вот я не знаю, я, например, ну, вообще за одно это, только за то, что вот так получается, я не знаю, я не хочу сказать, вот люди, какие-то люди у нас плохие, да, вот кто-то сексотит, да, кто-то вот, ну, а некоторые говорят, ну, ничего, жизнь есть жизнь. Ну, как жизнь есть жизнь, если ты перед Богом живешь, да, надо же перед Богом жить, а не смотреть, кто как чего делает. Ну, как бы перед собой, как говорится. И вот поэтому, пока мы все Библию не выучим вот так на зубок, в общем-то, мы ничего и знать вообще не можем, как говорится. Нам самим-то не дано что-нибудь, каплю истины знать, так, самим по себе. Поэтому надо Библию читать раз 20 и часа по 23 листа, тогда только понятно будет. А когда человек не знает этой, вот этой грамоты, значит, он вообще ничего не знает. Что тогда их обсуждать?
1: Спасибо, спасибо. Ну, вот как бы была такая тоже версия проскочила.
0: Ну, в общем-то, справедливо, да. Но я бы не очень... В принципе, наверное, я имею право так сказать, потому что я, хоть и в засланном виде, у меня как-то были пути отступления, да, я мог вернуться в свой 14-й отдел и...
1: Ну, доложить, что не справился с заданием.
0: Да, или, в общем, да. Все-таки я это прошел. Вот. Я это имел на своей шкуре, и я могу сказать следующее. Я бы этих людей не судил очень уж строго. Почему? Да силу, например, их как бы маргинального происхождения. Поясню. Например, лица, играющие на вот в большинстве своем на медных духовых инструментах, они зачастую имеют, например, длительное военное прошлое. То есть они были с какими-то сверхсрочниками и даже суворовскими этими учениками, или как их там называют. То есть у них детство-то в шинелях прошло.
1: Суворовцы. Вот. Юные суворовцы.
0: Юные суворовцы, но с трубами в руках. Вот. А имея военное прошлое, вот я сам человек прошедший, несколько у нас была, помните, беседа, несколько военных как бы лет, вот, в мирное, слава богу, время, знаю, как тяжело избавиться от вот этой психологии. А если она еще и культивируется в данном симфоническом оркестре, то вот. Насчет маргинальности. В основном люди, играющие, например, на духовых инструментах, они, ну, мягко говоря, отцахи, то есть они из других городов, из простых семей. И вот от своих простых, простонародных, в хорошем смысле, корней они уже оторвались и попали в среду как бы интеллигенции. Но так как это интеллигенция, интеллигентность их некровная, невоспитанная поколениями, да и тому же искаженная советской действительностью, то они остаются маргиналами, психологическими маргиналами. За редкими исключениями. Был в этом оркестре человек, его зовут Владимир Соколов, это кларнетист, один из выдающихся. Я бы не называл его выдающимся кларнетистом, это выдающийся музыкант и вообще артист и художник. Вот. Когда он был еще вот, а он один из последних уважаемых мною музыкантов ушел из этого коллектива. Там еще есть, я просто сейчас не о них говорю, еще есть несколько человек. Вот. Ситуация была совершенно другая, психологически. То есть играть было по-другому, когда он был рядом, когда он сидел там вот сзади и играл на своем кларнете. Даже молчал, когда он просто присутствовал, ну, в паузах. Вот. Этот человек 11-й ребенок в семье, насколько я знаю. Но по интеллигентности, по какому-то внутреннему благородству, не знаю, в Лондоне, говорят, люди ошибались, вот принимая его за лорда. Вот. А он был такой. То есть это, вот. Но это исключение, опять же.
1: Часто ли оркестровые музыканты приходят на работу, на репетицию с чесночным запахом изо рта?
0: Каких только запахов нет. Вообще, в принципе, когда ты ездил еще на метро, когда оно работало, вот эта ветка, ведущая к твоему дому, ты, наверное, замечал, сколь опасно и трудно ездить в метро, где множество разных тел с разными запахами, разными волосами и так далее. А в оркестре примерно то же самое. Ты же сидишь плечом к плечу практически. Вот, даже на больших сценах, типа консерватории большого зала. А если маленькая? То есть ты, короче, натурально глотаешь инфекцию. Вот когда человек один заболевает, то тут и чеснок начинаешь есть.
1: А вот насчет, то есть ты уже говорил о том, что в штате оркестра существует бухгалтер, тело, пудель и так далее. А вот существует ли как бы доктор оркестровый? Ведь,
0: нет, конечно.
1: То есть как бы лечится каждый по-своему. Какова система оплаты больничных в оркестре?
0: Ну, обычная советская система оплаты.
1: Нет, вот сейчас, в наше время. Вот
0: это такая же, как и была, да. Интересно насчет доктора. Я помню, был такой ныне покойный выдающийся трубач по фамилии Володин. Еще когда стародавние времена, это легенда. Я знаю это как легенда. Документально, опять же, это не зафиксировано. У человека выскочила лихорадка на губе. Ну, знаешь, такое. Завираксов тогда не было.
1: Рок.
0: Да.
1: Такой рок.
0: Вот. А так как играешь на трубе, это колоссальная нагрузка на губу. Ну, просто нельзя играть. Вот. А нужно было репетировать. Даже это был не концерт, а просто репетиция. Поэму «Экстаза Скрябина». Это произведение с труднейшей партией трубы, сольной, очень важной. И музыкант говорит там, маэстро, типа, у меня вот лихорадка, я не могу играть, там, все такое. На что Евгений Федорович сказал: я, к сожалению, не доктор. Вот так судьба распорядилась, что я стал дирижером. А мне надо было быть доктором. Вот. Ну и пришлось, короче, играть, разбивая в кровь все вот эту болячку на губе и так далее. Вот. А другой случай такой же, но противоположный. Человек с тромбоном шел на запись и упал. Трещина в пальце. Слава богу, для тромбониста это как бы расстройство,
1: палец,
0: да, расстройство, но не такое. То есть там палец не должен, как у скрипача, бегать. Но все равно, короче, вот, ну, это температура, боль, шок и неприятностью. Что делает этот музыкант? Он не подползает к автомату, зовя этому самому к телефонному, вызывая скорую помощь, он идет на запись. Через весь город с опухшим черным уже пальцем приходит в артистическую к дирижеру и говорит: Евгений Федорович, вот я сломал палец, посмотрите. Типа как будто, знаешь, дирижер, он врач, он скажет: да, у тебя палец действительно сломан, иди там отдыхай.
1: Вот. А что сказал?
0: Ну вот он сказал, знаешь, он тебе подносит распухший черный палец. Ну что ты сейчас скажешь? Он отпустил, он, конечно. Но суть в том, что критерием является... То есть он сказал: да это не перелом, это вы там чернилами испачкали.
1: Тот бы сел бы
0: он
1: играл.
0: Бы сел там в полушоке, даже в температуре бы дудел бы. Да еще бы получил, наверное, по шее за если неудачную
1: плохо
0: игру. Да.
1: Ну, то есть практически тут мы имеем дело вот как бы с ходячей Библией, вот то, о чем говорил наш как бы радиослушатель,
0: да,
1: по
0: да.
1: сути. Это как бы идол и Господь Бог.
0: Ну, на самом деле, да, потому что была издана какая-то брошюрка, как каком-то юбилее, значит, дирижер, 65 лет, что ли, ему стало. 15 бесед со Светлановым, значит, автор такой есть музыковед Цыпин. Но он не независимый музыковед, а просто музыковед. Вот. Ну, короче, и всем музыкантам было роздано, значит, по экземпляру, вот, дабы это читать. Ну, естественно, я заглянул, там, почитал, но не смог.
1: Вот. То есть это типа «Малой земли».
0: «Малой земли» с отзывами читателей. Вот. То есть там были отзывы музыкантов на вот это все. Да, вот.
1: Ну что же, прервемся ненадолго и затем продолжим нашу беседу с Антоном Королевым, который 11 лет работал, в общем-то, в оркестре Евгения Федоровича Светланова не по своей воле, а по воле пославшего этого 14-го отдела при Институте всеведения и базитологии.
0: При содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыкантов тоже не скромничай.
1: Известно, что Иосиф Виссарионович Сталин, в общем-то, ходил в таких грубых достаточно анучих, вот, но, тем не менее, залезая в свой вот автомобиль, он ставил ноги в тазик все-таки грелых, то есть как вот эта такая демократия, она заканчивалась с посадкой в персональный автомобиль. Вот. А тем не менее, культовая достаточно личность, что там, это сильно культовая личность тоже. Вот хотелось бы узнать от тебя о некоторых, может быть, каких-то моментах культовой личности тела.
0: Ну, аналогии здесь напрашиваются сами собой. Внешняя как бы непритязательность, скромность в одежде. То есть все знают Евгения Федоровича в основном по фраку во время концертов. И немногие, видя его вылезающим из автомобиля у служебного входа зала консерватории, узнают его так вот в повседневной, так, обстановке. Опять же из-за имиджа, потому что эти штаны ценой 60 копеек тренировочные еще тех времен, то есть натурально они оттуда. Курточка Болонья с красной полосой, брейкдансовые очки. Вот, очень любит Евгений Федорович.
1: Узкие
0: вот эти, да, полностью загораживающие, да, да, вот, лыжная шапочка, вот, и...
1: То есть это же рэп уже?
0: Ну, может быть, тогда рэпа не было, кстати, когда я в первый раз увидел его в этом своем костюме, и он в нем ходит, наверное, лет уже 50. Ну, может быть, не в той куртке, конечно, она уже, наверное, износилась, но имидж такой давнишний. И, как положено, обычно при культе личности у него есть и подражатели. То есть в коллективе многие, даже в поездках, даже в таких каких-нибудь шикарных столичных европейских городах, красуются на улицах вот этих в обвислых штанах тренировочных. Вот. Но внешняя вот эта скромность, она, конечно, может обмануть наивного. Все знают, что, например, в поездке, ну, естественно, всякому русскому человеку вообще неплохо пригодился бы переводчик. Естественно, Евгению Федоровичу с его женой дают личного переводчика, который должен обладать потрясающими качествами, эксклюзивными, я бы сказал. Например, был такой случай, вот конкретный. Мало того, что переводчик должен знать, беря такси, все подъезды ко всем гостиницам и во всех городах маршрута. Вот. А переводчик должен знать, где, например, можно в 3 часа ночи в Чикаго найти бутылку розового советского шампанского. Вот такие случаи были, и, в общем-то, даже были переводчики, которые с честью выходили из этих ситуаций. Вот захотелось маэстро 3 часа ночи советского розового шампанского. Вот. Иначе все, завтра не будет концерта. Вот, вот так.
1: Какой кошмар.
0: Вот. Кошмар. Не любишь ты это напиток, да?
1: Прослушаем звоночек?
0: Давай.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
4: Алло.
1: Ну, соберитесь с мыслью, перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче.
5: Вы знаете, я под большим впечатлением от вашего сегодняшнего рассказа. На самом деле от всего этого какая-то безысходность. И почему-то вспомнилась недавняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Ой, извините, пожалуйста, погромче.
1: Да, очень плохо слышно.
0: Да. Вот последнюю фразу я не успел услышать.
5: Недавно вспомнилась последняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Угу.
5: Вам, наверное, известно это. Известен такой способ обслуживания задницы языком. Мы не до простаты же. Вот это то, о чем мы сегодня говорили. То есть мне однажды уже сказали, что это слепок с общества ваш рассказ и так далее, и так далее, и так далее. Я хотела бы обратить свой вопрос к вам, Антон, и к 14-му отделу. Каковы же перспективы молодого поколения? Вот им тоже так же придется макнуться в эту клавку.
1: Спасибо вам за звонок.
0: Ну что, Саша, если можно, я,
1: ну, конечно,
0: сразу отвечу.
1: Конечно. Ни в чем себе не отказываю.
0: Да. Конечно, несколько, может быть, неправ человек, выходящий в эфир, обнажая такую грязную, подноготную. Вот. Никому не интересно, с кем спал. То есть... культурному человеку неинтересно, с кем спал Пушкин и с кем, что он при этом пил и как его желудок при этом все это переваривал. Вот. Но это касается, я считаю, исследования 14-го отдела с помощью моей, значит, моего внедрения, касается нашей культуры, она касается нас, она касается экологии нашей психологии, психики, души и, в общем-то, тела. Поэтому как ни грустно, но приходится об этом говорить. И опять же, если вы на рынке покупаете испорченную импортную колбасу и не знаете об этом, а потом болеете неизвестно почему, я считаю, что надо рассказывать, что вы купили не то. Вот, и, ну, сами понимаете. Вот. Это, может быть, посильный вклад против наперсточничества. Какой выход для слушателя? Быть разборчивее. Больше полагаться на свое ухо, а не на яркие афиши. Больше черпать минимальную, конечно, и очень аналитически черпать информацию о, например, академическом искусстве. Конечно, наши журналисты делают все, чтобы отвратить людей, и так пугающихся при слове «симфония», отвратить их от животворящего этого академического искусства.
1: От смычка, попросту.
0: От смычка, да. Но есть возможность. Вот все-таки один из уважаемых мной людей в этом смысле — Марио Корти. Я во многом не согласен с его взглядами, но его передачи, я считаю, выручают в этом смысле. Их можно слушать, они привлекают людей к этому искусству. Что касается молодых музыкантов, в общем-то, конечно, я пришел к печальному очень выводу, что в современной ситуации музыкант не должен попадать в две организации, ну, за исключением тюрьмы и нарколечебницы. Он не должен попадать в армию и в симфонический оркестр. Большой, я имею в виду, камерный, еще можно слушать. Вот.
1: То есть, в принципе, большой симфонический оркестр в данном случае, ну, имеется в виду, можно сравнить с большой по количеству человек, по численности аппарата, можно сравнить с таким самым базитическим НИИ или какой-то другой конторой в дневное время. Вот, ну, это...
0: Хуже, Саш. Это все-таки...
1: Ну, понятно.
0: Лагерные ассоциации. Понятно. Вот, извини, я только должен поправить, что, опять же, слава богу, есть еще исключения. Есть замечательные два больших симфонических ленинградских коллектива. Это оркестр сейчас под управлением Тимирканова, прежний Мравинского, и оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Вот. Их можно слушать. То есть я говорю в данном случае с профессиональной стороны. То есть я как профессионал, обычно профессионал музыку не слушает, я могу сказать, что их можно слушать и нужно.
1: А что касается Спиваковой компании?
0: А это камерный коллектив. Понятно. Здесь ситуация, во-первых, там народу меньше.
1: Ладно, давай их можно слушать. Давай,
0: извини, я еще насчет молодых музыкантов.
1: Не, ну просто не хотелось бы как бы
0: хорошо,
1: развивать глобальную тематику о спасении мира. Спасение мира нужно начинать со спасения одного человека, так что вы вот эту девчушку вы не званы сейчас, а то ей будет сейчас беда. Вот так, все, и посади. Вот. Да, так вот, что касается женщин, женщин-оркестра, так сказать, царь их жен, да, так я сказал, или как?
0: Ну, понятно.
1: Вот понятно, что в любом случае на любого творческого человека его вторая половина оказывает какое-то влияние. Тут очень важно, кстати, как бы себя контролировать, то есть не попадать... То есть у женщин, у них есть такая особенность хорошая. Они, в общем-то, умеют подавлять, если там, с одной стороны, вроде хозяин в семье мужчина, угу. Тем не менее, бывает так, что всеми его делами практически ведает его супруга. Это делается очень незаметно, он сам не понимает, как это происходит. Он уже под влиянием, она уже говорит, того уволь, он увольняет, не понимая, что это. Часто она ссорит его с друзьями и так далее. И люди, которые идут по жизни,
0: я понял,
1: очень,
0: Саш,
1: долго,
0: да.
1: Вот мне бы хотелось немножечко узнать у тебя о, так сказать, половине тела.
0: Половина,
1: да,
0: это...
1: Каким образом, каково отношение оркестрантов к ней? Вообще, в принципе, еще такой момент. Если она не занимает никакой должности при оркестре, например, ездит с оркестром, то это очень некрасивый поступок со всех точек зрения.
0: Саш, давай, очень много как бы тут пунктов.
1: Ты, давай, ну, во-первых, ты понял мой вопрос.
0: Да, я понял. Во-первых, она занимает должность.
1: Вот так.
0: Руководитель там репертуарной части. Вот. Это такая синекурая, в общем-то. Мы уже говорили о репертуаре, кто его как бы определяет. Она заведующая репертуарной частью.
1: Угу.
0: Вот. И, естественно, она получает даже зарплату побольше, чем средний музыкант. Вот. И влияет, конечно, на своего супруга, в данном случае тело. И немаловажно. И, например, был случай, одна из выдающихся флейтисток, которая играла в этом оркестре, собралась как бы уходить. Вот. Раньше это было бы как бы измена родины, и никаких разговоров. Ушла, да спасибо, еще ноги унесла по добру, по здорову. Но тогда была ситуация, опять же, многие уходили в оркестр Плетнева, и как бы вот эти начальнички задумались, не слишком ли большая текучесть. Вот. И разговор, уговаривание этой девушки, приласкивание ее дополнительно происходило не с маэстро, не с директором коллектива, не с концертмейстерами, а с телом 2 в самолете. То есть это худощавое, изможденное существо, я имею в виду жену Евгения Федоровича, вот, царственно, так сказать. Ну, в общем, я не был при этой беседе, но примерно представляю, как это происходило. И также решаются многие вопросы. С тем же Соколовым, вот замечательный кларнетист.
1: Ну, Соколов, я помню, ты рассказывал в приватной беседе и донесении, я читал, что он, в общем-то, вообще ушел по-крутому, по-взрослому.
0: Он ушел очень достойно. Обычно как уходит... Человек уходит на пенсию, и он выступает перед коллективом, плачет, как ему жалко уходить и как ему здесь было хорошо. Ему зачитывают, это адрес у них называется, какое-то приветствие, послание с какими-то глумливыми фразами, то есть там, ну это не важно.
1: Базитическими,
0: да. Как ушел уважаемый мной человек Соколов? Он просто уехал, написал заявление, уехал на дачу и сказал, что никаких упоминаний, никаких поздравлений, никаких адресов. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, естественно, буквально через неделю, может быть, фамилия Соколов воспринималась уже недоуменно, а кто это такой, все уже забыли. Вот. Это тоже свойственно, как бы, ну, как помнишь, пропадали люди, деятель партии был посажен и расстрелил. Спроси кого-нибудь там, кто такой Ежов при Берии, да?
1: Сложно вспомнить.
0: Сложно, да никто.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы, пожалуйста, по теме, по нашей теме Антона Королева. У вас есть возможность узнать реальную картинку взаимоотношений внутри симфонического оркестра на примере всего лишь одного оркестра. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
4: Вопрос очень такой маленький, он скорее больше технического плана. Вот я знаю, допустим, на концертах групп больших, рок-групп, у барабанщика всегда есть запасные палочки. Лежат, да? Вот. А у меня вопрос, есть ли у дирижера запасные палочки, то уж не всякое может быть. Вот. Она может вылететь, ну и так далее, сломаться в конце концов. А потом они люди очень импульсивные.
1: Спасибо за вопрос. Просто как раз, когда у нас был в гостях человек, которого в оркестре называют Пудель, он рассказывал подробно о палочках, то есть даже о Пуделине.
0: Ну, кстати, он не рассказал, что Евгений Федорович Светланов вот, на моем веку он практически без палочки все время машет. Лишь в последних гастролях после какой-то операции вырезания ненужной части тела маэстро, он, значит, дабы показать, что вошел в новую какую-то ипостась, вдруг взял палочку. Вот, хотя в ближайшие там, 10 лет этого не делал.
1: Может, это его такая особенность, как есть такие две жуткие базитические певицы, сестры, они вот получили какой-то позорный приз, я помню, где-то на каком-то конкурсе каких-то песен, за особую манеру держать микрофон, они его держали, как вот фаллос держат в порнофильмах немецких в момент орального секса. Вот, ну, не вот так вот, кладя на ладони вот таким вот образом, понимаешь, у меня даже срам изображать, и, понимаешь, за это учредили премию. То есть, потому что больше, видимо, не за что было дать.
0: А ты хочешь сказать, что он косил на премию?
1: Ну, просто как бы оригинальная своя манера, вполне возможно. И, кстати, палочка ведь, в принципе, палочка, но она как-то просто является продолжением руки, то есть удобнее отбивать такты и показывать доли, вроде бы. Но, с другой стороны, это какой-то искусственный предмет. Может быть...
0: Да. Вот я бы это сравнил с игрой в теннис настольный. Все знают европейский и китайский способ держания ракетки. То есть нормально и пером.
1: Вот.
0: Все-таки нормально, оно и есть нормально. Как-то естественнее.
1: Конечно.
0: Хотя и пером многие уделывают почем зря своих соперников.
1: Тут же, кстати, можно привести примеры коньки. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
1: Да.
6: Это я, значит, в прямом эфире.
1: Да, говорите, уважаемый.
6: Ну, здорово.
1: Мы вас слушаем.
6: Так вот, значит, я хочу спросить, в чем, значит, преимущество позитологии по сравнению с матологией? То есть тут, в общем, дело вот в чем. Мои друзья, значит, ходят на мотологические концерты. Вот. Ну и там, значит, говорят, что требования какие-то странные. То есть, ну, допустим, махать фонариками полчаса. Опять же, непонятно, что делать, если у человека фонарика нет. То есть, должен он уходить с концерта, если должен, то вернут ли часть денег. Или, может быть, фонарики продаются где-то рядом там, в буфете. Вот. Ну, значит, я и хотел спросить, вот в базитологии как? То есть, в принципе, базитологическая этика, она как-то более мягче, более как-то близка к общечеловеческим ценностям? Или там тоже есть некоторые, в общем-то, особенности? Вот,
1: спасибо,
6: и в принципе,
1: да.
6: В чем, в общем-то, как бы вот сравнительный анализ, в общем-то, базитологии и эматологии?
1: Спасибо. В общем-то, вот по предпосылкам, по самой, ну, не философии,

0: какие-то проблемы все-таки с щитовидкой существуют. Вот, то есть, и, в общем, да.
1: Просто, ну, никто от этого не застрахован. Вот, чисто физиологическое, кстати, явление, это когда человек попадает на вершину какой-то иерархической пирамиды, и он имеет хорошую зарплату, его все знают, ему даже дали государственную премию, вот. Но ему хочется еще чего-то. И, например, ну, у Евгения Федоровича есть планета Светланов, названная его именем где-то в созвездии.
0: То есть практически ты сказал просто другими, более добрыми словами то, что хотел сказать я. Прервемся ненадолго. Напоминаю вам, что в гостях у нас Антон Королев, который в течение 11 лет работал в оркестре под управлением Евгения Федоровича Светланова в качестве музыканта и в качестве агента, как бы, по изучению социальных и экономических отношений внутри крупных организаций. Он был внедрен в этот оркестр 14-м отделом Института всеведения и базитологии. И, в общем-то, вот этот срок истек. Мы вскрываем разные стороны, которые обычно не афишируются, собственно говоря. И в дальнейшем, кстати, будем делать то же самое, потому что постепенно наши сотрудники, в общем-то, вырабатывают свои сроки, собирают пухлые совершенно досье. Мы будем вас всегда держать в курсе темных сторон, светлых организаций.
1: Да, ну, да. Чтобы не быть слепыми.
0: Вот. Естественно, в интеллектуально этой.
1: Да, вот там, ну, везде, где вы оказываетесь.
0: Да. И оркестр под управлением, как бы, Евгения Федоровича Светланова, да, делал достаточно,
1: я бы сказал,
0: много,
1: кстати,
0: записей.
1: Под дистанционным управлением, потому что всем известно, как бы, журналисты немножечко получили санкцию этот вопрос освещать и как бы журить маэстро. Что это он столько времени проводит за границей, у него есть здесь коллектив, а он вот бывает долго у них с ними в разлуке. Ну, в разлуке-то в разлуке, но дистанционное управление не имеет места. Как-то, например, что-то там случилось опять. А, ну, Пудель очередной раз сказал мне играть громко там, где автор написал тихо. Вот, и, видимо, как бы не очень довольное при этом лицо отрапортовал по телефону Евгению Федоровичу вот в город Гаагу, где Саша победил на конкурсе. Да. Пришел факс с указанием как бы разобраться.
0: То есть Пудель еще и ябеда.
1: Не ябеда, он человек, болеющий за дело.
0: А, да. Прошу прощения. Вот.
1: Ну и, короче, все-таки у меня какие-то были взаимоотношения с людьми, и мне сказали, ты уж сыграй там погромче, потому что, типа, вот пришла телега оттуда, вот, и, ну, что тебе? Вот. Ну, ладно уж, я сыграл погромче, а когда приехал маэстро, я тут так громко сыграл, что он успокоился.
0: Дунул, как пожарник.
1: Да, то есть звук был немыслимый, при том, что сочинение было нежное и романтичное.
0: То есть, ну, Пуделю понравилось.
1: А, нет, Пудель уже был ни при чем, он свое дело сделал.
0: Ага, то есть уже произведение не работало.
1: Да, уже все.
0: Да, ну, что касается вообще записи, я знаю, что все-таки сделали огромное количество записей музыканты этого оркестра. И как вообще происходил процесс записи? По идее, творчество,
1: ну,
0: очень серьезное.
1: Это интересно,
0: серьезный,
1: обсуждать,
0: да,
1: как бы нам с тобой подробности технические.
0: Нет, может, не технические, меня интересует...
1: Много забавных случаев.
0: А, давай, давай.
1: Например,
0: давай.
1: Писались мы с фирмой Sony Classical вот в Осаке. Специальный зал, там, короче, целый концертный зал, целое здание снято было под это дело. Значит, записали мы всю эту штуку. Вот. Ну, произошли какие-то трения, потому что, как бы, музыка для нас Рахманинов знакомая, и мы быстро с этим справились. А японцы, они, как бы, немножко привыкли использовать все полностью время. И вот вышел конфликт, значит, небольшой между Евгением Федоровичем и фирмой Sony. Вот. То есть, несмотря на то, что кто платит, тот заказывает музыку, все-таки, значит, какой-то вышел. И
0: То есть, извини, просто да, каламбур, что практически тем самым Евгений Федорович попал в одну обойму с Джорджем Майклом даже.
1: Да, я, правда, не знаю, о ком ты говоришь, потому что я долгое время прожил в закрытом, как бы, симфообществе, вот, и не знаю новейших каких-то данных. Ну вот, Sony Classical, я просто поясню, не надо путать с фирмой Sony, которая делает Walkman и кассеты.
0: Просто
1: нет,
0: не
1: это очень солидная корпорация. Понятно.

0: музыкальная, выпускающая компакт-диски. Sony Classical называется. Вот. Я, кстати, потом очень хороший был звукорежиссер, и я даже взял у него, у этого японца, автограф на кассете группы ХЗ. Вот, и он был очень польщен, что ему... Вот,
1: у него такую красивую автограф подсунули.
0: Да, вот, да, да.
1: Картинку.
0: Вот. Короче, Евгений Федорович сидит такой разопревший, это я уже рассказываю, значит, случай, разопревшийся в артистичке, заходит инспектор, значит, милейший человек. Но инспектор — это типа старшины вот в армии, ротного такого, который как бы администратор одновременно и папа родной солдатом одновременно. В общем, собачья, короче, должность. Никому не пожелаю такой.
1: Ну, в целом, хороший, приличный человек.
0: Ну,
1: да?
0: По сравнению с остальными приближенными, довольно-таки достойный человек. Угу. Вот, и... В общем-то, о нем у меня каких-то ненавистных воспоминаний, только забавные. Вот. Просто сцена увольнения была смешная. Но это ладно, позже.
1: Ну, полтора после этого о сцене увольнения.
0: Да. Короче, заходит, он говорит: Евгений Федорович, я выучил, как по-японски будет то-то и то-то. Звучит это так-то и так-то. И такой
2: говорит: вы бы лучше выучили, как будет по-японски, идите вы нахуй. И вообще, вы их плохо знаете, а я их знаю хорошо и очень давно. И к тому же они лазо в топке сожгли.

0: 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, ну вот сегодня я даже извиняюсь. Второй раз вам звоню. Мне хочется Антону Королеву сказать. Вот мне очень приятно, что он так отпустил острые словцо в адрес Малера. Я тоже, знаете, мне приходилось слышать произведение Малера, и, знаете, для моего уха не осталось ничего благозвучного в моих воспоминаниях. Вот. И также, вот, например, сказала дама одна, что то, что рассказывает Антон Королев, напоминает реплики вроде бы Андрея Черкизова, было слышно очень плохо. Я бы не сказала. Антон Королев, он повествует, рассказывает просто такие интересные моменты. И так даже как-то не зло совершенно. С Андреем Черкизовым никакого сравнения нет. И мне еще очень хочется бы узнать у Антона, вот какие же из современных композиторов ему нравятся. И, так сказать, вот так как вот Малера мы, так сказать, уже... Да, и еще также про Светланова. Вот видя его лик, то есть вот все, что он рассказывает, пожалуй, является его лик, это иллюстрация к его рассказу. Понимаете как? Вот он подтверждает своим лицом то, что говорит Антон Королев. А вот вопрос, какие композиторы из вот из современных, вот как типа Малера и позже, наш вот там, например, вот Губайдулин, мне бы очень
0: понятно,
1: хотел.
0: Понятно. Спасибо, да. Спасибо.
1: Извините за беспокойство.
0: Да ничего, это наша работа, это наш долг. Да. Да, поэтому мы не спим ночами, что-то я уже не стою. Да,
2: так
0: да,
2: вот, отвечаю. Я начну с лика. На самом
0: чего
2: деле,
0: ты начнешь?
2: Лик,
0: прошу
2: лик,
0: прощения.
2: Да. Не имею в виду гитарный ход.
0: Я думал, что ты сейчас достанешь какой-нибудь напиток жуткий. Просто обычно в это время ты это делаешь. Ну да ладно, да.
2: Ну что делать, с кем... Ну, в общем, короче, лик это действительно мне было забавно вспомнить, когда у нас еще не было вот этой, как бы... как это промышленность называется, сувенирный, да? Я мечтал, например, носить майку, на которой было бы лицо Евгения Федоровича. То есть лучшего панковского прикида я вообще не представляю.
0: Просто мне сложно говорить. Я, во-первых, лично с ним не знаком. Во-вторых, я, честно говоря, не видел ни разу его лица.
2: Ну, вот ты бы подивился и позавидовал, потому что очень так, яркая была бы маечка. Вот. А что касается Малера, опять же, он входит в разряд, и я скажу однозначно, это гениальный композитор.
0: Безусловно.
2: Вот. Он
0: безусловно.
2: Входит в разряд нелюбимых, горячо и активно нелюбимых мной авторов, но горячо и активно уважаемых.
0: Мной.
2: Вот, и мной. Все-таки.
0: Нами.
2: Да, нами.
0: Всеми тремя.
2: Вот, Малера я слушаю, не слушаю и не собираюсь слушать ни в каком даже самом выдающемся исполнении, но очень уважаю и очень понимаю тех, кто его любит. Единственное, что мне жаль его. Почему? Да потому что на Западе это началось, бум Малера, то есть каждый дирижер, который что-то там может махать, записывает антологии Малера, вот, начиная от Светланова и кончая там распоследним, не то что Пуделем, неизвестно кем, вот, если ты у наших дирижеров считаешь, что если ты Малера всего не машешь, ты, значит, не авторитет никакой, должен, от этого сам композитор не выиграет, честно скажу, и должен еще сказать, что на Западе уже как раз, если ты машешь Малера, это уже не модно, это как-то, значит,
0: вот, кстати, я хочу сказать, что при нашем институте открывается лицензионный отдел. Мы будем вычислять родословные вообще известных композиторов, в частности, вот, с самых разных там. Мы будем находить далеких потомков Моцарта и платить им деньги, взятые из дирижеров современных, использующих отрывки или целиком произведения этих композиторов.
2: Да, а также с рекламных вот этих
0: конечно,
2: компаний. Да,
0: конечно.
2: Обязательно.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте, рассказывайте.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня минута есть в распоряжении?
0: Ну, у вас есть право задать Антону вопрос.
3: Хорошо, спасибо. Вы знаете что? У меня сложилось такое впечатление, что мы пашем, если выражаться сельхозной тематикой, очень мелко. Ну, кому интересно, какого размера у Светланова ботинки? Или как он выглядит? Ну, давайте Сократа критиковать за то, что он курносый. Я даже глубоко сомневаюсь, что товарищ может сказать, на какой ступени строится доминант Септакор. Ну, хотелось бы послушать, ну, о знаменитых Ларго, Бетховенских симфоний, еще что-нибудь интересное, что от живого исполнителя, слушателя, было бы, как от творца, ну, сотворцу, вот такая нагромождение. Было бы очень любопытно послушать. А вот это, ну, знаете, мне даже не хочется вас в гости пригласить, потому что, мне кажется, беседа была бы крайне неинтересная. Я заранее извиняюсь, может быть, рисковато я говорю?
0: Нет, совершенно вы правы, да.
3: Ну,
0: да,
3: ну может, в смысле, может быть, я не прав. Нет. Конечно, мне не хочется ссылаться на Библию, тем более жизнь, слово употреблять. Не хочется мне вступать в полемику с дамой, которая вот до меня дозвонилась, до вас. Спрашивать о пристрастиях. Ну, это же много композиторов, много мнений. Мне хотелось бы прикоснуться к источнику, знаете, к источнику, напиться этой святой воды, чтобы от гнуси, которая нас окружает, уйти в мир искусства. А мне кажется, вы немножко вот это разрушаете. Прийти в консерватория для меня это праздник.
0: Извините, а можно вот у вас спросить, вот консерватория для вас праздник, да. Но вы как-то, на мой взгляд, вот сейчас говорили такими печатями, вот, уйти в мир искусства, то есть ощущение такое, что вот это кто-то говорит вашими легкими, что вот как бы ваш мозг занят чем-то другим в данный момент, в момент произнесения этих вот словосочетаний, или я не прав?
3: Мне кажется, нет. Просто-напросто мне не очень привычно говорить. Ну, понимаете, это не моя профессия основная.
0: Понятно.
3: И это вызывает некоторую сумбурность выражений. Но я просто хочу сказать, для подавляющего большинства моих друзей пойти... мы не профессиональные музыканты, естественно. Пойти в консерваторию, послушать 9-ю симфонию с Каунасским хором. 200 человек, люстры дрожат в этой знаменитой оде. И не хотелось бы нам знать про пудели и прочее. Ну, я не знаю. Это несколько противоречит архитектонике вашей передачи, но... Ну, вот такая мысль.
0: Понятно,
3: вопрос я хотел задать такой.
0: Понятно, да.
3: Вот вам нравятся алые паруса Грина? Вот у меня один вопрос. И про доминант Септакорд я хотел бы спросить. По какой ступени он все-таки черт строится? И про алые паруса. Вот мой такой короткий вопрос.
0: Спасибо. Спасибо. Про алые паруса, кстати, я хочу сказать, что, ну, это, может быть, в ту пору, когда я еще работал в медицинской клинике, да, вот, а так, в общем-то, дамы называли свое не совсем приятное положение, которое наступало у них периодически раз в месяц. Ну, это да, это я как-то не к теме, что касается, вот, в общем-то, вот доминант септаккорда.
2: Ну, отвечай, Саш, я думаю, тебе...
0: Да я предлагаю тебе ответить. Дело в том, что последний раз, когда я его брал...
2: И что? Да, лучше не вспоминать, потому что...
0: Да, это было...
2: Нет, я хотел бы уточнить насчет трясущихся люстр. То есть печально,
0: если человек... Лучше послушать артиллерию.
2: Нет, вот я к тому, что печально, если человек приходит в консерваторию, тащится от того, что люстры дрожат, грустно. Если он этим удовлетворяется, то тогда, естественно,
0: вдвойне грустно.
2: Не надо, да, и про пудели знать. И, по-моему, он поздно включился.
0: Не понял сути нашей
2: беседы.
0: Давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте,
0: уважаемый. Рассказывайте.
4: Но дело в том, что когда я был в возрасте, я тоже 2 года, наверное.
0: Посещал... Говорите, пожалуйста, погромче. И, если
4: два года
0: можно...
4: посещал оркестр народных инструментов. И поэтому вот эта тема, она оказалась мне очень близка. А у меня вопросы, 2 вопроса таких конкретных. Вот вы не затронули такой психологической проблемы, как оркестровая яма. Вы все-таки осветите Ведь, понимаете, в яме, понимаете, вот само положение, очень такая больная тема. И второе, вот я до сих пор не могу понять, вот есть в оркестре там музыканты, там скрипачи, там духовые, там, ну, огромный спектр всяких артистов, которые там обладают каким-то искусством, там, слух у них должен быть, прочие достоинства. А вот эти вот, извиняюсь, барабанщики, там литавры, там тарелки, там треугольнички всякие, палочки, погремушки. Вот абсолютно такая выпадающая из всего этого набора компания. Откуда они берутся и вообще, как себя чувствует человек, который, например, лет 30 вот, занимается этим профессионально, и на что они вообще похожи? Спасибо.
2: Спасибо, да, Саш.
0: Дело в том, я что... хочу про яму чуть-чуть затронуть. Дело в том, что мы же говорим, да, ну вот еще моя передача. Дело в том, что очень редко вот оркестр сидел в яме конкретный, вот этот оркестр, о котором мы говорим. Потому что в яме сидит, как правило, оркестр, озвучивающий спектакль или балет. А государственный оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, он сидит наверху, в яме сидит суфлер, показывающий ноты.
2: Да, что касается... О чем там мы хотели?
0: Ты... Вот видишь, что сам забыл. А я очень сбил, коротко потому сказал. Что... Потому что мозг у тебя уже детский.
2: Да.
0: Ну да ладно, давай следующий телефонный звонок.
2: Надо вспомнить.
0: Насчет барабанщика. Это обидная тема.
2: Я хотел сказать высокую фразу, что для меня критерий искусства, вот когда человек что-то делает, кажется, что, о, что это, я сейчас приду домой и так же, например, стукну в барабан. Или такое же напишу стихотворение, или сыграю так же Бах, как Гленн Гульд. Вот когда вам так кажется, значит, это достойный очень музыкант.
0: Правильно. Еще я вот хотел о чем тебя спросить. О преемственности поколений. Вот раньше, например, Иван Шкурка, известный, да, тебе добытчик, в общем-то, шкурок норковых и прочих. Вот есть Иван Норка, Сергей Норка, Зиновий Норка. Сейчас это президент одной из республик, просто он взял другое имя, другую фамилию. Все его поколения добывали норку. Также есть такое понятие, как династийный музыкант, то есть когда-то искусство передается песню. И, соответственно, например, мой дед играл в оркестре Светланова, и мой внук будет играть в оркестре Светланова. Вот, ну, это Светланова я взял как пример. Вот до революции это было, в общем-то, достаточно. Мой играл в духовом оркестре Николая II или под управлением. Ну, понятно, там, да. Вот насколько сейчас эти связи разрушены? Насколько,
2: Ты затронул, опять же, две как бы проблемы в одном вопросе. Одно дело, стоит ли музыканту оркестра Светланова гноить своего сына там же. Я, например, проникнут глубочайшим уважением к людям из этого коллектива, которые вот эти все трудовые свои копейки, да, тратят на то, чтобы обучать своих детей музыке или другим каким-то вещам в хороших местах. То есть, например, духовому искусству в Америке, там очень сильная школа. Вот, и их дети, я знаю, вот сын одного альтиста сейчас играет первый гобой в Сан-Франциском симфоническом оркестре. Это наиболее оплачиваемый и престижный коллектив Соединенных Штатов на нынешнее время. То есть наш русский, будем так говорить, русский парень, начав обучаться здесь, потом за папины деньги выучишься там, сел в все-таки гораздо более крутой коллектив, чем вот его папа. Вот, это раз. А во-вторых, преемственность. Я очень серьезно убежден, что немаловажную положительную роль играют музыкальные предки. Когда ты скрипач или там музыкант просто в третьем-четвертом поколении, то чисто себя психологически ты ощущаешь ближе к этому миру, более в нем хорошо ориентируешься и так далее. Кроме того, что, например, папа может с тобой позаниматься.
0: Понятно. Вот какие ты бы сейчас, вот представь себе, что, например, наш 14-й отдел резко меняет свою квалификацию и посылает людей не с целью сбора информации, ее анализа, а с целью затем, сделав выводы, резко изменить ситуацию какими-то, ну, назовем их так, демократическими способами. Вот если бы тебе сейчас сказали, вот тебе оркестр Светлану, вот тебе сам Женя, Евгений Федорович, который будет тебя слушать беспрекословно и все выполнять. Какие были бы твои действия для того, чтобы поднять снова престиж оркестра и так далее?
2: Я, знаешь, взялся бы не с того конца, как принято говорить. Я бы... если можно, вел бы сам или с помощью каких-то, может быть, даже коллег, открыл, знаешь, как есть начальная военная подготовка в школах, нафиг никому не нужная. Вот я бы открыл очень нужную, полезную, продуманнейшую, с полной отдачей своих сил, начальную оркестровую подготовку в оркестрах. В каком плане? И в психологическом, о чем мы тут долго говорили, и в чисто профессиональном. Потому что, в отличие от Запада, где есть культура оркестрового исполнения, где человек, беря скрипку, он знает, что... значит, решает, будет ли он солистом или будет оркестровым музыкантом. Он с детства учит оркестровые партии, играет в оркестрах и в ансамблях. То есть он нацелен на это тончайшее искусство, которое очень отличается от сольной игры. У нас этого нет. И поэтому люди, попадая в оркестр, являются как бы самоучками. Они, оказываясь в этой ситуации, в силу своего таланта, цепкости ума, хватки, опыта, собранного по крупицам, синяков и шишек, становятся оркестровыми музыкантами. И, в принципе, ждать помощи от своих коллег нерасчетливо, потому что они скорее напишут докладную на тебя, что ты плохо играешь.
0: Бумаги
2: чем,
0: пошли.
2: Да, чем сядут и пройдут, помогут тебе, что-нибудь скажут.
0: Нет, ну это у тебя прям замах на министерском уровне, а мы говорим об одном конкретном оркестре. Ситуацию ты вроде бы нам описал.
2: Ну, я бы их... хорошо бы угостил и отпустил, как говорит Жванецкий.
0: Угу. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Можно?
0: А, конечно.
5: А это знаешь, кто к вам звонил? Это из мискомовские эти там. Они все слушают, козлы. А? Алло.
2: А то вы думаете. Мы специально, кстати, распространили информацию, что сегодняшний эфир будет посвящен этому вопросу. Среди оркестрантов именно этого коллектива. Как бы зеркало должно все-таки предстать перед персонажем.
5: А я бы, знаете, что сделал, если бы мне дали волю? Я бы, значит, набрал бы всех, проверил музыкантов Москвы. Короче говоря, всем дал попробовать поиграть так. И из них бы отобрал, так более-менее, два состава, а потом бы один, ну там. И такой закон, чтобы чем лучше играешь, тем ты лучше. Ну, то есть, чтобы, роста тогда нет. Если так всегда брать музыкантов, которые хуже, да, то это все заглохнет, заморозится, и никакого роста не будет. И тот первый концертмейстер тоже хуже будет играть.
2: Да.
5: Потому что у него нет конкуренции.
2: Да. Это называется, кстати, стопроцентный конкурс. Но, к сожалению, идея эта не нова, и она уже опошлена, опять же, советской действительности. Стопроцентный конкурс – это, опять же, рычаги делишек администрации.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи еще раз, целиком по второму разу. Вы знаете, вы сейчас интересно все рассказывали, так сказать, обстоятельно и толково о жизни симфонического оркестра, а вот все эти комические пчела купу укусил.
0: Погромче говорить.
2: Еще послышать, да, что в чем вопрос-то.
6: Алло, вы так обстоятельно рассказывали о жизни оркестра.
0: Вы трубку, наверное, перевернули у уха местами, да?
6: Нет, алло.
0: Да-да-да, говорите.
6: Вот, и мне бы хотелось вот узнать такую маленькую подробность. Бывают ли какие-то такие комические эпизоды во время репетиции или до них там, или во время них?
2: Спасибо. Можно я расскажу?
0: Конечно, только уже быстренько.
2: Да,
0: уже.
2: Известно, что в западных гостиницах во многих есть завтраки с утра. И в турецкой гостинице в Анкаре было замечено, что человек по кличке Кемал съел 18 апельсинов за завтраком. И три раза официант уносил шкурки от него. Вот, а оркестранцы посчитали. Или Евгений Федорович Светланов, он любит, когда на записи звать звукорежиссер, говорит «аппаратная». И вот один раз была нарушена связь, и он сказал 83 раза слово «аппаратное» в течение 15 минут. Так, бесстрашно. «Аппаратное». «Аппаратное».
0: Ну что же, я поздравляю тебя с удачно выполненным заданием, вручаю тебе эту медаль.
2: Спасибо. Вот, ты видишь, не зря.
0: Медаль как бы, хоть и она из дерева, но покрыта ценным лаком.
2: Все-таки извини, Саш, я в какой-то степени сжился с этими людьми. Я благодарен им за науку, многим благодарен за то, что они были. Я бы не просуществовал столько лет среди них, если бы не было 10 вот этих моих друзей. Вот. Угу. Спасибо.
0: Ты им сейчас всем. Не сжимаешь под столом кукиш?
2: Кукиш, вот ручечки, вот они, посмотри. Я чисто сердечен.

0: И я рад представить гостей нашей сегодняшней программы. Один из них уже очень хорошо вам известный, почти, так сказать, родной и унтожеланный, поскольку повсюду, в общем-то, где он появляется, распространяется аура тепла, Унт-Восток. В общем, как раз того, всего того, чего не хватает сейчас нам, живущим здесь, в этой дикой тундре, среди белой замерзшей перхоти. Вообще сегодня минус 18. Я считаю, что это идеально. Все-таки я не понимаю, как можно жить там, где температура опускается ниже минус 10. И этот человек Назим Надиров, продюсер, филолог, философ. Он в нашей программе не первый раз и, надеюсь, не последний. И я вижу, что ты пришел не один, а с симпатичной женщиной. Сразу расскажи, пожалуйста, потому что люди будут заинтересованы. У меня сейчас новые моды. Я за отдельный прайс пускаю сюда любопытных с улицы. Они потом шепчутся, идут сплетни. И сразу поставь точки над «и», кем приходится тебе данная красавица, чтобы не было каких-то перетолков и перетеров ненужных.
1: Спасибо, Саша.
0: Да добрый, забудь, да.
1: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Я, как всегда, рад кататься с Сашей по дорогам его программы «Монморанси». И я рад сегодня представить моего давнего друга Марьяна Смирнова-Сеславинская. Мы филологи, мы уже знакомы не один десяток лет, скажем, как родились, так и познакомились. Может, да, вот нам сейчас 18, да? Она филолог, так же, как я, хореограф, танцор, а в данном случае автор проекта цыганского, который называется «Бородрома», значит, «Большие дороги».
0: Очень, очень приятно вас видеть. То есть ничего личного, как говорится, да? Вопрос в следующем. Знаете ли, уважаемые гости, я тоже подготовился, в свою очередь, к программе. Ну, насколько мне это позволяет вот мой слабый мозг после того случая, о котором я не хочу говорить, вспоминать об этом мне горько. Тем не менее, вы знаете, представление о цыганах у нас, у простых обывателей, формируется в основном по трем направлениям. Первые два направления резко отрицательные. Это значит криминальная хроника, где они фигурируют как торговцы наркотиками. Всегда цыганские кварталы во всех небольших российских городках славились тем, что там можно, в общем, прикупить все химикалии, и молодежь вся туда стекается, да. Второе, это то, что эти люди, в общем-то, занимаются какими-то делами, уже не связанными с наркотиками, но, тем не менее, криминальными и неприятными. И третье мнение, да, такую альтернативу, что ли, это составлено обывателя по широко известному фильму «Цыган», который, в общем-то, ну, как вот сейчас идут сериал «Менты», да, с тем, чтобы как-то обелить в лице обывателя, в общем-то, тех самых ментов. Также, видимо, чтобы как-то исправить положение с мнением о цыганах, был снят этот фильм. Исходя из этого, Марианна, я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально серьезным, чтобы мы раскрыли вообще все об этих людях. И самый первый вопрос, я уже его предугадал, он наверняка придет на пейджер или по телефону нам позвонит кто-нибудь и спросит, а бывают ли цыгане евреи?
2: А можно наоборот спросить, бывают ли евреи цыгане?
0: Да, или так.
1: Ну, они чем-то родственные, гонимые и национальности. И как раз, по-моему, в одном из клубов мы делали этнический фестиваль, да, помнишь, мы представляли коллектив твой. И как раз он после 9 мая как раз был праздник, потому что это наиболее преследовавшиеся были национальности. Ну, их путь, я только начну начало пути цыганского, а дальше да. Марьяна как специалист вообще в этой области. Они вообще родственники наши все, цыгане, естественно, потому что с востока. В Северной Индии где-то в 11-12 веке они начали свой многовековой путь и рассеялись уже по всему миру. В каждой стране особенность того, это то, что они берут, вот как пчелки, самое вкусное в музыке, самое сладкое, самое красивое, впитывают в себя и в то же время обогащают национальную, в данном случае музыкальную культуру той страны, где живут. И бывают такие ситуации, когда даже, например, вот в Венгрии было в 30-50-е годы, что трудно отличить где заканчивается, например, венгерская музыка и где начинается цыганская музыка или так далее. Наверное, что-то не так говорю, Марьяна, серьезно,
2: меня заслушивает. Так очень большим интересом тебя слушаю. Знаешь, я бы сказала наоборот. Не цыгане берут, как пчелки, все сладкое, они сами как пчелки. Они сами как пчелки сладкие.
1: Ага.
2: Понимаешь, я вот касательно цыганской музыки в России скажу так. Ведь цыгане, скажем, они могут петь русскую песню, да? Так сказать, переложив ее на свой лад. Но почему русские любят, когда цыгане поют их песни? Потому что они выворачивают наизнанку эти песни и представляют русским в таком как бы эмоциональном накаленном виде, который, то есть, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России — это русская душа, вывернутая наизнанку.
0: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, ну, столь же редким, как-то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяну пытался стучать мой друг, у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я, конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже круче, чем панки. Да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходят. Как, где они живут? Вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Залах. Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
1: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодским и другим цыганам. Я думаю, она вот передаю слово Марьяне.
2: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует, наших слушателей? Я думаю, знаете, я думаю, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, ну, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыган». И так же, как у евреев существует слово «гой», у цыган слово «гой». Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. Но, вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами выйдем, пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане, в их представлении, это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
1: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились... Граф Орлов, наверное, многие знают, да?
2: Я хочу сказать, что в России они появились, ну, первое упоминание о цыганах где-то конец, ну, где-то... Это 17 век. Это 17 век уже, да. И граф Орлов-Чесменский, это уже возникновение хоров, это уже позже.
1: А, позже.
2: Это позже. Да, но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северно-русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой язык, и которые... Тем не менее, понимаю, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Ну, есть группа, например, вот которая называется... Например, есть группа, которая называется колдырари или котляры.
0: Простите, Марьяна, тут, кстати, есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношении коренных, скажем так, россиян, да, вот с... цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между вот, цыганами. То есть там они контролируют... Ну, тогда, сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, одну треть бизнеса, это, вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
1: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в
0: Праге? Но благодаря моим стараниям, в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, значит, вот были туда нами посланы дикое количество украинцев, а затем уже как бы...
2: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по всему, по поводу цыганских
0: По поводу
2: цыганских
0: того,
2: групп?
0: Что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнение о которых у россиян и у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группы, которую, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зиму. Правильно? Есть? Скажи, есть. Говорит
2: Дима, вообще, знаете, можно я как бы сразу продолжу? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия. И это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда. Да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, а проблемой всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тень, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или... предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины. Да? Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я лет 10 назад я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно. То есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Но мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, вот это вот...
1: Историческая справка, цыганский язык от к индийской все-таки группе
2: исторической. Да. Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на, там, на 20 рублей, скажем, у меня получилось... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Они, эти группы, они занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... то, что та торговля, которая раньше называлась спекуляцией, это мелкая торговля, мелкооптовая, да, они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и, скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
1: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
2: Да, насчет каст. Ну,
0: не то, что о кастах, да? Просто я как бы...
1: О кланах. О кланах.
2: Да,
0: хотя,
2: по поводу,
0: ведь есть наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа. Да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям цыганской же национальности, которых показывают, грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
2: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового, можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах, потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там же были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое не занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
1: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. То есть исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно. Это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это Gypsy Music, правильно
2: да,
1: я говорю?
2: Да, да.
1: Ракшарки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я не думаю, что есть...
2: Гавази.
1: Гавази,
2: это,
1: да. Вот и то есть вот определенные... Или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Бурхан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
0: Карлос Сантана.
1: Ну вот.
0: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
1: Мы не были во время твоей разборки там. Браги, ты бы нас позвал.
0: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
1: Нет, тут я, Саш, я возражу.
0: Пожалуйста, я готов к диалогу. Сегодня я добр.
1: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается высшее, самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делалось. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
0: Тут, Назин-то, речь-то идет не о милостыне, понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу, супербогатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса и сказать: дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот. Я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал. Ну, чтобы как-то нажить
1: это
0: денег.
1: На котором ты приехал сегодня?
0: Вот сегодня на нем, да, на таком, видел, без номеров. Да, проблем. Вот. Речь идет о другом, о неопопрошайничестве, а о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, а хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
2: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие, как бы, слои, ниши, это, конечно, так. Но, вы знаете, я все-таки, понимаете, не стала бы вот так такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
0: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто после того случая, это самое... Я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
2: Хорошо, Дим, я просто сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улицах появились такие малорослые, смуглые цыгане, которые часто ходят босиком, кудрявые.
0: Даже вот в нынешнюю
2: погоду? Да, у них такой даже... Ну да, часто я даже, ну, сейчас вот зимой не видела, но особенно очень поздней осенью не видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы какого плана, что, значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
0: То есть попросту геноцид.
2: Ну, я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику, я просто говорю...
0: Нет, но он скрытый,
2: да.
0: Скрытый
2: потом,
0: геноцид.
2: Например,
0: да.
2: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работой, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером, я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. В основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
0: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который, вот, как бы, приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там ну, занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, вот, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существуют здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон. а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. Раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже о красивой, бесплатно, не говоря о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
2: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
1: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях.
2: Я не помню, какой мудрец китайский скажет, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
0: Да, сказал.
2: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажу, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
1: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание... Жизнь — это просто ожидание пенсии и смерти. Другой цели этого нет. Поэтому, Марьян, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшие, большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
2: дай Бог. Ну я сразу ушла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
1: Поэтому есть, Саша, согласись, что процентов там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать, понимаешь? Никто не есть.
0: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот, и
1: да вот и мы с тобой.
0: Свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там, птицы, которые теребят ту прищепку, на которую, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это там, выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
2: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой, и я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего, скажем, вернее, они кое-что производили, они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее, там, вот котляры, лужением котлов, но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран, на их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура, потому что прежде всего существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров с друг с другом. Достаточно как-то разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти, понимаете, несколько как бы приподнятые над материальным миром понятия позволяют цыганам оставаться теми, кто они есть. И я считаю, что искусство в этом плане, оно умеет играть совершенно не последнюю, наоборот, даже главную роль. Понимаете, потому что духовная культура как раз и позволяет цыгану быть самими собой.
1: Ты намекаешь на династии и русские
2: я
1: династии.
2: Я намекаю
1: цыган,
2: на
1: да?
2: то, что нам пора, пожалуй, не только обсудить, но и насладиться музыкой и понять, чем же все-таки, почему все-таки эта тема нас интересует, почему мы об этом говорим.
0: Да, то есть сейчас будем слушать пьесу, да?
1: Да.
0: А вот, тогда ее можно объявить, поскольку... Да.
2: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это
1: вот как
2: песню
1: раз...
2: исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельева.

Ай-ой, сарейса, да силачи-лачи!

0: немножко срамная шутка. То есть ты кто? Я про заик, да про каких еще заик. Не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием. И если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, вот это самое насекомых в басне Крылова. Вот. Есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты, так сказать, в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенную НДДАУ.
1: Слушай, я хочу сказать, знаете, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то чтобы принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия. Ведь они, кроме пения, еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой, часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. То, что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Рескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
2: Не только, во всех странах,
1: да. А то, что касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и из известно, есть, я сейчас просто вам не могу так вот сразу назвать фамилию, есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот, и она известна вот как научные работники, Деметр, семья, да? Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
0: Вот Сличенко, например.
1: Сличенко, да, пожалуйста.
0: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей. Не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых, я-то что был, грудником, да, было почему-то дико негативно.
1: Ну, вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
0: Да.
1: Значит, ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот.
0: Говорят, а не было ли, извини, Назим, вот, на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
1: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
0: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
1: Дело в том, что, понимаете, вот я, да, мы, кстати, мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских, потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть есть часть репертуара, который цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным, и, ну, в некоторых случаях угодить вкусом, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличенко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот, руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет, сложился определенный репертуар, ориентированный для, на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
2: Но все-таки это определенный,
1: да,
2: штамп.
1: Да, поэтому мы должны
2: хороший,
1: понимать,
2: да,
1: что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара, извините, а не артисты,

0: Лыченко.
1: Ну, я тут,
0: да,
1: кстати,
0: то есть это именно, да, проблема репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
1: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». Вы понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
0: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
1: Да,
0: это
1: да.
0: Просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
1: Ну, Лыченко их исполнял.
2: Да. Саша, в любом случае, отславился или осрамился, или наоборот прославился Лыченко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дрома», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы постарались привлечь людей, которые...
1: По-настоящему.
2: Свежих новых, понятно, людей.
1: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да, потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор, да, который...
2: Да,
1: сенегальским, которого у себя на родине не любят именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут табор...
0: А тут утка летит.
1: Нет, ночь была.
0: А,
1: вот, табор остановился. И вот они вот пели просто так для себя. Вот это услушайся. Да, я согласен. Это что-то такое дикое. При этом прям...
2: Всегда бывают ожидания. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично какой очень диск? Многие... Вот этот «Бара Дрома», он
1: проект... Ты поясняй сразу, да. Потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
2: А, потому что сам...
0: Попрошу вас, да, не обижать нас.
2: Вот. Сам диск еще не вышел.
0: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что у меня есть, подлинный.
1: Я согласен.
0: И
1: я
0: он, своем, можно, я, сказать, да, да, мы с вами о девичьем, да.
2: Вот, и о чем вы, о чем это?
1: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить, менять тазик.
2: А, поэтому я немножко смутился.
0: А я думаю, что это на меня капают.
1: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
2: Хотела сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марианна не знает. Я никогда не говорил, чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все как узнавали, что пишет цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили: ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню «Из «Табор уходит в небо». Это ты там. Или
0: так... Счастье, что мы об этом не знаем.
2: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
0: Нет, не знаю.
1: Хотя бы слова, да. Я, правда, тоже не помню. Да.
2: Захотелось
0: Пиши слова.
2: Ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наш этот...
1: На пластинке, да-да-да.
2: Вот такие есть. Определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
0: да,
2: на это.
0: Это пример псевдо-цыганской песни.
2: А как цель проекта была прямо противоположная.
1: Кстати,
2: то есть
1: месте,
2: поднять тот цыганский пласт, который не затрагивался раньше.
1: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончалась с собой, ей было галимо, плохо и не в себе.
2: Она утонула, да, я не помню.
1: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, то, а эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого, ну, их колбасило, и там со страшной силой, а у псы-то тогда не было, прикинь, напитки плохо очищены были, хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да, вот, ну, у всех там трагедия, значит, этот подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту,
0: Саша, переведи, пожалуйста, меня. Что-то сказал перед этим.
1: А вот Колбасил. Я хочу сказать, да. Вот. А и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами. Им совершенно безразличны трагедии этих бар. Вот. И там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот. Тем самым вот в этом фильме показано, что...
0: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
1: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то вообще...
0: Есть только концепция.
2: Тем более Рязанова, ну, неважно, в общем.
1: Ну, кого-то из них трех. Да. Да. Или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане такими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А вот это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. А, и вот такое именно когда преподносят таким образом вот эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
0: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
1: Просто режут.
0: Нет, они не режут, у них как бы свои способы. Обычно, кстати, гораздо более, знаете, полюбовные. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, тему.
1: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну, просто это все равно вопрос зададут, спросят.
0: Каким образом? Да. Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже, знаете, наверное,
2: на Востоке,
0: да, то есть это вполне, знаете, мне кажется, это вообще очень так вот, очень, да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются между собой.
1: А не бывает, вот или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики? Потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она сейчас, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
0: Вы знаете,
1: молодежь-то цыганская,
0: да,
1: подрастает.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российских цыган, пока...
2: Подается контролю ситуации.
0: Да, пока подается контролю, слава богу.
1: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил. Вот я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном, извините, я болею, в федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите? Золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, восемь дыр, молодую. Да, да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот, и вообще существуют ли они?
0: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, знаете, очень часто происходит отцыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому что это культура.
2: Легенду это расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
0: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Волги. Это цыганка, которая наследственно, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей дружим, и она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 42-43 году в одну деревню или городок где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
1: В каких?
0: Ну, у русских. У русских, да. Они приходят к русским и договариваются, часто просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. Раз пришла, другой пришла. Она полюбила ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. Ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что, вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганила, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков. Она по всей области известна своими вот, своими ну, вот этими, своей помощью больным людям и, в общем, другим.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
0: Ее никто не воспринимает как не цыганку. Да, мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
1: Угу. А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
0: Да вы знаете, вот
1: среду.
0: Такое тоже, знаете, происходит часто отцыганивание. Вот, да.
1: Нет, ну, вот, к примеру, меня там не зарежут.
0: А почему? Вы знаете,
1: ну, потому что очень боятся многие, например.
0: Ну, это вот, я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф, потому что, да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации? Потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию. Там они не сильно отличались от коренного населения, а в Европе отличались. И возникает вот этот страх. Понимаете, это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых, вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
1: Да, она будет называться «Новости». Ну, а мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назимом Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
0: Мы специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
1: Да. Я вообще люблю не обязательно подлинную, да. Простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть... Регги. Если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
0: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
2: А на чем тебе
0: мы спеть? Даже можем спеть акапеллу, если хотите.
1: Да.
0: Хотите акапеллу?
1: Да.
2: Сейчас мы вдвоем.
0: Какую хотите, протяжную или веселую?
1: Протяжную.
0: Протяжную, хорошо.
1: Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
0: Хорошо, сейчас. Хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевий, и поэтому ее репертуар самый что ни на есть подлинный. Он споет песню, которая сложилась в цыганской среде, про цыганский быт, про куплю и продажу лошадей.
1: Коней также.
0: И коней тоже, да.
1: Лошади он кони. Слушаем песню о продаже коней и лошадей.
3: Данива предотаргицо я вьем, да мы я вьем.

Да, ёбаный гей. Штарбара хула нори, сирски ниндя, эх, морочаву полоду, по нему хочет обрички цакинь.

0: Ну вот мое мнение, да, как человека совершенно со стороны, что очень хороший голос у мужчины, во-первых, во-вторых, не грузит, что в наше время редкость, потому что большинство такого рода вокалов именно грузит. И здесь, что еще важно, заметьте, отсутствует такой элемент, как то самолюбование. А это большая редкость в наше время.
1: Вы знаете, Саша, я поражена, как вы правильно сказали, потому что действительно это не просто очень хороший певец, это считается одним из лучших исполнителей в этом жанре. И меня всегда тоже поражало, что он, имея такой сильный голос, он очень осторожно им пользуется. Он показывает или использует только тогда, когда нужно по смыслу песни. Так оно и есть.
0: Ну, это совершенно правильно. Во-первых, происходит экономия, скажем так, энергии, то есть не нужно орать там, где орать не нужно, а во-вторых, такая вот модуляция, там, скажем, и игра вот на громкости позволяет донести до слушателя, скажем так, вот полностью энергетику, заложенную в песне. Каждая песня — это что? Это массаж своего рода.
1: Ну вот, вот получается, что, понимаете, какая глубокая музыкальная культура. Я хочу еще раз представить, эту песню исполнял Борис Жуков Иванеску. И я хочу сказать, что он представитель от семьи, которая поет в народной традиции, и где традиция передается в семье по роду. То есть у него, не имея формального музыкального образования, это очень высокий профессионал.
0: Ну, кстати, есть еще такое мнение, бытует, что человек, который имеет специальное музыкальное образование, как правило, наполовину убитый, и он конченый как раз. Поскольку вот эти вот коридоры из ноток составлены, он мешает ему. Я просто очень много знаю классических музыкантов, хороших музыкантов, которым как только даешь возможность импровизировать, видишь их полную детскую беспомощность. Лучшее, что они могут, это как-то на свой лад переиграть коротенькие цитаты из известных им классических произведений. Это не в обиду, это факт. Поэтому вот меня и прикалывает именно такая, назовем это так, аутентичность. То есть люди, которые поют и не знают, как это у них получается. Вот спроси у него, у этого вот парня сейчас, дружище, а вот в какой тональности эта песня? Ну, конечно, он, может быть, ответит. Но мне гораздо приятнее было бы, если бы он спросил уже, что такое тональность.
1: Нет, вы знаете, на самом деле здесь дело в том, что тональность, может быть, знаете, как бы не вредно, но тут вот в чем дело. Дело в том, что именно получение такого усиленного образования неформального, оно почему может вредить? Потому что наша российская вот система музыкального образования построена на европейской системе. Она ведь совершенно другая. То есть, и даже, кстати, и русское пение, оно не всегда как бы можно сопоставить. Да? И поэтому действительно бывает так, что вот эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
2: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы, балеты, просто сейчас казахский акын Аблайхан бросил на пейджер, я вспомнил. И они
0: то
2: пели
0: есть тебе не акын на пейджер бросил?
2: Да, тут, да.
0: То есть смотри, как круто. Как. Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне тебя-то акын сбрасывает, а мне не пойми кто.
2: Вот, нет, мне понятно кто.
0: Да.
2: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы и балеты, да, и ставили там Хозакхарпеш, Жене Баян, Сулу, или какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера — это был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое, советское пение.
0: Вот. То есть, помнишь, такая театрах была программа как-то «Песни народов мира» или вот эта «Сармата» такая была?
2: Да, и вот они все, во всей каждой республике, на каждой на своем языке, ну, примерно одно и то же исполняли. Это было не казахское, не киргизское, ну, и не русское, советское пение.
1: Да, то есть происходило нивелирование традиции, потому что каждая традиция, да, она не существует сама по себе, как в воздухе, она проявляется через какую-то национальную форму.
2: А если говорить о шорах, о предрассудках, Саша, как раз я вот затаил и все в голове себе держу, о представлении, которое сложилось о цыганах. В этой связи, как одну из легенд, так сказать, предрассудков, можно вспомнить, сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги, видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка, биография пророка». Представьте, католический человек, монашенка бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганок, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мухаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9. Такое взлета, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала в диком, они бегали по лесам вообще, какие-то люди, и при этом они...
0: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
2: Да.
0: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, со скунсами.
2: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, аль-алкоголь. И так, то есть это...
0: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
2: Да. Может, парфюмерии применяли или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
0: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы сможем
2: расшифровывать.
0: Да, то есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
1: Да, давайте я хочу...
0: Номер 4.
1: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган-кодляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
0: Это и... там, извините, что я перебил, да, это Трансильвания, это где был этот парень, это... Дракула.
1: Австро-Венгрия, вот частично переходил к Румынии, к Венгрии, вот эта вот часть. И исполнит ее женщины две очень интересные. Они, кстати, больше известны как гадалки, мадам Гитана. Она же Ляля Папуш Михай из рода Диметров.
2: Имена-то какие, Саша?
1: Да, и я хочу сказать, что эта песня, она не просто хорошая исполнительница ее. Эта песня была, там текст был утерян, она его восстановила. Причем восстановила так, что фактически это как народная песня. А аккомпанировать будет там потрясающий гитарист, один из лучших молодых гитаристов нашего времени в России. Это Артур Бузылев. Значит, Ляля Папуш Михай, Тамара Михай и Артур Бузылев, гитарист.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанти» Марианна Смирнова и Назим Надиров. Речь у нас идет о цыганской музыке, вообще о этих людях, о цыганах. И, соответственно, мы тут даже посовещались, пришли к выводу, что пришло время пообщаться с вами в прямом эфире. Сейчас я напомню вам телефонный номер. Вот он.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Если вдруг появляются какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу отзванивайте. Да. А вот тут же еще и приходит на пейджер для всех. Люди просто приходят, спрашивают, а вот где, с позволения сказать, рожают цыганские женщины, вот такие, которые... Ну, сами понимаете, тут прихватило ее зимой. Нет на пути избы, где можно было бы, в общем, перетусоваться какое-то время. То есть, как обстоит вообще дело с гигиеной, с гигиеной тушки, да? Вот, извиняюсь, даже такой нескромный вопрос с сексом, попросту говоря. То есть, понятно, что в чистом поле под звездами это очень прекрасно, но, так сказать, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть очень частыми. Да, да, Назим, да, да, да.
2: У нас цыган секса нет, ты не знаешь, да?
0: Ага.
3: Знаете, Саша, я скажу, что по цыганской, как бы, духовной традиции, понимаете, отношения мужчины и женщины — такая тайна, есть некое таинство. Между прочим, у русских то же самое. Об этом обратить внимание, что многие русские дети узнают о вопросах пола в подворотне. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это неплохо.
0: А, потому что плохо.
3: Нет, вы знаете, потому что вот как бы они не обсуждаются между старшими и младшими, в этом есть некоторая тайна. И вы знаете, это имеет свой смысл, потому что не только то, что говорится, несет смысл, но и отношения, поведение, как бы, родителей и детей. То есть, понимаете, наше поведение, оно тоже имеет знак.
2: Вот я, например,
3: поэтому,
2: Саша,
3: например, то, что сейчас не буду говорить на эту тему, это тоже определенный знак, потому что таинство, оно должно остаться таинством, я так считаю.
2: Я, например, ни разу не видел, как целовались мои родители, даже после долгих отбываний моего отца, там, на месяц-полтора, когда он приезжал, даже не было этих поцелуев, это было все очень скромно.
0: Ну, не знаю, по-моему, гораздо больше вред приносят грудничкам выдумки взрослых, об аистах, капусте и прочей вот этой чуши.
3: Саша, мы о разных вещах совершенно говорим.
0: Да я знаю, я просто, понимаете, так сказал, да? Ни к чему не привязываюсь. Ну что, перейдем, может быть, к прослушиванию телефонных звонков, если таковые появляются. Напоминаю, что в гостях у нас Назим Назиров и Марианна Смирнова. Ваши вопросы нашим гостям. Номер я напоминал. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Доброй ночи.
0: Аналогично.
4: Будьте добры, расскажите, пожалуйста, в двух словах хотя бы о корневой вере цыган. Какие у них, о религии, если так можно сказать. Какие у них боги или бог, там, темное, светлое начало. Вот об этом. Спасибо.
0: Я хотел это спросить сам, а теперь я не покажусь умным. Представляешь, как... Нет, ну, на самом деле хотел спросить, честно, я хотел спросить.
3: Да. Вообще, вы знаете, цыгане исповедуют религию той страны, в которой они живут. Потому что если... Ну, какая была корневая вера? Когда они вышли из Индии, соответственно, мы должны предполагать, что у них была вера, значит, индуистская, да. Но теперь вот цыгане, между прочим, сами цыгане делят себя на две очень такие большие группы именно по религиозному признаку. Цыгане-мусульмане и цыгане-христиане. Вообще, вы знаете, для них это важно, потому что... Вот я бывала на многих цыганских фестивалях, и это все-таки, хотя между, конечно, разными цыганами очень много общего, очень много, но тем не менее вот эта духовная традиция, она влияет на, как бы это лучше так сказать, на духовную, конечно, жизнь, правильно, да, лучше так, наверное, сказать. И мы очень чувствуем, когда приезжаем из России, и даже вот мы чувствуем родство с польскими, болгарскими цыганами, чешскими, скажем, даже румынскими, и чувствуем, что вот цыгане-мусульмане, мы чувствуем, что они другие. Мы такого вот душевного, такого родства, вот как между перечисленными такого не чувствуем.
2: Хотя ты же занималась и хореографией цыган-мусульман, помнишь, делала
3: нет,
2: шоу?
3: Нет, дело в том, что у меня есть танцы, у меня есть танцы, я исполняю танцы. Я исполняю танец кючек, но когда имеется в виду, вот понимаешь, именно вот когда ты общаешься с людьми, смотришь им в глаза, смотришь как на их поведение между собой, то я бы сказала, что даже в отношении, кстати, вот к женщине, ну, православные цыгане, они более где-то целомудрые в отношении к женщине.
0: Целомудренней?
3: Вот, да, да, да.
0: Вот это приятно
3: слышать. Я бы сказала так даже. Да, ну что касается богов, то есть я думаю, что я ответила на ваш вопрос, потому что цыгане исповедуют религию той страны, где они живут. По-моему, этим все сказано. Я бы еще хотела сказать, что многие цыгане даже вот в наши дни, когда уже, в общем-то, многие не верят, да, среди цыган очень большой процент верующих, и они многие очень религиозные. Очень религиозные. Да, это все.
0: Следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Алло, алло, вас очень просто плохо слышно. Если бы вы могли бы говорить по членораздельней и немножечко погромче. Алло, алло. Алло. Алло. Не может говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
5: Алло?
0: Да, вот это я понимаю, сразу слышно. Да.
5: Сейчас нормально слышно?
0: Отлично, рассказывайте.
5: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
0: Это
5: я
0: такого вот, мы не говорили.
5: Музыкант, да. Но я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых? И во-вторых, вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот, ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету, и о капусте, и об аистах, вот...
0: Ну, это...
5: Вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают сами или решают за них?
0: Понятно.
5: Спасибо.
0: Понятно. А насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга, моя очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что ну просто вот вообще она спортсменка, и, то есть у нее черный пояс по там каратэ-до, еще что-то, да, да. Вот, она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну и вот все, всякие такие вещи. Вот, это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть такое, поэтому если Марианна как-то вдруг вздумает это самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
3: я
0: слово.
3: Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
0: Да.
3: Да. И то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе брод человеческий прервался.
2: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
3: в брак?
0: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
2: Может заставить ли барон, например?
3: Ну, вы знаете, раньше, да, вот конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родителей, конечно, интересуются, нравятся ли друг другу молодые люди. Часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ «да» или «будет». И при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
0: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его как-то В
2: утробе задушить уже.
0: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в, так сказать, в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там как бы наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну, извините, это подробности такие. Тем не менее, у нас, каково отношение, да, вот тут цыганка?
3: Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это как бы за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто за, ну, в тюрьме там был, скажем, кто-то там, муж.
0: Вот. Западло.
3: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
0: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемый сексуальных взаимоотношений между женщинами. То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
3: Я, по-моему, уже ответила, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
0: Ну а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? То есть других... как к пороку к этому? Или они относятся,
3: ну,
0: с пониманием?
3: Знаете,
0: вот,
3: да. Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что как бы никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Как бы это все считается, знаете, как бы вот есть норма, а это как бы некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, угу, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, вы знаете, публично это никогда не обсуждается. Может кто-то про себя сказать, что вот что-то такое там происходит, но я такого как бы резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я за то, что он с кем-то...
0: Нет, ну понятно, но по крайней мере могут отлупить и нахлобучить.
3: Ну, вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Ну, я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть в большей или меньшей степени, просто... Но мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные родовые отношения. Во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, вот, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек как бы уже он, то есть он уже имел партнера и как бы семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано жениха. Вот поэтому вот какие-то моменты, которые возникают, скажем, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного партнера, противоположного пола, у цыган как бы они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов вот, старой традиции.
0: А участие вообще вот цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, ну, просто так будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, вот в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Ну, вот что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время вот Второй мировой войны, на чьей стороне они,
3: да,
0: были?
3: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, что-то я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Диметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган». И вот я не помню, против того, что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном, вернее, отец Борис.
0: Ну, участвовал-то на стороне.
3: Ну, естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
0: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я вот просто к тому, что... Ну, просто когда у него, ну и что, Вовочка, тебе говорили, «гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане ведь тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот как в одном окопе сидит цыган, в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот цыган и евреев? Это, мне так кажется, в какой-то сплоченности.
2: Разве они воевали на стороне немцев? Они были преследуемы?
3: Саша, их же уничтожали.
0: Я просто про это и спрашиваю. Саша, я же не утверждаю.
3: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я... так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, проведшим как бы свою большую часть времени в лагерях, и, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран, и, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить, поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен, то есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
0: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
2: Шприхин.
0: Yes.
2: Тринкин.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно сегодня. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственницы или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
0: Спасибо.
3: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные, значит, цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по, значит, вот, по культуре, по музыкальной культуре.
2: На Северном Кавказе.
3: Я жалею, что я просто, да, я просто знаю, ну, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, ну, очень, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень
2: близки к армянам. На Северном Кавказе много, вот пастухи многие, вот в Ставропольском крае. Потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни, это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
3: Ну, это вышел указ об оседлости, да.
2: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском, когда довольно часто бываю, пастухи и другие много цыган там, да.
0: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
2: Цыганистан?
3: Дело... Ну да, да, между прочим, знаете, вы правы.
0: Цыганистан,
3: вы сами того, может быть, не желали, как бы сказали, назвали то, что сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь, собственно, автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть, собственно, автономия. У цыганов
2: парламент есть.
3: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и то есть они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
2: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганить, значит, это от слова цыган, да?
3: Да,
2: наверное, да?
3: Цыган.
0: Получается, да? Кстати, да.
2: Вот, видите, до чего мы договорили.
0: Еще телефонный звонок,
2: давайте.
0: Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Алло. Алло, алло.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
7: Я постараюсь погромче. Да. У меня вот тут уже дети спят, и как кричать не хотелось.
0: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
7: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню на какой точно станции, заходила, значит, группа женщин цыганских с детьми. И все они, как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде букв. Вот интересно, почему даже там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
0: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
7: И это первая часть.
0: Да, да.
7: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
0: Вот, да, да, да, вот, да, да, я, да, хотел, да, я хотел об этом спросить. Спасибо, спасибо за звонок.
3: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каком-то, в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому мне, я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал мужчина, зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее, какими-то крупными сделками. Но он обычно зарабатывал на что? Купить новую бричку. Там приданное дочери, предположим, ну, то есть на какие-то крупные семейные дела. А на стол каждый день зарабатывала жена. И это правило как бы для многих цыган таково.
2: Да, вообще для восточного.
3: Да, да, да. Именно на еду на каждый день зарабатывала жена, чем гаданием. Там тоже часто бывает мелкой продажей и так далее. Часто женщины, особенно которые занимаются гаданием, они ходят с детьми. Во-первых, потому что маленькие дети, естественно, бывают даже грудные дети, то есть мать их кормит. Вот. А если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милостыню просят, то, естественно, дети опять же будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу. Очень просто.
0: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да,
3: да,
0: относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там, по сапатке дать, до массы вариантов, да, вот, плюс дети. Mm-hmm. Вот. Это что, является некая безответственность со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот, попросту говоря, на войну. Вот. Либо это как-то безбашенность самих этих женщин, mm-hmm, которым...
3: Скажи, Саш, а вы, да, вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих цыган?
0: Конечно,
3: да?
0: Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
3: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
0: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
3: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу, да-да, сказать, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
0: Вместе. Их вот было человек 12.
3: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
0: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
3: Вот, во-вторых, да, я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть, скорее, это, можно сказать, что это как раз следует опасаться больше степени представителей закона.
0: Ну, и здесь вот тоже
3: нежели
0: самое.
3: Нежели кого бы то ни было, да.
0: Кстати,
3: но
0: да,
3: дело в том, что вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, ну, мошенничество, предположим, да? Ну, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете, существует определенное отношение. Вот тот

0: передачу. У
1: да,
0: нас
1: кстати,
0: программа.
1: С вашим знакомым, тоже, которого вы, наверное, знаете.
2: Мы уже передали.
1: Вот, мы уже передали привет, да, и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше как бы психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
2: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему, почему? Именно процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки? Вот,
0: вот кстати,
1: сейчас я скажу, почему. Потому что...
0: А, к примеру, не немки. Вот.
2: Да, да, или не чукчи.
1: Потому что уже европейские народы, они давно, давным-давно стали, переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они Миши знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, и женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про кочевье, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умны. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
0: Да, я знаю, я был там.
1: Я с ней общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. По жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможность психологического мышления, воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
0: Ну, то есть, если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом, если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет, типа, там...
1: Саша, это очень интересный вопрос, потому что цыган вообще в большей степени, чем у других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, они, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
0: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух. Хотя дух воспитывается.
1: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
0: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что как, да,
2: больше выбор, больше хороших товаров.
0: Да, да, да, да, да. Вот, но тем не менее, как обстоит дело вот...
2: Лес, ты да, так сказал.
0: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
1: Да.
0: Что, как обстоит дело вот у цыган?
1: Как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому
0: вот зря,
1: что...
0: Вот
1: да,
0: зря,
1: но
0: зря.
1: Я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, да, по-моему, не только русский, просто население России, точно, да, население России, что... волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают...

0: призывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
1: Мне кажется, женщин больше на вид.
0: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят гадать, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
2: Да.
0: Вот там так. Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают, было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
2: Да, я тоже помню.
0: Вот. И поэтому...
2: Мы значит, тогда дни и ночи...
1: Да. Олимпийцам никто не гадал.
0: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратят, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот... Вот так вот.
2: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
0: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно Хорошо. Представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана – это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
2: Как переводится?
0: «Перина».

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». И сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Ну, я имею в виду, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят друзья.
0: А мне не надо представлять, у меня есть вот на Арбате, называется Шерри.
2: Туда мы пойдем.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей и родственников и так далее, будет рад их угостить, но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, дальних и ближних, будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которая занимается тем, что она проводит отопление для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Были купцы ведь, правильно?
1: Да, да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что, согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать все, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость, я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: А зачем тогда, пардон, открывать кабак?
0: Так
1: если вы не хотите кормить на халяву. Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно, очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом.
2: В Америку.
0: Нет,
1: знаете, у цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многие, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, тогда, как раз вот были трудности, как бы, и многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган на зиму, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать, найдет там
1: Подождите, вы сказали, что вы имеете в виду, что отдельная дочка уедет, да?
0: Вот да, это... конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяются, часто переселяется вся семья, если уже девушка, она обычно выходит замуж, то есть это как бы...
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем, то есть все-таки, понимаете, здесь, я опять же говорю, что родственные отношения... Во-первых, я вам скажу, начну с чего, что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну не отпускают, за ней как бы очень следят, во-первых, чтобы не случилось чего плохого, вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и правильно делали. Да, а в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе по типу Малоярославля, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. И ее там подсадили на группу Sex Pistols. Она выстрелила все ирокез. То есть не свобода в плане, там, взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это нетипичная цыганская девочка.
0: Ну, это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану.
0: Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А, вот вы видите,
1: что значит тяготит? Вы понимаете,
0: сами запутались.
1: Это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: например... Вы знаете, я хочу привести один пример.
0: Подождите, вы не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут себя покурить в
1: туалет. А у вас в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Могли коситься, если их не было.
1: Хорошо,
0: Марианна,
1: тогда...
0: Да. Я уверен, что в других школах косятся. Косятся.
1: Саша, косятся. Вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Ну скажи, что косятся. Ну косятся ведь.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну что ты там, держись подальше от него, типа, ну их этих цыган. Да наверняка так говорят. Ну скажи им. Про всех говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: Я думаю, что на самом деле это не проблема специально цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу? Есть любопытство. Нации, то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок, или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. А потом, когда дети все вместе уже... Вы знаете, что такое школа? Когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: как мы с Назим, например. Правда,
2: Назим? Да, 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная, все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами, дети олимпийские.
0: Я о том же и говорю. Я же о том же рассказываю. Ты понимаешь, что я...
2: Так же узкоглазые.
0: Да.
2: Кто-то мне рассказывал, что у меня из Казахстана, что детей дразнят там, это узкоглазые.
0: Есть такое.
2: Да, евреи, цыгане, все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому-то и спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело
0: вот.
1: В том, что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где-то, или на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит, выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, И она ушла с ними, она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются. Не проходит дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал. Которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта. И это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да. Потрясающий совершенно юмор. И поэтому... Поэтому цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: Что делать, Светлана?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже в совершенно...
2: А у кого есть такой обычай?
1: Я даже не
2: обычай?
1: Знаю, откуда это, может быть, откуда? Это вот какой-то уточнили. Восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хороший обычай вообще. Все в новом. Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, тут все-таки Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывая гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да.
1: Знаете, они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, а как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там доме живет там...
1: Я наш... не поняла, простите, солидарность...
0: Ну, как, ну вот, к примеру, если... Это же немногочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там, типа, там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем. Такого нет?
1: Ну, я просто... Знаете что?
0: То
1: я
0: есть
1: насчет
0: домов... есть нет, внутрисемейность, насчет... да? Внутрисемейность есть, деление на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не всем поняла, о чем идет речь.
0: А,
1: идет...
0: ладно. Не будем об этом.
1: Это очень,
0: да,
1: наверное, сложно.
2: Они многодетные вот, семьи? Очень... Нет, это многодетные семьи, поэтому понятно, у каждого отца и каждой
1: нет,
2: матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало. Но все равно есть двоюродные внуков, братья, племянники. Вы знаете, у цыган еще кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских, то есть они редко друг друга видят, редко общаются. У цыган считается...
0: Да бывает вообще, извините,
1: да,
0: что я перебил, не
1: это считается достаточно
0: даже...
1: близкое родство, очень близкое родство. Так мало того, там еще есть такое понятие, как свои. Это когда поженились двое людей, и все родственники жены стали своими родственником мужа, и наоборот. И эти люди тоже уже вступают друг с другом в определенные взаимоотношения, их поддерживают. То есть понятие общности и родства у цыган гораздо ближе, чем у людей, живущих, скажем, вот уже у нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
2: В Германии это просто,
1: да,
2: норма даже.
0: У финнов тоже.
2: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
0: Уже, ну, уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
1: Да,
0: но
1: у цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
0: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
1: Очень хорошо обстоит.
0: Любят побухать.
1: Все хорошо. И любят и...
2: Не заржавеет.
1: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вот. Вообще любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
2: запись,
1: скажем...
2: Запись альбома Бары
1: Дрома. Запись альбома Бары Дрома. Ну, я хочу сказать, что, например, я, например, очень большое удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное,
2: то есть,
1: получаю
2: то
1: удовольствие.
2: То есть выпивали по этому поводу тоже?
1: Ну, а
0: извините,
1: как?
0: Я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот, ну, в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, когда меня прет, я леплю, там, рисую, даже там клею поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?
1: Понимаете, Саша, не то чтобы ограничивается.
0: Да это не для обиды,
1: да,
0: Марианна.
1: Нет,
0: я тоже понимаю все.
1: Да, просто я просто хочу просто более точно выразиться. Дело в том, что если, скажем, вот... Нация, представьте себе, что кочевая нация, да, вот, кочевая группа. Угу. Значит, соответственно, сам стиль жизни, он уже ограничивает ваши возможности чисто материально. То есть у вас есть, скажем, определенный там набор каких-то предметов, необходимых для жизни. Перегружать кибитку тоже нельзя. Вы кочуете. То есть, ну, уже из этого проистекает то, что именно кочевой народ, он скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, да, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция, традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги и так далее. Я знаю, что есть группа молдавских цыган, цыгане называют себя настоящие. такие цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
0: Да, всякие, да, такие, да, я знаю их.
1: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, Лев Николаевич Черенков, он мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким, тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда
2: было. Кстати,
1: был.
2: Саш, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях ведь Марьяна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
1: Ты имеешь в виду наше выступление?
2: Да, ваше.
1: Ну, я хочу сказать, что просто вот конкретно со мной, я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганкой, который шьет для цыган, это Тамара Диметра из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер, и вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот этот художник, который очень тщательно подбирает мельчайшие детали своих костюмов, и я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
0: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
1: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
0: Ой, Марьяна, извините, да, извините, да, пожалуйста, да? Я перел просто тут недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг. Угу. Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а в автомобиле. Ну, не мерседесы, конечно, но тем не менее. Шестерочки, девяточки, там, восьмерочки. Сверху вот все это также нагружено. То есть такой вполне механизированный бензиновый транспорт. Серьезно, мы сами это видели, были очень удивлены. Это я просто рассказал слово.
1: Я хочу сказать, что раньше цыгане меняли лошадей, но теперь они часто меняют машины. Это раз.
0: Как я почти.
1: Да, во-вторых, вы знаете, настоящий. Я хочу сказать, что вот у меня очень много друзей вот в северных областях, и там Вологда, и дальше, уже Великий Устюг, туда. Цыгане в 57-м году, 56-м году, 57-м они осели. Многие хранят шесты от шатров. И вы знаете, очень многие, ну не скажу, что все, но часто летом берут машину, палаточки и выезжают, и где-то месяц-другой они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
0: Дань традиции,
1: наверное, это ностальгия, да, наверное, по прошлому и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся. И мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев. Это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
0: Да нет проблем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Алло.
1: Да, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Добрый.
2: Это вас беспокоит в такое время поздний цыган, московский цыган.
1: Да, вот хорошо.
2: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианне, да?
4: Да.
2: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет о человеке слоновой кости. Вот, или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мэримэ. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр, где можно послушать, увидеть, услышать настоящее цыганское искусство и историю в спектакле, в цыганской песне. Вот. А когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано солист-вокалист или солист-гитарист. Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях, а уже в современных костюмах, порой дороже, чем, так сказать, в каких-то известных магазинах, бутиках. Потому что цыгане сегодняшнего дня, господа, это люди российской культуры. Мы очень много взяли от российской культуры, и, естественно, мы не можем жить сами по себе. Вот. И ваше понятие как бы о цыганах, что да, вот что там цыган может пропустить сквозь костюм, нож, кинжал или мачету, я думаю, что это не только вымысел, это такой предрассудок, пугающий меня, и я думаю, сейчас нас цыган. Вот, который слушает вашу передачу.
1: Да вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
2: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
1: Нет, я имею в виду вот то заявление,
2: передачу, да,
1: которое,
2: господа.
1: Да. Понятно.
2: Хотелось бы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел, я вам могу сказать точно, так как я сам актер. Значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали. И в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
4: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
2: Я могу представиться.
4: Да.
2: Вас интересует мое имя,
3: ну, или конечно, моя фамилия? Конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
2: моя
3: что...
2: Моя фамилия Мигаль.
3: Очень приятно.
2: Виктор Евгеньевич.
3: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю, потому что
2: я
3: мы
2: вас
3: с вами...
2: тоже, видимо,
3: да,
2: тоже.
3: Потому что мы с вами вместе работали.
2: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
1: Как он тебя ловко назвал.
3: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что, когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какой наиболее типичные отношения среднего россиянина существуют у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
1: Где-то
3: Виктор, поэтому, вы понимаете...
2: Марьяна,
3: да.
2: Извините, я вас выслушал.
3: Да.
2: И хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а, скорее всего, через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который, да, далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода, и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... Ну, я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, ну, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
3: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что вот я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я учил в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желание узнать побольше о цыганах, которые есть у нас в обществе.
1: Спасибо.
3: Виктор, я хотел вас пригласить.
1: Я уже выключил Виктора. Да, я вот что хотел сказать.
4: Но
1: конечно,
4: слышите,
1: Виктор, конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна. И ваши благородные цели, они, так сказать, просто стукнули нам с наземом по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде, во-первых,
3: утрированном
1: и даже в гротескном. Да, ну, у нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших, вот, как говорится, закулисных артистов, секундочку, вот, и затем продолжим общение.
3: Да, я хотел бы...
1: Дело в том, что вы все помните, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Вот да чего все-таки музыканты, народ беззащитный. Музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни. Вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда, да? Все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть, ну вот там за дверью создавать фон для нашей приятности. приятной интеллектуальной беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, да, конечно. Я ему говорю, ну, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, ну и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, вот даже бесплатно, вот лишь бы вот быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. Вот на этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, вот послушать немножко закулисных музыкантов. А вот теперь, Марианна, можете рассказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
3: Да, я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
1: Да я тоже.
3: Вот, потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз делали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать его в этой манере, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать вот в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Вот, значит, мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пошуненти». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководитель гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло.
2: Свои сексуальные подробности.
1: Алло, алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемость? Алло, алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
3: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
3: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, ну, популяризирует. И
1: да,
3: еще
1: да.
3: Вот что, такой, во-первых, я немножечко с Сашей не согласна, допустим, насчет Сличенко, это его, может быть, личные, его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к его, возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Рады Волшанинову, и Пономареву, и Трио, Ромен я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, и с искрометным темпераментом, и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержания, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
4: Ну, во-первых, это связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры к цыганам, ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень национально острой, я бы сказала, традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было легче идти, вы начинаете напевать. Песня идет в медленном темпе, под скрип колес. Такие песни раньше в старину назывались подколесными. Теперь они называются застольными, потому что их чаще всего поют за столом собравшиеся родственники и друзья. Они вспоминают свое прошлое, наверное, может быть. Многие очень, кстати, испытывают большую ностальгию по ушедшей кочевой жизни. И вот эти медленные протяжные песни как раз отражают, наверное, другую сторону нашей жизни. Потому что вся наша жизнь состоит из радости и горя. Она полосатая. И также цыганская песня тоже как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская. Помните?
4: Как вот и русская, да,
1: попала
4: то же
1: в
4: самое.
1: Колесо. Да нет, у всех, то есть кантри, музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных, пернатых.
4: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что как русская песня связана с природой, со всем тем настроением, которое стоит окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня, ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы, народы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины и заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
4: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней программы.
4: Да, я думаю, что нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне...
1: Не веселой.
4: На веселой песне.
1: Да.
4: И я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, я не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными. Итак...

так понял, что отзывы самые положительные. Судя по звонкам, даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Второе отделение будет спектакля «Работа есть работа», который тоже сделан из-за того, что Дима Межевич, актер нашего театра, блестяще играет на гитаре. Он был всегда увлечен песнями. Он давно очень, и еще до театра, собирал песни Вертинского, доставал ноты и пел их удивительно. Мы его всегда звали даже в поездках, на гастролях, когда возьмет «Тоска по дому». Он всегда приходил и исполнял всевозможные удивительные романсы, забытые, старинные, песни Вертинского, песни неизвестных, забытых поэтов, мало печатаемых у нас. И, наконец, в это вылилось в то, что он оформляет музыкально песнями Булата Акуджавы целый большой спектакль «Работа есть работа».
2: И в гостях у нашей программы, как вы уже догадались, Дмитрий Евгеньевич Межевич. Голос, который его представлял, вам также без сомнения знаком. Это голос Владимира Семеновича Высоцкого. Приходом сюда Дмитрия Межевича мы обязаны Лилии Вьюгиной. И я думаю, что сейчас Лилия поподробнее представит нашего гостя.
3: Здравствуйте. Что я хотела сказать?

0: В общем, подробно-то уже представили на самом деле. Просто я хотела сказать, что существует мало исполнителей такого уровня, как Дмитрий Евгеньевич Межевич, потому что обычно в авторской песне слушают все авторов, и очень мало исполнителей могут повторить какую-то авторскую интонацию или что-то привнести свое. Вот у Дмитрия Евгеньевича это вышло совсем по-другому, потому что, например, даже тот же Галич, который сочинял стихи, а потом слышал свои стихи в исполнении Межевича, на мелодию Межевича, потом Галич говорил, что я думал, что эти стихи могут быть только стихами, но вот услышал, как поет Дима, и понял, что эти стихи тоже можно петь. Вот с таких комплиментов мы начинаем.
1: Ну, и я, конечно, говорю все те слова, которые обычно говорят в это время. Дескать, здравствуйте и так далее и тому подобное. Но тут нужно сказать нашим геройским радиослушателям, что мы, в общем-то, определились и решили сегодняшнюю нашу встречу с Дмитрием Межевичем провести в форме концерта. Эта форма у нас достаточно часто практикуется здесь, в программе «Монморанси». Это своего рода получается такой квартирный концерт, старая добрая традиция. Однако этот квартирный концерт мы как бы расплескали по всей Москве и не только. Вот, поэтому вы как бы настраиваетесь, и если вдруг у вас появятся какие-то вопросы к нашему гостю, или, например, действительно заявки, то есть из репертуара авторов, вот, которыми...
0: Вертинского, старинные русские романсы, то старые песни, ретрушки такие там, 40-х, 50-х, 60-х, да.
1: Ретрушки, еще ночнушки.
0: Да.
1: Да. Вы можете скидывать на пейджер на наш 956-32-32 для абонента 109-279 ваши пожелания. Ну и уже как бы непосредственно слово вам, Дмитрий Евгеньевич. Вы можете, кстати, как, какое-то сделать обращение вот к нашим радиослушателям, если вот есть у вас что им сказать, что-то такое мощное, например. Или, например, рассказать о том, что вас вот за последнюю, ну, возьмем так, за прошедшую неделю взбесило. Ведь любого человека что-то взбесило. Вот, например, меня вчера взбесил один человек, который посредине дороги встал и не включил аварийную сигнализацию. Вот. Ну и так далее.
2: Это как... были, да?
1: Да, естественно. Ну, пешком же, естественно. Да, то есть вот какие-то эмоции ваши, которые за последнюю неделю вы почерпнули?
2: Ну, мне бы хотелось просто спеть песни и те... Люди, которые сейчас не спят, если они получат от этого удовольствие, будет хорошо. Ну, что вы предлагали, Лиль?
0: Ну, я предлагала с ретрушек начать, поскольку это так, ну, старые песни, а главное...

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанис» есть сегодня Дмитрий Межевич. Ну, в общем-то, можно, наверное, так сказать, что исполнитель. Ну, вот реально ли тут как бы подписать слово «автор»? Вы наверняка знаете такого вот человека, Константина Беляева. Вам знакома фамилия, да?
1: Нет, кстати.
0: Но как бы он приходил к нам в программу, он исполняет такие песни одесского фольклора. Вот это из... Ну, можно провести параллель с Аркадием Северным, плюс они были хорошо знакомы. Вот, у него есть и свои произведения. Он также поет классику, очень хорошо у него это получается, вот именно одесские все эти песни. А что касается вас, вот какие-нибудь ваши сочинения мы сегодня услышим? Это не то, что я как бы гоню сразу детскую
1: квартиру. Ну да, у меня есть в основном песни на слова поэта начала века Михаила Кузьмина. Есть и на другие, но это основное у меня. Но я с удовольствием пою песни разнообразных времен. И вот вы сказали об одесских песнях. Я вспомнил такую песню, помню до сих пор такую песню, которую пел, ну, лет 40 с лишним назад. «Ты с фиксуй была, тебя я встретил». Такая редкая песня. И как-то вот в гавань заходили корабли, была радиопередача, и я ее спел. Ну вот, вы меня как натолкнули. Если хотите.
0: Конечно.
1: Потому
0: конечно.
1: Что это еще такие истоки, когда я и гитару не знал, что это такое. Ты с фиксою была, тебя я встретил, когда с форшмаком...

И папироска чуть дымилась во рту. Ты подошла ко мне танцующей походкой и тихо-тихо прошептала, что ж, пойдем. А поздно вечером поила меня водкой и завладела моим сердцем.

0: тех пор не стала она плавить огоньцов.
1: Мы с Эдуардом Гамоздой, известным достаточно искусствоведом, как-то обсуждали такую тему, что ну, вот в ходе эволюции рано или поздно появляются какие-то новые виды искусства. Ну, даже, может быть, не новые виды искусства, новые формы песен и так далее. Ну, например, молодежь, вот, она сейчас там рейв-пляски устраивает, потребляя какие-то кислотные наркотики и капая в глаза химикальную дрянь всякую, да? Вот, там появляются ответвления уже старой регги, музыки и так далее. То есть все постоянно меняется. Вот что касается вот этого жанра, я имею в виду жанр, ну, такого немножко уголовно-тюремного, да, плана, там же тоже произошли, на мой взгляд, неопытные, значительные перемены относительно того, что было вот во времена, когда была написана эта песня. И мы с Эдуардом обсуждали и пришли к выводу, что, как ни странно, вот в этом жанре никаких изменений не произошло. То есть не появилось, по мнению Эдуарда Гамозды, не появилось так называемой новой тюремной лирики. Хотя изменения там, вот Лили что-то хочет.
2: Нет, ушел этот жанр.
3: Нет, дело в том, что он, я не могу сказать, что он ушел. Просто на нем сейчас хорошо зарабатывают деньги, и всякие бездарные личности, типа Шафутинского, да, они просто это поставили на поток и ничего своего не изобретают. То есть то, что было тогда, и почему до сих пор поется, потому что это как-то вкусно, это весело и вкусно. А то, что вот делают, ну, Шафутинский, это просто мне на ум пришло. Нет, все он, остальные просто фамилии мы даже уже и не запоминаем.
1: Шафутинский, там, он на самом-то деле достаточно хороший аранжировщик и музыкант. Он играл еще с каким-то ансамблем, то ли там поющие голубые или там поющие гитары, что-то вот в этом роде. То есть я имею в виду о чисто происхождении. То есть, ну ведь неспроста же появились вот эти пунц-пунц-пунц. То есть эта энергия, она где-то родилась, и на ней стали жить очень многие юные особи обоих полов. Так же здесь просто не рождается ничего нового. То есть, ну, как сказать, появляется, давайте возьмем опять же, да, в музыке макарана это появилось, да, сейчас вот это самба Сан-Франциско, да, какая-то новая, то есть понятно, что это тоже может быть на уровне Шафутинского, но это как-то генерируется, а здесь...
3: Саш, ну просто, да, например, вы с Эдуардом, видимо, очень нечасто ездите во всяких частных автомобилях и такси. Uh-huh. Я вот недавно как раз таксист вот мне поставил музычку какую-то новую, я как раз была свидетелем, я слышала вот, что... Ну, какие-то кассеты, но это сейчас похоже на частушки. Просто эти вещи писали люди, все-таки талантливые. А сейчас талантливые люди считают, что это все-таки низкий жанр, и в нем не работают. А работают там какие-то действительно уголовники, которые, у которых, видимо, во время отсидки что-то такое в голове сверкнуло, появилось, да? И они что-то типа частушек поют. И это почему-то очень любят таксисты, вот частники, которые бомбят.
1: Нет, ну тут вот появляются опять некоторые противоречия. Вот недавно с одной известной певицей, достаточно андеграундный, мы обсуждали по телефону такую тему, дескать, персонажа, вот этого Мусрыта Насраева, который поет «Мальчик захотел в Тамбов». Вот. И смысл в том, что вся песня построена у господина Мусрата на созвучии чисто лингвистическом. Mm-hmm. Да, вот, хотя Тамбов — город с большими, в общем-то, традициями. И по идее, ну, в принципе, ну что тут говорить, то есть... 80% наверное, всей России сидело. Там по делу сидело 20%, а остальные 60% по бытовухе. Но, тем не менее, это целая прослойка. Это же, ну, как у Боба Марли его косяк с марихуаной, да? Или как у Элвиса Пресли его блестки, его вот эта гитара. То же самое здесь. Вот ты говоришь, Лиль, что, дескать, жанр, как бы он, ну, не, люди считают ниже своего достоинства им заниматься. Ну, а с другой стороны, хорошо, вот, может быть, то, что делает Том Уэйтс, да? Вот, это же тоже он поет о жизни каких-то людей.
3: Нет, я говорю, да, что талантливые люди почему-то считают ниже своего достоинства, ну, вот сейчас как-то. Ну, вот, ну давай, или давай, считают давай, тему отработанной.
1: Давай вот узнаем мнение Дмитрия.
3: Да, действительно.
1: Вот что вы думаете? В чем
2: Не знаю, к сожалению, а может, к счастью, вообще ничего не думаю. Я всегда пел песню, потому что она мне нравилась, теоретизировать я не могу.
3: Дмитрий Евгеньевич, а можно, вот, поскольку у нас, вот, как Саша сказал, такой несколько домашний концерт. Дмитрий Евгеньевич, на самом деле, очень часто у себя дома собирает просто кучу народу. Это помнишь, как Толстой очень любил детей? Павлович приведет одного, все гладит, гладит по головке. Так вот, Дмитрий Евгеньевич собирает каждую неделю у себя людей дома. Ну, каждый месяц. И там прям до 50 человек бывает в маленькой квартирке однокомнатной.
1: Как смотрят вот, на это соседи? Прям... Они же, наверное, базитируют и говорят, что у нас собачки не спят маленькие.
2: Нет, ну это не бывает
3: начали. Рано. Это бывает рано. Вот. Но... И там все время люди, поскольку приходят уже там по несколько раз, уже знают репертуар Дмитрия Евгеньевича, и прям с места кричат ему, там, Дмитрий Евгеньевич, давайте-ка вот это. И поскольку у нас была такая лирическая страница, вот первая песня была про любовь, вторая тоже такая одесская шалманная любовь. И я бы хотела попросить Дмитрия Евгеньевича такую очень лирическую песню спеть «Парень девушку обнял».
2: А там же второй голос нужен.
3: Да у вас есть второй, я же знаю, вы поете.
2: Да.
1: То есть ты будешь подпевать, Лиля?
3: Нет, Дмитрий Евгеньевич вторым голосом.
2: Песня «Утесова».

0: известный достаточно в определенных кругах человек, его зовут Георгий Евгеньевич Катько, такая фамилия странная, он выдвинул... Именно Катько, просто Катько, да. Он выдвинул такую теорию, что вот я хочу сказать о мелодике. Вот на самом деле у всех этих песен, которые мы сейчас слышим, действительно достаточно хорошая... именно мелодика, да, вот, а Георгий Евгеньевич сообщил такую вещь, что, то есть он заметил закономерность, что настал какой-то рубеж в развитии отечественной эстрады и музыки, когда вот этот мелодизм ушел, ну, сперва он превратился в штампы, то есть как бы одна и та же мелодия гонялась по кругу, вот, выскакивали разные базитирующие, пели разные слова на это, затем вообще она пропала, и появилась так называемая клубная музыка, то, что мы сейчас повсюду видим на каждом шагу, молодежная музыка и так далее. Причем, по мнению Георгия Евгеньевича Катько, вот этот рубеж совпал со ввозом в нашу страну первой партии искусственных, паскудных, на мой взгляд, животных, именуемых левретка. Вот, то есть левретка, ну, это собачка, выведенная, в общем-то, для богатых людей специально. Она древняя достаточно порода. Это вот маленькая такая дрожащая скотина, извиняюсь за выражение. Но самое парадоксальное, что для нее специально при дворах выращивались микрозайцы, дабы каким-то образом поддерживать охотничий инстинкт этих левреток. То есть парадокс, но это реальная вещь. И как только у нас в стране появился интерес к подобного рода вещам, которые в общем-то, рождены и существуют для того, чтобы утолить в людях жажду опекунства. Вот. Сразу это резко сказалось и на музыке. Вот в связи с этим я хотел узнать ваше вообще мнение, насколько вы считаете, правильна ли теория Катько или нет. И вообще вот ваше отношение к животным, в частности, к животным, ну, к искусственным, я бы все-таки сказал. Левретки, баллонки, все вот эти, кто там еще, я их даже не знаю.
1: Ну, к искусственным, конечно, это плохое отношение, что-то какое-то издевательство над естественной эволюцией. Это вмешательство человека.
2: На самом деле, Саня, с ним очень хорошо поговорить о лингвистике, потому что у Дмитрия Евгеньевича существует самостоятельная, давно им разрабатываемая лингвистическая теория. Вот потому что ты назвал профессора по фамилии Катько, и он сразу очень заинтересовался. Вот просто передаю слово Дмитрию Евгеньевичу, он про свою лингвистическую теорию расскажет.
1: Да, теории такой нет, просто глупости идут в голове.
2: Не смущайте, Дмитрий Евгеньевич, рассказывайте.
0: Нет, это действительно интересно.
1: Ну, допустим, Катько. А на конце, да?
0: А, да.
1: А вот если имя Катя, то будет Катько. Это по-украински, да?
0: Да.
1: Вот.
2: Ну, потом там же есть еще
1: литовский...
2: еврейская теория, лингвистическая, литовская,
1: нет, это идиш скорее.
2: Сибирская.
1: Катых. Вот лилько по-украински, а по-сибирски лильких. По-белорусски лилькович. По-белорусски, не по-еврейски.
0: Лилькович, да. Или по-польски тоже, кстати,
1: да, будет Лилькович. Лилькевич, да.
0: Лилькевич.
1: А по-еврейски, если поидыш.
0: Лилькельман.
1: Да.
2: Лильман, почему просто
1: Лильман? Лильман, Лильштейн, это наидыш. А если по-хибру, то иврит, то это будет уже Лилягива. Ну, вот так вот,
0: а да. Вот, знаете, Дмитрий Евгеньевич, у нас постоянно ведь задают люди вопрос, вот на пейджер шлют тоже, вот 956, я просто напомню.
1: Что? Никто не шлет, слава богу.
0: 956-32-32 для абонента 109-279. И вот прислали сообщение следующего рода. Почему вот собака по-украински мужского рода, а по-русски женского?
1: Вот, а как по-украински будет собака?
0: Я тоже не знаю. Тут
2: собак?
0: Просто... Собак, Фима. Фима Собак. Вот я...
1: Пес.
0: Пес. Вот все, все, тут понятно. То есть они же все говорят, а пес его знает.
1: Да.
0: Они говорят собака. Uh-huh. Слово собака нет.
1: Пес.
0: Да, давайте, может быть, если вы не против, оденьте наушники, послушаем, о чем хотят спросить вас.
1: А, действительно,
0: наши
1: хотят,
0: уважаемые. 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Ну, пожалуйста, будьте так пособраннее, поконкретнее, не размазывайте, как говорится, кашу по ложке. А, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот как раз по поводу домашних животных. Да. Вот сейчас появились так называемые электронные виртуальные животные, тамагочи так называемые. Вот в частности Максим Покровский их активно продвигает, передачу на качество. Uh-huh. Вот как вы считаете, это вот для грудничков, для женщин пожилых и вообще для людей, это положительное явление или это позитивно чистой воды?
0: Uh-huh. Это именно тамагочи есть.
3: Да.
0: Это весь вопрос, да?
3: Ну да.
0: Спасибо. Ну, Дмитрий Евгеньевич, что вы на это скажете?
1: Ой, я что-то совсем...
2: Ничего не
1: если я о песне ничего сказать не могу, а насчет этих виртуальных вы сказали?
0: Да, виртуальные животные.
1: Вот я обратил только... вы сказали слово «пожилых». Вот это сибирское слово. Фамилия на их. Потому что там фамилии вот эти вот сибирские. Крутых, белых, седых. Вот, а больше, к сожалению, я что-то в этом не разбираюсь. И кто такой Покровский, я не знаю.
0: Не, ну, что касается тамагочи, я тут тоже недавно узнал о них. Как бы была такая теория.
1: Тамагочи?
0: Да, вот, ну, вот это искусственные животные, которых кормят, чтобы они не умерли. Это как бы сделано животное с целью захвата их в заложники вместо людей. Потому что настолько человек привыкает к своей тамагочи, то есть срастается с ним, вот, что если у него отнять этот тамагочи и сказать, мы ее не будем кормить, пришли денег просто, то он прямо на другой конец Москвы помчится и пришлет денег. Тем самым не подвергая ни человеческую жизнь опасности, вот такой терроризм, да, ни какого-то животного. Потому что известны уже случаи, когда берут в заложники животных, требуют выкуп. Вот тамагочи тем самым как-то избавляет от этой необходимости.
1: Как же интересно, насколько я отстал от жизни. Вот вдруг так случайно оказался, я приглашен на передачу, и такие вещи узнаю. Виртуальные животные, и вот эти, как собачки называются?
0: Левретки.
1: Левретки, да.
0: Это ужасно. Она дрожит постоянно, и хочется ее согреть. Но если ее посадить на батарею, она дохнет сразу.
2: На самом деле, все равно собаки все равно лучше, чем кошки. Потому что если вывели бы каких-нибудь таких кошек, то это было бы еще хуже.
1: Ну, и кошек, наверное, тоже выводят.
2: От них еще пахнет.
0: Ну, не знаю, мне гораздо ближе все-таки кошки, потому что собака, он дурак. У него большой язык, он нелепо прыгает, он как-то суетится, сумняшись, да, вот есть такое слово.
1: Суетенка.
2: Это от любви, да, да. От любви.
0: Ну, понятно, любовь тоже должна быть сдержана.
2: А кошки никого не любят и воняют.
0: Ну, кошки — индивидуальные животные. Кошка — это животное индивидуальное,
2: если
0: значит, достойное.
2: Если бы они еще индивидуально воняли, а то ведь они на всю квартиру.
0: А собаки, ты хочешь сказать, прям пахнут подзоном. Да? Вот сегодня будем выходить, у нас тут живет одна, я тебе дам понюхать. Ну что, может быть, к песням вернемся, да?
1: Ну,
0: этого?
1: Давайте.
0: Ну, как-то о музыке, да, забыли.
2: А может, звоночек еще? Может,
0: ну, давайте да? Звоночек. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
4: Вы вот тут все про слова говорите.
0: Да-да.
4: Все хорошо, но, между прочим, оказывается, вот анализ цифр тоже может привести к очень интересным выводам относительно вот правильного, неправильного, там, естественного и противоестественного хода эволюции всякой. Вот. Тут вот недавно по какой-то дурацкой передаче, уж не помню, как называется, там заставка такая, бокалы такие проплывают, рекламировали какой-то фильм, ну, ни черта не понять, и там название какое-то непонятное, я сначала подумал. Называется «История номер ноль». Я думаю, ну что за чушь такая, ну ведь не бывает номеров.
1: Чушеску.
4: А?
1: Чушеску, это по-румынски.
4: Ну вот.
1: Чушман.
4: А, и вот я как раз потом подумал. Ведь смотрите, вот если вы по улице никогда вот не ходили так, чтобы смотреть номера домов, да? Mm-hmm. Вот дома имеют номера, так сказать, с номера 1. 1, 2, 3 и так далее.
0: Ну, они
4: вот
0: так через дорогу, да, раскиданы.
4: Да, вот. Но квартиры, вот, между прочим, тоже с единицы номеруются. Вот нет такой квартиры номер 0 ни в одном доме.
0: Mm-hmm.
4: Вот, так вот. А, значит, это самое, ячейки в компьютерной памяти номеруются с нуля. Вот я и подумал, может быть, это на самом деле кино-то философское и, так сказать, такое вот тонко-психологическое, намекающее, так сказать, на компьютеризацию и роботизацию человеческого мышления. Вот.
0: А ведь действительно, вот тут вы правы, потому что бывает сидишь, да, и так думаешь, что их всего 9 можешь забить раз, а их 10, потому что 0 есть, а 10 нет цифры 10. Ну ладно, не берите в голову, я сам уже забыл, что сказал. Спасибо вам за звонок. Дмитрий Евгеньевич, ну что вы скажете насчет вот такой цифровой, действительно, нонсенса цифрового?
1: Ну, тоже не в курсянка, потому что, ну, я знаю, какая-то двоичная система есть, которая в машину закатывает. Двоичная, есть такая система?
0: Да,
2: есть двоичная, но на самом деле ее правильно называть троичной, потому что там задействовано ноль, единица и двойка. А называется система двоичная?
1: А называется двоичная.
0: А еще есть где единичка, ноль, единичка, ноль.
2: А слушай, может, это двоичная на самом
0: Наверное,
2: деле?
0: Наверное, это и есть. Да. Давайте, может, к песням лучше
1: отсюда дальше. Занесло судьбою в

голосок днем и ночью. Милый, помни обо мне днем и ночью, в чужедальней стороне днем и ночью, и я затем тебе пою.

Где-то под Варшавой миной был сражен, замолчал Коломенский усталый патефон. Смолкли на привалах песенки твои, шли тогда кровавые тяжелые бои днем и ночью. И солдаты шли вперед днем и ночью, через реки шли мы вброд днем и ночью, шли с боями вслед.

0: песню пел Утесов со своей дочерью Эдит.
1: А где же второй голос?
0: А вот она пела вот днем и ночью. Милый, помни обо мне.
1: Нет, просто иногда вы так за Эдит поете, а иногда не поете.
0: Вот я отказался уже от этого.
1: А это очень весело.
0: Веселых. Ну, поезд ушел. Поезд ушел.
2: Ну что ж, следующая сразу песня была.
0: А, пожалуйста.

0: Александр Николаевич Вертинский.
1: Телефонные звоночки, да? Слушаем. 203-19-22. О левредках, о других замечательных животных. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Доброй ночи.
2: Скажите, пожалуйста, меня интересует, каким образом люди занимаются музыкальной лингвистикой? Знакомы ли они с Витгенштейном, с Овсянником Куликовским? То есть имеют они какое-то философское, вернее, ну, какой-то хотя бы краем уха слышали о философии?
1: То есть вы имеете в виду это, о том, что описывал господин Овсянников Куликовский?
2: Зачем? Давайте возьмем Витгенштейн.
1: Угу. Ну, в принципе, вы знаете, их же очень много. То есть же приверженцы и вот и господина Овсянникова Куликовского, также есть приверженцы Ампер Гедике. Поэтому тут единого-то ничего нету.
2: Я не об этом говорю. Да-да-да. Вы понимаете, когда человек начинает пробивать носом пол, то он всегда испытывает чувство какой-то все-таки неуверенности.
0: Что носом, простите, пробивает?
2: Ну, Буратино, он носом холст пробивал,
0: помните? Буратино.
2: Он всегда все-таки, понимаете, ну вот это когда всем свойственно первооткрывателям какое-то чувство неуверенности. А самоуверенность, она к добру не приводит. Саша, скажите, пожалуйста, а вот у вашего гостя, у вас, вы не можете, если это такой нескромный вопрос, можно вам задать, какое у вас музыкальное образование?
1: Сейчас хорошо. То есть, ну, сперва, наверное, Дмитрий Евгеньевич ответит, затем я, да?
2: Угу,
1: спасибо, до свидания.
0: У меня, я учился 4 года в музыкальной школе по классу гобоя. А на гитаре я сам уже стал осваивать.
1: Что касается меня, то как бы гитару, ну, это действительно самый демократический инструмент. Я тоже целиком полностью осваивал сам. Вот. А так у меня школа по игре на баяне. Вот, плюс я долгое время, ну как долго, это считается долгое время в масштабах такого жуткого занятия, я учился на гуслях. 2,5 года гуслями.
0: Гусляр.
1: Вот, на гуслярах, да. А сейчас я беру частные уроки у замечательного профессора Якуба Магомедовича Стембольского. Кстати, вот мы организовали такой проект с замечательными классическими музыкантами. Там играют музыканты из ансамбля под управлением Башмета, из оркестра Светланова и так далее. То есть масса интересных, талантливых людей. Мы играем классическую музыку, как правило, мои произведения, которые я начал писать, будучи вот обучаясь у замечательного Якуба Магомедовича Стамбольского.
0: Но, а чему он вас обучает? Какие уроки?
1: Композиторскому искусству. Сольфеджио.
0: Ага.
1: Ну да, теория композиторского искусства, сольфеджио. И самое главное, он мне показывает некоторые нюансы фортепианной игры. В частности, у нас с ним вышли споры недавно о силе нажатия на клавиши, на клавиатуру. Это очень важно. То есть, ну, я понимаю, что для кого-то это звучит парадокс. Но, например, одно дело сыграет Евгений Кисин, другое дело Рахманинов. Да. Ну что, ну, что мы все обо мне? Давайте следующий телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
3: Как-никак уйти просто нельзя. Во-первых, вам маленький вопросик относительно того, куда девался ваш сотрудничество с постоянством памяти. В общем, такой прекрасный альбом был, и больше с этим коллективом вы как-то не сотрудничали. Ну, больше альбомов не выходило, но очень прекрасное сочетание. Во-вторых, вашему гостю, не мог бы он что-нибудь исполнить из репертуара Булата Акуджава?
1: Ну, спасибо.
0: Хорошо.
1: Насчет постоянства памяти, если позволите, я вкратце отвечу.
0: Конечно.
1: Дело в том, что группа постоянства памяти тоже состояла из своего рода классических музыкантов. В то время, это был 88-й год, было, ну, не то, что уже нельзя это назвать необходимостью острой, но все-таки еще было модно сваливать из России. Вот половина их свалила в Израиль, где их забрали в армию, и они сейчас ездят на танке, воюя с арабами.
4: Я их там тоже встречала.
1: Встречала, да, тоже. Вот, причем одна скрипачка, она действительно стала танкисткой. Вот. Но я просто так похвастаюсь. Вот в течение, наверное, месяца должен выйти на компакт-диске вот этот альбом, о котором вы сказали, в плане архивации. Так что, а сотрудничество быть не может. Я не люблю танкиста. Особенно, если это девушка. Вот, ну, к Булату Акуджаве, да?
0: А, ну, давайте. Ну, мы вот сейчас на Арбате находимся. Я то, что хотел вначале спеть, спою композицию из двух песен. Она связана и та, и другая с Арбатом.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Евгеньевич Межевич. Мы слушаем песню в живом исполнении. А сейчас мы послушаем весьма интересную запись, которую вам представит Лилия.
1: Да я-то что я буду представлять? Нет, я просто... Что я-то буду представлять? Просто я хочу попросить у Дмитрия Евгеньевича, чтобы он рассказал как раз историю вот этой вот записи Высоцкого на даче Бабека. Она так ходит у филофонистов в таком названии. Высоцкий на даче у Бабека.
0: А кто это Бабек там, был?
1: А это такой миллионер был. Сируш, да, его звали? Сируш Бабек. Такой полуиранец, полуещё кто-то, я уже не помню. У него была... это, по-моему, запись года, 90, года 76-го. У него была в то время очень хорошая аппаратура, и она на даче стояла. Вот, в Опалихе, да, по-моему?
2: Ну, эта запись, часть записи была на речном вокзале в его квартире, а часть...
0: То есть в квартире вот, Бабека вот это?
2: Да, Бабека, да. Ну, это было уже больше 20 лет назад. Ну, приехали с другом моим Славой, записали, саккомпанировали ему песни. Ну, что там особенно рассказывать?
1: Нет, ну просто да. я думаю, что это было бы интересно, поскольку Высоцкий все равно... Есть Высоцкий с оркестром, там, с мелодией или там...
2: А это вот импровизационно, это, да. Сейчас уже так не повторить, как я вот слушаю запись. Вот было какое-то очень хорошее совпало состояние творческое, и когда слушаешь уже издаля, то вот хорошо. Я не уверен, сейчас бы так вот получилось бы. Может быть, так бы и не получилось. А в связи с этим я вспомнил, ему очень песня нравилась Владимиру Семеновичу. «Твои глаза зеленые». И обычно я ее слышал, если где-то, ее пели на какой-то мотив непонятный. А у меня ноты есть, старые ноты дореволюционного издания. И там написан композитор и автор слов. И вот это подлинник. И когда я ее как-то спел, это было в Болгарии, ему она очень понравилась. И он много раз потом, когда вот так оказывалось, просил ее петь. Вот. Это мелодия, которой почти ее никто не знает. Вот. Потому что поют на другую мелодию.

0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки вот послушать композицию с пластинки, где вы как раз выступали.
1: Евгений Кисин, ДТ.
0: Евгений Кисин, ДТ.
1: Вот, кстати, из лингвистики моей, вот если на «н» кончается слово, то можно «д» поставить, а потом еще и «т».

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Дмитрий Евгеньевич Межевич, Лилия Вьюгина, которой мы обязаны присутствием в нашей студии такого гостя. Мы сейчас слушали совместную запись, где Владимиру Семеновичу Высоцкому аккомпанировал Дмитрий Межевич. И по телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с нашим гостем в прямом эфире посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279, передать ваши какие-то сообщения. Причем это можно делать даже в течение недели, поскольку этот пейджер, рабочий пейджер программы «Монмаранси». Вот уже пришли сообщения следующего характера. Если вам не трудно, неизвестный передает такую вот передачу нам, исполните, пожалуйста, пьесу «До свидания, мальчики».
1: Песню.
0: Да, песню.
1: Ну, видимо, имеется в виду песня Булата Акуджавы. Ах, война, что ж ты здесь?

0: Следующее сообщение весьма странное, впрочем, то есть, прям дословно читаю, просто не исполните ничего, так написано из репертуара «Надежду Плевицкая, я сижу однёшенько с вечера одна». На мой взгляд, несколько странное сообщение, ну, в том смысле, что как бы это же Надежда одна сидит, вот, а при чем тут, как бы, собственно, вот, Дмитрий Межевич? Ну, как-то странно.
1: Ну, можно песни петь и от женского лица.
0: А, то есть...
1: Если нравится песня, какое-то имеет значение. Но я просто этой песни не зных.
0: Ну, что же, тогда... что-нибудь дальше из вашего репертуара.
2: А может, Дмитрий Евгеньевич покажет что-нибудь на стихи Кузьмина? То есть, ну,
0: Владимира Кузьмина?
1: Давайте. Да.
2: Нет, Михаила Кузьмина.
1: Михаила Кузьмина.

0: Немножко сказывается усталость. Я чуть-чуть спутал рифму. Ну ладно, сейчас, надеюсь. Ну, еще пару песен, наверное, уже.
1: Ну, я не знаю, вы хотели вы это петь или нет. Ну, может быть, так совпадет. Да, а погода дождливая, дождик.
0: А, ну давайте.

Ничего, что мелкий дождь смочил одежду. Он принес с собой мне сладкую надежду. Скоро-скоро этот город я покину.

0: стихи Михаила Кузьмина, музыка Дмитрий Межевич.
1: Хорошая музыка с элементами регги. Такие вот флажолет очень любит использовать этот парень из ансамбля «Полис». Вот опять же пришла на коробочку просьба следующая. Я не знаю, романс «Только раз бывает в жизни встреча», если вы знаете такой романс. И...
2: Ну, он вообще такой избитый. Нет? Как?
0: Да я не знаю, смотрите, как вам. Ну, мне кажется, что просто действительно... Вот Кузьмина мало кто помнит на самом деле. Стихи очень интересные, тем более автор тут. Ну, в смысле, не Кузьмин, а автор музыки, да.
1: Ну, давайте тогда, да.

0: Давайте, может быть, обратимся к нашим радиослушателям. Давайте. Что они хотят? Да, Лилечка,
1: а
0: говори,
1: пожалуйста. На
0: конечно, можно.
1: Вставлю.
0: Ты можешь все вставить.
2: Реда, да?
1: Да, просто...
0: Вставь.
1: Просто интересно, почти все стихи Кузьмина, они вроде как написаны от мужского лица женскому лицу, но на самом деле это не совсем так. Все любовные стихи Кузьмина посвящены мужчинам разным, но больше всего Юркуну, да?
2: Нет, Князеву.
1: А,
2: много.
1: Князеву, да, и Князев, да. Потом застрелился, бедный.
2: Да.
0: Какая грустная история.
1: Да, но по другой части. Но все равно очень интересно. То есть такие стихи унисекс, я бы сказала. Вот.
0: Вот, кстати, ничего вам не говорит имя Раиса Абельская?
2: Нет.
0: Просто тут просят исполнить песню из ее
1: репертуара. А мне говорит, это бардесса из Свердловска, а теперь из Израиля.
0: О, как, понятно.
1: Да, у нее были такие очень интересные песни.
2: Да, а в связи с чем мы вспомнили о ней?
1: А вот ну, заявочка.
0: Да, просто просим.
2: От нее чтобы... заявка?
0: Нет, но ну, это чтобы вы что-то спели. Ну, может быть, она, кстати, стукнула эту телеграмму. Это же бывает.
2: А из ее репертуара я просто ничего не говорил.
0: Я, кстати, тоже к своему стыду, я даже не знаю. А давайте послушаем, наденьте наушнички, что у нас хотят. Спросить 203-19-22 ваши вопросы к Дмитрию Межевичу. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
3: Вот я знаю, что Дмитрий Евгеньевич пел и сочинял песни на стихи Александра Галича. Даже вроде его на гитаре учил играть. И вот хотелось мне, чтобы он исполнил что-нибудь по Галичу. Это раз, а во-вторых, чтобы вот для нас с другом он спел какую-нибудь песню про маму.
0: Угу, спасибо, спасибо. Вот, кстати, ну ладно, тут еще отбили телеграмму, я просто тоже дословно, если вы были знакомы с Акуджавой, то расскажите, какое это было знакомство и подпись «Спасибо». Не знаю, почему я сейчас почему-то это зачел, просто речь шла сейчас о Галиче, но поскольку...
2: А с Акуджавой это было связано со спектаклем «Работа есть работа», и вот так вот Юрий Петрович Любимов... пригласил его на репетицию. И вот так мы познакомились. Но в основном мы общались, когда мне тогда надо было какие-то песни уточнить. Вот. Я не могу претендовать на то, что мы были очень близко знакомы. Он хорошо относился к тому, как я исполнял песни его. Ну, не более того. Так что не хочу быть нескромным. Как было, так и было.
0: Ну, а что касается вот Галича и композиции?
2: Ну, давайте одну песню спою, песня «Исхода», а потом про маму что-нибудь.
0: Да, про маму.
2: Песня «Исхода», но идущий за мною сильнее меня, из Библии. Ну, это больше, конечно, созвучно, конец 60-х, начало 70-х годов, когда был, уезжали люди, ну, в основном евреи. Сейчас это уже, конечно, не актуально. Но что было тогда, то было.

прощайте за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя.

воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощание, как в горле ком, больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. И от этих усатых шатей, от анкеты ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде, от заправдышних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон. Там в Панарах и в Бавьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля? Под мраморным

Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой, на глаза нахлобучив шляпу дерзкой рыбой пробивший лед. Он пойдет не спеша по трапу в отлетающий самолет. Я стою, велика ли странность, я привычно.

0: осталось. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой. Кстати, должен сказать, 6 ноября в клубе авторской песни на Осипенко, теперь Садовнической, будет мой концерт в 7 часов. Приходите, кто еще слышит и не спит. Ну, теперь про маму.
1: Про маму.
0: Ну, вот была такая песня в репертуаре Марка Наумовича Барнеса. Написали ее Ван Шенкин, поэт, и Френкель, композитор.
2: Да.
0: Напиши мне «Мама в Египет». Ну, вы, наверное, не знаете, Лилька, вы тоже нет.

0: Еще одну песню про маму.
1: Еще одна про маму?
0: Да.
1: Давайте.
2: Нет, ну, слушайте, меня вот это просто поразило, что человек вот сразу такие имперские интересы. Человек в Египте, да, тут же вспоминает, как бы вот, то есть вернее думает, как бы Волгу туда еще пустить, да?
1: И как плюс бы еще, оросить.
2: И он сидит в Египте в жару, да?
1: Кстати, знаешь,
2: и просит путевку в Сибирь.
1: Есть следующий момент, тоже несколько непонятный, потому что в то время, когда писалась эта песня, что мог наш советский человек делать в Египте?
2: Да, да.
0: Асуанская плотина.
1: Ага.
0: Так 63-64 год. Строили Асуанскую плотину. Так что ничего такого криминального не было.
1: Ну, как, может быть, сразу еще про маму, еще одна песня.
0: Вот это тот случай, когда песня поется от женского лица. За окошком свету мало, белый снег валит, валит.

0: Вот следующее, опять же, сообщение пришло на коробку. Содержание таковой сообщения. Если не сможете спеть, то тогда расскажите, в общем-то, что-то касается песен некоего Эльмира Галеева, Валерия Бокова, Михаила Володина и Александр Башлачев.
1: Ну, а Башлачева слышал имя, а этих трех первый раз слышу.
0: Вот ты, Лили, что скажешь? Понятно, да.
2: Собственно, нет, Михаила Володина, я знаю, это была какая-то такая легендарная фигура, легендарная, потому что какое-то время назад, потому что о нем многие в авторской там среде, в среде авторской песни слышали, слышали так понаслышке, но никто не слышал так это вот ушами. Вот. А сейчас он выступает, но вот я что-то даже ни разу его сама не слышала.
0: Ну, давайте послушаем, что думают по этому поводу наши геройские орлы. Да, 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Межевичу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
3: Дмитрий Евгеньевич, а вот у меня к вам вопрос такой.
1: Да.
3: Вот известно, что все исполнители такого рода окружены всякого рода легендами, поверьями и так далее. Вот я хотел бы спросить, значит, самое большее количество легенд, естественно, окружает Аркадия Северного. Вот, то есть это была такая личность полуподпольная, и, соответственно, поэтому там легенд было гораздо больше, так сказать, слухов всяких и так далее. Вот, и особенно много слухов касается, значит, секретов вот неповторимого голоса его. То есть буквально такое звучание, которое до сих пор никто не мог подделать. Вот. И, естественно, мои знакомые, вот, например, которые этим делом интересовались в свое время, ну, там, так сказать, там записывали друг у друга и так далее. Вот. Они, значит, буквально, значит, рассказывали, ну, действительно, это на уровне легенд, что он, так сказать, вот пел всегда, допустим, с двумя сигаретами во рту. Значит, когда пел, он всегда был направлен лицом на юго-восток. Вот, носил, то есть одевал, когда пел, определенную всегда кепку, такая она была кожаная, потертая слегка. Это тоже была религия, с ней там тоже была какая-то определенная история связана, я уж не помню точно. То ли ему какой-то, так сказать, это уже реабилитированный белогвардеец подарил когда-то, когда он маленький был, ну, что-то не помню вот в этом роде.
1: Ну, реабилитированных белогвардейцев не было, наверное.
3: Вот. Ну, я не помню точно, какая история, потому что она была на самом деле гораздо длиннее. Вот. И потом еще говорят, что он, в общем-то, когда пел, значит, вот ириску разжевывал и приклеивал ее сверху к языку. И именно это вот сочетание вот всех этих приемов давало вот то самое особое неповторимое звукоизвлечение. Ну, конечно, понятно, что, в общем-то, легендарные личности обрастают слухами, так сказать, детали искажаются. Вот. Но, в принципе, ведь какой-то секрет наверняка существовал, потому что ведь вот Высоцкого, например, пытались подделывать, так сказать, куча таких записей, в общем-то, существует. Вот. А Аркадия Северного никто подделывать даже не пытался ввиду очевидного осознания, в общем-то,
0: ну, понятно, а суть вопроса...
3: Вот еще второй вопрос у меня. Значит, вот если его, опять же, записи послушать, там вот видно, что... Ну, известно, что он, значит, пел по бумажке, там, так сказать, слова путал постоянно. Вот музыканты, которые с ним играли, они тоже, ну, видели друг друга в первый раз, поскольку это все очень быстро набиралось, это было наполовину подпольно. Вот, это все было полно каких-то ошибок, огрехов, там всякие лажи постоянно допускались. Вот. А что делает Шуфутинский? Он берет весь этот материал и, значит, так сказать, музыканты долго репетируют, пока у них все это не выйдет, так сказать, совершенно точно. Сам он тоже наверняка на студии перезаписывает себя 10 раз, пока не споет без ошибок. И получается, что он делает работу, которая реально имеет отрицательный смысл. То есть вот самая соль, самая сущность вот того, из-за чего все это вообще можно было слушать, она исчезает. А вот то, что делает Шуфутинский, и тем более подобные ему ребята здесь, это вообще лишено всякого смысла, это как бы невозможно слушать. Тем более...
1: Скажите, пожалуйста, а что вот, как это имеет непосредственно, вот то, что сейчас вы говорите, вот к данной передаче?
0: Да, вот как-то я тоже задумчивость.
1: Да, потому что очень много вы говорите, а суть не понятна.
3: Я хотел спросить, вот, ну как вы считаете, действительно ли вот то, что вот Шуфутинский так вот все правильно делает, это вот как бы опресняет?
1: Я его мало знаю, так же, как и Северного. Видите, наверное, надо было просто раньше спросить, что... Просто ничего не могу сказать.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Давайте еще один звонок послушаем. Да. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Спасибо большое, что вы сняли трубку.
0: Да, не за что.
4: Я безумно благодарна Дмитрию Евгеньевичу за его творчество, спасибо. За его песни.
1: Но это уже по существу.
4: Крайне приятно. Я вот да. своей матерью сейчас слушаю эту передачу.
1: Да. Приходите 6 ноября на мой концерт в клубе авторской песни.
4: Спасибо вам большое. Большой привет от моей мамы. Она у меня слепая. И для нее ваши передачи, ваши песни большое значение имеют.
1: Может, она какую-то песню хотела бы услышать?
4: Мама, какую ты хочешь песню услышать?
1: Из времен прошлого, прошлых лет.
4: Она говорит, на ваш любой вкус.
0: Спасибо вам за звонок.
4: Вам большое спасибо за вашу передачу. Большое вам
0: удачи
4: спасибо.
0: Вам. Спасибо. Удачи.
4: А вам здоровья.
0: Спасибо. Вот это важно для нас, вот всех тут сидящих. Это сейчас очень злободневно. Да, особенно в такое время суток. Ну что же, какую-нибудь, наверное, любимую из ваших пьес, да, судя по всему.
1: Извините, мешает это. Это мешает.
0: Да, просто тут у нас свои технические моменты.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Межевич. В прямом эфире разносятся песни, исполняемые также вживую. Можете общаться с нами по телефону 203-19-22 или посылать сообщение на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Вот из рассказов Лилии я понял, догадался, будучи человеком догадливым, что вы как бы ведете еще активную театральную какую-то деятельность.
1: Сейчас моя активная театральная деятельность близка к нулю.
0: Лиля меня обманула.
1: Я очень мало занят.
0: Понятно. Но тем не менее...
1: Я не люблю красных словцов. Как есть, так и есть. Зачем потом кто-то спросит, а что ж я делаю?
2: Ничего я тебя не обманула. Ты что-то сам перепутал. Я просто сказала, что Дмитрий Евгеньевич, он актер театра на Таганке. А это уже ты сам придумал, что раз актер, то играет каждый день.
1: То активно.
0: А довелось...
1: Ну, я не сетую. Я уже...
2: Просто Дмитрий Евгеньевич ждет, что придется пенсии.
1: Я уже к пенсии иду. Я поиграл, и пора и честь знать.
0: Довелось ли вам побывать в каких-то зарубежных странах? Вот, и как бы вот ваша оценка вот этого момента пересечения государственной границы. Вот мне это интересно, это особые чувства. Вот каждый человек, переступая вот государственную границу, испытывает определенные чувства, да, то есть... Я уверен, что у каждого человека оно разное. Вот каково оно у вас?
1: Ну, оно менялось. Вообще, за границей для советского человека я много побывал. Стран 10-12, может быть. Особенно в то время. Ну, поначалу робость, языка не знаешь. И, конечно, держишься со своей группой. Не потому что так велено, а так заблудиться боишься. Как потом дорогу найдешь. Но по аппетит с едой приходит. Потом я уже стал английский, как худо-бедно учить в 48 лет, когда мне было. Уже проще стало. А сейчас просто с удовольствием, если есть возможность выпорхнуть на какое-то время за пределы, то просто испытываю неизъяснимое наслаждение. Я его объяснить не могу, но наслаждение большое.
0: А ваш любимый напиток, я думаю, пиво?
1: Никакого вообще алкогольного напитка у меня нет любимого. То есть... К счастью, я не подвержен этому. К счастью.
0: Угу. Я предлагаю сделать вот, чтобы послушать еще одну песню, записанную вот Владимиром Семеновичем Высоцким и с вашей помощью. Вот. И ненадолго мы так прервем, да? Сейчас акустический концертик.
1: Как скажешь.
0: Вернемся к архиву. И вы, уважаемые, это к нашим тоже радиослушателям, думайте, задавайте вопрос 203-19-22 или, опять же, коробка 956-32-32 для абонента 109-279.
3: Положи в стакан с водой на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Евгеньевич Межевич и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостем. Периодически на коробочку стекаются всяческие сообщения, просьбы. Вот одна из них к вам. Спойте, пожалуйста, что-нибудь на стихи Гумилева. Если это реально, то вот, я думаю, все были бы рады они.
1: Такая песня у Вертинского была, китайская акварель на слова Николая Гумилева.

0: Мы все вообще люди искусства, ну, в какой-то степени имеем постоянные какие-то побочные увлечения. Ну, вот я на своем скромном примере, то есть я, например, занимаюсь лепкой. Вот, Лили, я знаю, вот, коллекционирует шарфики детские, ну и так далее. То есть у всех свои какие-то есть увлечения. Вот интересно было бы узнать о каком-то вашем увлечении, не связанном ни с театром, там, ни с гитарой. То есть, ну, может быть, рыбная ловля.
1: Велосипед.
0: То есть, имеется в виду, вы собираете велосипед?
1: Нет, я не собираю, я катаюсь на нем. В отличие от Булата Шалыча, он в синий троллейбус садился на ходу. А я на велосипед, когда вот что-то берешь, велосипед. Правда, сейчас сложно стало кататься по улицам.
0: Без проблескового маячка.
1: Водители очень некультурные. No polite. Да, но тем не менее, как-то стараешься все-таки. Ну, это очень хорошо действует. Так бы часами и катался. Медитация.
0: Ну, в общем, да.
2: Пока
0: ну,
2: не собьют.
0: Ну, зимой, ой, да, зимой. Зимой-то нужно ставить шипованную резину на велосипед и так далее. То есть, кстати, сейчас же выпускают, по-моему, фирма BMW, не сочтут, пусть это за рекламу, не только мотоцикл, но еще и велосипеды с подогревом сидений, с магнитолой. И так далее. Даже трехместные велосипеды. Вот. Ну, давайте, если вы не против, обратимся, да, может быть, к звонкам, опять давайте, же, наших геройских радиослушателей. 203-19-22, телефон прямого эфира. И ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Доброе утро. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемые
3: гости. Вначале я хочу поблагодарить вас, Александр, за вашего гостя, так как я принадлежу к молодому поколению. И для меня вот эта музыка является, так сказать, диковинкой.
0: Хорошо, по голосу не скажешь, что вы молодой. А, ну ладно, еще.
3: Это я болею. Вот. И к вам, Дмитрий Евгеньевич, вопрос. Сейчас среди молодых и не очень музыкантов возникла тенденция исполнения кавер-версий. То есть, когда музыкант исполняет чужую песню, причем автор произведения, как правило, довольно-таки негативно относится к другому исполнению. Вот. Мне интересно, бывали ли такие случаи, когда автор произведения, которого вы исполняли, говорил вам, мол, я вот испортил песню, дескать, больше, мол, не пой, пожалуйста. Вот
1: да, пожалуйста, могу ответить. Что касается Галича, Клячкина, Дольского, Акуджавы, все там было согласовано, и с их стороны было одобрение. А вот в отношении Владимира Семеновича Высоцкого, тот не любил, никого не признавал, кто бы пел его песни. Поэтому я в те годы какое-то время пел его песни, но потом я когда понял, что это ему не нравится, я отказался от этого. И потом практически даже, когда хотели меня пригласить что-то спеть его песни, я говорю, нет, ну вот я отошел, все. Ну, он автор, он хозяин, его право.
0: А как вы считаете, вот каково место сейчас в движении авторской песни, если таковое еще существует, занимает вот, ну, неотъемлемые атрибуты тех времен и вечные, как-то, например, палатки всякие, вот что-то Лили говоришь?
2: Я тебе показываю помпоны.
0: Помпоны.
2: Нет, ты говорил именно помпоны, потому что, ну, на утро из палаток вылезают солнышки лесные с помпонами.
0: Да, солнышки лесные с помпонами, они, в общем-то, обычно весьма в упитом состоянии, и они, значит, друг друга ищут по запаху, ориентируясь. Они ходят среди сосен, да, такие лесные солнышки.
1: С пеленгаторами.
0: Да, с такими эхолотами, да. Вот. А другой атрибут, ну, это как бы летом они так вот, ага, типа, выступают все. А вот как бы по зиме это высший попс является зажжение свечей и сидение, значит, при свечах и пение вот этих песен. Плюс есть еще один момент, который, кстати, вот заметил Рустам Каримович Гмырь, искусствовед известный, весьма почтенный. Он сказал, что вот все люди, занимающиеся авторской песней, они, как правило, поют в основном вот сами для себя. То есть каждый, вот они сидят в кругу, в своем, каждый из них является исполнителем, да? И каждый, слушая другого, думает, быстрее бы он закончил, да, я быстрее возьму эту гитару, и я там, значит, что-то спою быстрее. Вот они выхватывают, прям, в общем, происходит какая-то у них постоянная война. Вот. Ну, вот и Гмыря, и, в общем-то, все остальные, они и имели в виду тот период, может быть, по 85-й год. Да, после 85-го года как бы солнышки лесные стали уже какие-то тоже совсем странные. То есть они, значит, все уже поражали сейчас, одевают свитера ниже колен, спортивные шаровары, тапки с помпонами и ходят с помойным ведром на лестничную клетку просто выносить. Его. Вот. То есть, и поэтому мы ничего не понимаем. Мы не можем уже понять, как правильно сейчас реагировать на атрибуты. Вот что сейчас творится с атрибутами? Вот как на ваш взгляд обстоит дело?
1: Ну, я, слава богу, мало бывал в таких компаниях, где пелось много. Мне кажется, когда много собирается поющих под гитару, ничего хорошего нет. В берлоге какой-то один медведь должен быть. Так что не знаю. Ну, мне не приходило. Я как-то уходил, я индивидуалист. Никогда на слетах я не бывал.
2: А Саша, я думаю, именно слеты вспоминает. Именно атмосферу слетов.
0: Будто я там прям завсегдатай.
2: Там просто, на самом деле, активнее вырывал гитару человек, который больше выпьет, потому что у него уже не было времени других слушать. Он думает, дай-ка я спою. Вот, и уже буду свободен на весь вечер, и дальше буду заливаться.
1: Ну, когда бывало, когда кто-то там оказывался тоже поющий, я старался так уйти в тень.
0: А вот следующий момент. Например, вы едете куда-то, не в турпоездку, а, к примеру, на отдых. Но это отдых на какой-нибудь экзотической природе. Например, там на песчаных берегах Красного моря. Да? Там с костерком, шашлычком.
1: Или мертвого.
0: Да, да, или в Мертвом море. Или, например, там в Алтайских горах где-то. Да. И, к примеру, вот, а вы едете просто как частный человек, им просто отдохнуть с какой-то, может быть, компанией. Вас там встречают, встречающая сторона, и вы тут видите, что вот там есть гитара. Вот ваши мысли при этом, чувства, действия. То есть, ну, просто вот у меня логическая реакция, значит, если она не очень дорогая гитара, то ее попросту выкрасть и выбросить. Если это какая-то дорогая гитара, сдать в камеру хранения, а по возвращению вот в пункт отлета, когда он станет пунктом вылета, снова ему вернуть, сказать, извини, я пошутил. То есть, ну, не кажется ли вам, что вообще появление гитары на природе и в какой-то компании заведомо вот все-таки на 50% где-то убивает вот нормальный отдых?
1: Не знаю, я так понял, что мне надо с гитарой, куда бы я ни ездил, все равно брать ее. Захочется сыграть, я сыграю. Не захочется, я не буду играть. Но гитару на всякий случай надо брать просто для себя. Неважно, кому петь. Мне, ну, это уже как руки привыкли, это уже какой-то там наркотик, что ли.
0: Нет, ну, естественно, требует, да. Это как бы, да, для вас, да, и для игры.
1: Слушатели, да. Слушатели, это уже не обязательно. Уже это вошло в плоть и в кровь, поэтому берешь на всякий случай. Хотя можно взять и к ней не притронуться. Вот, ну, это как, да. Этот вот тот бронепоезд, который стоит на запасном пути.
0: А, о, как. Давайте следующий телефонный звоночек. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывать. Здравствуйте.
3: Теплой луны вам и рассвета.
0: Спасибо, уважаемые, мягкой расы.
3: Да-да, вот именно. Вот, без этого было бы, конечно, не помню.
0: Да вообще никак.
3: Вот, значит, да. Хочу я задать Дмитрию Лилечке целую ручку. Александр, вам большое спасибо за, действительно, за гостей вот таких вот. Мне просто интересно узнать про Владимира Семеновича Высоцкого, то есть мнение Дмитрия Евгеньевича. Вот. Как все-таки ушел Владимир из жизни? Потому что тут молодые люди вроде звонят, они молодые, они, в принципе, не знают вот именно, на чем эта каша завернулась вся. Именно Высоцкий же пел, да, «Не люблю фатального исхода». То есть в чем выразился этот фатализм? Был ли он в самом начале заложен в нем? Или потом когда-то где-то что-то все это развернулось? Вот. И вообще хоть какой-нибудь вот случай, вот именно произошедший именно, когда Дмитрий, значит, Евгеньевич соприкоснулся с Владимиром, что было с ним. Вот я, например, живу здесь рядом Матвеевка, да, и в Кунцеве. Вот, как-то ребята ночью зашли, мужики, хотели выпить. А он жил на 10-й Матвеевке, значит. Вот, они стукнули в дверь, значит, мол, послали, говорит, давай стакан там у кого-нибудь найди. Ну, позвонил, значит, вот. Говорит, мужик, короче, давай быстрее стакан, чтобы вот таких, значит, дела. Ну, там зажегся свет, потому что уже было поздно, где-то 2 часа ночи. Вот, и Владимир Семенович вот дал, значит,
4: курицу, короче, стакан, говорит, мужики, говорит, вы, говорит, жрите, говорит, пейте, ну, извините за выражение, и, говорит, давайте, дергайте, потому что мне надоело, у меня же соседи, я же не знаю, вот. Вот такой случай. Потом у меня еще такой вопрос. Вот вы знаете, вот когда в театр приходят люди, да, вот какой именно вот возрастной ценз есть, например, мне очень интересно знать, в каком возрасте, может, человек, например, захотел он что-то, например, поиграть.
0: Вы имеете в виду публику или актера?
4: Нет,
1: актера.
4: Нет, человек вообще извне. Вот, например, у него проснулись чувства какие-то.
0: А,
4: вот,
0: понятно.
4: Вот, да, вот у меня такой, например, возраст у человека. Вот может он прийти сказать, вот, знаешь, скажет, мужик, ты что, куда ты лезешь? Ты уже старый совсем. Может,
1: а, прийти захотите играть на сцене?
4: А, да, скажут, если вам ху, куда вы, мол, лезете? Я вот, понимаете, к чему хотел сказать? Я, в общем-то, с Сергеем Есениным, я знаю то, что Высоцкий приходил на студию, слушал его голос, да. В принципе, он, мне кажется, и поставил как раз, здесь он с Есениным сошелся. Ну, когда там сказали в Америке, что умер там второй Есенин, правильно, Владимир Семенович все в себя впытал, и Пушкина, естественно, все выплеснул, может быть, два раза больше. Может быть, он не успел это сделать, потому что мешали ему. Вот. Я просто слушал, когда Валерий Золотухин читал «Черного человека», мне просто было смешно. Он вышел просто, понимаете, я не знаю, я не могу судить никого, потому что не судите, судимы будете. Но он просто, можно сказать, с моей точки зрения, субъективной, просто бездарно прочитал Сергея Есенина, вот эту вот поэму, эту «Черную борьбы» вот, окружающей среды и Сережа, которая на него давила. Он просто это не раскрыл, и то есть он не вошел в душу.
0: Зато когда... вот, извините, что перебиваю, Бумбараша хорошо сыграл.
4: А нет, а я еще, знаете, что хочу сказать? Как-то не убрали интервью и спросили у него, как вот... Вот что для вас, вот такой Высоцкий, вот и вы, вот, например. А он сказал, вы знаете, ну, я это я, Высоцкий это Высоцкий, но я понимаю прекрасно. Ну, ладно, не важно. Вот, ну, спасибо, расскажите вот что-нибудь.
1: А как, вы, как, значит, как... с последним вопросом, какой возрастной ценз? Ну, конечно, человек, которому уже 40 лет, вряд ли его возьмут в театр актером. Берут молодежь, стараются. А уж 40 лет, что ж уже, человек заштампованный, что он может. Вот. А в отношении Владимира Семеновича, у нас есть спектакль, называется «Владимир Высоцкий». Там почти в конце спектакля, там звучит фонограмма, где Юрий Петрович несколько слов говорит. Он как-то, его на какой-то вечер пригласили тогда еще в 80-м или, может, в 81-м году. Сказать несколько слов о Владимире. И он очень хорошо сказал там, что он так жил и так тратил себя, что он не мог долго прожить. Вся его жизнь была на такой предельной ноте, что не мог он жить долго. Это такие натуры, такие люди. Такого необузданного темперамента. Так что, наверное, я думаю, я ответил. Ну, я сейчас точно не помню эту его весь текст. Ну, мысль такая. Я думаю, я ее рассказал. Вот. Наверное, все.
0: Да, ну давайте еще, может быть, сразу.
1: Ну, давайте.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, полны внимания к вам, рассказывайте.
5: Да, я лишний раз хочу поблагодарить ведущих и Дмитрия Евгеньевича за предоставленный нам такой роскошный концерт.
1: Да, приходите на концерт 6 ноября.
5: Да, вот я не поняла, где это находится.
1: 6 ноября, метро Павелецкая, улица Садовническая, дом 73.
5: Ну, благодарю вас. Я как раз очень хотела...
1: Клуб авторской песни.
5: Хорошо, очень хотелось послушать вас воочию.
1: Да, пожалуйста, приходите.
5: Ну, спасибо вам большое.
1: Может, вы хотели бы что-нибудь вам спеть?
0: Да, ой, прошу. Ну,
5: да, все, что вы поете, прекрасно воспринимается, уносит сон и снимает усталость. В общем, все великолепно.
1: Ну, чудо, это дорогое чудо. Такое слышать.
5: Да, чудо, прелестный тембр голоса. И вообще спасибо. Все прекрасно. Спасибо вам.
0: Спасибо, до свидания. Ну, может, действительно-то послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении, то, что вам самому как-то в данный момент больше всего бы хотелось спеть, да.
1: Вот такая песня, которая звучала в спектакле «10 дней, которые потрясли мир». Так получилось, что мелодия оказалась клячкинской, а слова Владимира Семеновича. Вот. У Клячкина была песня, малоизвестная, песня американского солдата. И вот на эту мелодию Владимир Семенович написал песню, которая звучала в этом спектакле. В куски разлетелась корона, нет державы, нет и трона, жизнь России и законы все к чертям. Словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь от нас с позором повторяет.

0: конец всему, конец. Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить без сокольва врага.
1: Там тревожная пьеса какая-то вот.
2: Вот.
1: А может быть, как бы, если вы не против, у вас есть, может быть, наготове. А вот мне понравилось исполнение вами романса, вот как раз Гумилевского, на Слава Гумилева. Вот, может быть, что-нибудь похожее еще есть. Этот же жанр, он активно сейчас разрабатывается разными исполнителями. Вот, но у них это все-таки получается. Тут как раз нужно делать различия. Если, например, человек всю жизнь играл рок-н-ролл, то и романс он преподносит как-то так очень странно. С другой стороны, на мой взгляд, важным достоинством людей, представляющих вот коренную авторскую песню, является как раз способность исполнять вот романс. Это очень жанр, мною тоже любимый. Я собираюсь даже вот тут как бы сделать, может быть, когда-нибудь концерт, и буду исполнять под рояль. Одни романсы. Рояль и романс это что-то, да? Гитара это уже более такое офицерское сразу. Вспоминаются белые офицеры и так далее. В общем, если вам не сложно, может быть, как-то...
2: Ну, вот у меня такая была песня в свое время написана на слова Константина Бальмонта. Она получилась в романсовом стиле. Кстати, есть и кузьминские такие песни, получились в романсовом стиле. Ну вот, на слова Бальмонта. Что, Лиля?
3: А я хотела просто тоже напомнить романс на стихи Кузьмина «Ах, уста целованные столькими».
2: А, ну хорошо, после этого.
1: Хорошая, кстати, фраза.

0: Да. Телефонные звоночки, может быть. Ну, да, или, или вот ту про, про уста. Вот.
1: Целованные столькими.
0: Да. Да, вот вообще уста очень странное вот слово, да?
2: Ну, вот писал уст... поэт.
1: И тем более мужчине посвящено.
2: Лилько. Это ваш конек.
0: Лилькович.
2: Лилькович. Лильких.
0: Лилькиман.
2: Лилькман. Лильштейн.
1: А вы не смейтесь, вы сами вот послушайте сейчас и поймете, как это глубоко.

0: и далее говорите то, что вы хотите передать. Вопрос, заказ. Деньги шлите, кстати, деньги. Присылайте деньги. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
2: И вам также.
1: Я с удовольствием слушаю концерт этот, благодарна. Было бы еще лучше, если бы мужчины меньше болтали. И мне хочется попросить спеть песню «Дежурный по апрелю».
2: Да, пожалуйста.
0: Угу, спасибо. Угу. Март, апрель, май и май.
3: Уж осень на дворе.
0: Уж осень на дворе. Мадам, уже падают листья.
4: Ах, какие

0: спасибо за заявку. Присылайте лучше заявки. Проще будет.
1: Следующий, может, звоночек телефонный. Вот нам сказали, что мы много, дескать, говорим. Мы же наоборот...
0: Справедливые, в общем.
1: Но, с другой стороны, мы несем людям знания.
2: Свет. Нет, а с другой стороны, представьте, Дмитрий Евгеньевич, если бы вы в течение 3 часов непрерывно пели, это же нужно ждать какую-то передышку.
1: Здравствуйте, мы полны внимания, и к вам рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
3: Алло, алло.
1: Говорите, да, да. Уважаемый, вы в прямом эфире.
3: Ой, надо же. Я что говорю-то, я с утра видам выпил, чтобы день был свободен.
1: Угу.
3: Вот, и больше музыки. А зовут меня Шурик Эльгард. И я сегодня иду в Третьяковку, короче. 12 на Третьяковке. Будет очень интересная тусовка. Вот. И можно будет с друзьями выпить сока и плюнуть пивом. И я вас приглашаю домой. И больше музыки, больше музыки слов.
1: Спасибо. Это просто есть такая насчет Третьяковской галереи история, когда встречаются два очень крупно поднявшихся по деньгам человека. Один, значит, другому говорит: слушай, я слышал, ты с Зинкой в Третьяковку ходил туда, вот там довелось. Ну и как там? Ты знаешь, скромненько, но чистенько. Да. Пришло какое-то нам сообщение на коробочку. Спойте, пожалуйста, песню «Твоя любовь». О. По-моему, таких песен очень много, может быть.
0: Нет, это есть песня, которую я написал в свое время на слова Александра Николаевича Вертинского. У него было достаточно стихов, которые не были положены на мелодию. Но это кто-то из моей гвардии, я так чувствую. Хорошо, сейчас будет.

0: очередное сообщение, смысл которого сводится к следующему. А свои песни автор исполняет подпись «Маслонасос Челухин». Вот, то есть, ну, это имеется в виду, как бы, видимо, и целиком, где синтезируется и ваш текст, ваша поэзия. И
1: нет,
0: ваша...
1: Я текстов никогда не писал, слава богу. Это гораздо проще писать мелодию. Вот.
0: Ну, а может быть, сразу еще послушаем музыку, потому что у нас как бы время кончается.
1: Ну, вот
0: что
1: я спою, особо, где и слова, и музыка Михаила Кузьмина. Это тоже романс. Вот. Что-то романс.

0: Несколько базитический вопрос всплыл в моей слабой, больной голове. Он касается вообще продукции. Имеется в виду кассеты, компакт, какие-то диски. Именно ваши сольные, издавались ли они?
1: Вот есть две кассеты, изданные в «Московских окнах».
0: А вот она...
1: Мне бы хотелось третью издать.
0: А на более серьезных носителях пока ничего нету?
1: Пока нет, такое не случилось. Но это спрос, может быть, зависит от спроса, если вдруг так оказалось, наверное, сделали бы такую.
0: А вот если вы, например, вдруг затеете какую-то серьезную студийную запись, да, произвести, как вы ее себе планируете? Это будет просто вот так, скажем, песня под гитару, или вы наберете музыкантов, сделаете какие-то аранжировки взрослые, то есть там с какими-то стрингзами, там, может быть, с дудками и так далее, потому что ведь можно эти песни как-то аранжировать правильно, да, в самых разных направлениях, и музыкальных, ритмических и так далее. Как вы себе мыслите вообще процесс?
1: Ну, на одной кассете там со мной играет вторую гитару Максим Кривошеев. Замечательный исполнитель авторской песни, не только авторской. Великолепно чувствующий гитару, очень тонкий, как и аккомпаниатор, так как и исполнитель. И вот там вот две гитары вполне звучат. Он очень хорошо в этом смысле. Ну, это даже не то слово, просто профессионально. А что касается, будут ли еще какие-то инструменты, ну, это, наверное, надо быть очень богатым, чтобы записать вот так вот, пригласить музыкантов, оплатить им. Так что это сложных.
0: Сложных. Сложниченко даже, я бы
1: сказал. Сложневич.
0: Да, сложнее. Ну что же, еще, может быть, послушаем песни.
1: Ну, давайте.

0: Я вот хочу задать, если позволите, вопрос к Лильману.
1: Лильштейну.
0: Да, скажи ты нам...
1: Юген...
0: Лилько. Я слышал, как бы один такой момент был, это было на природе, ты забралась тут, ну, помнишь этот момент, да? Не стесняйся.
2: Было много таких моментов, ты напомни.
0: Ну, это когда ты забралась в дупло дерева большого, и оттуда, в общем, с гитарой тоже пела свои песни. Ты была в несколько таком состоянии странном. Мы были поражены, что Лилько как бы поет еще, да, плюс так хорошо. Действительно, реально было. Может быть, ты как-то что-то нам тоже сейчас исполнишь. Ну, а что?
2: Саш, ты вгоняешь меня в краску. Во-первых, ты всем рассказываешь, что я в каком-то дупле внетренном...
0: В деревянном дупле.
2: В дупле.
0: В большом дупле.
2: В внетренном состоянии.
0: Ну, не чуть-чуть датой была. Ну, на природе же было.
2: Ну, видишь, сейчас я не датой, поэтому петь не смогу.
0: То есть,
2: тем более, у меня нет... Вот, на самом деле, у меня же нет с собой вот той дамской гитарки. У меня с собой нет той дамской гитарки, которой я постоянно пользуюсь.
0: Вот маленькая, а действительно, вот такие гитарки, они в одно время продавались. Вот у меня такую своровали. Потом я увидел ее у Лилькова. Ну ладно. Давайте послушаем телефонный, может быть, звонок, да, если вы не против. 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу, Лиле. Так что позвоните. Здравствуйте. Мы полны внимания, к вам рассказывайте в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Дмитрий Евгеньевич. Ну, да, это да. Просто про ваши романсы можно... Ну, прелесть, нет слов таких. Вы знаете, мне...
1: Благодарю вас.
3: Вы не скажете, вы не можете исполнить романс, вот Изабелла Дюрьева исполняла его. Ну, такая строчка. Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят.
1: Я знаю, о чем вы говорите, к сожалению, не пою его.
3: Понимаете, а как вот он называется и чей это роман? Вы не знаете, не знаете?
1: Нет, к сожалению, не могу сказать.
3: Понимаете?
1: А вы знаете, вы мне сейчас навеяли, я вспомнил такой романс, который я... Вот сейчас я его спою. Я его тоже в старых дореволюционных нотах открыл. И этот романс никто нигде никогда не исполнял. Вот был романс «Твои глаза зеленые», а вот этот романс называется «И пара черных цыганских глаз». Вот, послушайте, вы его никогда не слышали.
3: Знаете, сейчас я пойду. Я вашу всю передачу записываю, ваш роман записываю. А,
1: вы 6 числа ноября приходите на мой концерт.
3: Я все знаю. Спасибо вам большое за предложение. Вот, а ваши романсы и ваше исполнение у меня на пленке остается. Спасибо вам большое.
1: Хорошо.
3: Есть просто ваш роман.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: А еще есть современные романсы, поет певица Ирина Салтына. «Серые глаза». Серые глаза. Ну ладно, это что-то не о том, да, извините.

0: У нас в гостях Дмитрий Межевич, и потихонечку мы вынуждены уже закругляться, поскольку близится к утру. Но я предлагаю послушать, может быть, парочку последних уже телефонных звонков, если вы
1: я
0: не против.
1: Я вспомнил одну песню, которую можно спеть. Как бы песню забытую, вот на прощание.
0: Угу. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Рассказывайте, вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вы меня просто ошеломили. И Дмитрий Евгеньевич, и вы, и Лиля, большое спасибо вам.
3: Спасибо
2: вам. Такого гостя приятного.
4: Спасибо.
2: И самое главное, что я не выполнила всю работу свою, которую наметила. Я сидела, проверяла сочинение. Пришлось отложить и сидеть, внимательно слушать исполнение Дмитрия Евгеньевича. Так что большое спасибо. Но придется все следующую ночь работать.
3: Приходите на концерт.
2: Да, спасибо, я слышала это. Еще раз спасибо большое.
0: До свидания, удачи вам.
3: До свидания.
0: Что, Лиля?
4: Я хотела попросить слово, потому что я забыла, в общем, сказать. Да даже на самом деле не думала. Просто мы сегодня вспомнили Клячкина. И я хотела бы, тем более вот он у тебя в эфире тоже был, хотела просто людям, я так понимаю, что сейчас остались слушать люди только заинтересованные, наверное, они эту информацию как-то, наверное, запомнят, что 15 ноября в 15:00 по каналу РЕН-ТВ будет мой фильм, в котором, кстати, тоже принимал участие Дмитрий Евгеньевич, фильм о Евгении Клячкине. Называется он «Иностранец». 15 ноября, канал РЕН-ТВ, 15:00.
0: Поздравляю. Вот мало того, что она как бы певец, она замечательный человек, оказывается, она еще и режиссер. И для меня это, честно говоря, шок. Давайте сейчас я на секундочку попрошу вас подождать, просто заканчивается кассета тут, мы ее переставим.
5: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
6: Да, ну вот 2 недели назад нашему институту было досрочно присвоено звание академии за вклад в орнитологию.
7: И вот, собственно, наши радиослушатели, ну, видимо, благодаря, конечно же, нашей же, опять же, программе, ну, как это известно, о чем начинаешь рассказывать, та тема впоследствии и захватывает слушателей. Вот, как у нас сиамский близнец рассказывал о коровах, сразу приходит куча писем, посвященные парнокопытным. И как-то у нас была, ну, на достаточно любительском уровне, поскольку как раз тогда вы выезжали вот на конференцию, мы не могли вплотную с вами вести беседу, был разговор, касаемый так называемых ножек Буша, вот куриных окорочков, которые так вот завалены ими наши прилавки, и очень много писем пришло от молодых мам, от старых женщин, уже пожилых, с родинками и с химическими завивками, и даже, вы знаете, Виктор Иванович, от, ну, грудничков, там, 10-12-летних, все питаются, все как бы покупают, все жарят с анклбенсами, и все все-таки спрашивают. Вопросы самые разнообразные, начиная от экономического. Ожидается ли, скажем так, по дешевлению упадок цен на эту продукцию, до вопросов чисто биологических. Как, например, стоит ли употреблять в пищу вот эти окорочка в случае наличия на кожном покрове каких-то остатков перьевых оперений.
6: Ну, в данном случае вы, видимо, используете какую-то старую информацию, потому что последний год можно заметить, что остатки оперений никогда не бывают на этих окорочках. И почему это так? В общем-то, и составляет часть нашей беседы. Вот так как куриные окорочка – это один из самых популярных, ну, так называемых, мясных продуктов в нашей стране, у каждой станции метро, у каждой палатки бывает в продаже этих окорочков, в магазинах за ними очереди. Это объяснимо их легкостью приготовления, сравнительно низкой ценой, ну и таким соблазнительным видом. То есть, казалось бы, ну, как бы или вишни без косточек, или вот курица без курицы, а, как это говорят, дедушка, а мне ножку. И здесь каждому можно выдать ножку сразу, все внуки будут счастливы. Ну, вот их хотелось бы вообще... Я думаю, что люди, замотанные нашей повседневной действительностью, они себе не задают, конечно, такой вопрос, почему вот столько много ножек, куда деваются. Ну, например, остальные можно, части, можно да, вот да. Есть такой деликатес известный, как гребешки. Можно же на каждые две ножки должен приходиться, по идее, один гребешок.
7: Конечно,
6: и
7: конечно.
6: С удовольствием, кстати, люди вот, бы их покупали и ели.
7: Виктор Иванович, извините, пожалуйста. А, вы оденьте наушники, чтобы вам было как бы лучше слышно. Вот действительно-то вы прям сейчас предугадываете резонный вопрос нашей, я, извините, не помню фамилии нашей постоянной радиослушательницы, старушки уже, пенсионерки. Вот, она прислала письмо, в котором именно эту тему подняла, что, дескать, не полагается ли вот в комплекте, в экспортном комплекте вот этих вот куриных окорочков именно гребешки или еще какие-то части тушки. Дело в том, что нашу радиослушательницу мучают сомнения, что просто где-то на таможне или уже по пути в торговую точку или в самой торговой точке расхищается комплект.
6: Ну, вопрос комплектации совершенно к другим ведомствам уже надо относить. И поэтому мне бы не хотелось касаться тем, которые лежат вне моей профессиональной компетенции. Но здесь можно ответить по существу, это редкий случай, потому что, как это ни странно звучит, куриные окорочка, или как называют, бушеские окорочка, они уже давным-давно таковыми не являются. Дело в том, что, в принципе, вот бройлерная курица это такое продукт высоких технологий. Это организм, который живет в замкнутой клетке, вот, такой достаточно свободный для того, чтобы сверху она могла есть из протекающей, из конвейера перед ней. А все ее вот фекальные сбросы происходят на другой конвейер вниз. И она фактически без движения вот в этой ячейке зреет, растет и потом забирается и забивается. То есть это фактически ее куриная сущность сведена к минимуму.
7: А и... извините, Виктор Иванович, сразу хотелось бы задать вопрос тоже. Это не от меня вопрос, а вопрос у наших радиослушателей. Может быть, несколько нескромный, конечно, вопрос, но тем не менее, сами понимаете, это жизнь. А каким образом происходит таки размножение вот этих вот самых носителей куриных окорочков? То есть, значит, вот привыкли мы, что это куриные окорочка, а есть ли там петушиные окорочка, и как они спариваются между собой, как вот это происходит? Я знаю, что у вас в институте проводились эксперименты и по искусственному осеменению. Даже был набор лаборанток большой вот с медико-технологического института, которые занимались этим, защищали дипломные работы по искусственному осеменению вот этих кур. Как вот эта проблема все-таки решается?
6: Ну, вот эта проблема, она решалась и развивалась одновременно с проблемой именно воспроизводства вот куриного мяса в таком количестве. Потому что в свое время американское общество защита млекопитающих и яиц несущих, оно, в общем, воспротивилось такому бездушному, по их мнению, отношению к птице, домашней беспомощной птице, курице. И вот, ну, здесь получается замкнутый цикл, такая вот безрадостная жизнь и убой неотвратимый, то есть никто ни за кем не охотится, то есть возведено в, ну, не в пределе, а в беспределе какой-то получается, что, в общем-то, организм, казалось бы, живой, существует как какая-то биомасса. И для того, чтобы вот эту волну недовольства каким-то образом сбить поначалу, начали выводить мутантов. Куриц, у которых в начале 4-6, ну и выяснилось, что вот, возможно, мужские особи – это шестиногие, а женские – восьминогие. Вот, и поэтому, в общем-то, количество, грубо говоря, убийств на количество пар ножек существенно сократилось.
7: А, извините, тут сразу встает вопрос, Виктор Иванович, вот касательно этого дела, а не проще ли скажем, оставлять носитель сам вот этих ножек, а какое-то количество, ну, например, нужно, вот там отрезал какую-то часть ножек, например, оставил ей 4, если это, как вы говорите, мужская особь, вот, и он пока откармливается, может быть, те нарастут, или вот такие, как бы вы еще не проводили эксперименты по наращиванию вот этих ножек на одном организме.
6: Ну, вы вот как-то вольно или невольно, я не знаю, может, до вас дошли какие-то разработки, попали именно в саму суть вопроса, то, каким образом теперь ведется воспроизводство этих ножек.
7: Ну ладно, после музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. В гостях у нас Виктор Иванович Сеточко, старший эксперт диетического отдела НИИ ОИГ и АПЖЯ.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: В гостях у программы «Монморанси» Виктор Иванович Сеточка. И если кому-то из наших уважаемых радиослушателей, ну и главным образом радиослушательниц, сумчатых хозяек, как любя мы их называем, взбредет в голову задать Виктору Ивановичу какие-то вопросы касательные вот конкретно карачкизма и вот всего процесса, связанного с изготовлением этого блюда, вы можете начинать потихонечку набирать номер телефона. Вот я вам сейчас его напомню.
2: 203-19-22.
1: Ну, а пока мы продолжаем беседу. Да, Виктор Иванович, мы остановились на многоножье, вот, на организме, наращивая ценное количество ног.
3: Ну и теперь вот вернемся к вашему тезису ошибочному. Как я хочу сказать, что на ножке можно найти куриное перо. Вот. Дело в том, что многие, в том числе и я, еще будучи, воспринимая эти окорочка как просто рядовой потребитель кулинарных продуктов, обращал внимание, что они при изготовлении, особенно в микроволновых печах, очень странно пахнут. Любой может поставить ее в печку на сильное поле и почувствовать, что запах какой-то несвойственный, абсолютно дичи, не мясо. Вот. Как говорит ребенок одной моей знакомой: мам, я не буду этой штукой, это не курица, это рыба. У них какой-то рыбный такой запах специфический.
1: Кстати, бытует мнение до сих пор у многих наших радиослушателей, радиослушательниц, что это происходит потому, что просто вот эти организмы многоножные откармливают именно рыбой или отходами рыбного производства. Это так? А поскольку они это едят постоянно, это у них получается, что они даже потеют рыбой, рыбьим жиром.
3: Но дело в том, что их же кормят немыслимой совершенно биомассой, смесью там из костной муки, из отходов производства, и в зависимости от ареала и региона, где производится это производство, то их кормят, собственно, всем тем, что нашлось поблизости. Там же не приняты наши перевозки кильки из Владивостока в Москву за 8 тысяч километров и так далее, поэтому что можно по ближайшему контракту приобрести, то и, слава богу, они не едят обрезки линолеума. Так, в общем. Поэтому я думаю, что вообще куриный желудок и желудок таких вот простейших и всеядных, он переваривает все, что угодно, и превращает, вы видели, во что. Поэтому здесь сложно сказать, что до пота может дойти какой-то запах. Это маловероятно.
1: А в чем же причина тогда вот этого рыбного запаха?
3: Дело в том, что вот вернемся к проблеме, которой я пытался коснуться, что несмотря на то, что эти особи, я уже не знаю, как их назвать, некие мутанты, они стали, ну, поленогие, многоногие, но все равно, в общем, цикл остался, что и американские, ну, не ученые, а технологи сначала, они обратились в Институт биологии и развития Массачусетс и в лабораторию регенерации, им быстро ответили, что многие животные, вот, например, аксолотли, они обладают необычайной способностью к регенерации. Известны также опыты, что вот собакам отрубали ноги. Кстати, Институт биологии и развития на улице Вавилова тоже проводил такие опыты в 70-е годы. Вот лаборатория Полежаева занималась. Что если некоторым животным, кроликам, отрубить ногу, измельчить содержимое ноги и зашить обратно в кожный покров, то в какой-то степени структура восстанавливается. Вот. Но это до таких дебри не пришлось идти, а просто обратили внимание, что вот у ящериц, у многих, схвативших за хвост, можно хвост получить в руку, а ящерица убежит. Вот. И такие необычайные свойства регенерации решили привить к курицам. Но оказалось, что... Простите. Оказалось, что просто естественным отбором такой селекции это заняло бы несколько десятилетий, а так как в мире наживы вот такой безраздельный и бессовестный, никто не будет ждать столько лет. Поэтому занялись скрещиванием на генетическом уровне, даже не только скрещиванием, а генной инженерией. И вот хромосомы курицы объединили, хромосомный набор курицы внесли некоторые хромосомы земноводных. И, в общем-то, получили такое существо, оно значительно более многоногое, но это непредсказуемо. Здесь уже извивы, вот эти зигзаги мутации, они оказались непредсказуемы, поэтому это некое такое мускулистое длинное тело, которое уже, ну, к сожалению или к радости, я думаю, производителям проще, его не надо обжигать, лишено перьевого покрова, вот, и большое количество пар ножек, которые можно просто отрывать, вот, и они очень быстро регенерируют заново. Но из-за, что, конечно, все даром не дается, поэтому это перестало быть дичью в чистом виде. Появился специфический, ну, это не рыбный, это земноводный, просто он не ассоциируется в нашем сознании как земноводный. Вот этот запах и привкус. И можете обратить внимание, что вот то место, где бедро куриное должно соприкасаться с туловищем, оно совершенно другой величины, вот это пятно, оно больше и мощнее. То есть это, в общем-то, скорее по строению, ну, грубо говоря, лягушачья лапка такая, псевдоделикатес получается. Вот. Но зато вот этот цикл, это животное живет достаточно долго, оно лишено какой-то такой развитой высшей нервной деятельности, только все на уровне рефлексов, репродуктивные функции, к сожалению, у него тоже нарушены. И как каждую новую генерацию особей приходится выводить вегетативным путем. Вот. Но люди на это идут, потому что, во-первых, крики и вопли в прессе по поводу там серийных убийств животных прекратились, потому что такие убийства уже не производятся. Они, естественно, отмирают после какого-то количества циклов регенерации. Вот. А мы потребляем вот такие вот чудные продукты.
1: А вот сразу такой вопрос чисто возникает из любопытства. А вот как бы все-таки понятно, что от курицы, привычной нашему глазу, вот это существо отличается достаточно серьезно. А сохранились ли крылья или хотя бы что-то похожее на крылья и в каком-то количестве, поскольку, по-моему, к каждой ноге у курицы все-таки положено по крылу?
3: Ну, я просто не сказал, что еще в период изучения, вот мутирования и селекции мутаций, крылья были искоренены на самом первом вообще этапе. Вот,
1: это... Чтобы вот не цеплялись за эти решетки, да?
3: Знаете, здесь все скорее сводилось к затыканию рта зеленым экологом, вот, чтобы это животное меньше всего ассоциировалось с сентиментальными образами, которыми можно просто обывателя вот как-то подкосить. Да. Да.
1: А вот скажите тогда такую вещь, в принципе, я думаю, что это никакая не секретная информация, все-таки что касается мнения покупателей насчет перьевого покрова. Значит, получается, что уже производители дают, значит, продавцам, организации торгующие дают куриные окорочка, готовые прямо к жарке. А вот, видимо, уже вот на этой стадии, когда уже этот товар попадает на прилавок, то прежде чем он попадет на прилавок, его специальные люди, сидящие в каких-то цехах, может быть, при магазинах, втыкают в него какие-то перья, чтобы как-то у людей все-таки была ассоциация у покупателя с натуральным товаром. Так ли это?
3: Ну, вы знаете, просто здесь мы знаем, что у нас сейчас ситуация в стране такая нестабильная и в экономическом, и в правовом отношении. Поэтому на каждый продукт оригинальный, там плохой он, хороший, это дело другое. Но вот на каждый, а тем более импортный, хорошо раскупаемый продукт, приходит с кучей бутлергов, подделок. Mm-hmm. То есть все водки, даже водка Абсолют, вот, тоже бывает там поддельная. Да. Да, вот. И, соответственно, конечно, вот бедные наши измученные курицы-несушки, самые обычные курицы с непростой российской судьбой, вот они тоже, когда совершенно перестают быть носкоспособными, они элементарно забиваются работниками этих яйцеферм, uh-huh. да, вот. И тушки идут на, грубо говоря, закуску персонала, а окорочка, ввиду своей товарной такой привлекательности, uh-huh. вот, но эти курицы, как говорят в народе, они умерли своей смертью и обладают синюшностью
1: uh-huh.
3: и милым российскому взору таким засаленным псевдоперьевым покровом.
1: Да, морщинистостью еще.
3: Конечно, такой. Они вот такие.
1: А еще такой вопрос тоже чисто из любопытства.
3: Я хотел сказать, что легко, любую тару из-под окорочков и воду для заморозки этих блоков можно найти в любом дворе, поэтому надо очень осторожно. Это не есть те самые.
1: То есть, в принципе, тут, наверное, нужно посоветовать нашим радиослушателям и хозяйкам, чтобы они смотрели вот все-таки на этот излом, на место, где вот корочок отделяется от тушки, поскольку, как вы уже правильно сказали, все-таки это меньше всего напоминает куриное бедро, а напоминает какую-то такую лягушачью, да, лапку, да. Потому что неестественный какой-то у нее все-таки размер по сравнению вот с тем местом, к которому она должна крепиться, хотя того места мы и не видим, но...
3: Ну и потом у них такая конституция качка с обложки американского журнала. В общем, вот этот менталитет американский, он невольно накладывает отпечаток на любые продукты американской индустрии. И куриные окорочка это никак не вяжется с ножками российских каких-то существ.
1: А вот все-таки вопрос я бы хотел задать, прежде чем мы послушаем музыку. Тоже такой, может быть, несколько наивный, но вы уж меня простите. Вот у этих существ, о которых мы вели беседу только что, существует ли, ну, хотя бы в виде атавизма такое хотя бы понятие клюв, или тоже этого нет?
3: Ой, нет. Дело в том, что клювом далеко... Клюв — это совершенно... Клюв оптимален для подбирания зернышек, для ворошения каких-то куч дерьма, вот. То, чем занимается курица, обычная, нормальная курица, вот, на протяжении своей жизни. А для того, чтобы поглощать вот эту такую полужидкую биомассу, достаточно иметь совершенно такую...
1: Воронку такую.
3: Воронку, да, в общем-то, mm-hmm. такую, с мощными кольцевыми мышцами, которые обеспечивают этот всасывающие усилия. Так что оно достаточно функционально и неприглядно, поэтому невозможно встретить нигде на вкладке никакого даже сельхозжурнала, вот этот конвейер с этими существами, потому что...
1: А вот глаза у них есть?
3: Глаза там обязательно присутствуют. В принципе, я думаю, что селекционеры отдают себе отчет, что это неоптимальная форма, это переходная. Вполне возможно, что их потом будут выпускать какой-то на подножный корм, потому что неизвестно, в какую сторону пойдет вот развитие этого производства. Поэтому полностью делать любой... Ну, чтобы не зайти в тупик, остаются какие-то вот общие такие органы, общие свойства, чтобы там в будущем году, если будет найден еще какой-то технологическое новшество, сразу его можно было внедрить. Потому что, например, это же не растение там, где можно привить лимону, росток кого-то, и вырастить глаза на каком-то существе, это намного сложнее.
1: Да,
3: поэтому это... Сейчас это, конечно, рудиментарный такой орган, но в будущем он может пригодиться. Поэтому очень неизвестно, что мы будем есть через год.
1: Угу.
3: Поэтому вот глаза, ноги, туловище, спинной мозг, все, что вот делает, в общем-то, отличает инфузорию от животного, там все присутствует.
1: А еще тогда уж вопрос, что называется, по комплектации этого существа. Все-таки хотелось бы узнать, все вот мы, покупая вот эти вот, значит, ножки Буша, видим их уже в таком виде, ну, как бы в несколько обрубленном. То есть, ну, на одном конце они как бы крепятся к туловищу вот этого ногоносителя самого. А вот внизу их сами вот эти пальцы, они их можно назвать пальцами? Похожи ли это на куриные ноги, или это тоже какие-то там совершенно мутированные просто?
3: Нет, там когти, но перепонки. Специфически уже перепонки между ними.
1: Ага.
3: Вот, то есть такие вот.
1: Ну, понятно. Я, значит, предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, после которой все-таки надо принять несколько телефонных звонков, чтобы вы могли ответить радиослушателям на вопросы, их интересующие музыка. И в Москве 40 минут первого, это значит без 20 час, у нас в гостях Виктор Иванович Сеточко, старший эксперт диетического отдела НИИ УИК и АПЖЯ. И пришло время послушать ваши вопросы к Виктору Ивановичу. Я напоминаю вам номер телефона. Будьте, пожалуйста, покороче и вопросы задавайте поконкретнее. Вопросы вас интересующие по теме нашего разговора.
0: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, доброй ночи. Ваш вопрос Виктору Ивановичу.
2: Вот. Ну, выслушал я его рассуждение по поводу бройлеров.
1: Это не рассуждение, это, собственно, человек представляет научную серьезную организацию, это все...
2: Вы знаете, я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот. Я бы хотел у него узнать, а что получится, если скрестить ужа и ежа? Вот по ходу всей вашей передачи по поводу перепонок на лапах, потому что бройлеры у меня бегают в огороде. И всяких перепонок здоровые молодые куры, набирающие 400 граммов в неделю.
1: А, то есть, ну, вы знаете, тут еще, может
3: Нет,
1: быть...
3: Нет, дело в том, да. что с бройлеров то все начиналось. Бройлеры как раз и были нормально здоровые куры, которые растут на специфическом комбикорме и на гормональных средствах. Поэтому бройлер – это, в общем-то, нормальная курица, просто объевшаяся гормонов. И
2: ну,
3: все.
2: Простите, у меня она никаких гормонов не ест, но тем не менее...
3: Тогда это не такой...
1: Тогда понимаете, в чем дело, что... Все это речь-то о том, то есть у вас вот эти бройлеры, вы их выращиваете для себя, как понял,
3: а,
1: да?
3: Извините, почему вы их называете бройлерами тогда?
1: Да.
2: Как, почему? Потому что это порода такая, бройлер.
1: Ну, а мы-то говорим и о промышленном, система, о промышленном договоре.
2: Да-да-да. Система выращивания бройлерная.
3: Вот.
1: А вот здесь мы переходим к вам, вы выращиваете их практически в индивидуальном порядке. А если речь идет о промышленном производстве, то кто же будет, какой же им огород нужен большой, вы представьте. Поэтому их держат в клетках. И как сказал Виктор Иванович, вообще-то выгодно, ну вы бы, небось, сами не отказались поиметь себе породу, чтобы на одном организме рос пяток, скажем, ног. Логично? Было бы выгоднее, она бы все стояла, огород... Бы...
2: Ребят, я да. вот знаю, что ваша... радиостанция,
1: да.
2: она очень сильно сотрудничает с несколькими газетами, в частности, с Московским комсомольцем, так ли?
1: Да.
2: Вот, вы бы там хоть раз показали бы вот пятиногого или там четырех, ну, хотя бы трехногого бройлера.
3: Не, ну, это скорее в Чернобыле вопрос.
2: А, вот видите, ну, то есть...
3: Совершенно это две большие разницы.
2: Все они чисто тавтологические, скажем.
1: Нет, тут дело в том, что, как уже говорил Виктор Иванович, вот это сейчас находится в стадии серьезной разработки. То есть то, что такой организм существует, это вот факт, вы можете ему верить. А пока что, ну, как говорится...
2: Хорошо, да, а где можно... Где можно его посмотреть, скажем,
1: вот в ней,
2: пробирке?
1: Вот в ней... Нет, он
3: Нет,
1: не в пробирке.
3: Это же продукт высоких американских технологий, поэтому, в общем-то, в каждом хозяйстве, например, невозможно собирать современные компьютеры в малых фирмах,
1: да.
3: потому что там применяется спайк волной.
2: Хорошо, но вы можете дать адрес, куда съездить и посмотреть?
1: Ну, вы знаете, давайте сделаем так. Мы, в принципе, я вот знаю, что Виктор Иванович и также его коллеги, они, собственно, собираются делать выставку, вот конкретно птицеводство, где будет, собственно, наверное, представлен вот этот как бы это сказать, продукт. И а когда эта выставка начнет свою работу, мы, естественно, сразу сообщим. Вы просто придете и посмотрите. Хорошо?
2: Нет, вы все это на самом деле говорите? Или это
1: конечно.
2: Все...
1: Это нет, совершенно все на полном
2: По
1: серьезе.
2: Поводу...
1: Все.
2: Вот. Вообще все тематики опоссума.
1: Нет, все совершенно серьезно. Человек у нас в гостях научный. Спасибо, да.
2: Насколько я слышал, в общем, эта технология, она зародилась не в Штатах, а в Китае.
1: Ну, вы знаете, ведь Китай, он себе даже сейчас присваивает... как бы то, что там якобы у них даже фирма Корк, они говорят, что мы открыли фирму Корк, и все, из-за этого фирма Корк прям судится с Китаем. И компакт-диски они печатают. Посмотрите
2: да
1: на
2: это,
1: них.
2: Ну, то, что Китай это бандит, это...
1: Вот, какая у них там технология. Вот, ну вы знаете, спасибо вам за звонок, у нас следующий... Вот,
2: еще да. один вопрос, да, маленький,
1: да.
2: маленький.
1: Да.
2: А тем, скажите, плохо, допустим, даже, вот, гибрид между, как вы намекали, лягушкой и курицей.
3: Ну, вы знаете,
2: Вот я, например, ел лягушек. Вы знаете, ел просто так в походе, потому что ехать есть нам было нечего.
1: Но это все через это прошли, и вот и я, в частности, вот, тоже.
2: И, был, да. Кстати, лягушачье мясо, гораздо вкуснее, чем мясо бройлера.
3: А я, например, не переношу никакие вот вкусовые изыски вот эти, и я считаю, что вкусовые пристрастия, они одни из самых консервативных. И те, кто с детства привык к куриному супу, курица там, вот, большинство далеко неохотно перейдут, как бы это ни было деликатесно там и экзотично, к какому-то другому продукту. Потому что вот курица для людей остается курицей. Понимаете? Если будет коробка, на ней написано «лягушачьи лапки», там $3, то огромное количество людей с удовольствием их съест. Но я, например, их есть не буду ни за какие деньги. Я думаю, что многие...
2: А почему? У вас какой-то вот... Ну, атавизм или что?
1: Нет, ну, скорее всего, просто эстетическое.
3: Атавизм — это 6 сосков. Вот, например, это атавизм. Рудимент — это аппендицит. А у меня просто такой психотип, вот, мой. Может быть, это воспитание консервативное.
2: Лягушки питаются самым чистым экологическим продуктом.
3: Мухами, да.
1: Но вы знаете, извините, я вынужден вас прервать. Дело в том, что у нас все-таки эфирное время идет, и Виктор Иванович тоже торопится, все-таки человек занят.
2: Понятно.
1: Да. Вы знаете, давайте сделаем так. Просто
2: последний вопрос.
1: Да.
2: Когда вас слушать, чтобы попасть на вашу знаменитую выставку?
1: Вы знаете, вы слушаете вот нашу программу, именно наша программа выходит каждую ночь, суббота на воскресенье.
2: Это я заметил.
1: Да.
2: Я тоже одно время по поводу пингвинов разговаривал.
1: А, ну вот, видите. И просто тут, конечно. И тут уже речь-то идет о том, что как только выставка, как говорится, будет на ходу, то мы начнем о ней сообщать.
2: Я, честно говоря, не пойму, то ли вы дурака валяете, то ли вы серьезную программу ведете.
1: У нас серьезная совершенно программа, уверяю вас. Вот, спасибо, слушаем следующего радиослушателя. Будьте, пожалуйста, покороче, ваш вопрос Виктору Ивановичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот, я думал, что вы меня узнали. Меня Саша зовут.
1: Да, здравствуйте, Саша.
4: Вот, я так сказать, сосед Татьяны Николаевны сверху.
1: Да, да.
4: Вот, это так, образно. Значит, я, конечно, не буду столько трепаться в эфире. У меня, значит, вопрос такой, Виктор Иванович. Доброй ночи.
3: Да, здравствуйте.
4: Вот, знаете, я вас считаю действительно специалистом, вот, по сути, вашим разговорам, поэтому, так сказать, ваших компетенций я, например, не сомневаюсь. У меня вопрос следующего плана. Значит, первый вопрос. Вот, так называемая поджаристая корочка, вот эта вот сверху, то есть, когда курица изжаривается, получается вот такая румяная, и она так, так сказать, легко отходит.
3: Угу.
4: Вот вопрос заключается в следующем. Вот мне говорили, по крайней мере, мои друзья, вот, и подруги, что вот эта корочка сверху, значит, если в большом количестве ее есть, то начинает болеть живот. Вот. То есть это действительно может быть является вот каким-то источником. И стоит ли ее отделять? И второй вопрос. Вот эти коробки, ну вы знаете, такие вот по 10 кило сейчас продаются в контракте. Вот их как-то можно использовать вообще для чего-то. То есть коробки довольно объемные, то есть классник, ну что-то такое, я думаю, не стоит. Вообще, конечно, эти продукты, они, мне просто многие говорят, что они очень отяжеляют организм.
1: И шлаки.
4: Да, то есть и как-то вот, и вообще, чем их стоит запивать? Вы знаете, я пробовал запивать 3 вещами. Чаем, кофе и просто, так сказать, ну, какой-то минеральной водой. То есть вот чем их запивать? Спасибо большое, удачи.
1: Спасибо, Саша. А, Виктор Иванович, можно я отвечу на последний вопрос? Вот все-таки, ну, как бы немножко скажу.
3: Пожалуйста.
1: Просто у нас был в одном из эфиров доктор-гастролог очень хороший, гастроэпидемиолог, ну, который эпидемией занимается. Вот, и он вообще советовал нашим радиослушателям вообще не запивать никакие горячие блюда газированной водой. Почему? Потому что вот эти пузырьки в воде и их обилие, они смывают слизистую оболочку с кишечника, и потом пища горячая, проходя туда, наносит ожоги кишечной трубочки. В результате может быть возникнуть язвенная болезнь. Поэтому я все-таки считаю, что газированной водой запивать вот эти ножки, как бы, может быть, даже и опасно, да?
3: Я бы порекомендовал просто студить пищу, прежде чем ее есть, и не совать ее в рот такой горячий. Поэтому это какая-то, в общем-то, я не знаю, ну, неграмотное заявление все это.
1: Как вы, ученые, друг друга все-таки не любите?
3: Ну, нельзя вульгаризировать, несмотря на то, что это такой, казалось бы, всем знакомый процесс, вот это пищеварение, еда. Ну, все это профанация, она не идет на пользу. А запивать лучше щелочными минеральными водами. И почему я вот с этого начну? Дело в том, что корочка – это в сущности та самая, ну вот эта кожа, та самая промокашка, которая впитывает все выделяющиеся, ну, образно говоря, промокашка, все выделяющиеся приготовки
1: масла,
3: вещества.
1: Вот эти,
3: что... Там дело в том, что не масла, там, во-первых, концентрированные анаболики, то есть, в принципе, те же самые гормональные средства, которые ведут к наращиванию мышечной массы.
1: Которые попадают с прикормкой.
3: Да, да, безусловно. Это гормональный корм, который вызывает вот эту вот накаченность такую. Там, курицы, как каждое это существо не занимается же на каких-то тренажерах, и мы, а мы наблюдаем совершенно какие Шварценеггеры формы. Вот. Это гормоны. И, кстати говоря, вот почти все мясо, оно гормональное, импортное. И при прием в пищу в больших количествах он вообще ведет вплоть до снижения потенции, потому что когда полезен прием гормонов? После тяжелых операций, в момент ослабления организма. Но даже вот известно, что гормоны, принятые в большом количестве, ведут к волосинению лица женщин, которые принимают эти лекарства в больших количествах. И вот ко всяческим появлению вторичных половых признаков мужских. Вот. И приготовки-то они, конечно, выводятся, ну, в общем-то, выкипают, грубо говоря, вместе с жиром, с салом, но а вот в этой самой корке они задерживают. Поэтому есть ее дело аппетитное и такое хрустящее, но нежелательное, скажем так. Вот. Поэтому отношение ко всяким корочкам...
1: Ну, то есть, может быть, даже можно ответить так, что, может быть, относиться к этой корочке как к обертке образующейся приготовки, а в принципе лучше ее снимать и вообще выкидывать даже.
3: Ну, а в принципе, по большому счету, может быть, и не стоит отказывать себе в маленьких удовольствиях, просто не злоупотреблять этим. А все эти продукты лучше всего готовить на открытом огне, на шампурах, на вот каких-то веточках, на костре. Все такие сопутствующие посторонние вещества вытекают, и можно получить вполне сносный продукт, чем-то даже похожий там на шашлык. Вот. Но никаких запеканий в фольге, никаких
1: замкнутых
3: пространств не надо усугублять отрицательные свойства. Но если применить открытый огонь какой-то вот на пикнике, на выезде на природу, если в каком-то гриле это приготовить со стеканием, то получается вполне сносный продукт, даже без рыбьего запаха. Могу очень рекомендовать вот как суррогатный вариант шашлыка.
1: Ну, Виктор Иванович, я предлагаю все-таки еще принять телефонные звонки. У нас остается 5 минут до конца нашей встречи. Пожалуйста, будьте короче, ваши вопросы Виктору Ивановичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер. Можно вопрос вашему гостю?
1: Да, давайте.
5: В продаже продаются куриная печень и также оформленная. Это тот же продукт того же суррогата или нет? Или вы о нем ничего не узнаете? И второй вопрос. Очень удивляет место названия вашего института, хотя вы достаточно грамотное и доходчиво объяснили, что такое окрачка буши. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, до свидания. Ну вот насчет печени. Это, кстати, может быть, вот разворованные комплекты все-таки.
3: Знаете, я просто ничего не знаю по поводу печени. Угу. Совершенно мы не занимались этой проблемой. Но я не думаю, что там печени каких-то особенных существ. Я думаю, это как раз обычные курицы, которые применяются там для яйценесения, для каких-то

0: Накормить курицу, чтобы ее мясо, ну, отдалось по крепости, не, ну, ничем не, значит, не отличалось от спирта, может, ну, хотя бы вина.
1: А, то есть, чтобы, вот, например, съел кусок курицы и еще и хмель был, да?
0: Да, да, вот именно ага. Это.
1: Ну что, спасибо вам за вопрос. Хороший
0: один момент, кстати. А да, как да. Еще с Александром поговорить можно?
1: Вы знаете, это очень сложно. Дело в том, что вы сами знаете, что наша программа идет в записи. И сейчас вот работает только оператор Люда. Она тут крутит бобину, причем пальцем, потому что станок сломался, и все это очень сложно.
0: Нет, у меня тоже запись на кассете идет, почти все передачи. Но...
2: Попробуйте кормить вашу курицу анашой, хотя я не представляю, как она к нам отнесется, и есть ее сырой после этого. Может быть, вас проймет. А так да, я, да. Вы задаете явно не по адресу эти вопросы.
1: Вот, ну, спасибо вам за вопрос. И, да, спасибо. Напоминаю вам, что в гостях у нас был Виктор Иванович Сеточко, старший эксперт диетического отдела Института орнитологического исследования гипоталямуса и аденома предстательной железы, яйценосителей. И после музыки новости. После новостей музыка, а потом рубрика «Поршень».
3: В Москве обнаружен холерный эмбрион. В связи с этим власти столицы запретили купание в Москве-реке в районе Капотни, а также на всех диких пляжах. Вблизи Нефтегорска произошло новое землетрясение. Сила толчков составила чуть более 4 баллов по шкале Рихтера. Жертвы разрушений...

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я приветствую в нашей студии гостей, приходом которых мы обязаны Лилии Вьюгиной, уже известной вам, ну и не только вам, а вообще всей Москве и всей стране визажистки, женщине, которая обязана огромное количество наших танцовщиц, которые сейчас выступают и покоряют арены всяческих больших и не очень залов Европы, Америки и Австралии, и Австралии в том числе. Здравствуй, Лилия. Я рад тебя наблюдать здесь. Вот, пожалуйста, представь гостей, поскольку это твое право. Потому что в прошлый раз вышла вот эта безобразная драка между нами за то, что я представил их первый. Я не хочу повторения подобных инцидентов.
2: Но сегодняшней, я думаю, что теплой встречи и теплой ночью мы продолжим традицию встреч исполнителями душевной, авторской, иногда не только авторской, но просто эстрадной песни. Это Максим Кривошеев. Поздоровайся, Максим.
3: Здравствуйте. Вот. Ты меня визажируешь.
2: И Александр Чесалов.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
2: Александр Чесалов будет играть на скрипочке, а Максим будет петь и на гитарке.
1: Это очень, очень хорошая фраза. Я хотел еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям номер пейджера, по которому вы можете, так сказать, транслировать сюда ваши пожелания и идеи. 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. Может быть, несколько позже мы начнем общаться с вами и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Все это будет, конечно же, зависеть исключительно от моего настроения, поскольку я, собственно говоря, самодур и в какой-то степени подонок, о чем сразу честно всех вас здесь в студии сидящих и предупреждаю. Ну а сейчас, видимо, пришло время дать слово замечательной, прекрасной песне.
5: Можно, прежде чем мы дадим слово песне, дать слово мне. Дело в том, что мы с Сан Санычем, да, вот я так называю Сан Саныча, не Александр Александрович, а Сан Саныч. И, ну, потому что по-другому невозможно. Ничего, что я так буду вас называть?
4: Пойдет.
5: Мы с Сан Санычем, в общем, вышли почти по-хулигански в эфир, потому что мы то, что сейчас здесь будет происходить, это почти репетиция. Мы с Сан

Александровичем выступаем не то что второй раз, а полуторный раз. Так что не обессудьте. Вообще, на самом деле, многие песни мы даже не пробовали на звук, как они получаются, не получаются. Так что сегодня мы с вами будем такой эксперимент производить совместный. Что касается жанра, значит, ну, это приблизительно так можно назвать. Это застольные песни русской интеллигенции. И мы пройдемся сегодня по всей жанровой палитре. От Вертинского до Галича, через фольклор, через пионерские песни, матросские песни, солдатские песни. Главное верно начать, Александр Александрович. Первая песня Александра Николаевича Вертинского называется она «Концерт Сарасатты».

0: Ну, я думаю, нет смысла комментировать эту пьесу. Вообще, имя автора этой пьесы ассоциируется у многих наших сограждан с элементарной белогвардейщиной. Вот, Максим, я прошу тебя прокомментировать, заблуждение это или нет. Просто многие, я видел, они одевают, значит, погоны, такие вот папкины кителя, и вот с пьяну поют. Причем они помнят, как правило, один, максимум полтора куплета. Но столько вкладывают души в это во все, что прям... И потом начинают стрелять с балкона из газовых чехословацкого производства пистолетов.
1: Сейчас, на что же нужно ответить? На какой вопрос? По поводу белогвардейского прошлого Александра Николаевича Вертинского, наверное, да? Значит, у Александра Николаевича Вертинского очень сложная судьба была. И в 18-м году он покинул Россию, но почти сразу, как покинул, сразу же стал рваться назад. И, в общем, даже почти, да простит он меня и его близкие родные, начал заигрывать с советской властью. Поэтому я думаю, что тут вряд ли есть... повод вот такой подтекст вкладывать в песни Вертинского.
0: А как ты считаешь, господин Ленин любил ли романсы? Потому что действительно реальные факты, что он очень любил плясать кренделя, то есть вот засунув большие пальцы вот в жилетки и так очень высоко подкидывал свои ботинки. Причем к той паре он уже купил новые мёшты, у него уже не было дыр, и он не стеснялся. Иногда даже выходил таким образом из зала после речи.
1: Да-да, у него даже была специальная жилетка для закладывания пальцев.
0: Да,
1: ну, не случайно ее. Это специальная жилетка для закладывания пальцев и для отплясывания 7.40.
0: Это так, называли, так ее называли ленинская жилетка. Это же затем уже все сшилось.
1: Абсолютно, там. Совершенно справедливо, да.
0: Вот. А как считаешь, вот мог он любить романсы, петь их вот своей замечательной Надежде Константиновне Зобовой?
2: Извините, Сань, дело в том, что он любил не романсы, а пиво. Это уже документально сейчас известно.
1: Он любил романсы под пиво?
2: Да, вот. Это вот
1: совершенно точно.
0: Меня
1: известный факт, что он пел засыпающей Надежде Константине Крупской «Вы жертвы пали в борьбе». Да, вот это вот была его любимая песня.
0: Но говорят, что он пел очень печально ее, то есть с такой тоской в своих мудрых глазах. Вот меня еще интересует вопрос, как в то время они потребляли пиво, ну, я не говорю о качестве пива, какое оно тогда было, хотя было бы интересно, вот, в принципе, да, наверное, попробовать ленинского пивка, так сказать, хлебнуть.
1: Ну, он для этого специально уезжал в Баварию, поэтому он надолго отсутствовал в России. Это были специальные
0: поездки. То есть он был в то время новый русский уже.
1: Да, новый русский. Ездил пить пиво туда.
0: А вот как ты думаешь, как обстояло дело с креветочными в то время? Ну, вот поскольку, мне кажется, просто тогда это и не ел никто креветок. Просто не знали, что это.
1: Ну, тогда устриц, главным образом, к пиву подавали и заглатывали в больших количествах. Это уж сейчас подистощились резервы Мирового океана. Сейчас перешли на креветки просто по причине недостатка устриц, я думаю.
0: И, кстати, вот наиболее таким, ну, небогатым, что ли, слоям населения, как альтернативу предлагается уже морская капуста. Вот, а скоро будут предлагать морских звезд, собственно, сушеных.
1: Ну да, но это для средних и нижних слоев до нашего населения. Ну вот, может быть, по этому поводу что-нибудь споем?
0: Да.
1: И я предлагаю нашим радиослушателям представлять нашу беседу как застольную беседу за таким большим-большим космическим столом. И вот, как обычно принято, за таким столом кто-то вдруг просит что-то спеть. И вот это вот кто-то и что-то по пейджеру, пожалуйста, вот, делайте свои заявки. У нас жанровая палитра очень широкая. Я еще раз напоминаю, это фольклор дворовый, солдатский, пионерский. Это авторские песни, это Галич, это Вертинский, это Бродский и так далее.
0: Я еще раз напомню номер пейджера 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279.
1: Окрести, мамаша, маленьким кресточком, помогают нам великие кресты.

0: А вот между тем уже на табло пейджера, не поймите меня плохо, высветилась следующая фраза. «Пожалуйста, спойте песню «Мурка». Подпись Борис Борисович Гребенщиков». Не знаю, шутка это или нет, но вот остается фактом. Ну что, Максим, или как бы проигнорируем?
1: Да запросто, запросто. Только вот знаете что? Всех да. песен не упомнишь, поэтому у меня здесь специальная склерозная книжка. И сейчас, пока я буду говорить, а потом вы меня подхватываете, я быстренько найду этот текст. Боже. Тем более, что на самом деле нету Борис канонического варианта. Вариантов очень много. Вот сейчас я какой-нибудь подберу. Нашел.
0: А я пока напомню еще раз вам номер пейджера, по которому вы можете делать заявки. Может быть, наши гости их исполнят по возможности. Вот. Ну и, конечно, делиться с нами вашими мыслями. 956-32-32, абонент 109-279. Не пугайтесь, тетеньки или дяденьки на том конце провода. Вот. Смело передавайте им то, что хотите передать, мы обязательно ваше сообщение получим. Ну что, пьеса, да? Пьеса.
1: Незнакомый совершенно вариант, кстати говоря. Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

Что тебя заставило связаться с олигашами и пойти работать в губчика? Раньше ты носила туфли из дарксина, лаковые туфли на большой. А теперь ты носишь рваные калоши, и Мильтон хиляет за тобой. Здравствуй, моя мать.

0: получай.
1: Жалость меня всегда испытывает к Мурке. Она вроде бы так, как мальчишки-большишки. Кстати, сегодня показывали замечательный фильм. Я там играл одну из главных ролей. Вот, ну, надеюсь, вы догадались, какую, да? Вот, «Мальчишки-большишки», вот этот замечательный фильм исторический. Вот, а мой старший товарищ, и, кстати, человек, который долгое время был куратором нашей программы, он как раз третьим шел в кожаных шортах, вот в белой каске, там, когда они наступали. Вот. И в данном случае, если мы вдумаем смысл пьесы «Мурка», то мы поймем, что женщина-то была, то есть она там и ноги на ночь брила этому.
2: Что с ней только не происходило.
1: Да, да. То есть, чем не Зоя Космодемьянская, попросту говоря, да?
2: А главное, сколько вариантов. Вот я не слышал «Мурки», вот все плохо кончаются.
1: Все, все. Абсолютно. Причем для «Мурки».
2: Да, для «Мурки».
1: Вот.
2: Это женская доля такая у нас на Руси, да.
1: Особенно в то время. Господа, не кажется ли вам, что ваше музицирование похоже на творчество Аркадия Северного? Если да, то будьте добры, исполните что-нибудь из его репертуара. Подпись «Иван». Ну, просто дело в том, Иван, что, в общем-то, аккорды, они вот подобного рода песен действительно не отличаются особой, скажем так, разнообразностью, да, вот, плюс скрипка, на которую вот Александр Чесалов так играет. Замечательно. Кстати, Александр, вот Лиля мне сказала перед тем, как мы встретились, что вы долгое время работали в оркестре Евгения Федоровича Светланова, да, в группе струнных, это правда?
3: Да, да, да, было такое, было. Замечательный совершенно коллектив, великолепные музыканты и большой, большой кусок жизни отдан этому. Большой.
1: Да, ну что же, что касается творчества и замечательного Аркадия Северного.
2: Наверное, на сходство навела песня, на сходство с Северным навела песня «Концерт Сарасаты», я так думаю.
3: Да.
2: Вообще, это для меня комплимент. И вот я в деревне. Прошу прощения.
1: Ничего, ничего, ничего.
2: И вот я в деревне.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Мы слушаем песни прошлых лет и, собственно говоря, принимаем ваши пожелания, заявки и так далее посредством пейджера номера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279, и слово я предоставляю Лилии Васильевне Вьюгиной, собственно говоря.
1: Спасибо, Саш.
0: Да не за что.
1: Мы
0: что-то.
1: Мы сейчас вот прослушали несколько такую автобиографическую песню, и до этого мы чуть-чуть тезисно так узнали о прошлом Сан Саныча, а вот я хотела бы узнать о прошлом Максима, тем более, что вот оно даже для меня покрыто таким мраком. Я имею в виду актерское прошлое.
2: Ой, для меня тоже уже покрыто мраком. Актерское прошлое было тяжелым, трудным. Относилось оно к году 83-му. Я закончил театральный институт, театральное училище имени Щепкина при школе малого театра. И работал я... В общей сложности я проработал в театре 5 лет. Первый год я проработал в театре в городе Ногинске. И четыре сезона я отработал в театре Ленинского комсомола. А потом я так выпрохнул на волне перестройки из этого театра и пошел по дорогам. Я стал ездить с концертами сольными, с песнями и очень себя хорошо чувствовал. В общем, сейчас как на спад, конечно, пошло это творчество, и пришлось в результате другим образом себе деньги зарабатывать. Но петь продолжаю.
1: То есть работа в театре Ленком была для тебя такой трудовой повинностью, да?
2: Нет, она не была повинностью. Просто мне было хорошо, мне было в кайф там работать, но просто была работа, вот песенная работа. Так, тогда это еще как-то слушалось все хорошо, и было много концертов, и были всякие организации гастрольные, концертные, всякие кооперативы. И просто мне работа в театре не давала этим заниматься. И я решил выбрать все пение.
0: Угу. Замечательно. Действительно, петь – это гораздо лучше, чем производить какие-то телодвижения.
2: Конечно, это абсолютная свобода, да. Почти свобода, почти независимость.
0: Целиком с тобой согласен. Вот на пейджер пришло сообщение следующего. Просто бомбят со страшной силой. Сообщение такого рода. Сейчас я просто немножечко тоже отмахиваюсь. Во-первых, Лили, привет от Морозовых тебе. Не знаю, кто это Морозова, тем не менее.
1: Спасибо, я знаю.
0: Да, дальше следующее сообщение. Саша, дескать, просьба, и номер телефона оставлен. Звякнуть сегодня, 9.11.97. У меня все хорошо. Не позвонишь, до ре ми, до ре до. Борис, подпись. Насколько я знаю, до ре ми, до ре до.
2: Ругательство вот. Страшное.
0: Да, дескать, вот. Борис, ну, уважаемый, мы же с вами договорились, что мы встречаемся в Кремле в 6 часов на приеме. В чем дело? У меня тоже все нормально. Спасибо вам большое. Я рад, что у вас наконец-то вот залечилось это все. Вот. И далее сообщение следующее. Я не знаю, сообщение это или нет. Губит людей не пиво. Просто такая фраза. Вот, целиком согласен с этим уважаемым. По-моему, песни такой нет. Хотя, что я помню, губит
2: нет,
0: людей
2: есть,
0: не пиво.
2: Песня, это песня из кинофильма по каким-то рассказам Зощенко. Но это не фолк. Это не вошло в застольный фольклор российской интеллигенции. Это подделка такая. Хорошая, но подделка.
0: Угу. А вот сообщение следующее. Рад буду услышать «Колорадо мое», «Колорадо», Дмитрий. Я не знаю, что это за песня.
2: Я тоже буду рад услышать. Хотя нет, почему? Я могу вспомнить.
1: Может быть, песня «Над Колорадо небо синее».
2: Я так какие-то обломки помню. Спою, ну, 2-3 куплетика, чтобы просто не обидеть человека. Я всю песню целиком не знаю. А на пейджер текст нельзя послать?
0: Текст-то тяжело.
2: Не поместится?
0: Не поместится.

0: песни киллера, я бы сказал. Спасибо вам за ваши песни. Исполните, пожалуйста, не надо грустить. Господа офицеры, подпись «Казак» Олег Владимирович. Ну что, хорошие песни.
1: Заказчик настоящий. И тут мы ему первый раз откажем.
0: Не получается, да?
1: Не получается, не получается. Я пытаюсь избегать песен, которые очень часто звучат в эфире.
0: В принципе, это совершенно правильно, видимо. Совершенно. Исполните, пожалуйста, песню Юрия Лозы «Над деревней Клюевкой». Подпись Махмуд Эсамбаев. Я говорю то, что приходит реально. Но, по-моему, эта песня «Над деревней Клюевкой», она не Юрия Лоза.
1: В общем, этот ответ приблизительно такой же, как в предыдущем случае.
0: Совершенно с вами согласен. Исполните, пожалуйста, песню «На молдаванке музыка играет» или «Степь да степь кругом».
1: «На молдаванке музыка играет», я знаю, тем более, что текстовик тут есть. Но вы знаете, честно говоря, не хотелось бы так уж углубляться вот туда, вот в этот жанр. Мы вот так вот слегка так вот поверхностно пройдем на грани. Ну, а вот там уже начинаются паханы, там вот это уже немножко тяжеловато. Вот в другой ситуации, в другом контексте, может быть, да.
2: И то, Максим, публика сбивает на свою программу. Мы же пришли с постоянной сделанной вещью.
1: Давайте мы сделаем резкий поворот. Давайте мы сделаем резкий поворот по просьбе слушателей.
0: Да, давайте.

0: сейчас показывает наша съемочная группа, что у них закончилась кассета. Сейчас. И мы продолжаем. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Я не знаю, известна ли вам пьеса на стихи новеллы Матвеевой «Шагом-шагом под британским флагом». Это то, что вот прислано на
1: наш поэт. Да, пожалуй, известно.
0: Кстати, видимо, все равно придется и про поручика Голицына исполнить пьесу, поскольку очень много пришло на пейджер сообщений, где уже просто люди говорят «Голицын» и все остальное забито восклицательными знаками. Я понимаю, понимаю вас очень хорошо в данном
1: случае.
0: Да.
1: В общем-то, и с песней «Шагом-шагом» это тоже немножко отступление. Ну да ладно. Если вспомню слова.

0: Сейчас, удивительная, сейчас. Кстати, память. Я вот, и, честно говоря, поражен эрудицией. Вот я не то, что там этой песни не знал, и даже вот вообще о ней ничего не слышал. Это хорошее качество для музыканта, когда он так навскидку, на взлет просто может взять и целиком что лили.
1: Саш, мне как-то кажется, что на пейджер там прям люди такие все звонят и напирают, потому что у гостей была своя программа. Может, мы дадим им такой карт-бланш? Пусть они споют, к чему они же готовились, а в это время будут пожелания скапливаться там на пейджерке-то. А потом, да.
0: Вполне, вполне логично, просто их уже скопилось огромное количество. Ну ладно, вот просто еще с пейджерка следующее сообщение, вопрос к Максиму. Максим, вы говорите, что сейчас пошла мода на музицирование в различных переходах на Арбате и прочих местах. Поймите меня правильно и не обижайтесь, дескать. Но можно ли вас там увидеть?
2: Да почти ежедневно.
3: Там где?
2: Ночью.
3: Скажи, ну так. Будет метаться.
2: Да, везде, повсюду практически. Выходите, встречайте.
0: Ну еще прежде, чем мы начнем уже такую обязательную, да, программу, я хочу Эльзе ответить. Эльза меня спрашивает, могу ли я сам спеть блатную песню. Конечно, конечно, я очень это люблю, но дело в том, что сегодня у нас гости, которые это делают лучше меня. Вот я обычно это делаю, будучи нетрезвым и при определенных обстоятельствах. Ко мне нужно, понимаете, понравиться там определенного контингента там, ну все так. Вот, а сегодня я в безопасности, моя тушка, поэтому я лучше послушаю сейчас обязательную программу вот в исполнении Максима Кривошеева или Александра Чесалова. А вы продолжаете все-таки присылать ваши просьбы, мысли и заявки на пейджер.
2: Кстати, вот сейчас просто подумал, никогда над этим не задумывался, а сейчас спел и задумался. С растопыренными пальцами рука. Разве могла Наума Николаевна, писав эту песню в 60-е годы, такое предвидеть? Что поем?
3: Может быть, юбилейное что-нибудь? Тебе подходит там, да? Сегодня день-то знаменательный.
2: А, у нас к этому дню, между прочим, специальная заготовка есть, да.
3: Есть, конечно.
2: Да. Стихи Наума Коржавина. Баллада об историческом недосыпе или памяти Герцена.

зажил заново. Желяба впал, уснув несладким сном, но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог втянуться русский быт. Какая

0: разбудили Герцена. Нельзя в России никого будить.
1: А вот тут ко мне пришло обращение к сведению ведущего песни «Колорадо». Это одна из первых песен Кима, а не песня «Киллера», подпись «Дима». Вот, на мой взгляд, Ким всегда, в общем-то, был фокусником. Вообще никогда не пел, начнем с этого. Во-вторых, кто вам сказал, что у Киллера... У меня вот сколько знакомых, ну, я имею в виду, которые работают в различных спецслужбах, так там Кимов, ну, вязками вяжут за не только за бытовые, так сказать, киллерские проступки и проделки, но и за вполне профессиональные Димы. Так что никогда не нужно говорить, что Кий, этот, да, что он не киллер, Ким, в смысле, что киллер — это не Ким. Понимаешь, да.
2: Тут и Кио, тут и Ким, тут и киллер, тут и Кий. Тут очень много чего спуталось.
1: Очень думаю, много.
2: Мы все куда сами запутались,
3: кинь,
2: да.
3: Куда не кинь, там все же.
2: Клин, да. Но... Клин клином.
1: Ну что же, дальше, наверное, программу.
3: Да.

0: Грустнейшая композиция. Вопрос тебе, Максим, ну и Александр тоже. Нет ли у вас какой-нибудь песни про пейджер или сотовый телефон? Вот такова, таково сообщение.
1: Ну, еще это, пока в фольклоре эта тема не отразилась. Просто еще время не вышло.
2: Ну ладно, поправим ее. За грибами не пошла.
1: Не пошла. Еще надо.
2: Надо что-нибудь повеселее. Про пейджер.
0: Ну, вы знаете, у нас просто остается совсем немножко времени до выхода в эфир службы новостей. Поэтому вот пока я предлагаю немножко прорваться с музыкой, вот, а вот изучить сообщение все-таки.
1: Сейчас мы этим и займемся.
0: Да, спойте. И дальше цитат. «Пошел купаться у верлей. Если не знаете, могу научить с уважением и подпись Козлодоев». Я не слышал такой песни. Но я вообще мало что слышал в силу ряда обстоятельств.
1: Меня в этих пейджерных сообщениях больше всего привлекает подписи. Да. Это какие персонажи собираются, да?
0: А вот дело в том, что это вообще-то посылает специально засланный человек из соседней комнаты. Сколько никакого, конечно, эфира нет. Просто это моя квартира, которую я оборудовал под студию и развлекаю здесь себе в удовольствие. Да. Ну а что с песней про верлей-то? И что это вообще за слово верлей?
1: Верлей. О верлей знаю, а просто верлей нет. Я верлена еще знаю.
0: Это остер, это сообщение. Все дальше идет просьба что-нибудь исполнить на стихи Бродского. Просит Григорий.
1: Это... А нас новости не перебьют?
0: Перебьют, к тому же сейчас они уже начнутся. Это я просто зачитываю сообщение вам, ну, чтобы как-то уже сбросить тяжкий груз и очистить память пейджера, да?
1: Да, берем, этого берем с Бродского, берем заметку.
0: Да, да, соответственно. Заметку. Можно поддержать степь да степь.
1: Не то застолье у нас.
0: Не то застолье, я целиком согласен. Это когда мы будем отсюда ехать на тележке, мы затянем на весь Арбат ее. Песня «Поселок дачный» скрипит поселок дачный обшивкой корабельной, как насосных огней Святого Эльма. Что, кстати, странно, потому что если на дачном поселке вдруг эта обшивка корабельная, значит, была совершена мощная кража в масштабах, даже, я сказал, вагона. Потому что предназначалось, в общем-то, совершенно для другого. Можно прям туда ОМОН, весь всех дачников вязать и колотить их по почкам дубиной.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Сообщение следующее. Почему-то как к Михаилу к тебе обратились, но это не важно. Да. Михаил, очень нравится... Ну, видимо, пение, да, и предложение. Я смогу, видимо, пополнить ваш репертуар. Позвоните по телефону. Телефон начинается на 7. На следующей неделе вечером Сергей Михайлович, либо Сергей Михайлович живет в Солнцево, что настораживает, либо это номер мобильный, что очень, тоже опасно. Но, тем не менее, я передал Максиму ваш телефон, так что ждите, уважаемые, ждите. А мы уже продолжаем дальше слушать замечательную музыку в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова.
1: Иосиф Бродский. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Сан Саныч, не так что-то, да?
2: Да, люблю и Бродского.
1: Все правильно?
2: Я просто задумался и готов ко второму куплету, чтобы вставить скрипочку.
1: Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожу.

и над рекой, которую любил, я расплачусь и лодочник как рекану. Все кончено, теперь я не спешу. Кати назад.

0: Максим, вот это были стихи Бродского, а музыка Алика Мирзояна.
1: Да.
0: Вопрос такой. Ты считаешь это очень удачным таким музыкально законченным произведением, которое сделал Алик Мирзоян? То есть у тебя такой принципиальный подход, да? Допустим, не брать какие-то известные стихи и не делать свою музыку, а просто брать готовую вещь, ну, быть просто исполнителем.
1: Да, я с удовольствием занимаюсь исполнительством и не чувствую никакого ущерба. Ну, у меня просто актерская школа, я люблю представлять, я люблю быть исполнителем, находить исполнительские интонации. Вот, например, когда песню поет автор, он не задумывается над образом, он не задумывается над интонацией, он себя подает, свое представление,
2: свое.
1: Да, а ведь это же очень интересное дело, очень увлекательное дело. Представлять кого-то, представлять себя Бродским, представлять себя Галичем, представлять себя Вертинским, улавливать их интонацию, передавать их интонацию, трансформировать их интонацию. Это актерское, веселое, хорошее, увлекательное дело.
0: А ну, вот, я знаю, да, Саша, извини, да, я знаю, что у тебя есть песни на стихи Волошина, по-моему, да? Это твоя музыка.
1: Нет. Это на Ум Коржавин, там моя, да, я ее спел сегодня. А так нет, я не стремлюсь, и тем более, что вот просто большинство хороших стихов уже закрыто по музыке. Уже все, делать нечего. А новых не пишут.
3: Вот пришло сообщение, на мой взгляд, интересный вопрос. Как ваша сублимация продолжается, или она связана с интенсивной творческой поддержкой, которая приходит при, может быть, невольно подсознательном произношении звука «Омани Падме Хум»? Я оставлю телефон человека, который задал этот вопрос. Максим.
1: Ну, видимо, придется отвечать по телефону, потому что сразу же сейчас так в эфире, даже не знаю, на какую часть этого вопроса отвечать. Да, отложим на потом ответ на этот сложный философский вопрос.
3: Тогда пьеса, видимо.
1: Да, продолжим Бродского. Есть такая шуточка у Бродского, которую он сочинил совместно со своим товарищем. К сожалению, не помню его.

0: Видимо, вот отсюда была содрана, в общем-то, часть мысли авторами фильма «Волосы», где, как вы помните, подошел он к своему товарищу в армейской форме, говорит: «Солдат, у вас есть в жопе дыра?» «Никак нет», — отвечает. А этот говорит: «А у меня есть». Вот. Ну что же, я, может быть, предлагаю вам сейчас пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями в прямом эфире, попробовать. 203-19-22, номер телефона, звоните и задавайте, пожалуйста, вопросы нашим гостям Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Только, пожалуйста, да, может быть, не стоит сейчас вот делать по телефону заявки какие-то. Заявки лучше на пейджер присылайте.
1: Потому что мы будем петь по пейджеру.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Не подскажете, нельзя ли у скрипки увеличить звук? Очень тихо слыхать скрипку.
0: Хорошо сделаем. Спасибо. Спасибо. Вот видите, что делает трансляция. Ужас. Нет, все нормально. Вот здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Меня зовут Алексей. Я, к сожалению, не с самого начала вас слушаю. Я только что включил, несколько минут назад. Я вот попал на песню «Какая сволочь разбудила Ленина». Скажите, пожалуйста, чьи это стихи? И где ее можно найти на пленке?
1: Ее можно найти не на пленке, ее можно найти в сборнике стихов Наума Моисеевича Коржавина, который, наверное, уже, наверное, с сотенными тиражами разошлись.
0: Кстати, вы заметили, что на заднем плане вот у только что позвонившего товарища, господина, явно работал телевизор, и какая-то программа закончилась. Очень знакомый звук был. Вот. Ну что же, тогда, я думаю, видимо, продолжим слушать музыку. И, Лили, ты хотела станцевать сейчас? Ты как-то, какую-то такую встала в такую позицию? Интересно. А, нет, все.
4: Это у меня просто ножки затекли, потому что тут места очень мало. Приходится сидеть под столом, микрофонов мало, народу много, видишь, и сидячих мест тоже. Ну, поэтому если... вот так, такое с ногами происходит.
0: Может накрыть ноги Прохором. Она к этому привыкла. Ну что же, песня, да?
1: А что мы сейчас пели? Мы Лили Марлен.

Лиза, вы царица экрана и моды. Вы пушисты, смелы и нахальны. Ваши платья надменно печальны. Ваши жесты смелы от природы. Вам противны красивые морды, от которых...

Идеал ваших грез Квазимода, а пока его нет, вы весталка. Как обидно, как больно, как жалко.

0: Напоминаю, Испана Сьюиза — это марка автомобиля.
1: А, тоже я смотрю, что
0: это не женщина. Да, это...
2: Нет, это еще не на правах рекламы.
1: Ну, я думаю, что, может быть, сразу продолжить снова музицирование, поскольку программа у вас обширная. Да. Вот. А может быть, действительно, к заявкам, а мы уже вернемся ближе туда, к утру, да?
2: Или туда и тебя.
1: Да.
0: Следующий день, да. Очень интересная песенка, написана участковым милиционером города Красноярска в начале 80-х годов. Я думаю, что сейчас он уже дослужился до полковника, а то и до генерала. Но в то время, когда он ее написал, он был участковым милиционером. Валерий Кузнецов. «Братка Ваня, идти не могу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая и привела сюда к нам в студию таких замечательных гостей. Ну и что же, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный звоночек, не против. 203-19-22, уважаемые, звоните и задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Алло, здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
1: Тут я бы хотел поинтересоваться, как вы к собачкам относитесь и всяческим животным?
0: Спасибо. Это действительно хороший вопрос. Да. Вы слышали новое постановление, кстати? Что каждый человек, живущий в Москве, обязан приютить у себя бездомное животное на период зимы.
2: Да, я слышал о таком распоряжении. Я сейчас, наверное, спою песню, которая посвящена собаке.
3: Об этом, наверное, трудно сразу догадаться, но просто вы обратите внимание на текст. Собака там будет обязательно упомянута.

как курс. Ну прямо тут, как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание, а дело было как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу в новом шарфике, как увидела меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свобода Африки», а потом уж про меня в части разные, как про Ганну все в буфет за сардельками.

есть. Ой, ну что ж тут говорить? Что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенький. Да, я с племянницей гулял, с теть Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю,

Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышла, стала синяя, села в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я и теть Паше говорю, мол, буду вечером. А она мне говорит: «Заморалкаю, нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот те на, ну прямо вот те на». Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка.

0: Саш, я думаю, вы меня извините. Да, что-то я все время заслушиваюсь и хрипну. Я выйду на 5 минут, потому что девица Прохор, вот сейчас мне стучала в комнату, она пишет в соседней комнате, не доверяя твоим техническим возможностям.
1: Я
0: вот
1: знаю, что она там, как просто... она пишет. Да. Ты поменяй ей заодно памперс, потому что у нее вот этот процесс написала, очень затяжной, да.
0: Хорошо, ладно, я пошла.
1: Давай, давай. Вот сообщение следующее пришло нам пейджер. Извините за Михаила, просто я более 40 лет собираю песни. Подпись Сергей Михайлович, видимо, вот, тот самый, чей телефон я вам передал. Действительно, это тяжело собирать 40 лет песни, можно все на свете позабыть. А вот, вот в этой песне, которая сейчас исполнялась, меня поразило, да, вот слово «Волга», имеется в виду тоже марка автомобиля, ведь были времена, когда эта марка автомобиля считалась, в общем-то, очень престижной, то есть, да, вот, а вот я вот сегодня на лошади приехал, действительно, на лошади, в Отрадном поймал, сел, значит, в седло, девочка на поводу меня довезла, просто вот вылетел из сцепления у той же самой «Волги» и ни туда, ни сюда не попадал. То есть и руль в ней не крутится, и олени, кстати, заставили снять по причине многочисленных пропоров животов граждан, которые пьяные шли с вечеринки и попадали под эту «Волгу» просто десятками. Вот как меняются материальные ценности. И даже сейчас эта «Волга», она воспринимается как типа то же самое, что она села в АКУ и уехала, да? То есть уже двоякий смысл. Двоякий. Ну что же, продолжаем дальше, да, программу.

А то, что я сейчас спел, то, что мы сейчас сыграли, это был Александр Галич, который очень любил Осипа Мандельштама, которого мы сейчас споем.

0: знали ли все вот эти люди, песни, на стихи которых вы исполняете, что вот сейчас будут сочинены какие-то мелодии на их стихи? Ведь, в принципе, существует двоякое восприятие поэзии. С одной стороны, мелодия может украсить и облегчить, скажем так, доступ к пониманию поэтического, я бы сказал, произведения. А есть вторая сторона, когда мелодия, она отпугивает от текста. Вот как вы считаете, сейчас действительно очень много авторов исполняют песни на чужие стихи и свои мелодии. Является ли это в полной мере тактичным? Или все-таки, ведь мы же не можем спросить у большинства все-таки из пиитов, согласны ли вы, дескать, что вот мы будем петь? Это же делается, скажем так, наобум, без спроса. А может быть, скажем, кто-то из них видел по-другому это в случае переложения на музыку? Или вообще бы сказал, да вы что, я чистый пиит, дескать?
1: Поэтов действительно не спрашивают. А просто во многих случаях уже и некого спрашивать. Действительно, много-много пишется песен, много пишется музыки на стихи. И в основном музыки безобразные. Я стараюсь избегать таких песен. Я вот припал к Петру Петровичу Старчику, замечательному композитору. Я вот припал к Александру Дулову. Вот еще вот парочка-тройка имен и не больше. И все, мне этого достаточно.
0: Вот ты знаешь, есть, скажем, что-то такое, может быть, приятное для тушки, когда тушку заставляют делать что-то, что тушке неприятно. Я просто, я же думаю, может быть, попробовать тебе такой, вернее, нам, да, в твоем лице такой эксперимент провести. Как ты относишься к тому, чтобы исполнить какую-то песню, которая тебе отвратительна? Но исполнить ее не издеваясь, понимаешь? А вот у меня, например, есть ряд песен, которые мне, например, вызывают рвотные рефлексы. Вот. Но я сейчас так навскидку не могу сразу сообразить. Ну, к примеру, там цветы необычной красоты. Вот я уже исполнил, не издеваясь, по-моему, четко мелодию поддержал. Вот, теперь твой ход, Максим.

0: попытался не издеваться, но, по-моему, переврал мелодию.
1: А вот чем тебе не нравится эта пьеса? Я пел ансамбль «Синие цветы», по-моему, в свое время.
0: Не помню, не помню. Было
1: что-то. По-моему, хорошая.
0: Пионер-вожатые в пионерских лагерях мучили нас этими песнями.
1: А, вот.
0: Это нужно обязательно нужно было петь с мылом в голосе. А любовь.

0: Наверное, в этом смысле ты не очень хорошо относишься к творчеству Маркина, да?
1: Нет, ну что ты, он не в такой степени этим пользуется. Потом он пользуется как краской, он к этому с неким ироническим отношением.
0: А, кстати, вот смотри, в принципе, если так разобраться, то песня вот «Клён», она, по идее, очень неплохая. С точки зрения поэзии по аранжировке, вот в то время, когда она звучала в оригинале, вообще, я считаю, это так же гениально, как «Битлз», я бы сказал. Вот, понимаешь? А вот до чего вот эта вот система вот воспитания все-таки убивает вот в грудничках все такое нормальное, да? То есть вместо того, чтобы, например, в школьной программе изучать появляющиеся тогда уже на Западе там ПССочки, Ямахочки маленькие, вот детишек тут заставляли политизировать с тем же мальчишонки-бальчишом, да, и так далее. В результате они сейчас отходят на демонстрации, стучат по кастрюлям ложками, хотят, в общем-то, денег, но не умея работать, хотят и так далее. Вот. Вот ты, например, видишь, тебе вот эти жуткие совершенно животные под названием «Вожатые» привили ненависть к достаточно, на мой взгляд, симпатичной песне. Вот. Ну, ладно, давайте продолжим снова слушать обязательную так называемую программу, да?
1: А что там на пейджере? Ну, таких просьб, пожеланий не накопилось.
0: Сейчас посмотрим. Вот такая странная телега тут высветилась. Трамвай на рельсы встал, под трамвай еврей попал. Отец моих идей Карл Маркс.
1: И тот
0: еврей. Пришел к врачу лечить черей, он еврей, я еврей. Это было бы круто, вот скажем так, лет 10 назад.
1: Да, тем более, что человек уже сам спел песню на пейджере.
0: Целиком.
1: Да.
0: Александр, Максим и Сан Саныч. Я вас, наверное, замучил. Естественно, замучил, раз сам это сознаешь. Но, может быть, имеет смысл сыграть что-нибудь из Акуджавы. Заранее спасибо. Подпись «Иван». Опять «Иван».

0: Кто же спорит, естественно, замечательно. Ребята, вот так вот по-простому обращается... поручик Голицын. Ну, как я ожидал, поручик Голицын. Для Олега просит исполнить эту песню. Олег попал в беду. То есть он является курсантом третьего курса ВАКУ имени Кирова. Понимаете ли? Ну, тут написано ВАКУ. Высшая, видимо, академия курсантов. Я, к сожалению, не знаю имени Кирова. Кирова знаю.
1: Да.
0: Вот для Олега. Ну, что, может быть, все-таки...
2: Ну, что, Макс? Попробуем, попробуем. Я нашел фольклорный вариант.
0: Слушай, Анюта. Это...
3: Не нужно грустить, господа офицеры.

0: Я вот сейчас вспомнил неожиданно, почему-то представьте себе город Рязань, кабак, Заря, куда, в общем-то, с улицы люди заходят пописать, проходят мимо столиков с клиентами и выходят назад, застегивая гульфы, собственно говоря, на широченных штанах. И вот играет пьеса следующего приблизительно содержания. В общем, там такая телега шла у парня, который пел «Сгорают, плачут свечи». Вот. И напротив за столиком сидел, значит, дяденька такой лет 30, такой золотозубка эдакая, значит, рядом требух, значит, ушаный такой лежал, да, вот, и вдруг он сам себе по рылу тресь кулаком, и как давай рыдать, это стукаясь там, а значит, об стол своей уже начавшей плешеветь головой. Я не знаю, к чему это рассказал. Вот, Сан Саныч и Максим, есть ли у вас в репертуаре песня о кришнаитах и прочих религиозных меньшинствах? Очень... Хотелось бы услышать.
1: Наливай.

0: Да, действительно. Тут есть все и кришнаизм, и даже вот этот вот...
1: Меньшинство есть.
0: Да, да, самое главное тоже. Была у Галича такая песня «Планетарий». Пролетарий, пролетарий, приходите в планетарий, если можно исполнить ее.
1: Клиент пошел.
2: Сразу две ошибки. Во-первых, эта песня была не у Галича, а во-вторых, она началась на так. Однажды пролетарий подался в планетарий. Нет, не годится, не пойдете.
0: Мелодии, не пойдете. Мелодии красивые, дословно сообщение. Мелодии красивые, повторение — это смерть. Непонятно, к чему это, видимо...
2: Повторение — мать учения.
0: Да, все, что мать, оно, в общем-то, как бы жизнь. Это же колба, согласны, да?
1: Да.
0: Ну что, тогда давайте послушаем, о чем хотят спросить вас наши уважаемые в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемые.
3: Первый вопросик. Вот сразу слышу скрипку, сразу слышу гитару, и сразу хочется цыганского романса. Это первое. Относительно второго, не могли бы исполнить что-нибудь из репертуара Жанны Бичевской?
2: Спасибо. Видимо, мы что-то уже исполнили из ее репертуара. Наверняка. Мы так много спели, что наверняка было что-то из ее репертуара. А, ну, в частности, вот, господа офицеры.
0: Что касается цыганского романса, может, что-то вы споете, а Лилёк покрутит юбцо это.
2: Кстати, вот у Галича был цыганский романс.
1: Да.
2: Вечер.

и поест, рожа вся в апатии. Состоялся, дескать, съезд славной нашей партии про Китай.

0: высоту и за ночь снять.
1: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: А мы продолжаем общаться с Максимом Кривошеевым, Александром Чесалом. И, конечно же, с вами мы общаемся посредством телефона 203-19-22, а также посредством пейджера 956-32-32, абонент номер 109-279. Вот следующее сообщение. Привет, молодой рыбак. Непонятно, к чему это. Видимо, какая-то пьеса была. Вот, дальше. Доброй ночи. Спойте песенку с диска Михаила Володина, выпущенного на «Мелодии».
3: Я не знаю песенок, потому что я не знаю, прошу прощения, Володина.
4: Два выпуска.
3: Не знаю. Вот такое упущение. Знаю драматурга Володина, пьесу его «Две стрелы», но спеть не могу.
2: А я знаю, вот когда тут недавно пытались одни люди угнать автомобиль, под окном у нас тут бегала женщина и кричала: «Уйдите, ублюдки, это же Володина». Потом вышел Володя и все объяснил сам доступно. И вот до сих пор валяются какие-то ошметки и прочие куски там этих людей. Потому что Володя был большой, он вышел вот отсюда из метлы. Там у него там гимнаст, там бляхи-мухи на руках были. Вот. Ну ладно, тогда давайте к песне вернемся.
3: Тут в новостях промелькнуло сообщение о том, кто что-то с чем-то перепутал, отравился, попал в больницу. Конечно, шутить по этому поводу не очень хорошо, но я думаю, что я сейчас пошучу по этому поводу, потому что рассчитываю на то, что люди, которые сейчас лежат в больнице, они услышат эту песню, и, может быть, у них поднимется настроение. Эта история тоже про человека, который тоже что-то перепутал. Песня Александра Галича. Прямо думал я одно, быть бы живу. Прямо думал, до нутря просолюся. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюзов. Речь встреч что-то сё кроем НАТО. Но в конец оголодал я, скитаясь. Мне же лягушек этих на дух не надо. Я же сукиным дитям не китаец. Тут и Мао сам растям окосел бы. Не до жиру, говорю, быть бы живу. И одно мое спасенье — консервы, что мне Дарья в чемодан положила.

хоть воду мне давай, хоть мочу. Ну, не стерпел я, и как-то под вечер не стерпел и очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен, я ж могу и помереть с той салаки. Вот стою я прямо злой, как малюта, то мне зябко в пинжаке, то мне жарко. Хоть хреновая, а все жки валюта, все жки тратить исключительно жалко. Ну, беру я тут что-то вроде закуски, за худаленькую баночку с краю, а написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу я тут к одной сеньоритте, битте-дритте, мол, комбьен, подскажите. Извиняюсь, мол, не с мясом ли банка? А она в ответ кивает, засранка. И пошел я, как в беспамятстве кассе, и очнулся лишь в палате в паласе.

0: Нет, ребят, надо ездить поближе, не на край разперемать его света. Мы же МКАДом помогаем, и мы же пропадаем, как клопы, через это. Я-то думал, как-никак, заграница, думал, память как-никак сохранится. Оказалось, что они, колодранцы, понимают так, что мы иностранцы. Так что жизнь их заграничная лажа, даже хуже, извиняюсь, чем наша.
1: А между тем на пейджер пришло следующее сообщение. Михаил не Володя, а Володин. Что тоже, в общем-то, спорно, поскольку если папу этого Володи звали, тоже Володя, то есть, конечно, он Владимир Владимирович, что, соответственно, он папин, соответственно, Володин.
2: Михаил.
3: Папин, а не Володин.
1: Ну, в общем-то, да, где-то из этой серии. Так что вот пусть они там сами разберутся, кто из них, где, с кем, и когда, и при каких обстоятельствах они морочат нам, собственно говоря, голову. Но, тем не менее, присылайте ваши сообщения. 956-32-32, абонент 109-279. А мы, видимо, послушаем, что хотят нам сообщить из ночной Москвы, понимаете, в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказываем.
4: Вопросик первый. Ваши гости могут исполнять только на русском языке или хотя бы, вот, например, украинский? Что-нибудь исполнить по-украински. Во-вторых, есть такая песня Александра Малинина. Буквально недавно слышал. Мне несколько радиостанций настроено. Это я, Господи, это я. Молитва какая-то. Я не знаю, чьи это стихи. Не могли бы они тоже исполнить эту песню? Просто, как это для сравнения, лучше ли, чем у Малинина получится. И во-вторых, Александр, вы вот ведете эфир, вроде бы прекрасный момент для того, чтобы самому какой-то дать, так сказать, свой живой концерт, а вас чего-то не слышно. Только вот когда у вас был Франц-квартет, тогда вы одну песенку исполнили, то так немножко хитро.
1: Ну, дело в том, что они там играли в тот момент, а у нас вот такое устройство, чтобы как бы руками не блудить, понимаете, руки зажимают всем в специальные отверстия. То есть мы сидим в такой, в позе расперды, и руки заняты. Вот. Единственное, так рыльца повернута к микрофону, и все. Поэтому тут не провернуться, ничего невозможно, видите. Если бы вы видели сейчас трансляцию, по 8-й кнопке 4 раза надо нажать.
4: И мы будем... Понятно, да. И никак невозможно, ну, так, уже... чтобы вот ваши вот гости замечательные сыграли, скрип. А вы бы исполнили.
1: Да тяжело же, конечно, понимаете. Тоже тяжело, потому что они вообще в отдельной кабинке, я их не вижу, не могу с ними даже разговаривать. Практически. То есть мы же тоже тут слушаем через контроль эфира, я даже их в лицо не вижу, понимаете?
4: Ну, поэтому...
1: Иногда лилёк пробежит, это с юбкой. К украинскому давайте.
3: С вазелином.
1: К украинскому давайте вернемся, да. Ну что же.
0: Эта песня будет на моем украинском языке. Я рассчитываю на то, что уважаемый абонент слышал в моем исполнении, в нашем исполнении чуть раньше песенку Лили Марлен. А вот это ее украинский вариант.

0: все, дальше дело у меня не пошло.
1: Замечательно. Замечательно. Еще раз спасибо за Галю. Сейчас поете что-нибудь из Яны Дягилевой или Александра Башлачева. Ну, знаете, уважаемый, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Дело в том, что вот эти авторы, которых вы назвали, они, ну, несколько, может быть, такие самодостаточно, чтобы их как-то еще исполнять. То есть, кстати, я заметил, что вот особо не исполняют исполнители вот подобного рода песен, какие исполняете вы, ну, как путанно, песни Владимира Семеновича Высоцкого, да, к примеру.
0: Это запросто.
1: Да, пожалуйста, слушаем.

0: А, кстати, я знаю, что татуировку пел Утесов, и есть записи. Но ему кто-то там аккомпанировал на фанфаре.
1: А я знаю, что это самые первые песни Высоцкого. Написал ее под впечатлением от одной встречи случайной в троллейбусе. Он в толпе в давке вдруг увидел у человека обнаженное плечо, на котором было вытатуировано «Я не забуду в жизни, Вали».
2: Ребята дорогие, пишет нам, судя по почерку на пейджере, видимо, женщина. Поете прекрасно, играете еще лучше. Пойте Коржавина и Бродского ведущему, то есть мне в таком обществе нельзя шутить, как это принято в «Эхо Москвы». Но я что хочу сказать, что единственный, наверное, раз это сегодня, когда я ни разу вообще не пошутил. То есть представляю, как вы слушаете остальные программы радиостанции «Эхо Москвы», если вы думаете, что там они шутят. Ну что же, да. Тем не менее, следующее сообщение. Чупчик для тех, кто учился в Донецке. 67-74. Слава, подпись.
3: Наши пацаны, давай.
1: Чупчик. Нет, Чупчик не пойдет.
3: Нет?
1: Не пойдет, Чупчик. Не помню Чупчика, честно говоря. Просто не знаю. Замечательно.
3: Значит, не пойдет.
2: Не пойдет, Чупчик.
1: А ты не вейся на ветру, да? Это, нет, это не помню.
3: Да,
1: помню,
3: Баянова. Баянова.
1: Да. Нет, ну, это не Баянова. Это...
3: Ну, до Баяновой там целый ряд. Последняя она возродила.
1: Петр
3: я понимаю, да, Петр. Ну, я понимаю.
2: Ну, тогда давайте что-нибудь из вашей, видимо, программы. Да?
1: По поводу вот, Бродского и Коржавина. Я бы с удовольствием пел их, но мы сегодня такую тему задали, такой тон. Это наши интеллигентские застольные посиделки. И... Ну, серьезный тон здесь не вполне уместен. Он может временами возникать, а большей частью это вот такая раздольная, застольная обстановка, где поется все, что угодно. И тот же Бродский шутил, между прочим, в своей «Лили Марлен». И Наум Коржавин очень хорошо, изящно пошутил по поводу Владимира Ильича Ленина. И продолжаем шутить. Ой, нет, извиняюсь, не та тональность.
3: На пыль, все равно же.
1: На Богосьяновской открылась пивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Вася Шмаровоз. Две полудевочки, один раз

0: прекрасная, как злая древняя гречанка. За ней зашел ее всегдашний попутчик и спутник жизни Вася Жмаровоз. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он ей сказал: «О, моя роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго». Но тут Арончик пригласил ее на танец. Он был тогда для них почти что иностранец. Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Жмаровоза, между прочим. Но Роза танцевать уж не хотела, она же с Ваською порядочно вспотела. И улыбнулась в ответ красотка Роза, и закраснелась морда Васьки Жмаровоза. И он сказал в изысканной манере: «Я бы вам советовал пришвартоваться к Вере, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму, и отошел, надвинув белую панаму». Тут подскочил к нему маркер известный Моня, об чьей хребет сломали Киев кафе Фанконе. Побочный сын мадам Олежки родет и Еси, известный бандерши в красавице Одессе. Он подошел к нему походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана и так сказал, как говорят поэты: «Я бы вам советовал беречь свои портреты». Поднялась и котовасия такая, передралась вся компания блатная. Тут били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Васька Жмаровоз.
1: Неожиданная какая концовка.
2: Был-то.
1: Пожалуйста, при разговоре ближе к микрофону. Такая вот просьба пришла. Нет, это уж вы, уважаемый, пожалуйста, ближе к динамику. Был такой случай печальный, когда у нас тут в микрофоне свили осы гнездо, и был покусан один из утренних ведущих, после чего был уволен, потому что опух, и, в общем-то, своим опухшим видом, попросту говоря, дискредитировал имидж радиостанции. Да. Большое спасибо за все песни. Мы смотрим в окно и ночь наблюдаем и вспоминаем Эльмиру Галееву и Виктора Бокова из Казани. Спойте их песни, пожалуйста. Доброй ночи. Спасибо. Вот так вот, наверное, надышали люди на окно, оно запотело уже, все ждут.
3: Я думаю, что Галеева и Боков наверняка пели такую песню.
0: Идут на север.

0: Неужели до сих пор поезда уезжают в ту степь? Хотя, конечно, но это так жалко. Подпись Боуи. Странная фамилия у парня. Вот. Ну, я что хочу сказать, что мало того, что они уезжают в ту степь, да, вот еще существуют люди, которые, например, меня вводят в умиление. Мне тоже приходится часто ездить в последнее время с разными гуманитарными задачами. С этнографическими, опять же. Вот. И вот люди такие, вам тоже наверняка встречались, что они садятся, и сразу же в тот момент, как поезд тронулся, они начинают доставать газету, разворачивать, доставать, как правило, курицу, огурцы, еще хуже домашние котлеты.
1: Обязательно помидоры.
0: Да. Вот. И начинать это есть. То есть, яйца.
2: Да. Яйца никуда не денешься.
0: Вот. И все это поедается, соответственно, сразу стоит такой душман жуткий, значит, по всему купе или по всему поезду. То есть, из чего я сделал вывод, что начало любого движения пробуждает в людях инстинкт, собственно, жевания. Это даже не инстинкт утоления голода, а инстинкт пережевывания пищи. Причем я заметил, что ритмика вот, челюстных сжатий всецело зависит от ритмики перестуков и стыков. Посему мы решили вот в последнее время делать рельсы короче. То есть не та стандартная длина, которая сейчас, а где-то с ладошку такие маленькие рельсики, чтобы поезд просто трясся, как бочка по мостовой. В результате они просто не смогут жевать. Вот. И будут есть пасту какую-то. Вот. А паста не воняет.
2: Никогда.
0: Ну, я предлагаю, может быть, послушаем звонки наших уважаемых в прямом эфире 203-19-22. Звоните. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.

0: менять.
1: Нет, я думаю, что вот уже аккорды первые зазвучали. Да? Спасибо.
0: Прямо, знаете, вот если можно взять интонационно, если возможно, руслановскую интерпретацию. Спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания. Просто я еще хотел сказать, что у графа Шереметьева был свой оркестр, а в данном случае Максим Кривошеев — это совершенно не мой певец. Ну, в том смысле, что... В общем-то...
2: Как голос, как не мой. Он слепой, он...
1: А, понятно, да. Прошу прощения. Ну что же, по степям. Опять по степям. Откуда у них тяга такая к этим, к степям? Вот, очевидно, монголы тут поработали все-таки.
3: А славное море, священный Байкал не устроит?
1: Устроит.
3: Может, тоже мечтает?
1: Устроит. Тоже, конечно.

Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Максим Кривошеев, Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая только что вот танцует под эту песню, почему-то в ритме какой-то кадрили, ушибла колено. Что, в общем-то, синдром трифожный, поскольку Лиля с ушибленным коленом — это не та Лиля, которую мы с вами привыкли видеть. Это, в общем, достаточно свирепое существо, поэтому временно мы ее сейчас изолировали. Она чешется, там окунает колено в лед, скопившись на подоконнике, и уж он занимается самолечением. А я тем временем зачитываю сообщения нашим гостям, которые пришли на пейджер. Номер пейджера, он прям в руках у меня заработал, я чуть канат не отбросил из-за этого. 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете посылать свою заявку.

0: заявки, просьбы, мысли, идеи. Вот начнем с самых дальних, которые пришли уже давно. Ребята, дескать, исполните «Романс от любви, сгорать не больно». Подпись Валерий.
1: Леонтьев должно быть.
0: Или Меладзе. По почерку Меладзе все-таки. Узнаю. Вот ребята, он так тоже обычно. Ребята, говорит.
2: Да?
0: Романс, да?
2: Да.
0: Уникальная коммуникабельность у вас.
1: Мы откликнемся на просьбу Валерия другим романсом.
0: Совершенно, совершенно согласен с тобой.

Трубик окутает саваном мгла. Так не плачьте, не стоит.

0: Ну, хотя вот моего мнения никто не спрашивает, обычно я к этому привык. Тем не менее, вот именно подобного рода пьесы греют мою ослабшую тушку, и мне действительно они нравятся. Вот следующее сообщение. Уважаемые сударь, поете вы просто восхитительно. Каково ваше отношение к казачьему движению? И опять же от себя скажу, хорошие отношения, если бы только они не таскали в общественном транспорте шашки здоровые, которые периодически у них вываливаются и протыкают ступни граждан. И потом они, значит, всюду стоят, там у них шашки из ног торчат, потому что эти сразу пугаются и убегают, оставляют шашки, типа говорят, извини, и сбежал. И вот прям приколотые шашками повсюду там сейчас, вот особенно вот в ночное время они потом убирают с утра. А так все нормально, по-моему. Аксельбанда, конь. Я даже видел одного, он, значит, с большой саблей, маленький деревянный конек у него был между ног привязан, ну, чтобы все было в полный рост по-ковбойски. Ну, да это ж все, ладно. А ваше каково мнение, судари, да?
1: Судари, судари.
2: Ну, положительное. Твое есть положительное мнение на конек на этот?
0: Не понял.
2: Ну, привязанный конек.
0: У кого?
1: Особенно, ну, понравился на коньке, который...
2: Ну, тот,
0: а вы тоже его видели, я так понял, этого
1: человека? Конечно, его вся Москва видела.
2: Маленький,
1: вся Москва была.
0: Да-да-да. Ну, тогда вот обратимся, тут приходят заявки, если можно их так назвать. Спойте для Эльзы по тундре. Видимо, ехали цыгане.
3: Может, для Элизы?
0: Может, и для Элизы.
1: Рискнем. Как она начинается?
4: По тундре, по железной дороге, где мчится скорый, в Иркута, Ленинград мы бежали с тобою, опасаясь.

0: тобою.
1: Саша!
0: Опасаясь в погоне, чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
2: Вот огромное количество приходит просто на пейджер всяческих сообщений и просьб. Если позволите, я их, может, все подряд зачитаю, а вы уже, исходя из этого, может быть, что-то совпадет с вашим репертуаром, да, и так далее. Итак, опять, ребята, что такое? Огромное количество. Нет, тут он... Ребята, исполните песню «Я любил тебя издалека». Дальше. У Раисы Абельской есть песня «Трудно быть богом», навеянная фильмом или книгой Стругацких, подпись «Жан». Так? А вы запоминаете, что там?
3: Да?
2: Далее. Исполните «Я помню тот Ванецкий порт».
3: Ванинский.
2: Тут написано «Ванецкий», за что продал, за то купил. Далее. Если можно, исполните «Гори, гори, моя звезда». Хорошая, кстати, песня. Тоже присоединяюсь к этой просьбе. Большая просьба исполнить песню Высоцкого из фильма Киры Муратовой «Короткие встречи». Дальше сообщение для тебя, Максим. Максим, рад слышать в эфире твой голос. Если помнишь, перезвони телефон. Тут написан бывший фотожурналист, ныне фотограф рекламы Александр Ефремов. Вот, и, в общем-то,
4: помню.
2: Потом, если будет желание, да. Дальше. Чувствую, что в той местности, откуда приехал ваш скрипач, очень бурно произрастает трава лебеда, и это прекрасно сказывается на общей акустической атмосфере концерта. Опять же, тот же Боу и странная фамилия. В общем, обвинили вас, Александр, в курении марихуаны, с Галиной.
4: Было чуть-чуть, в легкую.
2: Ну, так я чувствую, душман такой тут, да.
4: Может, душновец.
2: Спойте песню из репертуара Рубашкина или Реброва «Слава». И далее. Спасибо Владимиру и Максиму. Ну, Владимир, это, видимо, Ульянов. Ульянов, судя по всему, да. Пусть исполнится сын поварики или кальщика. Подпись Максим Елдырин. Очень хорошо. Далее. На площади Нагина слушают, плачут и пьют без закуски. С утра будут они плакать. Вот. Далее. Доброй ночи. Была и есть такая певица Раиса Абельская из Свердловска, Екатеринбург. У нее есть песенка «Трудно быть богом», навеянная. Да. Ну что же, что вот вы...
3: Ванинский.
2: Из вышеперечисленного готовы.
4: Ну что ж, попробуем Ванинский порт.
3: Ванинский.
2: Ну я тоже. А потом «Гори, гори, моя звезда», да, наверное, видим.
4: И дальше по пейджеру.
2: А «Гори, гори, моя звезда» как будет, да?
4: Получится, так получится. Сейчас начнем с Ванинского порта.
2: Отлично.
4: За год не бывает богат, неизвестно. Нет, повыше.
5: Я помню тот...

0: Грустнейшая пьеса. Тут вот следующее сообщение, это ко мне, я позволю себе зачитать. Вот, Саша, почему не слышно ваших песен, Слава? Ну, видишь, Слава, если я еще буду и песни петь, сейчас скульптуру свою выставлю, и шапочку, которую я пошил и послал мэру, такой замечательный кокошник, 850-летию, понимаешь, что повсюду буду я, вот. А мне, в общем-то, уже даже самому себя неприятно видеть. Я старый больной человек, я хочу посидеть, понимаешь, отдохнуть немножко, послушать музыку, которую исполняют другие замечательные люди. Вот. Вот другое твое сообщение мне больше нравится. А где сейчас Андрей Вох? Спойте что-нибудь из него. Или про велосипед Висбора. Про велосипед Висбора. У Висбора велосипед был, да, видимо?
1: Был, здесь.
0: Что касается Воха, то его следы, насколько я знаю, был такой персонаж, который один из первых в нашей стране таких более-менее неформальных певцов выпустил пластиночку виниловую большую, вот, после чего благополучно куда-то канул в лету. Вот все, что я о нем знаю, да.
2: Я и того не знаю, честно сказать.
0: Ну, я тоже половину выдумал. Мог бы тоже что-нибудь выдумать. Ну, что тогда, про Висбора и велосипед. Или что-нибудь. Нет, если...
2: А был ли велосипед?
1: А был ли?
0: Ну, давай тогда что-нибудь по тому списку, который был... Может быть, «Гори, гори, моя звезда», к примеру.
2: Почти.

0: следующая телега пришла на пейджер. Милые хохмачи, спойте романс «Глаза зеленый», Игорь. Явно Игорь работал свою бытность массовиком-затейником, мне так показалось. Ну, может быть, я ошибаюсь.
1: Будем про глаза. Офтальмологов,
2: может быть. Глаза нет, тем более, что вот совсем недавно, чуть ли не 2 недели назад, «Глаза зеленые» здесь же, если не ошибаюсь, в этой студии пел замечательный, любимый мой бард-исполнитель, актер театра на Таганке Дмитрий Межевич.
0: Мы, кстати, что-то забыли про наших уважаемых, которые обтерли уже просто все телефоны ушных лопастей. Давайте послушаем, о чем хотят вас спросить. 203-19-22, уважаемые, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, к вам рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, давно звонила, все-таки дозвонилась.
0: Удачи, это редко
3: удачно. Спасибо вам, во-первых, как ведущему. А Максиму я хочу сказать. Ну, я уже очень пожилая женщина. Мне так нравятся песни в его исполнении, Вертинского песни. Просто, знаете, вот как один к одному, я должна сказать. Вот. И очень мне нравятся его вот эти исполнения песен, ну, как их назвать, блатные, что ли. Ну, в общем, это наших.
4: Но только
3: песен.
4: Не блатные.
3: А?
4: Максим, ну, только не блатные.
3: Наших тех времен.
2: Дворовые, давайте мягче назовем, дворовые.
4: Мягче.
3: Как Сон. Дворовые, дворовые, Сон. Да. Ну, они дворовые, блатные были, мне вот 70. Я вот, видите, не сплю, слушаю вас.
2: Спасибо.
3: Большое-большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья, сыночки. Всем-всем.
0: Удачи вам. Спасибо. Удачи. До свидания.
3: Мне удачи уже не видать.
0: Ну, вам виднее, что же. Максим, видимо, что-то просили, чтобы ты что-то исполнил. Вот, что ты показываешь палец. Показывает слово «фак», другими словами. А, нет, извини, «фак» это другим пальцем, да.
2: Я думаю, что мы сейчас споем и сыграем последнюю песню.
4: Напоследок.
2: Это будет, да, напоследок. Это будет Вертинский. Это вот для женщины, которая только что позвонила.

другой. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю,

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Ну вот все вместе мы тут сделали зарядку. И вы знаете, дело в том, что уже 4 часа утра в Москве. Артисты, как говорится, устали. Вот. И так достаточно длительно у нас был концерт. Вот от лица артистов я прошу извинения у тех, чьи заявки не были выполнены. Ну, сами понимаете, всего, в общем-то, не объять необъятного, как сказал Иосиф Забельский в свое время. А потом у него господин Прутков передрал. Вот. И я благодарю, ну, прежде всего, Лилю, как присутствующую здесь даму, за то, что она привела вас к нам в студию. Максима Кривошеева, чей голос вы слышали на протяжении вот этих почти 3 часов, так? И Александра Чесалова, который, в общем-то, играл на скрипке всеразличные мелодии.
2: Саша, я тебя благодарю, да, за любезность и всех остальных мужчин за творчество, поскольку ты сегодня не выступал. Поэтому только за любезность.
3: Мы благодарим вас за любезность, за то, что
4: предоставлена возможность.
3: Да, ты нас привела, за то, что ты, Саша, нас выслушал и так здорово сопроводил.
4: Да.
3: Спасибо.
1: Это моя работа.
2: Доброе утро и спокойной ночи.
4: Да, зверька много не мучай своего.

Танцевальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных ягодиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелса и Торшин. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами, но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции. Причем не только наши.
1: Ну, я поэтому и задержался. Да. Потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно.
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущая беременная, в общем-то, своим бедром, он стоит денег.
1: Каждый кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто... Думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет — это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты этакая шестерня. Ну, в смысле, тебя вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку за цепился туда и поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало. Они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до 5-го этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться на этаже 3-м, там, 4-м. На 5-м я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, а ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа 2 выше пробежался.
0: Там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как на самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень тяжело будет вспомнить такие...
0: Ну, я напомню. То есть, значит, смысл в том, что если вы стоите посредине длинного дома и вот смотрите, и из всех подъездов выходят нормальные люди, и вдруг из одного выходят страусоподобные с мощными такими ляжками, у которых ноги явно больше тушки, то это означает, что в этом подъезде не работает лифт, и вот постоянный тренинг по подъему и спуску туда-сюда этой самой тушки, вот дает такую голенастость девкам, женщинам и даже животным.
1: Я вспомнил. Мы тогда еще критиковали эту статью.
0: Причем мы только не критиковали.
1: Вот подъемов пешком.
0: Конечно. И показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно. безусловно. Потому что потом, вот что происходит, например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, ну, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенный РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного. То есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю часть тушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятки.
0: И, а целлюлит к их голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые люди, люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, ну, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт, дабы еще показать усердие даже перед боссом.
1: Да. У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали, ну, буквально...
0: Ну, через месяц.
1: Течение,
0: я,
1: да, 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, эта же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть, наверное.
0: Из Москвы тоже. Ну, из Москвы тоже даже и приходят. И, вот,
1: а ты говорил, что мы сегодня живем? Выступаем вообще или...
0: Ну да, я для этого, как видишь, открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятиной этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, знаешь, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, о, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, ну, срам уже встречает там деловых партнеров, такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, вот что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятиного целлюлита.
1: Ну вот, не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, ну, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что эти люди потихонечку начнут мутировать и, возможно, даже начнут нести яйца. Или у них начнется какое-то появляться оперение. И на них заведутся браконьеры, которые будут отстреливать их ради страусиновых перьев этих, либо пожирать их яйца вот эти.
0: И у них также могут завестись паразиты, естественно.
1: Да, в Америке даже был создан специальный институт, но он развалился только тогда, когда поняли, что это не грозит, потому что человеческая клетка, она защищена уникально, и даже вот СПИД это просто, говорят, придумали. То есть нет такой болезни, а просто придумали, чтобы люди боялись заниматься сексом без презерватива.
0: С кем ни попади, где попало.
1: И вот эти торговцы презервативов, они специально подсаживают людей на это дело и вкачивают им постоянную информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
0: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск, сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат. Все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
1: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000, уже может породить в себе какую-нибудь аномалия, цивилизацию. Конечно. Потому что вокруг нашей планеты...
0: Столько очень... микробов.
1: Не то, что микробов, это целые, правда, как ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые ищут момент внедриться в нашу планету. Но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так, так они могут себе позволить пролетать там иногда.
0: Не, ну еще там летает орел-облачник, но этот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так далее.
1: Ну, он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
0: Да, да, то есть я бы даже сказал, в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да. Они выпрыгнули, мы следим за радаром, раз, даже... исчез, все, куда?
1: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое стекло только для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
0: Это причем у них даже, они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть рука хорошенькой девушки.
1: Но это перед едой.
0: Да,
1: соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное...
0: Ну, с телевизором такой вот панасоник среднего.
1: Хорошо раза. Отшлифованную трубу диаметром 1.3 метра.
0: Да,
1: потому что же вот.
0: Но
1: какие,
0: это с перьями.
1: Какие были случаи, даже вот в том же журнале опять же писали, что. Ой, блин. Что как бы считается, что они решили, что Бермудский треугольник начал независимо от погодных условий и так далее перемещаться по планете. Потому что в разных местах находили самолеты, где на борту не было вообще признака человека.
0: А иногда находили людей вот без признака борта. Вот их так и звали беспардовики и направляли в спецприемники, вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии. А потом сдавали на трансплантацию органов.
1: Еще находили парашюты без парашютистов.
0: Да, и тоже и без бортов. А бывало, находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, что они не успели схватить даже парашюты. Раз и пропали.
1: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
0: И ногтями также вот.
1: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздёре тушки самолета просто... Даже как-то одни ученые подумали, что как бы нам эту птицу отловить, посадить в клетку и... ею производить кольцевание труб.
0: Нужны
1: кольца, да? Не
0: прецизионное труба, кольцевание, да.
1: Ну, то есть осуществлять некое обрезание труб, что ли. Ну, как-то так это назвать. Вот. Но решили, что сейчас даже очень высокие космические технологии не позволяют построить завод в воздухе.
0: Да.
1: Или
0: да.
1: Какой-то пункт по переработке этих труб.
0: А вот сейчас наши радиослушатели все воскликнули. Да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла-облачника. И мы говорили, что он занесен в малиновую книгу. И, в общем-то, общество защиты вот всяческих животных просто порвет.
1: Вот в журнале даже пишут, что как бы НАТО выделило бригаду самолетов, истребителей, которые постоянно летают за этим облачным орлом, его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ,
0: конечно,
1: стрелять без предупреждения.
0: На поражение.
1: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьера и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
0: ну, там разруха.
1: Да, и там получилось полностью разруха. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
0: Да, ну такая федерация, или да, как называется, офшорная зона.
1: Да.
0: Сокращенно ОЗЗ.
1: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
0: Да.
1: И...
0: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, мне тут пришло сообщение такое.
1: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
0: А я что,
1: я давно
0: знаю,
1: в России не был. Там.
0: Тут мне же пишут, я в приборах, мне на бумажке все.
1: А, там у тебя листочки прибор... выпадают, да, какие-то?
0: Да.
1: Здорово. Типа маленький факсик такой, да?
0: Да.
1: Здорово. Чего? А он, наверное, переносной еще, да?
0: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имей в виду.
1: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел-то на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
0: И пришел ногой. Я вижу, нет, что ты ногой. Слушай, это мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, и после того, как дико помоют хлоркой, ну...
1: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
0: Заинтересуются.
1: Заинтересуются.
0: Да.
1: Наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот, а внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
0: социально опасны. Нет пропаганды войны.
1: Нет информации, которая может взорвать какую-то...
0: Общественную.